Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал...

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. Я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

Концерта по улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

мы легкий сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: мой сад, голубка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: района.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У каждого из нас на свете есть.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон.

0: Лица 200, а может быть и 300,
1: а может полкило.
0: На ель она взлетела,
1: а может не взлетела,
0: а может быть на пальму.

0: Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой,
1: а может, это дворник был, он шел по сельской местности.

0: А может быть, собака.
1: А может быть, корова.
0: Но тоже хороша. У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У вас рога такие.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
1: А если вы споете?
2: Да-да-да-да-да-да.
1: А может быть, залаете?
2: Да-да.
1: А может, замычите?
2: Да-да.

0: может быть, собаки,
1: а может и коровы.
2: Конечно же, упал
1: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаете?
1: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там где идет строительство или подвешен груз.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть щик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни ревен трист. Это все чепуха, да и ваша порядочность. Это тоже кокетливый фиговый лист. Вы, несомненно, с большими данными. 3-4 банкротства, приличный стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал, европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучу все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся. А десу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум ничто.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Москва. 94.8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
3: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94.8.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

На манеже белые квадраты положила в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка вгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

0: На свет. Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

хвастать, милая, не стану. Знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Но про новые рубахи и костюм, что...

для моего. Задержитесь на минуту, посмотрите мне в глаза. Я ведь вам еще как будто про любовь не рассказал. Для такого объяснения я стучался к вам в окно. Пригласить на воскресенье в 9:45 кино.

0: За вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен? Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я, как без сердца, жить не в состоянии. Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я, как без сердца, жить не в состоянии.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь. И больше.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
2: Каждую среду после 8 вечера
1: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в кино.

Было б совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не требуют.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший, мне говори, дядин свояк, что я пою почти как трошин, толку, что толку-то от моих

0: не везет.
1: Говорит Москва. Шесть утра. Шесть утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Прогулки по старой столице –

0: на радиостанции «Говорит Москва».
1: Слышите, как весело, чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую где уж там.

пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, по степи и по

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
2: «Потерянное время». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
1: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.

0: предназначена для слушателей старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
1: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
0: Каждую среду после 8 вечера
3: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор.
3: Так, говорит Москва.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 12 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас очень-очень-очень-очень. Хорошо, что вы здесь. Надежда Шкарцова, Виктор Пуричи, Сергей Иванович, Камчатка. Доброе утро, Озерновский, там плюс 8. У нас продолжается жаришка несусветная. 11, но это неправда. Гораздо жарче на улице. Нет, 11 пишут. Нет. А так, по ощущениям, 12 где-то. Сегодня днем 16, потом 12, 11, 11, 12, 14, 11, 8, 8, 11. Да когда же уже эта чертова жара закончится и начнутся чертовы холода? Магнитное поле чуть успокоилось на 3 балла. Буря, ну такая уже слабенькая, после тех 6, почти 7 баллов, что мы пережили с вами. Это уже ничего. Полярное сияние над Подмосковьем везде. Над Казанью полярное сияние. И далее по России, и в Канаде, и в Америке даже где-то. В общем, мощно было. Самая мощная буря за последние там 3-4 месяца. Так. Кого словил робот? Робот словил меланхолию. Ладно, окей. И что же меланхолия? Робот словил меланхолию и давай на ней жениться. Извините, это я читаю сообщение. Пьяный лихач влетел на огромной скорости в памятник воинской славы. Врезался в ступени триумфальной арки в Красном селе. По данным полиции, после ДТП нарушитель дважды пытался скрыться, однако его...

0: задержали в отношении за пьяное вождение 30 суток ареста. Но если все закончится для него 30 сутками ареста, это можно будет сказать, что... Не, ну понятно, что лишение потом. Но это можно будет сказать, что оделся очень легко, потому что тут, в общем-то, осквернение мемориала можно впаять. Ну, как бы... А вдруг у него в воспаленном мозгу... Вот говорят же, что у трезвого на уме, у пьяного это все на руле. Вот. Вдруг он такой... Памятников понаставили! Ненавижу! И отчаянно, яростно, проявляя абсолютно публичное пренебрежение, неуважение, он врезался в памятник намеренно. Намеренно. И тогда это осквернение. Мемориал воинской славы. Нифига себе. То есть, смотрите, он просто... пилил, я сейчас видео показываю. Здесь огромное круговое движение. То есть круговая огромная, огромная клумба. Такая огромная, большая. Там триумфальная арка парижская внутри поместилась. И стоит действительно как арка. Такая, но весь памятник не видно. Ну что, это видео с камеры уличного наблюдения. И он по виду на приорушке. Сейчас я еще раз посмотрю. Мчится с такой скоростью, что автомобиль превращается... на видео в стрелу какую-то, в такую, в смазанную линию. Или на пятерушке, или на приорушке, сложно сказать. И он прямо по аллее запрыгивает на бордюр, а там к памятнику ступени такие ведут. И он об эти ступени, жах, трах, ступени в хлам, разлетаются камни. А, вот видно, на чем он был. Он был на старом Пассате. Приуныл Пассат. Вот сейчас здесь и видео есть. Но это точно восстановлению не подлежит, потому что ступени были довольно высокими, и он снес все. То есть мотор, коробка, передняя подвеска, все туда вниз. Вот такой вот. И задняя даже. Ну, удар был такой, что он и задней ударился. В общем, вот. Но я бы, честно говоря, посмотрел. Вот. Что это вообще? Воинам-победителям слава. Монумент, такой арка, действительно, и он в арку в эту ступень. Да. Что вы хотите? Чтобы я перекинул это видео? Ладно, я перекину сейчас в глаз народа. У нас же канал для этого-то и создан, для того, чтобы перебрасывать туда ваши видео, не ваши видео, всякие такие... Вот все, что касается дорожных происшествий, всего заснятого на камеру. Значит, все, уже в глазе народа, идите смотреть. Это такой телеграм-канал «Глаз народа». Вот несколько каналов, которые хорошо бы, чтобы вы запомнили. Во-первых, радио «Говорит МСК». Радио «Говорит МСК». Это телеграм-канал нашей радиостанции. Потом, конечно, «Щукин и все» тоже классно, если будете время от времени заходить. Тем более, что мы время от времени там проводим всевозможные общенародные активности. В частности, сегодня очередное голосование по понедельникам. Традиционно мы мониторим ситуацию на топливном рынке. Мониторим ее вербально через ваше сообщение по телефону. Вы будете звонить, писать. Я буду читать все это. Как изменилась ситуация за минувшую неделю. И невербально мониторим ее через опросы в Телеграме. Очередной вот сейчас пойдем опилюливаться. Ну, я как раз воспользуюсь ситуацией и запущу голосование. Щукин и все в Телеграме, здесь оно появится. Ну и «Глаз народа» тоже, так вот, понимаете, такой вот канал, где можно, понимаете ли, всяко смотреть. Вот. Сюда попадают всякие видео. К примеру, накануне, ну, на минувшей неделе, взяла какая-то Екатерина С., 31-летняя, взяла у кого-то Макларен. Мы не знаем у кого, мы не в курсе. Она взяла у кого-то Макларен, и на Макларене полностью, не рассчитав и скорость, вероятные габариты, ну, не знаем, что там еще было, Может, Газелькин ее подрезал. Ой, Газелькин это какая-то компания, наверное. Газелькин, это я так уменьшительно ласкательно называл Газель. Газель, автомобиль. А, такой, фургон. Ну, с кузовом. И на генерала Дорохова, на скоростной части Дорохова, а он, по-моему, везде 80, да, можно. Она прямо вот всю бочину автомобилю просто как ножом срезала. Просто как ножом. Все, полностью. Там восстанавливать, пожалуй, что и нечего, мне кажется. Ну, не знаю, но как бы, ну, это кузов полностью менять. Вообще все. Там и моторный отсек, он сзади пострадал. И все это. И вот это видео тоже можно посмотреть. За озвучку я сразу объяснил, что звук не имеет отношения к этому конкретному ДТП. Звук к этому ДТП не имеет отношения. Но очень хорошо подошел, и поэтому я использовал звук из другой истории. Это где-то в Приморье, по-моему. Это давно мемной уже стала история, как женщина скатилась на Сузуки, на каком-то кроссовере, скатилась с горы, и с ее супругом репортер общается. Мне показалось, что это прям сюда очень хорошо
1: подходит. Медленно вызывают скорую помощь, бригада медиков увозит пострадавшую в тысячекоечную больницу на обследование.
2: А как она себя чувствует? Вы звонили ей?
3: Да ничего, говорит, нормально сейчас.
2: Переломов нет?
3: Да пока нету.
1: Что касается автомобиля?
0: Да пока нету. Пока. Эх, вот это все, понимаете, взяла у кого-то Макларен Екатерина С. И все. И переломов пока нет. Значит, только что заправился на Кутузовском проспекте, отстоял 2 минуты. Виктор Пурич сообщает. В Санта-Ане был дождь и плюс 18. Все кайфуют. Благодарят Владимира Владимировича за дизель. Но цена на дизель пока что только растет. Хорошей недели. Ну, мы же договорились пока только о поставках. Это ж пока они приплывут к вам, эти поставки. У нас же трубопровода, дизелепровода прямого нет, поэтому это надо загрузить, ну, выделить все, загрузить, подмешать что-то туда демократическое такое, чтобы привет передать в Америку, отправить, нет, для начала вообще купить, договориться, ну, это процесс. Это хорошо, если к Рождеству приплывет к вам российский дизель первый, хорошо, если к Рождеству. Так, Виктор Пурич сообщает, что в Яндекс.Карты не работают. Не показывает АЗС, где есть бензин и топливо. Пробки не показывает. Видимо, Яндекс и центры вышли из строя после атаки беспилотников. Ну так, сопоставив несколько фактов, мы можем сделать вывод, что да. Да, при этом можно и не сопоставлять. Потому что, ну, это же Яндекса сами заявили, что после очередной атаки, вот только поговорили мы с вами в пятницу о том, что, получив приличные доходы за 24-25 год, к пятому году войны руководство Яндекс, служба безопасности Яндекс даже не намекнуло руководству, что дата-центры — это стратегически важные объекты в рамках, ну, в рамках страны даже. Вот. А мы, служба безопасности, может, могла бы как-то намекнуть руководству, а мы крупнейшие игроки здесь. И хотя бы потому, что мы крупнейшие, мы находимся в определенной зоне риска. Не нужно ли нам задуматься о том, чтобы как-то наши стратегически важные объекты защитить? Именно стратегически важные. Те, которые восстанавливать мы будем годами потом, если вдруг что случится. Потому что есть разные объекты. Есть объекты, которые можно восстановить за неделю, там, какие-то за день, какие-то за неделю. А какие-то годами. Потому что в мире сейчас идет бум нейросетевой, искусственного интеллекта, облачных технологий. И всего того, для чего очень-очень-очень нужны вычислительные мощности, для которых, в свою очередь, нужны очень серьезные чипы и карты. Мы называем их видухами. видеокарта, очень мощная. И просто промышленность не справляется с этим бумом. Поэтому уже накануне появилось сообщение алармистское, я надеюсь, что сверхалармистское, по поводу того, что Яндекс до 28 года будет восстанавливать эти дата-центры. Это при условии, что... Это же, наверное, не все у них дата-центры, или это все? Это при условии, что больше не будет потерь. Вон, до 28-го. Не потому, что... И потому, что у нас санкции. Это, ну да, и потому, что вот ситуация такая в целом. Но не только поэтому, а потому, что даже если бы не было никаких санкций, это в условиях, когда сейчас гиганты, такие как этот OpenAI и московские дата-центры невероятных масштабов, эти гиганты все на годы вперед выбирают полностью все, что промышленность микроэлектроническая делает. А где брать? Самому производить. Это нам нужно лет 30. В общем, такая история. Понимаете, вот поговорили, вот только что, в пятницу, а с субботы на воскресенье снова жахнули. Но не знаю, теперь может спросить Алису. Но Алиса теперь отупела, та, которая браузерная версия. Она отупела, скатилась до уровня Алисы в колонке. Да. Да, о чем бы вы хотели поговорить? Да, на улице плюс 11. Все, то есть Алиса уже как с нейросетью, интернетовской Алисой уже не поговоришь. А так бы я спросил, может быть, вот уже после второго дата-центра как-то руководство там уже Яндекса зачесалось как-то, может, уже где-то, или пока еще нет. Или пока еще угроза не ощущается достаточно серьезной, потому что ответ был такой – не защищены дата-центры, потому что угроза не ощущалась как-то. А сейчас она, вопрос, как-то ощущается или нет? Угу. Так, доброго утра, Вась Куролесов. Приветствую. Положение монополии расслабляет. Расслабляет, конечно. Конечно, расслабляет. И вот это плохо. Значит, про заправки. Читаю ваше сообщение, пишите, пожалуйста. По ТВ крутят новости про запуск завода по производству батарей для автомобилей. Теперь хохлы по нему могут жахнуть. Могут. Конечно, могут. Могут куда угодно жахнуть. Именно поэтому я говорю, что в конечном итоге нужно перевести сознание на другие рельсы. Просто сознание вообще общее, общегосударственное. Общее там, деловое, бизнеса, все остальное, просто перевести на другое. Наконец осознать на... извините, глотки не жалею. На пятый год войны перевести сознание, наконец, на соответствующее. Понять, что гибнут люди на территории России, удары, каждую ночь сотни беспилотников сбиваются. И то, что... относительно спокойно как-то вот там, где вы живете, это только потому, что действительно работает, ну, очень мощно работает ПВО и работают вооруженные силы. Это не потому, что угрозы нет, а потому, что действительно ребят делают все. Министерство обороны все делает, чтобы у вас вот было это ощущение. Ну, мы же взрослые люди. Мы же не можем, как в юноше и подростке, жить в иллюзиях. Мы же должны правильно все понимать. Ну и если мы все правильно понимаем, конечно, значит, если мы говорим о том, что мы открываем инновационный кластер новый по производству, там ведь не только батареи будут делать, в том числе и батареи, но это такой большой кластер производственный. Ну, наверное, значит, тем более, что его достраивали, если его сейчас, вот сейчас открывают, сейчас. Это означает, что его строили и достраивали уже... В ситуации, когда мы напрямую видим угрозу беспилотников. И, наверное, уже на уровне инфраструктуры было зашито в него и то, как он будет защищен. Я надеюсь на это. В США, Англии много дата-центров. Ими палантир наверняка пользуется. Наверняка пользуется, ну и Я думаю, что наверняка могут быть там какие-то неаккуратные обращения с огнем, может быть, каких-то сотрудников. Я бы не исключал, что они тоже заполыхают как-то. Там, не беспилотники будут, наверное, потому что, это же совсем как-то, как в США беспилотник. Хотя, с другой стороны, какие-то злокозненные мексиканцы вдруг. А? Злокозненные мексиканцы вдруг с территории пограничной Мексики начнут запускать беспилотники по дата-центрам в США, к примеру, вот я так думаю. А США, помимо всего прочего, славится еще абсолютным тотальным отсутствием ПВО-систем. Потому что стратегическое ПВО у них есть, которое контролирует запуски ракет, стратегических, баллистики, через океан, что может перелететь. То есть такое есть. Крупномасштабное, еще со времен Холодной войны и противостояния с Советским Союзом. А вот такого, что контролировало бы вообще все, это, пожалуй, только диспетчеры, которые сопровождают тысячи и тысячи малых судов малой авиации, авиации обычной, гражданской, все это. Ну и какие-то военные базы, которые сами вокруг себя ситуацию мониторят. Но, насколько я понимаю, такой глубоко эшелонированный, мощной системы ПВО, как сейчас есть у России, у США никогда и не было, потому что никогда не было таких задач. А что отражать? Вы помните, как они за китайскими шарами гонялись сутками и с курами? То есть эти китайцы метеозонды запускают. Наверное, с оборудованием с каким-то. Хотя утверждают, что они случайно туда залетают. Вот. А эти не могут никак, истребители поднимают, и все делают, и чем-то там что-то делают. Люди их наблюдают глазами, а вооруженные силы ничего не могут сделать с ними. С шарами воздушными. Вот. А что уж говорить о беспилотниках. Поэтому, честно говоря, от этих мексиканцев, засранцев, можно ожидать чего угодно. Вот действительно, получит свое распоряжение... Не знаю как, контрабандой украли где-то, вообще что-то перекупили партию гераний реактивных. Нельзя. Иранских, точно. Иранские товарищи поставили на Кубу, может на Кубу или в Мексику, партию шахедов настоящих. В рамках солидарности какой-то. Вот. А те возьми, да и потеряй их. А их перехватила банда наркоторговцев. И за то, что американцы потопили кучу лодок с наркотиками и с обычными рыбаками тоже в Карибском море, они решили отомстить. Там сценарий, пожалуйста. Они решили отомстить. И стали запускать эти беспилотники по дата-центрам, к примеру. Того же Палантира. А в Техасе рядом, по-моему, с границей. Как он называется? Космодром Масковский. Откуда он запускает свои старшипы? Вот. И там тоже много, и дата-центры тоже там есть, и много инфраструктуры. Они возьми и полетит. Я бы не исключал, честно говоря. Я бы ничего бы не исключал. Так. У меня Алиса вчера не хотела включать свет. Зато включала Сергея Довлатова, Алексей Уссурийск пишет. Видите, она в ситуации, когда приходится дозировать и распределять ресурсы, она абсолютно верно выстраивает приоритеты. Если выбирать между включить свет и включить Довлатова, то я бы тоже Довлатова лучше включил. Что вам этот свет? Не, моя, кстати, включает свет нормально. Вот до этого не дошло. Но он у меня к колонке привязана, колонка, она продолжает работать. Бандеровцы к метеозондам цепляют беспилотники. Да, и мы их успешно сбиваем. Ну, они не беспилотники туда цепляют, они туда старлинки поднимают на метеозондах. А чтобы управлять, направление задавать и выводить в район оперативный, там уже под ним висит, да, висит беспилотник. Но наше Министерство обороны не раскрывает, и правильно делает, способы обнаружения. Потому что так обнаружить, конечно, это практически невозможно. Там излучения никакого, почти что. Теплового тоже ничего нет. Беспилотник большую часть времени не работает. Вот. Но у нас есть какие-то технологии, благодаря которым мы это обнаруживаем. Угу. И недавно видео, вы же видели его, как наш беспилотник на высоте 10 километров, беспилотник наш, на 10 километров улетел, на высоте 10 километров поразил как раз такой Starlink на метеозонде. Почти все НПЗ США находятся на юге, в Техасе и в Луизиане, около Мексиканского залива В. Пишет нам, как бы, я ни на что не намекаю, ребят, но почти все НПЗ. Вот, а там злонамеренные мексиканцы, правильно? О, злонамеренно сидят и думают, как бы нагадить Америке. А тут вот эти, окей. Мое зенитное училище еще в 90-е ликвидировали. Мои младшие товарищи сейчас герои. 34-й. Ну, видите, в 90-е тоже у нас была партия людей, которым казалось, что, как и одному японскому этому политологу, писателю, которым казалось, что история закончилась, все, все. Дальше уже все, мир. Империя зла рухнула, именно Советский Союз. Враждовать не с кем, не для кого. Берлинская стена рухнула. Мир, дружба, жвачка, объятия, чмоки, поцелуи, танцы, вальс, танго, ножки Буша. Все, все, все. Нет поводов никаких ни для войны, ни для чего. Теперь мир, наконец, заживет. Начнет писать картины, снимать фильмы, придумывать, как покорять другие планеты, вот это все. Так казалось. Но так казалось недолго. А в тот момент, когда так казалось, как раз и началась вот эта вся история, которая была запущена еще руководством советским на излете Советского Союза. Ну, Горбачевым. Попилили кучу ракет стратегических, попилили кучу оружия, танки в сковородке. Помните, еще программа такая была, что надо переплавлять все. Военные заводы должны выпускать кастрюли, все остальное. А в Америке в это время ничего такого не делали. Нет. Продолжали клепать самолетики, танчики, разрабатывать и все остальное. Хорошо сейчас, конечно, мы взялись за ум. А про космос не думаю, что нужно. Вот эти скрипы, это трамваи у нас разъездились. Специально, прикиньте, специально под окном ездят туда-сюда. Вот какая-то одна, какая-то самая, вагоновожатая. Одна разворачивается и снова разворачивается, и снова проезжает.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Моторы.
0: 6:33, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Кому-то захотелось поговняться напрямую с Яндексом. Напрямую. Это Алекс, это нормально. Это на А снова. Это снова на А. А, Яндекс где зарегистрирован? В России. Вот скажите, я отвечу, но только вы скажите, а что, вот, ну, как это, на что это повлияет? Вот, к примеру, я говорю, в России. А вы, тогда и дальше. Или не в России, и вы, тогда... Вот просто интересно. Ну, серьезно, это просто чистое любопытство мое риторическое. Вот как дальше продолжается ход ваших мыслей? В России, и тогда вы говорите а я говорю, не в России, и вы говорите и чё? Вот. Серьезно, правда, я сейчас не ерничаю, не утрирую. Мне любопытно просто, на что это повлияет в данном контексте. В смысле, что если они не в России, то они намеренно не защищают свои дата-центры, чтобы их разбомбили, и таким образом они хотят навредить России. Правильно? Ну, в смысле, что они такие, сейчас их разбомбим. Может, даже координаты передавали сами Зеленскому. И вот сюда жахни. Мы там построили, вбухали туда $500 миллиардов. Все это наш бизнес ключевой. Жахни сюда, вон классно будет. Это если они иностранцы, да, злокозненные иностранцы, хотели бы, чтобы по их бизнесу тут урон был нанесен. А если они в России, то тогда вы говорите, я думаю. Ему просто любопытство. Все, я понял. Это просто любопытство. Это было просто любопытство. Господа присяжные заседатели, ему было просто любопытно узнать, что у Яндекса внутри. Спешу удовлетворить ваше любопытство. Там здоровые легкие, почки без признаков камней, сердце, вот это все. Это просто чистое любопытство. Это вопрос был ни о чем. Просто чистое. И все, я понял, было просто любопытство. Окей, тогда понятно. ООО Яндекс 14 сентября 2000 года в некоторых справочниках 18 юридический адрес 119-021 Г. Москва, улица Льва Толстого, дом 16. ИНН ОГРН диктовать? Нет? Вот. Но есть еще международная IT-группа. Это очень большая структура. Есть зарубежные структуры, например, в Нидерландах. Последние годы идет активная реструктуризация бизнеса. В сентябре 26-го российская ООО «Яндекс» находилась в процессе реорганизации в форме выделения. Что это значит? В 24-м году головная структура группы «Яндекс» зарегистрирована в Нидерландах. классическая схема для международных IT-компаний. Почему в Нидерландах? Потому что удивительным образом нидерландцы освоили производство одних из самых передовых чипов на сегодняшний день. Казалось бы. Все думают про Тайвань, там про, ну, про Японию уже никто не думает. Ну, Америка в каком-то смысле. А Нидерланды в этом вопросе рванули, потому что однажды поверили в один небольшой стартап, который в результате научился штамповать такие чипы с такой скоростью, что, мама дорогая, одни из самых передовых. И они начали делать машины по производству этих чипов. Ну и, собственно, ну и чипы сами. Поэтому в Нидерландах микроэлектроническая промышленность, это так неочевидно и не на поверхности, но специалисты, я так думаю, знают об этом. Возможно, поэтому там, в общем-то, огромное количество международных IT-компаний зарегистрировано. Вот. При этом российский Яндекс на Льва Толстого. Вот. 22-24 год, группа проходит масштабную реструктуризацию, ключевой этап — сделка по продаже российского бизнеса. Я так понимаю, там продажа российского бизнеса, потому что, как вы понимаете, санкционное давление и все остальное, и там российскому бизнесу не рады. Яндекс нидерландский перестал контролировать российский бизнес и постепенно переименовался и сменил фокус. Новая главная структура российского Яндекса стала российской. Сейчас это МКПАО Яндекс. МКПАО. Международная компания, публичное акционерное общество, зарегистрированное в России. Все. В общем, это то, что происходило с 22 года с разными бизнесами. А вообще-то по-настоящему с 14-го, потому что санкции этого 14-го начались мощные. Вот, и это, да, вот я искренне надеюсь, что смог утолить жажду вашего просто любопытства. Это ведь было просто любопытство, и мы его утолили. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
8: Доброе утро. Ну, погонку Яндексу, вы знаете, форма одна из политического строя — это государственный политический капитализм, который у нас сейчас есть, мне кажется, все 30 лет. С 96-го года он у нас есть. Поэтому у нас нет и конкурентов, потому что удобнее работать, когда одна мощная структура под контролем государства, с участием государства. А в этом случае, значит, все, как они считают чиновники, все прозрачно. Ну вот результат, что тот капитализм, который в принципе классический, он все-таки предполагает конкуренцию, которой у нас никогда не было и не будет. Типа покупайте все наше, поддерживайте. Я вот смотрю наши трамваи, которые вы сейчас ругали, львы, львенки там, или не знаю, какие марки. И вот это то же самое, на той же базе, с начинкой чуть-чуть немножко другой. Вот, но это вот прошлый век. Вот я посмотрю, чешские трамваи какие ходят.
0: Не, подождите, у меня здесь, у нас под окнами ездят современные бело-синие с панорамными окнами, написано автономный.
8: Насколько они современные.
0: Давайте я в эфире буду руководить я, ладно? Давайте, потому что у меня все органы, и если я скажу «до свидания», то вы сразу отправитесь «до свидания». Понимаю, ладно? Все. Да. Давайте не, вы не будете мне рассказывать, как мне тут руководить. Я же, ну, вы же не заплатили денег за эфир, чтобы доклад здесь читать свой, правильно? Пожалуйста. Я не обижаюсь, я вам описываю правила игры просто. Это правила игры такие. Давайте.
8: Вот. Я когда эту тему поднял, посмотрел... Во-первых, вес запредельный.
0: Нет, ну просто когда вы говорите очевидные вещи, которые не соответствуют действительности, я бы хотел вносить корректировки. Трамваи, которые у нас ездят, ультрасовременные. Вы, возможно, из Подмосковья звоните, где еще красно-желтые ездят, ну, вот
8: там,
0: те.
8: Где трамваи, на которых я езжу, в Перово.
0: Ну, не знаю, у нас ездят здесь, да, трамваи автопилотные вообще, которые отключают от сети себя и могут ездить в режиме автономном на батарее. Это ультрасовременные трамваи.
8: Это отлично, но характеристики их и стоимость, они не соответствуют затратам.
0: Откуда вы это знаете? Вы проводили исследования?
8: Поднял, они открыты в интернете, вес, энергопотребление.
0: Нет, а про что вообще наш разговор сейчас? Я хочу понять предмет нашего разговора.
8: Я к чему хотел подвести.
0: Да, потому что мы к трамваям как-то пришли.
8: О конкуренции, о которой... которая должна развиваться...
0: А скажите, а вам можно задавать вопросы, или вы с докладом у нас здесь будете выступать?
8: С чем?
0: Ну, вы с докладом хотите выступить, или вам можно вопросы задавать?
8: Да, конечно, с удовольствием.
0: Скажите, пожалуйста, вот, к примеру, сказать, Германия — это капиталистическая экономика?
8: Развитая причем.
0: Развитая, хорошо. То есть конкуренция там мощная. Скажите, пожалуйста, почему сейчас у них вся промышленность развалилась, и Volkswagen, чтобы выжить, начинает делать бронетранспортеры вместо автомобилей?
8: Мое личное оценочное мнение вам интересно, да? Ну, по-моему, автопром исчерпал себя как вообще вид отрасли. Потому что у нас дороги и количество людей...
0: Нет, в смысле, автомобили продаются с каждым годом все больше. Ну, просто да. Это за счет наращивания китайцами промышленности.
8: Да, но и... Вы же сами сказали.
0: Не-не, подождите, вы... Но вы сейчас говорите про конкуренцию внутреннюю, внутри одной страны, а теперь вы уже говорите о конкуренции глобальной экономики. Так о чем мы говорим?
8: Мы ГМК, я же вам сказал изначально, а они глобальная экономика.
0: В смысле? ГМК это что такое?
8: Государственный социалистический капитализм, который у нас существует в стране.
0: ГММ, это как расшифровывается? М?
8: ГМК, государственный социалистический капитализм.
0: Второе слово, я не могу, вы так... Второе слово какое? Государственный?
8: Монополистический
0: капитализм?
8: Капитализм, да.
0: Это существующая такая форма этого...
8: Она такая бизнес? Была, да.
0: Не, или вы придумали она ее? Это вы... Нет, это... Вот. Она официальная такая существует, или вы придумали сами ее?
8: Нет, нет, почему? Она существует.
0: Она существует.
8: Да, угу. Мы изучали ГМК, это самое.
0: А в Германии... Но, и поэтому у нас не развивается, а в Германии все захерело, потому что...
8: Да нет, вы ставите вопрос Германию и Россию, но зачем вы сравниваете вещи?
0: Не, я не сравниваю, я хочу просто посмотреть, вы говорите, у нас государственно-монополистический, а в Германии, и поэтому у нас там что-то, вы хотели сказать, и поэтому у нас, ну, что-то нехорошо. Вот. А в Германии настоящий развитый капитализм, но да, рынок, промышленность но... у них разрушается, и автомобильные заводы закрываются.
8: В состоянии выжать конкуренцию с своими коллегами из других стран капиталистических.
0: Да господи! Да почему же вы от внутренней экономики переходите, когда вы говорите про Россию, вы говорите про внутреннюю экономику. А как только мы переходим к Германии, вы тут же переходите на конкуренцию с другими странами. Вы не чувствуете здесь манипуляции?
8: У нас капитализм 30 лет, а там 300.
0: Да господи, так а почему же разваливается-то оно, если он развитый и такой крутой?
8: Я еще раз повторяю, что они в глобальной системе существуют.
0: А мы... Нет, простите, я не могу так дискутировать. Вы все время манипулируете какими-то вещами, которые, ну, в смысле, вы жертвуете объективностью ради того, чтобы, ну, соблюдать какую-то форму. То есть Россию вы замыкаете в ее экономической структуре, и поэтому здесь плохо, потому что не рассматривая Россию в контексте глобальной экономики, правильно? Не рассматриваете. Но Германия – развитый капитализм. И она при этом проиграла другим. Она-то хорошая. Но если она такая хорошая, почему у нее внутри все разваливается сейчас? Потому что она проиграла внешним. Хорошо. То есть получается, что развитый капитализм – плохо. Правильно? При нем все разваливается. Посмотрите на Германию. Государственно... Как он? МК? Государственно-монополистический – тоже плохо. Яндекс взорвали и пропал интернет. Так а что ж хорошо тогда? Мы так и не узнали, где хорошая система, какую нам надо систему сейчас быстренько ввести. Непонятно. Доброе утро. Да, слушаю.
9: Доброе утро. Доброе. Геннадий Москва.
0: Да, Геннадий.
9: Я сегодня про нашу систему. Ага. В контексте, не знаю, говорили. Нет.
0: Сделайте, пожалуйста, радио потише.
9: На 30% проезд.
0: Геннадий, пожалуйста, потише сделайте этот радио, а то подсвистывает чуть-чуть.
9: А радио у меня выключено.
0: Ага. Я говорю, понял.
9: У нас МСД подорожал на 30% вот 16 октября.
0: Угу.
9: Второй раз за год. Причем как бы это. Вот наша монополия.
0: А что это в этом... Так. Ну, и что вы хотите этим сказать? Я просто...
9: Ну, слушайте, у нас, знаете, как это, про инфляцию говорят, про это...
0: Не, подождите, да, а вы не пользуетесь? Ну, подорожало, если вам не нравится, не пользуйтесь.
9: Ну, почему мне не пользоваться?
0: Ну, потому что дорого стало.
9: Ну, тогда я же плачу налоги, правильно? И как бы...
0: Ну, так а вы... Те налоги, которые вы заплатили, вы ездите по всем остальным дорогам бесплатным. Вот ваши налоги.
9: Ну как по бесплатным?
0: Так, по бесплатным.
9: По всем остальным платным дорогам я езжу тоже.
0: За деньги. И здесь за деньги.
9: Нам особо не оставляют.
0: В смысле не оставляют? Ее этой дороги не было пару лет назад еще. Вы жили в этой Москве спокойно, без МСД.
9: Слушайте, ну тогда почему меня не спросили, почему сюда народ так эту вот точечную застройку делают, чтобы народу было много? Они же зарабатывают деньги. Ну, на мне? Давайте так.
0: Кто? Подожди, кто зарабатывает на вас деньги?
9: Ну, кто? Те, кто строит.
0: Каким? Ну, в смысле, нет, они на вас зарабатывают, если вы у них покупаете. А если вы не покупаете, так они не зарабатывают на вас.
9: Слушайте, ну это комфорт жизни, у нас же там как это?
0: Ну, то есть вы хотите, чтобы комфорт был, но при этом, чтобы не платить за это.
9: Ну почему? Я же платил налоги, я же не ухожу от налогов.
0: Правильно, и у вас есть 99% всей остальной транспортной инфраструктуры бесплатной.
9: Это знаете к чему? Вот сейчас товарищ с вами разговаривал, да?
0: Да.
9: Это просто к тому, что вот у нас как бы должен быть человек на первом месте, да? Ну то есть что-то должны считать.
0: А кому? На самом деле у нас кому он должен быть на первом месте? Подождите, кому он должен быть?
9: Вообще по Конституции.
0: Да, да, но в смысле, человек, какой именно человек? А какой именно человек должен
9: вот
0: быть на первом месте?
9: Пропаганда, что там все плохо, слушайте. Ну,
0: да почему же пропаганда? Это новости официальные. Геннадий, подождите. Ну, Геннадий, да что же такое? Вы звоните в эфир и вылезаете на броневики. Можно с вами общаться по-нормальному? Зачем вы все время этими, как на броневик, вылезаете и пытаетесь лозунги кричать здесь? Скажите, вот сейчас Германия, пропаганда. Что конкретно вы называете пропагандой?
9: Ну, пожалуйста, нам говорят, а экономика Германии разрушена, Volkswagen
0: делает... Не-не-не, про экономику Германии никто, что она разрушена, не говорит. Я говорил о промышленности. А автомобильная промышленность и химическая в Германии — это локомотивы промышленные. А автомобильная промышленность очевидно разрушается, потому что это факты. Это факт, это сам Volkswagen заявляет. Мы закрываем завод в Дрездене. Все, мануфактура закрыта. Мы закрываем завод, самый первый, самый главный их завод закрывается. А потом они говорят, нет, но чтобы его спасти, мы будем делать это для Министерства нашего обороны броневики. Для того, чтобы спасти. Это они сами говорят. Так где же пропаганда-то?
9: Ну, пускай говорят.
0: Так а вы называете это пропагандой.
9: Они, понимаете, нет, нам это преподносит, понимаете, у нас же новости как, о, в Германии завод закрывается, и нам это преподносит,
0: не,
9: как будто все.
0: Это вам ваша, нет, послушайте, это вам ваша голова преподносит. Новости, это просто новости, это просто о событиях люди говорят. Ну вот я говорю события. Допустим, в Непале сошел сель. А дальше вы уже начинаете наделять это внутри себя какими-то этими...
9: Правильно.
0: Хорошо.
9: В деле все такие, о, сколько народу погибло. А кто там знали, что может сель сойти? Но все равно тупо строили эти дома там как...
0: Во, знаете, видите, вот, и началось. И началось уже у вас процесс перевода вот этого всего. А это просто новость. Не, мне реально любопытно просто, как устроено сознание. Понимаете, какая история? То есть пропаганда, нам рассказывают пропаганду. Вам никто ничего, никакую пропаганду не рассказывает. Это новости. Причем эти новости публикует сам Volkswagen. Вот удивительным образом, как у вас в голове это все трансформируется. Прямо потрясающее социологическое исследование у нас сейчас здесь намечается. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
10: Доброе утро, да. Я вот работаю в Яндекс.Такси, хотел сказать, что столкнулся с такой проблемой, что у меня все деньги, заработок, приходят на Яндекс.Карту. Соответственно, она не привязана у меня к телефону, то есть я ей не могу ни оплатить, ни снять, ничего. То есть столкнулся в такой ситуации, что даже заправиться не могу, собственно, да? То есть работаю на себя, вот, и через...
0: А я вчера заезжал на заправку, передо мной дядечка из такси вышел, из Tenet 4L, кстати говоря. Я, по-моему, первый раз живьем его увидел, а сегодня поеду его в тест забирать. И он вышел из машины, вставил пистолет, залил бензин, сел и уехал. Молча. Это на Роснефти было. Я подхожу к тетечке в кабинке и говорю, вы видели? Он что, вам денег не заплатил? Она говорит, нет, он через Яндекс заправился. То есть получается, что кто-то может заправляться через эту штуку.
10: Ну, через Яндекс, да. То есть, в принципе, это возможно заправиться, но не на всех заправках.
0: Угу.
10: На определенных, да. Вот. И, даже вот, собственно, сам заработок вот невозможно сейчас выезд, то есть приходится там просить, допустим,
0: Но это я так понимаю, что вообще Яндексу надо было бы выйти с этим, с заявлением каким-то для сотрудников, там, дескать, потерпите, там, это все это временные трудности в связи с тем-то, с тем-то. Игорь Елин утверждает, что я проигрываю в этих дискуссиях, держите себя в руках. Спасибо большое, Игорь, за совет, но вы напрасно полагаете, что здесь соревнование дискуссионное, что мы здесь устроили чемпионат риторов. Нет. У меня цели победить в дискуссиях нет. Я хочу докопаться до сути, до истины. Вот что конкретно приносит с собой в сознание человек в эфир? Вот он позвонил, рассказать сначала с Яндекса начал, потом на трамваи, потом на то, что они плохие, потом на капиталистическо-монополистическую экономику, а потом на Германию, которая проигрывает глобальное противостояние, но при этом это хорошо. Это логика. Называется логика, ее придумали древние греки. Вот такая логика у него. А цели побеждать в дискуссиях, простите, пожалуйста, вы, ну, как бы, вы немножечко мне напомнили водителя, который на дороге каждый, с каждым, кто проезжает мимо, включается в соревнование, думая, что его обгоняют намеренно. И включается с ними в битву. Погонять. А его вообще в упор никто не замечает вообще. Никому нафиг не нужен. А он со всеми гоняется, понимаете? Вот, поэтому, ну, простите, вы мне сейчас напомнили немножко такого человека. Тут не соревнование по дискуссиям. Я хочу понять, что конкретно, какая мысль у человека в голове. А если у человека в голове 20 мыслей, они смешаны все в кашу, я пытаюсь их структурировать немножечко. В разной степени успешности, да, простите, я не доктор. Иногда бывают такие каши, что в них и не разберешься. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
11: Доброе утро, Роман, Александр.
0: Да, Александр.
11: Первый за полгода с вами тут общаюсь. Там. Вот тут заканчивается, сейчас заново уеду опять.
0: А куда? Куда? Это вы на полгода уезжаете куда-то? На вахту?
11: Ну, я ж полгода с вами не общался, не дозванивался к вам. Быстро время как летит, да? Крайний
0: согласен.
11: Раз, там, по-моему, 1 апреля, да, 1 апреля я уехал.
0: Угу.
11: Вот. Ну, я там.
0: А, вот. Я понял. На линии.
11: И вот что я вам хочу сказать. Ну, тут, да, конечно, все смех. Тут, я так понимаю, побубнить, да, вот ну, сейчас у нас такая передача.
0: Не, я вообще не об этом. Я, ну, тут ну, началось с да. Яндекса.
11: Вот, а я, разрешите, что я вам скажу, а вот я чуть-чуть побубнить.
0: Давайте.
11: Помните, я когда однажды вот все вот эта наша великолепная дорога, вот эта М-11 от МКАДа до Солнечногорска, да?
0: Угу.
11: Помните, как-то вы все недовольны были, а потом нам влили в уши, что все, это уже концессия ушла, у французов мы эту дорогу забрали, да, вот это вот все. То есть она теперь наша, родненькая, да,
0: ага.
11: Вроде бы как. Ну, в общем, хочу вам сказать по поводу родненькой. Послали меня там по родненькому, и не только меня, а всех нас. Вот нам, когда отпускают в отпуск, ну, вот, кто едет на автомобилях, я в себе туда, когда поехал, ну, неважно, короче, я на машине, да, приехал. И на машину выписывают такой БР, ну, боевое распоряжение на машину, да.
0: Mm-hmm.
11: И вот я по этому БРке могу ехать бесплатно по М4 ДОН. Я вот по М4 ДОН без проблем, то есть ты подъезжаешь, даешь предписание, даешь военный билет, сверяют номер машины, да, ну это все автоматически.
0: Ну да.
11: И едешь, все отлично, все хорошо. И вот тут настал тот момент, я подъезжаю, трассу, СКАД, все то же самое, все нормально, везде. Автодор, красавцы, молодцы, претензий нет. Подъезжаю туда, нажимаю на кнопочку, а там этих людей, нет, говорю, подскажите, пожалуйста, говорю, вот у меня, говорю, листочек, мне нужно как бы проехать. В ответ, вы понимаете, мы не находимся ни в каких юрисдикциях. У нас свои права. Вот эта девушка, вот этот голос обезличенный, да? Ну, красивый голос.
0: А это,
11: вот.
0: Знаете, что это за дорога? Я просто, чтобы понимать,
11: вот
0: где это речь.
11: От МКАДа, да, до Солнечногорска, вот эта, которая дорогущая, наша вот эта, как наша вот эта.
0: До Солнечного.
11: Да какой МСД? От МКАДа. МКДА. Шереметьево, елки-палки, которая идет там, да, через Шереметьево туда.
0: А, М-11, это, ну, Ленинградка,
11: ну,
0: которая.
11: М-11, да.
0: Ага, да, да.
11: Вот. И этот красивый женский голос говорит, нет, мужчина, военные пытаются так проехать, да, по листку официально, но как бы вы для нас никто. Вот там так, да. А, я говорю, а как вас зовут? Она говорит, я оператор, я не обязана представляться. Я говорю, а как, какой вы оператор? Ну, вот в этом, в ящике нажимаешь. А она говорит, ну зачем я вам нужна? Вы для нас никто. Uh-huh. Я говорю, так я вот по М4 Дон везде езжу, под Скадус меня не списывают, потому как вот, ну, номера, вот все, да, там черненький. Говорит, вы поймите, эта дорога, ну, немного она не российская, вы это должны понимать, а то, что, говорит, объявили российской, то, я так понимаю, господа, на нас летят французские бомбы, а нам хитро вливают в уши, что французы ушли, и дорога теперь М11 это не французская, а наша. Господа, ну
0: когда но вам это, но вам это сказала какая-то обезличенная тетя, которая вполне могла быть...
11: Да мы до любого военного спасите любым предписанием. Но вот этот участок.
0: Да я вам про не про это, я понял про участок. То есть вам это сказала какая-то тетя обезличенная.
11: Тетя в ящике, ну там оператор.
0: Ну и на этом основании вы делаете вывод, что, что вас всех, а вся страна послала.
11: Почему-то они распространяются как на всех, вот как на М4.
0: Не-не-не, спасибо большое. Все, я понял. Простите, пожалуйста. Ну опять, извините, что же мне приходится разбираться в этих завалах? То есть какая-то тетя вам что-то сказала. И на этом основании вы делаете вывод, что государство на вас забило, что французы здесь правят, что вы никто и все остальное. А я бы на вашем месте зашел в офис, потому что там в офис прямо на этой трассе. И потребовал бы, чтобы эту тетю нашли. Нашли. И если она сказала то, что она сказала, вы для нас никто, написать заявление на нее. И эта тетя... С этой тетей разбирались бы уже компетентные органы. Вот. Вместо того, чтобы на основании того, что какая-то дура обезличенная сказала, которая вполне может быть из Ждунов, которая вполне может быть сидит и мониторит украинские каналы и ждет, когда Россия проиграет, и просто устроилась туда работать. У них же на лбу не написано пока что, кто они такие, правильно? Но вы делаете далеко идущие выводы. Вот уже на основании просто одной тети, при этом говоря, что все нормально с платными, везде проехал, все хорошо было. Так может, оно действительно все нормально? И действительно везде уважают, и действительно везде работает. А это просто одна дура была. Дура одна. Ну, или вражина одна какая-то. Может, надо было разобраться с этим? А вы, понимаете, вы уже сделали выводы на всю дорогу, на всю организацию, на всех концессионеров, вообще на всех. Просто на всех. Так, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому транспортные средства вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, а также органов внутренних дел, Следственного комитета, органов Главного управления специальных программ, президента, прокуратуры, фельдъегерской, имеют право на бесплатный проезд по платным автодорогам. Законом предусматривается, что транспортные средства вооруженных сил РФ, войск Национальной гвардии РФ, ФСБ, России, а также органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, органов прокуратуры РФ, Государственной фельдъегерской службы РФ могут бесплатно проезжать по платным автодорогам участках платных автодорог. Автором инициативы подчеркивалось вопрос оперативного прибытия транспортных средств. Вот. Это президент России Владимир Путин подписал закон. Это закон Российской Федерации. Понимаете? Поэтому вам бы не обвинять страну в том, что вы бросили там или еще что-то, а обвинить конкретного человека на месте, вот эту тетю-вражину, которая вам это все высказала, если она все так сказала, и довести это дело до конца, проконтролировать, чтобы с ней разобрались. Потому что так-то вообще-то это закон, и он работает.
4: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением.
6: Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том,

Освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
1: Так говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 12 октября на календаре. Понимаю, осенняя хандра, осеннее обострение, вот это все. В общем, вот это такие Геннадии из Кривого Рога или Житомира, в общем, откуда-то оттуда, если их, возможно, потому что надо прямо в эти звонки, хорошее мне настроение. Спасибо, портят настроение такие звонки от этих, от Геннадиев, которые то трамваи у них, то у вас собаки лают, то тарелки, то тарелками пугают, то у вас собаки лают. То руины, говорят. Значит, ладно, постараюсь не быть, не буду. Но, знаете, это как бы отключать тоже не хочется. Возникает ощущение, что как бы прервал неудобный для себя разговор. А неудобных разговоров-то у него не бывает. Потому что, как правило, люди с неудобными темами, неудобными разговорами дезавуируют сами себя. Они как бы сами себя показывают. Ну, как бы, и особенно выступая на аудиторию, на какую-то аудиторию, же не дура. Аудитория это умная, и аудитория понимает, что, кто это. Поэтому чем дольше даешь в эфире времени такому человеку странному, тем глубже он себя закапывает. В общем, вот. Ну и как пример, вот, все, закончим, все, ладно. Потому что я смотрю, этих пессимистичных поводов не очень. Социология, народ устал от этого пессимизма, пишет вот Николай. Опять решаю что-то за народ, Николай. Вы сейчас пишете неправильно. Надо писать «Я устал от этого пессимизма». Зачем же вы за народ-то отвечаете за весь, Николай? Ну, да ей-богу, ну откуда вы знаете, от чего народ устал и какой народ, что за народ? Какой? На Аравийском полуострове народ? Про что вы говорите? Или в вашем подъезде народ? За себя говорите, начните с себя. Вот это будет честно. «Я устал от этого пессимизма». Только как только вы начинаете размазывать ответственность за пессимизм на весь народ, правильно? И сказать «Вот он устал». Делая виновными тех, кто якобы поставляет информацию пессимистичную. Но как только вы возьмете ответственность на себя, скажете «я устал от этого пессимизма», тут же станет понятно, что вы и должны принимать решение. Обливание холодной водой, пробежки по утрам, завести себе классного пёселя офигенного, придумать себе хобби, заняться фотографией, что-то еще делать, сократить время бдений в телефоне, листать эти ленты, завести какую-то нормальную пожиратель времени, который руками что-то делать. И вот вам борьба с этим пессимизмом. То есть как только вы берете ответственность за себя, возлагаете ее на себя, тут же станет понятно, что нужно делать. А так народ устал от этого пессимизма. Развлекайте нас. Давайте. Такой садится Николай. Давай, развлекайте нас. Этот пессимизм уже не нужен нам. Давайте нам хлеба и зрелищ, чтобы все это было... Эй, алло, Патриция, ну займись. Ну, возьми себя в руки и перестань пессимизмом заниматься. Вот, значит, еще один пример того, как работает

Мандела, эффект Манделы. Знаете, этот эффект появился тогда, когда Нельсон Мандела сделал какое-то громкое заявление на весь мир, и весь мир такой: он что, живой? Мандела? А мы думали, он умер уже давным-давно, а он жив, оказывается. И это было настолько показательно, что с тех пор подобные вещи стали называть Манделой сокращенно, а вообще эффект Манделы. То есть, когда все вокруг во что-то верят, чего на самом деле не было. Или уже нет. Ну, к примеру, все верят, что Ельцин говорил: я устал, я ухожу. Вот. Хотя он говорил не это. Он вообще говорил: я мухожу. Мухожу. Вот. Потом еще все верят, что в песне «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку» они поют «Тили-тили, тролливали». Тили, вы же тоже уверены в этом? Тили-тили, тролливали. Антошка, Антошка, Антош... Как написать? Сейчас. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. А они там действительно поют про то, что этот убил дедушку лопатой в детском мультфильме. Они правда поют этот текст? Я просто запамятовал. Мы во дворе пели «Убил дедушку лопатой», а они действительно так поют? Просто... Об этом самом немножко. Немножечко о воспитании подрастающего поколения в 69-м году. Это мультфильм 69-го года. Помните, да? Мы все думаем, что они поют «Тили-тили», проливали. Слушайте. Внимательно прислушайтесь.

0: А? Никакие не тили-тили. Дили-дили. Тролливали, он поет. Вон. А вот и пилюля, Владимир спрашивает, где пилюля.
1: Тролливали, это мы не проходили. Это нам не задавали.
0: Так, он убил он дедушку или нет? Подожди. Нет. Сыграй нам на гармошке. Не проходи. Не, убил дедушку лопатой, нет. Вот, готовь к обеду ложку. Ну? Все равно дили-дили, понимаете? Вот вам пример истинного Манделы. Мандела. Дили-дили. Вот. Еще один Мандела поселился в голове у Тима. Тим, давай без обид, ладно, бро, без обид. Но, ну, как бы, ну, ерунду же пишешь. Причем самое главное, что абсолютно уверенно, потому что реальное ощущение веры в нее. Вот я вчера так спорил с женой, что комбинезон зимний у собака у нашего был синий. Но я помню синий комбинезон в моей голове, я помню синий зимний комбинезон, синий. Я начинаю искать фотографию ей, чтобы показать. Она говорит, он был бежевый. Я начинаю искать фотографию, чтобы убедить ее, что он синий. Помню же, зима, фотография, он в снегу, борода, у него, у меня в снегу борода, все это, я его держу на руках, все, нахожу эту фотографию, он в бежевом комбинезоне, а я в синей куртке, я в синем пуховике. А мозг мой превратил это в его синий пуховик, нормально? Вот, просто он больше занимает площади на фотографии, и мозг так объединил эти два явления, и все. Понимаете, какая история? Ты можешь быть искренне в чем-то убежден, и чем глубже и сильнее ты в этом убежден, тем глубже и сильнее ты заблуждаешься. Потому что надо иногда сомневаться все-таки. Тим пишет. Вот этот звонивший абсолютно прав. Дорога не принадлежит Российской Федерации. Этот отрезок участка принадлежит французским инвесторам. Временно заблокированные, все суммы идут от прибыли, заморожены, выделяется небольшая сумма и так далее. Недавно смотрел данную информацию в реестрах. В каких реестрах? Тим, чего же вот это лишнее в реестрах? Может, еще с Ротенбергом недавно общался? Надо было реально вместо реестров пообщаться с Ротенбергом. И тогда бы все стало понятно. Значит, вот смотрите, это Мандела. Вот сейчас пример Манделы. Тим показал нам, как это работает. Подмена мозгом, сознанием понятий. Теперь, что на самом деле, Тим? На самом деле что? Значит, участок М-11 Нева с 15 по 58 километр, как раз вот этот концессионный, от МКАД до Солнечногорска, строила компания «Северо-Западная концессионная компания». Земля все равно всегда принадлежит России, «Автодор», государственная компания. Ну, в общем, земля российская всегда, в любом случае. А участок был выделен «Северо-Западной концессионной компании». Что такое «Северо-Западная концессионная компания»? Изначально, с момента постройки, она не была чисто французской. 50 на 50. 50% российская доля, значит, 50% российские структуры, включая аффилированные с Аркадием Ротенбергом. 50% у французского холдинга Винчи. Или Винци? Винчи? Похоже, больше на итальянское слово. Какой-то Винчи пришел. Короче, неважно. В конце 24-го, в начале 25-го года произошла сделка. Французская компания полностью вышла из проекта. Группа «Нацпроектстрой», связанная с Ротенбергом, выкупила всю долю французов. В итоге теперь 100% уставного капитала северо-западной концессионной компании контролирует «Нацпроектстрой». Понятно? Все. Это полностью российская компания, полностью российский участок дороги на полностью российском участке земли. С той лишь разницей, что от 58-го километра и далее эта дорога принадлежит «Автодору», а до 58-го километра, то есть государственной компании «Автодор», а до 58-го коммерческой структуре, но полностью российской, Тим. Вот, поэтому немножечко критичности. Вот всегда оставляете возможность, всегда, мне кажется, Чуть-чуть не важно. Вот что может все-таки сознание играет с вами злую шутку. И идите пересмотрите, в конце концов, уже информацию в тех реестрах, в которых вы что-то в реестрах в этих смотрели, ладно? Потому что прямо вот как бы, ну, господи, в реестрах. Я согласен, что не было пилюли в первом часе. Означает ли это, что в нынешнем часе должно быть две? Или одна ультраконцентрированная? Пока давайте начнем с одной ультраконцентрированной, а там посмотрим, ладно? Во! Офигенно! Тесть доказывал теще, что она ему сказала на самом деле через запись видеорегистратора. Только так можно с ними разбираться. Только так вообще. О, господи. Правда жизни. Ничего не попишешь. Вон и Бабенто, доброе утро. Владимир, приветствую. Слава Принц здесь с нами. Шихтиц тоже, Виктор Пуричи.

Нигматуллин здесь тоже. Доброе утро, приветствую. Владимир Трутнев В с нами. His Shadow Николай тоже. Алена Смирнова. Доброе утро. Хорошо, что здесь.

За минувшую неделю ситуация с топливом на АЗС вашего региона улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Зайдите, Щукины все, телега такая, проголосуйте. Ухудшение 6% сейчас наблюдают, 33% улучшились, 61% все по-прежнему. Хорошо или плохо, но по-прежнему.

Для особо отличившихся есть пометки в телефоне, да, да. Если кто-то отличается особенно, то мы помечаем в телефоне нудный, там, или дурной. Дурной совсем.

Кстати говоря, ситуация с топливом, есть ощущение, что действительно улучшилась. Во всяком случае, если смотреть динамики по сравнению с понедельником прошлой недели.

0: России.
1: Ну так вот, я и говорю, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по 495-му. Сегодня наступит конец света, пастор из ЮАР Джошуа Млакела сообщил об этом. Да, он отводил там, на, по-моему, 12-е, 13-е, и конец света несколько дней будет продолжаться, по его мнению. Там, он говорит, ну это не точно. Так, есть ли у китайцев полноприводные тачки уже со штатным фаркопом?
2: Я думаю, да. Мне кажется, есть.
1: Ну так, чтобы уже он прям вот был интегрирован туда. Но это нужен такой, который убирается. Есть такие, где фаркоп сертифицирован, и вы можете просто приобрести его у дилера, и вам там его уже и установят, как бы. Причем уже импортозамещенный фаркоп. Такие точно есть, и такие вот у нас прям вот на виду уже такие автомобили. Об одном из таких у нас сейчас вот обзор даже выйдет. Мы с Федоровым, с Пашкой сняли большое видео. И вот-вот я его запущу везде. Вот, значит, Валерий пишет, что скоро одни лояльные останутся у нас. Скоро одни лояльные останутся у вас. Интересно, интересная мысль, но что это значит? В смысле, ну это хорошо или это плохо? Не хватает какого-то эмодзи в конце, мы же уже без эмодзи не понимаем. Если вы о том, что здесь происходит разоблачение, как бы это сказать, разоблачение глупости, неинформированности, дурости какой-то, подлога, вражеского настроения, то я рассчитываю, что этого действительно будет становиться меньше. В конце концов, мы все за это боремся, правильно? Мы же все за проявление интеллекта, мы за критическое мышление, за аналитику и все остальное. И против подлога откровенного. Ну, когда люди говорят вещи, которые не соответствуют действительности. Вот появляется человек и говорит, это все принадлежит французам. А оно уже 2 года как российское. Если вы имеете в виду, что это его такой взгляд на вещи альтернативные, которые имеют право на существование, я тут, простите, я не согласен. Ну, это ложь, просто откровенно. Это либо заблуждение, либо ложь. Все. Тогда, если вы предлагаете не бороться с заблуждениями и ложью, и хотите, чтобы тут был рассадник заблуждений и лжи, то вы действительно выбрали не то место, товарищ Валерий. Здесь вот я искренне надеюсь, что мы с этим будем продолжать бороться и, в конце концов, искоренять и становиться объективней, в конце концов. Понимаете? Если вам нравится заблуждаться и чтобы вас все время обманывали, то вы не то место выбрали. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро. Роман,
1: да.
3: Роман, тут небольшая, скажем, неприятность случилась для всех, наверное. Яндекс пробки не показывает уже 2 сутки, нет информации. Вообще. Просто чистый навигатор, без зеленых, как говорится, красных линий. Тут немножко затруднительно стало ездить по Москве. Спасибо.
1: Рассказать вам, где что? Вот. Я сейчас... Вы находитесь здесь? Спрашивает меня Яндекс. Ну, мой показывает 2 балла, но сейчас приложение может работать с перебоями, уже чиним. Да, мой показывает 2 балла, но фактически пробки не показывает. Но если построить маршрут, то на маршруте какие-то затруднения он рисует. Вот где есть какие-то затруднения, вот именно на маршруте. Маршрут строит, а вообще по городу, да, не показывает. Но вы же знаете, с чем это связано. Яндекс не знал, что у нас противостояние. Яндекс не знал, что по территории России по стратегическим объектам наносятся удары. И не знал, что дата-центры надо защищать. Ну, не знал просто. Ну, что за незнание теперь? Что? Закопать его, что ли? Нет. Хотя, на самом деле, дата-центр неплохо было бы прикапывать, конечно. Ну, имеется в виду строить так под землей, чтобы уж во всяком случае беспилотниками их нельзя было достать. А Андрей Лав пишет, у меня все показывает, надо телефон оплатить. Ну, не знаю, у меня тоже не показывает, Андрей Лав. Но телефон у меня оплачен, все нормально. Нет, он рисует, ну, как вам показать? Сейчас я камеру поставлю так, чтобы... Вот, видите как? Маршрут он мне нарисовал. на светофорчике вверху зеленые 2 балла светятся, на маршруте на моем зеленом пробки обозначены, типа затруднения, но вообще по городу, по всему, состояние дороги, дорог не... Так, подождите, а я в браузерной версии посмотрю, что у меня в компьютере. Давайте вместе посмотрим. Давайте вместе заглядывать в Яндекс. Так, сейчас я выберу схема. Схема. Теперь Москва. Карта не знает, где вы находитесь. Понятно, карта не знает, что я в Москве. Ну, давайте посмотрим. Воронеж, Тамбов. Ой, Тольятти, это не в ту сторону. Вот, Москва. Не, а в компьютере показывает пробки. Видите, компьютерная версия, а телефонная моя не показывает. В компьютере, ну, давайте я тогда вам расскажу. Щелчок в Восточном аварии, и поэтому там черненькая все-так до Москвы, километров 5-6 пробка. Новая Рига где-то в районе Княжево озеро по направлению в Москву. ДТП, и потом красненькая. Дорожные работы на внешней стороне МКАД у Новой Риги держат внешний МКАД. Потом на Варшавке 2 аварии. Одна прямо на въезде над МКАД. Вот прямо вот здесь, где и так все стоит, и там еще авария. Вторая Чертаново по направлению в Москву. Даже не Чертаново, а улица Академика Янгеля. Вот здесь метро. Тоже авария. Еще ДТПшечка на Ленинском перед Лобачевского-Обручева. Вот здесь. Обручева-Лобачевского, авария на светофоре или две аварии даже. Ну все, а так в остальном вроде бы пока что как-то едет. Самое тяжелое сейчас на Щелковском шоссе. Прямо перед Москвой авария, потом еще в этой пробке авария. В общем, там прям черное все. Ну, Ярославка, Домытич стоит из области в районе Королева ДТП на Ярославке. И поэтому там все так красно-желтенькое. Всего 2 балла. Как будто раньше в Москве навигация четко работала, пишет Григорий. Ну, как будто в последнее время, ну, работала почетче, как бы. В Билайне все показывает, Андрей Лав сообщает. В общем, мы видим, что сейчас как-то вот фрагментарно. Где-то работает, где-то не работает. Зато реклама в Яндекс.Картах исправно появляется. Так что все нормально, без паники. Они продолжают зарабатывать деньги. Все, спокойно, не волнуйтесь. Хорошо. Что тут у нас было еще? Да, про голосование и про бензин. Продолжайте, пожалуйста, рассказывать, потому что, видите, открылась новая неприятность, что теперь те, у кого не прорисованы пробки, и у тех еще даже и АЗС не фиксируется, в смысле не показано положение на заправках, где есть бензин, где нет бензина. Поэтому, если мы сможем быстренько сейчас так вот экспрессом, где вы сегодня заправились уже, успели заправиться, где, позвоните или напишите 7373948, или говорит МСК-бот в Максе и в Телеге, говорит МСК-бот. Все. Ну, вы знаете, куда писать, елки, вы годами уже сюда пишете, я так просто напоминаю на всякий случай. Итак, на минувшей неделе у нас было 4 варианта, там ухудшилось и значительно ухудшилось. Я решил вот градацию устроить, ухудшение. Но в целом это значит ухудшилось, правильно? Так вот, результат минувшей недели. 11%. Вопрос один и тот же из недели в неделю. Ситуация с топливом на АЗС вашего региона за минувшую неделю улучшилась. На минувшей неделе 11% так ответил. На этой неделе 33%. Ровно в 3 раза больше. Ровно в 3 раза больше. Ситуация ухудшилась на минувшей неделе. Просто ухудшилась 20%. И значительно ухудшилась 4%. Соответственно, ухудшение общее 24%. На этой неделе 6%. Если я что-то понимаю в математике, это ровно в 4 раза меньше, правильно? То есть в 3 раза больше заметно улучшение, в 4 раза менее заметно ухудшение. И, наконец, ситуация осталась прежней на АЗС. На минувшей неделе 65%, на этой 60%. Пока что у нас 300 человек проголосовало. В голосовании прошлой недели, ну, то есть прошлого понедельника, приняло участие 913 человек. 913 человек. С результатами мы только что познакомились. Очевидный тренд на улучшение.
0: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
8: «Потерянное время». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
7: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
10: Моторы.
1: 7:34, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас очень хорошо. Давай про тачки, давай про тачки. А что про тачки? А что там у вас про тачки-то? Что в мире у вас в тачек-то происходит? Что случилось? Субсидии закончились, все. Пока что мы ожидаем кратковременной, как это называется, стабилизации, кратковременной корректировки спроса на электромобили, на гибриды, потому что субсидии на российские, произведенные в России электромобили, гибриды, выбраны все к 30 сентября. Я надеюсь, правительство на следующий год сделает выводы из этого, и если планы по поддержке в той или иной степени электрифицированных автомобилей остаются, то субсидий будет больше на это выделено, потому что дополнительно появляются производители, вот, которые также в эту субсидию вписываются. Другое дело, что я бы, конечно, честно говоря, немножечко скорректировал бы, как это сказать, условия попадания в эту программу и выделения субсидий. Потому что одни по-настоящему производят автомобили, А другие колеса прикручивают крупноузловой с этой самой сборкой. А субсидию получают все. Ну, по 925 тысяч на каждого. Это, конечно, не то чтобы совсем честно. И ключевая идея вообще субсидий и помощи, как бы участия государства в автобизнесе, это мотивирование производителей приходить сюда серьезно. Кто-то слышит это так, как и должно быть. Ну, слышит прямо вот в тексте и в контексте, правильно. А именно, открываем предприятие, глубокая локализация, полный цикл с производством узлов агрегатов, к примеру, как «Волга» это делает, к примеру, как «Теннет» это делает, к примеру, как «Джилэнд» это делает. То есть бренды, которые действительно здесь, значит, нашли свое место в промышленной нише, у них свои предприятия, у них свое производство, глубина локализации поступательно увеличивается, и они, я считаю, что их продукция заслуживает и субсидий, и дотирования со стороны государства. Да, для того, чтобы поддерживать такие инициативы. Но если вы привозите полностью готовый автомобиль без колес, а потом прикручиваете колеса, и на этом основании считаете его сделанным в России, и 925 тысяч на него субсидии, и таким образом, простите меня, но, видите, субсидия к 30 сентября закончилась, то есть бюджет вот этот субсидийный. И все, и теперь те, кто по-настоящему делают автомобили в России, там тот же «Атом». Ну как «Атом» сейчас покупать без субсидии? Может, его и брали бы. Но я так понимаю, что на него тоже закончились субсидии, на «Атом», правильно? Все, и теперь, а кто его будет за 4 миллиона брать? Не знаю. Если субсидий не будет, цена пойдет вниз, думает Бомбила. Как, чего цена? Цена чего пойдет вниз? Ну, давайте прикинем. Значит, субсидия 925 тысяч. Субсидии нет. Значит, плюс 925 тысяч. На сколько цена пойдет вниз? На сколько? На 10%. Если она пойдет вниз на 10%, то для автомобиля в 4 миллиона это 400 тысяч. Вы вообще представляете себе 10% падения цены на автомобиль? Вы такое видели когда-нибудь, что на 10% цена на автомобиль, ну, сама просто, сама снижалась? Нет, я такого не помню, чтобы вот так дешевели автомобили. Там 0,7, да, может. 0,8, ну, может, 1%, может быть, корректировка такая. Но чтобы на 10, нет. И то, даже если они подешевеют на 10%, это будет менее половины субсидий. Менее половины. Я не очень понимаю вашу арифметику. Как это она должна снизиться настолько, что это будет выгоднее, чем получить прямую субсидию на 925 тысяч? Так, по поводу взаимоотношения платных дорог и военных из личного опыта. На М-11 меня не пустили в 22-м. С тех пор свой маршрут по этой трассе не прокладывал. А вот по проспекту Багратиона нельзя нам ездить, несмотря на закон, штрафы приходят космические. Владимир. Это написал просто Владимир. Владимир. Так при чем же здесь 22-й год? Если закон президент подписал только сейчас. Но почему вас должны были пускать в 22-м, если закон подписан сейчас? Я не помню, 26-й или 25-й. Но согласитесь, что это немножечко тоже странно, то, что вы пишете. Субсидии могут дифференцированными. Тем, кто производит у себя большая, тем, кто собирает из импорта маленькая. Да. Кстати говоря, валюта об этом и говорил, что давайте уменьшим субсидии, но таким образом растянем их на большее количество автомобилей. Вот что предлагал и валют. Давайте делать поменьше субсидию, но чтобы там, ну вот, ну условно, да, если у вас есть 10 миллиардов субсидии, вы можете это все разложить на 10 миллиардов. Значит, ну, на 100 миллионов автомобилей, допустим, это будет, поскольку, по 10 рублей, да, 100 миллионов, по 10, нет, по 100 рублей на 100 миллионов, а можно на 200 миллионов по 50 рублей, то есть в два раза меньше, но в два раза больше автомобилей будет. Соответственно, сейчас бы субсидия еще оставалась и после 30 сентября, да? Но тогда не по 925 тысяч, а по 450 всего была бы субсидия. Что тоже не очень прикольно. Одним словом, мне кажется, что сезонным будет спрос просто. Он должен становиться сезонным. Начинается год, все бежим за электричками и гибридами. Накупаем их быстренько до середины года, к середине года заканчивается субсидия, все. Дальше не покупаем. Дальше просыпается мафия, которой нужно отмывать бабки, чтобы подороже. Есть что-то подороже у вас? Они говорят, ну вот самое дорогое. Нет, нам надо еще дороже. И тогда они покупают вот эти автомобили. Еще в субботу на АЗС Роснефть, ГПНН в Чехове и ГПНН. ГПНН это что? В Чехове был дешевле 70 рублей, а сегодня уже выше. Я не знаю, про что речь. Ленинский, Лукойл, 92-й есть, дизель есть. Для сотрудников ВАГ группы была скидка 10%, но это до 22 года. Тоже про что-то пишет Евгений. Что касается заправок, коротко расскажу, не чтобы обсуждать, а чтобы просто, ну, просто вот ситуация. Вчера поехал опять в рамках подкаблучничества. Я заправляю только автомобиль жены, потому что до сегодняшнего дня у меня только электрички. И я заряжаю только электрички. Но сегодня я с электричкой прощаюсь. И переезжает в тест-парк моторов бензиновый автомобиль. И вот его я уже буду заправлять на заправках, бензином, все. Так что я снова родненькие нефтеперерабатывающие предприятия, бензинопродающие АЗС, снова буду ваш. Но я поехал заправлять вчера автомобиль жены, потому что мы проезжали по Лобяна, ну, народного ополчения Лобяна. Я смотрю, там на Роснефти не очень много автомобилей. Не очень. Говорю ей, милая, не волнуйся, я сам все, ставлю свою электричку, перепрыгиваю в ее автомобиль и еду заправлять его. Подъезжаю, а очередь уже там прилично растянулась за это время. И что-то я не понимаю, 4 колонки работают. Ну, в смысле, там 2 колонки стоят, такие стационарные. Я фотографии вот вам показываю. Но они двусторонние, и получается как бы 4. Но автомобили подъезжают только к первым двум. Первый, второй. А третий, четвертый не подъезжают к ним автомобили. Чего такое, думаю? Наверное, сломались. Может, насосы охлаждают, чтобы те охладились, а потом еще что-то. Ну, в общем, и очередь такая растет, растет, растет. Ну, понятно, да? То есть две колонки всего работают. Две. Вместо 4. Во. И из-за этого, кстати говоря, с моста, когда едешь по мосту, и создается ощущение, что людей немного, потому что ты весь хвост очереди не видишь, а саму АЗС видишь, а у нее только у двух колонок стоит автомобиль, а две пустые, думаешь, о, прикольно. Подъезжаю, в общем, я отстоял эту очередь минут 20-30, наверное, не знаю, сколько я стою. Очень медленно двигается все, ну, по одному автомобилю, представляете, с каждой стороны. В общем, доезжаю, говорю, а что случилось, почему стоим, что с колонками? Заправщик говорит, а вот, видите, наклейка. И вот эта наклейка, вот она наклейка. На ней написано, на этой наклейке, только для спецтранспорта. Она не наклейка, она привинчена болтиками. И написано, спасибо за понимание. За какое понимание? С чего вы взяли, что у нас есть понимание этого? Значит, только для спецтранспорта. И ситуация на заправке выглядит вот как. Я потом не поленился, отошел и сфотографировал снаружи это все. Стоит длиннющая очередь, она стоит через заправку, через въезд на заправку, дальше по улице, туда, по дублеру, к мосту, туда, дальше, дальше, дальше. Она стоит, эта очередь. И при этом две пустые колонки. За все время, что я простоял в этой очереди, сколько, по-вашему, подъехало спецтехники туда автомобилей? Правильно. Ноль. Ни одного. Ни одного автомобиля. При этом две колонки пустые, и в очереди все стоят, и если сейчас посмотреть на фотографию, в очереди даже стоит один автомобиль газовой службы, я не знаю, это спецтехника, но он без мигалки. То есть я думаю, что спецтехника даже не знает, что у них такие там условия шикарные. Я не комментирую, потому что, ну, кто я такой, чтобы это самое. Просто мне кажется, что это как бы несколько, как бы это сказать, несколько искусственно создается ажиотация и пробочность, искусственно, в то время, когда можно было бы ее не создавать. Окей, хорошо, это для спецтехники, классно. Все прекрасно, хорошо. Но спецтехника может заезжать с той стороны, где выезжают люди. Выезжают. А заправщик, который там есть, по факту он есть, он может сделать вот как. Подъезжает спецтехника. Он ставит конус, такой раз, между двумя колонками. Тому автомобилю, который заправился у ближайшей к выезду, он его выпускает. А следующий сюда не пускает. И спецтехники рукой делает так. Заезжай. Он за такой раз подъехал, заправился, уехал. И опять раз, и опять к двум пускаем всех. И опять пускаем всех к двум. Ну, к примеру, так можно сделать. Мне сказали, что, может быть, у них просто они из разных емкостей берут бензин. И эти емкости, они как бы приберегают для спецтехники, чтобы они там оставались. Тут я не знаю, я не специалист, я не знаю, как там прикопаны эти цистерны, но думаю, что заправка видит, сколько у них топлива. Перед этим, я когда проезжал в одну сторону, я прям же не говорю, о, смотри, приехал бензовоз. Я уже знаю, что красный — это дизель или оранжевый — это дизель. Ну, короче, там стоял бензиновый какой-то. И заливает. То есть, ну, залили много. Соответственно, я думаю, на заправке же оператор видит, сколько там запас топлива у нее остается в танках в этих. И если там остается... Ну, сколько спецтехники надо, чтобы запас был? Ну, сколько? 2 тонны. Ну, сколько они в бак могут залить? 50 литров? Ну, 100 литров. Ну, сколько еще? То есть, какой-то запас стратегически можно иметь. Ну, короче, в общем, это мне показалось немножечко странным. Ну, немножко странным. Это как, ну, понимаете, как в магазине, в котором 10 касс, но работает только 5. И к ним длиннющие очереди. При этом вокруг ходят сотрудники. Это как в Шереметьево. Вот сейчас я улетал. Куда мы летели? В Пензу. Почему здесь Пенза? В Пермь. Вот все, что на П, кажется Пензой. Нет, Пермь. И мне жена говорит, ну, в прошлый раз я из С улетала. Но она улетала, потому что иностранный был рейс. Она говорит, и там вообще не было очередей. Знаете, на иностранные, заграничные рейсы очередей, наверное, меньше. Так что ты через С, если что. Я такой думаю, действительно, попробую. И поехал через С. Господи. Там такая была, такое одище. Миллиард китайцев. Какие-то совмещенные рейсы. Все закрыто. И прям на глазах убирают сотрудников с ленты, снимают прямо передо мной. Мы стоим в две очереди к этим, к досмотру. Две очереди. И он подходит, что-то на ухо говорит тетке какой-то, которая там сидит, бригада, осматривает. Они просто встают и уходят, закрывают ленту. И две очереди должны слиться в одну теперь. А они и так были колоссального размера, две очереди. Как они должны в одну? Почему та очередь, которая стояла одна, должна пропускать нас теперь через одного? С какой стати вообще? Я уже говорю ему, зачем же, что вы делаете, значит, куда вы сняли? Он говорит, значит, так надо было. Короче, но и это же еще обусловлено тем, что они проверяют. Достаньте ноутбук свой из сумки, достаньте из чемодана это. А что у вас здесь? Я говорю, тёчечки, родные мои, что же вы делаете? Мы же в терминал просто заходим. У нас же перед рейсом будет досмотр детальный, там все посмотрят. И ноутбук будут включать, и все сделают. Мы просто входим на территорию терминала. Просто заходим в терминал. Зачем же вы до трусов шмонаете всех? На каждого человека, а что у вас здесь уходит по 5 минут, все остальные стоят, и очередь такая, что уже давка начинается, люди давить начинают друг друга. Господи, думаешь ты. И ты просто сам вот, ну, немножко отмечаешь такие вещи, что, казалось бы, можно сделать иначе. Можно было сделать иначе. И оно бы работало чуть-чуть по-другому. Ситуация была бы чуть другой. Ну, побыстрее проходило бы, посвободнее, поменьше очередь была бы. И все. Ты как бы, тут ты понимаешь, да-да-да, все понятно, инструкции, тут все понятно. Но мы в терминал входим просто в терминал. Здесь могут идти люди провожающие, которые вообще никуда не улетают. Они просто пришли с этими проводить. Ну, мало ли что, у нас еще детальный будет досмотр один, мощный, настоящий. Зачем вот это сейчас делать? Короче, если вы хотите нормально входить, только на Аэроэкспрессе, и то только на поезде нужно приезжать. Вот там люди точно понимают, что ты входишь просто в терминал. Поэтому ты ставишь на ленту вещи, они проезжают, ты проходишь спокойно и идешь дальше в терминал. Все, ну как бы, да. В Сочи также на вход в терминал трусит, по крайней мере, меня. Любит рассматривать мои удочки. Ну, удочки я бы тоже рассматривал, это так подозрительно. Какие-то длинные штуки, может, у вас ружье там. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
10: Доброе утро, Роман. По поводу заправок. Вот, в принципе, знаете, в Геленджике я вот 3 сентября заправлялся, и вот все работает ровно, как вы описываете. Там заправляются абсолютно, вот заправка около аэропорта Роснефть, угу. И заправляют абсолютно со всех колонок, чтобы не было очереди. Когда подъезжает спецтранспорт, последний для колонки, они, машина, которая заправилась, уезжает, соответственно, угу. Гражданская, они ставят конусы, заправляется спецтранспорт, если никого нету, они пускают дальше заправлять гражданские автомобили. Угу. То есть вообще никакой проблемы наладить. То есть где-то наладить можно, а у нас почему-то в Москве нельзя. Ну, конечно, это искусственный ажиотаж создают.
1: Непонятно только зачем. Чтобы в терминале не устроили теракт, все-таки большое количество народа. Чтобы в терминале не устроили теракт, они прогоняют нас через ленты, они просвечивают вещи. Товарищ Дэн, Б. Я же не случайно это говорю, я же знаю, как это происходит вообще. Как это происходит, ну, на входе в терминал с улицы, когда заходишь. Я же не говорю, что надо вообще не проверять. Хотя в некоторых странах ты входишь в терминал, просто входишь в терминал. К примеру, в аэропорту Лос-Анджелеса. Ты заходишь в терминал через вращающуюся большую дверь. И попадаешь в терминал. Не на ленту, не к устройству, а в терминал заходишь. А потом уже тебя там будут просвечивать, смотреть и все остальное. Потом. А здесь ты просто вошел в помещение. Все, просто вошел в помещение. Так вот, понимаете, как устроено. И не сказать, что терактов в Штатах не было, да, там и все остальное. Так что, когда вы мне пишете, что, чтобы в терминале теракт не устроили... Это любопытная идея, но я же не предлагаю убрать полностью контроль. Контроль осуществляется. Просто можно осуществлять контроль по-разному. Можно его осуществлять так, что все будет быстро проходить. А можно вот так, чтобы просто ад устраивать людям. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
11: Да, доброе утро. Вы знаете, везде, на каждом шагу, так сказать, метро, везде построили храм, так сказать, облучают детей.
1: Да, спасибо большое. Еще там и микроволновки ставят. Не только рамки ставят, чтобы облучать. Еще ставят микроволновки, открывают и включают их, чтобы всех облучать вообще. Спасибо. Так, про автомобили-то мы... Нет? Не хотите? Значит, мне присылают фотографию Умы, которая 8. Умы 8. И я-то с чего вообще начал про субсидии? Потому что увидел эту Уму-8. Ума-8, оно же ГАК-С7. Мы знаем этот автомобиль как ГАК-С7. Мы знакомились с ним как с ГАК-С7. Ездили как раз в Сочи, чтобы с ним познакомиться. И мне, честно говоря, понравился автомобиль. Очень приятный. И в характеристиках последовательный гибрид. И в том, как едет приятный. И в отделке, во всем. Классная тачка. Значит, и когда я вижу, что он Ума, ну, я знал, что он Ума-8 должен стать, да? Вот, думаю, пойду на сайт Ума, посмотрю, что там он, сколько стоить должен. Потому что, ну, я-то жду, что это как-то отразится на его стоимости. О, смотрите, Александр Овечкин едет за рулем. Тогда понятно, почему то, что он стал Умой, не отразилось на его стоимости. Тогда понятно. Гибрид с технологиями Яндекса... От 5 миллионов 690 тысяч рублей. Вот, 690 тысяч рублей. С этими самыми, с технологиями Яндекса. Это технологии Яндекса, это классно. 5 миллионов 690 от 5 690 не классно. Почему? Потому что ГАК дешевле, по-моему, был. Сейчас я ГАК посмотрю. Сколько ГАК-С7? Официальный сайт модели. Официальный сайт модели. Возможно, это связано с тем, что действительно субсидии закончились, как мы уже это с вами говорили. Новый S7. А что значит новый С7? А что со старым?
2: Что вы сделали со старым С7? Изверги. Почему он новый?
1: От 5 599 000 рублей. А, ну тогда ладно. На 9 000 дороже ГАК. Понятно? Все, поэтому мы не думаем про него, мы берем УМУ. УМА на 9 000 дешевле. Но справедливости ради нужно сказать, что УМА, помимо всего прочего, это еще и действительно технологии Яндекс, а это значит полностью интегрированная операционная система Яндекс. И ты вообще можешь про CarPlay забывать, потому что у тебя сразу и карты, и все сервисы Яндекс. И даже управление отдельными функциями автомобиля заведено в Яндекс. Ты говоришь ему... Яндекс или УМА, открой багажник. Он такой, открывает багажник. То есть интеграция глубокая. Но, тем не менее, я от УМА ждал бы. Единственное, на что я полагаюсь, это на то, что у него, вероятнее всего, просто это цена без субсидии. А как найти это? Вы покупали УМУ? Кто-нибудь покупал УМУ? Скажите. Это же потому, что... Надежность. А где прайс-лист? Можно просто прайс-лист найти. Вот, комплектация. Комплектация Max от 5690. А, 690, извините. А ГАК 5599. То есть ГАК дешевле, наоборот, на 100 тысяч. Ну, на 91 тысяч. ГАК дешевле на 100 тысяч. То есть мало того, что у УМ и цена ГАКа, так они еще и за то, что интеграция Яндекса, там еще и денежки. Понятно. 5690, комплектация Ультра 6190. Экстерьер, интерьер, Макс, Ультра. Забронируй, узнай. Это все понятно. Ну, а прайс-то вообще такой настоящий. Можно увидеть где-нибудь? Нет? Нет, нельзя. Узнать детали написано. Ага. Оставьте свои документы, мы вам позвоним, чтобы вы узнали детали. Спасибо большое. Так, ну а ГАК тогда? Прайс можно посмотреть? Вообще-то, честно говоря, как уже было сказано неоднократно, вот такая прописка российская создается для того, чтобы автомобиль получал скидку. Ну, ради субсидии. А ради чего еще делать его умой называть? Только ради субсидии. Смотреть все. Где прайс-лист на ГАК? А модели? Ну, давайте о модели посмотрим вкладку. Все, не работает интернет. У меня все окончательно сломалось. Скачать прайс-лист 26-го года. Скачаю. Не пожалею памяти компьютерной своей. Скачаю прайс-лист. Вот, скачал. Значит, комплектация РРЦ 5899. Выгода по программе Trade-in 200. По программе второй автомобиль в семью 100. И тогда получается, что 5599... Угу. А УМА ничего не говорит про субсидию. Это только звонить им нужно, наверное. И то по телефону, не знаю, скажут ли правду или нет. Ну, в общем, ладно. В случае разрушения дата-центра Яндекс УМА превращается в кирпич? Да нет, это надо разрушить дата-центр УМЫ внутри у него. Это же установленная история Яндекса. Ну, нет, подождите. Ну, то, что связано с интернетом, конечно, да. Ну, там, к примеру, карты. Если перестанут работать карты, глобальный сбой. Перестали работать карты, у вас тоже перестали работать карты, как в телефоне. Но сама операционка Яндекса, она просто будет говорить, что сервис недоступен. К примеру, вы говорите, включи музыку. А Яндекс.Музыка у вас не работает. Но в остальном, то, что касается там управления автомобилем, опять вы захотели открыть багажничек, еще что-то. Сама мультимедийная система, операционка, она у вас в автомобиле, она работает без интернета. А для того, чтобы работали сервисы, для этого нужен интернет. Поэтому ответ такой: и да, и нет. Что-то перестанет работать, как, в общем-то, и сейчас. То, что у вас связано с интернетом в тачке, прекращает работать. А что-то продолжит. Меня Роман Щукин зовут. Мы продолжим с вами тоже завтра. Держитесь уже там и будьте здоровы.
12: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 8 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп рассержен на Владимира Зеленского и ждет прекращения ударов по НПЗ в России. Как утверждают в Белом доме, президент США возмущен тем, что украинский лидер воспринимает Америку как нечто должное. После заключения в пятницу сделки с Россией по отмене санкций против дизтоплива, Дональд Трамп по-прежнему сосредоточен на прекращении украинских ударов по российским НПЗ. Он считает, что из-за этих ударов растет стоимость топлива в США, пишет издание Axios со ссылкой на представителя администрации Соединенных Штатов. Чиновники подчеркивают, что такие атаки Киева вредят отношениям между Трампом и Зеленским. Президент США ранее выступил с утверждением, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. По словам сотрудников Белого дома, Трамп ожидает, что Владимир Зеленский будет его соблюдать. Центробанк ужесточит контроль за операторами электронных кошельков. Регулятор приблизит предъявляемые к ним требования к банковским стандартам. Компании обяжут прозрачнее раскрывать информацию о тарифах, рисках и условиях возврата средств. Рынок таких услуг уже достиг 13 триллионов 300 миллиардов рублей. При этом до сих пор регулирование было мягче, чем в банковском секторе. Теперь вместо рекомендательных правил операторов будут оценивать по 33 критериям, пишут «Известия». За нарушение ЦБ сможет требовать исправлений, а за неисполнение предписаний применять санкции вплоть до отзыва лицензии. В России в октябре наметился спад спроса на электромобили и гибриды. На ситуацию повлияла приостановка программ льготного автокредитования и лизинга. Первая обеспечивает скидку в 35%, но не более 925 тысяч рублей на покупку таких машин, а вторая – скидку до 500 тысяч рублей. Речь в основном идет об автомобилях «Эволют» и «Воя», выпускающихся в Липецкой области. Часть потенциальных покупателей заняла выжидательную позицию. При этом массового отказа от сделок из-за приостановки льготных программ нет. Опрошенные газетой «Коммерсант-эксперты» считают маловероятным возобновление в прежнем виде субсидирования для машин на новых источниках энергии. Чтобы стимулировать продажи, производители запускают

0: это все Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8 FM.
1: Реклама.
3: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заниматься.

0: заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8.08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 октября, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А также идут прямые трансляции, они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно жмите на колокольчики, обязательно нажимайте на ракеты, ракеты на Рутюбе, это так важно. Заходите к нам еще в Макс, Телеграм, в Дзен, там есть наши информационные каналы. Это тоже очень важно в наше время, согласитесь.

0: Так, 36-й пишет. Здравствуйте, Георгий Бубен. Пожалуйста, изложите итоги вашей поездки в Туркменистан. Итоги моей поездки, мне кажется, изложили президенты на заседаниях саммита СНГ 26-го года. Собственно, куда я ездил в командировку, ровно на этот саммит. Но мне хочется, конечно, поделиться с вами, честно признаюсь. Я вообще что-то как-то соскучился. У меня по ощущениям, как будто не было здесь месяц минимум. Хотя всего лишь-то вот в рамках этой программы 3 дня, да, я отсутствовал. Ну, с выходными там чуть побольше. Алексей пишет, поздравьте, пожалуйста, мою маму Татьяну Павловну с 75-летием. Татьяна Павловна, поздравляем вас. 75-летием. Дай бог вам здоровья, и чтобы все близкие радовались, чтобы никто не болел. Это самое главное. В общем, очень хочется поделиться, но что-то вот, знаете, меня новости-то разрывают. С одной стороны, мне хочется рассказать про Туркмению. Ну, не каждый день в Туркмению кто-то ездит, а тем более не каждый день сам туда ездишь. Впечатлений там масса, конечно, от этой поездочки. Но... Но новости, мое почтение новости, ну какая же прелесть происходит, а вокруг. Начинайте с города, как там их столица, столица их Ашхабад, но я не был столицей. Я был в городе Туркменбаши, он же бывший Красноводск, на побережье Каспийского моря. Туристической зоне, которая называется Аваза. Ну нет, я все-таки, никуда не убегут мои впечатления, я сначала все-таки хочу начать с новостей. Потому что, ну, выходные хорошенечко так подожгли информационное пространство. Вот Влад пишет, опять Трамп наш слон? Да, судя по всему, так. Вот мы возвращаемся в этот прекрасный график, где Дональд Трамп то вонючий пиндос, то слоняра наш, самый настоящий. Мы вернулись, наконец-то, мы вернулись в точку слона. Потому что, значит, давайте с вами... О, Павел тоже хорошую добавил, Павел. Вот я ждал такого сообщения, все равно не понимаю, зачем нам спасать врага, пишет Павел. А вот живем мы в таком с вами странном мире, в котором все правила, к которым мы привыкли, давайте назовем их правилами нормальности. Вот все эти правила, они больше не работают, они не существуют. Вот все, что происходит, оно все какое-то очень странное и больное немножко. Но теперь так выглядит новая нормальность, привыкайте. Мне непонятно одно, что у США нет своего дизеля, они же Венесуэлу отжали. Непонятно, пишет Василий. Ну, смотрите, дизель никто же из земли не копает. Из земли копают нефть. А эту самую нефть потом надо в этот дизель переработать. И мы один из ведущих создателей этого самого дизеля в мире, мы перерабатываем огромное количество нефти в этот самый дизель. США тоже перерабатывают, но им не хватает. Потому что особо тоже нечего перерабатывать. А потому что еще цены выросли. Тут же в чем ловушка? Да, самое прикольное, конечно, то, что Дональд Трамп все это сделал сам. Вот улыбка с моего лица не сходит каждый раз, когда я вижу все эти заголовки. Потому что, ну, сейчас детально разберемся вообще, что он там придумал, Трамп и его политтехнологи. Кстати говоря, я их даже, наверное, похвалю в этот раз. Ну, из того, в рамках того, что они имеют сейчас, это очень неплохой ход. Все-таки кто-то там не зря свой хлеб ест. Вот где-то там есть один вот этот человечек. Это как на любом немецком заводе автомобильном есть вот тот самый один какой-то Ганс, который придумывает запихнуть какой-нибудь болтик под 10 тонн защиты, и один этот болтик с уникальной резьбой, который крутится в обратном направлении, он как раз и отвечает за все, что у вас ломается в какой-то момент в автомобиле. Вот ровно такой же человек, только в обратном направлении существует где-то там в администрации Дональда Трампа, и он один-единственный придумывает там адекватные вещи. И вот этот вот человек придумал то, что он придумал сейчас, да? Ну, значит, давайте еще раз. Что произошло? Дональд Трамп в начале весны, в конце зимы, я бы даже сказал, в последний день этой самой зимы, придумал повоевать с Ираном. Рассчитывая на то, что он сейчас повоюет с Ираном, я... Прям вот вам полную дам картину. Напомню, как оно было. Потому что мы иногда с вами теряем какие-то детали, которые на самом деле важные. Они стираются из нашей памяти, хотя еще недавно вокруг этих деталей все и крутилось. Я напомню, что он решил повоевать с Ираном на фоне того, что в Иране были протесты. И он думал, что сейчас, расшатав с помощью бомбардировки Иран, он сможет эти протесты вывести на совершенно другой уровень, и они сметут там власть. И Иран снова станет шахским или еще каким-то, но станет более покладистым для американцев. Такая была генеральная идея. Не было там никакого ядерного оружия, о котором говорили, правда, в самом начале, что все это ради ядерного оружия замышляется. Нет. Задача была попытаться снести там власть. И идея эта была не американская. Идея эта была израильская, в первую очередь. Именно Израиль подтолкнул американцев к тому, что они сделали. Они начали наносить удар по Ирану. Но в какой-то достаточно короткий промежуток времени оказалось, что никаких протестов там не возобновляется. Иран держит, иранские власти держат все под контролем. Да, американцев там получилось убить большое количество разных политиков, и не только политиков, но в принципе государственных функционеров, включая главу государства. Но это не развалило Иран, а может быть даже сделало его еще и крепче. И в какой-то момент Иран решил, что пришло время блокировать Ормузский пролив, блокировки которого они много раз угрожали, но ни разу до этого не доходило. А в этот раз все-таки дошло. А Ормузский пролив — это один из главных проливов для мировой торговли нефтью. Вот, собственно, и тут закрутилось, завертелось. В итоге, затяжной достаточно уже все-таки, посмотрите, с весны, полгода длится этот кризис. Полгода Ормузский пролив в непонятном состоянии, в основном заблокированный. Он был разблокирован на протяжении какого-то очень короткого промежутка времени. А сейчас, насколько я понимаю, он функционирует таким образом, что если ты согласен с иранскими условиями, ты можешь через Ормузский пролив пройти. Если ты не согласен, твой танкер горит. 3 танкера за последние несколько дней взорвали в Ормузском проливе. Вот что происходит, если ты не согласен с иранским мнением по поводу того, как должен работать Ормуз. Поэтому на протяжении полугода одна из главных нефтяных артерий мировых, она не работает. Так помимо этого, еще несколько недель назад добавился еще второй пролив, Баб-эль-Мандеб. Может быть, даже можно его назвать главным для Саудовской Аравии. Страны номер один, поставщик нефти, в том числе на американский рынок. Я бы даже сказал, в основном на американский рынок. И вот здесь как раз и кроются причины того, что происходит с ценами на топливо в Соединенных Штатах Америки. Василий пишет, суть потому, что один танкер с дизелем уже у США, договоренности были достигнуты ранее, сейчас их озвучили. Да, да, да, это правда. Это действительно так. И все это время Дональд Трамп, вот все эти полгода, заявляет о том, что он нон-стоп побеждает Иран. Бесконечное количество раз он победил иранцев. Раньше даже считали, там в какой-то момент насчитали 30 или 40 его заявлений о том, что Иран полностью разгромлен, но с тех пор он стал чуть реже об этом говорить, но все равно произносил эти фразы периодически, ну, Иран больше проигравшим от этого не стал. Сейчас ситуация немножечко подзаморозилась. И он даже в открытую говорил о том, что до проведения выборов он никаких ударов по Ближнему Востоку наносить не будет. Ну, потому что, видимо, кто-то ему пришел и сказал все-таки, там, мистер президент, здравствуйте, дело такое, с каждым нашим ударом на Ближнем Востоке, по той или иной точке, дело становится только хуже. Вот, смотрите, мы в итоге сделали так, что хуситы там захватили еще больше территории, контролируют теперь еще Баб-эль-Мандеб, наносят удары по Саудовской Аравии, вот тут был нанесен удар по аэропорту, жуткие абсолютно кадры, 300 пострадавших, я не знаю насчет погибших, информации не видел, но судя по тому, как это все взрывалось, погибшие там обязательно должны быть, к сожалению. Но, то есть, Дональд Трамп просто в очередной раз разжег этот котел, который, конечно, и сам был рад разжечься, но он сделал очень много для того, чтобы этот нефтеносный регион превратился в один огромный пожар. И никаким образом потушить у Дональда Трампа это все не получается. И на фоне этого развился у него кризис с топливом. Колоссального размера кризис. он на самом деле всемирный, этот самый кризис. Но больше всего обращают на него внимание сейчас в Соединенных Штатах Америки, потому что у них выборы. Через несколько, уже там, меньше месяца осталось до их выборов. А все, что связано с топливом в Соединенных Штатах Америки, очень сильное влияние имеет на эти самые выборы. Я бы даже сказал, ключевое. Особенно в тех регионах, которые исторически голосуют за республиканцев. Потому что это вот те самые реднеки. Реднеки, они почему реднеки? Я напомню вам, да, откуда это слово произошло. Реднек — это красная шея. Это весь перевод у этой фразы. А красная шея у кого? У тех, кто круглые сутки в поле работает. И на солнце у них эта самая шея обгорает. Это сельскохозяйственные регионы. А сельскохозяйственным регионам очень сильно нужен дизель, потому что вся техника на этой самой солярке работает. И вот кто-то придумал в администрации Дональда Трампа гениальный план. Они посмотрели, что параллельно с этим, со всем, что они устроили на Ближнем Востоке, у нас с Украиной тоже интересным образом развивается ситуация. И Украина наносит удары по нашим НПЗ. Действительно наносит, это правда так. Наносят, мы их восстанавливаем, у нас тоже тут бывают проблемы с топливом, потом, значит, они снова куда-то там пытаются бить, мы, соответственно, реагируем так, как реагируем. Я не знаю, дали свет в Киеве, не дали? Я думаю, что пока еще не дали. Вот это все тоже оттуда произрастающая история. И Василий пишет, деревенщина, одним словом. Но деревенщина, которая в поле работает, можно и деревенщиной назвать. Смысл в том, что они страну кормят, эти люди, в прямом смысле. А главное, за него голосуют. Может, его даже не сильно волнует то, что они страну кормят. Он вряд ли умрет от голода. Они за него голосуют. Вот это его волнует. И тут можно потерять голоса этих людей. В общем, он посмотрел на это, на все дело, и подумал, слушайте, вот Зеленского не люблю. Или тот, кто придумал, пришел и сказал Дональду Трампу, мистер президент, вы же Зеленского не любите. Сказал, да, не люблю. Я очень не люблю Зеленского, он начал эту войну, которая никогда не должна была начаться при мне, если бы я был президентом. Я очень не люблю Зеленского, он очень плохой человек, очень плохой человек. Да, давайте мы сейчас возьмем, просто все на него скинем, и все. Ну, давайте попробуем. А что нам от этого будет? Мы возьмем на него, сбросим. Посмотрим, как на это отреагируют наши люди. И авось сработает. И, может быть, мы все-таки с вами хоть что-нибудь, но на этих выборах сможем себе выгадать таким образом. Но только нам надо как-то подумать, как можно все-таки с ценами что-то сделать. Нам надо как-то эти цены понизить. Не до показателей, которые были накануне того, что мы затеяли с Ираном. Нет, не до этих показателей. Но как-то надо хотя бы чуть-чуть понизить эти цены. А обвиним во всем Зеленского. Это же, ну, вы же не будете выходить сейчас. Президент Соединенных Штатов Америки по имени Дональд Трамп говорит, что извините, это я виноват. Вы же никогда не признаете свою вину. Он говорит, я никогда не признаю свою вину. Я никогда не бываю виноват. Я бываю только прав. Ну вот, все отлично, значит, будет виноват Зеленский. Давайте его во всем обвиним. Нас это на данный момент полностью устраивает. Он сказал, да давайте обвиним. А как цены-то будем? Откуда цены? А давайте купим у русских, говорит этот гений. А вот у русских, у них, а там они, конечно, наносят удары по их МПЗ. На самом деле, это влияет, безусловно, влияет на цены. Но не так сильно, как то, что вы замутили на Ближнем Востоке. Но у русских можно купить. У русских много этого добра. Русские продадут. У вас же прекрасные взаимоотношения с Владимиром Путиным. Он говорит, да, хорошие, отличные взаимоотношения. Все, давайте тогда купим у русских. Сделаем вот это вливание дизеля на наш рынок. Прямо накануне выборов надо это сделать. Чтобы аккурат к дате выборов цена на топливо начала измениться в меньшую сторону. И чтобы избиратель увидел это на вот этих вот, я не знаю, как это правильно называется, стеллах у заправках. У заправок. Вот чтобы он прямо там увидел результаты вашей политики. В циферках. И ощутил это на своем кошельке. Да, конечно, избиратель сначала ощутил это в обратном направлении на своем кошельке. Но важно, что произошло прямо перед выборами. Нам нужно здесь сейчас постараться выровнять эту ситуацию. И они это сделали. И да, действительно, видимо, они договорились заранее с нами о том, что вот будем делать таким образом. Потом уже просто официально об этом заявили, и оказалось, что первая партия, она уже на подходе, она уже плывет в Соединенные Штаты Америки. Но дальше началось самое интересное. Это чистая политтехнология. То, о чем мы сейчас с вами поговорили. Это для, с точки зрения американцев выглядит эта ситуация таким образом. Это какой-то политтехнолог придумал там, в Америке, грамотный ход. Вот Алекс пишет, вы так Трампа описываете, как будто это единственный субъект на планете, а все остальные не субъекты, а объекты. Я сейчас описываю только американскую точку зрения на этот вопрос. Американцы вот поступили таким образом. Это не только Трамп, я не уверен, что Трамп не может такое придумать. Это кто-то умный у него там завелся, и кто-то вот такое родил. Такую историю. А они смогли потом еще и реализовать. Это тоже, кстати говоря, для нынешней американской администрации, это прямо-таки подвиг, то, что они смогли реализовать такой хитроумный план. Я от них ничего подобного не ожидал. А как же наш запрет на экспорт? Точно так же, как американский запрет на покупку наших энергоресурсов и их санкции. Временно отменен. Вот и наш запрет на экспорт, и их санкции временно отменили. В пользу друг друга. Им топливо, нам деньги. В деревнях говорят вин-вин о таких ситуациях. Но, еще раз, это американская точка зрения. Теперь давайте посмотрим на точку зрения нашу. Ну, тут, мне кажется, достаточно коротко. Наша точка зрения выглядит как? У нас есть, да, действительно есть, что вам продать. Отлично. Вот наша цена такая. Можете нам денежку заплатить. Мы с удовольствием придем вам на выручку, мистер Трамп. Тем более, что цены, за которые мы вам будем продавать, они во многом из-за вас. Это вы во многом эти цены установили, поэтому мы с удовольствием вам за эти цены продадим. Никаких проблем нет. Тем более, что давайте вы не забудете о том, что мы пришли к вам на выручку в сложный момент. Это, правда, абсолютно не гарантирует, что американцы не забудут. И вот правильно пишет вы, что не кинут ли они, эти американцы. Ну, тут, с другой стороны, что вы имеете в виду? Подкинут. Я не думаю, что у этой сделки есть какое-то прям вот двойное дно, что мы за эту, значит, покупку дизеля потребовали у американцев там, что-то взамен, кроме денег. Я имею в виду. Не, я не думаю, честно говоря. Но в будущем можем. Ну, не потребовать, а договориться. Это же человек про сделку. Там всегда с ним договориться можно. А нам не надо ничего требовать. Потому что все, что мы могли бы потребовать, оно происходит само по себе. Параллельно с этим. Потому что здесь сошлись интересы. Американские, американского президента и республиканской партии, и наши в этом моменте, потому что оказалось так, что сейчас выгодно, что для нас, что для американцев, мочить Зеленского и Украину. И Дональд Трамп справляется с этим, ну, просто, на мой взгляд, потрясающе, просто великолепно. Столько задниц подорвал Дональд Трамп на этих выходных на Украине, что диву даешься. Тут даже ничего просить не нужно, они все делают сами. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 151 украинский беспилотник над регионами России. Силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА с 20 часов воскресенья до 8 утра понедельника. По данным Минобороны, дроны нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской области и Московского региона. Кроме того, беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехватили над полуостровом Крым и над акваторией Черного моря. Вячеслав Володин заявил о необходимости признать факт оккупации Украины странами Запада. Спикер Госдумы призвал к этому государства, которые высказывают предложения по урегулированию военного конфликта. Политик пояснил, что речь идет об оккупации Украины Великобритании, Германии и Франции. Вячеслав Володин указал, что соседняя страна превратилась в большой концлагерь во главе с Владимиром Зеленским и коалицией желающих. Он считает, что в 2014 году в результате кровавого переворота к власти пришли неонацисты. Они делали все, чтобы через послушное и марионеточное правительство прибрать к рукам Украину. Используя неонацистов, смогли это сделать. Поэтому, когда мы говорим о происходящем на Украине, надо понимать, что в достижении целей специальной военной операции нам противостоит коллективный Запад. А что касается президента Украины, он давно не президент. Легитимность утрачена, написал Володин в своем канале на платформе Макс. Председатель Госдумы назвал коллективный Запад оккупантами и заявил, что ему не нужна независимая Украина. Он отметил, что эти страны захватывали ее для других целей и делают все, чтобы сохранить свое влияние. В МИДе Японии введут критерии секретности по образцу альянса «Пять глаз». В это объединение входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Как пишет деловая газета Nikkei, планируется существенно ограничить число сотрудников, у которых есть доступ к секретной и закрытой информации. Также японский МИД намерен ужесточить критерии доступа к сведениям различной категории секретности. Кроме того, предлагается уменьшить количество помещений, где могут находиться такие материалы. На модернизацию линий связи для передачи секретной информации в будущем году выделят почти 92,5 миллиона долларов. Фильм «Битва моторов» возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных. Спортивная драма режиссера Ильи Маланина собрала около 283,5 миллионов рублей за минувшие выходные. В картине снялись Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева и Алексей Гуськов. Второе место в рейтинге портала «Кинобизнес.ком» занял фильм «Сумерки. Сага. Новолуние» режиссера Криса Вайца. Лента собрала в повторном прокате 93 миллиона рублей. На третьем месте по сборам в России и странах Содружества оказался российский мультфильм «Приключения мамонтенка в поисках мамы» режиссера Александра Войтинского. Сборы за время проката на минувших выходных составили почти 78 миллионов рублей. И о погоде. В завершении выпуска: в Москве сейчас плюс 12, сегодня в столице облачно, с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, днем до 18 градусов тепла, ветер южный с переходом на западный, 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8.
3: Реклама.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
5: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
6: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.

8:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 октября, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно жмите на ракету на Рутюбе, на колокольчики, сканируйте QR-код, он вас приведет в бота в мессенджере Макс, через него можно нам написать. А еще зайдите в Максе, в Дзене и в Телеграме и подпишитесь на наши каналы. Там это наши информационные ресурсы, очень важно в наше время.

0: Итак, я вижу ваше сообщение, я обязательно все сообщения прочитаю. Тут есть очень интересное и смешное есть. Все есть в ваших сообщениях, значит. Но давайте просто продолжим быстренько. Мы уже на финишной прямой этого потрясающего рассказа. В итоге, несколько раз в рамках своей программы скинуть все на Зеленского, Дональд Трамп ему говорил: хватит наносить удары по МПЗ. Ты сделал так, что цены на дизель у нас здесь, в Соединенных Штатах Америки, стали невыносимо большими. Это все из-за тебя. Он сначала говорил, это все из-за них. Вот это из-за того, что Украина наносит эти удары. А потом начал говорить, перестань наносить эти удары. Ну, потому что причинно-следственную связь тоже в своем рассказе терять не нужно. Если это из-за них, значит, надо сделать так, чтобы они это перестали делать. И тогда цены у нас в Соединенных Штатах Америки выровняются. Ну, вот он и начал говорить, перестань наносить эти удары. И здесь столкнулся с так называемой криворожской дипломатией. Вот все постоянно говорят о том, что марионетка, значит, Украина это марионетка, американцы управляют этой Украиной. Я давно уже говорю, что американцы точно не управляют. Скорее всего, уже никто не управляет. Но американцы контроль потеряли, и достаточно давно они этот контроль потеряли. Возвращать себе этот контроль они не стремятся, они могли бы. Но с каждым днем это становится сделать все сложнее, потому что Украина все больше и больше отбивается от рук. Но американцы не особо старались вернуть себе этот контроль. А он ему начал говорить, перестань. А тот начал в ответ ему дерзить. А Дональд Трамп вообще ненавидит такие вещи. Вот он эту дерзость в свой адрес не понимает. Он очень хорошо знает себе цену. Цена Дональда Трампа – это дороже всех людей на планете Земля вместе взятых. Вот столько стоит Дональд Трамп, по мнению Дональда Трампа. С ним разговаривать таким образом нельзя. Если ты хочешь что-то добиться от него, если ты хочешь его спровоцировать, если ты хочешь его разозлить, если ты хочешь сделать его своим врагом, вот тогда да, тогда надо разговаривать с ним именно таким образом, которым с ним разговаривает Украина. Ну, они начали разговаривать. Начали его выбешивать. Но они в тот момент еще, видимо, не знали, какой финальный пункт в этой истории. Они не знали, что американцы все это время еще и договариваются о поставках из России. Это, кстати говоря, параллельно с пакетом санкционным, жутким, самым мощным в истории пакетом санкций против России и Ирана имени Линдси Грэма, экстремист-террорист. Помните, был такой пакет? Вот американцы сделали ровно наоборот относительно этого жуткого пакета санкций. Они вот просто противоположную вещь сделали. Никто не ожидал. И вот оно опять случилось. А русский американец, братья навек, схема снова это заработала. А было объявлено о том, что вот она сделка. Это еще и сделано было прямо сразу после дня рождения Владимира Владимировича Путина. Ну, через несколько дней, да, после этого дня рождения. И, естественно, это послужило причиной сделать заголовки, что этот Дональд Трамп такой подарок сделал Владимиру Путину на день рождения. Хотя, на самом деле, это Владимир Путин сделал подарок Дональду Трампу в большей степени, нежели чем Дональд Трамп сделал подарок Владимиру Путину. Но нам это абсолютно выгодная, конечно, история. Вот все, что происходит, это... Да и придумать это было бы невозможно. Как ты смоделируешь такую ситуацию? То, что произошло, можно только исключительно, вот оно может только естественным образом родиться. Вот бывают в природе чудесные вещи, которые каким-то невиданным образом происходят, и вот они есть, эти чудесные. Утконос, я не знаю, вот утконос же существует. Вот он молоком кормит, но при этом яйца откладывает, он выглядит как утка, и как бобер, и как все на свете. Ну вот тут утконос существует. Можно, конечно, попробовать придумать, там, нарисовать его, но реализовать утконоса, скрестить бобра и утку, скорее всего, у вас ничего не получится. А у природы получилось. И долго природа над этим работала, старалась, какие-то там тысячи, а то и миллионы лет эволюции, и вот привели к утконосу. Вот эта ситуация, в принципе, это утконос. Было бы прикольно его придумать, но он может произойти только самостоятельно. Только самостоятельно вот этот вот симбиоз военный между Израилем и Соединенными Штатами Америки на Ближнем Востоке мог привести к такой ситуации, которую мы имеем на данный момент, где американцы берут и в очередной раз, все констатируют, все американские средства массовой информации констатируют, эта ситуация даже хуже, чем то, что было в овальном кабинете. Когда Дональд Трамп тогда унижал Зеленского на протяжении минут 40 вместе с Джей Ди Вэнсом. Сейчас точка еще ниже. Но Дональд Трамп не забыл подляну, которую ему подкинул Зеленский в прошлый раз, в 2020 году на выборах. Он не забыл, он это помнит хорошо. Он помнит о всех коррупционных скандалах, которые тогда Зеленский наружу вытащил и что сыграл определенную роль. Дональд Трамп также помнит, как он ездил и оказывал поддержку демократам в рамках предвыборной кампании вот сейчас, в 2024 году. Он вообще ничего не забывает. Он супер злопамятный тип. Он все помнит. И сейчас у него опять выборы. И опять ему, да, это придуманный в его голове план. Да, на самом деле не оказывают удары по нашим МПЗ такого влияния на цены на дизель в Соединенных Штатах Америки, как американцы хотят представить. Ну, правда, это так, это не оказывают они такого влияния. Но Дональд Трамп и его команда придумали схему. Он эту схему играет, и он говорит человеку, который зависит от него до сих пор, больше, чем от кого-либо еще. Несмотря на то, что американцы и Дональд Трамп лично снизил количество помощи, которое поступает от американцев, переработал полностью эту схему и больше не дает им бесплатное оружие там и так далее, но все еще больше, чем от американцев, Украина не зависит ни от кого. И этот человек умудряется ему дерзить и не делать так, как он говорит. Но Дональд Трамп этого не понимает, и опять это все накануне выборов. Он опять пытается ему выборы саботировать. Он опять пытается помешать ему одержать победу. И, может быть, он даже и обвинит его после того, как проиграет на этих выборах, он все-таки, наверное, скорее проиграет, ну, республиканцы, может, и еще раз обвинит Зеленского и сделает его своим простокровным врагом уже. И пошли заявления о том, что Зеленскому пора бы выборы устроить. Он уже очень много раз мог достичь каких-то договоренностей в рамках сделки, которая ему предлагалась, но он отказывается. И тут, кстати говоря, очень сложно спорить с Дональдом Трампом. Он просто правду матку начал говорить про Зеленского. Без каких-либо купюр. Действительно, давненько ему надо было пойти на сделку. У него были возможности, он от них отказался. Украине пора бы провести выборы. Помимо этого, ходят слухи о том, что американцы начали угрожать им разведданными. И что они от этих разведданных будут их отключать. Они начали угрожать им поставками вооружения. Вот на фоне этого всего европейцы там вдруг активизировались и начали говорить о том, что вот мы выделяем там вот столько-то миллионов, вот столько-то миллиардов сейчас на закупку оружия, на закупку дронов. Но на закупку у кого выделяют европейцы средства? Не стоит забывать, у кого они это все закупают. У американцев. То есть американцы могут перестать продавать. Если захотят, если нужно будет оказать такое давление, если нужно будет вот жука этого навозного все-таки раздавить, они могут это сделать. Может, не накануне выборов, потому что создавать такую турбулентную ситуацию накануне выборов, делать так, чтобы этот клоп вонял, ну, особо, наверное, не захочется никому. Но потом чисто отомстить, да за милую душу. Венисиус существует, пишет Нилс Майкл. Без него было бы скучно. Но Венисиус такой, да, утконос, конечно, от мира футбола. Он вытворил. Но то вечером об этом, наверное, поговорим. Утконос — доказательство того, что у Всевышнего есть чувство юмора, пишет Денис Девятиэтажник. Ну да, а Дональд Трамп не признак того же самого? Так, у американцев сейчас пройдут выборы, и они нас в очередной раз обманут, пишет Геннадий. Каким образом? Что вы имеете в виду? Они нас в очередной раз обманут. Обманут с чем? У нас абсолютно торговые взаимоотношения сейчас в рамках этой истории. Я вас уверяю, там нету подводного камня никакого, и мы его не заложили, американцы ничего там не закладывали. Там просто торговые взаимоотношения. Мы вам деньги, вы нам дизель. Все. Вот деньги, вот дизель. Все остальное происходит на фоне. И то, что происходит, нам выгодно. Отлично. За это стоило бы продать дизель для того, чтобы посмотреть на такое. Может быть, еще и денег сверху бы дать, сверху дизель, для того, чтобы посмотреть на все, на, вот на это. Но обмануть они как могут в этой схеме? Здесь нету никакой подоплеки для обмана. Как мы не купим ваш дизель, так от обману? Не купят. Хорошо, не, они не купят, мы не продадим, ладно. Типа не сказать, что у нас был расчет на эту покупку этого дизеля. То так подвернулась возможность. Ну, хорошо. Гермошлем пишет, так с дизелем выигрывают Китай и Индия. Я не спорю, я только хочу и что вопрос задать. Выигрывают и как? Что вы имеете в виду? Они выигрывают Китай и Индия. И что? Так, самое забавное, что американцы не обратили, Василий пишет, внимание на абсурдность двух утверждений, сделанных через запятую. Один, высокие цены на дизель в США из-за того, что Зеленский уничтожил МПЗ в России. Два, давайте будем покупать дизель у России. Откуда дизель в России, если у нас МПЗ разбомбили? Это очень хорошее, да. Да, это не важно. Это не важно. Важно, это цена на вот этой стеле у бензозаправки. Больше ничего не важно. Если у него получится на эту цену повлиять, а у него получится. Насколько посмотрим, но у него получится повлиять. Если она упадет, эта цена, ну, вот, все будет хорошо для Дональда Трампа. Этот план сработает. Как-то повлияет ли он на выборы кардинальным образом? Я не думаю. Если вдруг это позволит ему выиграть, если республиканцы выиграют и оставят за собой большинство, ну, я, не знаю, я прям поаплодирую тогда. Это будет что-то фантастическое. Это правда будет фантастика самая настоящая, если у них это получится сделать за счет вот такого одного изящного решения, придуманного в последний момент и реализованного. С учетом всего того, что он натворил до этого. Это будет чудо. Поэтому я в это не верю. Я в чудеса не очень верю. Но если вдруг получится, ну, фантастика. Но это не отменяет изящество самого этого ухода. Он сам по себе в вакууме, в отрыве, он довольно изящный. Тот, кто это придумал, большой молодец. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Да, я вот тоже не верю, что у них пытаются... Этот ход поможет выиграть выборы республиканцам. Ну, это так, вдогонку ваших слов. Вообще, не надо забывать, сколько американцы принесли горя нашему российскому народу, русскому народу, всем нам, и не надо их вот так сейчас хаять. Мне вот это не нравится, что вообще бы я им ничего не продавал, потому что это Нэнси Пелоси печеньками всех кормила, потом они спровоцировали, они все это начали, и тут мы спустя 10 лет забываем и продаем им что-то. Нам нужно быть на них злыми и помнить, и упоминать им все это, а не говорить, вот, на тебе дизель, хочешь купить, пожалуйста, вот столько денег.
0: Знаете, это позиция такая, конечно, хорошая, но с этой надо позиции, знаете, что с этой позиции не получится никогда сделать? Денег заработать.
1: Нам не надо от них денег.
0: А от кого? Как это? Подождите.
1: Мы не зарабатывали деньги.
0: А, ну с немцами же мы тогда тоже не можем торговать потенциально, правильно?
1: Ну, с немцами...
0: Ну, и с китайцами тоже, наверное, мы не можем торговать. У нас с китайцами тоже разные были взаимоотношения.
1: Ну, в долгосрочную перспективу, по крайней мере, мы не нужно с ними играть. Потому что придет следующая администрация через 2 года. Допустим, придут демократы. И что?
0: Да.
1: Снова они все забудут и снова где-нибудь начнут новую войнушку. Вот если бы мы, например, в Канаде начали революцию, как бы на месте нас поступила бы Америка? Так же бы поступила, как и мы, или нет?
0: Америка? 100%, да.
1: Если бы мы, допустим, оружие мексиканцам продавали... А потом мы у Америки такие, дайте нам что-нибудь, урана там или эти ножик Буша.
0: Америка поступила бы 100% именно так, да.
1: Видите, у них власть так устроена, что 4 года одна власть, а 4 года другая власть, и она не отвечает за предыдущие ходы власти, за предыдущую, ну, логику другой власти.
0: Да, и да, вот да, это, да. Это правда.
1: Мне нравится. Мне надо что-то с этим.
0: Ну, думать. Это они там пускай сами с этим что-то делают. Они, может, кстати говоря, сейчас и справятся. Тоже дайте ребятам волю. Они, может быть, там сейчас разойдутся. Кто знает. Но это хорошая логика. Она такая человеческая, я понимаю. Как можно там? Вот да с этими-то. Да они сделали то все 20-е, 30-е. Это. Правильно, есть вещи, которые нельзя забывать, конечно. Но с такой логикой никогда не получится денег заработать. Если всем все помнить, а у нас тогда память должна быть очень большая. Мы давно существуем. Если мы всем все будем помнить, нам тогда ни с кем нельзя торговать. На планете Земля. У нас со всеми было разное. С турками было? Было. С персами было? О, как у нас было с персами. Мое почтение, как мы рубили друг друга с персами. Очень, очень хорошо рубили. Со всей Европы было. Без исключений со всей Европы было. Да, мы всех там, все, со всеми там воевали. А с китайцами было? Хм, было. С японцами было. С монголами было? С монголами было. Давненько, конечно, да. Монголы нынешние и те монголы, разная история, разная, но с монголами было. Сам факт. С американцами тоже было, конечно же. По-разному. В основном в холодную, справедливости ради. В отличие от, там, я не знаю, тех же самых персов. В основном с американцами в холодную. Прямое противостояние с американцами? Нет, такого не было. Ну, где-то опосредованно, да, действительно было. Так нам ни с кем нельзя тогда торговать. Нет таких стран на планете. С хохлами не было, пишет Олег. Ага, да. Ха, обязательно не было. Ну-ну. У нас, мы долго существуем, у нас ко всем есть такие претензии. Но я вам больше скажу, ровно эта же логика в обратную сторону работает. Ровно такая же. Со всеми же этими же странами у нас и были союзнические взаимоотношения. Причем, порой даже в решающие моменты истории. Мы с американцами вместе против нацистского режима, против Третьего Рейха воевали? Воевали. Союзниками были? Были. Победили? Победили. Это факт. Там даже британцы были с нами союзниками. Вот уж где вражины-то закопаны. Но даже британцы там были нашими союзниками. С китайцами мы в хороших отношениях, очень хороших. А Иран? Прекрасные сейчас взаимоотношения. Хотя когда-то очень плохо друг с другом, друг к другу относились. Ну и так далее. Ровно эту же логику можно развернуть в обратном направлении. Вот у нас сейчас с Японией напряги, а в какой-то момент мы с японцами прямо-таки воевали. И выигрывали, и проигрывали, что самое интересное. А ровно там до этого, как мы им проигрывали, а царь туда ездил, еще будучи царевичем, наш в отпуск, и хорошо там проводил время. И очень хорошие дипломатические связи налаживал с этой самой Японией. И даже татуировку до конца своих дней носил на память об этих прекрасных днях. И приключениях. Я про Николая II. А потом он же с ними воевал. Тяжелее геополитика, нежели чем человеческие взаимоотношения, понимаете? А главное, жизнь страны, тем более такой страны, как Россия, вмещает в себя большее количество событий, нежели чем жизнь человеческая. И человек, он может помнить какие-то вещи и никогда их не прощать. Это уже там у каждого на совести. Я сам такой человек. Я, если что, да, не злопамятный, но память у меня очень хорошая. И я все помню. Это я, да. Поэтому вы в Турцию не ездите. Ну, в том числе. Там, я вот не хочу, например, в Турцию ездить, да. Ну, в том числе и поэтому, да. Но человек меньше в себя вмещает. У человека нету таких богатых взаимоотношений друг с другом, как в основном, как у стран друг с другами. Так что нельзя сравнивать. Нельзя геополитики и к взаимоотношению между государствами относиться как к взаимоотношению между людьми. Это не так работает. Николай II там саблей по голове получил. Отлично время провел. Да, получил, это правда. Получил. И потом император извинялся за это лично. Японский, я имею в виду. Да, там было такое. Человек может себе позволить простые взаимоотношения? Да, может. Конечно, может. Смысл включать позицию обиженки имеет минимальный, чаще вредоносный смысл, пишет Вячеслав. Да просто, ну, от этого вот давайте попробуем сейчас. И вот есть американцы, есть мы. Мы можем сказать американцам, мы вам ничего продавать не будем. Больше, наверное, ну, по такой логике, наверное, больше никогда. Либо до того момента, видимо, пока американцы не покаются, вот не придут, не упадут в ноги и не скажут, извините, пожалуйста, нас. Можно выбрать такой путь. Нам от этого что? Мы от этого что получаем? Гордость какую-то, заявленную позицию? Вот сейчас, с этой точки зрения, многие смотрят на Украину, между прочим. Вот смотрят на Украину и думают, некоторые искренне удивляются. Как можно быть такими упрямыми и такими тупыми, когда смотрят на то, что они делают? Потому что, ну ты же полностью зависишь от американцев. Ну да, тебе не нравится то, что твой типа партнер и союзник в обход тебя, обвиняя еще тебя во всех своих собственных грехах, в чем ты на самом деле, наверное, даже и не виноват, поливая тебя грязью, заключает сделку многомиллиардную с тем, с кем ты воюешь, кого считаешь своим самым злейшим врагом и против которого как раз и дружишь с этим самым своим партнером. Тебе, конечно же, это не нравится. Ты, конечно, будешь чувствовать себя преданным. Здесь предельно понятно все. Но ты полностью зависишь от этого партнера. Ты не можешь эту руку кусать. Не можешь. Иначе тебе кирдык. Тебе и так уже практически кирдык. То есть ты ловишь последние какие-то шансы. И даже в этой ситуации ты все равно руки кусаешь. Ну, все на это смотрят и думают, ну это неизлечимо, конечно. Видимо, такое должно сгинуть в небытие. Все, раз и навсегда. Это нужно усыпить. Иначе не получится. Необучаемые. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Песков объяснил призыв Дональда Трампа сменить главу Украины. Американский лидер предложил выбрать нового президента, потому что Владимир Зеленский не проявляет политической воли для остановки конфликта. Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает, заявил официальный представитель Кремля в интервью РИА Новости. Накануне, напомню, Дональд Трамп отметил, что Россия хотела бы заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине, тогда как Зеленский этого не желает. Новый пакет санкций ЕС может включить меры против российского военно-промышленного комплекса. Власти Евросоюза собираются внести в список около 1600 физических и юридических лиц. Рестрикции, в частности, планируются в отношении производителей ракет. Ограничительные меры будут действовать 3 года, утверждают источники издания «Политико». В понедельник в Люксембурге встретятся министры иностранных дел стран Евросоюза. Они продолжат обсуждать планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным. Кроме того, планируется ограничить передвижение наших дипломатов внутри европейского сообщества. Российские войска уничтожили ночью в порту Одесса судно с военными грузами. По данным Минобороны, сухогруз доставлял продукцию для вооруженных сил Украины. Кроме того, уничтожены 4 локомотива в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области. По составам были нанесены удары при помощи беспилотников «Герань». Локомотивы также использовались в интересах ВСУ. Городская дума Екатеринбурга приняла досрочную отставку мэра Алексея Орлова. Решение единогласно поддержали все 27 присутствовавших депутатов. Орлов покидает пост в связи с переходом в законодательное собрание Свердловской области. Его кандидатуру на должность сенатора, представителя регионального парламента, уже поддержала кадровая комиссия Уральского межрегионального координационного совета «Единой России». Голосование по назначению пройдет 13 октября на первом заседании Заксобрания. Объясняя уход, Орлов говорил, что решил продолжить карьеру на политическом поприще. Он отметил, что самостоятельно принял это решение, но долго его обдумывал. Возможность работы в Совете Федерации бывший мэр Екатеринбурга связывал с решением депутатов. Обязанности главы города временно исполняет первый заместитель мэра Рустам Галямов. Нового мэра должен назначить губернатор Свердловской области Денис Паслер. О погоде в завершении выпуска +12 сейчас.

0: чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
2: Потерянное время. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
0: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва, 94,8.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 октября, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

Еще идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно жмите на колокольчики. Не забываем про ракеты на Рутюбе. Работает безотказно. Шутки шутками, но ракета на Рутюбе — это просто какое-то, ну, чудо самое настоящее. Нажимаем, продолжаем нажимать, не останавливаемся.

Значит, вот Макс пишет, вы передергиваете, это все равно, что во Вторую мировую Сталин бы продавал Гитлеру танки и пушки, которые бы потом стреляли в нас, сейчас идет конфликт, конфликт идет с Западом, Запад это Америка и Европа, и мы продаем топливо, чтобы у них все было хорошо, чтобы они заправляли свою технику, которая стреляет по нам. А не, Макс, вот передергиваете как раз здесь вы. Потому что, давайте вот прямо от обратного пойду, чтобы, значит, заправляли они свою технику, которая стреляет по нам. Трактор американский, как он, Джон Дир называется, он не стреляет ни по кому. Значит, Запад — это Америка, Европа, это правда. Продаем ли мы топливо, чтобы у них все было хорошо? К Европе это не имеет никакого отношения вообще. Европа здесь абсолютно ни при чем, да? А, значит, потом Гитлер, танки, пушки, Сталин, Вторую мировую войну. Нету ничего объединяющего в Гитлера и Дональда Трампа. Может быть, почти ничего. Давайте, может быть, почти ничего. Но

0: это вообще не одно и то же. И ситуация, она не точно такая же. Прекратите прогонять все через призму Второй мировой войны. Не все похоже на Вторую мировую войну. То, что сейчас происходит, вообще не похоже на Вторую мировую войну. От слова совсем. Трамп — это не Гитлер. И Гитлер — это не Трамп. Они не похожи друг на друга. Ситуация другая. Совершенно. И то, что вы пытаетесь мыслить категориями Второй мировой войны, вас как раз в эти, в эту ловушку и закидывает. Это вы передергиваете. Потому что ситуация выглядит совершенно иначе. И речь не идет о танках. И не идет речь о ракетах. Речь идет о дизеле. Даже не о нефти, а о дизеле. Конкретно. И никакие танки и ракеты никто американцам не продает. Тут вот хорошее было, значит, что американцы вот в, этой режим, в этом, значит, режиме, когда мы обижаемся, не обижаемся, встаем в позу в какую-то, еще что-то, они должны, вот Павел пишет, пускай американцы тогда признают, что их бомбы летят по нам. Американцы когда отрицали этот факт? Скажите мне, пожалуйста, когда они не признавали этого? По-моему, они не отрицают. По-моему, в этом они довольно-таки честны. Не можете пока привыкнуть, я понимаю, к этой постмодернистской реальности. Она особенно через призму Второй мировой войны, особенно такую вот прямолинейную призму, воспринимается достаточно странно. Но пора привыкнуть. Забывайте главную вещь. Вот в чем задача каждого государства? Задача каждого государства – соблюдать свои национальные интересы и делать все для того, чтобы эти национальные интересы соблюдались. Добиваться своих целей на мировой арене любой ценой. Вот какая задача у государства. Не помнить там где-то кому-то какие-то обиды. Если вдруг припомнить кому-то обиду играет тебе в плюс и отвечает твоим национальным интересам, и делает так, что эти национальные интересы соблюдаются, и добиваешь, ты таким образом добиваешься каких-то успехов, пожалуйста, тогда надо all day, только и делай, что вспоминаешь и вспоминаешь всем, без остановки. Если нет, если это наоборот противоречит твоим интересам, если это тебе не приносит вообще ничего, ну тогда это бессмысленно с точки зрения государства. Какой тебе от этого толк? Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Здрасте.
1: Доброе утро, Георгий, Денис, девятиэтажный.
0: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
1: Ой, я люблю, когда про Вторую мировую начинается и сравнение вот этого.
0: Да, я тоже люблю.
1: А вы... Да, там тоже все было не так просто. Да, и последний эшелон с зерном ушел в Германию из Советского Союза 22 июня. Ну, по документам. Где-то, говорят, где-то полпервого ночи. И так, поинтересуйтесь, затворы производства какой страны стояли в винтовках американских пехотинцев. Ну, просто так, может быть. Все тоже было очень все сложно, но нам-то в школе преподают как можно проще, просто надо передать много информации. И так-то событий было много. Поэтому упрощают. Вот там враги, здесь друзья, здесь союзники, здесь вот это, мы все вместе, они там все тоже все вместе, ну и вот воюют. Все по-простому. Как бы, да, ну как вот тоже вы говорили, простые взаимоотношения. Mm-hmm. Человек может себе, ну да, человек может себе позволить, а государство не может себе позволить. Вот, мне понравилось, как сказал Рафаэль Никитович Ардуханян про всю эту дизельную историю, что это, наверное, в одной из последних очередей именно про дизель. Mm-hmm. Потому что здесь действительно, да, тут дизель-то это так, это, в общем-то, повод, по большому счету. Здесь и выборы американские. Здесь и Украина, здесь тебе и... Да что, в общем, очень многоаспектная история, да, и готовилась очень давно. Все спрашивали, а что Вытьков-то с Кушнером сюда все время катается, чебуреки есть? А что Дмитриев туда, он кто такой, да? Все время на какие-то форумы ездит, с кем-то договаривается. Это вообще все зачем? Они же враги. Что мы их тут принимаем, кто они такие, кто их в Кремль пустил, да? Такие сделки, они месяцами готовятся. Ну, просто вот, чтобы для понимания, вот этот танкер с дизелем, который сейчас у берегов США,
0: да.
1: он вышел из родной гавни 22 сентября.
0: Угу.
1: То есть тогда уже все было понятно кому-то. А до этого была масса встреч, телефонных созвонов и все такое. И вот этот разговор Путина с Трампом по телефону полтора часа, ну это просто был запал информационной бомбы. Просто вот, вот это было той искрой, которая проскочила. Вот это тот финал олимпийской 100-метровки, да, вот на Олимпиаде бегут 100 метров, там 9 с копейками секунд. Вот до этого многие годы тренировок. Вот здесь то же самое. Все очень сложно. И она, зачем взорвали эту бомбу, мы тоже узнаем через несколько месяцев. Ну, во всяком случае, как, после выборов. Во-первых, грубо говоря, камень кинули в воду, пошли волны, а сейчас будем наблюдать и пользоваться. Какое сопротивление это встретит? Ну, что-то глобалисты сейчас, вот что они? Их, теперь их ход, чего они сделают? Антитрамповцы. Ну, говорю, условно, глобалисты, да, назовем их так. Там, евроатлантисты, как хотите называть.
0: Да-да-да.
1: Их следующий ход. Он же будет какой-то, правильно? Должна быть какая-то реакция.
0: Ну, они будет. Пытаются сформулировать сейчас, да.
1: Вот, они в шоке. Пока. Подождите, шок пройдет. Истерика закончится. Но они сделают ход. Вот надо смотреть, что, насколько быть готовым. Какой ход они? Что они такого придумают? Способны они что-то такое действительно действенное, неожиданное какое-то сделать? Ну, не знаю.
0: Интересно, потому что вот последнее...
1: А очень интересно, знаете, что, да. Вот, что следующая речь Рубио. Вот смотрите за этим персонажем.
0: Mm.
1: Вот, что он, вот что скажет Рубио, прям вот наблюдайте. Вот и тогда будет что-то понятно, мне кажется.
0: Ну, про Рубио тоже интересно, любопытно, да, за Рубио действительно можно понаблюдать, мне кажется, что тем более, что его сейчас опять немножечко в стороночку отодвинули, этого самого Рубио, правда, на данный момент он, мне кажется, вообще всех в сторонку отодвинул. А по поводу, значит, глобалистов и их ходов, у них интересная была тактика в последний, вот, как Дональд Трамп заступил на свой пост, они стараются особо активно-то и не ходить. Они танцуют от него. Он много сам против себя делает. Они никогда в жизни так хорошо бы против него не сыграли, как он играет сам против себя. Но здесь я согласен с тем, что это в последнюю очередь, наверное, про Дизель конкретно. Я бы немножко перефразировал. Это, наверное, в последнюю очередь именно про... Это в последнюю очередь... Для американцев про какие-то деньги, наверное. Это чисто, чисто политическая история. Она не связана с настоящими сельскохозяйственными ребятами, которые на своих тракторах там что-то какие-то в полях работают. Это не забота не о них. Это забота о их голосах, которые они должны отдать. Это политическая манипуляция. Попытка повлиять на выборы. Выборы в Соединенных Штатах Америки 3 ноября. Ну и вот давайте считать, вот давайте посмотрим на календарь. Где-то в районе конца сентября, нет, давайте так, ход был придуман где-то в начале, наверное, сентября, скорее всего, да, может быть, в конце лета. Вот придумали ход. Я подозреваю, когда у нас там Вытков приезжал в Москву с Кушнером? Вот когда это было? ЦРУшник был, потом Вытков, Кушнер. Ну, вот где-то в том, в этом моменте происходили, видимо, первые договоренности, да? Потом вот недавно Дмитриев летал в Майами, я так понимаю, там уже просто согласовывая уже какие-то последние детали. Конкретно этого хода. Ну, вот где-то там в сентябре это произошло. 22-го, как сказал сейчас Денис Девятиэтажник, танкер поплыл. Вот сейчас, мы 12 октября с вами находимся, танкер плюс-минус приплывает. Там где-то еще есть наверняка еще танкер. Тоже где-то, скорее всего, плывет. Вот будет там еще, скорее всего, один танкер. Ну, даже давайте вот на этом танкере. Вот приплыл танкер. Вот у тебя начинается там отгрузка всего этого добра. Вот где-то как раз на следующей неделе, может быть, чуть больше... Это нефть, это дизель начинает попадать уже на заправки. Это уже начинает влиять на рынок. Это уже начинает влиять на цены. И конкретно задача сделать так, чтобы повлияло это все в районе 30-х чисел октября на цены. Чтобы к 3 ноября человек уже понял, сработал гениальный ход Дональда Трампа или не сработал. И пошел и отразил это в своей бюллетени. Вот главная задача. Да, это, наверное, не про дружбу с Россией, какую-то ненависть к Украине, хотя ненависть к Украине на фоне этого растет у Дональда Трампа просто геометрической прогрессии. Невероятно. Потому что они ему палки в колеса вставляют, его гениальным электоральным планом. Это растет, но это не сама цель. Я думаю, что есть такая история, что он хотел сделать так, чтобы украинская сделка была вот этой его нефтяной историей. Он хотел, чтобы он смог добиться чего-то там между Россией и Украиной, неважно чего, главное, чтобы хоть чего-то. Какого-то там долгосрочного мира, не мира, это вообще ему тоже наплевать. Здесь сейчас что-нибудь бы где-нибудь подписали, руки бы пожали с ним по центру, и его это полностью устроило бы. Он хотел, чтобы это стало его историей с дизелем. И он бы это продал на выборах. Это было бы намного лучше для него. Он очень это хотел. Он всем бы рассказал, что он турбо-супер-миротворец. И вот бы как бы это продемонстрировал. Главный, действительно, свой пример того, что он миротворец. Из всех тех, которые у него были до этого. Ну, первый реальный, на самом деле. Скорее всего, тоже неполноценный. Но он бы хоть что-то бы продемонстрировал. Ему Украина много раз помешала это сделать. И снова бы брал бы премию мира. Ну, по крайней мере, на нее бы претендовал. Начал бы об этом говорить опять. Украина много раз ему помешала это сделать. И вот сейчас он им это припоминает. Вот сейчас мы видим, как он к этому относится. Он говорит, что у них было много раз. Были возможности заключить эту самую сделку. Но они ее не заключают. Трамп в итоге бизнесмен или политик, спрашивает Дмитрий Катков. Дональд Трамп, в первую очередь, Дональд Трамп. Он человек-явление. К нему не надо относиться ни как к бизнесмену, ни как к политику. Он человек-явление. На данный момент, конечно, он скорее политик, нежели чем бизнесмен. И зарабатывать он сейчас пытается не деньги, а вот эти самые политические очки в большей степени. Но он просто вот, он Дональд Трамп. Его не надо, он не укладывается в какие-то рамки, которые обычно подходят для среднестатистического политика или среднестатистического бизнесмена. Ну, не укладывается он в эти рамки, он больше этих рамок, это правда так. Ужас какой, мне тут шутки пишут. Такие шутки я не могу читать. Трампушка — это очаровательное солнышко. Да, вот можно, вот это вот больше к нему подходит. Очаровательное солнышко, взбалмошный, странный псих, может быть, да, к нему подойдет. Даже очень... Это все в нем есть. Так его и надо рассматривать. Так, слушаю вас. Здравствуйте. Так, я не понял, я взял, нет? Не, не взял. Слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Евгений, Москва.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, а вы как вы считаете, вот в связи с этой, с дизелем, а нельзя ли попросить Трампа тоже заключить сделку и, допустим, в обмен на дизель не передавать разведсведения, допустим, для Украины? Угу. Ну, это как бы в придачу вот к этой сделке. И попросить его не передавать сведения Украины, чтобы сделка совершилась. Угу.
0: Больше такого? Теоретически, конечно, можно. Но вот давайте тоже на пальцах попробую. Вот, предположим, я продаю телефон. Вот решил продать свой мобильный телефон. Я выставляю за него цену. Ну, там, я не знаю, сколько он стоит. Пускай будет 50 тысяч рублей. Вот за 50 тысяч рублей я его, скорее всего, продам через... У меня был опыт просто продажи мобильных телефонов. Я думаю, что у меня будет... Я продам его за секунду. Буквально. Я вот как-то раз продал телефон за секунду. Я могу поставить цену 80 тысяч рублей. Продавать, скорее всего, буду намного дольше. Но есть вероятность, что и за эти 80 продам. А могу поставить цену 150 тысяч рублей. И не продам его никогда. Потому что он новый, стоит дешевле, чем 150 тысяч рублей. А могу сказать, я продаю его за 150 тысяч рублей и одну треть вашей квартиры. Могу так еще. В принципе, меня никто не остановит такое предложение сделать. Но я его не продам вообще никогда, и еще попаду, скорее всего, в несколько пабликов, которые публикуют смешные, абсурдные объявления на Авито. Как вот псих продает старый мобильный телефон за треть от квартиры. Можно и так, да. Можно попробовать сказать про разведданные за дизель. Но никто этого делать не будет. И дизель не продадите. И с разведданными ничего не поменяется. И еще и немножечко тю-тю будете выглядеть. Так можно сделать, да. За что-то лучше, за что-то больше можно требовать разведданные. Если бы мы могли, например, американцам продать Дональду Трампу, не американцам даже здесь важно, Дональду Трампу, продать гарантию того, что он выиграет, что республиканцы выиграют на этих выборах, тогда можно было бы требовать разведданные, да. Вот какую-то... Но мы не можем, у нас нет такого товара, у нас его не существует. Мы такую гарантию продать не можем, уже никто ее не продаст. Такого вообще не существует ни у кого такого товара. Но если бы могли, гипотетически, если бы у нас был бы вот этот волшебный ход, который от нас зависит и который мы можем предоставить, тогда могли бы требовать, да, что угодно, наверное, он бы на все пошел. Мы уже выяснили, что тут дело не в дизеле, а в политике. Поэтому пример с телефоном не в кассу. Очень даже в кассу. Почему? В политике, да. В политике. Но ход наш с дизелем, он не гарантирует ему победы на выборах. Он просто чуть-чуть ему добавляет шансов. Но так как сейчас у него вообще нет никаких вариантов, просто никаких, он пользуется вот этим, да. Он решил вот этот попробовать провернуть. Все остальное он уже, все остальные шансы он уже потерял. С Ираном он ничего не сделал, победу не одержал, договориться ни о чем не успел договориться ни о чем достаточно заранее, чтобы это улеглась история к выборам. С Украиной ничего не урегулировал, там никого, китайцев никаким образом не победил, никого вообще не победил. В общем, ничего не сделал, только хуже сделал ситуацию. А уже вот осталось меньше месяца до выборов. Все, время уже истекает. Время на пределе. Остается только вот такие какие-то истеричные вещи делать. Ну, он их делает. Может, не повлияет. Скорее всего, никак не повлияет. Но это не значит, что надо перестать пытаться. Алекс пишет, выглядит как одна игра в одни ворота, к сожалению, в наши. Каким образом? Объясните мне, пожалуйста. Каким образом это вообще игра в наши ворота? Россия от этой истории вообще только приобретает. Причем намного больше, чем те миллиарды долларов, которые заложены конкретно в этой сделке. Потому что Дональд Трамп у власти в Соединенных Штатах Америки. Нам выгодно? Ну, смотря с чем сравнивать. Сравниваем с демократами. Смотрим на предыдущих демократов и смотрим на то, что сделал Дональд Трамп. Вот знаете, как вот, помните, была эта аналогия, американский один экономист приводил, что американцы в покер играют, мы в шахматы, китайцы в го. Рассказывал я вам об этой теории. Но вот мне кажется, вот эта игра, которая сейчас происходит, это вообще совершенно другая игра. Называется «Три в ряд». Вот то, что сейчас происходит, это «Три в ряд». И в любой игре, вы все, я думаю, в это играли, в любом «Три в ряд» есть такая кнопка перемешать полностью все, что происходит у вас на игровом поле. Все шарики. Когда у вас мало этих комбинаций, вы их видите, они есть, но их мало. Вы можете нажать на эту кнопку, все полностью перемешивается, и вдруг у вас появляется, здесь можно синенький, здесь можно там какой-нибудь бриллиантик сделать, 5 ряд собрать, здесь еще что-то. Вот Дональд Трамп, это та самая кнопка перемешать все. Он лучше всех это сделал в мире. Вот он пришел, все перемешал. И ситуация сложилась выгоднее, чем была. Цены на нефть подлетели, взаимоотношения в западном блоке разладились, серьезно разладились. Соединенные Штаты Америки творят какую-то дичь. При этом с нами разговаривают, в отличие от предыдущей администрации, разговаривают. Более того, даже и порой могут посотрудничать. Взаимовыгодно можно это делать. Нашим врагам стали оказывать помощи меньше. Нестабильности в мире добавилось. Нестабильности добавилось, это правда. Но благо мы умеем серфить по этим волнам нестабильности. Мы умеем это делать. Мы пока чувствуем себя достаточно неплохо, особенно в сравнении с другими. Эта администрация американская при всех своих заявлениях о том, что они там сейчас всех попробуют поссорить друг с другом, у нее ничего не получается. На самом деле она очень малофункциональна, эта администрация. И реально подгадить нам как-то жизнь у них не сильно получается. Поэтому в сравнении с предыдущими этот человечек нам, наверное, все-таки выгоден. Он все еще лучше, чем предыдущий. Мог бы лучше стараться, да, наверное. Ожидания у кого-то были больше, безусловно. Но даже вот из того, что мы сейчас имеем, ну, пускай этот будет. И если можно будет попробовать сделать так, чтобы он еще чуть побольше вот, творил вот эту дичь, которую он творит, которая приносит нам выгоду, ну, можно это сделать. Тем более, если это еще и стоит нам плюс несколько миллиардов долларов. У нас новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Зеленский ввел санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, рестрикции касаются криптовалютных сервисов и двух морских судов. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы Украины. В первый санкционный список вошли 70 россиян, как заявляют в Киеве, они связаны с военно-промышленным комплексом. Второй пакет санкций затронул 28 физических и 27 юридических лиц. В этом перечне операторы криптобирж, сервисы обмена криптовалют, их руководители и владельцы, а также директора и главы компаний, входящих в финансовую сеть А7. Ранее санкции против нее ввели Соединенные Штаты Америки. В 21 регионе России пресекли террористическую деятельность 57 подростков. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она рассказала, что несовершеннолетние граждане также занимались подготовкой диверсий. Подростков выявили сотрудники СКР, Федеральной службы безопасности и МВД. Следственными органами Западного, Центрального и Восточного межрегиональных следственных управлений на транспорте СК России в текущем году в суды направлено 39 уголовных дел в отношении молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, обвиняемых в поджогах по заданию украинских спецслужб различных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, а также базовых станций связи, заявила Петренко. Дмитрий Песков объяснил призыв Дональда Трампа сменить главу Украины. Американский лидер предложил выбрать нового президента, потому что Владимир Зеленский не проявляет политической воли для остановки конфликта. Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает, заявил официальный представитель Кремля в интервью агентству РИА Новости. Накануне Дональд Трамп отметил, что Россия хотела бы заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине. В то же время Зеленский этого не желает. Центробанк ужесточит контроль за операторами электронных кошельков. Регулятор приблизит предъявляемые к ним требования к банковским стандартам. Компании обяжут прозрачнее раскрывать информацию о тарифах, рисках и условиях возврата средств. Рынок таких услуг уже достиг 13 300 000 000 000 рублей. При этом до сих пор регулирование было мягче, чем в банковском секторе. Теперь вместо рекомендательных правил операторов будут оценивать по 33 критериям, пишет газета «Известия». Издание отмечает, что за нарушения Центробанк сможет требовать исправлений, а за неисполнение предписаний применять санкции вплоть до отзыва лицензии. О погоде. В Москве сейчас плюс 13, сегодня в столице облачно, с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный, днем до 18 тепла. Ветер южный с переходом на западный, 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
14: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них.
16: В этот понедельник гость в студии, председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
12: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
17: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 октября, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А еще идут прямые трансляции, они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракеты обязательно на Рутюбе надо нажимать. Сканируйте QR-код в трансляции для того, чтобы писать нам в бот в мессенджере Макс. А еще зайдите в Макс в Дзен в Телеграм, подпишитесь там на наши каналы.

0: Геннадий пишет, а кто определил, что разведданные стоят дороже дизеля? Мы заведомо почему-то ставим себя в ущербные условия. А по-вашему, разведданные, на которых строится вся военная операционка Украины, они стоят не дороже, чем дизель, причем в достаточно ограниченном количестве? Если бы это был дизель, который буквально спасал бы американцев от голода, то есть вот без этого топлива останавливается техника в Соединенных Штатах Америки и больше не двигается никогда, и только на нашем топливе она будет двигаться. Это один разговор. Но такого разговора сейчас нет. Об этом же речи не идет. Это же не дизель. Это же инъекция рейтингу Дональда Трампа. Вот что это такое. Вот Макс тоже об этом пишет, что кто предоставляет разведданные? Люди. А людям что надо, что-то надо кушать? А кто их кормит? Тот самый трактор, который заправляется нашим дизелем. Но это неправда. Так относиться к этой ситуации, это просто самого себя обманывать. Не, трактор так или иначе будет двигаться. Просто ему это будет стоить дороже. И в краткосрочной перспективе это просто приведет к тому, что Дональд Трамп с большей долей вероятности потеряет парламент. Вот к чему это придет. А не к тому, что американец сдохнет от голода. Он не сдохнет от голода. Даже если вам это бы очень сильно хотелось, этого не произойдет. Константин говорит, пишут люди, пишущие с айфонов. Ну, тут айфоны тут тоже ни при чем, честно говоря. Но если вы имеете в виду, что вот вы такие там это антиамериканские, там перестаньте тогда айфонами пользоваться, это тоже, на мой взгляд, странная логика. Но сейчас мы вообще про другое. Ага, завтра он объявит адские санкции, развернут танкеры, нас опять надули. Про зерновую сделку также все аргументированно объясняли, что в перспективе это победа нашей внешней политики. Значит, во-первых, Алекс, это не в перспективе победа внешней нашей политики. Это здесь и сейчас. Вот все, что сейчас происходит, это уже того стоит. Вот это вот все, что сейчас происходит. Все, как они волтузят хохлов. Как они вот, Зеленского этого унижают в очередной раз. Как он им про выборы говорит. Вот это уже все стоит того. Во-вторых, Дональд Трамп, в принципе, того стоит. Он, я бы, мне кажется, привел аргументы, чем Дональд Трамп отличался от тех, кто был до него. Кто будет после, мы не знаем, да, вот до него. Он того стоит. Сейчас не Дональда Трампа избирают, а парламент. Но этот парламент способен Дональду Трампу сильно ухудшить жизнь. Нам надо это? Да нет, я не уверен. Мы точно абсолютно с вами знаем про демократов все. Как они к нам относятся. С демократами 100% все понятно. А с Дональдом Трампом есть какие-то варианты. С ним вот в этой дичи, которую он устраивает, можно как-то иметь дело даже иногда. Поэтому лучше уж он, пускай. Тем более, что мы за это не платим. Нам за это платят. За товар, который мы продаем. Это не какой-то такой товар, который мы обычно не торгуем, и вот у нас его сейчас выкупили. Нет, это наш товар, мы его всегда продаем. Это наша история, наш бизнес. У нас его покупают. По хорошей цене покупают. Цена тоже из-за него, кстати говоря, сложилась. Деньги нам нужны? Деньги нам нужны. Это тоже, по-моему, бред отрицать. То, что нам нужны деньги. Очень нужны. А то, что они завтра объявят адские санкции, развернут танкеры. Ну, они развернут танкеры, отлично. И чего? Ну, они не получат тогда дизель, если они развернут танкеры. Если им он не нужен, этот дизель будет на тот момент, и они развернут. Ну да, может быть, так произойдет, хорошо. Не проблема. Если они украдут, например, танкер, и потом введут санкции, может ли такое произойти? Может. Чисто теоретически может, конечно. Но вот тогда мы с вами будем совершенно про другую какую-то ситуацию рассуждать. Просто если изначально отталкиваться от того, что там они все украдут, тогда невозможно иметь дела ни с кем и никогда. Тогда там нельзя заказывать какие-то, не знаю, вещи вот, через интернет, деньги платить. Вы же когда платите, вот, покупаете вещи через интернет, вы же тоже не получаете товар в руки. У вас уже это вообще-то на доверии работает, по факту. А могут и не прислать. А такое и бывает, кстати говоря, часто. Ну, просто если вообще мы изначально исходим из того, что там украдут, тогда ни с кем никогда нельзя иметь дело. Все, и мы вот, мы так вот сами с собой в итоге и будем навсегда. Из этой логики просто исходить невозможно. Да, тракторист Карен Геворгян левой рукой управляет ковшом, а правой разворачивает спутниковую группировку на наше МПЗ, пишет Дэб. Я не понял, из этого всего у меня только вопрос к трактористу Карену. Почему тракторист именно Карен? Почему из всех возможных имен получился Карен? Не Джон, не Боб, вот, а именно Карен почему-то оказался трактористом. Что-то мне подсказывает, что точно не Карен тракторист. Вот я вас уверяю, точно не он. А можно договориться, чтобы на одной чаше был дизель, а на другой уничтожение наркофюрера by Secret Service, пишет Сергей. Ну, мне кажется, что нет. Мне кажется, что нельзя. При том, что я уверен, что в эту сделку вот то, что сейчас происходит с Зеленским, не входит. Вот это мы об этом не договаривались. Это американцы делают по собственной воле. Потому что он достал. Понимаете? Он просто достал. Он мешает Дональду Трампу. Какого черта? О чем вот Аксиос говорил на этой на этой неделе? Или на прошлой. Ну, на этой вряд ли, да, сегодня понедельник. На этой, наверное, не успели. На прошлой неделе. В конце. О том, что Дональд Трамп реально зол и не понимает, почему он ведет себя таким образом. Почему он такой неблагодарный. Опять фраза про неблагодарность всплыла. Он уверен абсолютно на 100%, что Украина и Зеленский лично ему всем обязаны. И это во многом правда. И он смотрит вот на эту, то, что, как они себя ведут уже в который раз. И не понимает, это вообще, а как такое происходит? Они существуют благодаря нам. И это правда. Что самое интересное, это даже не его больная фантазия, хотя Дональд Трамп больной фантазер. Но в данном случае он это не выдумал. А этот просто, ну, обнаглевшая тварь. Да это что происходит-то? Он существует благодаря мне, я ему говорю, перестань бить, у меня здесь политический план рушится из-за тебя. Перестань, скотина, дай выборы провести. Прямым текстом ему говорит он, почему хочешь бей, только не по МПЗ. Потому что его политический план, он вокруг МПЗ строится, ни почему по-другому, ему не важно все остальное. Вот только МПЗ нужно. А это говорит, нет. Причем, что самое интересное, так ли сильно влияют на ситуацию удары Украины по МПЗ? Вот что самое любопытное. Если мы уже вот прям сосредоточимся на нашей истории. Что интересно, то нет, не сильно. Может быть, некоторые удары даже чувствительнее, нежели чем удары по МПЗ. Они были чувствительными в самом начале, когда они были в новинку. Но сейчас поменялась ситуация. И оказалось, что они не способны сделать того, что бы им хотелось сделать. И мы не качаемся от этой ситуации с топливом так, как им бы хотелось, чтобы мы качались. То есть это уже устаканившаяся ситуация. Понятно, вилка, как это все будет развиваться. В случае попадания в какой-то МПЗ уже все мы видели. Мы понимаем, как это будет выглядеть. Как будет выглядеть топливный кризис в случае чего вдруг, как он будет потом успокаиваться, и что будет происходить. То есть сюрприза здесь нет. А сильно, кардинально это ни на что не влияет. По итогу. Можно какие-то другие действительно на месте, ну давайте попробуем вот на место Украины себя поставить. Можно было бы что-то другое придумать. Особенно, когда тебе надо-то 3 недели всего. Не повонять на этот счет. Но он не может. Мал клоп да вонюч, пишет Димитриус. Да, он не может. Потому что он такой человек. Вот тут тоже это Зеленский просто, видимо, такой человек. Тупорылый, упертый и потерявший берега. И Дональда Трампа это действительно, я думаю, впечатляет со знаком минус. Вот поэтому он и реагирует так, как реагирует. И это уже не связано с его какими-то договоренностями с Путиным. Нет. Это просто уже личное. Тем более, что у него еще и старые счеты с ним были. А ты на это сидишь, смотришь, наблюдаешь за этим, ну, и наслаждаешься, как это полыхает. А на Зеленского, на этого, в шоке. На европейцев, на этих, которые до сих пор еще не отдуплились, обратите внимание, уже несколько дней прошло, они еще пытаются что-то там сформулировать. Были эти сообщения, что Зеленский сразу оборвал телефонные линии всем европейским своим союзникам, начал названивать Макрону, начал названивать Мерцу, все там, давай, быстро, надо как бы нам договариваться обо всем с вами, надо что-то думать, что-то делать, что происходит. Прелесть же. Пускай танцуют. Пускай суетится. Просто добавляет таких деталей всей этой агонии то, что сейчас происходит. Так вы, минусы где? Объясните мне, пожалуйста, в этой конкретной ситуации. Где минусы? Как можно было здесь-то минусы найти? Я понимаю, вы пессимисты. Я не осуждаю. Я сам такой, называю этот свой пессимизм реализмом, но по факту все то же самое. Но здесь, да где вы минусы умудрились найти? Да, пишет, я не знаю ни одного тракториста или крановщика не армянина. А, не армянина? Никто, мне кажется, я не знаю ни одного армянина. Ну, таксиста, говорю, тракториста или крановщика. Но я не знаю, может быть, у вас, наверное, богаче опыт. Поэтому, говорит, плюс-минус в Америке, наверное, такая же обстановка по этому вопросу. Ну, честно говоря, я не знаю, как выглядит. Но, однако, армянина в Армении. В Америке я не видел никогда. Ну, может быть, и так выглядит. Не знаю. Честно говоря, не могу сказать, что я специалист по этому вопросу. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Георгий, доброе утро.
0: Здравствуйте, Саша. Доброе утро.
1: Вот. Ну, знаете, двойственное у меня, в общем-то, ощущение от этой, значит, сделки. Радует, что у хохлов подгорает, конечно, конкретно, да. Вот это главное, что меня радует. Вот. Все остальное, да, в общем-то, не очень радует. Почему? Ну, да, конечно, этого дизеля там, как нам уже сказали, там на 14 часов там хватит потребления американского. Это, конечно, не о дизеле. Но вот что вчера произошло, понимаете? И как вообще американцы на это смотрят? Трамп на это смотрит как на, как бы сказать, на уступ, как на подачку, как, ну, как бы сказать, на подачку нам, как на какую-то там, я не знаю, там, ну, как вот он нам на уступку пошел. Вот, он нам пошел на уступку, и нам, мы ему теперь должны. И вот вчера он взял и говорит, а вы знаете, а я вот договорился о энергетическом перемирии, понимаете? Опа!
0: Да.
1: И вот Путин согласился, и то, и все. Понимаете, ну, подстава чистая, понимаете? Вот, потому что как сейчас? Вот
0: я бы согласился сказал, с вами, Сан Саныч, если бы он не сделал это уже в пятый раз. И в пятый раз на это все отреагировали, что никакого, на самом деле, энергетического перемирия нету.
1: Вот. И что тут, в общем-то, надо понимать? То есть, если в общем виде задачу посмотреть, что любая... Вот вы очень там... Я очень поздно включился и слышал, вот там было обсуждение, вот обижаться, не обижаться, торговать, не торговать, вот это все, геополитика важнее. Вот смотрите, вот что тут надо понять? Конечно, бессмысленно там как-то считаться за какие-то там истории, даже, может быть, 20-30-летней давности, да, и войну вспоминать Великую Отечественную можно только в том контексте, что пшеничный пояс пшеницей в Германию пошел за уникальное технологическое оборудование, станки эксклюзивные и прототипы новейшего оружия. Вот за что. Поэтому это все нормально совершенно. Но, смотрите, внешняя торговля, вот я всегда говорю, это, вот, условно говоря, разорение государства. Всегда надо стараться покупать только то, что ты не можешь произвести. А как получается? У нас грузовики работают, заводы автомобильные 4 дня в неделю, 50% рынка китайские грузовики захватили. В любом случае, если мы продаем, у нас внешняя торговля развита, это снижает технологический уровень государства, это снижает его интеллектуальный потенциал, понимаете, развитие науки, развитие технологии и так далее.
0: Если мы продаем дизель?
1: Вот. А когда мы продаем дизель, ну, это частный случай, смотрите, гораздо хуже, что мы продаем уран уже 15-20 лет уже, весь уран продали практически высокообогащенный. Вот где беда. И вот когда говорил там человек, да, что вот он пойдет на Украину, этот дизель, и будет... Да, этот дизель не пойдет. который в танкере плывет. Он в танкере плывет, у него есть место назначения. А дизель, который идет с заводов Лукойла из Болгарии и Румынии, из нашей нефтьюшки по нефтепроводу «Дружба», вот он хохлам идет, понимаете? Вот где беда. И уран наш, российский, горит на украинских станциях, понимаете? Его американцы упаковывают на заводе Вестингаус, понимаете, и хохлам бесплатно практически дают.
0: Да, вот и беда, это, поэтому... Это нет, вы много вот, раз говорили про эту беду, Сан Саныч, но это же вообще никакого отношения к этому
1: дизелю смотрите, не имеет. Ну, смотрите, значит, смысл вот какой. Нужно как можно больше делать у себя и самолетов, и танки, и грузовики, понимаете, как можно меньше продавать и покупать. Покупать только то, что не можешь сделать. То есть высокотехнологичные там процессоры дорогие, крутые, там лекарства, может, какие-то продвинутые там, почему, и так
0: скажу,
1: далее.
0: Можно все остальное...
1: Вот, а Россия продавать-то может почему сама. Не
0: надо? Вот. Да, но продавать почему не надо? Объясните, слушайте, надо как можно меньше покупать, может, хорошо, ладно, но продавать-то в чем проблема? Особенно если ты конкретно здесь-то, ты же, Гермошлин пишет, дизель, блин, тут при чем? Это же тем более уже переработанная нефть, это даже не нефть. Это как раз то, что из нефти делают. Это буквально то, что и нужно делать с нефтью, продавать ее. Ну вот в данной конкретной ситуации в чем проблема? Конечно, экономика именно так и развивается, пишет Д. Продавать и покупать нужно как можно меньше. И денег от этого будет только больше. Да, да. Ну, что это такое? Ну я понимаю, нет, про то, что там китайские грузовики, хорошо, уран. Это совершенно другая история, она не имеет к этой конкретной ситуации никакого отношения. Поэтому почему именно от этой сделки какое-то двоякое ощущение? Не понимаю. Кстати, хорошее было сообщение. Вот Олег пишет. Я крановщик, он написал, и я не армянин. Я не понимаю, почему эта тема вдруг появилась. Ну вот, пожалуйста, есть Олег. Продавая... Ай, убежал у меня. Ладно, сейчас найду, подождите. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
2: Года 3, наверное, с вами не общался. Рад, что вы ведете эту передачу. Вы задали вопрос, что плохого в этой сделке.
0: Да.
2: Дело в том, что подавляющее большинство людей осознанно или неосознанно, оно живет надеждами. И вот когда эта ситуация как бы качнулась в позитивном направлении, или, может быть, действительно качнулась в позитивном направлении, но потом с очень высокой вероятностью она снова качнется в направлении негативном, mm-hmm. вот тут опять у людей возникнет ситуация, опять обманули, опять не срослось, опять не получилось. И вот эта раскачка, она с точки зрения войны в психологической области, она имеет в том числе и негативное отношение. Ну а там, конечно, посмотрим. Рано или поздно, Бог даст, все равно все это закончится миром, потому что иначе... Или уже такой глобальной катастрофы, о которой даже думать не хочется. Mm-hmm.
0: Но, хорошо, логично. Но не так ли работает, в принципе, жизнь? Не обычный ли самый естественный процесс описали вы только что? Черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. Вся жизнь так проходит в итоге. Эмоциональная раскачка, ну да, ну давайте тогда как-то попробуем структурирование смотреть. Тем более, если вас это сильно очень на вас влияет, на ваше психологическое состояние. По кирпичикам разбирать такие вещи. Сложнее все. Не очень сложно, но чуть сложнее. Чуть комплекснее. Не есть добрые и злые. Есть добро и зло, есть там вот... Не так, нет, это не сказка какая-то. Даже, да и в сказках обычно тоже все сложнее. Хотя на первый взгляд они кажутся достаточно простенькими. Нет, это гигантские турбостраны, которые друг с другом взаимодействуют и пытаются в наше турбулентное время выгадать себе позицию на ближайшие десятилетия вперед получше. За общим круглым столом, как бы он ни назывался, совет ли безопасности или что-то там другое. Вот что сейчас происходит. И это в том числе подобные действия, они тоже, тоже происходят в рамках подобной делюги. Вот все, что сейчас происходит, это оно. Старый мир рушится, старый миропорядок ушел на покой. Выстраивается новый миропорядок. Постоянно об этом твержу. Он еще не выстроен. Он еще только выстраивается. И в том числе мы его строим. И от наших действий многое зависит. В наших национальных интересах сделать так, чтобы на наших границах было спокойно, чтобы на наших границах не находились оголтелые нацистские государства, чтобы мы контролировали зону своих интересов, так как мы собираемся ее контролировать. Ее тоже можно контролировать по-разному. И так, чтобы за пределами наших границ наши интересы тоже соблюдались в той степени, в которой нам это нужно. Вот что нам, что мы делаем сейчас. В очень активной фазе. Если есть какое-то действие, которое может нам помочь в достижении этих целей, это нужно делать. Если какое-то действие нам в этом не помогает, этого делать не нужно. Вот и все. Я считаю, что то, что происходит сейчас, вокруг вот этой вот, как она будет называться, дизельная сделка, я предполагаю. Вот, пока еще не обозвали никак ее. Она пока вот какая-то неназванная. Но скоро название появится. По-моему, все нам на руку. А уж то шоу, которое последовало после, со всеми этими полыханиями, оно ж только, тоже, только начинается. Мы же понимаем, что мы с вами посмотрели только пилотную серию пока. Дальше целый сезон. Ловите момент. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Операторы связи перестанут пропускать телефонные звонки банков без маркировки. Провайдеры предупредили крупнейшие российские финансовые организации, что новая мера начнет действовать с 15 октября. Речь идет об Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке, Совкомбанке, Т-банке и Ренессанс-кредите. Как отмечает Коммерсант, они не заключили договоры на маркировку звонков. В МТС подтвердили готовность к маркировкам вызовов. В компании Т2 Мобайл заявили, что банки ежемесячно совершают более 500 миллионов немаркированных звонков через сети крупнейших операторов связи. Напомню, обязательная маркировка вызовов от юридических лиц действует в России с сентября прошлого года. Ее стоимость у операторов «Большой четверки» составляет в среднем 30 копеек за попытку вызова. Эта мера направлена на защиту абонентов от спама и мошенничества. Визовые центры Кипра возобновили прием документов от туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом сайты пока работают некорректно. Появляется ошибка 404, страница не найдена. Из-за этого у заявителей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявлений, сообщает телеграм-канал Ассоциации. В АТОР отметили, что туристам, которые не смогли подать документы из-за сбоя, не нужно повторно записываться в визовый центр. Оператор BLS самостоятельно свяжется с заявителем по телефону или электронной почте. Напомню, 8 октября прием документов приостановили в 6 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причиной стали технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Санкт-Петербурге. Республика Алтай, Северная Осетия и Сахалин стали самыми зелеными регионами России. В этих субъектах доля городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны, составляет 67%. В России этот показатель в среднем составляет 24%. В целом по стране около 69% россиян живут в 15-минутной пешей доступности от парка, сквера или леса. Об этом говорится в докладе Агентства стратегических инициатив. Специалисты проанализировали изменения в здравоохранении, образовании, инфраструктуре и городской среде. В основу доклада легли результаты национального рейтинга качества жизни, который ежегодно составляется по поручению президента Владимира Путина. Озелененность городов оценивается по данным Росстата и геоаналитики. Для расчета учитывают долю городских земель, отведенных под парки, а также долю жителей, у которых зеленая зона есть в пешей доступности. Курс валют: китайский юань стоит 12 рублей 67 копеек, курс доллара, установленный Центробанком, 84 рубля 90 копеек, курс евро до вторника 94 рубля 97 копеек. Сейчас в Москве плюс 13, сегодня в столице облачно, с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, днем до 18 градусов тепла. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Где учиться и чему?

0: looking for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
1: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Для начала информация. Значит, как я и обещал, когда мы повышали тарифы на закрытый телеграм-канал, очень многие люди, мне в основном пенсионеры, мне писали о том, что вот они ничего не пишут, только читают чат закрытого канала, им очень жалко, что теперь они не могут подключиться, потому что у них денег на это нету. Я тогда обещал помочь, и вот мы сделали. Значит, что мы сделали? Мы на сайте Хазин.ру, на сайте это значит, что не нужен VPN. Телеграм эта возможность не дает доступа. Сделали доступ к записи чата закрытого канала. Самого закрытого канала там нет, там только копия чата, ну, там с некоторой задержкой, но это техническая вещь. И он дешевый, то есть дешевле, чем была раньше стоимость закрытого канала. А тут, правда, мне нам люди пишут, что как бы, а куда показывать пенсионное удостоверение, не надо показывать пенсионное удостоверение, подписаться может любой человек, это просто название тарифа для пенсионеров. Но те, кто вот потерял возможность, для кого это стало слишком дорого, ну или технически сложно из-за телеграмма, вот, пожалуйста, да, на сайте Хазин.ру вы входите в личный кабинет. Вот это принципиально. Нужно войти в личный кабинет. И там можно подписаться на этот тариф. А все остальные подписки не нужны. А как бы вход на сайт, он бесплатный. Теперь для тех, кто подписан на сайт Хазин.ру, кто является авторизированным пользователям со всеми возможностями. Напоминаю, что там есть искусственный интеллект, который обучили на всех моих текстах с начала 2000-х, включая видео. С ним можно даже разговаривать. Так что желающие могут туда войти и в эти игры поиграться. Но это платная услуга. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать предварительно. Теперь, значит, что можно

0: сказать про события. Абсолютно очевидно, что ключевым событием последних дней является разговор Трампа с Путиным. Звонил, разумеется, Трамп, поскольку формально это было привязано к дню рождения Путина. Но это очень интересный момент, вот почему. Потому что о чем они разговаривали, ну как-то о чем разговаривали отец Варлам с Гришкой-самозванцем на литовской границе, никто не знает формально. Но, обратите внимание, сразу после этого пошли несколько событий. Да, договоренность по солярке, требования к Зеленскому и т.д. и т.п. Я бы обратил внимание на то, что довольно большое количество должностных и влиятельных лиц в Соединенных Штатах Америки начали объяснять, что, как это, скрипач не нужен, и Зеленский теперь только мешает. И это очень показательно. Потому что это говорит о том, что Трамп не просто о чем-то договорился с Путиным, знаете, или, как бы выражаясь в терминологии Трампа, заключил с ним сделку. Это говорит о том, что эта сделка планировалась, по крайней мере, в части американских элит еще до звонка. А вот это принципиально важно. Кстати, обратите внимание, что вслед за этим начались и другие вещи. Во-первых, резко выросла критика Зеленского внутри Украины. То есть, иными словами, проамериканские силы тоже получили команду Зеленского сливать. А во-вторых, начались интересные проблемы в Западной Европе. В частности, я вот утром прочитал на канале Александра Сосновского про то, что министр труда в правительстве Мерца подал в отставку. Или подала, я не помню, там мужчина или женщина. Неважно. Важно, что это как бы человек, который занимает важную роль в социал-демократической партии, не в партии Мерц. То есть, иными словами, начала рассыпаться коалиция, и это означает, что Мерцу, видимо, все-таки придется уйти в отставку. Вот. И это очень интересный тоже факт. Вот. Угу. Спасибо. Вот. А что это означает? Это означает, что вот эта вот сделка Трампа с Путиным, она имеет под собой очень глубокие основания. Теперь давайте смотреть дополнительные факторы, которые играют сегодня важную роль. Значит, смотрите. В конце прошлой недели Саудовская Аравия без подготовки серьезной начала атаку на хуситов. В результате хуситы нанесли несколько очень серьезных ударов. В частности, за выходные они серьезно повредили пассажирский терминал аэропорта в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Но удары были нанесены и по другим объектам. И это еще не все. Произошел взрыв на одном из крупнейших в Венесуэле НПЗ. Это тоже очень сильный удар. Напомним, что Венесуэла страна специфическая, нефть там очень тяжелая, то есть она для нефтехимии очень хороша, и ее нужно, как это, разжижать. Обычно для этого используется легкая нефть из Персидского залива, то есть танкеры идут из Персидского залива в Венесуэлу, смешиваются свою легкую нефть с тяжелой венесуэльской и идут на побережье Мексиканского залива в Соединенные Штаты Америки на переработку. А сейчас, судя по всему, масштабы этой переработки существенно снизится. Да, из Персидского залива непонятно, как идти нефти. В нынешней ситуации еще одна новость. Три больших танкера подорвались на минах в Ормузском проливе за выходные. Значит, ну и последняя история, которая произошла, я уже не помню, она произошла до нашей последней передачи или нет, это вот история с самолетом, который летел в Израиль, по-моему, до, я уже, по-моему, ее обсуждал, частично, по крайней мере, но это все говорит о том, что те силы, которые очень хотят устроить войнушку на Ближнем Востоке, продолжают этим чрезвычайно активно заниматься. И тогда становится понятно, почему Трамп пошел на сделку с Путиным. Потому что у него выборы 3 ноября, через 2 недели после этого саммит АТЭС, и надо как бы заключать некоторые договоренности о том, как рулить миром после того, как окончательно рассыпется вот эта вот Бреттон-Вудская модель. Напомню, что логистическая модель, то есть система ВТО, она тоже Бреттон-Вудская. Все почему-то при слове Бреттон-Вудс вспоминают про доллар. Это, конечно, важная штука. Но логистика и система цен — это тоже Бреттон-Вудская система. И вот она рассыпается. Соответственно, нужно каким-то образом выстраивать систему отношений новую. Обращаю ваше внимание. А невозможно сегодня построить устойчивую систему новую по нескольким причинам. Первая – непонятная экономическая модель. Вторая – непонятная система цен. Ну, а это как бы составная часть экономической модели. И самое главное – не очень понятно, как современные институты работают, будут работать в части обеспечения безопасности этой модели. Вот я утром сегодня в свете вот как бы ударов по российским дата-центрам, я не знаю, насколько они успешны, я там не знаю другие детали. Безусловно, какие-то удары были, и они как бы вред нанесли. Какого масштаба, не знаю. Но речь идет о другом. У нас колоссальный пузырь построен, финансовый пузырь, на искусственном интеллекте в Соединенных Штатах Америки. Представьте себе, что завтра или послезавтра прилетит вот дрон и ударит в дата-центр американский, мощный. Пока они били по дата-центрам в Персидском заливе, в пределах доступа иранских ракет, ну, тут можно было туда-сюда, да, это создало проблемы для американской инфраструктуры в регионе, но на пузырь искусственного интеллекта на нем это не скажется никак. Но теоретически дата-центры, которые в США строятся, вряд ли они защищены специально. Никто же об этом не думал. Вот представьте себе, что прилетит дрон. Вот что будет в этом случае на финансовых рынках, связанных с искусственным интеллектом? И вот эта вот картинка, она совершенно однозначна. Я, кстати, сегодня утром написал на закрытом канале на эту тему текст. Поэтому я как бы не буду влезать в детали, опять же, они не совсем политкорректны. Но общая картина следующая. Рассчитывать на то, что Бреттон-Вудская система, а пузырь искусственного интеллекта играет в ней чрезвычайно важную роль, потому что он связывает избыточные напечатанные доллары, и он маскирует эмиссионную активность Федеральной резервной системы США. Вообще нужно отметить, что есть всего 2 страны в мире, которые обладают собственными системами стерилизации избыточной денежной массы. Это Соединенные Штаты Америки через финансовые рынки и Китай через использование профицита внешнеторгового баланс. Идея очень такая интересная, я бы даже сказал, эффективная, и, в общем, она разумная очень. Но проблема стоит в том, что оба этих инструмента в условиях кризиса работать перестан. Потому что сдувание пузыря на финансовых рынках Соединенных Штатов Америки приведет к резкому сокращению возможностей по стимулированию спроса, что автоматически повлечет за собой резкое падение профицита внешнеторгового баланса в Китае. Вот картинка, которую мы сегодня наблюдаем. Вот почему звонок Трампа Путину и последующая сделка, а те события, которые произошли после звонка, однозначно говорят, что сделка была, мы не знаем всех ее деталей, но она была, говорит о том, что картина мира стремительно меняется вот прямо вот сейчас. Я говорил о том, что саммит ОТЭС станет в некотором смысле аналогом Ялты 1945 года, но если слово «Ялта» не нравится, назовите это аналогом Вестфальской конференции, или же после 30-летней войны, или же Венского конгресса после наполеоновских войн. Это, или Парижской конференции после Первой мировой войны. Это типовой подход к решению вопроса. Если старая система рухнула, то в этом случае, сильные миры сего собираются и пытаются определиться, кто за что отвечает и как договариваться. Так вот, я думаю, что по итогам саммита ОТЭС будет создан институт, в котором будут обсуждаться, как решать проблемы. То есть, грубо говоря, если где-то что-то происходит, то собираются представители США, России и Китая и говорят: так, вот здесь нужно сделать вот так-то. Дальше конфликтующие стороны вызываются на ковер, и им говорится: вы не делаете вот это, вы не делаете вот это. Если кто-то попытается отказаться, мы втроем оторвем вам голову. Что-то втроем. Вот, я уже напоминаю о том, что... Я считаю, что смелость Трампа в части того, что он, не то чтобы не опасается импичмента, но явно совершенно это для него не первостатейная проблема после проигрыша выборов, свидетельствует о том, что, видимо, фантастического проигрыша не будет, что говорит о том, что элиты американские, по крайней мере, значительная их часть, пошли на сговор с Трампом, сделку. Да? Я считаю, что ключевая вещь, которую Трамп им может подарить, это то, что он в результате договоренности на саммите ОТЭС выключит Великобританию, Лондон из высшей геополитической лиги. А выключит, не выключит, мы будем смотреть, потому что не вызывает сомнений, что задача не пустить Трампа в Шэньчжэнь на саммит ОТЭС перед Лондоном и перед евроатлантическими элитами стоит. Посмотрим, как они ее решать будут. Вот. Вариантов тут много. Кстати, один из них — это представьте себе, что за два дня до поездки прилетит несколько беспилотников по нескольким дата-центрам в Соединенных Штатах Америки. Еще раз. Это вероятность. Кто-то мне скажет: не давайте им советов, и уж меня извините, конечно, после ударов по российским дата-центрам эта мысль настолько витает в воздухе, что говорить, что я кому-то даю советы, смешно. Скорее, да, не слишком ли поздно я это понял. То есть, может быть, надо было раньше на эту тему сказать. К слову сказать, тут есть еще один интересный вариант, а это то, что как бы вот этот вот пузырь на рынке искусственного интеллекта — это замечательный способ сжечь некоторые обязательства финансовых лиц Соединенных Штатов Америки. Ну, например, очень много должны арабским шейхам. И, соответственно, там триллионы долларов. А теперь вот представьте себе, что эти деньги будут вложены в пузырь искусственного интеллекта, который неожиданно рухнет. Что будет? Во-первых, арабские шейхи сильно потеряют во влиянии, а во-вторых, соответственно, возвращать им ничего будет не нужно. Ну, что несчастный случай, так получилось, извиняйте, форс-мажор, но дальше там еще какие-нибудь слова будут произнесены. Я это все описываю так вот, как бы, скороговоркой, потому что перелом событий произошел именно вот в эти выходные. И вот этим переломом выступила беседа Трампа с Путиным, что, кстати, говорит о роли России в мире. Кстати, очень интересно, да, значит, вот мне много говорили о том, что Трамп, что запросит Трамп с Путина за то, что американцы согласятся устранить Зеленского. Я немножко себе представляю, как ведет переговоры Путин. И я могу вас ответить, и тема солярки, и тема устранения Зеленского — это то, соответственно, за что Трамп будет платить Путину. Что Путин, во-первых, ему поможет, а во-вторых, соответственно, что это в части Зеленского, но устранять будет Трамп. А второе это, что Путин даст Трампу возможность немножко снизить цены на солярку вот в условиях кризиса американского. Еще раз повторю, мне кажется, что для Трампа это не самый важный вопрос, но тем не менее он существует. А вот что получил Путин от Трампа? Ну, я думаю, что речь идет об отмене санкций, частично, по крайней мере. Об одной вещи про солярку мы уже услышали. Может быть, что-то отменено еще втихаря или еще чего-нибудь. Не знаю. В ближайшие дни мы много чего увидим. То есть я думаю, что уже эта неделя станет, ну, такой вот как бы первой, когда на очень многие темы, которые раньше были за кулисами, начнут разговаривать открыто. Я вот, собственно, многие из этих тем на закрытом телеграм-канале проговаривал, но беда состоит в том, что они не были публичными, и по этой причине любые разговоры на эту тему носили, если так можно выразиться, конспирологический характер. Я не являюсь носителем какой-то инсайдерской информации. Я аналитик. И как аналитик я вижу, что вот в этом вот месте, да, узел проблем, поэтому это не может не обсуждаться. Я, разумеется, не могу знать, где это обсуждается, кто это обсуждает и, соответственно, что по итогам этого обсуждения. Но то, что этот процесс идет, мне было очевидно. И вот после разговора Трампа с Путиным один из базовых узлов, ну а за ними как бы все связанные, начал скрываться. Вот это вот и есть самое главное событие, которое произошло за последние дни. И это, безусловно, очень интересно. Ну и как бы и последствия тоже, безусловно, очень важны. Ну и в заключении первого получаса я напоминаю, что мы сделали новый тариф, дешевый, не на телеграм-канале, а на сайте, то есть никаких ограничений, связанных с телеграмом, нету. Нужно зайти в личный кабинет на сайте Хазин.ру. И там этот тариф есть. Этот тариф позволяет просматривать ленту чата закрытого канала без доступа к самому телеграм-каналу. Прямо там на сайте. То есть мне кажется, что это удобно. И второе, я напоминаю про искусственный интеллект, воспитанный на моих текстах и видео. Вот. Я думаю, что многим это может быть интересно, особенно для тех, кто тоже читать не может. Перерыв на новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны создали сервис для обучения нейросетей военного назначения. Разработчики беспилотных систем получают доступ к специальному хранилищу видеоматериалов с результатами применения дронов. К сервису уже подключили 40 организаций. Они занимаются обучением нейросетей, в том числе для дальнейшей интеграции искусственного интеллекта в собственные беспилотные системы. Использование сервиса позволит повысить адаптивность российских войск к современным вызовам в сфере ИИ. Барбель Басс подала в отставку с должности министра труда и социальных вопросов ФРГ. Она также объявила об уходе с поста сопредседателя социал-демократической партии Германии. Об этом политик сообщила в совместном заявлении с сопредседателем партии и вице-канцлером Ларсом Клингбайлем. Барбель Басс объяснила решение необходимостью пережить смерть падчерицы и взять время на восстановление после ее утраты. Она утверждает, что в этот сложный период в ее адрес продолжали звучать публичные нападки, в том числе со стороны партнеров по правящей коалиции. Басс отметила, что сейчас не может в полной мере исполнять обязанности на обоих постах. Новым министром труда и социальных дел Германии станет бывший премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Александр Швейцер. Об этом пишет издание «Бильд» со ссылкой на источники в правительстве Германии. В Госдуме назвали размер дохода семьи для ипотечного кредита. Даже при снижении ставки до 12% годовых потенциальным заемщикам потребуется около 295 тысяч рублей в месяц. Платеж по кредиту 8 миллионов рублей на 20 лет. В этом случае будет занимать не больше 30% заработка семьи. Об этом рассказал зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. При ставке 20% ежемесячный платеж по такому кредиту составит примерно 136 тысяч рублей, при 16% 111 тысяч, при 14% 99,5 тысяч, при 12% 88 тысяч рублей. Поэтому само по себе снижение ставок до 15-16% еще не решит проблему доступности ипотеки. Оно может несколько оживить рынок за счет тех семей, которые откладывали покупку, но для массового покупателя такой кредит все равно останется слишком дорогим, отметил Аксененко в беседе с изданием «Газета.ру». Визовые центры Кипра возобновили прием документов от туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом сайты пока работают некорректно. Появляется ошибка 404, страница не найдена. Из-за этого у заявителей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявлений, сообщает телеграм-канал Ассоциации. В АТОР отметили, что туристам, которые не смогли подать документы из-за сбоя, не нужно повторно записываться в визовый центр. Оператор BLS самостоятельно свяжется с заявителем по телефону или электронной почте. Напомню, 8 октября прием документов временно приостановили в 6 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причиной стали технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. Погода. Сейчас в российской столице плюс 13, сегодня в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, днем до плюс 18, ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 9:00.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
5: Веды уже год объясняют, почему растут цены.
3: кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
0: Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
7: Михаил Леонидович, здравствуйте.
0: Слушаю вас.
7: Значит, вот такое дело. В 25-м году расходы на проведение военных действий по всему миру составили около 3 триллионов долларов. Это составило где-то около 2,5% мирового ВВП. Вот как ваше мнение, не сможет ли это обстоятельство стать естественным ограничителем военных действий, которые ведутся в различных горячих точках? Или после того, как появились новые методы, новые способы, беспилотники, искусственный интеллект и методы, все эти центрические войны, проведение этих действий будет дешевле и эффективнее?
0: Ну, насчет дешевле я не очень верю, поскольку вооружение все равно нужно. Вот, это во-первых. Во-вторых, 2,5% это мало. Мы, правда, не очень понимаем, какой мировой ВВП реально, поскольку это такая бухгалтерская фикция. Ну и много еще в этом смысле. По этой причине я считаю, что это будет только усиливаться, и денег на это будет тратиться больше. Ну и потом некоторые страны будут использовать те, которые могут производить оружие. Они будут использовать военные расходы как мультипликатор своего экономического развития. Так что все будет очень в этом смысле интересно. Но что такое 2,5%? Сколько было во время Второй мировой войны? Так что в этом смысле ждем-с. Вот, будет очень любопытно, очень интересно. Алло.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олег. Слушаю вас.
8: Да, Ростов-на-Дону беспокоит, мы еще живы. А вопрос у меня к вам такой. Тут вот вы как раз сказали, что дроны могут попасть в дата-центры. А кроме того, кризис как бы должен привести к тому, что легитимизация права собственности. А на недвижимость у нас сейчас выдают только в такой справочной форме, все остальное держат в электронном виде. Но ведь там хакеры или дроновая атака, да даже, в общем-то, электромагнитный импульс может же стереть все эти данные.
0: Да, это очень любопытное место. Мы, кстати, забываем еще одну вещь, да, искусственный интеллект, который может взламывать базы данных. И, соответственно, в этом смысле это очень неприятная ситуация, потому что фактически, когда идет то, что называется токенизация собственности, то есть, иными словами, ваше владение не подтверждается бумагами, даже если это контракт, так сказать, на покупку, а оно должно быть зафиксировано в электронных базах данных, то нет никакой гарантии, что эти электронные базы данных будут существовать, или к ним будет доступ. Ну, то есть, ну какая вам разница, да, что где-то там, в каком-то дата-центре, или, как принято говорить, в облаке, да, существует какая-то запись, если у вас там электричества нету, и речь идет о том, что вы на своем поле хотите посеять неважно что, пшеницу или капусту, а к вам кто-то приходит и говорит, а это мое, а как ты докажешь, что это твое? А вот все, да, поезд ушел. И это реально очень серьезная проблема. И что с ней делать, если эта штука будет работать, я на самом деле не знаю. Вы совершенно правильно на это внимание обратили. Здравствуйте. Слушаю вас.
9: Михаил Леонидович, здравствуйте. Александр Байконур.
0: Да я уж понял. Я хотел сразу, соответственно, вас после Виктора Михайловича вызвать. Но вы как-то перерыв сделали.
9: Да. Там Олег с Ростова просто не каждый раз дозванивается, поэтому я уступил место. Очень внимательно первую часть передачи слушал и понимаю желание Трампа исключить Великобританию из большой политики, но вот поясните, почему вы формируете именно тройку США, Россия, Китай? Почему Великобритания с помощью своих бывших колоний Индии, Пакистана, Канады или той же Австралии не может влиять на большую политику?
0: Она пытается влиять на большую политику и прилагает титанические усилия, чтобы ее не выкинули. Трампу, на самом деле, я думаю, наплевать, будет Англия или не будет. Проблема в том, что евроатлантические элиты, которые сегодня под Лондоном, ну, они, ну, как бы, теоретически они-то считают, что они обладают самостоятельностью, но просто, как бы, Лондон сегодня наиболее активный игрок. А они, соответственно, играют против Трампа. Вот, но главное, кто их хочет выкинуть, это старые американские элиты. Уже давно хотят. Лет 200, если не больше. По этой причине Трамп выполняет задачу. И он, я подозреваю, заключил сделку. Ну, точнее сказать, ему сказали. Если вот это сделаешь, мы тебе вот это простим, вот это и вот это. Абсолютно типовая политическая сделка. Здравствуйте, слушаю вас.
10: Михаил Леонидович, добрый день. Это Олег из Перми.
0: Слушаю.
10: У меня вот такой вопрос. Может быть, какой-то небольшой ликбез вы проведете. Вот все говорят Лондон, Лондон, Лондон. Скажите, пожалуйста, откуда такой запас прочности у Лондона? И видно ли вообще, когда уже треснет эта машина лондонская?
0: Ну, на самом деле, в Лондоне уже произошел довольно сильный раскол. Там как бы две команды. Одна из них старые британские элиты, которые профессор Евстафьев называет староглобальный Лондон, а другой иудейский глобальный проект, который тот же Евстафьев называет неоглобальный Лондон. Значит, иудейский глобальный проект контролирует второе, может быть, ну, исторически первый мировой финансовый центр под названием Сити, у которого есть как минимум три очень мощных структуры глобального типа. Первый — это британские офшоры. Да, их покоцали американцы после знаменитого панамского досье перед ковидом, но они все равно существуют. Второй — это страхование системы морской торговли Ллойдс. И, соответственно, эта система тоже получила, в общем, довольно сильный удар после, истории с Ормузским проливом, Баб-эль-Мандебским проливом и так далее. И третье — это теневые потоки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в том числе наркотрафик. Этим тоже занимаются Сити. Здесь идет сейчас очень мощная конкуренция с Индией, потому что во многом уже эти потоки контролируются индийскими кланами, частично еврейскими по происхождению, и поэтому тесно коррелирующие с иудейским глобальным проектом, плюс те индийские диаспоры, которые сидят в Великобритании. И, собственно, Моди как раз и играл роль вот той, представлял интересы той части вот этих вот индийских кланов, которые хотели стать младшими партнерами в Сити. И то, что он изменил свою политику, говорит о том, что в Индии выиграли другие элитные группы, которые хотят перехватить вот эти вот теневые финансовые потоки под свое управление. Не стать младшими партнерами в Лондоне, а взять их под себя. Получится, не получится, тут я ничего сказать не могу. Я небольшой знаток всей этой вот истории. А есть люди, которые в этом разбираются сильно лучше меня. Вот их, собственно, и интересно послушать. Я их внимательно слушаю. Но опять-таки надо учитывать, что некоторые из них, как сказать, смотрят на одну сторону, некоторые на другую. А это просто нужно учитывать. А поэтому вот так вот. И ровно из-за ослабления Сити и, соответственно, иудейского глобального проекта и появилась мысль, что можно их из геополитической высшей лиги выкинуть. Ну, а уж получится, не получится, ну, будем смотреть. Это, на самом деле, очень интересная история. Я вот за ней внимательно наблюдаю. Здравствуйте, слушаю вас.
11: Михаил Леонидович, доброе утро. Александр беспокоит, Москва.
0: Угу.
11: Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, какая причина резкого-резкого роста газа на газовых заправках? Почти сравнялся газ с ценой бензина. Спасибо.
0: Ну, тут мне сложно сказать. Это надо разбираться. Ну, я не исключаю, что это какие-то чисто спекулятивные истории. Вот. Мне пока сказать сложно. Не берусь. Алло.
12: Здравствуйте. А Хазину как дозвониться? Я правильно звоню?
0: Да, задавайте свой вопрос. Кто вы и откуда?
12: Да. Михаил Леонидович, это Александр, Санкт-Петербург. Вот, я вам звоню, хотел уточнить вопрос, потому что слушаю Андрея Девятого, который говорит, что Соединенные Штаты с Китаем не ведут никакой борьбы, и, в общем, они договорятся. А все остальные, как бы вот и вы об этом говорите, о противостоянии именно США с Китаем, и Китай специально как бы откармливали, чтобы потом его ограбить, как и Европу, и Японию, и, допустим, Южную Корею. Поэтому вот прав ли Девятов или нет?
0: Вы знаете, надо понимать, что Девятов очень долго сам себя тренировал на не просто китайцентричный взгляд на мир, но и еще и на китайском языке. Ну, точнее сказать, в рамках китайского менталитета. И это очень сильно влияет на то, что он говорит. То есть он фактически говорит о той задаче, которую решает Китай. Задача Китая состоит в том, чтобы договориться с Соединенными Штатами Америки, ну и там еще чего-то. У меня совершенно другой взгляд. У меня взгляд экономический. Я прекрасно понимаю, что ресурсов, которые есть в мировой экономике, недостаточно для существования двух вот таких вот гигантов. Что да, Китай очень сильно перехватил американский ресурс, потому что американские потребители покупают китайские товары. Но беда состоит в том, что, во-первых, Китаю некуда девать этот ресурс. Это первое обстоятельство. И этот ресурс в долларах, да, если что-то с долларом случится, то что делать Китаю? Это первое обстоятельство. Обстоятельство второе, в этом случае не удастся сохранить уровень жизни китайского населения. Это колоссальные внутрикитайские сложности. Вот это вот реальные проблемы. Ну и все. Поэтому я бы тут как бы сказал так, что Девятого вне всякого сомнения нужно слушать, но при этом нужно обязательно делать поправку. Я могу много привести такого рода экспертов. Например, Корене Александровна Геворкян, которая всегда выдает ираноцентричный взгляд. Или, например, Евгений Янович Татановский, который потрясающе интересно рассказывает про Ближний Восток, но при этом надо понимать, что у него такой как бы даже не евреецентричный, а хасидоцентричный взгляд. Я не вижу в этом никакого криминала, так всегда. А вы не можете описывать картину вообще. Ну, это примерно то же самое, да, что когда вы снимаете на фотоаппарат картинку, то вы должны объяснять, откуда вы на нее смотрите. Потому что от этого может очень сильно все меняться. Есть люди, которые могут... Теперь вот давайте мы посмотрим, что думает по этому поводу Трамп, а теперь посмотрим, что думает по этому поводу Си. Ну, кстати, хорошо бы еще при этом сказать, а что думает Ван И? Ну и так далее и тому подобное. Я уже говорил, в Лондоне сейчас две команды, в Соединенных Штатах Америки их еще больше, в России их тоже много, и они друг друга сильно не любят. Ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем, по большому счету, это дело тонкое и деликатное. Здравствуйте, слушаю вас.
13: Здравствуйте, Михаил Ильич. Это Геннадий, Москва. С вашего позволения буду чуть многословнее, но это реально предмет моих размышлений, ну, скажем, последние два месяца. И я как-то не нахожу ответа. Вот не скрою, захожу в Ютубе на левые площадки, ну, скажем, Кости Семин, Аврора, там, точка сборки. Вот на последний Дмитрий Огановский подарил два фильма «Окраина» и «Гражданин Мститель». Ну, это предтеча и развитие темы «Брат 2». Вот народ – это как бы территория, язык и традиция. Русским понятно киногероика, братьев, там, «Брошилку стрелка», «Антикиллера», ну, там, «Крепкого орешка», ну, скажем, или «Солдата Джейн». Ну, и с другой стороны, можно взять реальных героев. Ну, там, Олег, Невский, Парад победителей, ну, там, Королев, Гагарин. Вот вы и, скажем, ваши друзья на улице Правды предлагают христианский социализм или национальную идею, евангелизация сия Руси. А вопрос. Вот современное православие возникло в результате, ну, политических и геоклиматических катастрофических событий. Вот, ну, есть такое стихотворение Бальмонта «В глухие дни», его есть смысл послушать. А потом христианство докрутил Петр I до системы управления.
0: Так, давайте, задавайте вопрос, да, реформу...
13: Вот,
0: да.
13: Противоречие, как быть?
0: Ну, понимаете, в чем дело? Вы как бы начинаете... как бы подводить глубокие философские основы, в реальности базовую православную реформу сделал не Петр I, а его отец Алексей Михайлович, это Никон, реформы Никона. И, соответственно, они очень сильно изменили картинку. Но, понимаете, в чем дело? Если, вот это, кстати, взгляд... как бы это сказать, с упором на православие. Вот это одна из причин, по которой мы сменили локацию клуба «Улицы Правды», потому что группа Института русской национальной политики, который возглавляет там Карина Александровна Геворгян и Дмитрий Владимирович Раде, они очень сильно вдарились вот в эту вот мистическую составляющую. Я ничего не имею против этого. Это иногда ужасно интересно, хочется на эту тему поговорить. Я сам много чего говорил там по поводу русской сакральности и всего остального. Но есть одна маленькая тонкость, и с этим ничего нельзя сделать. Если вы хотите что-то строить конкретное, то надо, условно говоря, работать руками. И надо быть более материалистичным. Вот поэтому мы, соответственно, как бы и восстановили, так сказать, улицу Правды в том варианте, в котором мы ее создавали в 2019 году, еще до ковида. А вот это вот принципиально важная вещь. Да? Мы хотим понять, как нам строить новую Россию. И в этом смысле во фразе православный социализм или авраамический социализм. Первая часть – это часть ценностная. Мы говорим, мы живем в рамках вот этих вот ценностей. Они вот такие. А вот их реализация – это вопрос отдельный. Вот. Поэтому, ну, как бы, давайте будем думать о том, как будем строить наш мир. Да, правильный, потому что сейчас общее количество вредительства, которое мы сегодня видим, оно запредельно совершенно. Алло.
14: Здравствуйте, Михаил. Это Андрей из Москвы.
0: Здравствуйте.
14: Вот многие ваши утверждения по поводу искусственного интеллекта содержат такую фразу: если пузырь искусственного интеллекта схлопнется, то и дальше, так сказать, разные ужасы. Но это, наверное, не единственная возможность. Вот вы, как специалист по теории вероятности, можете оценить вероятность того, что пузырь схлопнется, и вероятность того, что все будет нормально? И вот какие другие альтернативы, вот использование искусственного интеллекта в государственном управлении, там, в такой коммерческой деятельности, вот какие вы видите позитивные альтернативы?
0: Я вообще ничего не имею негативного против искусственного интеллекта. Другое дело, что не следует его переоценивать, а я как бы далек от мысли считать, что это сверхчеловеческий разум, просто потому, что он учится на человеческом опыте. Он более быстрый, чем человеческий разум, потому что он одновременно может рассматривать, грубо говоря, человек работает последовательно, а искусственный интеллект способен считать варианты параллельно. То есть это как бы некий человек средний, который начинает думать, условно говоря, в 100 тысяч раз, в миллион раз, в 10 миллион раз быстрее. Но ничего нового пока эта хреновина не придумала. То есть она способна очень быстро вытащить информацию, которая тебе нужна. А я вот с ней... Когда работал с искусственным интеллектом, то я, например, как бы то, что я делал там два года в 2000-2001 году, когда мы считали межотраслевой баланс Соединенных Штатов Америки, сейчас это искусственный интеллект считает за 10 минут. Опаньки, раз и все. Очень удобно, класс. Вот. Но при этом что считать, он не знает. Это вы должны ему сказать. Что касается... вероятности обрушения финансового пузыря, связанного с искусственным интеллектом, ну, давайте там 99,99%. То есть я считаю, что это неизбежно. Другое дело, что как бы в масштабах этого события говорить сложно по банальной причине, потому что мы пока не знаем... Откуда такая цифра? Экспертное заключение, мое личное. Вот, поэтому я бы как бы разделил изучение искусственного интеллекта как чрезвычайно полезного инструмента и, соответственно, пузыря на финансовом рынке. Мне тут пишут, не верю. Ну, что я могу сказать? Ну, не верьте, мне-то что. Здравствуйте, слушаю вас.
15: Алло, доброе утро, Михаил Владимирович, Вадим, Подмосковье.
0: У нас очень мало времени.
15: Два раза в жизни уезжал с нефтяных кладбищ. Из Баку сначала, а потом с Северного Сахалина, где да. Работал на Муровой, в отличие от многих московских этих экспертов. Так вот, арктическая нефть уже на пределе себестоимости. Тюмень благополучно обводнив, убили методом «давай-давай». А как мы останемся в высшей лиге без нефти? Спасибо.
0: Ну, не преувеличивайте насчет того, что у нас нету нефти. С этим, да, безусловно, с этим надо работать. Да, безусловно, самотлор во многом убили. Хотя надо отметить, что вот рост уровня жизни населения в конце 70-х, начале 80-х, так сказать, во времена позднего застоя, позднего... Брежнева, это как раз самотлор. Вот, поэтому можно, конечно, ругаться, но все равно. В общем, жизнь в этом смысле штука сложная, и принятие правильных решений — это всегда очень утомительно и как бы очень ответственно. Но у нас осталось уже меньше минуты. Я напоминаю, да, что мы сделали дешевый государство тариф, который носит условные названия для пенсионеров, но которым может воспользоваться любой человек. В личном кабинете на сайте Хазин.ру на него можно подписаться для просмотра чата закрытого канала. При этом входа на закрытый канал не будет. Чат надо смотреть на сайте. Что, кстати, позволяет обойти ограничения, связанные с тем, что у нас давит Telegram. Ну и я напоминаю, что если подписаться на сайт Хазин.ру, то можно не только увидеть еженедельные макроэкономические обзоры, но и получить доступ к искусственному интеллекту, обученному на всех моих текстах и видео. Ну а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11 часов в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Зеленский оказался на грани конфликта с Дональдом Трампом. Украинский лидер игнорирует призывы президента США прекратить удары по российским НПЗ. Как отмечает Bloomberg, нынешние словесные нападки главы Белого дома могут сделать ситуацию политически опасной для Киева. Причина в том, что Украина по-прежнему зависит от закупок американского оружия и от обмена разведывательной информацией. Об этом в интервью агентству заявила бывший сотрудник Совета нацбезопасности США Фиона Хилл. С апреля 2017 года она работает специальным помощником президента США по европейским и российским делам. Ранее портал Axios сообщил, что Дональд Трамп рассержен на Владимира Зеленского. Как утверждает источник в Белом доме, президент считает, что украинский лидер воспринимает США как нечто должное. В МИДе России заявили об изменении ситуации вокруг Украины после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. США не только временно смягчили ограничения на российское топливо, но и усилили давление на Киев. Белый дом вновь потребовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Дизельная сделка показала, что Москва и Вашингтон могут развивать отношения и по другим направлениям вне украинского конфликта, сообщили «Известиям» в Министерстве иностранных дел. В ведомстве не исключают, что европейские страны попытаются через Киев помешать реализации новых российско-американских договоренностей. В Европарламенте также не ждут, что Брюссель поддержит курс США. При этом, как отмечают опрошенные изданием эксперты, сама сделка имеет прежде всего политическое значение. Заявленные объемы дизельного топлива не так велики, чтобы заметно повлиять на американский внутренний рынок. Стив Уитков и Джаред Кушнер все еще планируют поездку в Россию. Американские переговорщики не отказывались от намерения посетить Москву, но приедут в столицу с четким пониманием позиции Киева. «Все опции на столе», — заявил агентство ТАСС, источник в окружении спецпосланника президента США и зятя американского лидера. Напомню, 9 октября в Майами прошли переговоры представителей США, Украины, Еврокомиссии, НАТО и Евротройки. Это Великобритания, Германия и Франция. 10 октября стало известно, что они завершились досрочно и запланированного ранее второго дня не будет. По данным Axios, на этой встрече Уитков и Кушнер заявили украинской стороне, что Вашингтон может лишить Киев доступа к своей разведывательной информации, если тот не пойдет на уступки. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 67 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 90 копеек. Курс евро до вторника 94,97. И о погоде в завершении выпуска. Плюс 14 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Днем 16-18 тепла. Ветер южный с переходом на западный. 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
16: 94,8 FM.
1: Реклама.
17: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...

0: Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
1: Потерянное время. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
0: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
0: По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
1: Каждое воскресенье после 17 часов.
2: Гость в студии.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни.
1: Каждое воскресенье после 19 часов.
2: Про фитнес.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
5: На правах рекламы.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. ООО «Здраво Лайф». ОГРН 119-77-46-16-68-48. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны».
7: Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И ближайшие 12 минут мы поговорим с вами о здоровье. Дело в том, что в этом году страшно популярными стали различные биодобавки, БАДы, различные витамины. Но мы сегодня поговорим о продукте, я бы сказал, об уникальном продукте, который совсем недавно появился в нашем обиходе, на нашем рынке. С этим продуктом забота об организме выходит, ну, на новый уровень, скажем так, на новую орбиту. И я вот вижу, наши гости радостно и согласно кивают. Встречайте у нас в студии Алла Асютина, специалист по здоровому питанию и экологии организма. Алла Михайловна, здравствуйте.
8: Добрый день, Максим. Добрый день, дорогие друзья. А вы знаете, да тут тоже не просто кивать хочется, а кричать «Ура!» от радости впору, потому что столько самой разнообразной пользы для организма, ну, я бы сказала, еще поискать. Пищевое масло сосны. Вот продукт, о котором я хочу всем рассказать. Это и впрямь уникальное явление на российском рынке. Только-только появилось в продаже это масло. О нем еще мало кто знает,

0: И очень жаль. Ведь пищевое масло сосны как второе рождение для организма.
1: Давайте поподробнее, почему второе рождение, что это значит?
0: Я ведь нисколько не преувеличиваю. У компонентов масла сосны миллион бесценных свойств. Это поддержка сердца и сосудов, и торможение процессов старения, и забота о лор-органах, суставов, нервной системе. Миллион полезных свойств есть у этого масла, и все они в нашем распоряжении.
1: Алла Михайловна, а вот скажите, какое бы, ну, самое полезное свойство вы бы выделили в этом масле?
0: Вы знаете, в нынешней ситуации я бы, конечно, поставила на первое место действие компонентов масла. Ну, помните, не так давно был коронавирус, и как ни крути, он все еще с нами. А болеть-то, ох, как не хочется. Благодаря огромному количеству веществ, которые укрепляют иммунитет. У нас пищевой продукт. Вкуснейшее, ароматное масло с хвойными нотками, которое мы можем добавлять куда угодно. В салаты, в любые блюда из овощей, из мяса, круп, в супы, закуски и так далее. Это не эфирное масло сосны, которое продается в аптеках. Это нечто совсем другое. Уникальный продукт питания. Но его можно использовать и наружно, смазывать те же носовые ходы, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение, например.
1: Угу. А кому вот, ну, можно рекомендовать такое масло в первую очередь?
0: Ну, пищевое масло сосны – это продукт, который должен стоять, вы знаете, я считаю, на каждом столе. В каждом доме, особенно если в семье есть пожилые люди, это раз, и часто болеющие дети, это два. Или и те, у кого на работе вечный аврал, нервотрепка, а по большому счету абсолютно всем, кто заботится о здоровье, можно смело рекомендовать хорошее, чудесное пищевое масло сосны.
1: Знаете, я что-то вот сейчас подумал, что при простудах хорошо, да, вот сейчас сезон ОРВИ, гриппа, те же самые, как вы сказали, носовые проходы смазывать при простуде, это же елка, она всегда хороша при простудных заболеваниях.
0: Вот я абсолютно с вами согласна. Но кроме ковида, правильно вы говорите, есть еще грипп, ангины, бронхиты и всякие прочие простудные заболевания. Так вот, компоненты пищевого масла сосны и тут готовы послужить добрую службу. Можно сказать, профильные компоненты подобрались в пищевом масле сосны. Будто специально для борьбы, ну вот, со всякой осенней заразой, будь то вирусы или бактерии. Друзья, 8 800 301 12 12. Это телефон бесплатной горячей линии, где можно узнать больше и о непревзойденных свойствах пищевого масла сосны. И вот по тому же номеру 8 800 301 12 12 надо непременно заказать это чудесное масло себе и близким. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок.
1: Так, еще такой, знаете, момент меня интересует. Вот другие компоненты приносят какую-то свою лепту, правда, есть еще что-то? Вот мы перечислили там вот эти вот заболевания, а еще что?
0: Да, обязательно. Кроме фитонцидов и ударной порции витамина С в пищевом масле сосны есть каротин, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценных микроэлементов. Ну, очень богатый и разносторонний продукт. С точки зрения пользы для организма, ну, я бы сказала, просто непревзойденный. Именно такой, как было сказано в начале передачи, для полноценной заботы о здоровье, для продления молодости, для продления жизни.
1: Можно добавить, что все-таки это масло хорошо еще и подходит для людей в возрасте, для старшего поколения, как я понимаю.
0: Абсолютно с вами согласна. В зрелом возрасте, когда подчас, ну, сыплется, как говорится, все и сразу, пищевое масло сосны просто находка. Залог всесторонней поддержки здоровья. Тот случай, когда не надо знать, где соломку подстилать. Потому что в формуле масла сосны учтены, ну, чуть ли не все потребности организма как биосистемы. И все благодаря веществам широчайшего спектра действия. Тут у них и антиоксиданты, и сердечно-сосудистые компоненты, и польза для суставов, и поддержка нервной системы, и питание для мозга, и для кожи благо.
1: Мне, знаете, давайте по чуть-чуть, потихонечку по каждому пройдемся пункту. Вот мы начали с антиоксидантов, так, верно?
0: Точно. В составе пищевого масла сосны есть целая подборка компонентов с яркими антиоксидантными свойствами.
1: Кстати, надо добавить, что антиоксиданты, как известно, ну, такая борьба, скажем, с неврологическими неурядицами, верно?
0: Да, это так. Дистония сосудов головного мозга и вообще проблемы сердечно-сосудистой системы – это та сфера, где пользу антиоксидантов, ну, трудно переоценить. Помимо того, они предотвращают мышечную дегенерацию и проблемы со зрением, дают силы и энергию. И во второй половине жизни это все, безусловно, очень и очень важно.
1: Вы упомянули о суставах. Что с ними? Как помогает масло сосны?
0: Ну, вот если кто-то испытывает боль и дискомфорт в области суставов, есть припухлости, покраснения, имейте в виду, пищевое масло сосны может принести массу пользы. Особенно, если мы наше масло не только в пищу добавляем, но и местно используем. Что я имею в виду? Смазываем, массируем область суставов. И того самую разнообразную пользу может принести пищевое масло сосны всесторонне укрепить, напитать, поддержать организм в зрелом возрасте. И об этом всегда можно узнать больше по телефону горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звоните, друзья, знакомьтесь с пищевым маслом сосны и приобретайте его себе и своим близким. А все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок.
1: Алла Михайловна, а мне вот интересно, а как вообще возникла, родилась идея произвести такое масло, производить такое масло, да? Ведь, насколько я знаю, я, готовясь к эфиру, прочитал, что это единственное масло из сосны на сегодняшний день. Потому что сосна достаточно сложно из нее масло добывать, ну, вот, которое, тем более, еще идет и в пищу. Верно? В нашей стране, по крайней мере. Да,
0: все верно. Мы уже говорили об этом. Но я хочу еще раз подчеркнуть для тех, кто, может быть, слушает нас не сначала. Друзья, у нас появился невероятный, совершенно уникальный продукт – пищевое масло сосны. Пищевое, не эфирное – это совсем разные вещи. Масло сосны, которое можно и нужно употреблять в пищу, вы можете найти только у нас, позвонив на горячую бесплатную линию 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: А историю мы знаем масла? Можете рассказать?
0: Да, конечно. Все очень просто. Когда-то мы выяснили, что испокон веков из сосны – каких только снадобий не готовили, тысячелетиями, по всему миру, от Японии до Скандинавии. Ну, сомнений у нас не осталось вообще. Нужен такой продукт, нужен на каждом столе, потому что, ну, пользы-то в нем столько, что просто не пересчесть. Тем более, не будем забывать, в маслах, именно в масляной форме, эта польза сохраняется наилучшим образом.
1: Давайте напомним нашим слушателям самое главное про пищевое масло сосны. Времени остается мало.
0: Да, с удовольствием, друзья. Пищевое масло сосны – это уникальный продукт. Нигде в России вы его не найдете, только у нас. Мы первыми его произвели, и оно вкуснейшее. Непременно включайте пищевое масло сосны в свой рацион и пожинайте добрые плоды в виде хорошего самочувствия, бодрости и отличного настроения.
1: Кстати, я вот знаю, подтвердите, нет, но я слышал, вернее, не знаю, я слышал, что всем известная мазь Вишневского тоже сделана из сосны, ну, из масла сосны там присутствует, верно?
0: Да, полагаю, большинство не в курсе, но это чистая правда, только задумайтесь, какой невероятный потенциал, слизистые оболочки, стенки сосудов и все прочее можно подлатать благодаря ценным свойствам компонентов масла сосны. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии.
1: Но надо все-таки обговорить это, что несмотря на общие истоки между мастью Вишневского, конечно, и пищевым маслом сосны, ничего общего. Я сейчас главным образом про запах говорю. Это разница большая. В пищу мать Вишневского не нужно употреблять.
0: Ну, нет, конечно, нет, друзья, ничего общего. Запах мази Вишневского в своем роде не забываем, но масло-то у нас не из дегтя. Он, кстати, добывается из древесины, а не из хвои. С точки зрения компонентов, да, пересечение есть. А вот с точки зрения пользы для организма, да, сходство бесспорное. Но вот аромат пищевого масла сосны ничего общего с мазью, разумеется, не имеет. Он пряный, насыщенно хвойный, очень аппетитный. Ну, вот лично мне нравится макать в это масло обычный черный хлеб или бородинский. И, вы знаете, вкус непередаваемый.
1: Ну что, пожелаем тогда здоровья всем. Друзья, собирайтесь, звоните, 6 флаконов и плюс 6 в подарок получите, если в течение 20 минут позвоните и закажете масло сосны. А я напомню, у нас в гостях была специалист по здоровому питанию и экологии организма Алла Асютина. Алла Михайловна, спасибо большое. Макс Челноков был с вами. Будьте здоровы.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это дело жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
8: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 22 минуты в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
1: Вот такой вот у нас сегодня день, друзья. Понедельник, 12 октября. Всем отличного, хорошего настроения. Впереди... уже получается 2.5 часа нашего эфира, они будут замечательными, так что оставайтесь с радио, говорит Москва. Так что нас ждет? Да, что нас ждет в течение этого получаса, в этих, ну, 40 минут? Мы поговорим о том, что, вот смотрите, например, Гитлер и Муссолини пришли к власти. Пришел, это один человек, оказывается.
10: Mm-hmm.
1: Зовут его политик Гитлер Муссолини Флорес, победил на выборах мэра перуанского города Керопалька. Было, значит, это в Перу, да, вот свое необычное имя, в котором сочетается фамилия двух диктаторов, он получил при рождении. Это совершенно не какой-то псевдоним. Еще нашествие божьих коровок ожидается в Москве. Марин, ждешь?
9: Почему я должна их ждать?
1: Не знаю, мне кажется,
9: как
1: должна
9: я себя ассоциирую с божьими коровками? Ну, я сегодня в костюме божьей коровки.
1: Вот в том-то и дело, такого приятного красненького цвета. Кстати, в Москве хотят установить пузолаторы. Знаете, что это такое?
9: Что-то с фигурой связано?
1: Нет, нет, это кто не хочет ходить пешком по улицам Москвы, им проложат, как в аэропорту, такую дорожку, которая просто, ну, идет.
10: А можно как-то начать с велодорожек?
1: Нет, пузолаторы получай. Ну, и мужчины теперь качают ягодицы, а вместо бицепса. Вот еще такая новость. В следующем часе мы поговорим с вами о делах, о вопросах ЖКХ. Народный адвокат у нас в гостях. Задавайте, готовьте свои вопросы. Ну и народный психолог в 13.05. «Потерянное время» называется тема программы. Елена Соловьева, Марина Александрова будут в эфире. Тоже ждите. Ну и где?
9: Где наши прекрасные, красивые отбивочки?
1: Все, хорошо.
9: Так,
1: нету,
9: ну тогда смотрите. СМС-портал плюс 7-925-888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС. И звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
10: Нас можно не только слушать и смотреть. Сделать это вы можете на нашем YouTube-канале в трансляции Макс, Марина и Герман. На нашем Рутюб-канале в трансляции Макс, Марина и Герман. И в нашей группе ВКонтакте. Везде трансляции идут. Заходите, смотрите. Здорово.
9: Нашествие божьих коровок ожидается.
1: Подожди.
9: В Москве и области.
1: У нас отбивка пошла.
9: Божьи коровки полетели как.

0: вас услышать.
1: Нашествие божьих коровок ожидается в Москве и области. Насекомые ищут место для зимовки и забиваются в дома и квартиры. Где они могут осесть? Наверняка вы хотите узнать. А я вам расскажу. Между плитами домов, между оконной рамой и панелью, под подоконниками и в разных щелях.
2: Давить, кстати, божьих коровок нельзя, они выделяют ядовитую жидкость, которая может вызвать аллергическую реакцию.
1: Они могут не исполнить просто твое желание.
2: И желание, да, и лучший вариант просто собрать насекомых пылесосом.
1: Ужас какой.
2: И, ну почему нормально, с ними ничего не будет, и вынести их на улицу. А вообще сажайте божью коровку на пальчик, и что говорите?
3: Принеси там, полети на небо, принеси мне хлеба, можно серого и белого, там главное, чтобы не горелого.
1: Вот,
2: там твои детки кушают конфетки.
1: Первый раз такое слышу.
2: А я первый раз слышу про Негорелого. Ну-ка еще раз.
3: Божья коровка, полети на небо, принеси мне хлеба серого и белого, только Негорелого.
1: У меня было черного и белого.
2: А у меня было божья коровка, улети на небо. Можно я это говорю? Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки. А тебе не дают что-то такое, и там та-да-да-да-да-да-да-да. Я вот не... У нас такая была.
3: А чего вы у него просили-то? Вы просто констатировали факт, конфетки. Что там ее дети конфетки едят.
1: У нас хлеб, у нас углеводы, у нас в порядке. У вас быстрые, у нас
2: медленные. Мы же дети, мы какого-то хлеба, вы же вообще тут голодали.
3: Главное, не горело.
2: А так, господа, а у вас какие были присказки на божью коровку? Напишите нам, пожалуйста, почитаем. Вот, хорошо? Вы хорошо, с нами согласились, это интересно.
1: Кто? Да.
2: Кушают котлетки, вот Марина говорит, слушатели согласились, что разные всякие информационные поводы были у божьей коровки, чтобы слетать на небо. Хорошо, давайте еще про животных. Смотрите, у Тимофея есть три потенциальных невесты. Главный, холостяк московского зоопарка по-прежнему в активном поиске.
1: Подружку для Манола выбирают очень тщательно. Раньше московский зоопарк был самым большим производителем котят-манулов. Около 150 котят были отправлены по зоопаркам Европы и России, поэтому очень много близкородственной крови.
3: Специалисты делают генетические анализы, чтобы найти для Тимофея лучшую пару. Зоопарк уже получил фотографии трех невест.
2: Ну, слушайте, это хороший подход, иначе
1: будет... Как будет интересно выбирать?
2: Нечисто.
3: Свайпом вправо или влево.
2: Вы знаете, вот тут не так. Вот тут именно то, что решат за него сотрудники зоопарка.
3: Ну, так он, вот брак
2: как
3: по расчету.
2: Скажут, так и будут выбирать.
1: Сердце не прикажешь.
2: Вот именно, да. Но за любовной линией следит вся Москва и вся страна. Все-таки обретет ли свое счастье Тимоша.
3: А он, кстати, спокойно сейчас на зажировке тусуется.
2: У него такая шикарная зажировка.
1: Прям как у моего шпината.
2: Да ты что, тоже. Ну, они вот такие вот кошачьи. Так, по поводу здоровья и вообще, как ты говоришь, лучше белой дорожки. Нет. У нас хотят установить пузолаторы для тех, кто не хочет ходить пешком, предложили в Москве.
1: Что за название, я не понимаю.
2: Не знаю. Эти уличные движущиеся дорожки по принципу траволаторы в аэропортах. Первый пилот хотят разместить на набережной в районе берегового проезда.
3: Если идея кажется востребованной, пузолаторы могут появиться и в других прогулочных местах города.
2: Мне кажется, это какая-то странная идея, потому что город для того, чтобы ходить. А в Москве, в аэропорту, понятно, там чемодан, сумка, поставил и едешь. Тем более там небольшие расстояния. А здесь ты, вышел на набережную, ты же прогуляться хочешь.
3: Так едешь себе спокойно, смотришь на речку.
2: Мы все за здоровый образ жизни.
1: Нужно больше пешком ходить.
2: Вот именно, больше пешком ходить.
3: Ну, если по траволатору идти пешком, то вы еще и быстрее идти будете. Прикольно. Можно обычным шагом развить скорость, которую... Для которой надо было бежать. Да?
2: Не, это первое. Второе, технически. Зимой как их будут чистить? Это как? Это же надо вскрывать асфальт. Это же электроника, это механизмы. Это все. Я боюсь, это
1: может
2: будет ломаться с нашим
1: будут.
2: Климатом. Может, навесы, правда.
1: Это вот... Тоннели построить.
2: Да, может быть, слушай, правда. А может, это будет как-то приподнято, да, чтобы снег не засыпал этот
1: как-то узловатор. Сложно это все. Непонятно.
2: Да, я вот тоже плохо представляю.
1: У меня вопрос к названию.
2: В аэропорт. Да, мне кажется, это придумали, пока что еще нету.
3: Разговорная какая-то тема, да.
2: Пузолатор, типа того, что ты становишься, едешь, а у тебя пузо растет.
3: Да, потому что не ходишь.
2: Да, потому что ты не ходишь, не двигаешься. Вот, может быть, по этой истории назвали. Не знаю, господа, если вы вам нравится такая история, слава богу, мы пока не понимаем, что такое пузолатор. Хорошо, вот такая коротенькая первая часть нашего эфира, но это не...
1: Мы не договорили, но мы вернемся.
2: Да, после новостей.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 8.
0: В Москве 11.30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите дата-центров. Два министерства обсуждают прикрытие центров обработки данных. Но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы. Министр отметил, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. В воскресенье 11 октября дата-центр компании под Владимиром полностью остановил работу после удара БПЛА. Пострадавших нет, профильные службы региона работают на месте и устраняют последствия. В пятницу 9 октября при атаке беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге. В четверг 8 числа в результате удара дронов был поврежден центр обработки данных в городе Сасово Рязанской области. Его работа также полностью остановлена. Владимир Зеленский находится на грани конфликта с Дональдом Трампом. Украинский лидер игнорирует призывы президента США прекратить удары по российским НПЗ. Как отмечает Bloomberg, нынешние словесные нападки главы Белого дома могут сделать ситуацию политически опасной для Киева. Причина в том, что Украина по-прежнему зависит от закупок американского оружия и от обмена разведывательной информацией. Об этом в интервью информагентству заявила бывший сотрудник Совета нацбезопасности США Фиона Хилл. С апреля 2017 года она работает с помощником президента США по европейским и российским делам. Сложившаяся ситуация вокруг Армуза не устраивает Иран. По словам официального представителя МИДа Исламской Республики Исмаила Багаи, она вызвана деструктивными действиями США. До тех пор, пока Соединенные Штаты продолжают дестабилизировать ситуацию, осуществлять морскую блокаду и вести экономическую войну, безопасность не вернется в Армуз, заявил Исмаил Багаи в ходе еженедельного брифинга. В Минцифры анонсировали запуск большой внеклассной программы по искусственному интеллекту для школьников. Создание нового проекта ведомство обсуждает с Минпросвещения. По словам министра Максута Шадаева, он охватит учащихся с 5 по 11 классы. Речь идет о внеклассном обучении, уточнил глава Минцифры на заседании Госдумы. При этом со следующего учебного года Минпросвещение решило ввести новый обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учеников 5-11 классов всех школ. Об этом ранее сообщал министр Сергей Кравцов. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 14 градусов. Сегодня в российской столице облачно, с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Днем до 18 градусов выше нуля. Ветер южный с переходом на западный. 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
4: Говорит Москва. Реклама.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
8: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
10: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
9: Believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: А вы говорите «милик».
14: Я его что?
13: Мне «милик».
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
12: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
5: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
8: Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
5: Понедельник, 12 октября, продолжается. В студии все так же мы. Хотим вам про погоду в начале этого получаса
9: подожди,
5: рассказать.
9: У меня есть короткий эксклюзив.
5: Да ты что, давай. Да.
9: Божья коровка, лети на небо. Там твои детки кушают конфетки. Всем по одной, а тебе не одной. Продолжение. Божья коровка, ты лети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого.
8: То есть это один такой...
9: Это две части одной сущности. Да.
5: Видите, для нас, для вас долетела вторая часть, для всех остальных регионов первая тут часть.
9: Вот так вот.
5: А вот Дарья Куртова говорит, про конфетки было, это отсылка к поминкам по усопшим на самом деле.
8: Это правда.
5: Ничего себе, детки уже тогда приучали.
8: В понедельник столицу накроет циклон, утром, возможно, редкая для октября гроза, за сутки выпадет до 22 литров воды. Да и на квадратный метр почти треть месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Но вот там дождь уже начался.
5: Да, уже капает.
9: При этом
8: уверенный,
9: будет тепло.
8: Мелкий, но идет.
9: При этом будет тепло. Днем воздух прогреется до 12-15 градусов. Во вторник местами ожидается до 15 литров осадков за 18 часов. А в среду и четверг непогода ослабнет.
5: Ну, с одной стороны, как бы все ясно, но вот еще информация. Глубокая осень придет в Москву в середине следующей недели. А вот как Марина уже сказала, тут дождь сегодня, завтра. Регионы окажутся под влиянием циклона, ночью дожди, местами сильные. Во вторник температура 14-16, в среду немного, немножечко превысит плюс 10 градусов. Этот день переведет характер столичной погоды критерием глубокой осени. А вот следующие 7-10 дней пройдут при ночных температурах плюс 2, плюс 7, а днем ожидается не выше плюс 8, 13. У кого-нибудь батареи включены на всю, хоть чуть-чуть дома?
9: Мои батареи просто выключены.
5: Да?
9: Я их закрутил, чтобы...
5: Дышать нечем, Марин. Жарко так, вот эти два...
8: У меня очень комфортно, не знаю.
5: А мне это вообще, мне очень жарко. Я открутил все батареи, прям вот как-то это, не знаю, мне не жарковато. Ну, мне и так жарко, но все сейчас прям очень. Ну, а теперь для любителей...
8: мяса.
5: Не... Ты хочешь мясо? А подожди, культурки давай дадим немножко.
8: Культурки.
5: Да, девятую открывайте страницу.
8: Культурки.
5: Неделя бесплатных музеев в Москве начинается с сегодняшнего числа.
8: Потрясающе.
5: Больше 30 культурных площадок столицы можно будет посетить до 18 октября. Самое время выбраться, друзья, на интересную выставку или заглянуть туда, где еще не были. В мультмедиа-арт-музее ждут гостей на фотобиеннале 26. Старый английский двор, музей, можно посмотреть интерьеры купеческих домов 16-17 веков, а еще один вариант — мемориальной квартиры, например, музей Маяковского, где вот как раз начинался творческий путь поэта.
9: Билеты нужно оформить заранее, обязательно надо на сайте этой акции зарегистрироваться за 5 дней до планируемого посещения музея.
8: Сильно прям заранее.
5: Подождите, что это? Она 18-го кончается, 5 дней, это надо было еще вчера, что ли, было бронировать?
9: Нет, почему?
5: Нет, ты не так мы прочитали. Регистрация на сайте открывается за 5 дней, а забронировать можно.
9: А, забронировать можно, да. Но даже если бы, так как я сказал, то через 5 дней будет только 17-е, а она только 18-го заканчивается.
8: В общем, друзья, все заходите на сайт и бронируйте билет.
5: Ничто никуда не идет.
9: Видимо.
5: Давай
8: все
5: про
8: идут.
5: Мясо.
8: Про еду. Диетологи заявили, что если нет денег на мясо, лучше есть бобовое. Вот это привело к тому, потому что граждане России стали голодать, да, и у них появился дефицит белка. Мясо очень дорого стоит.
5: Да,
8: по словам экспертов, такое питание не покрывает потребности организма и вызывает постоянное чувство голода. Люди стали экономить на самых дорогих продуктах, а это белковые продукты. Мясо, рыба, морепродукты и творог. И перешли на каши и макароны. Если денег на мясо нет, лучше есть бобовые. Налегать на сезонные овощи тоже не стоит. Возникает дефицит магния, калия, натрия, кальция, как-то связанное, не понимаю. Все это ведет ведет к дисбалансу сахаров в организме, нехватке белков, ухудшению состояния здоровья и набору веса.
5: Итог, давайте сейчас еще раз объясните. Если мы не будем, нет денег, то лучше бобы, тогда будет нормально, да?
8: Смотрите, с точки зрения диетологии, нутрициологии и питания, белки, конечно, содержатся в растительной пище тоже. Это нут, фасоль, вот все бобовые, да, орехи, там горошек, да? Какой-то. Орехи, да, но есть, как вы понимаете, железо, например, гемовое и негемовое. Гемовое железо – это когда мы говорим о мясе, да, которое нам необходимо. И негемовое железо – это как раз вот эти все бобовые, которые мы перечислили. И невозможно закрыть полностью дефицит по железу, если вы будете есть только растительную пищу. Все вегетарианцы испытывают, на самом деле, дефициты.
5: Дефициты
8: они и они всякие, это восполняют, да. Да, с помощью каких-то лекарственных средств, которые им назначает врач. Поэтому, если вы не вегетарианец, и вы вдруг перестали есть мясо, конечно, ваш организм будет испытывать нехватку белка, гемового железа и так далее.
5: Но надо помнить, что переизбыток железа в организме тоже не
8: шибко. Но дело не только в железе, а в том, что если говорить о мясе, которое сильно подорожало, подорожало и красное мясо, подорожало и птицы, да. Красное мясо мы едим 2-3 раза в неделю, это говядина, да.
5: Свининка.
8: Ну, да.
5: Но говядина в большей степени.
8: Больше, да. Говядины, да, стараемся чаще не употреблять. А курицу, индейку можно есть хоть каждый день.
5: Прекрасно. Ну и колбасы тоже туда относятся, к этому всему, сосиски.
8: Колбасы, да. Сосиски мы стараемся не употреблять, потому что это переработанные продукты. И недавно вышло исследование, которое говорит о том, что вот эти все ультрапереработанные продукты приводят к раку кишечника.
9: Ну так кошмар. Вкусно.
5: Ну вот именно, ну так вкусно. Я вот сегодня с утра, простите, буженину из индейки прекрасно съел. С двумя.
9: Я прощаю тебя.
5: Да. Ты меня прощаешь, Марил?
8: Ну, Максим, это индейка. Это была твоя ответственность, я не готова нести ответственность за твои бутерброды.
5: Дайте тогда булочек ответим.
8: Я информацию до вас донесла, поэтому.
5: Окей, смотрите, как и положено осенью, многие начинают создавать уют, кутаться в плед и заказывают булочки.
9: По данным аналитиков, по сравнению с августом, продажи булочек без начинки выросли на 38%, сдобы со сладким наполнением на 34%, а сладких круассанов на 31%.
8: Спрос на несладкие круассаны, сытные начинки увеличились на 55%, при этом самым популярным заказом стали торты, их покупают на 61% чаще, чем месяц назад. Но здесь якобы такая, да, прослеживается зависимость от еды из-за того, что нам стало грустно. Да?
5: Ну да,
8: мы хотим повысить. Многие не знают, как себя порадовать, и думают, да, что себя порадовать можно только с помощью еды. Это грустно, на самом деле, потому что не с помощью еды нужно себя радовать с помощью каких-то других источников удовольствия. Их огромное количество, существует много упражнений, которые, да, учат вас радоваться, не знаю, там, от общения с близкими, от прогулок, от классного фильма, от объятий, от занятий каким-нибудь любимым делом, ну и так далее.
5: Потому что
8: еда — это самое простое, да, это самый быстрый дофамин, который мы можем получить, но это путь в никуда.
5: Да. Но если вам очень хочется булочку сладкую, не сладкую, можно ее тоже съесть.
8: И можно съесть, но не на голодный желудок, а когда вы уже...
5: с утра чай можно же.
8: Ну зачем?
5: Все с утра на голодный тогда тоже. Потому что самый бутерброд с колбасой будет плохо.
8: Булочку лучше есть не на голодный желудок.
5: Понятно. Нильс Майкл, ничего не сравнится с бутербродиком, с докторской и сыром. Правда, Нильс
9: Подогреть, Майкл. Если немножечко, чтобы сыр расплавился.
5: Ну, ты любишь, я вот не очень.
9: Горячие бутерброды.
5: Я в юности так любил, вот в своем зумерском возрасте, когда был, вот тогда любил. А еще сладкий чай. Чай Нильс Майкл или лимон.
9: С лимоном?
5: С лимоном, да. Вообще сказка. Кстати, по поводу полезного чего-то сделать, чтобы получить хорошее настроение, я в выходные, мне что-то торкнуло, я увидел, что в эти выходные было 100 лет со дня рождения Евстигнеева, великого актера, да, и я хотел в субботу посмотреть «Собачье сердце» прямо по телевизору, но там как раз был эфир, но я не смог почему-то, я то ли забыл, то ли еще что-то, и вдруг я решил почитать. И вы знаете, какое я получил удовольствие?
9: От «Собачьего сердца»?
5: От «Собачьего сердца». Я за выходные, за субботу, воскресенье прочитал «Собачье сердце».
9: Не очень длинное.
5: Произведение небольшое, вот, но мне так было приятно это делать. Это даже не смотреть фильм. Все равно, когда я читал, я представлял Евстигнеева, я представлял всех героев, Русланову, Нину и так далее. Но это прям вот, это очень приятно. Что самое интересное, я до этого Булгакова «Собачье сердце» не читал.
8: Знаете, почему?
5: И Шариков для меня был совершенно плохим героем.
8: Нужно читать книги для того, чтобы развивать свое воображение. Вдруг вы про это забыли.
5: Да, кстати, мы, безусловно, и забыли.
8: Потому что мы привыкли к ИИ, мы привыкли к сериалам, к быстрому дофамину. Быстрому, да. А вот именно сесть, взять книгу в руки, убрать телефон и сидеть читать какую-то книгу, представляя, не знаю, там, во что был одет Шариков, например, да?
5: Угу.
8: Какая у него была прическа, ну, что там, он, кстати, сделал. Да, ну, то есть рисуя образы в своей голове. На самом деле хорошо помогает в борьбе с деменцией.
5: И самое интересное, я читаю...
8: Макс, ничего личного сейчас.
5: Нет, я совершенно с тобой согласен. Я тоже бегу от нее, как и все мы. Деменция — это, знаешь, приходящие гости непрошенные, которые может постучать, а даже, знаешь, без стука войдет.
8: У меня есть история про
5: ноги
8: зумеров.
5: Ноги не вытрет и зайдет.
8: Гер, хочешь историю про зумеров? А, в общем, захожу вчера в кофейню. Ну, как вы думаете, кофейня со скольки должна работать?
5: Ну, вообще с 10 утра, а не
9: кофейня. Ну, я на выходных столкнулся раньше с тем, что эфир у меня был раньше, чем кофейня открывается. Она открывалась в 9, по-моему.
8: Вот. А я обычно заходила в будний день в эту кофейню в районе там 9:30.
9: Да.
8: Она всегда работала, там было много людей. В общем, вчера я зашла туда без 10:10. Мне сказали: вы знаете, мы еще не работаем. Я очень расстроилась. И там, знаешь, такой парень был, ну, прям твоего возраста. Я говорю: ну, я поняла, да-да-да, не торопитесь. Еще
5: но
8: куча
5: это
8: выходные,
5: времени. Может, что нет.
8: А, но в 10 утра, мне кажется, кофейня уже должна работать все-таки.
5: Ну, кофейня, она подразумевает.
9: В воскресенье. Вот мне, по-моему, мне кажется, что та кофейня, в которую я пытался зайти, она тоже только...
8: Да.
9: Вот, только...
5: Ну, вы не в одну и ту же хотели
8: смотрите,
5: зайти.
8: Смотрите, люди же... Нет, я думаю, что нет. Просто люди же утром, даже если это выходной день, они же там, не знаю, гуляют с собаками, еще где-то гуляют, рано встают, у них там какая-нибудь пробежка, когда они хотят взять кофе. Или кофейня считает, что если выходной день, то люди не идут на работу, и потом можно открываться попозже. В чем логика, я не понимаю. Почему? Кофе же это утренний напиток. Почему
5: Марин,
8: нужно в 10
5: есть
8: открываться?
5: Одна, которая открывается в 10, другая открывается в 7:30, вот пишет.
8: Ну,
5: СМР.
8: Я пошла в соседнюю, которая уже работала.
5: Ну, все,
8: работала,
5: ты же не нашла альтернативу. Больше в этой степени теряешь не ты, а кто открывается. Они не получат твои деньги и чаевые, поэтому это их проблема. А так как они открываются в выходные, это на их у меня, например, в моем доме есть кофейня, и там же хлеб выпечка.
8: У меня тоже в доме есть кофейня, да, которая работает, ну, мне кажется...
5: У меня с 6 утра.
8: Ну, там 7:30, 8:30. Ну, то есть для меня кофе, правда, это утренний напиток. И очень странно, что кофейня работает с 10 утра.
9: Можно на кухне держать баночку растворимого.
8: Это понятно. Дома я до этого тоже выпила кофе, но мне всегда нужно выпивать два кофе.
5: Да. А у меня, я утром, когда там, ну, ни с того ни с сего, по утрам мне выходные, бывает, я могу и в 7 проснуться. И я просыпаюсь очень часто от запаха ванили, выпечки.
9: Да.
5: Потому что в моем доме, я выяснил, в 5:30 утра начинает работать пекарня. И они прям тут же в районе 6-6:30 все это начинают продавать. Я говорю: кто вам в субботу, воскресенье приходит? Он говорит: что у нас запись этих продуктов. На неделю вперед люди пишут, хлеб заказывают, круассаны, багеты, все это, булки.
8: Вот как раз у нас новость про то, что булок стали больше есть.
5: Да, да.
8: Это еще... как я пришла в одну пекарню, такую быстренько расскажу. А, пекарня не дешевая, хлеб достаточно дорогой. И я туда прихожу, мне было интересно посмотреть, что в составе этого хлеба. Потому что на следующий день у меня там было мероприятие, мне нужно было понимать, что в составе этого хлеба. Я захожу и совершенно спокойно спрашиваю: извините, пожалуйста, а у вас есть технологическая карта? Вы бы видели глаза продавца. Они очень испугались, не подумали, что я сейчас буду их проверять.
5: Вот именно.
8: Но. А я всего что, лишь...
5: А покажите свои санитарные книжки.
8: Ну, я же не санитарную книжку спросила.
5: И половина сотрудников убежали.
8: Состав хлеба, потому что мне важно, что содержится в составе. Но продавщица не растерялась, она мне правда рассказала про каждую позицию, где что содержится. Какая... Мне, в принципе же, я могла и не читать. Мне, на самом деле, просто хотелось узнать, что и где содержится. Ту информацию, которую я хотела получить, я получила.
5: Это самое главное. Ну, главное, кажется, Марине дайте информацию, которую она хочет. Будете спокойнее.
8: Карта, я не думала, что это так может реально напугать.
5: Ну, конечно, напугает. Марин, когда ты заходишь в любое заведение с каким-то вопросом, особенно общепит, они все трясутся, там над ними висит санэпидемстанция, Роспотреба, там еще кто-то, пожарные и так далее и тому подобное, и все требуют соблюдения правил.
8: Я же хочу знать, что
5: правил.
8: В составе
9: шаг
8: этого хлеба.
9: Шаг вправо, шаг влево, расстрел.
5: Вот именно. Нет, ты имеешь право. Каждый потребитель имеет право знать, какой состав, когда был изготовлен, срок годности.
8: Конечно.
5: Уронили, не уронили вы до этого эту булку или хлеб и так далее.
8: Угу.
5: Кстати, вот шутит 165-й, в эти выходные в параллельной реальности прошел концерт Кани Уэста в Петербурге.
9: Да,
5: ну, типа,
9: целых
5: сегодня...
9: два, я бы сказал.
5: Есть завтра еще один.
9: 10-11.
5: А, 10-11, да, точно, субботу, простите, простите, да. А еще сегодня, помните, один падре, или кто он, священник, африканский, объявлял, что с 12 на 13 придет все,
9: да,
5: конец света.
9: Да, был
8: что
9: такой.
8: Мы в это верим?
5: А мы уже боимся?
9: Это сегодня?
5: Да.
9: Ночью?
5: Да, мы боимся, нет? Марин? Твои
8: нет.
5: Как
8: ощущения? Нет, я не боюсь.
5: Я вообще забыл об этом, только сейчас вспомнил.
9: Ну, зачеты по практике в четверг, поэтому в целом я не против. Давайте.
5: Ты не боишься? Да. По поводу, кстати, еще молодых людей, смотрите, тоже интересная информация. Я, правда, прочитал сначала, думал, да что за ерунда опять на второй странице. А потом вспомнил некоторых знакомых этого возраста и понял, что правда так и есть. Треть молодых людей не умеют пользоваться стиральной машиной, посудомоечной, потому что они просто, ну, как бы не знают, как это включается.
9: Поэтому они просто обрызгивают вещи дезодорантом.
5: Да, молодежь не понимает, как это включить, какой режим поставить.
8: Я с таким
5: так
8: не сталкивалась.
5: Нет, я наблюдал.
9: Был в лагере ребенок, но ему он лет на 10, наверное, у меня младше, и он, у него была такая мантра, что, мол, а зачем мне ходить в душ? Если у меня есть дезик.
5: Да, да, кстати.
8: Что думали окружающие?
9: Ой, ну, он не самый приятный молодой человек, сегодня он так вонял.
8: Ужасно.
5: Таких, знаешь, не только молодых людей, такие есть и взрослые люди, которые считают, а что, какая разница, я поменяю трусы, носки, и все, и уже чистый. Ну, вот. А то, что надо помыться, нет, не надо. Так, в мире-то что происходит? Вот смотрите, так. В Молдавии, седьмая страница, в борьбе с российским майонезом посвятили закрытое заседание по обороне как раз вот в этой стране.
9: Парламент посвятил закрытое заседание борьбе с российским майонезом. Два раза написали в этой новости, да, рассказали депутаты. Сегодня 62% майонеза из Российской Федерации поступают на полки магазинов, и молдаване едят этот майонез. Это все, что я могу вам сказать. У нас говорит были жаркие депутат. Споры, мы заменяем российский майонез молдавским.
8: Это они еще раменский майонез не пробовали.
5: Началось. Изначально на заседании должны были обсуждать вопросы обороны. Нет, мне просто нравится, да, вопросы обороны, садятся депутаты, им за это платят, на налоги они живут, деньги от жителей, и тут они вдруг начинают говорить о российском майонезе. Да, Марина, надо было тебе там выступить про раменский майонез.
9: Да, ну...
8: Он лучше, потому что...
5: Глупость.
9: Ну, вот что им там еще обсуждать?
5: Да, вот то же самое, как финны, например, потребовали полностью запретить гражданам России въезд в Европейский Союз. Это попросил сделать премьер Финляндии Петтери Орпо. Он хочет выдвинуть эту инициативу на заседание Евросовета, на следующей, на этой вот как раз неделе. Боже ты мой, вот... Мне вот это больше... Я не понимаю логики. Вот кто-то объяснит мне, Марин, Гер, объясните, что это даст? Они тем самым нас наказывают? Почему даст?
9: Слушай, они уже пятый год пытаются нас наказать. Уже все, что можно было сделать, они сделали. Все равно ничего у них не получается. И последний редут, который у них есть, это сказать, ладно, хорошо. Не хотите вы, значит, выводить войска из Украины?
5: Не поедете
9: значит,
5: в Европу?
9: Не будете смотреть на Колизей. Но Адриатическое море хотите? Вот вам. Никакого Адриатического моря.
5: 3% граждан России каждый год выезжают за рубеж. И из этих 3% постоянно едет только 1,8% всех жителей России. Представляешь, это какая ничтожная сумма, ничтожная цифра. Это очень мало людей выезжает за рубеж в ту же самую Европу.
9: Ну,
5: сегодня
9: да.
5: Это очень мало. А сейчас это стало еще меньше, потому что, во-первых, не добраться логистика, это безумно дорого стало, там и так далее, и тому подобное. Сейчас еще не дадут выезжать, сами себе, опять же, стреляют себе в ногу и дальше продолжают бежать.
9: 1,8% ты сказал, от всего населения
5: России? От
9: того,
5: которое выезжает каждый год, осталось 1,8%.
9: А каждый год выезжает
5: 3% всего населения, да, России.
9: Ну, это почти 5 миллионов человек.
5: Ну, вот это те, кто активно...
8: Потому что все остались на лавочках у дворах на Китай-городе.
5: Да, это еще одно развлечение.
8: Да, под окнами жилых домов. Местные жители, которые ласково называют вот этих молодых людей нефорятами, бросают в них яйца из окон, неподалеку дежурит полиция, но шумные компании это не останавливает. Жизнь обычных людей с ипотекой и нелюбимой работой подростки считают главным кошмаром.
5: В этих дворах гуляют даже 12-летние школьники, почему даже, причем некоторые на улице уже с 10 лет. Ужас. Подростки хвастаются тем, что ловко убегают от задержания и спокойно рассказывают про драки с разбитыми о голову бутылками на местной точке, которая называется «Шайба». Слушайте, ну все, патриарши пруды отдыхают, да, теперь вот.
8: Ну, все-таки там разная целевая аудитория.
5: Ну, это правда.
9: Китай-город в этом смысле всегда был на несколько голов впереди любых патриков, чего угодно. Ты что, Китай-город, там же яма.
5: Яма?
9: Знаменитая великая яма.
5: Ты имеешь в виду, объясни мне, что такое
9: яма. Яма было такое место притяжения такой нонконформистской молодежи, в которой никто совершенно не стеснялся на улице в публичное время при свете дня употреблять алкогольные напитки.
5: Это вот там, где Колизей сейчас, вот это вот лавочки
9: это
5: поставили.
9: Это в Риме.
5: Нет, где лавочки, а-ля Колизей. Лавочки поставили вниз.
8: Там, да, да, да.
5: Да, ну все, я понял.
8: Около Кофемании максимально.
9: Да, да, да. Там такая публика была.
5: Но там всегда собирались какие-то неформалы. Ну, чтобы не молодежь 10-12-летняя, не вот эти дети.
9: Эти в том числе, конечно.
5: Ну и что, они тоже выпивают там сидят? А куда смотрят их родители, куда смотрят общественность, полиция? На Патрике?
9: Ну, видимо.
5: Ну, не понятно. Знаю. Ну, короче, ну, вообще, если честно...
9: Куда смотрит полиция? Полиция приезжала, устраивала рейды, но как ты попрешь против воли народа? Рейд ну, устроил, это, разогнал, знаете, через 5 минут все снова там.
5: Говорят, вот почему из поколения в поколение, чем больше, ну, чем дальше, тем больше молодых людей умнее рождается. Думали так ученые, ничего подобного.
9: Да, именно
5: каждое поколение рождается там 5% дураков, 3% гениев, 15% середнячков, 70% там талантов,
9: да,
5: и так далее.
9: Да, но я несколько сотен раз умнее Аристотеля. Я конкретно.
5: Я не сомневаюсь.
9: Просто потому что я больше знаю.
5: Ну, ты больше знаешь к своему времени. Да, это безусловно. Вот, то же самое и здесь. Любой год возьми, обязательно найдется место в том или ином городе, неважно, Москва это, Новосибирск, Лондон, там, Париж, будет место, где будут собираться место притяжения. Неформалы, будут пить, будут гулять, молодежь туда тянет и так далее.
9: Ну, процентаж дураков одинаковый во всех поколениях, ты об этом говоришь.
5: Ну, да, и не только дураков, но и все остальное. То же самое и здесь. Запрещай, не запрещай, они найдут место, где собраться. Вот 100%. Это как в каждой школе. А пойдем там куда-нибудь покурим, там дети. Потом раз их разгоняют педагоги, они раз стихийно собираются в другом местечке. Ну и начинается. Так, подождите, где-то еще я прочитал хорошую информацию. Марин, ты про еду видишь еще новость? Тут
8: что
5: была очень классная. По поводу... А, вот, не про еду, но тоже интересно. Все-таки не можем мы жить больше 125 лет. Человек, значит, предел человеческой жизни почти не изменился за 1000 лет. Старение заложено в биологической программе организма, хотя в 90-е еще ученые допускали, что в идеальных условиях человек сможет дотянуть до 300 лет. Но нет, не можем мы. 125 это самое то, что вот нам отпущено.
9: Ну, кстати, тоже неплохо. А что такое идеальные условия?
5: Ну, хорошая еда, хорошая экология,
8: медицина,
5: твой образ жизни, ложиться вчера, да просыпаться в 7-8 утра, да, вот это всякие хакинги и прочее.
9: Ну, то есть условия, которых нет нигде на нашей планете.
8: Еще
5: и
8: знаешь, что
5: ключевое? 125-летних
8: ключевое, не нервничай.
5: О, это правда. Все, друзья, на этом все. Кстати, горсть фисташек может помочь вам лучше спать. У нас новости на «Говорит Москва», далее народный адвокат, а затем народный психолог. Марина Александрова.
8: Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
5: Новости.
0: Внимание, внимание. «Говорит Москва». 94,8.
10: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Калас. Европа вновь демонстрирует единство, отметила она. Под ограничение попали 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Глава МИДа Эстонии Маргус Цахкна уточнил, что санкции ввели против 743 физических и 826 юридических лиц. Министр сообщил на своей странице в соцсети X, что 77 человек попали в черный список ЕС за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии. Вооруженные силы России освободили село Лидино в ДНР. Также установлен контроль над населенным пунктом Никольское в Запорожской области. По данным Минобороны, военнослужащие сорвали попытку ВСУ разблокировать окруженное подразделение в городе Доброполье. Подразделения морской пехоты группировки войск «Центр» продолжили зачистку западных кварталов населенного пункта и шахты Добропольская. Военнослужащие продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Также вооруженные силы продолжают освобождение 4 населенных пунктов в кольце окружения в Запорожской области. Как сообщили в оборонном ведомстве, за сутки средства ПВО уничтожили над регионами России 646 украинских беспилотников. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили 1355 военных. Уточняется, что российская армия поразила объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Федеральная антимонопольная служба решила оштрафовать группу ПИК и входящего в нее оператора связи «Лавит». На сайте ведомства сообщается, что строительное предприятие и провайдер ограничивали доступ других интернет-компаний в жилые дома. На должностных лиц, управляющих компаниями, будут наложены административные штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет. На ограничивающего конкуренцию на рынке услуг связи оператора «Ловител» оборонный штраф от 1 до 15% выручки на рынке оказания услуг доступа к сети интернет, пояснили в антимонопольной службе. Как сообщили ФАС, оператор разработал и разместил на официальном сайте порядок доступа к кабельной канализации. Документ устанавливает недискриминационные условия размещения другими операторами связи своих сетей на инфраструктуре «Ловител» за экономически обоснованную плату, уточнили в ведомстве. Власти Сочи заявили об отсутствии последствий пожара на атакованном ВСУ танкере. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Ничего не обнаружено», заявил собеседник агентства ТАСС. Представитель администрации города-курорта добавил, что мониторинг продолжается. Напомню, судно «Афромакс Рио» шло под флагом Либерии с грузом нефти. Оно было атаковано украинскими безэкипажными катерами у побережья Черного моря. Экипаж в составе 23 граждан Индии спасли, пострадавших нет. Погода. Сейчас в Москве плюс 14, сегодня в столице облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный, днем до 16-18 тепла. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
13: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
13: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.

0: разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 12:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Наталья Смирнова. Наталья, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, слушатели.
5: Да, мы будем сегодня отвечать и говорить на темы ЖКХ, ЖКУ, как там еще?
6: Недвижимости,
5: домов наших, квартир. Друзья, пишите, звоните, задавайте вопросы, что связано с чем.
6: Что связано, в принципе, с любыми вопросами, касающимися недвижимости, права, каких-то компенсаций, возможно, наследование, вопросов пользования, если у вас какие-то конфликты с вашими, там, со собственниками, предположим, или соседями. Все это сегодня готовы мы обсуждать.
5: Наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Еще нас можно не только слышать, но и видеть в YouTube-канале, ВКонтакте и в РУ-ТВ. Ой, РУ-ТВ, какой РУ-ТВ? РУ-ТЮБ-канале, простите. РУ-ТЮБ-канал, вот. И читайте нас, пожалуйста, в Дзене. Наталья, мы в прошлый понедельник начали говорить о вывозе мусора. Что даже если в вашем поселке или рядом с вашим домом в радиусе километра нету помойного или как-то мусорного бака.
6: Да, пункта приема отходов.
5: Мусора, да. То вы...
6: Вы все равно платите за него.
5: Вы все равно платите. Но есть различные ситуации, прецеденты в этом плане.
6: Да, значит, в прошлый понедельник нам задали очень интересный вопрос. Значит, обратилась слушательница, говорит о том, что приходят постоянно счета, уже там какие-то долги большие. При этом пункта вывоза мусора и мусорных бачков как не было, так и нет. И, в принципе, непонятно, за что выставляют счета. Значит, прошла неделя, мы ознакомились с актуальной судебной практикой, с ситуациями, и оказалась интересная история. Вот, ну что, для меня, как для юриста, это, в общем, ну, как бы сказать, это новость. То есть практика применения...
5: Вопиющее
6: событие. Ну, скажем так, да, это такая находчивость некая. Ну, значит, рассказываю, в чем состоит суть. На примере конкретного спора одного из регионов, который распространился у нас на все регионы Российской Федерации, значит, выглядит следующим образом. Действительно выставляет оператор счета. Значит, люди поселка, в котором отродясь не было никогда пункта вывоза, точки вывоза этих, значит, контейнеров, обратились в жилнадзор, который действительно провел проверку и говорит, действительно, никогда не было, значит, этих контейнеров, давайте-ка мы признаем действия оператора незаконными. Дошли до Верховного суда. И в результате выяснилось следующее, что в силу законодательства, правилам обращения с ТКО номер 1156, которые утверждены правительством Российской Федерации, как бы каждый потребитель должен заключить договор с этим вот оператором. Угу. Но если он не заключил договор, то договор на правилах оферты, которые, то есть как бы это публичный договор, размещенный на сайте оператора мусорки, значит, он вступает в силу по умолчанию. И вы должны платить по умолчанию. А при этом суд установил, что обязанность организации такой площадки для вывоза мусора, она не входит в обязанности оператора, а, значит, обязан это делать непосредственно администрация данного жилого...
5: Поселка, массива.
6: Поселка, да, массива. То есть мы, как потребители, платить должны, а то, что у нас нет мусорки, это проблема администрации, мы должны обращаться в администрацию. Как бы спорный вопрос, но есть определение Верховного суда, да, которое у нас в силу последних разъяснений не имеет обязательное применение. Я полагаю, что здесь надо, видимо, им
5: руководствоваться. Так, если вот у меня, например, дача, да, она находится в деревне под Москвой.
6: Статус. Да, деревня.
5: Это деревня, да. Угу. Но там, на территории этой деревни, как раз жилой, как бы, ну, городок, жилой, не комплекс, а это несколько домов было построено, там, что ли, штук 8-10, которые частным образом просто были проданы. Вот, их вы купили, ну, какие-то купили, какие-то старые стоят, но все равно это вот считается деревней. И нету ни одного пункта вывоза мусора.

0: Да, пусть будет так.
1: Вопросы к администрации сельского поселения. То есть, да, вот в силу, ну, скажем так, пока вам счет не пришел, мы полагаем, что, наверное...
0: Приходит.
1: Значит, да, вы обязаны оплачивать в силу вот, это, вот этих вот норм и обратиться в администрацию сельского поселения с вопросом о том, а где, собственно, наши контейнеры.
0: Просто все жители этой деревни, вот там Ленинградка с правой стороны и с левой стороны жители. И вот жители, которые, если из города ехать, из Москвы, они слева живут. Они все, выезжая в Москву или отправляясь на работу, мусор берут с собою.
1: Я понимаю,
0: как... И многие забывают его и неделю возят туда-сюда, туда-сюда, забывают выбросить. Но это
1: Ну вот специально ознакомилась, смешно. Да, и 24-го года определение Верховного суда, то есть оно достаточно свежее. Так, ну и практика достаточно.
0: Если вы, у вас нет мусорного бака...
1: То вопросы к администрации.
0: К администрации. Ты, и вы можете не платить, или вы обязаны?
1: Обязаны платить. Платить обязаны. Потому что есть на сайте оператора висящий публичный договор, он же оферта.
0: Все ясно. Ужас, конечно. 7373948, это как за воздух платить.
1: Находчивость,
0: да.
1: Находчивость.
0: Добрый день. Можно так сказать. Ну, мы музыку слушать, конечно, любим, но не в данный момент. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я на прошлой неделе задала вопрос немножко не о регионе, а о Москве. Есть ли у пенсионера льгота, чтобы убрали статью ТБО из квитанции?
0: Что такое ТБО?
2: В Москве, да, да.
1: Да-да-да, мы готовы. Это? Твердый коммунальный отход.
0: А, так мы только что ответили на это.
1: Нет, мы ответили на вопрос
2: про
1: мусорки. А этот вопрос тоже был.
0: Это неважно, про какой регион. Мы говорили Москва, Подмосковье сейчас.
1: Мы говорили...
0: Мы поняли, ответ есть.
1: Ответ есть,
0: спасибо, слушайте.
1: Ответ у нас есть, значит, действительно есть у нас такая льгота до 100%, но не на всех пенсионеров, а на одиноких пенсионеров. Одинокие женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет и семьи, состоящие только из таких лиц. Это формулировка законодательства, там действительно есть освобождение до 100%, но вопрос, то есть это не любой пенсионер, а одинокий именно. Здесь еще важно, что, значит, в законе...
0: Какая-то ерунда, да. Простите, а что такое вывоз твердых отходов?
1: Нет, это не вывоз. Это вот то, что мы за мусор платим в Москве, да, где стоит так. Централизованный вот этот вот контейнер. У нас с вами в ЕПД приходит каждый, ну, в расчет, на каждый месяц приходит стоимость вывоза мусора. Там небольшая, но она там есть. Так вот, есть эта льгота действительно, но не для всех пенсионеров, для ряда граждан это 50% скидка, для именно одиноких пенсионеров это до 100% скидки. В Москве заявительный порядок носит эта льгота, то есть нужно обратиться обязательно для того, чтобы вам ее назначили. При этом надо понимать, что у нас как бы не утверждено в законодательстве единого понятия, что такое одинокий пенсионер, но есть две формулировки. Есть одинокий пенсионер, это пенсионер, у которого вообще нет близких родственников. Есть одиноко проживающий, у которого близкие родственники есть, но они зарегистрированы в другом помещении, фактически не проживают с пенсионером. В данном случае речь идет именно об одиноких пенсионерах.
0: Угу. Да, вот, кстати, я нашел статью эту, что с 2025 года одиноко проживающие неработающие пенсионеры, инвалиды первой и второй группы за вывоз мусора не платят.
1: Да, все так.
0: Вот. В Подмосковье соцзащита выплачивает компенсацию после оплаты в полном объеме на карту МИР. В Москве сразу в ЕПД перерасчет делают с учетом льготы. Ну, вот такая вот есть, оказывается, информация. Друзья, спасибо большое, что вы нам пишете, это написал нам слушатель, что есть вот такая у него льгота. Хорошо. 7373948, код 495, здравствуйте.
3: Здравствуйте, у меня к вам вопрос. В платежах по ЖКХ могут включить абонентскую плату за шлагбаум. А если у меня нету машины, буду я оплачивать абонентскую плату?
0: Кто вам устанавливал? Подождите, кто вам устанавливал шлагбаум?
3: А я не знаю, у меня
0: вот
3: машины
0: вам надо,
3: нет.
0: Вот вам надо узнать. Смотрите, существует две или даже три меры оплаты этого шлагбаума. Если это делала инициативная группа дома, то вы не скидывались на его установку, да?
3: Нет, я не скидывалась, нету.
0: Но вот это три варианта. Если инициаторы от дома, то вы имеете право не платить. Вы просто не принимаете участие, и у вас нету пульта от него, и вы, да... Вот у меня в подъезде, во дворе та же самая история.
1: Я сейчас
0: история.
1: Скажу, как
0: это. Сейчас, да, Наталья.
1: Да,
0: То, что я знаю, да. Вот то, что работает. Вот у меня во дворе устанавливали, и я имею право отказаться, и это тогда увеличенная стоимость будет у других. Вот у меня, типа, нет машины, но при этом вы лишаете себя провоза, проезда скорой помощи к вашему подъезду, они имеют право вам не открыть, вернее, у вас не будет пульта, и вам вы не откроете.
1: Сейчас я расскажу.
0: Или, например, когда будет какая-нибудь доставка, соседи могут вам отказать, скажут, а вы не платили и не платите, и все. А второй вариант, это когда вам шлагбаум устанавливает город, у которого вы берете льготу, там типа 5-10 тысяч рублей на его установку, остальное доплачиваете, здесь платить придется. Потому что это на вас потратили, и это вам выдадут пульт там, или телефон, по которому этот шлагбаум будет открываться. Тут обязаны платить, да, Наталья? У вас какой вариант?
1: Значит, я расскажу, как это с точки зрения законодательства как бы должно быть, да, и как вот мы, я непосредственно в своем доме ставила, в родительском доме ставила, ну и так далее, да. Значит, у нас придомовая территория относится к общему имуществу собственников в многоквартирном доме. Соответственно, порядок проезда определяет общее собрание, значит, там квалифицированное большинство, должен быть кворум.
0: Как у меня.
1: Да. Значит, и вот на этом общем собрании мы определяем тот порядок, в котором у нас возмещение происходит, в котором происходит проезд и так далее. То есть мы сами вольны это определять. Ну, скажем так, конкретно вот в нашем случае, да, мы определили так, что скидываются только те, у кого машины, абонентскую плату платят только те, у кого машины. Те, у кого машины нет, они могут по звонку открыть шлагбаум, приедет доставка, приедет скорая, они даже могут приехать на такси, оставить машину на 15 минут, разгрузиться и как бы уехать.
0: Ну, вот у вас как-то
1: стоять,
0: да,
1: не могут.
0: Потому что я слышал некоторые...
1: юрист инициативная группа, потому что...
0: Я слышал вот именно угрозы такие, ах, вы не будете платить? Ну, тогда доставку мы к вам не пропустим.
1: Здесь,
0: будете бежать к скорой помощи сами километром вокруг дома.
1: Здесь права собственника конфликтуют, да, с ограничениями, не имеют права этого делать.
0: Короче, смотрите.
1: Другой вопрос, сейчас две секунды скажу. Мы сделали так, но если бы общее собрание постановило, что платят все, то обязаны были бы платить даже и те, у кого нет машины. Потому что есть четкое указание закона, что решение общего собрания не обязательно для исполнения любым собственникам, даже если, допустим, у вас отдельный вход, вы вообще через шлагбаум не ходите.
0: Как вас зовут?
4: Меня зовут Татьяна, я из города Москвы.
0: Да, Татьяна, смотрите, вам надо узнать, кто устанавливал шлагбаум, на каких условиях. Вот мы три варианта вам рассказали.
1: И что в решении написано?
0: Вы можете отказаться, если в решении есть вольное поведение как бы собственника. Если все, кто устанавливал, жильцы дома, решили, что неважно, есть машина или нет машины, но вы платите. И третье, если это город, то абонентская плата идет даже в эту... В
1: ЕПД,
0: в единый платежный документ. Жировку. Вот я забыл слово. Хорошо, Татьяна,
4: хорошо.
0: Выясняйте. Потом
4: расскажу. Хорошо, ладно, спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
0: Зоя пишет, в коммунальной квартире 3 комнаты, из них одна неприватизированная. Надо ли предлагать жильцам этой комнаты купить мою комнату, если я продаю ее? Я собственник другой.
1: Вы должны предлагать не жильцам, а собственнику. Собственник в данном случае это ДГИ. То есть письмо, уведомление должно быть направлено... Нет, а неприватизированное, как раз это об этом и речь.
0: А может быть, она предоставит квартиру, комнату второму, кто приватизировал? Там 3 комнаты, 2 приватизированы, одна нет.
1: Так спрашивают, я так поняла, про того, у кого не приватизировано.
0: Нет.
1: Вообще про всех?
0: Да, она продает свою комнату, которая приватизированная. А остались
1: я поняла,
0: один
1: да.
0: приватизированный, один не приватизированный.
1: Знаете, здесь вообще интересный вопрос, потому что мы обязаны предлагать преимущественное право выкупа у собственников долевых, а в данном случае, если это коммунальная квартира, у каждой комнаты у нее свой кадастровый номер. То есть, по идее, это отдельный выделенный объект. Но в целом я бы рекомендовала все равно на всякий случай предложить.
0: И там напишите письмом, предоставьте текстом, и 30 дней ждете, а потом...
1: Все так, да. Есть еще услуга нотариальная, нотариус сам уведомляет. Это, скажем, защищает от многих последствий.
0: Но это потом. Деньги вы платите.
1: Ну да.
0: 7373948, код 495. Добрый день.
5: Добрый день.
0: Говорите, вы в эфире.
1: Мы вас слушаем.
5: Так, у меня такой вопрос. Вот сейчас вы разговаривали насчет мусора. Я... Ветеран труда, я инвалид второй группы и живу одна. Ну, дети ко мне приезжают, но я одна. И вот как мне, я подхожу к этому постановлению.
0: Мы же только что рассказали.
1: Смотрите, ветеранам труда 50% скидка, А, значит, одиноко проживающим, одиноким, да, 100, но заявить о
0: характер... Инвалид второй группы.
1: Тем более, да. Нужно обратиться в МФЦ.
5: А куда мне обратиться? Вот я к этому вопросу. Куда
0: вот у вас, обратиться? Вы где живете? Это многоквартирный дом?
5: Ну да, это пятиэтажный дом, да.
0: Ну все, сначала в управляющую компанию.
1: Зачем? В МФЦ?
0: А, сразу
1: в МФЦ? Конечно, это же меры социальной поддержки. Предоставляете туда все документы необходимые, вам назначат.
0: Вам надо собрать о том, что вы живете одна, да, это прописка и так далее, что нету зарегистрированных больше. Второе, документ об инвалидности.
5: Нет, ага.
0: Об инвалидности, и этого достаточно.
1: Да, да, потом есть еще такое понятие межведомственного взаимодействия. Какие-то документы у них есть тоже в базе. То есть вам нужно обратиться в МФЦ, в любом случае вас там подробно
0: прокомментируют. Вы попадаете под эту льготу.
1: Да, да, да.
5: Ага. Хорошо, спасибо вам большое.
0: Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Не за что и пожалуйста. Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Добрый.
0: Вы в эфире.
6: Понял. У меня такой вопрос. Владимир, Москва. Значит, у нас, начиная с февраля, появилась в графе перерасчет некая сумма. Ну, вначале она была такая безобидная. Сейчас, на данный момент, достигла уже почти 3000. Это ежемесячно.
0: Значит, что за графа-то?
1: Как... Перерасчет?
0: Графа перерасчет?
6: Как нам... Перерасчет за ТКО, вывоз и содержание жилого помещения. В самом жилищнике, куда мы обратились, они нам толком ничего не разъяснили. А затем с помощью МФЦ нам удалось узнать, что якобы они, начиная с октября 2023 года, сами ввели, значит, новый тариф. И вот мы его теперь оплачиваем усиленными методами.
0: За скажите, что? Подождите, вы начали свой рассказ о том, что в вашем документе платежном появилась графа, потом вы ни о чем не говорите, за что вы платите, что за графа, нет. Оплата чего?
6: Я сказал, нет, графа-то она есть, перерасчет, она была пустая, теперь появились, значит, суммы, которые
1: как
6: достигли...
1: Как бы вам доначисляют по новому тарифу, перерасчет? Вы это имеете в виду?
0: О чем речь, да?
1: Доначисляют вот вам?
6: Это за... ТКО и содержание жилого помещения.
0: Вы должны доплачивать, да?
6: Да, да, это перерасчет, это сумма сверх того, что обычно.
0: А как это объясняют, чем? Что у вас
6: я
0: стало...
6: Я не знаю, чем объяснить. Я
1: может
6: вот хотел узнать,
1: прописаны лица правильно новые, они может делать... быть, они установили
0: у вас что-то. Кто-то прописан в последнее время дополнительно прописывался?
6: Да нет, ничего, никаких изменений абсолютно не произошло.
0: Может быть, вам сделали какую-то позолоченную прихожую? В подъезде.
6: Нет, упаси бог.
0: Ремонт какой-нибудь дорогой.
1: Перерасчет бывает, когда...
0: Как раз и бывает.
1: Перерасчет бывает, когда управляющая компания учла что-то в расчетах, что раньше не учитывала. Здесь нужно конкретно смотреть.
0: Ну что это может быть? Новый коврик при входе?
1: Нет.
0: Что за глупое? Как-то люди платят, а потом управляющая компания может в любой момент взять и увеличить?
1: Нет, там же есть расходы, как бы есть статьи, которые оплачиваются по количеству проживающих. В данном случае...
0: Ну нет, у человека никто не прописывался.
1: Я думаю, что надо смотреть конкретно и обращаться в управляющую компанию, узнавать.
0: Это у всех в доме или только у вас?
6: Ну, вот этого я не знаю насчет всех или не у всех. В любом случае, за 23-й год начали, так сказать, взимать эту плату дополнительную с февраля этого года.
0: И сколько уже, вы сказали, 3000 за год?
6: Ну, нет, не за год, а в месяц нам этот перерасчет добавляется.
0: В смысле, по 3000?
1: Нет, это странно.
6: Вот сейчас это достигло, да, 2900 там с копейками.
0: Подождите, а еще раз скажите, а что вам сказали в МФЦ? Что это?
6: В МФЦ, значит, они связались там с каким-то консультантом, ну, видимо, в этом деле следующем, и сказали, что сама управляющая компания... Вот за этот период приняла новые... Когда она приняла эти новые тарифы, я не знаю. Но приняла новые тарифы своим, так сказать, волевым решением. И вот...
1: Ну, управляющая компания не может, как бы, неуполномочена своим волевым решением ничего
6: применять. Я, собственно, вот ради этого и звоню. Может она вообще такие вещи проворачивать?
1: Значит, бывают случаи, в Москве с таким случаем встречалось, да, когда, допустим, в конце года обычно это происходит, дебет с кредитом не сходится, управляющей компании начинают вылезать какие-то там хвосты, долги, появляться новые. Такое бывает, но надо обжаловать, надо жаловаться в Мажоринспекцию о том, что, в частности, вам начисляют непонятно
0: сейчас,
1: что, неизвестно,
0: Наташа,
1: на каком основании.
0: А может быть, посовет... А вас как зовут?
1: Владимир.
6: Владимир.
0: Владимир, а вы в управляющую обращались, они ничего не объяснили, да?
6: Нет, в управляющую они, да, что-то там невнятное
0: как
6: сказали.
0: Как потребовать
6: ну, сами понимаете, если они...
1: Официальным запросом. Официально
0: Владимир,
1: запрос.
0: Вот послушайте Наталью, что надо сделать лучше.
1: Значит,
0: сейчас
1: нужно официально, с официальным обращением, только я вас очень прошу, и всех тоже прошу, если вы обращаетесь куда-то, где вы предполагаете, что вам ответит не то, что вы хотите слышать, вы не на прием идите и ртом говорите, а вы идите с бумагой, где у вас будет письменное обращение, и передавайте это письменное обращение в канцелярию туда, под роспись, чтобы у вас на вашем экземпляре была отметка, какого числа, какой сотрудник принял ваш запрос.
0: И номер документа какой
1: принял. Ну, номер документа регистрационный, если они не регистрируют, нам достаточно, в принципе, даты и подписи, чтобы мы смогли точно потом сказать, что такой-то даты мы обратились. Значит, далее, в течение 30 дней вам дадут письменный ответ, никакого тоже устного, телефонного на приеме. Письменный ответ нужно получить, и с этим письменным ответом ознакомившись, возможно, если вы с ним не согласны, может быть, вам все будет понятно из него, допустим, а если вам будет непонятно и вам покажется, что вам что-то начислено непонятное, можно в инспекцию дальше. А здесь важно еще, что ГБУ, жилищник всяческих районов города Москвы, они принимают корреспонденцию, в том числе на электронную почту, регистрируют ее, то есть этим тоже можно воспользоваться, если вы владеете.
0: Владимир, вам надо написать письмо в жилищную управляющую компанию, попросить разъяснить, что это за перерасчет, на каком основании, может быть, я не знаю, они правда какие-то новые услуги стали предоставлять вам, разъяснение, 23-й, ну правильно, 3 года выдержано, и в случае 30 дней ждите. А потом уже, если не будет ответа и не будет вас удовлетворять, идите выше, организация выше рангом, ну, и пишите туда.
1: И надо сказать, что все-таки из практики Можжилинспекция, она очень часто защищает права граждан, действительно. То есть это неформальная
0: инстанция.
1: Это
0: и создано.
1: Ну, да.
0: Действуйте, Владимир. Потом позвоните нам, как что-то решится, расскажете.
6: Хорошо.
0: Спасибо.
6: Большое спасибо. Всего
0: да
6: доброго.
0: Не за что. Вам всего доброго. Ну вот Евгений пишет именно ту фразу, присылает нам, которая, я думаю, крутится в головах у многих. Здравствуйте, а скажите, зачем нужны вообще управляющие компании, если они ничего не объясняют? Плати молча. Вот их ответ. Я тоже порой не понимаю. У меня борьба идет с уборкой в подъезде. Уберут раз там, я уж не помню, 3 месяца весь подъезд убирают. Подъезд, дом 6-этажный, но по кнопкам лифта всего лишь 5 якобы. Ну, неважно там, до моего 6-го этажа не добирается уборщица. К Ленину не добирается.
1: А у вас ГБУ тоже, да?
0: Ну, управляющая, да, район Тверской, это ну, самая одна из крупных.
1: Максим, здесь важно, что управляющая не всегда ГБУ, и у нас есть много домов, да, которые общим решением отказываются и выбирают управляшки как бы частные.
0: Нет, у меня вот все ходят и написаны все квитанции в этом ГБУ. Плане и так далее, да. Просто дело в том, что у меня подъезд, полподъезда одному дому, по адресу одного дома, а полподъезда другому дому принадлежит. Тут у меня
1: и они как бы обслуживают 2.
0: Да. Они обслуживают 2, но до моего 6-го этажа никто не добирается. Поэтому я просто подхожу к уборщице, говорю, я вам дам деньги, пойдите, вымойте там пол, пожалуйста.
1: Ну, вы не скандальный житель, да.
0: Ну, а куда бежать? Я уже писал, я говорил. Мои соседи тоже так же говорят, ну, а что мы делаем? Мне проще самому подместить там и помыть пол.
1: Есть же еще такие порталы, как «Активные гражданины наш город», да, куда можно всякие кляузы писать. И вот когда кляузу туда пишешь... Приходит уборщик, как бы с кислой миной вытирает.
0: Ну, это да. Такое есть, да. Бывает такая история. Вернее, не бывает, а достаточно часто. Евгений пишет. О, Максим, я год не видел даже подметания этажа. Так, Евгений, не сидите, вы за это платите. Вы понимаете, за это в вашей квитанции идет оплата.
1: Ежемесячно.
0: И вот капелька капельки, уже стаканчик воды набрался за год. А у вас там, сколько, я уж не помню, содержание нежилого помещения, но вот подъезда... Где-то в районе там 300, что ли, если не больше рублей.
1: Ну, не копейки, да.
0: Не копейки. Вы каждый месяц платите, а каждый год. Даже на первом этаже, а я на 17-м, сам мету, пишет наш слушатель. Ой, держимся, друзья. После новостей с Натальей Смирновой продолжим отвечать на ваши вопросы. Народный адвокат в эфире.
7: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
8: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Социальные обязательства перед гражданами России будут выполнены. В проект бюджета на 2027-2029 годы заложили все необходимые ассигнования. Об этом на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что все приоритеты ранее определил президент России Владимир Путин. Глава Минфина уточнил, что в трехлетний финансовый план заложили средства для индексации зарплат, пособий, пенсий и социальных выплат. Бюджет был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития на международных рынках и в мировой экономике. Для этого мы снизили базовую цену на нефть для учета расходов федерального бюджета с $59 в текущем году до $50 за баррель на протяжении всех трех лет финансового плана, уточнил Силуанов. Кроме того, как сообщил министр финансов, значительная часть ресурсов бюджета сконцентрирована на вопросах решения демографических задач. Срочная новость. Первый подсудимый по делу о поставке некачественных сухпайков Минобороны дали 4 года колонии. Решение в отношении Эльвиры Смирновой вынес Басманный районный суд Москвы. Отбывать наказание она будет в исправительном учреждении общего режима. Ей также назначили штраф в 1 500 000 рублей. Министры иностранных дел ЕС утвердили 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Европа вновь демонстрирует единство, отметила она. Под ограничения попали около 1600 компаний и физических лиц, они связаны с оборонным сектором. Глава МИДа Эстонии Маргус Цахна уточнил, что санкции ввели против 743 физических и 826 юридических лиц. Министр сообщил на своей странице в соцсети X, что 77 человек попали в черный список ЕС за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии. Вооруженные силы России освободили село Лидино в ДНР. Также установили контроль над населенным пунктом Никольское в Запорожской области. По данным Минобороны, военнослужащие сорвали попытку ВСУ разблокировать окруженное подразделение в городе Доброполье. Подразделения морской пехоты группировки войск «Центр» продолжили зачищать западные кварталы населенного пункта и шахту «Добропольская». Военнослужащие продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Также вооруженные силы продолжают освобождение 4 населенных пунктов в кольце окружения в Запорожской области. Как сообщили в оборонном ведомстве, за сутки средства ПВО уничтожили 646 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили 1355 военнослужащих. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 16, идет дождь. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. Днем до 18 градусов тепла. Ветер южный с переходом на западный, 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
7: Говорит Москва. 94,8.
9: Реклама. Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
14: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград.
15: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Право знать. Говорит Москва.
17: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
15: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
0: 12.36 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Наталья Смирнова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Говорим мы сегодня на тему ЖКХ, управляющей компании, все, что связано с нашим домом. Вот усомнившийся Макар пишет: в моем подъезде сброс воды из кондиционера одной из квартир идет прямо на головы жильцов, входящих в подъезд. Мокрым стал и пол у входа, и потихоньку разрушается. Жилец мою просьбу устранить проблему игнорирует. Я уже был у начальника производственно-технического отдела управляющей компании. Он послал два уведомления по почте собственнику квартиры, но, говорит мне, судебные приставы туманные.
1: Перспективы. Перспективы, наверное, судебные.
0: Перспективы, ошибка, да. Опасаюсь, что жилищник, проблему замнет. Как бы поступил адвокат? Это первый вопрос. Ну, давайте на него ответим, а тут про воду еще один есть.
1: А сейчас объясню, как поступил бы адвокат. Адвокат бы написал, может, инспекцию. И никаких перспективных, туманных перспектив здесь нет. Они вполне ясны и понятны. Если нарушено, допустим, конструкция, да, или нарушены какие-то технические условия, mm-hmm. нарушена целостность, тем более, ну, как вывод через стену, что ли, нарушена целостность общего имущества, стены, то здесь однозначно собственника принудит суд восстановить. Это, причем, не очень сложные, не очень долгие дела. Мы говорили уже о подобных ситуациях при восстановлении вентиляционных, да, этих самых шахт. Да, это рабочая история. Просто для того, чтобы не замяло ГБУ, надо вывести это из уровня влияния ГБУ выше в мужскую инспекцию.
0: Вот усомнившийся Макар, пишите туда, потом сообщите, как идут дела. И еще вопрос, наша слушательница вышла из квартиры, а перед этим в подъезде клининговый мастер помыл пол, и она, не видя этого, она упала, споткнулась и повредила себе лодыжку. Кто в ответе за мою травму?
1: Я начну с конца.
0: Ирина это пишет, да.
1: В случае, если управляющая организация оказаны вам услуги ненадлежащего качества, опасным способом, в результате которого причинен вред, это подпадает под статью 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она применяется в отношении должностных лиц ГБУ «Жилищник» в городе Москва нередко, надо сказать. Угу. Как правило, это происходит, если, например, у нас сосульки падают, и люди получают травмы, да, там, если падают снег на машину, мы взыскиваем ущерб регулярно, на постоянной основе. Здесь вопрос в доказывании причинно-следственной связи, то есть чем мы будем это доказывать, да, потому что мы должны, по идее, упав, мы должны куда-то там позвонить, вызвать скорую помощь себе, позвонить туда же в жилищник, да, чтобы пришел техник и осмотрел. Пол к этому моменту должен быть влажный, нужно при этом доказать, что именно конкретно в этот день, что была уборка. То есть, да, в целом, вина, наверное, управляющей организации. Но как это доказать на практике?
0: Что бы я сделал? Во-первых, сделать фотоснимки этого пола таким образом на момент. Телефон, да, на момент падения.
1: Соседей позвать, опять же, чтобы они видели, да.
0: И отправиться в травмпункт, где должны, удостоверить вашу травму.
1: Потом запросить в жилищнике график уборки, да, доказать в актуальном графике уборки, что в этот день была уборка в подъезде. Но все равно цепочка достаточно неочевидная.
0: Мне кажется, это так сложно, и мало кто этим
1: это
0: занимается.
1: Это сложнее, чем сосулька, конечно. Да, и чем снег, да.
0: Окей, 7373948, прямой эфир. Добрый день.
18: Добрый день.
0: Нет, стоп. Будьте добры, выключите радио.
18: Все выключу. Скажите, пожалуйста.
0: И говорите в телефонную трубку, не по громкой.
19: Да, сейчас, минутку. Ваш консультант не сказал, о каком постановлении суда или Верховного суда. Есть такое положение, о котором она говорила.
0: Вот, она говорит сейчас уже 40 минут. Мы 40 минут говорим, о какой теме идет речь, какое постановление.
19: Речь о том, что управляющая компания не выполняет свои обязательства и не руководствуется собранием собственников, которые утверждают или подтверждают эти тарифы, которые она назначает о перерасчете. Это первое.
0: И вот что вам надо еще раз?
19: Постановление Верховного суда.
0: Подождите, что вам надо?
1: Мы говорили про другое. Мы про определение Верховного суда мы говорили в первом нашем вопросе, который нам задавали в прошлом.
19: Да-да-да,
1: это другая ситуация. Это ситуация с вывозом мусора при отсутствии мусорных контейнеров. Определение Верховного суда
0: номер.
1: От 8 августа 2024 года, номер 306-ES24-7284.
19: Ой, еще раз.
1: От 8 августа 24
0: номер, и все.
1: Номер 306-ES24-7284.
0: Простите, а вам зачем этот номер? Вы будете употреблять
19: его? Я буду писать заявление, обращение письменно, и я буду ориентироваться на это постановление.
0: Удачи вам, спасибо, спасибо, хорошо, удачи.
1: Мне кажется, мы приносим пользу.
0: Да нет, ну ради бога, если нужен, то почему нет? Окей, давайте дальше. Здравствуйте.
20: Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Если жильцы не проживают в квартире, вот заявление мы написали, что там вода как бы не используется, нам приняли в ЖЭКе. А я спросил, а вывоз мусора почему с нас берет, когда там никто не живет в этой квартире? Нам сказали, что это доказать очень сложно, и все равно с нас продолжают брать за вывоз мусора.
0: Но тут правда доказать сложно, потому что воду там можно отследить через счетчики, что типа вода не используется, а мусор...
20: Там... Да, электроэнергия тоже на месте стоят счетчики. То есть как бы все это как бы доказывается. А мусор... Я говорю, ну как же, мы же не живем, как за, мы не мусор не выносим, а с нас берут.
1: А, смотрите, какая ситуация. Значит, мы про Москву сейчас говорим, да?
20: Да, Москва.
1: Да, значит, у нас есть такое понятие, как перерасчет заряд коммунальных услуг. Значит, возможно...
0: Заряд имеется в виду определенное количество.
1: Да, не за все коммунальные услуги. Значит, в данном случае, если мы говорим про воду, свет, газоснабжение, то мы можем сделать перерасчет только в том случае, если у нас в помещении не установлены счетчики, и технически их невозможно установить. Это делается по заявлению непосредственно. Что касается мусора, в любом случае это тоже заявительный характер. И вы, да, при подаче заявления вы должны доказывать, что вы отсутствовали конкретное количество времени. Там есть срок, в течение которого вы должны подать это заявление, либо авансированно, либо после возвращения. А если это длительный период, надо его переподавать и каждый раз доказывать. То есть это не, ну, это не просто так, да.
20: Ну, все правильно. Да, ну это ужасно. Потому что
1: селяне.
20: Но мы должны доказывать, что мы не верблюды.
0: Нет, но смотрите, вы думаете, управляющие компании, им главное, чтобы поскорее что-то получить с нас всех. Получить
20: Конечно.
0: Свою копейку. Если они возьмут, вы там не живете, и за воду не платите, за свет не платите, там за газ не платите.
1: Отопление они не отключат, они
0: не
1: могут.
0: Ну, отопление не отключат, потому что оно, да, водоотведение невозможно. А хотя бы за что-то они должны получить деньги. Вот они мусоры не могут ввести в эту, отказаться.
20: Да, все берут, а возвращать никто не возвращает.
0: Конечно, конечно, потому что доказать вы не можете. Может, вы в подъезде ночуете и умываетесь... В тазике из бутылки, конечно. А мусор носите...
1: Закапываете?
0: Нет, носите в
1: сосед.
20: Или так же, как вот по поводу мусора опять. Человек, там вот однокомнатная квартира, там живет 10 человек. С них берут за вывоз мусора за одного, то есть за метраж.
1: Потому что они...
20: А в квартире живет, допустим, в трехкомнатной один человек. он пакетик маленький выбрасывает, а с него берут за опять метраж.
0: Ну,
20: опять
0: точно так же, как за общее содержание дома берут тоже по метражу вашей квартиры. Но один пенсионер живет в пятикомнатной квартире, выносит пакетик, капельку водички, капельку газа использует, да. А платит там 5 тысяч за то, чтобы содержать.
1: Потому что собственность.
0: Но тогда... Извините, ради бога, я сейчас скажу какую-нибудь то, что будет многим мне хорошо и неинтересно, и осудят меня. Надо тогда переезжать в меньшую площадь квартиру, потому что, ну, мы хотим жить в просторе, но надо за это платить.
1: Можно я еще ремарочку сюда? Собственность – это всегда бремя ответственности. Конечно. И содержания. Мы про это забываем. Еще хочу сказать, что в Российской Федерации коммунальные услуги, вообще правила пользования, куда лояльнее, чем во многих странах.
0: Да, это тоже, да, вот взять хотя бы Испанию или Великобританию, где есть такое понятие, как захват имущества вашего, квартиры, если вы не живете там, например, месяц. Вот у нас, не у нас в эфире, был один человек, известный политолог, который попал в эту ситуацию, купил квартиру, его жена приобрела, они месяц не съездили туда, за рубежом в Испанию, и квартиру захватили. Они не могут отказаться платить, потому что по документам, и выгнать оттуда не могут. А поселилась там семья из Украины.
1: Потрясающе.
0: Вот, и он говорит, это какой-то феноменальная история.
1: Или как в Германии, например, история, когда ты должен согласовать ремонт, стоимость ремонта, да, а потом еще заплатить налог с этого ремонта. Поэтому мы еще живем предыдущими понятиями, которые даже сейчас не очень соотносятся с реальностью нашей капиталистической.
0: Понятно, да. Я вспоминаю название, как они называются, эти люди, которые захватывают вот так вот. В России тоже такое понятие есть. Но вот Герман Бабаян говорит, что в Испании это называется окупасы, ну, типа оккупанты. Но есть отдельное какое-то слово. Москва, 3-я парковая, 38. К нам уже больше полугода никто не приходит убираться. Ну, пишите в управляющую.
1: Ну, вообще, как минимум, да. Может, инспекцию, опять же, рекламирую сегодня этот орган активно. Но работает, потому что неплохо.
0: 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
2: Добрый день. Уважаемая Наталья, скажите, пожалуйста, такой вопрос по нотариату, если вы не против. Сейчас в обязательном порядке ведется видеосъемка нотариальных действий, или это не обязательно, или это все-таки законно?
1: Смотрите, значит, видеосъемка ведется не всегда. Значит, большинство нотариальных контор, уж особенно в городе Москва, обладают такой возможностью и стараются... фиксировать большинство нотариальных действий. В случае, если вызывают какие-то вопросы стороны, да, то можно попросить, например, видеофиксацию, или нотариус сам для обеспечения своей же, да, безопасности сделать видеофиксацию. Что-то интересует конкретное, может быть?
2: Да, по 25-му году город Москва, просто есть спорные вопросы, и иск в суд направлен. То есть они в любом случае, еще неизвестно достоверно, была ли запись, нет, это все в ходатайстве. То есть если была запись, то они хранятся в едином хранилище, они никуда не могут исчезнуть по, собственно, распоряжению данного нотариуса. Правильно я понимаю?
1: Ну, вот
2: или
1: такой,
2: они где хранятся?
1: Такой информации у меня нет, насколько я знаю, эти видеозаписи хранятся у нотариуса. Вот у нас, в принципе, единое, скажем так, информационное пространство нотариата, оно не так давно появилось, то есть я не уверена, не уверена, что это какая-то общая единая,
2: ну, то есть это
1: единый
2: все равно,
1: доступ.
2: То есть это все равно нотариус может распорядиться?
1: Может сказаться так, что вам на судебный запрос нотариус ответит, что видеозапись не велась. Другой
2: не
1: вопрос,
2: если
1: нотариальное действие, оно как бы спорное, да, то у нас есть другие средства доказывания. И если нотариус не вел видеофиксацию, а, допустим, другие какие-то обстоятельства говорят о том, что сделка очень странная, сомнительная, то это вопрос тогда к нотариусу, почему не было видеофиксации.
0: Ну, держите, нотариус. Спасибо.
1: Да. Удачи.
0: Да, давайте еще, время есть, выслушаем. Здравствуйте.
21: Здравствуйте, Максим, Наталья, Марина. Наталья, скажите, пожалуйста, вот по поводу коммунального вопроса. У нас многоквартирный дом «Москва», а живет, ну, так скажем, нездоровая женщина. Вот она стучит палкой по окну, кричит там, льет воду, устраивает водяную завесу, как она говорит. Вот, и мы, в общем, это уже, ну, это не вчера как бы случилось все. Вот, мы обеспокоены, как бы, ну, спокойствие, тишина там, и как бы небезопасно.
1: А дом газифицирован у вас, Марин? Газифицированная?
21: Да, да, естественно, да, да, да.
0: Зачем?
21: Да, 12-этажная, она на 9-м этаже. Мы, значит, объединились с жильцами, это не ОСС, просто мы, ну, объединились.
1: Понятно,
21: в общем,
1: да,
21: собрали
1: группа.
21: Подписи, написали в УВД нашего района, вот, и расписали нам это на участкового. Ну, вообще у нас вакансия участкового, у нас нет как такового. То есть пока вот никаких движений. То есть он пришел к ней, этот ИО, так скажем, участковый с другого
0: улицы. Давайте к вопросу. Она,
1: что делать, наверное,
21: вопрос. Она не пустила. В общем, да, суть вот такая.
1: Смотрите,
21: как бы
1: какая...
21: мы Марин, действуем, я... но пока не знаем, как дальше вот нам.
1: Смотрите, какая ситуация. Ситуация очень распространенная, она очень печальная. Значит, здесь нужно понимать, что люди так действуют, как правило, это люди с психическими какими-то проблемами. Если я правильно вас поняла, или вы считаете, что она просто такая вредная?
21: Да, она официально не стоит. Ну, да, правильно
1: нас,
21: вы все поняли, да, нездоровая
1: голова. У нас огромное количество очень нездоровых людей не стоит и не состоит ни на каких учетах. Значит, в данном случае надо понимать, что, значит, признать ее или ограничить ее в дееспособности, или признать ее недееспособной, что-то с этим сделать, могут либо близкие родственники, либо государство, там, в лице прокурора, в частности. Я бы в данном случае била бы тревогу, я бы пыталась связываться с родственниками, да, и каким-то образом разговаривать с ними, оказывать им помощь, в том числе процессуально, для того, чтобы они с таким ходатайством выходили. И я бы обращалась и помимо полиции, в местное еще, в администрацию можно обращаться. Надо поднимать...
21: Ну, в УК мы сообщили, потому Марин, что она разбила плитку.
0: Марин, вы ждете, да. Вы слушаете наши программы уже не первый год. И сколько раз говорили другие адвокаты, не только Наталья, что на таких людей управы практически
1: очень
0: не существует.
1: Мало. Да. Только шум.
0: Во-первых, доказать о том, что она психически нездоровая, можно только с ее согласия, поместив ее в психиатрическую клинику, освидетельствуя провести психиатрическое. Это первое, отклонение какие-то, если есть. Без ее согласия, если только она не сотворила что-то ужасное.
1: Только
0: там,
1: принудительно.
0: Да, только принудительно, если она не, уголовное что-то не совершила.
1: Если там, она опасна.
0: Если она опасна,
1: да,
0: поджигает газ, не знаю, там устраивает костры, бьет людей палками тут, и так далее. А то, что она орет, ходит, бьет палками по плитке.
1: Макс,
0: это...
1: здесь, знаете, что важно? Здесь
0: да
1: важно, что кто может задать этот вопрос? Соседи не могут задать вопрос. Давайте там освидетельствуем нашу соседку Марь Павловну. Это могут либо близкие родственники, либо близкие родственники, да, либо в данном случае прокуратура может в защиту интересов выйти. Но для того, чтобы кто-то это сделал, да, это одного заявления в ГБУ жилищник, что она плитку разбила, этого мало.
0: Или кричит, это
1: или
0: дама.
1: Кричит,
21: ну,
1: это
21: то есть, есть... управляйка тоже может там от себя действовать, потому что это...
1: Управляйка не может от себя действовать.
0: Да почему? Они могут как-то...
1: Ну, они могут дополнительно, но я вас умоляю, кому из управляющих ехать? Это ну, нужно? Да. Это нужно делать жильцам.
0: Короче,
1: и обращаться.
0: Такие обращения, они очень...
1: Сложны в реализации.
0: Сложны, да, за этим мало, когда идет какой-то финал. А это так все и остается на самом деле до конца жизни этого человека.
1: Просто администрация...
21: Ну, у нас жители активные, хотят что-то...
1: Чем
0: больше. Давайте, как, чем закончится, потом нам расскажете, хорошо?
1: Да.
0: Пока
21: да,
0: конкретного ответа нету. Спасибо. У нас остается прям минута. У меня вопрос к пункту запирающее устройство. Домофону 100 лет, ключи делаю за свой счет. Так, так заплатим то... Короче, что делать, вот не хотят ключи делать. Ну, а у меня то же самое. У меня мы все подъездом собрались, поменяли старое запирающее устройство. Нам сказали в управляющей компании, а что вам не нравится? Нормальное запирающее устройство. Мы сказали, мы хотим с камерой там как-то по-другому. Ну, делайте сами.
1: Сами
0: мы
1: сделали?
0: Да.
1: То есть вы не проводили ни общее собрание, ничего?
0: Нет, ну как, в подъезда, провели... общее собрание подъезда. Не дома, а подъезда, мы только в подъезде. Вот, и все сделали. Благо, у меня в подъезде всего лишь 8 квартир, поэтому все очень запросто
1: решилось. Но жилищник здесь, он просто действует, да, он ставит вам домофон, дальше выдает вам ключ один раз и считает, что он пожизненный, этот ключ.
0: Это правда. Наталья, спасибо большое. Наталья Смирнова, адвокат, была сегодня у нас в эфире в программе «Народный адвокат». До следующей недели.
1: Да?
0: Будем решать, отвечать на вопросы, все так же, готовьтесь. Ну, а вам хорошего дня. Далее у нас рубрика «На чемоданах», потом новости, ну, а затем программа «Народный психолог». Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.
1: До свидания.
3: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Всего в 100 километрах от Москвы есть древний город, который стал прообразом губернского города С в творчестве Антона Чехова. В нем древние монастыри соседствуют с современными парками и арт-объектами, а на стенах домов можно увидеть репродукции художников. Здесь живописная река Нара так и просится в объектив фотоаппарата, а воздух пропитан легендами. Это Серпухов, который стоит включить в свой маршрут уже этой осенью. Археологи утверждают, что люди жили здесь еще в каменном веке, но официальная история Серпухова начинается с 1339 года, когда он впервые был упомянут в грамоте Ивана Калиты. Золотой век города связан с князем Владимиром Храбрым. Именно он построил здесь крепость, способствовал развитию посада и командовал засадным полком, решившим исход Куликовской битвы. В XVI веке на месте деревянной крепости был возведен белокаменный Кремль. Кремлевские серпуховские стены веками защищали Москву с юга, но не пережили советскую эпоху. Интересно, что в 1939 годы Кремль полностью разобрали. Камень решили использовать для строительства московского метро. Ирония судьбы заключается в том, что камень оказался непригодным для строительства подземки, и куда в итоге делся древний известняк – загадка. А вы знаете, откуда на гербе русского города вдруг появилась заморская птица павлин-мавлин? Все просто. В конце 17 века в дар Высоцкому монастырю привезли павлинов. Монахам диковина пришлась по душе, и они создали для райских птиц такие условия, что они прижились и даже стали размножаться. В 18 веке Екатерина II начала закреплять за городами гербы, и главный геральдмейстер империи разослал по всей России анкеты, чтобы выяснить о каждом городе нечто особенное. Такой запрос получили и в Серпухове. Ответ не заставил себя ждать. В монастыре одном родятся павлины. И вот в 1781 году изображение павлина уже красовалось на гербе города. Сегодня живых павлинов можно увидеть на подворье Веденского монастыря, а их изображения повсюду – на фасадах домов, клумбах и флагах. Если прогуляться по улочкам города, то можно найти маленькие бронзовые скульптуры павлинчиков. Среди них есть художник, доктор, учитель, пожарный, артист, дворник и другие. В Серпухове многие здания требуют реставрации, но все же сохраняют свою притягательность. Поэтому прогуляйтесь по старым улочкам города и по набережной. Полюбуйтесь видами Соборной горы. Найдите всех бронзовых павлинов и обязательно зайдите в церкви и монастыри. Посетите Малую Третьяковку, загляните в музей кукол и Дом мороженого. В городе также расположены музей хлеба и музей павлина. Если есть время, навестите зубров в Приокско-террасном заповеднике. Он находится всего в 12 километрах от города. И вишенкой на торте вашей поездки будет деревня Сараксеево, расположенная в 14 километрах от Серпухова. Здесь можно погулять, полюбоваться фонтанами и зайти в храм. В Серпухове есть заведения на разный вкус – от атмосферной классики до грузинских застолий и гриля. Советую посетить ресторан «Фабрикант». Он расположен в историческом здании бывшей водонасосной станции. Здесь европейская и авторская кухня. Предлагаю там отведать утиную грудку с соусом демиглас, тартар из говядины, запеченные баклажаны или кебабы. Заведение также интересно тем, что в нем есть собственная пивоварня. Посещению советую «Ладачу». Интерьер в заведении выполнен в винтажном стиле, напоминающем дачный домик. В меню – блюда русской и европейской кухни. Гости особенно рекомендуют драники с лососем, кубанский борщ с говяжьей грудинкой, глазированную говяжью щечку, бефстроганов, а на десерт – Наполеон. В Серпухове есть где остановиться – от бюджетных гостиниц вроде «Марка» до четырехзвездочных отелей вроде «Провинции» и «Корстен Серпухов». Можно подобрать вариант под любой бюджет. До города можно добраться на поезде или электричке. Составы отправляются с Курского вокзала. Время в пути составит от 1,5 до 2 часов. Также можно выбрать автобус. Ежедневные рейсы следуют от станции метро Лесопарковая, Бутовская линия. Или можно отправиться в автомобильное путешествие. Придется проехать около 100 километров по Симферопольскому шоссе М2. Без пробок дорога займет чуть больше часа. А с вами была Алина Шадрина.
5: Желаю приятного путешествия.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Кремле выразили признательность США за усилия по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков», сказал официальный представитель Кремля на брифинге для журналистов. Он также отметил, что Европа продолжает делать все, чтобы не дать остановиться украинскому конфликту. Как минимум 17 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. По предварительным данным, в салоне находились 23 пассажира. Врачи оказали помощь на месте одному тяжело пострадавшему в аварии. По данным властей, автобус перевернулся на трассе Спарта-Анталья. Часть дороги, где случилось ДТП, перекрыта. Первые подсудимые по делу о поставках некачественных сухпайков в Минобороны дали 4 года колонии. Решение в отношении Эльвиры Смирновой вынес Басманный районный суд Москвы. Отбывать наказание она будет в исправительном учреждении общего режима. Ей также назначили штраф в 1 500 000 рублей, сообщает агентство ТАСС. В пользу Министерства обороны суд взыскал почти 10 миллиардов 80 миллионов рублей в счет компенсации ущерба за поставленные вооруженным силам некачественные сухие пайки. Апелляция утвердила заочный приговор комику Семену Слепакову. Решение вынес Гагаринский суд Москвы. Речь идет об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. 21 августа 2026 года мировой судья Ломоносовского района Москвы заочно приговорил Слепакова к 400 часам обязательных работ. Это решение суда первой инстанции оставлено без изменения, уточняет ТАСС. В течение года комика 2 раза привлекали за нарушение порядка деятельности иноагента. Сообщается, что, находясь за границей, он разместил в одной из социальных сетей материалы, на которых не было обязательной маркировки. Ранее Семену Слепакову заочно предъявили обвинение. Он объявлен в розыск. По ходатайству следствия суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 67 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84 рубля 90 копеек. Курс евро до вторника 94,97. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Днем до 18 градусов выше нуля. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва!
22: 94,8 FM.
23: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
24: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
23: Авторская программа Романа Бабаяна.
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
27: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
28: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
23: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них.
29: В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
23: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
25: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
23: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас тема «Потерянное время». Будем обсуждать, почему время бежит, куда оно бежит, почему постоянно не хватает, почему вот вроде бы вчера был Новый год, а сейчас уже октябрь, и вообще-то уже получается через 2.5 месяца опять Новый год, да? Почему, например, мы недавно отметили день рождения, и у нас опять там день рождения, да? Уже год пролетел, а кажется, как будто бы полгода. Вот почему так происходит, да? Будем разбираться. Но не только с этим будем разбираться, и с другими историями, связанные с синдромом потерянного времени, тоже будем говорить. А, друзья, наши координаты, смс-портал +7 925 888 88 948, телеграм говорит МСК-бот, пишите нам в Макс, и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Лен, синдром потерянного времени, что это вообще такое?
7: Вот смотрите, то, что вы

0: течь. Это такая особенность. Это отследили, и тут, в общем-то, скажем так, вряд ли...
1: Сделали
0: это,
1: выводы.
0: Вряд ли можно это отнести к какому-то такому психологическому синдрому, который является проблемой. Да? Время бежит и бежит. Если у нас есть, закрепляются хорошие воспоминания в этом времени, да, то есть мы понимаем, какие события, значит, какие-то у нас есть даты, да, к которым мы привязываемся, например, Новый год и снова Новый год, там 8 марта и 8 марта, какая-нибудь дата, не знаю, свадьбы и снова дата свадьбы. Вот эти вот, скажем так, датирования, они для нас очень-очень важны. Именно поэтому я всегда рекомендую какие-то праздники отмечать, потому что далеко не все люди отмечают праздники, да, вот есть такой, бывает внутренний протест.
1: Ну, например, у человека день рождения, он говорит, да я не хочу ничего особенного в этот день, я не хочу ничего
0: да,
1: делать.
0: Да, да, бывает вот я не хочу, а бывает прям протест, да, вот я не хочу прям его праздновать, я не хочу про него никому не говорить, и я хочу спрятаться в норку
1: а
0: вообще.
1: Почему это происходит?
0: Ну, вот это как раз психологическая особенность, и, скорее всего, связано это с какой-то психологической проблемой, может быть, с каким-то травматическим опытом, когда человек не готов радоваться этому дню, да, то есть это повод поговорить, назовем это так. А вот то, о чем сегодня мы будем говорить, синдром потерянного времени, что это вообще такое? Это наоборот, тогда, когда в достаточно зрелом возрасте уже время начинает тянуться, но оно не просто тянется, знаете, оно как бы искусственно в наших ощущениях затянуто, оно еще сопровождается очень часто ощущением того, что ничего важного и значимого для меня не происходит. Этот отрезок времени достаточно продолжительный, он какой-то пустой, он какой-то зряшный, вот от слова «зря». Да? А, как будто бы я ничего там не достигаю, я ничего там не познаю, не происходит ничего значимого для меня. Это сопровождается обычно такой, знаете, апатичностью, чувством разочарования в себе, претензиями к себе, да, что я, в общем-то, как-то не смог это время правильно реализовать, да, и ощущением неудовлетворенности и прошедшим периодом, и собой. То есть вот это у взрослых людей не редкость. Очень часто эти промежутки времени достаточно большими. Ладно, если мы отследили, день зазря прошел. Но день-то ладно, но даже неделя. Но когда это годы, да, и мы вдруг уже, уйдя куда-то в будущее, оглядываемся назад и понимаем, что большой кусок времени выпал. Почему это важно? Почему я об этом говорю? Потому что время, у нас есть такое понятие, как ресурс. Вот мы в ресурсе или мы не в ресурсе. Я сегодня ближе к концу программы, да, расскажу, а что такое этот наш ресурс? Да. Вот он из чего состоит-то? Где его брать вообще? И вот время – это одна из самых ценных категорий, которая является нашим внутренним ресурсом. У нас есть внешние ресурсы, есть внутренние. И вот время – это одна из составляющих нашего внутреннего ресурса. И когда у нас идет потеря времени, мы в этот момент, во время потери времени, теряем и энергию, теряем и силы. И вот вы можете вспомнить, если вдруг у вас есть в ваших воспоминаниях каких-то свежих такой эпизод, где вы понимали, что ну, вот это время точно было потеряно зря. Вы можете ощущать, что у вас как будто бы энергетическая просадка там идет вот в этом периоде. Но вы, Марин, машете головой, махаете, машете, ну, в общем, говорите, нет, мне негласно, потому что, потому что у вас очень насыщенная, яркая жизнь. А когда мы сейчас будем говорить о причинах, почему почему вот эта потеря времени случается, то там люди с насыщенной яркой жизнью, они, как правило, такое ощущают редко. Или если они начинают это ощущать, они быстро стараются это исправить.
1: Мне просто не хватает времени на все, что я хочу.
0: Когда не хватает времени на все, что я хочу, это другая история.
1: Проблема.
0: Это другая история. И она гораздо менее фрустрирующая, чем когда ты понимаешь, что тебе свое время вроде бы как есть чем занять. Но ты не получаешь от этого занятия никакого эмоционального отклика. Вот не поддерживает тебя,
1: знаете,
0: этот промежуток времени.
1: Знаете, мне приходит в голову, вот мне всегда говорили с детства, что я всегда была таким ребенком, то есть я знала, чем заняться. Вот есть дети, которые требовали внимания, а меня даже если одно оставляли, я вот всегда могла чем-то заняться. И не орала, там, не кричала, чем-то вот занималась. И как будто бы вот это, знаете, переросло какое-то во взрослое состояние, когда я тоже знаю, чем занять себя, даже если я одна.
0: Угу.
1: Не знаю, может быть, это с этим как-то тоже связано.
0: Ну, в том числе с этим связано. Ну, например, если у людей такая склонность к СДВГ, да, ну, например,
1: не
0: вот
1: отрицаю.
0: Это же, вот, например, у детишек, да, ярко проявляется, а потом мы взрослеем, и как-то мы это перерастаем, да, то есть взрослое СДВГ, вроде как его не существует, но оно куда девается? Ну, пара симптомов исчезла, остальные остались.
1: Да.
0: И вот людям, у которых есть такая расторможенность, назовем это так, проблемы с некоторой фокусировкой внимания, да, то вот им, например, непонятно то, о чем вы сейчас говорите. Им непонятно, потому что они все время пытаются себе чем-то занять, но они не могут пойти вглубь этого процесса, они моментально...
1: Поверхностно всё, да?
0: Они моментально будут отвлекаться. Угу. Вот, обычно еще, когда мы понимаем,

0: что у нас какой-то кусок времени выпадает вот из нашего, знаете, как из нашего ощущения собственной жизни, да, вот как будто бы раз, и вот нет, нету этого промежутка времени. Это сопровождается тревожными мыслями, это сопровождается такой потерей интереса к жизни, это сопровождается растерянностью, а правильно ли я все делаю, да. И зачем я вообще вот делал то, что... Обычно, знаете, как мы это осознаем? Вот когда мы понимаем, что мы работали не там, где должны были работать, взяли на себя какое-то обязательство, которое не должны были брать, а не вышли из отношений, которые были нам очень тяжелы или даже травматичны, и ничего с этим не делали, или, наоборот, не вступили в какие-то отношения, не использовали какую-то возможность, которая нам была дана. Вот когда мы такое осознаем, да? Когда у нас приходит какой-то инсайт такой, да, что, в общем-то, нужно было действовать по-другому, и то, что было в прошлом, это некая ошибка. Возможно, бездействия было много, пассивности было много, и мы понимаем, что какой-то очень яркий и активный период нашей жизни прожит пассивно, да? А время — это такой настолько ценный ресурс, что его вообще нельзя вернуть, вот ни одной секундочки.
1: Да, это правда.
0: Вот. Мы, к сожалению, об этом не думаем, ну, в повседневной нашей жизни, да, мы так не рассматриваем свое отношение именно ко времени. Плюс ко всему, еще раз говорю, время и энергия связаны очень тесно. Вот это очень такие, ну, такие, знаете, срощенные категории.
1: Поняла. А как обычно проявляется вот этот вот синдром, да, и почему вообще это важно отслеживать?
0: А это такое абсолютно индивидуальное, субъективное ощущение, что какой-то промежуток времени прожит впустую, зря. Вот нету ценности. Вот у этого промежутка времени как будто нету ценности никакой. Вот что было, что не было. А может быть, лучше бы и вообще не было, да? И говорю, это могут быть короткие промежутки времени. Вот если люди очень активно заняты бизнесом, работой, они, знаете, так пытаются работать, чтобы у них вообще каждый день был эффективен, каждый день был продуктивен. И для них очень часто, даже когда там несколько дней в течение месяца они, ну, непродуктивны, то такие люди, они очень часто это отслеживают, и они бьют тревогу по этому поводу. Ну, как-то так, вот я тут, в общем-то, проживаю дни, да, а ничего полезного для своего дела... Да, про перфекционизм мы сегодня еще поговорим. Ничего полезного для своего дела не делаю. Но вот когда это месяцы и годы, вот это пустой, как бы пустого существования, вот это уже, я думаю, приведет к тому, что человек будет ощущать давление психологической проблемы какой-то, потому что она совершенно точно существует, но почему-то же человек вот это время, скажем так, вычеркнул из своей жизни, да, психологически, он в это время жил, он что-то делал, да, вот какие-то там он принимал решения, он что-то чувствовал, что-то происходило, какие-то события могли происходить, но его психика этот кусок времени не отождествила с его собственной жизнью. Понимаете? Вот как будто бы это пустота.
1: Не жил, а существовал.
0: Да. Дальше. Когда мы чувствуем такую неудовлетворенность своей эффективностью, и к нам подключается чувство вины за непродуктивность. Да, то есть мы там напланировали себе в ежедневнике какое-то идеалистическое планирование, что мы за день должны успеть все везде и сразу. Там 111 пунктов у нас, да. Значит, мы там на это смотрим,
1: такие,
0: и
1: да,
0: мы ставим галочки. И получается, что мы в течение дня из 100 пунктов сделали 3. И мы в этот момент, ну, не просто анализируем, а почему все остальное не получилось, и насколько реально вообще было мое планирование, возможно ли было успеть то, что я планировал успеть. А мы начинаем чувствовать вину и злость на себя за то, что не постарался, за то, что не, скажем так, не продумал, не придумал, вот как-то это все не сложил, вот этот пазлик, да, и вот это вот ощущение собственной непродуктивности, когда оно постоянное, когда оно частое, когда оно достаточно яркое, оно может приводить к тому, что люди начинают это заедать или запивать, ну, потому что это гигантское напряжение внутри скапливается. С этим бы надо разбираться, да, потому что здесь мы сталкиваемся, если идти в глубины психоанализа, с представлениями о себе идеалистическом, да, вот я есть я реальный, есть я идеальный, и мы как будто бы строим нашу жизнь из идеалистических представлений о себе, да, как должно быть, а не как может быть на самом деле. А когда мы чувствуем тревогу за упущенные возможности или за неправильный выбор, и тревогу, и вину, и, вы знаете, какие-то даже навязчивые мысли об этом. Но прошел период какой-то, мы поняли, что мы где-то ошиблись. да, чего-то не сделали или, наоборот, сделали не то, что нужно, приняли какое-то решение, о котором мы потом сожалеем, или в тот момент мы думали, что мы такие умные, самые вообще продвинутые, сделали. Да, а потом проходит время, и мы понимаем, что просто абсолютно все было наоборот, и, в общем-то, мы начинаем быть недовольны собой, да, мы разочаровываемся в себе. И вот когда происходит застревание в этом ощущении, да, когда происходит зацикливание на этом, и когда человек не может от этого отделаться, вот это как раз, скорее всего, там, если с ним поговорить, там есть обязательно какой-то временной период, который он вычеркивает. Ну, потому что ему неприятно об этом вспоминать. Не хочу вспоминать про это время, да, вот не хочу туда как бы мыслями возвращаться. А при всем при этом очень часто человек недоволен своей продуктивностью, недоволен тем, как он принимает решения, но он прокрастинирует от по-настоящему важных дел. Да? То есть он что-то делает, но все время не сильно значимые вещи. Да? То есть вот ему нужно, например, решать вопрос со своими долгами, а он бесконечно закапывается в родительстве. Вот все дети, с детьми
1: при этом все хорошо,
0: есть другие люди, которые могут с этими детьми помочь, там бабушки, дедушки, вообще детям не надо столько вот прям внимания уделять, уделить бы внимание по-настоящему значимому вопросу, например, финансы. Ты как родитель должен быть финансово состоятелен, это тоже твоя ответственность, но внимание переключается на как бы важный, но вторичный вопрос, да, а как бы с основной проблемой внимание уводится, да, то есть прокрастинация от по-настоящему важных дел, значимых. Вот это тоже говорит о том, что, скорее всего, какие-то промежутки времени выпадают. Время тянется, но оно длинное по ощущениям, но оно проходит абсолютно непродуктивно. Да, то есть даже если мы там ставим себе какие-то планы и дедлайны, вот этот дедлайн подходит, а ничего не происходит.
1: Не торопимся, ничего не
0: делаем. Написано, ничего не завершено, или ничего не начато, наоборот, да, там не решены какие-то значимые вопросы, не проведен какой-то разговор, ничего не найдено, там какая-то работа, возможность и так далее. А дедлайны при этом проходят, да. Вот примерно выглядит обычно это так.
1: Понятно,
0: такая потеря времени.
1: А почему вот кто-то, наоборот, вот, хочет постоянно что-то делать, может быть, даже является перфекционистом, да, куча дел, задач, а кто-то вот мечтает только о том, чтобы после работы прийти домой?
0: А вот я сейчас расскажу в одном из пунктов, сейчас я их буду перечислять. Знаете, почему вообще так происходит?
1: Да, то вот есть почему, по какой причине, да,
0: да,
1: большие куски времени могут
0: почему
1: выпадать?
0: Вот эти мы можем терять время,
1: да.
0: Да, и не задумываться вообще. В моменте мы не задумываемся, что мы его теряем. И там будет один интересный пункт, который будет связан как раз вот с эмоционированием и с энергией. Вот как вы сказали, почему одним хочется действовать, а другие только что-то проживают. Да, вот они только что-то проживают, причем пассивно проживают, а активности никакой нет. Я объясню сегодня. Значит, первая причина, по которой мы можем ощущать время как потерянное, это однообразность и рутинность жизни. То есть тогда, когда дни, месяцы и даже годы, они сливаются в такой одинаковый, практически неотличимый друг от друга временной поток. Вот в нашей памяти, я уже на прошлом эфире говорила, ей для того, чтобы сохранять воспоминания, для того, чтобы вообще цеплять, вот якорить на каких-то нас событиях, чтобы мы понимали, как на самом деле мы движемся, что у нас есть динамика, что мы справляемся, да, что мы вообще молодцы. Нам для этого нужны события. Причем это могут быть не только прям положительные яркие события, это могут быть и фрустрирующие, и даже травмирующие события, с которыми мы справляемся, да, через которые мы проходим. И когда психика вот эти вот, скажем так, эмоциональные подъемы фиксирует наши, да, ну или эмоциональные падения, потом подъемы, в этом случае она запоминает временной период. Когда этого ничего нет, вот жизнь абсолютно однообразна, одинакова. В этом случае психика очень быстро это исключит. За ненадобностью, потому что это будет так называемый пассивный опыт. А ничего пассивного нашей психике не надо. Вот надо, чтобы то, что она получала от этой жизни, она должна это как-то мочь интегрировать, собственно, в свою дальнейшую жизнь. Да? То есть такое, то, что она узнает, и ей это не надо, она быстренько это вытесняет.
1: Да, да.
0: Дальше.
1: Да.
0: Перфекционизм. Звучало сегодня уже это слово. Что такое перфекционизм? Это тогда, когда человек просто поглощен мыслями о том, как сделать прекрасно. Как сделать лучше, чем можно.
1: Идеально.
0: Да, как улучшить и без того хорошее, да. Как сделать так, чтобы всем понравилось то, что я делаю. Чтобы я всем понравился в момент того, как я это делаю, да. Чтобы это было ни в коем случае не на 99%, а на 101% желательно. То есть человек все время бессознательно ставит себе вот такие задачи. Что это будет означать? Это будет означать, что никакой обычный, реалистичный результат или процесс процесс не будет его удовлетворять. Соответственно, он все, что не на 101% и не самое лучшее, да, а мы понимаем, что, ну, условно, вот этот прайм, пик формы чего-то или самый лучший результат, это очень-очень редкое явление в нашей жизни, да, то есть это тогда, когда это такое количество факторов должно сложиться, чтобы там вот прям все идеально было, потому что идеальность, ну, она такая в жизни особо встраивается, да.
1: Ну, субъективное
0: очень понятие,
1: много ресурса
0: нужно тратить на любую идеальность. Да. Соответственно, все, что не идеально, человеком помечается как несуществующее, обесцененное, ненужное.
1: Плохое.
0: Плохое, да. И даже если в этот момент человек, ну, на самом деле живет какую-то достаточно благополучную жизнь, от которой можно получать опыт, положительные эмоции, эту жизнь можно улучшать, опираясь на этот опыт. Перфекционист, к сожалению, так не умеет делать.
1: Да. Да?
0: Поэтому очень часто, когда он занимается каким-то делом, проектом, не знаю, причем этот проект может быть не только рабочий, там, перфекционистов в отношении или в отношении к самому себе тоже же полно.
1: К своему
0: да?
1: телу.
0: К телу, иногда к интеллекту, который вот все время бесконечно учится, синдром самозванца, да, у них постоянно. Да, и получается, вот эти все синдромы, кстати, самозванца, ФОМО, отложенной жизни, это ж не диагноз, да. Это субъективное мироощущение, но для нас, для психологов, это всегда знак, что у человека не все в порядке, не все благополучно, некомфортно, да, не гармонично у него внутри, скребется что-то там, беспокоит, страдает он в каком-то моменте. Поэтому перфекционизм – это тот механизм, который действительно крадет время и энергию. Перфекционист тратит гигантское количество ресурса на обслуживание своих идеалистических вот этих материй, да. мыслей, представлений, желаний и так далее. Дальше. Вот побеги от реальности, которые существуют, которые выглядят таким образом. Через деятельность, которая нас надолго выключает из взаимодействия с реальной жизнью. У нас был эфир про побег, почему личность не хочет сталкиваться с реальностью. И вообще я очень часто говорю, да, что рассоединение с реальностью, оно, конечно, более комфортно, чем нахождение в ней. Но с точки зрения отложенных последствий оно достаточно опасно. Ну, потому что объективная реальность всегда сильнее наших субъективных представлений о ней. И получается, что когда мы, например, уходим в какое-нибудь запойное чтение, запойное обучение.
1: Сериалы,
0: да, вот какие-то, понимаете, в какую-то деятельность, в которая вводит нас в такое трансовое состояние, но не коротко для того, чтобы мы восстановили ресурс, и дальше пошли взаимодействовать с этим миром. А надолго, я помню, у меня был однажды такой тяжелый период в жизни, я помню, что я там все время запойно читала, все подряд. Причем самое интересное, я перечитала тогда бесчисленное, длился он примерно полгода. Я перечитала бесчисленное количество книг. Вы думаете, я хоть одну помню на сегодняшний день?
1: Нет.
0: Я не помню ничего. Вот если там была какая-то рабочая книга, рабочий материал, мне ее сегодня нужно перечитать. Если там была какой-то детектив, там, да, беллетристика какая-то, мне сегодня это надо будет перечитать. Я не помню ничего. Но прочитала я книг 60, наверное, за этот промежуток времени. То есть я понимаю, что это был мой такой уход от реальности, причем в такой социально одобряемый механизм. Точно так же, как люди уходят в трудоголию.
1: Да.
0: Трудоголия – это же тоже процесс, который нас выключает из реальной жизни.
1: Да.
0: И он социально одобряем.
1: Конечно.
0: Ну, то есть, если ты уйдешь в алкоголию, все будут пальцем показывать, да, и жизнь твоя будет рушиться. А трудоголия вроде бы как нет. Но любая лия, как мы понимаем, это не очень хорошо, да, это нам не подходит для реальной жизни. Поэтому, когда мы надолго куда-то убегаем, вот во что-то запойное. Запойное – это термин такой, да, чтобы вы понимали. Вот мы этим увлекаемся.
1: Чересчур.
0: И мы не можем месяцами это закончить. Начал смотреть один сериал, потом другой, потом третий. И вот ты уже пересматриваешь, да, там, безумное количество этих сериалов. Понимаете, если в жизни все хорошо, если человек не отворачивается от своих реальных проблем, если он активничает и действует, он идет навстречу там, своим страхам, своим каким-то ситуациям сложным, которые надо решать, у него не будет психика пытаться вот так использовать время.
1: То есть, получается, какую-то эмоцию человек испытывает, да, и он не может ее переработать,
0: да.
1: не может ее признать, да.
0: да,
1: и хочет от нее убежать.
0: Там даже
1: таким
0: спектр
1: способом.
0: Эмоций. Там даже спектр эмоций, ну и, соответственно, спектр проблем, которые вызывают эти эмоции. И, соответственно, психика не будет никуда убегать. Если она понимает, как ей надо действовать. Если только мы начинаем избегать, убегать, это значит, что, скорее всего, какое-то количество времени мы потеряем. Но самое интересное, что ничего мы потом не вспомним из этого периода.
1: Из этих книг, сериалов.
0: Да, вот потерянное время. Вот просто потерянное время. Дальше. Чрезмерная жестокость, чрезмерная требовательность в отношении к себе. То есть тогда, когда стандарты по отношению к себе очень высоки и посыл в отношении себя самый немилосердный. Посыл – постоянное недовольство собой. да? То есть что ты вообще можешь, на что ты вообще способен? Вот так мы с тобой разговариваем. Это часто имеет, это перекликается с нашим перфекционным представлением о себе, о том, как должно быть и так далее. Но очень часто человек, вот он вроде бы как в жизни особо не проявляется, а вот по отношению к себе он максимально жесток. Строг. Вот эта критикующая фигура, она иногда прямо карающая такая внутри, да, то есть человек прямо максимально жестко в отношении себя. Как это проявляется? Когда человек не находится на максимуме своего напряжения, а мы не можем находиться постоянно на максимуме напряжения, мы и так невротизированы, да, то есть мы же все время будем расшатываться, он собой недоволен. И, соответственно, ему все время нужно направлять свою энергию на то, чтобы быть в какой-то зоне такой, в постоянных претензий к себе. Да? То есть он постоянно где-то свою зону комфорта должен нарушать. И на это уходит, собственно, все время ему, mm-hmm. да, и вся энергия преимущественно. Да, да, да. Да? А потом он задает себе, естественно, вопрос, а почему я не добиваюсь так много, как хотел бы, а потому что для того, чтобы добиваться чего-то большего, энергия должна быть направлена на результат, а не на процесс постоянной борьбы внутри себя.
1: Mm-hmm.
0: Не готовность к постепенному росту. Вот, Марин, вы же занимаетесь психологией питания, да, угу. насколько я знаю. Вы же знаете очень много таких женщин, которые говорят так. Если я за месяц похудеть не смогу, я начинать даже не буду.
1: Конечно, да.
0: Мне нужно именно за месяц. То есть, если я, вот сегодня, например, у нас октябрь,
1: да.
0: а лишних килограмм у меня, допустим, 30. Я к Новому году не влезу в платье размера S, то вот этот вот весь ваш, вот этот шарлатанский механизм с этой вашей пищевой тарелкой, вот этими всеми вашими тренировками.
1: Привычками.
0: Да, изменением своей картины мира, пожалуйста, оставьте.
1: Угу.
0: Вот сейчас есть такие препараты, которые можно кольнул себе,
1: и да? Всё.
0: И все, проблема решена. Не надо мне вообще ничего вот этого делать. И поэтому, когда человек не готов к постепенному росту, соответственно, он хочет, чтобы у него случилось все и сразу, в моменте. Дело в том, что так выходит, что многие процессы в нашей жизни, они должны быть, вот это есть поговорка, ее часто произносят, вот беременность 9 месяцев, вот и оно должно пройти для этого, для того, чтобы случилось настоящее чудо, должно пройти 9 месяцев. Так и во многих наших процессах должен пройти определенный промежуток времени, что в карьере, что в отношениях со своим телом, что со своей психикой, которые люди приходят и говорят, я к вам уже 3 раза пришел, изменений не вижу.
1: Где результат, да. Я не понимаю.
0: А что в отношениях с детьми, что в отношениях со своим партнером? Должно пройти определенное количество времени, и результат должен mm-hmm. быть, приращиваться постепенно.
1: Как будто бы нам не хватает терпения в этот момент.
0: Это, опять же, про отсутствие реального планирования, mm-hmm. про отсутствие представлений о реальности, о том, как должно быть, и про зацикливание на идеальности. Mm-hmm. Да? То есть если человек внутри, например, когда он хочет похудеть очень быстро, да, или стать красивым очень быстро, он сразу представляет себя идеальным в моменте, то вот этот вот период, где он будет реальный, пока он будет идти до своего идеального результата, он ему не нравится,
1: угу.
0: ему так не подходит, он себя там не принимает.
1: Он да. сразу хочет минус
0: 30. Да, и если не получается получить все и сразу, то человек, по большому счету, ну, тоже выключается из этой жизни, да, то есть он к результату не идет mm-hmm. и застревает в таких, знаете, непереработанных эмоциях, непереработанной фрустрации.
1: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Евросоюз ввел санкции против строительной компании «Самолет». В черный список в рамках принятого сегодня 22-го пакета рестрикций также включили генерального директора застройщика Анну Акиншину. Руководство «Самолета» обвиняется в привлечении рабочих из Северной Кореи. Кроме того, ЕС объявил о санкциях в отношении Горьковского автозавода, компании ОДК «Газовые турбины» и генерального директора холдинга «Кардиант» Дмитрия Горбачева. Под ограничение попали президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василий Буренок и бывший исполняющий обязанности премьера Украины Сергей Арбузов, избранный в Госдуму от партии «Справедливая Россия». Также в черные списки включили мэра Ялты Янину Павленко и журналистку Ирину Куксенкову, избранную депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Помимо этого, санкции ввели в отношении гендиректора Объединенной ракетно-космической корпорации Сергея Гуреева. ОРКК входит в структуру Роскосмоса. Кремле выразили признательность США за усилия по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков», сказал официальный представитель Кремля на брифинге. Он также отметил, что Европа продолжает делать все, чтобы не дать остановиться конфликту на Украине. Песков назвал власти стран ЕС «партией войны». По его словам, европейцы явно не относятся к партии мира, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Как подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, российское руководство неоднократно утверждало, что хочет не перемирия в урегулировании украинского конфликта, а долгосрочного мира. В Кремле готовы делать для этого все возможное. Дмитрий Песков также ответил на вопрос журналистов по теме энергоперемирия, о которой накануне объявил Дональд Трамп. По словам представителя Кремля, он проинформирует прессу, когда ему будет что сказать по этому вопросу. Социальные обязательства перед гражданами России будут выполнены. В проект бюджета на 2027-2029 годы заложили все необходимые ассигнования. Об этом на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что все приоритеты ранее определил президент Владимир Путин. Глава Минфина уточнил, что в трехлетний финансовый план заложили средства для индексации заработных плат, пособий, пенсий и социальных выплат. Бюджет был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития на международных рынках и в мировой экономике. Для этого мы снизили базовую цену на нефть для учета расходов федерального бюджета с $59 в текущем году до $50 за баррель на протяжении всех трех лет финансового плана, уточнил Силуанов. Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США. Престижную награду Государственного банка Швеции получат Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Лауреатов отметили за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Об этом говорится в мотивировочной части решения Нобелевского комитета по экономике Королевской академии наук Швеции. Сумма премии составляет 12 миллионов шведских крон. Лауреаты разделят ее между собой. Церемония вручения награды по экономике пройдет 10 декабря в Стокгольме. О погоде. В Москве сейчас плюс 16. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Местами умеренный. Днем 16-18 тепла. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
5: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
6: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Говорит Москва, 94,8.
11: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: У нас сегодня сказка о потерянном времени. Обсуждаем, куда утекает наше время. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС. Смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Мы обсуждали, по какой причине большие куски времени могут выпадать из жизни. И вот мы остановились, но на готовности к постепенному росту. Но это
0: да,
1: еще не конец.
0: Марин, а сейчас я отвечу на ваш вопрос, который вы задали в начале программы. По какой причине одни люди сохраняют высокую активность, вообще вот проактивная позиция, да, и по отношению там к каким-то своим проблемам, и просто по отношению к наполнению своей жизни. А другие достаточно пассивны. Вот здесь есть такой механизм у нас. Это тогда, когда человек предпочитает бессознательное эмоционирование вместо активности. Сейчас объясню, что это такое. Дело в том, что мы постоянно испытываем какие-то чувства и эмоции. Просто каждую минуту, каждую секунду. И так выходит, что далеко не все люди умеют распознавать и идентифицировать свою эмоциональную сферу.
1: Это правда.
0: Они примерно рассуждают так. Сейчас мне окей, а сейчас мне не окей. Вот это примерно два состояния, которые они внутри себя считывают. И получается, мы сейчас берем основную массу людей, которые, они есть, это, вот их там больше, да, которые не понимают, что с ними происходит с точки зрения эмоций. Как происходит? Эмоции возникают, распознать внутри себя они их не могут, взаимодействовать они с ними не могут, считать сигналы, которые эти эмоции посылают, люди не могут. И что вынуждены сделать эти эмоции? Они, для них вот весь спектр эмоциональных переживаний, они сливаются в одно состояние, которое называется тревога, повышенная внутренняя тревога. То есть человек постоянно тревожится. Угу. И для того, чтобы это ощущение тревоги как-то нормально ему переносить, ему огромное количество ресурса нужно потратить на подавление своего собственного тревожного фона. Когда тревога постоянная, регулярная, зашкаливающая, или просто, знаете, такой средней интенсивности, но не проходящая никогда, она очень сильно всегда бьет по нашей активности. Но вот представьте, вы же можете, например, вспомнить какое-нибудь состояние, где вы реально, ну, например, начали за что-то беспокоиться, и это беспокойство продлилось долго. Вы потом через какое-то количество времени будете чувствовать серьезный упадок сил, отток энергии. Почему? Потому что все это время вы беспокоились, вы эмоционировали именно одной вот этой вот эмоцией. Да? То есть мы же в момент, когда мы о чем-то беспокоимся, параллельно можем испытывать радость и удовлетворение, мы можем испытывать любовь или интерес и параллельно беспокоиться. Да? Мы так устроены, что у нас не только как бы одно наше эмоциональное состояние, которое полностью нас поглощает, но если мы не в трагедии только, конечно, какой-то находимся. Но люди, у которых эмоциональный интеллект недоразвит, не развит, они все эмоции считывают, будут весь эмоциональный фон, который они не могут прожить, считывать тревогой. И вот эта тревога, она будет подавлять их активность. Поэтому одни имеют достаточное количество энергии, и она у них очень быстро компенсируется. Ну, потеряли энергию, прошло какой-то промежуток времени, они ее восстановили, снова активны. А другие, они все время такие на низком, в режиме низкой батарейки находятся.
1: Что-то я уже устал.
0: Да, и от активности они предпочитают отказываться, потому что на любую активность нужно большое количество энергии.
1: Это же нужно из дома выходить, одеваться.
0: В том числе. Иногда и дома надо что-то делать, а уже
1: мыть
0: не хочется.
1: Да. И дома тоже.
0: Поэтому вот это бессознательное эмоционирование вместо активности. Дальше, синдром отложенной жизни. Это тогда, когда люди живут по принципу «будет что-то когда-то, потом». Вот когда-то, потом, когда-то, и потом я заживу, и потом я проживу. Синдром отложенной жизни, он как раз и плох тем, что большие куски времени просто теряются, просто исключаются из жизни. Да? Потом никогда не наступает очень часто. Да? Человек просто, скажем так, теряет интерес уже к достижению каких-то целей, да? Или просто уходит в какие-то такие абсолютно разорванные с реальностью фантазирования, которым уже никогда не суждено сбыться, потому что они слишком уже нереалистичные. Есть такой феномен, называется временная слепота. Это про тех людей, у которых в детстве, возможно, было СДВГ недиагностированное, и потом они стали взрослыми, которые в прошлом были носителями этого СДВГ. И вот дело в том, что у таких детишек, у них в определенном периоде не сформировалось ощущение времени, правильного ощущения времени. Такие люди, когда они вырастают, они никогда не могут интуитивно определить, какое количество времени прошло или какое количество времени нужно заложить на то или иное свое действие. Вот за сколько я доберусь? за сколько я восстановлюсь, за сколько я сделаю это или вот это, а вот на это мне сколько надо времени. Человек просто сам никогда не может рассчитать. Это определить. Да, да. Вот у него не сформировался этот механизм. И вот такая, знаете, отсутствие представления о естественном течении времени внутреннее, оно приводит к тому, что человек, он все время планирует неправильно.
1: Например?
0: Неправильно. Ну, он может все время куда-то опаздывать. Да?
1: Любителя
0: или он все время может обещать сделать это к такому-то сроку, но никогда не делать это к такому-то сроку. Mm-hmm, да. Да? А он может, не знаю, думать, что вот он там какие-то манипуляции с собой сделал, вот он восстановится за такой-то промежуток времени.
1: Мне нужно 3 дня на это, да.
0: Да, а ему нужно там 33 дня, да, вот, то есть он никогда не может понять, а сколько на самом деле времени
1: реальности.
0: Ему надо. И у таких людей действительно очень часто из головы выпадают большие промежутки времени. Ну, они просто выпали, потому что они их не чувствуют, они не понимают вообще, куда они деваются. И последний пункт, который я написала, это одиночество. Не устану про это говорить, что одиночество в длительном периоде, такая социальная изоляция очень сильно меняет восприятие реальности. Почему? Потому что, во-первых, у человека происходит недостаток внешних стимулов, так называемых, да? То есть окружающие люди, они все время подают нам какие-то сигналы. Наша психика на эти сигналы откликается, и таким образом мы взаимодействуем с реальностью. Когда людей мало, вот этих сигналов, что происходит, да, сигналов, в которых мы видим себя в том числе, в которых мы считываем и чувствуем себя, их становится крайне мало. Психика чувствует вот эту дефицитарность. Да? Дальше. Человек очень часто, находясь один, фиксируется, избыточно фиксируется на внутренней рефлексии и внутренних переживаниях. А это искажает восприятие времени. Замечали когда-нибудь, когда мы вот уходим с головой в какую-то собственную внутреннюю проблему, вот мы на ней зациклились и крутим, думаем, у меня не получится, конечно. я боюсь.
1: Там накручиваем вот сидим, да.
0: И вот этот период, пока мы в этом переживании находимся, в одинаковом, длительный, он у нас тоже как будто бы выпадает. Мы тоже в этом периоде только и делаем, что эмоционируем, ничего не делаем, активности нет.
1: Когда мы говорим про одиночество, мы имеем в виду, что мы без партнера находимся, или вообще мы там, у нас нет ни друзей,
0: ни никого?
1: Да вы
0: знаете, существует одиночество в толпе вообще, когда и партнер есть, когда и знакомые есть, и какие-то коллеги есть, и вроде бы как родительство есть, и человек чувствует себя одиноким. Одиночество – это же субъективное ощущение. Да. Но, естественно, если человек находится в изоляции, он работает на удаленке, у него нет какого-то социального круга, понимаете, потому что социальное окружение – это тоже часть нашего ресурса, мы тоже оттуда берем энергию, да, то есть энергия, она не может браться только из еды.
1: Да.
0: Да, то есть еда – это внешний источник энергии, а у нас должно быть большое количество внутренних источников энергии. А, потому что если мы все время будем брать ее из еды, то это рано или поздно приведет к тому, что наше пищевое поведение нарушится, оно будет вынуждено нарушиться. А какой вариант? Да? Вот. И получается, что когда мы, ну, во-первых, мы сигналы недополучаем, да, наша психика, во-вторых, мы слишком зацикливаемся на себе, и теряем большое количество времени на этом. И у нас начинают отсутствовать якори памяти, вот то, о чем я говорила, да, то есть дни становятся одинаковыми, потому что я все время один, да, и, соответственно, мозгу просто не за что цеплять свои
1: ничего
0: воспоминания.
1: Не
0: да. Вот. Поэтому, ну, длительное одиночество, такая самоизоляция, отказ от взаимодействия с людьми, да, от погружения в социум, ну, он, конечно же, изменит отношения. Вообще изменение отношениям со временем, или если она начинает бежать, или если она начинает тянуться, или если вы начинаете забывать, вот знаете, провалы в памяти, не помню промежутка времени, как некоторые люди приходят и говорят, я не помню своего детства вообще. Ну, как вы не помните вообще никаких событий? Я почти не помню своего, вообще не помню своего детства.
1: Значит, что-то не хотите вспоминать, да?
0: Значит, что-то происходило там такое, да, что ваша память это вытеснила. То есть это всегда какой-то там психологический симптом.
1: Давайте поговорим о том, как себе помогать, если это происходит.
0: Как себе помогать? Ну, начнем с базы вообще, да, с самых азов, то есть осознанный подход к делам. То есть планы должны быть реальными, планирование должно быть реалистичное, и должна быть так называемая, ну, ведомость, что ли, да, какой-то итог, подведение итогов
1: нужно
0: проделанных дел.
1: Дневник
0: да.
1: вести какой-то.
0: Ну, вообще, я, честно говоря, не знаю, вот тем всем людям, кто не ведет никакого дневника, я задаю искренний вопрос, как вы живете-то, как вы вообще осознаете, что с вами происходит, как вы делаете какие-то выводы, как вы осознаете опыт, как вы избегаете ошибок.
1: Как вы рефлексируете.
0: Как вы рефлексируете, как вы саморегулируетесь, да, вот если вам некому высказаться, вы же не будете все время свои психоэмоциональные состояния на кого-то выливать, перегружать. Вы же не можете, словно, к психологу бегать каждый день. Так нельзя делать. Подружки. Психика должна работать сама. И как вы, когда вы не можете никуда условно высказать свои чувства, переживания или вообще структурировать события, как вы живете? Ну, окей. Значит, первое, да, вести дневник, ежедневник, планирование, смотреть, где я ошибся в планировании, да. Даже самые маленькие дела тоже вписывать в это планирование и понимать, что мне на это тоже потребуется какое-то количество времени, энергии и сил. А дальше. Здесь очень важно, если вы понимаете, что какой-то промежуток жизни у вас реально выпал, причем большой, знаете, 5 лет, 4 года, 3 года. Повторюсь, обычно это связано с событиями, о которых мы сожалеем. Или не ушел, или наоборот зачем-то пришел, или не воспользовался, или зачем-то взял на себя ответственность.
1: Остался.
0: Вот. Да, то есть вот когда мы пожалели о том, что мы длительное время, вот не знаю, спасали кого-то, кого не надо было спасать, занимались не тем, чем хотели, себе во всем отказывали ради кого-то, а этот потом еще и навредил тебе, да, человек нисколько не отблагодарил. Да, то есть непонятно, во что было инвестировано это время, вот оно исчезло и все. Здесь очень важно понять, какой период времени был потерян, почему он был потерян, насколько глубоко чувство сожаления, насколько глубоко чувство злости, на кого оно направлено, это чувство злости, на себя или вовне, да, насколько вообще глубоки эти переживания и какой опыт можно вынести вообще из этого периода. Мы, психологи, стоим на позиции всегда, что любой опыт, даже если он травматичный, даже если это тот опыт, который тяжело романтизировать, и вообще лучше бы его в нашей жизни не происходило, если он осознан, он обязательно в жизни нам поможет. Мы сможем на него опереться. Да? Угу. Только в том случае, если мы пытаемся вытеснить его бессознательно или даже не выводим, да, не пытаемся цепляться за него, чтобы его осознать, только в этом случае он может иметь, ну, к сожалению, повторяющийся эффект. Как бы так, да. Дальше. И очень важный навык, который ему нужно учить себя осознанно в зрелом возрасте, это грамотно накапливать и восстанавливать свой ресурс. Да? Значит, здесь, наверное, я все-таки должна пару слов сказать про этот ресурс. Во-первых, когда мы говорим про ресурс, это наше энергетическое состояние, и это исключительно психоэмоциональная категория. Да, то есть у нас есть физиологический ресурс, это наша физиологическая выносливость.
1: Когда мы устали, например, да, после занятия спортом.
0: Ну, вот после занятия спорта можем уставать, после тяжелого трудового дня мы можем уставать, да, там, после каких-то сложных переговоров, да, или там, не знаю, какой-то физической активности на даче, где-то мы можем уставать. Вот много мы сегодня за день сделали,
1: газон
0: и
1: подстригли.
0: Мы устали. Так вот, физическая активность, она восстанавливается достаточно быстро. Нам нужно для этого поесть и хорошо поспать.
1: Да.
0: Все. Как бы два условия
1: ключевое
0: должно быть соблюдено. Что касается психологического ресурса, то там не совсем так работает. Дело в том, что когда человек говорит очень часто фразу «у меня нет сил», это в 90% случаев не про физиологическую усталость, потому что наши тела, они все-таки достаточно выносливые.
1: Вот
0: то
1: эта
0: есть,
1: вот фраза.
0: Мы живем...
1: Да. Ой, я так устала.
0: Ну, она может быть действительно отражением физической усталости, но в 90% случаев или даже чаще это отражение психологической усталости, да, истощения некоторого, да, психологического, которую мы считываем, в том числе и как будто бы мы вагоны разгрузили. Да, поэтому что такое наши внутренние ресурсы? Вот я перечисляю. Люди же говорят, хочу восстановить ресурс. Где его брать, этот ресурс? Как он восстанавливается? Значит, первое. Наш внутренний ресурс, записывайте, это интеллект. Это интеллект. А второй наш ресурс – это наша эмоциональная сфера. Третий ресурс – это время. Вот каждая минутка нашего времени и то, как мы ее используем – это наш ресурс. Это наше тело и контакт с нашим. Не просто наличие тела, у нас у всех есть какие-то тела, а именно контакт с нашей телесной осознанностью, да, наша интерцептивная осознанность, так называемая. Дальше, уровни восприятия реальности. Да, я про это говорила, чем мы мудрее, чем наша картина мира шире, тем больше как бы элементов реальности мы можем вместить в свою субъективную реальность. И это тоже дает нам ресурс. Это наше желание, вот когда мы чего-то хотим, когда мы чему-то стремимся, это наши фантазии в том числе, и это наше окружение, то есть те люди, которые находятся с нами. Поэтому как мы обычно восстанавливаем ресурс? Откуда оно берется? Вот смотрите.
1: Интеллект.
0: Интеллект. он должен развиваться. То есть должна быть постоянная работа с мышлением. Если интеллект не развивается, если мы ничему новому не обучаемся, да, то есть никакие новые пласты информации, именно когнитивной, информационной, мы не осваиваем. В этом случае, как вот этот вот именно... Эта категория, как часть вашего ресурса, будет неработающая, да, то есть ставим там крест. Дальше, эмоциональная сфера. Эмоции должны работать в нашу пользу. Они должны чувствоваться, обозначаться, называться, проживаться, контейнироваться, угу. Да, и выражаться. То есть мы должны их понимать, мы должны ни в коем случае, мы должны от них прятаться, угу. Блокировать, там, пытаться угу. Себя убедить в том, что плохие эмоции нам не нужны, а нам нужны только хорошие и так далее. Вот это все очень опасные игры со своей эмоциональной сферой, которые ведут к тому, что мы становимся просто эмоционально отбитые. Вот по-другому и не скажешь. Если эмоции не работают на полную мощность, то эта часть вашего внутреннего ресурса тоже стремится к нулю. Да, восполнить оттуда ее невозможно. Дальше. Время. Оно должно осознаваться и использоваться. Вот когда мы временем не пользуемся, оно утекает. Вместе с временем утекает и часть энергии нашей. Да? То есть если мы спускаем время в унитаз, мы спускаем туда и часть энергии.
1: Как этого избегать, да?
0: А вот, это просто надо знать. Угу. Да, вот это просто надо знать, что если вы будете уходить какое-то избегание реальности надолго, вы потеряете много сил. Вам только кажется, что вы сохранитесь. Вот если вы на коротко, знаете, выпали, вернулись на короткий промежуток времени, ну, несколько часов.
1: Да.
0: Здесь, скорее всего, вы энергетически подпитаться можете. Да, это какая-то небольшая передышка. А если надолго, то ресурс очень серьезно потеряете. Дальше, тело. Оно должно нагружаться, вот, и оно должно работать постоянно. А уровни восприятия реальности, они должны быть развиты и активны. Мы должны пользоваться нашим взаимодействием с миром. Мы должны уметь коммуницировать с миром, да, простраивать новые связи с миром и видеть их, да, не обесценивать. Желания. Их нужно отслеживать, уважать и стремиться, чтобы они исполнялись. Там тоже наш ресурс. Ну и, соответственно, наше окружение.
1: Да.
0: Когда мы правильно формируем свое окружение, мы обязательно черпаем оттуда ресурс. Вот представьте, если человек осознанно к этому всему подходит, и вот эти все категории пополнения ресурса ему доступны.
1: Но это прям должен очень быть осознанный человек, чтобы он понимал, что ему нужно постоянно учиться, отслеживать свои эмоции, окружать себя людьми, которые тебя наполняют, да, заниматься своим телом.
0: С уважением относиться ко времени.
1: Ко времени, да.
0: Тестировать реальность постоянно.
1: Знать, чего он хочет, да.
0: Идти навстречу своим желаниям, не бояться.
1: Какая-то такая нарциссическая личность получается.
0: Нет, ни в коем случае не нарциссическая. Нет, ну, во-первых, у нас у всех есть нарциссические черты в невротической форме,
1: конечно,
0: а не в норме, да, это
1: конечно.
0: Во-первых. А во-вторых, нет, это не нарциссическая личность. Это как раз личность, которая занимается своей жизнью, которая не все равно на себя. Значит, есть еще у нас такая категория внутренней опоры. У нас есть даже такой эфир, мы его вели, называется «Внутренние опоры». И я здесь коротенечко озвучу, что это такое, вот что нужно тренировать именно для того, чтобы мы надолго не выпадали из жизни. Вот у нас кусков потерянного времени было мало.
1: Если чувствуем, что хочется, да, туда.
0: А первый навык – это устойчивость к неопределенности. Это очень важно. Мы практически лишены этого навыка, когда мы приходим во взрослую жизнь. То есть как только мы оказываемся в неопределенности, нам очень нужно все начать контролировать. Контролировать неопределенность невозможно, и мы просто выпадаем в состояние растерянности, потерянности, тревоги повышенной.
1: Ну, когда кто-то, например, близкий с нами поступает так, как нам не нравится.
0: Вообще,
1: да?
0: Любая неопределенность. Понимаете, жизнь, извините за эту тавтологию, по определению,
1: да,
0: не определена.
1: Нет,
0: да?
1: Ничего,
0: то есть
1: постоянного.
0: Никакое будущее не определено.
1: Да.
0: Нет вообще практически нигде никаких гарантий. И столкнуться с этой вот частью объективной реальности нам очень сложно. Мы пытаемся контролировать.
1: Контролировать, я вот еще слышала такое мнение, что нужно иметь опору в себе в первую
0: вот
1: очередь.
0: Вот мы про это и говорим.
1: Да.
0: То есть как только у нас появляется такой навык, когда мы можем быть устойчивыми в неопределенности, это часть нашей опоры. Значит, смотрите, здесь интересный такой механизм. Мы можем контролировать и управлять только тем, что находится в нашем осознанном. Все, что в бессознательном, управлению не подлежит априори. Поэтому а осознанность, что это такое? Это нахождение в моменте здесь и сейчас, соединение с объективной реальностью. Поэтому если мы как бы прячемся от реального мира, то и управлять им мы, соответственно, тоже не можем. Дальше. Готовность ко встрече с трудностями. Да? Потому что жизнь трудна, это правило, и мы должны быть готовы жить эту жизнь. Да? То есть трудности – это важная, значимая часть нашего развития, и только так к этому нужно относиться. Это понимание и прояснение для самих себя – своих ценности, границы, потребности. Ну, я сейчас такие, знаете, фразы говорю, как будто бы высокопарные и размазанные. Что такое мои ценности? Что такое мои потребности? Да? Где там они, эти границы? Как их увидеть?
1: Что-то сложное,
0: но
1: да.
0: На самом деле у нас по поводу, по-моему, каждого из этих категорий есть отдельный эфир, который можно послушать. И прояснить для себя, насколько это важно, насколько это упрощает жизнь, упрощает выбор, отношение к своим ошибкам и вообще к своему опыту. Вот когда мы понимаем, что вот эти категории, что они для нас значат.
1: Угу.
0: Принятие себя, принятие других. Дело в том, что когда мы не принимаем себя или какие-то части себя, да, или какие-то части личности, мы не принимаем и других. То есть жестокосердие к себе, оно, как правило, приводит к тому, что мы достаточно жестокосердны по отношению к другим.
1: Категоричность.
0: Да, да,
1: да. Когда начинается.
0: Да. Угу. И обязательно внутренняя опора – это работа с травматическим опытом. То есть любая травма должна быть прояснена. Вот чем меньше понятного в любой травме, тем хуже она проявляется, тем болезненнее она проявляется. Поэтому когда, там, не знаю, был в вашей жизни какой-то опыт тяжелых отношений, не знаю, тяжелого увольнения, какой-то потери, то, к чему вы были не готовы, вот то, что вы прожили как травму, может быть, для другого это и не было бы травмой никакой, а для вас это было. Вот тогда не нужно это обесценивать, это нужно прямо прорабатывать.
1: Не думать, как что... у других, нужно думать, как
0: да,
1: у себя.
0: Это да, это вот у нас психика, она уникальна, она, она никогда не похожа ни на какую другую психику. И поэтому, что одному нормально, для другого это может быть, ну, просто ощущаться как маленькая смерть, например.
1: Эта травма будет влиять на всю
0: дальнейшую
1: жизнь.
0: Кто-то проходит через развод. И через полгода снова женится и вообще и дружит по жизни со своими бывшими.
1: Да.
0: А кто-то разводится, и потом 10 лет ни с кем не может никакие отношения построить. И там развод. Просто две разные психики.
1: Да,
0: да, события-то одно и то же.
1: Угу.
0: Вот. С увольнением точно так же. Кого-то увольняют, и спокойно они идут и дальше работают. И так
1: быстро
0: далее.
1: Находят работу.
0: А кто-то в депрессию впадает и не может потом нормально себя чувствовать ни на какой работе. Поэтому вот все по-разному, да. Значит, очень хороший инструмент для работы именно с ресурсом – это метафорические ассоциативные карты. Вот я их очень часто использую, значит, обращаю внимание, не путать с картами Таро и всякими прочими другими играми, которые проводятся на основе карт. Метафорические ассоциативные карты – это психологический, психотерапевтический инструмент, которым могут работать только психологи.
1: Да?
0: Они помогают
1: обычные,
0: языком
1: да?
0: метафор, да, работать с бессознательным и соединять вот иллюзорный образ, который у человека возникает, с его внутренними переживаниями. Человеку самому сделать это очень сложно.
1: И вы сегодня, Лен, принесли
0: да,
1: нам эти карты.
0: Да, я принесла две такие маленькие колоды. И вот давайте мы прямо сейчас с вами, Марина, сделаем маленькое упражнение.
1: Я люблю это, давайте.
0: Да, я задаю вам, вы можете задать сейчас такой вопрос. Что на сегодня забирает мой ресурс? И сказать мне любую цифру от 1 до 15.
1: 7.
0: Вот, вы смотрите на эту карту, что вы видите? Что у вас забирает большое количество
1: просмотр
0: ресурсов?
1: Телевизора, например.
0: Просмотр телевизора, да, это так? Это правда так?
1: Ну,
0: так
1: люблю читаем? Сериальчики посмотреть, это правда. Вот я показываю сейчас с камеры эту карту.
0: А теперь давайте мы зададим такой вопрос нашим метафорическим картам. Также будет цифра от 1 до 15.
1: Так.
0: А где я могу очень быстро взять для себя ресурс, для того, чтобы он ко мне пришел?
1: Цифра 3.
0: Цифра 3.
1: А там?
0: А там вот.
1: А, ну пойти гулять в Серебряный Бор.
0: Вот, видите? И вот таким образом ваше, собственно, и бессознательное, и осознанное поработало. Вообще все ответы всегда находятся внутри нас, да? И вот вы на эти картинки смотрите, и вы испытываете сейчас определенные чувства. Что-то вам становится понятно. Более того, если вы достаточно осознанный человек, вы скорректируете свое поведение уже сегодня. Вы выключите вот этот экран, который там, да, на карте, которая забирает у вас ресурс, и дадите себе больше того, что на другой карте. И почувствуете приток энергии. Вот
1: очень,
0: так это
1: очень
0: работает.
1: Классное, кстати, упражнение. Лен, большое вам спасибо. Как всегда, очень интересно. Обсуждали сегодня, как найти потерянное время. Кажется, нашли.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
11: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. Владимир Путин призвал российский бизнес чувствовать себя спокойно и уверенно. Президент отметил, что предприниматели должны ощущать безопасность в работе. Глава государства заявил об этом на встрече с председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. В ходе беседы Путин попросил его высказать мнение о том, как государство может помочь справиться с текущими вызовами. Как подчеркнул президент, бизнес должен понимать, что руководство страны стоит на страже его интересов. Так же, как и бизнес, сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия. 60 суток перемирия нужны Киеву для залечивания ран. Приостановка ударов по энергетическим объектам страны позволит подготовиться, собраться с силами и продолжить войну. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Реально в Киеве не хотят проводить выборы, это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, сказал Дмитрий Песков в комментарии, опубликованном в канале Кремля на платформе «Макс». По его словам, Россия была готова продолжить мирные переговоры сразу после выборов в Госдуму, но Киев нанес беспрецедентно массированные удары по Москве. Украина пыталась сорвать эти выборы, Украина бомбила избирательные участки, Украина атаковала и убила лично несколько участников районных избиркомов в новых регионах России, подчеркнул Песков. Владимир Зеленский не заслужил передышку в украинском конфликте. Москва не будет покупаться на его заявление, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Владимир Зеленский хочет использовать любые инициативы для продвижения своей заинтересованности в передышке. Так глава МИДа ответил на вопросы журналистов о своей реакции на предложенное Дональдом Трампом энергетическое перемирие. «Мы продолжаем достигать целей СВО, они прекрасно всем известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев. Поэтому нам не в чем ни перед кем оправдываться», отметил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи. Глава МИД России также заявил, что Москва выступает в пользу обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана, и эта позиция неизменна. Он подчеркнул, что Россия всегда готова поддерживать ближневосточное государство, с которым ее связывают традиционно дружественные отношения. Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США. Престижную награду Госбанка Швеции получат Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Лауреатов отметили за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Об этом говорится в мотивировочной части решения Нобелевского комитета по экономике. Сумма премии 12 миллионов шведских крон. Лауреаты разделят ее между собой. Церемония вручения награды по экономике памяти Альфреда Нобеля пройдет 10 декабря в Стокгольме. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 15, завтра в российской столице облачно и дожди. Ночью плюс 9-11, днем до 13 градусов тепла. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
12: А вы говорите, Милин.
13: Я его
12: что?
13: Что
12: за мне, Милин?
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
14: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
13: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
14: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
13: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
14: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечества.

0: Правильно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.07. Столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем самые последние новости обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК. Но прежде давайте на движение посмотрим, что нам сейчас будет рисовать Яндекс по поводу пробок в городе. Трехбальные пробки в Москве, да, судя по Яндексу. Внутренняя сторона МКАДа. Здесь будьте внимательны. Перед Новорижским шоссе по внутренней стороне пробка. Также третье транспортное кольцо. Север, внутренние и внешние стороны. Лефортовский тоннель, внешняя сторона, прямо до Сокольнического вала. Эта пробка тянется. Внутренние и внешние стороны на юге. Садовая, кстати, едет хорошо, за исключением вот участка небольшого в районе Цветного бульвара и Сухаревской, вот на этом участке, вот мост, вот это все простаивает, но это только внешняя сторона, внутренняя нормально едет. Еще раз, промежуток между Гелеровского и, соответственно, до улицы, до Оружейного переулка.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Минцифра и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов, сообщил Максуд Шадаев. В Германии призвали готовить здравоохранение Евросоюза к военным кризисам и укреплять в том числе военную медицину. И в России растет число производителей готовой еды. Про это обязательно поговорим. Ну а в «Умных парнях» у нас Герман Клименко.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России в исполнении договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили ТАСС в Кабмине. Решение вступает в силу 10 октября и позволяет на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн топлива. По словам вице-премьера России Александра Новака, частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет интересы российских потребителей. Объемы производства в России позволяют обеспечить как внутренний рынок, так и, соответственно, обеспечить экспорт. Здесь еще я вижу ваши же уже комментарии, вы называете это дизельгейт. Нет, это не дизельгейт, это скорее дизельдил, то есть сделка, именно сделка. Александр Фролов сейчас с нами, замгенерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте. Зачем России нужна вот та самая дизельная сделка, и что в плане, например, даже экономики, если что-то такое есть, получает наша страна, или это исключительно политика?
2: Ну, смотрите, во-первых, хотел поправить, у меня немножечко с сентября сменилась должность, но это ладно.
1: Хорошо, мы исправим обязательно, да, пришлите, главное.
2: В следующий раз обязательно. Так вот, дальше. Тут давайте я сразу вот с конца начну, с того, о чем обычно говорю, вот делая какие-то выводы, когда комментирую эту ситуацию. Это не Трамп позвонил нам, и мы решили экспортировать дизельное топливо. Это мы решили восстановить экспорт дизельного топлива, и тут Трамп нам позвонил. Если бы этот звонок состоялся в сентябре, в начале сентября, ну, он бы услышал «нет». Но так как такие звонки все-таки готовятся не с бухты-барахты, там и ведется подготовительная работа. Более того, мы сразу после того, как этот разговор закончился, увидели на сайте Министерства финансов, точнее их вот этого подразделения, которое следит за зарубежными активами, вот это ОФАК знаменитое, мы увидели ту же публикацию генеральной лицензии 135, которая... приостанавливает действие ряда санкций, которые касаются нашего дизельного топлива. То есть американские компании теперь имеют право участвовать в транспортировке дизельного топлива. И впервые с апреля 2022 года они теперь имеют право импортировать наше дизельное топливо. То есть моментально происходит разговор, тут же публикуется. Это означает, что вся бумажная работа была проведена заранее, все согласования были, опять же, проведены заранее, и... мы, в принципе, были готовы в октябре

0: останавливать экспорт. Ну, просто потому, что сезон высокого спроса прошел, какой-то опасности для внутреннего рынка, видимо, уже не прослеживается, и наш профицит, обычно существующий в дизельном сегменте, можно было реализовывать за счет продажи на внешние рынки. Ну, так. А для Трампа, то есть для Трампа здесь политика в большей степени, для нас это принятие решения по экспорту, который и так ожидалось, ну, плюс ко всему упрощение доступа к транспортной инфраструктуре, но, опять же, не стоит переоценивать эту транспортную инфраструктуру, и вот почему. Вот каждый может сейчас себе задать вопрос, я задам вопрос, а наши слушатели тебе вот ответят, я даже паузу маленькую сделаю, позволю себе эфирное время отнять на маленькую паузу. Так вот, как вы думаете, как выглядит первая тройка экспортеров дизельного топлива?
1: Первая тройка экспортеров?
0: Да, экспортеров.
1: Ну, наверное, Индия, Россия и Америка.
0: Ну, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, так. Саудовская Аравия.
1: А, Саудовская Аравия, так.
0: Если мы берем показатели 2025 года. Вот мы, соответственно, даже под санкциями находясь, являлись вторым по величине экспортером дизельного топлива. Ну, я думаю, многие из наших слушателей слышали замечательные вот эти советы, что надо экспортировать не сырую нефть, надо перерабатывать, экспортировать нефтепродукты. Большое спасибо всем советчикам, пока они советовали. Россия каким-то удивительным образом стала вторым по величине экспортером нефтепродуктов. Вообще дизельного топлива в частности.
1: А 500 тысяч тонн для мирового рынка, насколько это значимо? И на что может повлиять?
0: Да, это ни на что особо не может повлиять. 500 тысяч тонн – это очень скромный объем. Для понимания, опять же, масштабов, в обычное, ну, как обычно, мы экспортируем где-то 3 миллиона тонн в месяц. То есть это 1/6 от обычного месячного, от обычных месячных поставок, которые мы осуществляем. И это, в свою очередь, означает, что здесь скорее можно ожидать какого-то рыночного эффекта в моменте. Ну, мы уже увидели, что котировки несколько снизились. Но физически дефицит не устраняется от того, что мы возвращаемся. Лишь незначительно снимается давление с мирового рынка. Но не исчезает полностью. Но... Это, знаете, у человека давление, и вот немножечко оно стало пониже, но все равно оно все...
1: Александр Сергеевич, но многие обратили внимание действительно на то, что американцы, как бы потому что им тоже надо, они вывели из-под ограничений как раз возможность... импорта российского топлива. И в этом отношении, насколько, в принципе, это устойчиво? И не получится ли так, что там какой-то объем они возьмут? Вопрос, кстати, какой объем они возьмут? А потом эта лавочка снова схлопнется.
0: Это больше американцам надо, чем нам. Я даже больше скажу, мы знаем фамилию американцев, которому это больше надо, чем нам.
1: Ну хорошо, после ноября. Фамилию... Давайте так, до ноября ему это надо.
0: До ноября ему это надо, но я страшно скажу. Вот знаете, если бы нас сейчас с вами слушали простые американцы, они простроились после моей следующей фразы, а она такая.
1: Так.
0: Физически невозможно доставить топливо из России в Соединенные Штаты до выборов. Ну, то есть это соглашение в большей степени будет иметь политическое измерение для Трампа, чем какое-то физическое. Я еще раз обращаю внимание, наш дизель на мировом рынке присутствовал даже под санкциями. То есть... Это не такая ситуация, что Америка нам разрешила у них продавать дизельное топливо, наконец мы нашли рынок сбыта. Нет. Ну, то есть для Соединенных Штатов, который крупнейший экспортер дизельного топлива, обращаю внимание, то есть они больше нас экспортируют. Не принципиально, но все-таки больше нас. У них нет дефицита на внутреннем рынке. Там мы сейчас углубимся в организацию этого рынка, и там, чтобы объяснить, а почему у них цены высокие. Но если очень кратко, то у них главная причина высоких цен – это ситуация на Ближнем Востоке.
1: Конечно.
0: Оказывает ли негативное воздействие прекращение экспорта дизельного топлива из России на рынок дизельного топлива? Да, оказывает. Ну, то есть такой крупный игрок. Мы 9,5 мирового рынка мы занимали, вот если дизельное топливо брать, и структуру мировых поставок. Это очень большой объем. Если он исчезает, дополнительное давление на рынок начинает оказываться. Но Корень проблемы в другом. Корень проблемы в ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация на Ближнем Востоке никуда не уходит. Однако простому американцу можно будет продавать историю о том, что я договорился, я заключил сделку. А сейчас все, кто его критикуют, в них можно тыкать пальцем и говорить, вот видишь, понятно, простой американец, вот они против тебя. Они хотят, чтобы ты не получил топливо, чтобы ты не получил низкие цены. И неважно в этом измерении, что в реальности никаких низких цен быть не может.
1: Спасибо, Александр Сергеевич. Ну и должность свою новую назовите, пожалуйста, раз уж мы опростоволосились.
0: Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО.
1: Прекрасно. Александр Фролов сам себя представил. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Мы запомнили. И далее будем уже правильно титровать нашего гостя.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь по поводу дата-центров давайте поговорим. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, сказал, что Минцифра и Минобороны России обсуждают вопросы защиты дата-центров на фоне атак беспилотников на объекты Яндекса. Пользуясь возможностью, скажем, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. Минцифра совместно с Минобороны обсуждают вопрос прикрытия этих объектов. При том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывают, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, сказал Шадаев. Что здесь еще есть на эту тему очень важного по поводу того, в принципе, как выстраивать эту защиту и, самое главное, почему критически важная цифровая инфраструктура оказалась все-таки уязвимой для физических атак и как должна измениться система ее защиты. Алексей Чедаев с нами, политолог и гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник». Это разработчик и изготовитель самых применяемых на СВО дронов на оптоволокне. Алексей, здравствуйте.
4: Да, приветствую.
1: Вы у себя в телеге развернуто очень написали по поводу, в принципе, вот того, как это все должно защищаться, и самое главное, когда это надо было сделать, но все-таки какие меры защиты тут актуальны, получается, уже постфактум?
4: Первое и самое главное, вот это то, что можно сделать своими силами, не договариваясь с властями, военными и так далее, да, то есть вот это... В первую очередь пассивная защита, да, физическая, это вот то, как сейчас защищаются те же, да, там, ТЭЦ и другие, да, и особенно система автоматического пожаротушения, там, знаете, что происходит, там, происходит атака, это обычно в налете участвует, там, иногда даже по несколько десятков дронов, вот. И они не все прилетают одновременно, они летят с разбивкой там, в несколько часов. Все это время объявлена дроновая опасность. Пожарных на территорию там, того же ЦОДа там, или склада, как было, слайдерис, не допускают. Вот, да, потому что дроновая опасность. Соответственно, дроны, значит, которые летят там, они вызывают пожары. Вот, соответственно, за то время, пока русские дроны в опасность снимают и пожарников допускают на объект, там уже открытое горение, там иногда на несколько сотен квадратных метров, которые там уже потушить поздно. А если бы были роботизированные секторальные системы на автоматического пожаротушения, то ущерб был бы минимальным, потому что вот в том месте, куда прилетел, можно сразу же начинать тушить, и, значит, ущерб был бы небольшим и локальным. Ну, там, сгорела бы одна стойка какая-нибудь, ну, вот это не целиком. Вот, да, то так вот, как мы видим по этим объектам, там выгорают целые цоды.
1: Но вы писали, что главный закон дроновой войны – слишком большая концентрация ценностей в одном месте по определению, ну, как бы, этой уязвимость. Возникает вопрос, а какие решения оперативно можно, ну, на ваш взгляд, принять? Как это, быстро распределенную сеть какую-то устроить?
4: Ну, слушайте, мы же не вчера все родились.
1: Конечно.
4: Мы покатались по выставкам, посмотрели самые разные решения, значит, и видели огромное количество решений с распределенными небольшими мобильными цодами. Вот. В том числе, например, я видел удивительное решение, где, значит, компьютер размещается в, прямо, извините, в водоеме. вот, в пруду. Вот, почему хорошо? Потому что сразу тебе и охлаждение, оно, и он просто в таком герметичном контейнере, когда, так сказать, да, вода охлаждает, вот, а, значит, при этом не проникая, собственно, внутрь, да, вот, вот, вот, вот вам, например, как бы, да, интересный подход, ну и, пожалуйста, да, вот, как бы, бомби пруд беспилотниками.
1: Ну и под землю еще. Про подземлю, да, вы, да, тоже, да, писали, что это
4: подземлю. Вот, ну, просто подземлю как раз сложнее охлаждать. То есть там тут же возникает... То есть все-таки главная проблема всех этих содов, они сильно греются. Почему, да, вот, конечно, их стремятся размещать. Ну, то есть, вот. Так что, на самом деле, ну, как бы, я бы сказал, не под землю, а под воду.
1: Под воду. Но вы выделили 7 причин уязвимости в дата-центрах. А вот все-таки из них какая, на ваш взгляд, является системной проблемой всей российской IT-инфраструктуры, а не только конкретной компании?
4: Значит, системная проблема такая. Да. Это, вот, я бы сказал, острейший дефицит квалифицированных кадров именно в сфере антидронной защиты объектов, потому что деятельность это требует высокого уровня инженерных компетенций, это сложная инженерная деятельность. Да, именно вот, да, там, ну, даже вот условно в старые времена в ПВО шли самые умные в армии. Вот, сейчас те самые умные и квалифицированные, они на передовой. Вот, да, а, значит, в тылу остались, ну, менее умные, скажем так.
1: А какой... А,
4: вот.
1: Ага. Какой должна быть модель ответственности? То есть государство обеспечивает физическую защиту, компания отвечает за устойчивость собственных систем, или какой-то единый механизм требуется здесь?
4: Давайте я не буду фантазировать о том, какая Давайте. Она должна быть, я расскажу по жизни, какая есть.
1: Давайте.
4: Вот, и сейчас это выглядит так. Для того, чтобы государство, в принципе, могло начинать какую-то, организовывать какую-то деятельность по защите объекта, этот объект должен попасть в списки некоторые. Списки, как у нас, ну, мы в России живем, страна списков. Вот, да, список категорированных объектов. Ему должна быть присвоена некая категория. Вот, да, эти решения раньше принимались только в федеральном центре. Сейчас вот по новым правилам может региональный штаб, значит, который возглавляет губернатор везде по должности, значит, да, принимать решение о включении объекта в региональный, по идее, список. Но это тоже должно быть решение штаба.
1: Так.
4: Вот. Но, значит, для того, чтобы попасть в этот список, компании должны сами проявить некоторое количество активных действий. Вот, да, и они, кстати, не очень этого любят, потому что, значит, обычно так, ну, для того, чтобы попасть в этот самый список, да, там нужно на самом объекте, значит, да, пройти там проверку, так сказать, на соответствие ряду критериев для такого объекта. Вот, да, к этому нужно подготовиться, это тоже требует определенных затрат. Вот ты делаешь кучу затрат и усилий для того, чтобы просто, значит, прошла твоя заявка на попадание в эти самые списки. Вот. А это всего лишь официальная возможность, что государство будет тебя защищать. Вот. Да, ну, а дальше есть возможность, как бы, ну, то есть правовая возможность есть, а вот есть ли у государства силы на то, чтобы прикрыть твой объект, да, то есть, значит, есть недостаточное количество систем обнаружения, мобильные огневые группы, вооруженные современными средствами перехвата, вот, да, там, системы ПВО, те или иные, вот, да, они все всегда в дефиците, они, значит, все всегда на расхват и прикрывают то, что, значит, государство считает наиболее важным. Вот, да, значит, страна большая, объектов много, закрыть все сложно.
1: Алексей, а перечислите, пожалуйста, основные цели противника, который пытается заняться как раз вот этими дата-центрами. Потому что до этого были логистические центры, а теперь дата-центры.
4: Ну, цель та же самая, это сделать по возможности как можно более невыносимую жизнь простого обывателя, чтобы простой обыватель... Они играют в ту же игру, они верны себе, они надеются на внутриполитический кризис у нас именно в результате да, ухудшения качества жизни. Вот это это касалось и МТЗ, чтобы топливный кризис, и складов, чтобы, соответственно, обрушилась система, да, там, потребительского, так сказать, снабжения. Вот. И сейчас СОДы, ну, понятно, чтобы вот перестали работать там сервисы такси, карты, значит, да, там, платежи онлайн, онлайновые, да.
1: Умные системы и так далее, да.
4: Да, да, всякие, чтобы колонка Алиса наконец там, значит, сказала, что она ничего не понимает, у нее нет связи с базой, и поэтому она не может открыть вам дверь и включить свет. Вот, то есть их цель, цель их атак – это наша бытовая, повседневная вот среда, в которой мы живем. Вот, сделать ее как можно более невыносимой.
1: По каким критериям можно оценивать, например, реальную готовность цифровой инфраструктуры к подобным инцидентам? То есть по времени восстановления, числу независимых площадок, которые способны работать без там, крупного провайдера или каким-то другим показателем?
4: Дублирование, резервирование.
1: Алло, алло, алло. Да, дублирование. Алло. Ага.
4: Дублирование, резервирование, децентрализация.
1: То есть эффективнее с точки зрения устойчивости не один крупный защищенный дата-центр, а сеть небольших распределенных площадок, потери каждой из которых не приведет к масштабному сбою, по сути.
4: Именно так.
1: Вы еще писали, прямо у нас минутка остается, писали про то, что объектовая защита, это, в общем, не современное решение. Поясните, пожалуйста, ваш тезис.
4: Вот просто, никакой объект, значит, нельзя защитить абсолютно. Если летит очень много дронов, рано или поздно они защиту пробьют. Вот, поэтому объектовая защита, ее смысл – это добивать то, что прорвалось через защиту зонально. А большая часть того, что в нас летит, должно быть сбито на границе или по дороге, так сказать, к своим целям на территории. И вот это уже задача зональной защиты, это то, чем в первую очередь занимается государство.
1: Понятно.
4: Да, то есть если, и работает именно сочетание объектовой защиты и зональной защиты, да, то есть задача зональной защиты просто сбивать как можно больше дронов, задача объектовой защиты сделать так, чтобы ни один дрон не прорвался к именно защищаемому данному объекту.
1: Спасибо, Алексей. Вас благодарю. Алексей Чедаев был с нами, политолог, гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник». Сейчас будет информационный выпуск, потом небольшая пауза, и мы с вами продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Европа вновь демонстрирует единство», — отметила она. Под ограничение попали около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Глава МИДа Эстонии Маргус Цахна уточнил, что санкции ввели против 743 физических и 826 юридических лиц. Министр сообщил на своей странице в соцсети X, что 77 человек попали в черный список ЕС за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии. В Приангарье двое мужчин погибли при нападении медведей. Тело одной жертвы нашли в районе реки Тареи братского водохранилища, второго обнаружили недалеко от поселка Каймонова. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении по региону. На местах ЧП работают криминалисты. Ведомстве уточнили, что в первом случае на теле мужчины были множественные следы нападения хищника, во втором были обнаружены останки. В Минцифры назвали возможные сроки подключения малых поселений к сетям ЛТИ. Речь идет о населенных пунктах, в которых проживают от 100 до 1000 человек. Как заявил в Госдуме глава ведомства Максуд Шадаев, планируется, что они будут обеспечены доступом к мобильному интернету по такой технологии до конца 2030 года. По словам министра, за последние 6 лет этой связью было обеспечено свыше 8000 населенных пунктов. Проект финансируется за счет резерва универсального обслуживания, куда все операторы перечисляют по 2% от выручки. Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за дождя. Водителям следует соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон. По прогнозам ЦОДД, вечером в столице ожидаются 7-бальные пробки. Интенсивное движение будет в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАДе и в элитных магистралях по направлению в область. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 13, атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
5: 2. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
12: В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
11: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
13: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35, у микрофона Евгения Волгина, это радиостанция «Говорит Москва», мы с вами в программе «Поток» и к следующей теме переходим. В Германии призвали готовить здравоохранение Евросоюза к военным кризисам. Ссылаются на участников Всемирного саммита здравоохранения в Берлине. Суровая правда заключается в том, что мы должны готовить наши системы здравоохранения к кризисам, связанным с военными действиями, сказал министр здравоохранения Германии Карстен Линнеман. По словам министра, европейским странам необходимо учитывать опыт Украины при подготовке медицинских систем и населения к потенциальным угрозам. Александр Камкин сейчас с нами, доцент финансового университета. Александр, здравствуйте.
15: Да, добрый день.
1: А вот интересно, это какая-то реальная действительно подготовка или, как это называется, бюджетов не хватает? Ну, как всяким металлургическим комбинатам и ВПК немецкий как-то воспрял, когда вдруг вот рынок угроз активизировался, а тут еще здравоохранение в стране не остается. Или они реально к войне готовятся?
15: Ну, смотрите, тут еще и уволилась министр труда, госпожа Бас, в правительстве Фридриха Мерца, что стоит под угрозу вообще существования правящей коалиции. Складывается ощущение, что деньги в Фатерлянде закончились, и на самые необходимые социальные проекты, а Мерц анонсировал так называемую осень реформу, то есть осень этого года, но из-за этого он все же сдвигает, и это будет уже весна реформ 27-го года. Анонсировались крупные реформы с пенсионным обеспечением, здравоохранением, но на это все денег нет, все отдали Зелебобику. Соответственно, и то, что не отдали, то пустили на перевооружение. В настоящее время в Германии почти 7000 стартапов, производящих дроны, дроны-перехватчики, другое перспективное оборудование, вооружение. Это компании как крупные, такие как Quantum Systems, которая начинала в 2017 году как стартап в Мюнхенском университете, так и фирмы небольшие, там из 10-15 человек, но все равно это такие, знаете, мелкие рычаги, которые текут в одно большое море милитаризации. Готовятся к войне, пока что трудно сказать окончательный сценарий, во что это все выйдет, потому что еще в 25-м году сооснователь Палантира Александр Карп в своей книге «Технологическая республика», которую я для себя назвал «Майн кампф 21 века», прямо провозгласил тезис о милитаризации Германии и Японии, и что Германия должна готовиться к конвенциональной войне на Восточном фронте. Ну, понятное дело, против кого? Явно не против Латвии. Соответственно, здесь мы видим действительно рост и оборонных расходов, и рост расходов на инфраструктуру двойного назначения. В частности, на Северном море строят второй военный порт наряду с Вильгельмсхафеном, который готов будет принимать транспортные суда, перевозящие военную технику, боеприпасы. И Германия становится не только кузницей вооружений Европы, но и главным логистическим хабом. Да. Таким образом, можно говорить о том, что военная подготовка идет. Другой вопрос, на кого она направлена прежде всего? У меня такое ощущение, что происходит такая, знаете, украинизация и фашизация Европы, и в частности Германии, где первым этапом будут точно так же, как в 1933 году, это урезание, или точнее сворачивание гражданских свобод, вот того свободного демократического порядка, которым так гордится немецкое правительство, и превращение Германии в диктатуру. Или, точнее, даже всего Евросоюза, диктатуру имени Урсулы фон дер Ляйен. Для этого, конечно, надо и увеличивать карательный аппарат репрессивный, и проводить законы, направленные на сворачивание вот этого демократического многоголосия, и первые ласточки уже полетели. А уже дойдет ли до большой войны в Европе, и кто с кем будет воевать, нельзя исключать.
1: Александр, но здесь это... же... Кто с кем, кстати, так. Да. Кто с кем может воевать?
15: Ну, вполне может статься, что просто между собой передерутся. Потому что Польша снова наглеет, снова требует репараций. При этом Германия и Польша соревнуются, кто быстрее сколотит самую крупную конвенциональную армию в Европе. Польша активно закупает американское и южнокорейское вооружение. Немцы, соответственно, пытаются развивать собственные ВПК. Поэтому крайне интересно наблюдать за всем этим, но, конечно, желательно, чтобы наши европейские непартнеры перегрызли между собой.
1: Ну, Александр, а смотрите, даже если речь идет, хорошо, есть воззвание Урсулы фон дер Ляйен, есть, соответственно, там, призывы министра здравоохранения, есть заявление там, главы Рейнметалла и так далее. Но подготовка к войне, вот если к большой они там готовятся конвенционально, она невозможна без работы с обществом и без построения некой идеологии. И как бы там условно не пытались косплеить условно угрозы из прошлого со стороны там, восточного соседа, невозможно это все реализовать без того, чтобы общество было накачано. А с ваших же даже слов, общество не особенно-то и горит тем, чтобы быть накачанным. Как оно, в принципе, это воспринимает?
15: Момент, да. В настоящий момент это так. Большинство граждан Германии воевать не собирается. Более того, проводятся масштабные демонстрации старшеклассников, которые не хотят идти на обязательную медкомиссию перед военной службой. Угу. Однако, если посмотреть на идеологическую составляющую, мы видим именно крен в милитаризацию сознания. В школах регулярно проводятся уроки военной подготовки, где офицеры или сержанты Бундесвера проводят разговоры со старшеклассниками. Более того, последние пару лет очень тревожная тенденция. Ветераны ВСУ приезжают на различные спортивные мероприятия в Германии и рассказывают, как прикольно с их точки зрения воевать на Восточном фронте. Соответственно, более того, украинских боевиков используют уже как инструкторов для подготовки солдат Бундесвера и других натовских армий, поскольку у тех опыт ведения боевых действий уже в нынешних условиях. Соответственно, опять же, пропаганда, вербовочные плакаты кругом, выходят всякие сериалы о том, как круто служить в Бундесвере. Новостные сюжеты переполнены счастливыми в кавычках историями, как потерявшие работу сотрудники Volkswagen, BMW обрели новую жизнь на заводах Рейнметалла. А поэтому на самом деле процесс комплексный. Нужно понимать, что мозги промываются не за раз. Это не носки постирать, в конце концов. Поэтому здесь вот как раз тут цикл, который европейские чиновники взяли, там, 30-й год, но хотя реалистичный, я думаю, 35-й, 36-й, это как раз цикл промывки мозгов тем школьникам, которым сейчас лет 12-13, самый такой внушаемый возраст. И как раз...
1: Они мыслят на так далеко?
15: Наблюдали, собственно говоря, из Украины.
1: Но смотрите, Украина все-таки это другая история, и невозможно, как бы Украина была в едином государстве с Россией в Советском Союзе, плюс украинская история длилась 30 лет, а немецкая история, наоборот, 80 лет, ну, как бы выкорчевывалась. И вы сами говорили, что да, там руки, наверное, у кого-то помнят, но должно пройти примерно столько же лет, как с момента окончания Второй мировой войны, чтобы что-то подобное возникло. Плюс это какие-то харизматичные политики, плюс, соответственно, это население, которое должно быть очень молодым и, как это называется, таким ядреным, грубо говоря. А ничего такого не просматривается. Просто интересно, ведь это заявление, которое отражает, наверное, мышление немецких элит, но мышление немецких элит не равно мышлению немецких людей. Общество, я имею в виду.
15: Тут я с вами соглашусь. Здесь процесс неоднозначный, но сами векторы вызывают тревогу. Соответственно, уже первые симптомы такой фашизации имеются. Это и тот факт, что Германия признала в 22-м году ДНР и ЛНР террористическими организациями, что в Германии уже дают реальные сроки за гуманитарную помощь жителям Донецка и Луганска. Соответственно, плюс призывы к изменению исторических памяти, а это уже тоже тревожный звоночек. Например, еще в том году фракция «Зеленых» в берлинском парламенте призвала снести монумент Скрипал-парк. На такую дичь рука не поднялась, но во многих мемориальных комплексах советской армии поставили специальные поясняющие таблички, рассказывающие, какая плохая Россия, какой плохой Путин и так далее. То есть здесь мы видим такую мягкую прибалтизацию вот, с их политикой уничтожения советских монументов и вообще переписыванием истории. То есть шаг за шагом, просто в Германии процесс идет более, ну, я бы не сказал цивилизованно, более аккуратно, более осторожно. Но сама тенденция, она, конечно, настораживает.
1: Александр, а сама тенденция, кстати, она связана с определенной борьбой за власть внутри Евросоюза или же, например, или вместе с тем, связана еще с определенным кризисом целеполагания внутри Североатлантического альянса, которому нужно демонстрировать подготовку к каким-то угрозам для того, чтобы там не было вопросов, а для чего, в принципе, эта структура существует до сих пор. Есть ли здесь какое-то зерно?
15: Ну, на самом деле, оба этих процесса идут параллельно. Угу. В НАТО ведутся дискуссии о том, действительно, смысл существования организации. В Евросоюзе идет тенденция на превращение ЕС в такую конфедерацию либо супергосударство во главе с Урсулой фон дер Ляйен. И сейчас вот происходит изменение текста Лиссабонского договора, куда добавили положение о вооруженных силах европейских. То есть фактически мечта некоторых европейских политиков иметь собственную армию Объединенной Европы, она может быть реализована. Как это будет сочетаться с НАТО, пока непонятно. Но с учетом отдаления американцев от европейских проблем, вполне допустим такой сценарий, что европейская НАТО и североамериканская НАТО – это будут две разных НАТО. Соответственно, и здесь мы можем увидеть как раз уже Евросоюз как супергосударство, если, конечно, не пойдут процессы дезинтеграции. А вот чтобы их предотвратить, им нужны сильные вооруженные силы, сильная такая уже крен в полицейское государство.
1: Но тогда получается, что, в принципе, Европейский Союз...
15: Укрепление... власти еврочиновников, все укладывается.
1: То есть получается, что сейчас сам Европейский Союз движется по классическому пути крупных европейских стран прошлого, которые возводят, которые ищут, ну, скажем так, большую масштабную идею, сводящуюся к походу на восток. И, соответственно, ну, как бы Франция это проходила, Германия это проходила. А теперь Евросоюз как супергосударство встает на этот путь, я правильно понимаю?
15: У меня складывается ощущение, что это именно так. Тем более, что именно французские и немецкие политические классы, они являются основными правилами в брюссельской бюрократии, будь то Урсула фон дер Ляйен, другие выходцы из германской СДС, либо тот же Макрон, который вполне может переехать в Брюссель после окончания своего президентского срока. Поэтому в целом ситуация очень напоминает именно такую, что Евросоюз превращается в такую европейскую империю с категорическим императивом экспансии, причем не только экономической, но и военной.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр. Вас благодарю. Александр Камкин, доцент финансового университета, был с нами.
2: Москва.
16: 94,8 FM.
17: Поток. Успеем сказать главное.
1: В России растет число производителей готовой еды. На 1 октября их насчитывалось 2710. Ну, вопрос, много это или мало. Рост, правда, к прошлому году составил 10%. Почитал сервис Контрфокуса. А данная категория показала самый высокий рост в сегменте пищевой промышленности. Спрос на готовую еду продолжает увеличиваться даже при сокращении потребительских расходов. Что здесь интересного? По оценке НТЭК, в первом полугодии объем рынка вырос на 15% и 23% по объему и в деньгах к январю-июню 2025 года. При этом в сегменте сохраняется дефицит производственных мощностей. Сергей Беляков, президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, с нами. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что готовая еда становится полноценной альтернативой домашнему приготовлению, а не просто удобным решением для перекуса или обеда на работе?
18: С вашего позволения, я бы немножко по-другому сформулировал.
1: Пожалуйста.
18: Действительно, это просто впечатляющее и в натуральном выражении, что с точки зрения потребления домохозяйствами ключевым показателем является и в денежном выражении, характеризует платежеспособную устойчивость спроса населения. Интересно. Но вот я бы не использовал слово «альтернатива», потому что оно создает иллюзию или ощущение того, что граждане просто прекращают рассматривать самостоятельное приготовление как способ питания, а это не так. Просто скорее речь идет о том, что меняются такие линии поведения, и возникают разные сценарии, которые ты можешь утворить. Ты можешь что-то вечером приготовить, когда у тебя есть время, если есть желание, и если есть время. Можешь приобрести, если такой возможности нет. Можешь на завтрак, чтобы не рано вставать, особенно если семья и несколько человек не готовит, чтобы это не стоять, показать им доставку или накануне приобрести какие-то блюда, там, сырники, запеканка, каша, что угодно. Поэтому люди продолжают готовить, но сформировался устойчивый спрос на готовую еду как категорию. И все цифры, характеризующие темпы роста последних лет, показывают, что они по-прежнему высокие, и рынок еще не насыщен.
1: А за счет чего, кстати, это произошло? Ведь кулинария, она была всегда, но именно всплеск производства готовой еды, он вот в последние годы наблюдается. За счет чего это стало так привлекательно на российском рынке, и такой отзыв получил от... и спрос, самое главное, от покупателей?
18: Вы знаете, я предположу, что кулинария действительно была всегда, но в какой-то период времени она как-то вот ушла в тень или так немножко... исчезло. Наверное, это связано было с бурным ростом ритейла, сетевых форматов, который удовлетворял запрос покупателя на продукты. Ты можешь купить то, что тебе необходимо, никакого дефицитного цены не доступно. То есть мы удалось недоступность любого товара обеспечили очень хорошо. С другой стороны, рестораторы, развивая разные форматы мест общественного питания, от дорогих ресторанов до недорогих, прикусочных, закусочных, кафе, столовых, тоже исключили необходимость брать. Ты мог всегда зайти, огромное количество точек, ты можешь выбирать и перекусить, потому что нигде очередей нет, проблем нет. Но сейчас, когда эта категория во всем мире начала расти, и у нас тоже, цифры вы назвали, и рестораторы возвращаются к кулинарии, и магазины начинают развивать точки кулинарии внутри себя. То есть вот это говорит о том, что там экономика многоформатная, доступная для покупателя, она находит каждого своего покупателя. Это, наверное, хорошо.
1: В чем конкурируют в основном участники рынка?
18: Ну, точно, это ассортимент. И мы видим, что по мере насыщения рынка, хотя, как я уже сказал, он пока не насыщен, покупатели начали предъявлять спрос на разнообразие. Понятно, что такую категорию, как качество безопасности, мы даже не обсуждаем. Это запрос номер один у любого покупателя везде, вне зависимости от того, кто является производителем, через какой канал дистрибьюции а покупает продукцию, это просто должно быть у всех, это, что называется, маздан. Вот. А разнообразие сейчас и возможность выбрать то, что тебе подходит. И там на разные характеристики смотрят покупатели. Например, сырники вы можете купить, сделанные из разных ингредиентов. Какие-то сырники, там, например, только один пример. Салат оливье вы можете купить, говядину, можете с колбасой. То же самое с первыми блюдами, со вторыми блюдами. И вот то... способен предъявить, и кто предъявляет разнообразную линейку ассортимента, тот оказывается сейчас наиболее успешным. Но вот когда мы эти вещи говорим, все равно не забываем, что потенциал для роста колоссальный. И один из трендов – это выход в регион.
1: Выход в регионы. То есть, а пока, кстати, вот где сконцентрировано в основном, где сконцентрирован спрос? Это крупные города?
18: Самые крупные города, потому что особенность производства и технологического цикла от самого непосредственно производства готовой еды до ее реализации требует соблюдения очень высоких стандартов, например, в холодовой цепи на всех этапах вплоть до доставки до потребителя. То есть, либо доставка курьерская, либо ритейл, который обеспечивает температурный режим внутри торгового зала. И поэтому расстояние от производства до покупателя должно быть минимальным. Но мы сейчас вот научились все доставлять, и расширение торговых сетей и федеральных, и региональных, и малоформатной торговли, которая тоже продает эту продукцию, делает ее доступной, а значит, дает возможность размещать и производство в большем количестве регионов.
1: То есть получается, что торговые сети, крупные производители будут активнее инвестировать в региональные фабрики кухни, и получается, это одна из основных моделей развития, которая является перспективной.
18: Да. Могу вам назвать эту неприятную цифру. Вот у крупных федеральных торговых сетей, которые представлены почти во всех регионах, есть свое производство. Так вот, своим производством свои торговые сети они обеспечивают около 10% только. Представляете, насколько есть дополнительные потребности в развитии этого производства, в развитии независимых производителей. А это все требования к очень высокой, к очень высокому качеству производства, к персоналу, который занимается таким производством, технологиям производства, к оборудованию, потому что надо соблюдать требования обязательно. И это вот предъявляет дополнительный вызов, как это ни странно звучит, растущий бизнес, растущий рынок требует специального регулирования, которое учитывало бы специфику для этого вида.
1: Насколько важно для покупателя, например, состав, калорийность продукции? Становятся ли эти факторы как раз конкурентным преимуществом, например?
18: Становятся. Я бы сказал, скорее сейчас на этом этапе это не то, чтобы конкурентное преимущество, это удовлетворение кого-то из категории покупателей. Кто-то следит за калориями, взаимодействующие ценности. Для того, что другие факторы там важнее. Например, там, срок годности, который может обеспечиваться разными технологиями, позволяющими сохранить блюдо, неважно, какое блюдо, с теми более длительного срока времени. Для кого-то вот разнообразие важнее. Кстати, вот сейчас осень, да, и мы в хороший период разговариваем для того, чтобы вспомнить, что в холодное время года, осень, зима, традиционно растет спрос на более высококалорийные блюда.
1: Конечно.
18: Так сказать, меряешь калории, и все, и значит, выиграл конкуренцию. Это должен быть разнообразен.
1: Вопрос еще, Сергей Юрьевич, такой. Является ли организация производства готовой еды способом, например, сохранить точку, ну, к примеру, прогорел ресторан, но производственные мощности все равно есть? Вот в данном случае такое переформатирование возможно, локальное, не системное, но локальное.
18: Это, что называется, зависит от того, какой ресторан, какая модель ресторана. Я не самый лучший эксперт по ресторанному бизнесу, усвоил, могу сказать, где-то ресторан ориентирован на такого нишевого покупателя, потребителя, клиента, который приходит провести время, в основном на эту модель посещения ресторана, это время сопровождения.
1: Например. Конечно.
18: И там разные способы. Но многие рестораны действительно, вы правы, развивают не только кулинарию, но даже и заказывают блюда и для того, чтобы минимальное время тратить на подачу блюда своему клиенту. Поэтому, да, это такое взаимное проникновение.
1: Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Я вас благодарю. Сергей Беляков был с нами, президент Ассоциации производителей поставщиков готовой еды. 7373948. Давайте с вами поговорим. Рынок готовой еды. Насколько он для вас привлекателен? Насколько вы действительно вот тот самый клиент, который покупает готовую еду? Катя пишет, кстати, очень спасала кулинарии известных сетей магазинов в период, когда ребенку было меньше года. Я счастлива, что могу позволить себе готовить дома, и скоро второй декрет, я знаю, как спасаться от голода. Да, кстати, история с тем, что когда руки связаны, готовить некогда, дети, и, соответственно, вот, пожалуйста. Еще Игорь тут мне какую-то зажарку мне демонстрирует. Лук, морковка и помидоры. Это что значит? Вы на кухне трудитесь на своей или вы купили готовую и теперь разогреваете? Здрасте, слушаю вас. Алло. Алло.
16: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Костя, да, Костя, слушаю вас. Давайте.
16: Смотрите, значит, летом я подсел на эту готовую еду, когда...
1: Так. Не рекламируйте только.
16: Мои...
1: Да, не рекламируйте. Да, да.
16: Да-да-да, мои все на даче, а что мужику надо? Так, пару раз в день что-нибудь перекусил и побежал дальше. Вот, поэтому, да, летом меня это вообще выручало. А когда все дома, мне не особо надо, потому что тут можно большими порциями это все шарашить, и как бы тогда самому выгоднее и удобнее.
1: В смысле самому выгоднее? Когда дома все?
16: Ну, когда самому готовить.
1: А, вы сами готовите, когда много
16: народу. А когда один, то это прям вообще спасение.
1: А, это правда, да. Это известная, извечная загадка, как в 5-литровой кастрюле борща сделать 3 литра борща, ведь всегда получается 7 литров борща. Это вот примерно так оно выглядит. Я готовлю щи из свежей капусты, говорит Игорь. Вы, Игорь, молодец, если вы хотите, чтобы вас похвалили. Да, вы молодец. Так, рынок готовой еды. А раньше боялся всегда покупать, особенно когда был на развес. А сейчас все это в упаковках во многих магазинах. В принципе, хорошо и даже где-то вкусно. А, так, кулинария – это очень удобно и практично, говорит Александр. Наталья, каждый день использую еду сетей таких-то. А работа разъездная, удобно, салат кофе, выпечка, есть и горячее питание, причем очень вкусно, есть микроволновки в магазинах. Это удобно. Исключительно свойская, говорит 034. Свойская, в смысле, своя еда или что? Я покупаю готовую еду просто, чтобы что-то попробовать новое и потом приготовить это дома уже большой порцией. Тоже интересно. Много чего почерпнула в те же самые салаты или макароны с чем-то. Очень интересно, удобно, говорит наша слушательница. Тоже вариант, почему нет. 7373948, телефон прямого эфира. Рынок готовой еды. Являетесь ли вы тем самым покупателем, тем самым клиентом этого рынка? Еда должна быть исключительно домашняя. Ну, так она домашняя, просто на производстве приготовленная. Почему она должна быть исключительно такой-то? Ну, а если некогда, а если еще что-то? Почему нет? Так. А я, как ваш слушатель Костя, только я женщина, и мне самой, в принципе, нужен кусок хлеба и даже огурец, и черный кофе, больше ничего не надо. Готовлю только, когда действительно все дома. Но извечный вопрос, что приготовить вечером, мне это порядком надоело, поэтому, когда остаюсь дома одна, мои спутники – это огурец и черный хлеб. Ну, в принципе, много не надо. Да, действительно. Действительно, много не надо. Еще из интересных, что здесь по поводу рынка готовой еды, в сегменте сохраняется дефицит производственных мощностей, особенно в регионах. То есть в регионах это не так еще развито. Рынки Москвы и Питера уже достаточно насыщены, тогда как в других субъектах ситуация прямо противоположная. Это говорят эксперты рынка и прогнозируют, что все-таки будет расти дальше этот сегмент. Во-первых, магазины переходят в сегмент готовой еды. Своя кулинария есть у многих торговых сетей, плюс своя кулинария есть отдельные просто кулинарии, где покупается эта еда на развес, и там же столики стоят, то есть там поесть можно и с собой взять можно. Ну и плюс, видите, есть еще особенности у некоторых ресторанов, которые тоже при себе кулинарию развивают, потому что можно что-то попробовать, и плюс, может быть, даже это будет выгоднее, чем просто в ресторане посидеть, а может быть, для кого-то это спасение бизнеса. Новости, и мы продолжим.
19: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
20: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал добиваться спокойствия и безопасности для бизнеса. Такой тезис президент обозначил на встрече в Кремле с главой деловой России Алексеем Репиком. Глава государства попросил его высказать предложение о мерах поддержки, которые позволят предпринимателям чувствовать себя увереннее и безопаснее. Репик, в свою очередь, заявил, что бизнес в стране накопил значимые компетенции, которые необходимо максимально использовать для дальнейшего развития. По его словам, предпринимательское сообщество располагает существенным потенциалом. В СВР сообщили о клеветнической кампании Евросоюза против Росатома. Главным заказчиком выступает руководство Еврокомиссии. По данным службы внешней разведки, председатель этой структуры Урсула фон дер Лейен поставила задачу добиться отказа венгерских властей от сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики и прекращения строительства АЭС ПАКШ-2. В СВР заявили, что действия Брюсселя связаны с неспособностью европейских производителей конкурировать с российской корпорацией на рынке атомной энергетики. В ЛНР в результате удара ВСУ по автобусу пострадали 3 человека. Транспортное средство было атаковано в Северодонецке. В момент удара в салоне находились 10 человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере «Макс». По его словам, тяжелые ранения получили пожилые супруги и 65-летняя женщина. Решается вопрос об их переводе в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США. Престижную награду Государственного банка Швеции получат Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Лауреатов отметили за, цитата, «микроэкономические основы макроэкономической стабилизации», конец цитаты. Об этом говорится в мотивировочной части решения Нобелевского комитета по экономике Королевской академии наук Швеции. Сумма премии составляет 12 миллионов шведских крон. Лауреаты разделят ее между собой. Церемония вручения награды по экономике памяти Нобеля пройдет 10 декабря в Стокгольме. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 13 атмосферное давление будет выше нормы. 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
19: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
0: Реклама.
21: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
22: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
23: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
24: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
25: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
26: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
25: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
27: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
28: Oh my goodness!
27: Lionel Messi does it again. He's superhuman.
28: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
29: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
30: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача».
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
31: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Говорит Москва.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
10: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
31: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы в программе «Умные парни». И наш умный парень Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Здрасте, Герман Сергеевич.
0: Здрасте.
1: Это Герман Сергеевич фотографирует.
0: Да,
1: меня.
0: Я фотографирую.
1: Опубликуйте,
0: да,
1: потом.
0: В работающем надо. Ну,
1: в работающем.
0: Пока еще работающем.
1: Пока еще работающем.
0: В социальных сетях, да, то есть вот, я, естественно, опубликую.
1: И доказательство того, что я настоящая, кстати,
0: ну,
1: да.
0: Кстати, да, то есть, да.
1: Вот, и я распознаю, видите, вот в чем плюс офлайна и человеческого общения, понимаете? Вот у меня ребенок сейчас с Алисой ругался, потому что она не могла произведение Глинки распознать. А все понятно, почему не могла.

0: в магазин
1: хожу. Ну, в общем, я правду говорил. Те,
0: правда,
1: кто...
0: что да, это да, ради да, нас да. пока еще офлайновая торговля существует.
1: Но, слушайте, но обочина цивилизации выглядит сейчас прилично. Не как у Стругацких, да, вполне себе это даже правда. Там с кусвилами, там еще с чем-то, да. То есть мы стараемся. Вот, обратите внимание, вот да. если раньше мы просто выкидывали, ну, прогресс выкидывал, а то мы сейчас заботаем.
0: Как в Спарте, как в Спарте с
1: Костролы. Конечно, а мы сейчас не так, мы, пожалуйста,
0: нет?
1: ради бога, да.
0: То есть электрическая экономика будет жива? Несмотря ни на что.
1: Ну, да, и газ будет.
0: И газ будет, и газ всё будет. Да. Но хорошо, оценка-то последствий атак на дата-центры можно сейчас ее дать?
1: Ну, смотрите, во-первых, конечно, мы сейчас с вами займемся откровенным популизмом, да, дело в том, что я объясню сейчас. Не то, что нет данных, да, вот по моим прикидкам, вот знаете, я, не знаете, максимально напоминает история Аэрофлота. Помните, когда
0: да,
1: его...
0: Да, мы с вами это обсуждали.
1: Да. И вспомните, как это было? Письма хакеров, что 1000 серверов уничтожено, все в панике, все... Ну, кстати, факты неприятности были. Непонятно, как взлетали самолеты, действительно, не работало программное обеспечение, и действительно была серьезная угроза. Это же, вот так если серьезно говорить обо всем этом, то да, в мире есть примеры, прям реальные примеры, когда стирали программное обеспечение компании, и они больше не поднимались. Потому что когда миллионы человек часов вложено, да, их восстановить-то быстро не получается, нужны, извините, бэкапчики. Да, то есть,
0: конечно.
1: Ну, куда, на, да. Вот. А в случае с Яндексом, с одной стороны, парадоксальная история, что все понимали, что что-то подобное будет. Не было понятно, Яндекс, не Яндекс, может, Сбер бы попал, да, еще что-то, да. Вот, но что-то такое должно произойти, тем более мы еще начали атаки на Киеве, да, на дата-центры, и явно там есть некая такая синхронность, она наблюдается, да. Вторая часть. То, что сейчас произошло, ну, давайте так скажем, я думаю, что, в принципе, все проводили, ну, давайте так скажем, вообще проводили все мероприятия, собирали. Тонкость в том, что дата-центр, конечно же, это инженерное серьезное сооружение с мощными энергетическими подводами, как следствие с очень мощной системой пожаротушения. То есть вообще теоретически там ничего не должно сгореть. Пеной засыпать, пожалуйста, углекислотой вообще не вопрос, да, для этого. То есть, но вот такого поражения железу там не должно быть нанесено. Более того, пока там все вот это тушится, да, в этот момент включаются источники бесперебойного питания, и данные куда-нибудь прячутся, куда-нибудь в другое место. Это я сейчас вам рассказываю идеальный сценарий происходящих событий.
0: А теперь реальный.
1: Нет, а реальный сценарий, ну, слушайте, во-первых, смотрите, нам мало рассказывают. Я даже понимаю, почему. Да, потому что я на вас смотрю, а вижу уже в глазах тревогу.
0: У меня
1: искренняя. Вижу, искренняя тревога. Вот, а, но тем не менее, да, то есть на самом деле Яндекс говорит нам простые вещи. Ваши данные целы, раз, да.
0: Так.
1: И мы как-то будем восстанавливать. И какой-то процесс восстановления, у меня есть несколько товарищей, которые имели счастье или несчастье, выясним чуть позже, да, хранить свои продукты на серверах Яндекса, на облаках, часть проектов у них стала восстанавливаться, нормально дышащая история, и в целом как бы процесс, как говорят, пошел. Вот. Более того, я думаю, что будет примерно как все с Аэрофлотом, если вот есть мой прогноз на всю эту историю давать, то он в целом, ну, в общем-то, любая система дает ошибки. Вообще не существует систем безошибочных. Да? Система хорошая, когда она справляется со своими геморроями. Да?
0: Сразу
1: же, форс-мажорами.
0: Да, да.
1: Вопрос, каково, сколько времени мы даем системе типа Яндекса? Да? То есть сотни тысяч серверов, непонятно, что там происходит. Клиенты, паника, это же все мешает сильно. Да? Форс-мажор, надо дать должное, в общем-то, не рядовой. Да? Сколько времени мы дадем? День, два, три. Если мы с вами даем час, то проблема у нас с вами какая-то, да? То есть,
0: ну,
1: давайте,
0: а проблема
1: честно.
0: Вообще у тех, кто что-то ожидает.
1: Не-не-не, ну подождите, обычно. Ну ожидать-то все-таки
0: какие-то
1: хотелось бы. Нет,
0: ожидать.
1: Слушайте, у меня просто товарищ, который, вот у него один, у меня три, у двух все хорошо, а у одного, он самый дешевый тариф выбирал в Калуге.
0: Ага.
1: И самое главное, еще копии не поставил, да, то есть, ну, чтобы во внешнюю историю. Там,
0: да,
1: в облак... хранить, да,
0: облаком не пользовался, да?
1: Нет, он пользовался облаком, но облаком да. калужским одним. А можно же еще хранить там в разных местах. И как, допустим, крупные банки или крупные магазины, один сервер погас. Мы же все эти истории проходили без ППЛА. Бизнес, коммерция наша проходила и так. И магазины всегда арендовали сервера в нескольких, у нескольких хостеров, там, например, у Ростелекома и у Транстелекома. И они одновременно работали. Один основной, второй запасной. Основной выходил, кабеля же... То есть другой вопрос, что на, так, на три дня никто не прерывался, но перерывы всегда были какие-то. И они переключались на там, запасной резервный. Вот коллега сэкономил, у него там 40 проектов, и они все там сейчас, знаете, как, не очень шевелятся, надо дать должное. Это не смешно, конечно, я понимаю, да, но при этом давайте так скажем, что он заплатил за качественный сервис очень дешево, да, почему? Потому что его не бэкопировал. Вообще вся беда вот всей нашей цифровой экономики, и она, кстати, была проявлена, когда... Вот это все наши вскрывали, да, потому что мы сэкономили на...
0: Бэкапах.
1: Да. А всегда вот это магазины, это же склады, да, то есть как только ты склады убираешь и ставишь прямые поставки, то при малейшем сбое, хорошо отработанной истории, у тебя все красиво. Поэтому мы нарвались с вами Ну, на такую историю. Вопрос.

0: вот 10 лет, когда все хорошо, и один день плохо. Это стоит того? Или надо сейчас заложиться на все вот эти бэкапы, построить металлические стены, получить цену в 3 раза больше, только за счет этого всего, но зато, кстати, нарваться на другой какой-нибудь черный лебедь. Ну, вы же понимаете, все равно что-то произойдет, да?
1: Конечно.
0: Поэтому вот с моей точки зрения вопрос заключается в чем? Сейчас Яндекс в основном работает, как я понимаю. Хотя мне сегодня коллеги писали, что почта не ходит у кого-то, да? То есть, вот, хотя, ну, вроде я посмотрел, вроде идет. Там сегодня что-то было с такси. Вот я как раз когда к вам ехал, да, то есть я уехал только на 4-м, да. Все 3 приезжали, всех 3 почему-то отменялись.
1: Сам
0: в одно я даже успел сесть.
1: И все равно.
0: И мне так водитель так смотрит, говорит, а только что заказ отменили. Причем он был доволен. Когда, когда он приехал, заказ отменяет, там же денежка платится, да, то есть вот. Но на 4-й я просто сразу сел и прям поехал к вам сюда. Да,
1: так.
0: То есть, вот. Я думаю, слушайте, я не паникер вообще ни разу, да, то есть мне кажется... Вот, вот
1: в ваших глазах тревоги не читается, это правда.
0: А, смотрите, есть хорошая новость.
1: Да.
0: Во-первых, нас больше будут любить.
1: Кто?
0: Вы.
1: Я?
0: Конечно. Ну, и вы, я имею в виду народ. Народ, который сейчас сидит и психует, что к нему не приехала лавка за 15 минут, а приехала за 20, да?
1: Так.
0: Это же трагедия, понимаете, да, то есть трагедия.
1: Ну, мне непонятно, да. Эта трагедия, ну, и я на метро езжу, не на такси.
0: Вы в меньшинстве.
1: Это правда, да, из этих, кого со скалы в спорте.
0: Нет, на самом деле, это лишний раз мы сейчас, мы получаем уроки роста классического, да, то есть мы сэкономили очень много, получили очень много хорошего, да, но в результате вот нам показывается какая-то плохая картинка, да, с ней надо как-то работать. Вот я привожу этот пример уже там второй день, я был на встрече с застройщиками дата-центров. Они тоже строятся, это обычные люди, нормально, не 7-5 во лбу, бизнес-бизнес, ничего страшного, да, вот при мне сидит застройщик, хороший мужик, 100 лет его знаю, он говорит, что-то поговорил, вот так, да, слушай, подожди, берет ручку, говорит, звонит своему подрядчику, кто стоит, говорит, слушай, а нас там от дронов-то что-то мы предусмотрели?
1: Так.
0: Я говорю, мужики, ну вы даете, да?
1: Прям сейчас.
0: Ну, не, ну, то есть, ну, можно же было там год назад, да, можно было полгода назад, можно было, когда Wildberries начался, да? Вот, понятно, что много не предусмотришь, ну, в силу каких-то простых историй достаточно, да, потому что оружие не продают, но пассивная защита в целом посильна всем.
1: А как же сейчас много рассуждений по поводу того, чему, в принципе, нас это учит, и учит это тому, чтобы это все заземлять, под воду опускать, распределительные центры строить и так далее?
0: Сейчас бы сюда какой-нибудь... Ну, я вообще-то... Давайте я сейчас перекидываюсь в экономиста, да, все-таки у меня есть экономическое образование, да. В экономике есть такое слово «себестоимость». В эту себестоимость входит и охрана, да, то есть, соответственно, всегда возникает проблема. Когда в государстве появляется террорист, да, у вас есть несколько путей. Первое, везде поставить проходники, охрану посадить, да, это паразитическая часть экономики, да, то есть, либо победить террористов каким-то другим способом, но не ставить в каждый дом, в каждый подъезд, в каждый магазин людей. Здесь та же самая история. Вы же понимаете, чтобы зарыть дата-центр, вообще не вопрос зарыть дата-центр. Собственно говоря, экскаваторы есть, метро строить, Сергей Семенович, если попросит, я вас уверяю, мы сейчас там все устроим, да? Я тут посмотрел на карту, слушайте, я было время, я знал наизусть все станции метро. Я гордился тем, что я был на всех станциях метро. Я сейчас захожу, у меня просто, ну, без сопровождения, простите, я начинаю чувствовать себя как бабушка где-то в те годы, когда я таким городом ходил, я знал, где какие переходы, как они там, ну, там же какие-то были же какие-то вот эти вот лайфхаки, да? Вот. Но, вы понимаете, это удорожит строительство дата-центров раза в 3, если их взорвать, например. Да? Если еще на каждой ставить по панцирю, возникает большой вопрос. У нас поднимется, соответственно, цена на интернет, поднимется на всю историю. А оно надо в будущем. Как мы оцениваем? Да, я оцениваю наше будущее как из этого все. Уроки же не про уроки, а уроки про СВО. Уроки про то, что... Не надо пренебрегать, ну, вот, знаете, как я сейчас как обиженный скажу, знаете, я переключу сейчас, у меня первое образование военное, я сейчас переключусь на военное образование, космическое у меня образование. Я очень хорошо помню, как мы ходили в Министерство обороны, будучи уже гражданскими наглыми людьми, то есть, ну, там должны быть по уровню где-то полковниками все, да, то есть вот мы гражданскими людьми реально пошли и говорили про дроны, и говорили про Starlink, что надо делать. Нас оттуда вежливо послали, это было лет 15 назад. Прямо послали. И потом нам еще рассказали про батуты.
1: Помню.
0: Так вот, на самом деле, это же иллюстрация. Из этого надо делать выводы не для того, чтобы кого-то наказывать. Не надо никого наказывать. Да? А нужно как-то так выстраивать историю, чтобы научные изменения и прогресс, да, шли и в армию тоже. Да? Тогда бы у нас сейчас бы не было бы такой истории, как сейчас. Поэтому, мне кажется, из всего этого это хороший урок. Я уверен, что Яндекс выстоит. Абсолютно уверен. Да? То есть, вот я тут даже... Ну, в том смысле выстоит, в том смысле, что я... не вижу такого будущего, при котором...
1: Все схлопнется.
0: Ну вот, скажем так, мы же сами понимаем, что Wildberries понес убытки какие-то колоссальные. И самое главное, за собой еще потянул огромный пласт, о которых мы с вами, кстати, не слышим и не видим, да, потому что они сдохли, у них даже денег нет там написать, адвоката нанять. Масса малый компаний, бизнес, да? Малый бизнес там, ну, тысячами, давайте скажем честно, тысячами, да, то есть там же все сгорело, и да, конечно, Wildberries пытается тоже делать все, что может, пытается делать, но мы с вами понимаем, что огромный пласт людей потерял бизнес, деньги, сейчас в долгах, и вряд ли кто-то в суде, когда они придут, скажут, а вот у нас все сгорело, скажут, ну, это же предпринимательство на свой страх и риск, да?
1: Да, там еще ДК, пользовательское соглашение обновленное какое-нибудь будет.
0: Да, но, тем не менее, я думаю, что это будет хорошим уроком в системе. Мне бы не хотелось, чтобы наши депутаты по традиции, знаете, у нас есть традиция, да, когда происходит какое-то событие, бить по хвостам. Что это значит? Это значит, что сейчас принят будет закон, что дата-центры должны соответствовать. Дальше многомудрые дяденьки какие-то появятся, которые расскажут, что нужно зарыть, нужно стенку толщиной 1.5 метра. Да, то есть
1: списки составить.
0: Все что угодно. Сертификаты, штаты. Да, и у нас в результате мы с вами получим на конце резкое замедление развития и резкий рост цен. Зачем? Непонятно, когда на самом деле надо все-таки решить какие-то другие проблемы, надо решать в этой истории.
1: Ну, вот на поверхности,
0: чтобы дроны не долетали.
1: Дроны не долетали, да, но сейчас на поверхности какие еще стоят?
0: Чтобы дроны не долетали.
1: Только это.
0: Только это. Только это. Точнее, даже не так. Вы знаете, тут надо, конечно, разбираться, но я думаю, что вот эти дата-центры выборно, обратите внимание, в глубинке России, да, они все носят некий признак региональности. Я очень хорошо помню те времена, когда они строились. Вот по вторым я не знаю. Вот первый, это простая история, 2014 год, Рязань. И там льготные тарифы на электричество, льготный кабель, правда, протягиваем подключение за счет области. Да, и, конечно же, Яндекс согласился, да, построить там дата-центр. Но никто не думал, что там еще надо все-таки... Там стройку я посмотрел, фотки были этого дата-центра. Ну, там просто, ну, вот как вот. Был, ну, не сарай, конечно, извините, да. То есть, ну, был какой-то цех большой, да. Вот, это не дело, да, то есть вообще дата-центры, тут, понимаете, вообще во всей этой истории парадокс в том, что дата-центры теоретически, ну, у нас есть же, извините, я в детали сейчас, знаете, вот я так не люблю вот этих военных экспертов, да, которые там рассуждают о новых видах вооружения, да, но давайте вот по-простому, дрон, который прилетел сейчас в Яндекс, да, это ерунда, и не ерунда, это такая фигня, которая летит со скоростью 60-80 км в час. У меня основная задача, у меня проблема, либо бензин, либо бомба, да, поэтому, конечно, соответственно, чем дальше летим, тем меньше бомба. Цинично, да? Вот то, что там остается, да, оно теоретически вообще никак дата-центру повредить не могло. Потому что у дата-центров, еще раз повторюсь, самая важная фича – это противопожарная безопасность. Там вообще ничего не должно было сгореть. Там загореться нечем, там, ну вот, просто, да? Но там масса вот этих всех огнетушителей, пенные. Я просто присутствовал однажды, это было давно, правда, было, но я уверен, ничего не изменилось, да? Но если взяли в старое здание, да, то там же наверху крыша, гудрон, да? Ну и так далее, да, то есть классика жанра. А так как в тот момент представить себе, что что-то прилетит, ну, было, наверное, в верхнем степени идиотизма. Да?
1: Потому что вы пошли как гражданский, и вам сказали, ну, вот так, все закольцевалось.
0: Я думаю, вы знаете, я тут как бы вообще был бы не против, да, что, еще раз, экономика, чем мы тратим меньше, вот вспомните, вы не помните времена, в силу вашей молодости, а вот слушатели наверняка есть, помнят. Помните, ракушки были в Москве?
1: Я помню это.
0: А помните, было повалье металлических дверей? Откуда оно взялось? Паника, что бандиты двери вышибают.
1: Вскрывать будут, да.
0: И все строили эти двери. Понятно, на этом построили бизнес. На ракушках построили бизнес. Потому что почему? Потому что ты выходишь утром, а у тебя в автомобиле что? Нет колес, да?
1: Да.
0: Или, а что? Нет дворников, да? А или что? А не дай бог, ты купил Мерседес, да? А у меня был 140-й кузов. Если кто-то из старичков помнит, это просто мечта. Его пригнал из Германии. Он говорит... И там была вот эта вот штучка, ее все время срывали, да, вот, и тогда не было, конечно, Алиэкспресса, да, но я как-то из Германии позвонил, мне по доллару привезли 10 штучек таких, да, и когда очередной раз детишки цыганского вида подошли, такого, и сказали, давайте купите по 50 долларов обратно то, что мы выиграли, я говорю, у меня есть 10 долларов, понимаете, и потом мы тогда заводили ракушечки, еще что-то делали, но обратите внимание, какие нагрузки на экономику паразитным бизнесом, поэтому государство, собственно говоря, весь смысл охраны, весь смысл безопасности в том, что государство вовне строит чистокол, а мы с вами, простите, я грубо скажу, коровки, да? Мы же плохо даем молоко, если нервничаем.
1: Так.
0: А если не нервничаем, то хорошо. А если у нас еще музыка Баха, так вообще прекрасно, да? То есть вот оно как-то вот так вот.
1: А вопрос тогда, который тоже возникает, ответственность, хорошо, как и кто должен защищать цифровую инфраструктуру? То есть здесь роль бизнеса-то какая? Заключается все в
0: пожаротушении? Я могу сказать, что нас должно защищать государство.
1: Только?
0: Нет, а кто еще, простите? Я учился... Нет, стоп, можно я сейчас приду пример? Да. Вы мне можете дать автомат.
1: Так.
0: Я к нему прикручу... Я сейчас по-простому, да? Прикручу к нему этот, как его, бинокль.
1: Так.
0: Да? Куплю на Алиэкспрессе несколько платочек. И быстренько построю систему для отражения полетов дронов. Она будет кривоватая, но стартап-то будет хороший. Я туда подключу искусственный интеллект. Разрешите мне автомат купить, пожалуйста. Но если вы мне не разрешаете покупать, пожалуйста, автомат, то чего от меня хотите? На самом деле, будете смеяться, вот эти истории башенки, которые, знаете, в фантастических фильмах показывают, да? А на Западе стартапы, которые стреляли не пинбольными шариками, они уже очень давно. То есть их ставят на охрану на даче, чтобы пострелять кошечек или ворон пострелять, да? То есть это известнейшая очень история. Другой вопрос. Я сейчас очень просто говорю, слушатели, если там есть слушатели, там, еще раз поймите правильно, сарказм, умноженное на. Я учился, вот прямо сейчас, на искусственный интеллект, аналитику данных, программирование, да? Я не учился на защиту беспилотников, правильно же, да? А мне кажется, что этим должны заниматься те, кому идут бюджет.
1: Но...
0: Либо государство должно сказать, коллеги, а давайте мы тендер объявим. Слушайте, я был бы в дичайшем восторге, если бы государство сказало, я беру тендер на, допустим, башенку защиты от дронов. Да? Вот компания приходит, она должна быть, существовать 5 лет, иметь 100 программистов, ну и так далее. Да?
1: Но,
0: мы
1: вам
0: даем,
1: автомат.
0: Подождите, зачем вы сейчас? Я тоже знаю все ответы на все вопросы. Поэтому в этих условиях, конечно же, давайте скажем первое, конечно, должно государство заниматься. Но мы с вами понимаем, что государство технически не может. Оно значит какие-то простые вещи, да, то есть, очень простые вещи, да, то есть, что такое обеспечить дрон, обеспечить дата-центр, обнести его хотя бы решетками, да, в принципе, затраты. Причем мы с вами можем сказать сразу, специально разговаривал со строителями, что если заранее, то это вообще даже никак не повлияет на цену.
1: Конечно.
0: А если мы с вами вдруг... внезапно хотим что-то пригласить, это, конечно, деньги.
1: Когда все начнут ставить металлические двери,
0: да,
1: понятно,
0: да,
1: что металлические двери вырастут.
0: А мы с вами, вот я сейчас пну кого-то, но я аккуратно пну, да, вот, мы с вами помним, что когда вот вам говорят, надо срочно что-то сделать, да, там вы ставите деньги, а бухгалтер к вам придет и скажет, мы не можем это сделать, у нас это нет по основному виду деятельности, поэтому будет еще и с прибыли, да. Но вам тогда начальник скажет, мы разрешаем вам, да, а потом придет налоговый и скажет, конечно, разрешать может кто угодно, но можно как-то законодательно оформить. Вот у нас есть смешная история. У нас привлекли сейчас, по-моему, две компании, которые дроны поставляли. На 1,5 миллиарда одна, на 1,5 миллиарда другая. Там уголовные дела. За что у них уголовные дела? За то, что они посмели китайские дроны нам продать. Понимаете? Они посмели продать китайский дрон. Оказывается, дерешь наклеечку, да?
1: Да.
0: А там китайский дрон. А можно
1: вопрос? За свои.
0: А можно вопрос? А у нас свои-то есть? А я знаю, как был диалог. Ребята, нам срочно нужны дроны. Они говорят, так, пожалуйста. А у нас же по законодательству здесь еще отечественные должны быть, да? Вы что-нибудь там пошаманьте, а мы вас прикроем. Причем люди уважаемые. И люди согласились и поверили. Вот теперь, пожалуйста, будут сидеть по десяточке. Поэтому, поэтому на ваш провокационный вопрос пассивная защита еще как-то можно. Пассивная, знаете, решеточка. Слушайте, лучшая защита, знаете, какая лучшая защита? Езжайте на Орловский сталепрокатный, я когда-то к нему имел отношение, да? Там есть сетка, рабица.
1: Покупать ее.
0: Рулонами. И огораживать.
1: Обносить.
0: Да.
1: Обносить
0: дачи, там еще что-то.
1: Ну ладно, хорошо. А вопрос переноса дата-центров из Москвы в Сибирь?
0: Это не имеет ровно счетом никакого смысла.
1: Потому что дрон туда долетает.
0: Или да что? Куда угодно, какая разница.
1: Да?
0: В смысле, слушайте, во-первых, московские дата-центры, я уверен, на порядок лучше защищены. На порядок лучше. Еще смотрите, сейчас идеологически даже вот там ничего вообще не должно было сгореть. Потому что те дроны, которые прилетают... Вот мы сейчас атакуем мосты в Киеве, да? Там же тоже известнейшая история, да? То есть мы дронами, мы не можем сломать опору, да? Мы можем попортить только дорогу. Формально то же самое должно быть и с дата-центрами. Это особое сооружение. Еще раз, дата-центр — это особое, извините, как бы так сказать прилично. Если туда закатят 10 мегаватт, да? То есть это такая труба электрическая, да? То там внутри должно быть, ну вот прям, знаете, вот огнетушитель на огнетушителе. Прям еще песок, конечно, знаете, помните, классическая там.
1: Да, это, конечно.
0: Песок обязательно
1: да,
0: должна быть.
1: Да.
0: И бронзбой. Знаете, еще вода, если. Причем, вы же понимаете, да, то есть это шутка, но там в целом это должно тушиться как-то по-другому. Это же энергетика, да? Там тушится это все СО2. То есть там теоретически, даже если пожар придет, там все должно остаться целым. Понимаете? Вот просто целым. Поэтому никаких рисков потери данных. Вот, ну, понимаете, это примерно как вот Вальберис, склад. Сгорел склад. И с ним сгорело все имущество, только сгорело окончательно. У нас, допустим, даже если вдруг случайно с дата-центром что-то произошло, берем данные, берем диски и переносим.
1: Ну, а вот эта хорошо паника-то, которая сейчас есть, связана-то это все равно с чем? И вот эти поломки, которые
0: связаны с тем, что, скорее всего, пострадали как раз не катастрофично, да, но пострадали на уровне... Вот дата-центра серьезнее зависит. Вот если дорога, например, бы на склад Wildberries взорвалась, да, ну, ее бы быстренько цементом бы засыпали, да, или чем-то там, и все, и поехали бы дальше. А, нормально, да, правильно? Доски бы кинули наши водители, да. Здесь большой там кабель оптоволокна. Не один, кстати. Если они пострадали... то это надо найти, привести, врезать, оттестировать. Это достаточно серьезная задача. Если еще перебили энергетику, еще раз, вот как вот помните, когда иранцы нам угрожали, да, то есть еще надо понимать, что наша система хрупкая. Она достаточно надежна, как ни парадоксально, потому что есть обходные пути, но хрупкая.
1: Так.
0: Это значит, что вы можете перерубить, ну, как северные потоки, простите, да, то есть вот, только это не под водой, а вот они где-то лежали, да, то есть вот если это рядом было, ну, рядом с домом попал дрон, ну, вот у меня сейчас нет ни энергетики, ни оптоволокна, стоит ящик. Коробочку. В нем, возможно, даже все работает, да, то есть все целое, да, а что делать, никто толком пока не понимает. Это я сейчас утрирую, потому что нет никаких данных, да, но общий принцип для дата-центров — это важная часть истории.
1: Ага. Вот история с подорожанием, о которой сейчас тут же начали все говорить.
0: Да, само собой, да.
1: Оно в любом случае будет дороже, даже если нет на это повода или что?
0: Да нет, я не думаю, что это как-то связано. Я думаю, что если действительно на рынок выйдет спрос там сотня тысяч серверов, если бы, допустим, они бы загорели, то это всплеском скажется.
1: Но пока таких данных нету. По ну, сути, это же предположение.
0: Как
1: всё-таки.
0: Только Яндекс, если он вытащит на рынок заказ подобного свойства,
1: ага.
0: то да, возможно, это приведет к росту цен.
1: Роль, заговорили очень много про Казахстан, про Киргизию, про то, что они как-то будут помогать Яндексу.
0: Ну, даже если вдруг они нам сейчас захотят чем-то помочь, цикл строительства дата-центра — это не один месяц, да, это год, два, три, в зависимости от объемов, да, там на самом деле действительно там очень проблемно кабеля и электричество, да, то есть оптоволокно и электричество. Поэтому даже если они сейчас нам захотят помочь, то практически нам помочь они смогут только через три. Я искренне надеюсь, что через три года нам это все будет не надо.
1: Герман Клименко с нами, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 2 человека пострадали в результате ударов в ВСУ. Такие данные привели в оперштабе региона. Там рассказали, что в Шебекине беспилотником был атакован легковой автомобиль. Ранен мужчина, его госпитализировали. В результате еще одной атаки на автомобиль пострадал местный житель. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, затем переведут в Белгородскую областную клиническую больницу. Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда. Для него это второй 6-летний срок. Указ президента опубликован на портале правовых актов. В мае высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатам на должность председателя Мосгорсуда Михаила Птицына, который занимал этот пост с 2020 года. В Кабмине объявили о выделении дополнительных средств Почте России. Из резервного фонда направят 7 миллиардов рублей для выравнивания финансовой ситуации в государственном операторе. Об этом сообщил, выступая в Госдуме, глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, несколько регионов выделяют значимое софинансирование, в сумме это около 1 миллиарда рублей. Отдельно министр поблагодарил власти Татарстана. Регион даст почти 100 миллионов рублей из местного бюджета. «АвтоВАЗ» представил спортивную «Ладу Искра». Автомобиль получил турбомотор объемом 1,6 литра и шестиступенчатую секвентальную коробку передач. Мощность двигателя составляет 259 лошадиных сил. При этом на руле присутствует кнопка, при нажатии на которую активируется режим TMS Boost, кратковременно поднимающий мощность до 280 лошадиных сил. По информации СМИ, стоимость автомобиля составляет 7 миллионов рублей. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15. Завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
2: Внимание! «Говорит Москва».
7: 94,8.
6: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Герман Клименко здесь, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Говорим про цифровую экономику, потому что несмотря на всякие неприятные вещи, чрезвычайные происшествия, цифровая экономика все равно жива, и у нее есть будущее. Вопрос будущего, кстати, Герман Сергеевич, цифровой экономики в ближайшее время и наших задач по ее дальнейшему обустройству, несмотря на все эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся.
0: Ну, вы знаете, с одной стороны, все вроде неплохо идет. В том смысле, если мы с вами убираем термины импортозамещения в вычислительную технику, процессор, если мы оставляем все как было, да, то есть Яндекс развивается на серверах Intel и так далее и тому подобное, сети связи строим там на тех станциях, которые есть. То есть мы не выбираем, мы не говорим, что нам нужны наши отечественные кирпичи, да, то есть мы берем любые кирпичи отовсюду, у нас все неплохо. То есть вот на днях запустился там Ростелеком очередной, построил трансграничные, по России построил там 11 тысяч километров кабеля. Ну, нормально, да, то есть почему нет? Почему? А и перспективы, они абсолютно, мы же сейчас там, да-да-да, но обратите внимание, все новинки у нас появляются. А что нас ждет? А нас ждет роботизация, она неизбежна, мы могли бы ее в ней идти чуть в более другом месте, да, то есть вот, но тем не менее все равно и роботы пойдут, и беспилотные автомобили пойдут, а это рост потрясающий трафика, вот, просто вот рост, да, а дальше мы же понимаем с вами, что, знаете, есть такой, мы как-то гадали, кто будет цифровизовываться, да, первым, да, то есть оказалось, что лучше все цифровизуется то, что уже оцифровано, да. Ну, вот, то, что оцифровано. Вот то, что не оцифровано, оно как-то пока там не очень, да, а вот с каждым следующим витком идет цифровизация того, что еще лучше и лучше, и лучше, и лучше. Поэтому, с одной стороны, очевидно, если совсем глобально футуристически говорить, будет выбиваться чиновничество. То есть все, что касается перекладывания бумажек, все, что будет принятие решения, ну, а что, чем чиновники занимаются, простите, как вы думаете? Надо построить дом, да?
1: Ну, это такая социальная непростая история.
0: Слушайте, я уверен, что половину чиновников уже можно в стране уволить, просто уволить, они не функциональны, да, почему? Потому что главное тайное знание чиновника, оно и тайное, и знание, да, где находится документ, да, потому что, чтобы построить дом, а сейчас в МФЦ, но еще хуже, да, вы даже можете кнопочку нажать и увидеть, кто документ задержал, на ком он висит, нет больше никакой тайны, да. А нет никаких проблем с дистанционным управлением. Да? Если мы с вами в регионе, не очень понятно, зачем нужны министры цифрового развития. Да? То есть вообще непонятно зачем, да? Потому что принимаются все решения. Даже пример приведу вам совершенно хороший. Вот цифровой рубль, простите, пусть он трижды там проклят или наоборот упомянут или счастлив. Да? Цифровой рубль. А ведь когда появлялись коммерческие банки, о чем все говорили? Что центральный банк не в состоянии обслужить частных лиц, это не его. Хочу заметить, цифровой рубль прекрасно себя обслуживается в центральном банке. Все его. Технологии все это подменили. Угу. И у нас сейчас было 2000 банков в свое время, сейчас 300.
1: И можно еще меньше сделать?
0: Не просто, ну, можно. Нужно.
1: А деньги кто будет зарабатывать?
0: Оставшиеся 10-20 банков.
1: И все. То есть перераспределение прибыли просто, ну, получается, монополия?
0: Ну, не монополия, но она сейчас уже есть. Во-первых, смотрите на Германа Оскаровича, да? То есть Сбербанк зарабатывает больше половины прибыли всей банковской системы. Но мы с этим как-то живем. Вот, поэтому ничего здесь страшного не вижу.
1: А вопрос, хорошо, вопрос суверенитета тогда, потому что где цифровая экономика, там суверенитет, и там вот это волшебное слово импортозамещение. А нам придется все-таки выбирать и как бы понимать разницу между цифровым технологическим суверенитетом, вопреки всему, чтобы были свои кирпичи, или все-таки мы в какой-то степени будем более лояльны?
0: Конечно, мы будем более лояльны, да? Конечно, да. Если мы хотим пользоваться всем современным, так как современность тоже пользуется нами, да, то есть мы пользовались процессорами Intel, они пользовались Касперским. Uh-huh. Если мы хотим, чтобы где-то, да, пользовались нашими продуктами, да, то надо что делать? Знаете, как
1: продвигать. Мне
0: иногда напоминает, я помню, знаете, я как-то рассказал в одном приличном обществе, состоящих из чиновников и депутатов, классическую байку, которую преподают прямо на любом курсе успешного успеха. Прямо вот на любом курсе успешного успеха выходит вот этот бизнес-коуч и говорит, у вас есть компания все, ну да, да, да, она зарабатывает все, ну да, да, да, у вас есть два подразделения. Одно убыточное, а другое прибыльное. Да, все, ну, в принципе, вообще очень похоже все, да, то есть у всех. Говорю, кому, ну, вот у вас заработали прибыль, да, как вы, ну, вот отдадим деньги вот этой убыточной, да, чтобы она там, нет.
1: Прибыльному надо, да.
0: Надо прибыльно, да, то есть это вообще теория блудного сына, да, когда помогают заблудшимся, а помогать надо тем, кто кажется сильным, да, то есть на самом деле наше государство еще немножечко, да, и оно все-таки поймет, что нас... Нет, нас же не любят, Яндекс не любит. Знаете, сколько радующихся людей?
1: Нас это кого?
0: Айтишников. Конечно, конечно. Вот. Но если говорить серьезно, то помогать надо сильным. Там, где у тебя есть прорыв, да, у нас не будет прорыва по отечественным процессорам. Вот что бы мы ни делали с вами. Это надо либо изменить полностью технологический цикл, там, каких-то биопроцессоров, да. Вообще любое догоняние всегда отставание, да, вот всегда отставание, да. А если мы хотим обогнаться, тогда нужно биопроцессоры вкладываться, еще как-то. А с другой стороны, лучше вспомнить, что есть прекрасные Касперские, да, есть прекрасные программные продукты, которые у нас туда заходили нормально. У нас есть игроки, которые там играют. Да. Угу. Если мы сильны в программировании, объясните мне, почему мы вводим технологический сбор для развития радиоэлектронной промышленности, который у нас в перспективе, ну вот прям, я даже, знаете, вот я...
1: Чтобы помочь радиоэлектронной
0: промышленности. Хорошо, теория вероятности. Может быть, пусть она как это... Знаете, есть такая притча про дохлую лошадь, да? То есть, вот, знаете, как там много разных советов есть, да? Там, как ее стягать, там, знаете, поменять седло, там, перековать копыта. А можно просто слезть, понимаете, да?
1: Так.
0: Или и сесть на что-то другое, чтобы потом тебе там позволило, да? Ну, там бы позволило, да?
1: Но у нас, как это, почему с этим много плотно работают и пытаются это реанимировать? Потому что в этом видят технологический суверенитет, что
0: нет,
1: весь цикл
0: нет,
1: был
0: нет, я могу сказать, что
1: внутри.
0: Это было прямо при мне, когда меня назначили советником, началась следующая история, очевидная история, да? Они должны были, давайте, они мы замкамуфлируем слово, они оставим их как вот они, там мы не будем
1: некие.
0: Расшифровывать, кто не это, будет. Некие, да? Давайте их назовем... Реальный сектор экономики. Они должны были что сделать? Они должны были поступить как американский сектор, да, то есть принести себя в жертву нам, цифровой экономике. Прийти и сказать, вот вам деньги, вот вам, а мы сдохнем, да, то есть, вот, ну, примерно так. Там, конечно, не совсем так было, да, но вперед. А у нас получилось, мы хотим возглавить вас, потому что вы молодые, вы неопытные. Я чуть-чуть, но вот прям вот я вас уверяю, ко мне прям в кабинет приходили и говорили, Герман Сергеевич, ну вот где вы и где 4 триллиона? Я говорю, 4 триллиона это что? Я первый раз услышал цифру. Ну, цифровую экономику мы оценили в 4... Они пришли-то, они же даже до этого момента не приходили. Но когда выступил, кто-то подготовил доклад Владимиру Владимировичу, что цифровая экономика это 4 триллиона, они тут же все пришли, прямо вот реально в кабинете, и объясняли мне. Вы знаете, я поверил.
1: В 4 говорю, триллиона?
0: Дим Сергеевич, нет. Потому что, а где я и где 4 триллиона? Ну, кто я такой? Да, мне же ничего не надо. Они говорят, ну, вот вы же, вот вам что-то надо, вы, ваша индустрия. Говорю, ну, я не сказал, что мне надо, чтобы вы сдохли. Да? Это, конечно, не очень хорошо звучит, да? Я сказал, вы, в принципе, прекрасная реклама, а ты отойди. Ну, мы же без вас хорошо справлялись. Мы разобрались с электронной коммерцией. Вот Вкусвилл стал возить что-то, да? Вот там видео стало что-то возить, да? Мы прекрасно разобрались с банками. Вообще великолепна цифровая экономика. Мы со СМИ вообще просто их... Все стало шикарно, да? Вы нам отдайте, пожалуйста, там, грузовые перевозки, автомобили. Мы все заберем. Нам денег не надо. Так. А они приходят и говорят, нет-нет, мы вам дадим деньги. Там важно, что все время забывают одну вещь. И заберем дольку. Угу. Слушайте, честно вам скажу, если бы они хотели забрать дольку, мы бы дали. Ну, мы же не дебилы. Но они-то хотели не просто забрать дольку, а возглавить и забрать не дольку, а доляну. Угу. Может быть, слушатели старше 50 понимают, в чем разница. Там есть разница, я вас уверяю.
1: Ну, хорошо, и как быть? То есть, вы говорите, что в какой-то степени все-таки дойдет.
0: Я верю в геронтологию.
1: Естественно, науку, ход вещей. В науку, я поняла.
0: Нет, не в науку, а имею в виду возраст, да, что просто, ну, отойдут, и вот мы придем, и все заберем.
1: А будут какие-то еще новые молодые?
0: Ну, и...
1: И вы к ним тогда придете и скажете, мы вас главим. Нет,
0: плавим. Я думаю, нет, я думаю, как раз нет. Кстати, почему? Это же хороший вопрос на размышление, да, но мы уже думаем вместе, да, то есть, в принципе, никаких принципиальной разницы между такими, как я, ну, таких я мало, да, то есть, имеется в виду именно, кто в индустрии, да, то есть, живет. Но мы с молодыми вполне нормально коммуницируем. Нет никаких противоречий.
1: Ну, хорошо. А почему вот этот технологический суверенитет, когда полный цикл внутри, это утопия? Сразу же приводит
0: потому
1: пример
0: что,
1: как раз...
0: Потому что вы хотите... У вас какой телефончик?
1: Яблочный.
0: Яблочный. А я хочу сейчас, знаете, я хочу... У меня здесь раскладушечка самсунговская, да?
1: Да.
0: Я хочу трифолд себе из трех.
1: Трифолд это...
0: Ну,
1: а,
0: три
1: экранчика.
0: Трильяж. Очень вот хочу, прям реально очень хочу, да. Потому что мне надо, понимаете, да?
1: Ну...
0: Вот если мы с вами оба хотели одного, мы бы хотели с вами, помните, классика жанра, да, то есть вот крутящийся телефон такой, да?
1: Да,
0: есть,
1: конечно.
0: Вот, если мы с вами хотели, вообще не вопрос, один телефон такой мы можем с вами производить. Один телефон, один прическ, один трусы, один
1: не
0: брюк, один юбк. Простите. Но так как мы с вами хотим много,
1: так.
0: То основа сейчас современной экономики, кто-то ее называет, проклинает потребительской, это разнообразие. Но для разнообразия у вас должны быть и рабочие места, и люди, и квалификация. А мы где-то потеряли эту историю.
1: Но смотрите, да? Но логика же вот этого замкнутого круга, когда все внутри свое, оно же в чем? В том, что у нас, если это свое, у нас это не отнимут.
0: Тогда соглашайтесь на телефон с диском.
1: Да?
0: Да.
1: То есть это риски.
0: А еще самое главное, забыл добавить, цвет тоже один.
1: Почему даже у радуги 7?
0: Вы что, не помните телефоны дисковые? Они все были черные.
1: Нет, у меня был красный.
0: Кстати. Это уже потом, это уже, знаете, разврат Советского Союза.
1: Да.
0: Их стало несколько, понимаете? А у меня до сих пор, у меня стоит 40-х годов какой-то телефончик мне подарили. Он нормальный, черный аппаратик с кнопочками.
1: Ну, смотрите, а Дональд Трамп, хорошо, который хочет эти самые редкоземельные металлы себе, производство всю себе, цифровизацию всю себе, чтобы больше никому не досталось. Это разве не про технологический суверенитет?
0: Ну, он хочет на себя забрать как можно больше веса.
1: Он логично. Тоже хочет один телефон одного цвета?
0: Нет, нет, нет. Что? Вот. Он хочет, чтобы мы приходили к нему и говорили, дедушка, дай. Дональд, дай нам там айфончики, трифолдики, дай нам трильяжи, дай нам еще это, маечки нам дай 100 видов, да? Вот, и он это делает. Только он хочет делать на территории Америки, а не на территории Китая.
1: О, а мы не так хотим. Наш технологический суверенитет несколько иначе
0: выглядит. У нас нет, слушайте, давайте так, у нас нет четкого понимания, что мы хотим. Хорошо, я важно.
1: Мы
0: хорошо,
1: хотим, чтобы нас не отняли, смотрите, чтобы
0: нас не отняли. Чего нас не отняли? Мы все, что надо, уже продаем. Что у нас можно отнять? Мы все продаем. Мы, у нас не покупают.
1: Ну как, у нас не было своих самолетов, у нас вон приземлили сколько самолетов.
0: Ну,
1: до сих пор все забрать не можем.
0: Ну да, но я имею в виду, что мы же в целом, мы сами не знаем, что мы хотим. Мы дергаемся все время.
1: Мы хотим суверенитета.
0: Время... Слушайте, мы в 60-х годах были лидерами по... Это звучит сейчас соберитесь, да? Лидерами по... Электроники.
1: Круто.
0: Мы лидерами
1: были. Но это прежняя цивилизация
0: у нас были...
1: была. Куда все растерялось?
0: Нет, нет, нет. Оно уже, понимаете, оно уже как растворилось. А мы потом решили, что нам нужно перейти и на ЕСовскую технику, на IBM.
1: Да.
0: И мы убили все, что у нас было, и перешли на что-то еще. Хотя могли. Мы несколько раз могли что-то сделать. Даже больше того скажу, что мы 10 лет назад могли, даже 12, если бы государство прям впилилось в эту тему, мы бы сейчас выглядели в искусственном интеллекте крайне неплохо. Были бы третьими. Прям хорошо, хорошими
1: третьими. Мы сами все это, в общем, мы...
0: В какой-то момент времени, вот так как у нас нет плана, вот чем хорош Китай?
1: У них план.
0: Чем хороша Америка? Последовательностью. мы с нашей последовательностью, да, то есть у нас еще очень сложно, мы где-то, мы же действительно, возможно, отчасти азиаты, отчасти европейцы, да. Что азиатчина предполагает? Азиатчина предполагает, у меня был прекрасный опыт работы в то время в Казахстане, я туда приехал, мне говорят: Гер, приходи к нам, ну, это уже когда там уехали все русские руководители, да, я там сделал автоматизацию какой-то страховой компании, говорят: приходи к нам, будешь у меня замом. Я говорю: а почему не директором? Он говорит: Гер, у нас так не принято. Директором должен быть я буду в поле, да, там будет кумыс, там будет еще, ты будешь приезжать, ты будешь директором, как было всегда, да, то есть, ну, просто будет называться должность зама, да, и все, я просто так принято, да, вот, а европейская другая модель, а мы постоянно, и поэтому у нас получается, еще раз, вот то, что сейчас произошло с цифрой, про медицину могу много рассказать, та же самая история, да, мы не можем договориться, и
1: чё
0: здесь надо либо,
1: а? Что нам надо, да?
0: Ну да, да, причем договориться никак, мы договариваемся. Ну вот я привожу пример, значит, когда я только стал советником, я говорю: цифровая медицина, вперед, все, о, классно, ко мне приезжает академик, выдающийся академик, медик, на него молиться надо. И говорит: Герман Сергеевич, я с тобой, так. А вот эти твари пусть сдохнут. А следующий день приезжает другой академик и говорит, я говорю: коллеги, вы понимаете, что мы можем только все, так устроено наше, вот, ну, все вместе, они, понимаете, они все вместе не могут, нет культуры. И таким образом мы в результате сейчас, Китай, я очень хорошо помню, ко мне китайцы приезжали как раз в 2016 году, наверное, брали у меня интервью, они говорят: мы все поняли, вы сейчас все соберете, и нас всех тут вот прям и положите, потому что Владимир Владимирович прозрел, и вот он будет все делать. Я попытался, у меня ничего не получилось, вообще ничего, давайте так скажем. Ну, точнее, какая-то попытка, что-то получилось, да, но в результате вероятность того, что, то есть уже невероятно, раньше была вероятность, что мы купим чужое оборудование, и там будет стоять чужой софт, так, который будет прекрасно разбираться в наших легких, еще в чем-то. Вот вероятность этого сейчас стала неприлично высока. Давайте так скажем. Ну, нет такой, знаете, 100%. Вот эти 99% нашего там не будет.
1: Хорошо. А можно ли тогда рассуждать, допустим, какие направления нашего IT в ближайшие 2-3 года будут развиваться быстрее всего, какие рискуют отстать?
0: Нет, ну, рискуют отстать то, что завязано хоть как-то на железо. Потому что мы сейчас, я думаю, на ближайшие 2-3 года не решится вопрос карточек NVIDIA. И не решится вопрос с китайцами. Мы с ними разговариваем много, они нам помогают, но как-то так помогают, знаете, вот как это, знаете, вот, то есть вот они здесь всегда, то есть, знаете, как вот конгресс.
1: У них нет слова «нет», кстати, да, в культуре. Они не могут говорить «нет».
0: Вот. Но нам нужно современное оборудование. Искусственный интеллект во многом завязан на железо, да, поэтому все, что не будет подвязано к железу, математика, физика, химия, ну, я имею в виду в этой части, да, то есть что сейчас применяется, будет очень хорошо. У нас все хорошо. То есть, знаете, как все изменения, которые сейчас происходят, которые мы с вами просто не видим, да, то мы видим с вами мультики какие-то, да, мы видим с вами. Вот я, слушайте, я прям в диком восторге. Я сейчас, вот, я, мне надо что-то наговорить. Я никогда не был столько пишущ. Да? У меня трудности. У меня говорить могу, писать не получается. Знаете, какой-то разрыв такой, да. Я сейчас говорю.
1: И он вам в тексте переводит.
0: А потом говорю: отредактируй, пожалуйста. Я читаю, я плачу. Плачу, понимаете?
1: Говорите, это
0: так правда. Вот, нет, я имею в виду, вот эти истории, то, что это не... То есть железо, к сожалению, фундаментально, да, то есть понятно, что если у нас не будет процессоров нормальных, обычных, у нас не будет условного Яндекса, если мы не будем это покупать, да. Вероятность того, что когда-то появится... Нет, это надо нас... Слушайте, надо...
1: А восстановить это по следам...
0: Мне очень бы хотелось, чтобы все, кто принимает решение, сходили на курсы анонимных алкоголиков. В чем там основная тема?
1: В чем?
0: Сказать, что я алкоголик.
1: А здесь это важно сказать.
0: Скажи, у нас нет отечественной радиоэлектронной промышленности. Ее постройка займет 30 лет. Через 30 лет та, которую мы сейчас будем строить, она догонит нынешнюю, да, она никому не будет нужна. И нам надо прямо сейчас...
1: Квантовый скачок совершать.
0: О, кстати.
1: Квантовый компьютер же у нас есть.
0: Слушайте, хотите, я честно скажу?
1: Да.
0: Я думаю, что это такая же ересь, которую придумали, чтобы хотя бы был шанс какой-то. Знаете, вот, а что делать? Квантовый скачок. А что там квантовый? Квантовые компьютеры, кубиты.
1: Да.
0: Квантовые провода, квантовые датчики. У нас проводами занимается, квантовыми проводами РЖД отвечает за это. Квантовыми процессорами отвечает Росатом, по-моему. Я не помню, как там поделили.
1: Надо министерство кванта создать какое-нибудь. Вот
0: министерство
1: они будут...
0: квантовой промышленности создать. Да, да, на самом деле, конечно же, да, то есть нужно... Слушайте, если я скажу, и в эфире так нельзя говорить. Я хотел бы сказать, знаете, искренне хотел бы сказать, надо вешать. Что вы так на меня смотрите?
1: Я дальше жду.
0: Вот. Но я так не скажу, я так не скажу.
1: Роскомнадзор,
0: да, да.
1: Осторожнее,
0: Геннадий Сергеевич. Да, а, ну да, конечно же, да. Призывы, там, это все нехорошо. Но мне кажется, что государство должно как-то изменить свое отношение. Вот давайте скажем, в 40-х, 50-х, 60-х годах государство финансировало науку. И я не знаю, как так получалось. Это сложный вопрос, как так получалось, да? Но наука в результате выдавала. Сейчас наука находится в сложном положении. Давайте корректно скажем. Мы должны соблюдать действительно Роскомнадзор. Тут я бы сейчас еще круче бы сказал, конечно, если бы мне дали волю, да? Но кто же ее даст? Надо соблюдать чистоту русского
1: языка. Потом я просто пойду к вам устраиваться на работу, если что.
0: Вот, не-не-не, ну что вы, нет-нет-нет. Ну, я в смысле чем придумаем, но так-то не надо. Вот. Конечно же, надо как-то менять отношение к науке. Докторов наук бесконечно, кандидатов наук бесконечно. Столько никогда не было ни кандидатов, ни докторов. Столько не было докторских диссертаций, статей научных, а результата не было столько, чтобы не было столько
1: результатов. То есть в теории мы хороши, а в практику не можем.
0: Мы восхитительны в теории. Это даже читать невозможно. Это даже чат GPT так никогда не писал, да?
1: Угу.
0: Там я как-то вот... У меня был сегмент умных кроватей, да? То есть, ну, там, как-то вот подешевле сделать, да? А потом выяснилось, что Минпром, Минэк и все, они финансируют это исследование каждый год по десятку. Их там за 30 лет набралось, там, не знаю, на комнату исследования. Да, я начал читать. Ну, надо как-то вот все-таки, знаете, вот если вернуться к первому, то, что не разрешает Роскомнадзор, как-то надо, знаете, там, поднять всех, да. То
1: почему есть, на остатках хорошо погибшей цивилизации невозможно это сделать? Ну, не знаю, книжки-то какие-то.
0: Гранаты не той системы. Просто гранаты не той системы. А-а-а. Физически. То есть есть понимание... Причем, кстати, ну вот если мы говорим и в медицинском сообществе, и в ряде других сообществ, там вы прям берете людей 70+, да, которые, ну, еще как-то остались, и, кстати, вполне себе надо отдать должное вменяемое, да. И берете людей удивительных 30+, да, которые благодаря еще подпитке с современным программным обеспечением тоже эффективны. Вы не можете их совместить, к сожалению. Принципиально другой опыт. Это прям, я, знаете, раньше я бы, наверное, посмеялся, а вот сейчас в компании содержать одновременно 70-летнего и 30-летнего, полнофункциональных, очень важно, да, сейчас говорю, невозможно.
1: То есть это просто культура взаимодействия,
0: да, культура... Это просто культура взаимодействия. Вы получите колоссальный конфликт, да, то есть и не получите результата вообще никогда.
1: А, хорошо, какой-нибудь тогда, не знаю, управленческий опыт...
0: Вы сейчас, знаете, напоминаете мультфильм, помните, какой? Когда медведь лезет? Я уж как-нибудь, я уж где-нибудь. Вам и так говорят нет, и так говорят нет, и так говорят
1: но
0: нет.
1: Но дверь не открывает, лезь в окно, это же из этой серии, разве нет?
0: Я примерно про
1: это. Хорошо, опыт, например, там, тех же самых китайцев или опыт американцев.
0: На пустом месте. Вы сперва сносите, и только поэтому настроите. Было попытка это сделать Сколково. Есть много вариантов создания Сколково. Я видел один. Еще раз повторю, это не, я не претендую на 100%, это просто было одно из течений. Знаете, как обычно бывает. И тогда речь шла о чем? Когда я спрашивал, зачем, мне говорят, Гера, ты понимаешь, если мы сейчас дадим существующим институтам, оно даже не все украдут. Но они все будут делать по-старому. А мы хотим по-новому. Нет, то, что получилось, получилось, мотив был следующий. На пустом месте создать, повторить, как раз ничего нового в Сколково, кстати, нет в этом плане, да, в мире. Да? То есть вы берете пустое место, называть его Сингапуром, например. Да? То есть, вот, пожалуйста, там с точки зрения объема, ну, не Сколково, конечно, побольше, но тем не менее. Да? Вот. И, к сожалению, это тоже не получается.
1: Много в эти дни, когда вот эти атаки были на дата-центры, несколько публикаций разных было, вот, по поводу сравнения устойчивости цифровой инфраструктуры на примере, допустим, даже вот наших крупных компаний и там до того же самого Телеграма. Это вообще имеет смысл как-то анализировать?
0: Нет, вообще нет.
1: Это, знаете, потому что меня это привлекло, что это кислое с красным.
0: На уровне обычного потребителя, ну, Телеграм, Телеграм, Яндекс, Яндекс, да, а на практике, безусловно, если к Павлу Дурову будут применять такие же методы, да, то есть воздействие, да, то есть я
1: физически
0: думаю,
1: вышибать сервера, вот эти,
0: да,
1: сервера.
0: То есть, по суду, там же тоже можно что-то придумать, он же где-то это арендует. Невозможно сравнивать, давайте так скажем, невозможно сравнивать. Это другое. Тут одно государство воюет против другого государства, это вообще накладывает отдельные истории, это вы совершенно правы, это как кислое там с теплым сравнивается. Оно как бы, с одной стороны, в назывном порядке, да, вот. А потом, если мы с вами говорим про устойчивость, на что устойчивость? Государство ставит своей целью, я же прокомментирую, что это вы задали вопрос, а вы не задали вопрос, но я его прокомментирую. Да? То есть вот Телеграм для основной части населения его больше нет. Для этого он поставит сервис VPN. И давайте честно скажем, конечно же, многие говорят, что он у всех, но на самом деле нет. Да? То есть огромный пласт людей прекратил пользоваться и запрещенным Фейсбуком. Телеграм не запрещен, но мы видим статистику, да, она регулярно падает у Телеграма, да, то есть она падает именно за счет продажи рекламы. И что, это нехорошо, я бы вообще бы, не то чтобы его не закрывал, я бы добился от Павла, чтобы он на Россию по запросу Роскомнадзора прекращал вещание каналов, которые там транслируют убийство русских солдат. Если там они хотят это смотреть, ну, я бы от него добился бы этого.
1: Вроде как удалял даже какое-то время назад.
0: Он удалял каналы, он тогда, это была иранская, по-моему, история, да, то есть его там начали блокировать, он сказал, я сам все справлюсь со всем, но это нереалистично. Это вообще не, это нет, это не так будет построен мир. Мир будет построен по сервису, который каждая страна будет сама модерировать.
1: То есть границы просто цифровые будут границы. Да. И без паспорта не пустят. Без
0: загранпаспорта. Без виртуального паспорта. Без виртуального. Вы, если вы законопослушные, смотрите, если вы законопослушные,
1: да,
0: вы
1: вас
0: их вообще не увидите, вы их даже не увидите. Вас это вообще не коснется. Да? Более того, если совсем будет хорошо, то вам никто не позвонит. И не спросят, где у вас там сберкнижка или что у вас там произошло. Вам не напишут, это как мне сейчас пишут аккаунты, там полумертвые, это, которые говорят, а вот дай взаймы там $10,000. Да? То есть это, то есть мы наводим порядок сейчас. А другой вопрос, что можно перехлестнуться, и, возможно, неприятно это. Я к коллегам хорошо отношусь, но учитывая все, что сейчас происходит, военная история, да, то есть может просто быть перехлест туда, потому что не очень понятно, как откатывать. Да? То есть вообще не в лучшее время... Мы решили бороться с мошенниками именно не лучше в том смысле, оно надо было 10 лет назад это делать, да, то есть вот сейчас было бы проще все, вот, но неизбежно.
1: Но все страны идут по пути как раз вот построения вот этих виртуальных цифровых границ. Чем все-таки, фундаментально, с чем это связано? Всем надоел анонимный открытый интернет?
0: Нет, экономика, как только появляются деньги, сразу все становится, да, то есть пока ездили лошади, никому ни в голову не приходило ехать в знаки ограничения скорости. Когда появились автомобили, тут же все стало понятно. Нужно разводить, нужно делать правила, нужно еще куда-то двигаться. Правила нужны, когда появляется бизнес, давайте так скажем. Пока есть анархия, существует в милых художники, Малевич, еще что-то, рисуйте, делайте. А там нет порядка, там кто-то сказал, это стоит 100 миллионов, пожалуйста. Я, конечно, утрирую, но общий смысл. Как только появляются деньги, они появились в экономике, деньги у нас виртуальные стало реально. Там должны быть правила.
1: Но хорошо, а до каких как бы пор, как это должно в идеале выглядеть, и как это пока выглядит?
0: В идеале, слушайте, надо посмотреть пример Европы, цифровой кодекс, посмотрите Америку, свое законодательство, посмотрите Китай, свое, но у него все развивается. Мы находимся, мы не определились. Я лет 10 говорю, коллеги, давайте сядем и начнем писать цифровой кодекс. Ну, от начала, понятийный аппарат, слушайте, понятийный аппарат, что такое сайт, вот прям, знаете, как начинается, не срок, не срок, а сайт... Страничка, ссылка, группа, канал, да, это уже нету. Оно все появляется либо в каких-то решениях дополнительных, которые потом, знаете, подвешиваются, да. То есть нужен цифровой кодекс. По сути, виртуальная жизнь стала такой, что нужно уже своя система пожаротушения. Ну, какая-то, имеется аналогия виртуальная, да. Перекрытие каналов, когда идут атаки, да. Это все должно быть регламентировано, потому что правила должны быть. И только тогда все поедут. То есть у нас же основная проблема в этом.
1: Герман Клименко был с нами, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, и потом я снова с вами.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. МИД России призвал стороны конфликта на Аравийском полуострове воздержаться от насилия. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Георгий Борисенко. По его словам, у Москвы есть контакты с движением Ансар Алла. Дипломат также сообщил, что ограничений на поездки россиян в Саудовскую Аравию нет. Борисенко добавил, что в МИДе внимательно следят за развитием ситуации. За последние дни международный аэропорт Эр-Рияда неоднократно подвергался атакам. В результате удара 10 октября погибли 12 человек, ранены 309. Накануне жертв в атаке стал один человек, 11 пострадали. Татьяна Москалькова станет представителем Госдумы в Конституционном суде. Это следует из проекта постановления, размещенного в базе данных Нижней палаты парламента. Документ может быть рассмотрен на пленарном заседании, назначенном на 13 октября. Бывший уполномоченный по правам человека в России, сейчас депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». Росавиация одобрила увеличение ресурса сухой Суперджет 100 с иностранными комплектующими. Самолеты, выпущенные до 2022 года, смогут использоваться 20 лет вместо прежних 15. Как отметил главный конструктор программы, сухой Суперджет Владимир Лавров, новые значения подтверждают надежность конструкции лайнера и увеличивают назначенный ресурс до 40% от изначально заложенных возможностей. В России используются 154 самолета сухой Суперджет 100, крупнейшие эксплуатанты авиакомпании «Россия», «Азимут» и «Ред Уинкс». Агенты секретной службы США ездили на Украину для изучения применения беспилотников. 2 недели назад на родину вернулись 2 группы специалистов, которые побывали на передовой. Об этом в эфире телеканала CBS рассказал замглавы секретной службы Мэтт Куин. По его словам, спецслужбы учитывают тот факт, что дроны могут быть использованы злоумышленниками в США. Агент также сообщил, что на Украине его коллегам показали беспилотник, который охотится за другими дронами при помощи искусственного интеллекта и интернета. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 13, атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите «милит».
9: Я его что?
8: Мне милит.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
11: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
14: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
13: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
15: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 16 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, соответственно, новую порцию новостей я для вас подготовила. Координаты эфира смски плюс 7-925-8888-948. Плюс 7-925-8888-948 смски. И еще телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Сейчас давайте посмотрим, что у нас с движением в городе.
9: В движении.
1: Яндекс нам рисует по-прежнему, пока он грузится, кстати, но простим Яндекс сейчас, что он долго грузится. Трехбальные пробки по-прежнему в Москве, да, внутренняя сторона. Здесь пробка от Немчиновки начинается и тянется она до Новорижского шоссе. В обратную сторону, кстати, тут два ДТП на пересечении Волоколамки и...

0: 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, Кремль ожидает, что на суде по подрыву северных потоков будут названы исполнители вместе с заказчиками. 16 назначил суд ФРГ 16 заседаний по делу о подрыве северных потоков. Может быть, там произнесутся имена какие-то. Далее, Нобелевская премия по экономике присуждена за микроэкономические основы макроэкономической стабильности. Будем разбираться, что это, что значит и кому от этого станет хорошо. Контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А Трамп, кстати, сказал, что Россия и Украина достигли энергетического перемирия, но это сказал Дональд Трамп. Пока просто консультации продолжаются. Минцифры анонсировали запуск большой внеклассной программы по искусственному интеллекту для школьников. Тоже будем разбираться, чему и когда детей будут учить.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль ожидает, что на суде по подрыву северных потоков будут названы исполнители вместе с заказчиками. Суд ФРГ назначил 16 заседаний по делу о подрыве северных потоков. Процесс над гражданином Украины Сергеем К. начнется 14 октября. Об этом говорится в заявлении Высшего земельного суда Гамбурга. Сенат по вопросам государственной безопасности Ганзейского высшего земельного суда допустил до разбирательства по существу обвинения против украинского гражданина Сергея К., который как раз и открыл судебное производство. Инстанция пришла к выводу, что имеется достаточно улик для того, чтобы считать Сергея К. подозреваемым в военном преступлении, применении запрещенных методов ведения войны, заключающихся в нападении на гражданские объекты, осуществлении взрыва, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. Валерий Ванин с нами, эксперт по международному праву. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, а может ли в целом национальный суд установить не только непосредственных исполнителей подрыва северных потоков, но и лиц, например, которые могли отдать приказ или финансировать эту операцию? Не кажется ли вам, что как-то не очень масштабно такой взрыв и только один человек?
2: Ну, не только кажется, это совершенно точно, что речь идет об одном человеке из целой группы людей, выделили в отдельное производство, и сейчас будет суд Гамбурга.
1: Так.
2: Рассматривать в отношении Сергея Кузнецова, то есть там уже известна эта имя, фамилия, она открыта. Что касается других лиц, которые там могут быть соучастниками, организаторами и так далее, это зависит от того, узнаем ли мы это или нет, это зависит от того, есть ли у нас контакты с адвокатами стороны потерпевшей стороны, будут ли они заявлять ходатайство, это раз. И второе, что гласит судья из обвинительного заключения, потому что как только дело поступит, ну, как бы начнет слушаться в суде Гамбурга вот в ближайшее время, а первое, что делает судья, устанавливает личность там подсудимого и начинает зачитывать не все обвинительное заключение, но часть из него. И вот то, что судья зачитает, наверное, вот... А дальше уже пресс-служба суда будет давать какую-то дозированную информацию.
1: А, Валерий Эдуардович, то, что этим занимается суд, соответственно, немецкий, и вопрос, а не является ли это предметом, например, международного расследования? Или здесь процессуально все, в общем, верно?
2: Ну, поскольку ущерб нанесен немецкому юридическому лицу, то, в принципе, да, как бы здесь и немецкому государству, в том числе, по всей видимости. Но здесь, в этом смысле, уголовное производство, оно не является экстерриториальным, оно как раз-таки территориальное. Здесь, допустим, если речь идет о возможном инициировании там трибунала там в Гаге и так далее, но это отдельный вопрос. Соответственно, здесь у нас, да, здесь речь идет о обычном, значит, обычном суде обычного города, не столичного. Все равно, что, скажем, там Рязанский уголовный суд, там, скажем, расследовал бы там дело в отношении преступлений там каких-нибудь там очень крупных лиц, там, допустим, Джонсона или что-то такое.
1: Но, Валерий Эдуардович, а по характеру в целом того, как ведется это дело, где оно будет слушаться, можно ли сказать, что все-таки страна намерена

0: установить всю хронологию, там, найти преступников, огласить приговор и, соответственно, положить этому делу конец. Потому что мы с вами неоднократно говорили в ходе того, когда какие-то документы всякие публиковались, то, в общем, насколько я понимаю, вы довольно скептически были настроены, что, похоже, это просто все на забалтывание какое-то.
1: Ну, так оно и есть. И в данном случае здесь у нас даже мы можем не строить предположения, а суд уже, Гамбург уже четко определился, значит, что целью вот этого процесса, который там будет сколько там, 10 плюс заседаний,
0: 14, да.
1: Будет исключительно определение вины вот одного вот этого обвиняемого. А не в расследовании всей предыстории событий, установлении других виновных, возможных, создание основы для будущих требований, возмещения ущерба и так далее. То есть суд уже высказался. То есть этого не будет.
0: Этого не будет. А у России есть юридические инструменты, позволяющие добиваться полноценного международного расследования, если страна не участвует непосредственно в судебном процессе, хотя тоже странно, потому что инфраструктура-то наша была.
1: Была.
0: Да.
1: Вот это ключевое слово было.
0: Была, все понятно.
1: То есть, с учетом того, что это германские юридические лица, в общем, ну, там то, что привлекли гражданина иностранного государства, его судят. Ну, вот он, скорее всего, пойдет, значит, как говорится, паровозом за всех там. Простой исполнитель, который, может быть, вообще был во многом и не в курсе.
0: Угу. Но вопрос, смотрите, а может ли суд установить непосредственных исполнителей, но не устанавливать заказчиков? В целом, по, как бы, вот, по тому, как дело идеально должно вестись. То есть на суде один человек. И его, как, соответственно, обвиняют в военном преступлении. Покушение на гражданские объекты. Есть ощущение, что ему решили вменить вообще все? И не получится ли так, что он как бы... Он как кто? Он как исполнитель? Или он как и заказчик, идейный вдохновитель и исполнитель? Или кто он? Или просто человек, которого вот нашли и привлекли? Турист?
1: Ну, мы с вами не знаем, по каким причинам. Если будут зашифрованы, скажем, имена и фамилии других лиц, будут, например, там закрытые те части судебных заседаний, в котором это будет вообще рассматриваться, там, возможно, по нескольким причинам. Первая причина, она прямо указана в немецком законе, что если это были агенты под прикрытием, например, вот в этой банде там украинцев, которые подрывали, был агент именно немецкий. Да. И тогда в этом случае они, конечно, не будут этого агента своего раскрывать, не будут раскрывать методы спецслужб там и так далее. Это прямо указано в законе, что это прямое основание засекречивать. Поэтому, если будет засекречено, то мы можем, ну, прямо вот сразу уже предполагать, что, ну, наверное, вот что-то там дело нечисто в этом плане. То есть там либо в самой группе исполнителей были агенты, либо курировали вот эту всю банду, значит, какие-то агенты под прикрытием, либо непосредственные офицеры спецслужб. Понятно. И поэтому вот эта жесткая позиция суда, что он вообще прям уже даже не исследовав материалы дела, там, не ознакомившись с обвинительным заключением, уже говорят, что вот мы Кузнецова судим, а остальные, с остальными к нам не приставайте. Это показатель вот достаточно серьезный того, что, конечно, судья имеет право затребовать, значит, если он считает, что полная картина преступления непонятна, не раскрыта. Соответственно, он может требовать вот полного расследования, оглашения полных данных, допроса свидетелей, установления там всех доказательств. Ну, может и не делать. И, скорее всего, вот, вообще, вот, допустим, у нас по нашему закону суде запрещено вообще высказываться заранее о деле, которое у него на рассмотрении. Вот вообще вот это вот безобразие, которое в Германии... что судья еще не вынес приговор, но нужно заранее говорить, что он будет делать, а что не будет.
0: Говорит, что имеется достаточно улик для того, чтобы считать Сергея К. подозреваемым в военном преступлении, применение запрещенных методов ведения войны, заключающихся в нападении на гражданские объекты. Вот.
1: Нет. Они, значит, суд дал понять, что целью суда не является расследование всей предыстории и установление всех возможных виновных, А целью суда является узкое, значит, определение вины конкретного обвиняемого по делу. Все, вот они заранее прям сказали.
0: Спасибо.
1: Что не будут отклоняться вообще.
0: Спасибо, Валерий Эдуардович. Вас благодарю. Валерий Ванин был с нами, эксперт по международному праву.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Теперь про Нобелевскую премию поговорим. Нобелевская премия по экономике присуждена Роберту Холлу и Майклу Вудфорду за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Вот это интересно, Нобелевская неделя, и, соответственно, лауреаты уже известные, экономисты всего мира, вообще экономика ждала этой премии. И теперь вопрос, соответственно, что это значит для науки. Георгий Остапкович с нами, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений, рад вас слышать.
0: Взаимно. Скажите, пожалуйста, в чем заключается главный вклад Холла и Вудфорда в экономическую науку, и почему их исследования заслуживают такого высокого признания?
4: Вы знаете, ну, это какая-то тенденция сейчас. Сейчас главная задача мирового сообщества – это измерять экономический рост. Потому что экономический рост сегодня находится в состоянии неопределенности, причем и экономической, и геополитической, и даже с элементами хаоса. И поэтому вот эти два американских ученых, они предложили такой вариант, что измерять не только показателем ВВП, а показатель ВВП – это, собственно говоря, текущая стоимость в рыночных ценах созданных товаров и услуг. То есть просто считают стоимость созданных турбин, построенных домов, созданных танков.
0: То есть KPI
4: Что не понял?
0: KPI.
4: Алло. Нет, не KPI, а стоимость, понимаете? Угу. А они сказали, что нужно делать экономику человекоцентричной, что экономика и макроэкономика в том числе во многом зависит от поведения человека. Угу. Как поведет себя человек? Или он деньги тратит, или он сберегает, и от этого строятся и макроэкономические показатели. И главное, ожидание человека. Вот какую он ожидает инфляцию. Вот у нас Центральный банк работает как раз в рамках вот этой Нобелевской премии. Почему? Потому что он ставит свой таргет 14%, ключ, не от фактической инфляции, которая 6%, а ключ обычно ставят к фактической, прибавляют 3-4 пункта и получают ключ. А они ставят 14%, то есть они ставят на ожиданиях людей. А люди ожидают и ощущают инфляцию далеко не 5-6, который дает Росстат, а именно 13, 14, 15. То есть главное, что мнение людей. Вот полминуты я вам расскажу. Давайте. Одну историю, которая произошла в 80-х годах прошлого века. Есть такое королевство Бутан. И его в 80-х, в начале 80-х годов приняли в ООН. И все члены ООН, это 193 страны и 3 наблюдателя, ну, 196 стран, Бутан возглавлял Вангчук IV, король был такой. И вот этот король устроил на пленарном заседании ООН в Нью-Йорке скандал. Что вы меня заставляете, это ваше ВВП, считать эти сумму стоимости? Для меня главная задача, чтобы мои подданные хорошо жили, чтобы они рожали, чтобы они не умирали, чтобы они учились, чтобы у них все было в порядке, понимаете? Давайте придумаем другой показатель какой-то. И, кстати, в основу вошло индекса человеческого развития вот эти мысли Ванчкука IV еще в 80-х годах. ВВП – это плохой показатель для измерения. И вот эти два товарища, ну, не знаю, товарища, не товарища, вот именно что ориентироваться на мнение и на знания и на ожидания людей. Именно люди определяют макроэкономические показатели.
0: Это принципиально вот другой подход вообще к тому, что как должна строиться экономика, или это как бы констатация факта? То есть, условно, можно ли применить идею лауреатов для не только объяснения нынешних экономических, например, проблем, там, высокой инфляции, замедления роста, дорогих кредитов, или простроить, например, будущее, как в целом должна экономика, как это, человекоцентричная, выстраиваться в мире?
4: Вы знаете, я бы не сказал, что это какая-то новация. Даже основатель ВВП, а вы знаете, что его основал наш бывший соотечественник Семен Кузнец, который потом переехал в Америку и, правда, стал Саймоном Смитом. Это он придумал ВВП. И он, у него было первое проклятие Кузнеца. Не меряйте экономику показателем ВВП, потому что ВВП ничего не говорит о благосостоянии человека. И, в общем-то, эти модели и эти вещи постепенно говорились. Но вот эти двое, они как бы обосновали все и сказали, что заканчивайте вы с этим ВВП и давайте строить новую модель экономики в зависимости от поведения людей. А поведение людей в этом хаосе бывает разное.
0: Но, видимо, потому что, Георгий Владимирович, проще придумать систему и заставить людей адаптироваться к этой системе, чем анализировать, как бы, а что, потому что всем людям нужно разное. Ну, примерно так,
4: ну,
0: скорее
4: всего, рассуждаю.
0: Ну,
4: наверное, каждый человек же разный, естественно. Как пандемию ведет человек по одному, как в условиях там энергетического кризиса по-другому, в условиях спокойной экономики по-третьему. И от этого зависит, или он сберегает, или он потребляет, и растет, или падает экономика. И вот они собрали все эти образцы и попытались, хотят сказать, что давайте подумаем, как жить дальше и как считать рост экономики. Поднять экономику – это задача, которая решается на раз, два, три. Но рост ради роста никому не нужен. Мы вот начинаем измерять, ой, там 4%, ой, 5%. Ерунда это все. Нужно качественный рост, нужно, чтобы было благосостояние. Экономический смысл жизни людей не в ВВП состоит, а в их доходе и в их занятости.
0: Но, Георгий Владимирович, вот хорошо, а как бы тогда можно ли через эту, смотрите, через вот эти выводы Холла и Майк и Вудфорда предположить все-таки, в чем причина сейчас кризиса капитализма, например, про который так говорят? Экономика далека от людей, люди не учитываются, учитываются схематично или что?
4: Вы знаете, нет. Они просто говорят, ребята, учитывайте мнение домашних хозяйств, учитывайте мнение людей. Ну,
0: говорит, окей, хорошо,
4: так,
0: да.
4: Да, я не вижу какого-то особого кризиса капитализма. Экономика мировая растет. Да, она растет.
0: Нет, смотрите, покупательная способность падает, а прогнозирование инфляции центральными банками все еще как бы сложно происходит. И плюс сложно добиться устойчивого роста цен без ущерба для экономики.
4: Но благосостояние-то растет. Растет. Где? Если брать среднемировое благосостояние, растет среднемировое.
0: Нет, то ну вам люди, по рынку жилья,
4: люди,
0: например,
4: богатеют.
0: Скажут, что
4: другое дело,
0: нет.
4: Кто богатеет, это уже, как говорится, второй вопрос.
0: А, тогда экономику считать по каким людям? Давайте так,
4: конечно,
0: Георгий Владимирович.
4: Конечно,
0: для этого есть... Форкс или по кому?
4: Для этого есть коэффициент Джини, распределение по кривой Лоренса, так называемое. Так. Был такой итальянец Джини. Вот. Ну, то есть они вносят, нобелевцы вносят постепенную лепту в какое-то изменение экономики. Это не значит, что завтра будут внедрены там индексы человеческие, но сообщество экономическое задумается, скажет, там в 26-м году 20 чудака посчитали, может, нам тоже сейчас вот это вот взять за основу, как Ванчкук IV, король Бутана, измерял, что главное это благосостояние подданных, а не сколько мы тракторов и сеялок с вами построили, понимаете? То есть люди задумываются. Лауреаты не для того, чтобы взорвать экономику, взорвать музыку, взорвать там химию, а они дают задумываться людям. Вот именно в этом и смысл этой премии.
0: Но...
4: Кстати, это не Нобелевская премия, вы знаете, по экономике.
0: Да,
4: Нобелевской,
0: да, это отдельно. Но ее называют Нобелевской премией.
4: Но это шведский банк деньги дает. Нобель же категорически был против премии по экономике, потому что там его, он считал, что его жена изменила ему с экономистом, и он отверг экономику как премию. Но это так, апропо.
0: Вот, так. Спасибо, что... Георгий Владимирович, вас благодарю. Георгий Оставкович был с нами, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Сейчас будет информационный выпуск, потом у нас небольшой блок анонсов и рекламы, и после продолжим, поговорим про контакты по вопросу возможного энергетического перемирия и про новую внеурочку для детей, на этот раз про искусственный интеллект.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В МИДе выразили надежду на стабилизацию рынков благодаря поставкам дизеля из России. Важно при этом урегулировать ситуацию вокруг Персидского залива, заявил замминистра Георгий Борисенко. 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам лидер США заявил, что была достигнута договоренность с президентом России о поставках дизельного топлива из нашей страны. Позднее в правительстве объявили о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизеля. В Кабмине уточняли, что мера на первом этапе позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля. В Непале 9 туристов из России оказались отрезаны от внешнего мира. Причина наводнения, сообщил советник-посланник нашего посольства в Катманду Ринчен Ракшаев. В комментарии ТАСС он рассказал, что группа путешественников находится в деревне Джагат. Угрозы жизни и здоровью граждан России нет. Туристы поднялись на гору и ждут эвакуацию вертолетом. Отмечается, что посольство направило запрос местным властям с просьбой оказать помощь. В Калининграде школьница пыталась поджечь служебную машину. Преступление пресекли полицейские, сообщили в главке МВД по региону. Там рассказали, что 11-летняя девочка действовала по указанию неизвестных. Накануне вечером на улице Голковского ребенок облил транспортное средство воспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь. Известно, что школьница ранее не состояла на учете, возбуждено уголовное дело. В Киеве полностью уничтожена генерация электроэнергии. Это произошло из-за ударов баллистических ракет, заявил директор Украинского центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, в городе раньше были генерирующие мощности около 1,3 гигаватта, которые могли покрывать значительную часть потребностей украинской столицы. 9 октября Харченко заявлял, что свет в Киеве могут отключать на срок до 18 часов в сутки. Накануне мониторинговые каналы сообщали, что до 70% потребителей города остались без энерго- и водоснабжения. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы. 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. С Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 16:35, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не уточнил, будет ли оно распространяться только на НПЗ или на другие энергетические объекты. Песков заверил, что вся информация будет предоставлена позднее, как только будет вообще что сказать. Напомню, что Дональд Трамп накануне сказал, что достигнуто энергетическое перемирие, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Соответственно, это сказал сам Дональд Трамп. Вот. Но Песков осторожно говорит, что какие-то контакты продолжаются. Вопрос, что это за контакты на этот счет. И, соответственно, если да, то как долго оно может там продлиться, и будет ли оно продлеваться, или не будет оно продлеваться. Вот. Пишут, что, соответственно, сейчас уже читать мы можем, толковать, точнее, мы можем об этом еще по зарубежной прессе, в частности. Financial Times говорит, что США угрожают Киеву остановить поставки оружия в случае продолжения ударов по НПЗ. Тут такая запутанная история. То есть, с одной стороны, вот эта дизельная сделка. До этого, напомню, Дональд Трамп недели за две до сказал интересную фразу, которую многие как бы восприняли неоднозначно, что именно украинские удары по российским НПЗ сказываются на кризисе сырьевом на международных рынках. Он, в частности, объяснил это американцам, почему у них топливо дорожает. Вот. Но, соответственно, как бы то ни было, сейчас Дональд Трамп стал неким идеологом некоего перемирия энергетического. Но теперь Financial Times пишет, что, например, в Киеве очень недовольны тем, что со ссылкой, правда, на европейских чиновников, что в Киеве недовольны ультиматумами Трампа, что, соответственно, хотят каких-то прямых контактов. И, соответственно, представители США, пишут Financial Times, связываются с официальными лицами как в Евросоюзе, так и на Украине. Помимо этого, Вашингтон угрожает прекратить обмен развединформацией. Financial Times пишет, цитата вот такая: «Они звонят в Киев, звонят всем в Европе. Так, Песков говорил, что Москва сохраняет готовность участвовать в переговорах по Украине. Что еще известно об этом перемирии, о котором сказал сам Дональд Трамп? Значит, он сказал, что оно уже вступает в силу 11 октября. Значит, вступает в силу немедленно, обе стороны дали согласие. Соответственно, с нашей стороны говорится, что у нас как бы изучение вопроса. Зеленский сказал, что энергетическое перемирие, объявленное Трампом, стало для него новостью. Вот. Но при этом говорит, если Россия согласится на прекращение огня в энергетической сфере, Украина тоже согласится. Ну, в общем, перекидывание такое происходит. И здесь вопрос, конечно, в том, как бы на основании чего Дональд Трамп, в принципе, сделал такие, даже не выводы, а просто ультимативно об этом заявил. Алексей Белогорьев с нами, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Имеет ли смысл сейчас в целом говорить, какие объекты стороны могут включить в потенциальное соглашение, и почему, с учетом того, что, как бы, вот известно, только Дональд Трамп об этом объявил, а Москва так дипломатично говорит, что ведется консультация, а Киев сказал, что для них это вообще сюрприз?
8: Ну, Дональд Трамп уже не первый раз объявляет о таком перемирии.
0: Да.
8: А для него сейчас, конечно, наиболее важны российские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы восстановить российский экспорт, например, прежде всего, дизельного топлива на международные рынки. Тем самым он надеется сбить цены, которые, ну, беспрецедентно выросли за последние 2-3 месяца. Это, собственно, такая предвыборная его задача, потому что у него на носу выборы в Конгресс, которые его партия проигрывает. Но, с другой стороны, в администрации Трампа многие сочувствуют Украине и разделяют, как бы, тревоги украинского руководства по поводу предстоящей зимы. И, соответственно, вторая часть сделки, как бы, уже зеркальная, это, если говорить про Украину, то это, ну, прежде всего, электростанции. Электростанции, подстанции, все, что связано с выработкой электричества и тепла.
0: Ну, то есть разговор о перемирии пошел, помните, там сначала европейцы что-то говорили, потом Дональд Трамп стал что-то говорить. Это потому, что Украине тяжело, а не потому, что все-таки дизельная сделка есть.
8: Ну, лично для Трампа сейчас приоритет – это выборы. А для выборов важно показать избирателям, что он пытается хоть что-то сделать, чтобы снизить цены на заправках. Это не поможет, эта сделка, но какие дополнительные очки, наверное, республиканской партии это может принести. Поэтому это однозначный приоритет. Ну, а второе, да, я думаю, что многие европейские политики и члены администрации Трампа убеждают его попытаться заключить такую сделку до наступления зимы, чтобы украинские города не остались без электричества и тепла.
0: Вопрос, какие экономические рыночные факторы могут все-таки, например, повлиять на ситуацию, быть задействованы, если, допустим, что-то там будет? То есть, условно, ведь история даже с атаками на российские НПЗ, она политически связана там с снабжением Америки дизелем, сложная такая конструкция, потому что там все-таки иранский вопрос в большей степени стоит. Но в данном случае американцы как-то это ловко увязывают. Здесь все-таки роль экономики международной тоже существует?
8: Ну, безусловно, ну, действительно, в том, что сейчас дефицит дизельного топлива и взлетели цены, виноват сам Трамп, развязавший войну с Ираном. На самом деле на российский фактор или российско-украинский, ну, приходится треть проблемы. Основное это, конечно, блокировка Армузского пролива. Пока эта проблема не решена, цены останутся высокими, и дефицит никуда не денется. То есть Россия может только, ну, облегчить частично, и то не сразу. На это потребуется 2-3 месяца, чтобы увеличение российского экспорта оказало эффект на рынок.
0: России выгодно энергетическое перемирие, как вы считаете?
8: С твоей точки зрения, не знаю, если говорить только про экономику, про внутренний рынок, конечно, потому что украинские удары по российским НПЗ чувствительные, они действительно приводят к существенным повреждениям. Это, соответственно, влечет с собой сокращение экспорта, отчасти влияет на добычу нефти, хотя и в меньшей степени. Ну и главное, создает большие сложности с снабжением внутреннего рынка, ну, прежде всего бензином, особенно в 95-м.
0: То есть у России появится больше возможностей для восстановления нефтепереработки и стабилизации поставок, да?
8: Ну, конечно. Внутри. Если прекратятся удары по НПЗ, то, в общем-то, за месяц-полтора можно основные заводы восстановить до ну, почти, собственно, до уровня там прошлой зимы, начала весны.
0: Вопрос, смотрите, а способно ли энергетическое перемирие повлиять, например, на санкционную политику или все-таки защита энергетических объектов и снятие экономических ограничений? Это принципиально разные вопросы.
8: Ну, ключевая для России, ключевая часть этой сделки, так называемая, это как раз снятие санкций с поставок дизельного топлива на полгода до 7 апреля. Это на самом деле важно, то есть с точки зрения физических объемов, российский дизель бы нашел своего покупателя в условиях дефицита, тем более, но снятие санкций снижает издержки транспортные, на страхование и прочее. И, соответственно, российские компании просто получат существенно большую прибыль от поставок тех же объемов. Поэтому это важная экономическая часть, ну, пожалуй, самая важная для российской. Потому что то, что Трамп получил как бы в обмен или в ответ, это, по сути, просто естественный график восстановления российского экспорта, потому что российское производство дизельного топлива, оно балансирует все последние там месяцы, недели на грани затоваривания хранилищ. То есть производится больше, чем потребляется на внутреннем рынке, а избытки поступают в хранилище, но они имеют очень ограниченную емкость. Соответственно, дальше либо нужно отпускать на экспорт, либо сокращать переработку, что неприемлемо с точки зрения производства бензина.
0: Но роль российского экспорта 300 тысяч тонн для американского-то рынка вроде бы это немного, а для мирового тем более. Или же здесь все-таки важна тенденция, что это топливо пойдет?
8: Ну, в норме Россия поставляет больше 3 миллионов тонн в месяц дизельного топлива на рынок. Это около 10% всей международной торговли. 300 тысяч, которые сейчас, там и 500 тысяч там, в ближайшие недели, это действительно капля в море. Общий дефицит примерно 6-7 миллионов тонн на текущий момент в месяц составляет дизельное топливо международной торговли. При этом на США сами, на самом деле, вообще независимо от международных поставок, они являются крупнейшим нетто-экспортером дизельного топлива. Конечно. На них приходится 15% всего мирового экспорта. А там есть трансграничные обмены как бы с Канадой и еще с кем-то, но в целом российский дизель США не нужен с точки зрения баланса. Он нужен Трампу именно для того, чтобы сбить цены международной торговли.
0: Алексей, здесь еще, знаете, какой момент по поводу перемирия? Даже, ну, допустим, его можно как-то пофантазировать, как оно может выглядеть. Если договоренности затрагивают, например, только НПЗ, но не нефтяные терминалы, экспортную инфраструктуру, насколько существенным будет экономический эффект? И нет ли проблемы действительно в том, что, например, Трамп объявляет, что есть какое-то перемирие, а что туда включено? НПЗ или терминалы, а что там еще? ТЭЦ. Об этом как будто бы никакой речи.
8: Ну, если перемирие действительно будет заключено на трехсторонней основе, а не просто на слова Трампа, то я думаю, что оно включит в себя все. И Россия, в том числе российские электростанции, потому что есть риск, что украинские беспилотники по ним начнут бить ближе к зиме. И терминалы экспортные, то есть все, что касается так или иначе там нефти, газа, угля, электроэнергии. Иначе как бы это не будет очень как бы такая неполноценная сделка, ущербная, на которую Россия вряд ли пойдет.
0: Понятно. Спасибо, Алексей Михайлович. Вас благодарю. Алексей Белогорьев был с нами, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Ну, то есть история с этим перемирием максимально туманная, потому что что там находится, что еще... Как Дональд Трамп говорил, что оно предполагает взаимный отказ России и Украины от атак на нефтеперерабатывающие заводы. Соответственно, что здесь было с возможностью расширения на электростанции энергосети. Вот это, внимание, об этом Axios пишет, это американская медиа, то есть с возможностью расширения. То есть вопрос, что бы, в принципе, было бы на бумаге, и есть ли бумага, вот это большой, как бы этот вопрос большой сохраняется. Потому что, опять же, судим только по американской прессе. По данным New York Times, это за, соответственно, вот как раз 12 число, у США есть три предложения для побуждения Москвы согласиться на перемирие. Вот такая формулировка. Побуждение Москвы. Речь идет о разморозке миллиардов российских активов, продаже долей Лукойла группе американских и ближневосточных инвесторов, инвесторов о разрешении, соответственно, Беларуси экспортировать калийные удобрения, то есть здесь еще Белоруссия. А сам Трамп объявляет в одностороннем порядке об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Накануне он это делает. На какой срок он его установил? Или кто-то, или оно установилось само? Вот здесь, наверное, все-таки такая конструкция должна быть. Оно установилось само с точки зрения Трампа. Он даже и не уточняет. До этого Трамп и, соответственно, Владимир Путин, напомню, договорились о поставке российского дизеля на американские мировые рынки. Лицензию уже выдал, соответственно, американский Минфин. Там часть, временно часть ограничений была снята. Ну вот, а дальше речь пошла про это перемирие. И как бы бумаги никто не видел, толком что написано непонятно. В Москве дипломатично заявляют, что консультации ведутся.
2: Москва.
9: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Теперь по поводу того, что у детей появится новая внеурочка. Вопрос. Внеклассная деятельность такая. Минцифры анонсировали запуск большой внеклассной программы по искусственному интеллекту для школьников. Создание нового проекта ведомства обсуждают с Минпросветом. По словам министра Максута Шадаева, он охватит учащихся с 5 по 11 классы. Речь идет о внеклассном обучении. При этом со следующего учебного года Минпросвет решил ввести новые обязательные курсы искусственного интеллекта и информационной безопасности для учеников 5-11 классов. Об этом сообщал министр Сергей Кравцов. Вопрос, в рамках ли информатики это или каким-то отдельным предметом, не уточняется. Эдуард Клышинский с нами, профессор Высшей школы экономики, академический руководитель программы «Компьютерная лингвистика». Эдуард Станиславович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, что и как надо преподавать детям по вот линии искусственного интеллекта? Как это, в принципе, может выглядеть?
10: Ух, ну тут все очень сильно зависит от того, кому надо и зачем надо. Все-таки, да. Когда ты выходишь в аудиторию, надо понимать, с кем ты беседуешь и для чего это аудитории нужно. Так. С одной стороны, мы точно наблюдаем парадигматический сдвиг. Все-таки надо уметь объяснять. Можно накричать на ребенка, что он ничего не понимает, но это ты кричишь сам на себя, потому что ты ребенку что-то не рассказал, не довыдал и так далее. То же самое с нейросетью. Если ты неправильно что-то объяснил, она неправильно сделает. Надо приучать общаться, в том числе с нейросетью. И вот это вот то, что нужно. И тут, я боюсь, может произойти старая советская традиция теоретического изучения информатики по учебникам. Когда мы детям расскажем все про нейросети, но забудем сами нейросети показать. Это было бы, конечно, не очень хорошо.
0: Так.
10: Но, с другой стороны, да, подготовить детей нужно к тому, что они увидят. Правда, некоторые опять думают практически, думают пальцами. Когда ты это попробовал, когда прочувствовал, когда понял, какая есть особенность у этой самой нейросети, ну, тогда все замечательно, ты это запомнил, начал использовать.
0: Но нет ли проблем... Нет проблем.
10: Да, пожалуйста.
0: Смотрите, а нет ли проблем в том, что действительно история с искусственным интеллектом, она требует вот прям практики и такого внедрения? А в принципе само образование у нас в школе отличается очень серьезно теоретизацией. Вот можно это как-то переломить или нет?
10: Не возражаю. На самом деле это было бы совершенно замечательно, но заметьте, тут ведь вопрос еще в кадрах. Одно дело, кто когда человек будет рассказывает то, что ему очень близко, очень понятно и нужно. Другое дело, когда сам преподаватель не понимает, зачем все это надо. Вот когда у нас в школе появится какой-нибудь локальный серверок, на котором крутятся модели, когда школьники ее поломали, ну ничего страшного, к утру залили на диск новый образ, и она опять с ними работает. Когда и преподаватель, и школьники работают вот так вот в одной связке с нейросети, понимая, зачем она им нужна, вот это будет совершенно замечательно. И, конечно, здесь будет практика. Если, повторюсь, просто рассказать, что она существует, ну, это хуже запоминается все-таки по ходу урока.
0: Угу.
10: Поэтому, мне кажется, одних методичек недостаточно.
0: Методичек недостаточно. А кадры? Что вы можете сказать вообще о подготовке кадров по, например, информатике? Наверное, это мое предположение, скорее всего, это в курс информатики могут включить.
10: Ну да, скорее всего, ибо куда еще. На самом деле ситуация очень разнородная. Тут ведь, с одной стороны, если мы готовим школьников к тому, чтобы они шли вот по информационным технологиям и сдавали соответствующие экзамены, там хорошо вообще руками потрогать эти нейросети, причем с программной точки зрения. Не просто промпты писать, а они ведь очень разные, эти нейросети, много разных видов. И вот когда школьник сам руками из программы это все вывезет, это хорошо. Но это опять учитель должен быть заинтересован в том, чтобы все это преподавать. А с другой стороны, ну, кому-то хватит просто хорошего промпта в картинку или просто осознавать, что, ребята, смотрите, если там 6 пальцев на руках, то это небезопасно, это, скорее всего, дипфейк. Тоже можно. Но, заметьте, со второй четверти вряд ли все учителя вот так вот встрепенутся, все учителя информатики, и начнут рассказывать прям с последних край науки, который, кстати, школьникам совершенно и не нужен.
0: А школе, в принципе, кстати, это надо вообще, с учетом, это прям 5-11 класс, причем, судя по сообщениям, два направления. Это искусственный интеллект и информационная безопасность, и вторая – это, соответственно, внеклассная программа по искусственному интеллекту для школьников.
10: Ну, оно надо. Повторюсь, это же парадигматический сдвиг. Нам все-таки с этим жить. Искусственный интеллект действительно шагает по планете, и когда-нибудь он шагнет в каждый дом, и надо учиться с ним работать. Надо быть подготовленным к этому парадигматическому сдвигу. Поэтому учить надо. Как учить? Ну, надеюсь, что с помощью эволюции мы этот вопрос решим. Самое главное, не остановиться на том, что мы уже написали чудесные методички, поэтому на ближайшие 20 лет вопрос закрыт. Хорошо бы все-таки продолжать информатизацию в школах, выделять средства на серверное оборудование, хотя бы чтобы оно в центре стояло и централизованно использовалось. Ну, в смысле, там, один сервер на район, но такой хороший, чтобы всем хватило, а не лагал постоянно.
0: Но, смотрите, государство сейчас явно делает ставку на массовое обучение искусственному интеллекту. И вопрос тогда, какие конкретные проблемы российского образования эта программа должна решить?
10: Слушайте, у нас иногда приходят студенты на компьютерную программу, которые не знают, как из интернета правильный файл скачать. У нас там достаточно много проблем в образовании, так, которые надо закрывать. В том числе проблемы с кадрами. Нужно гораздо больше времени вкладывать в кадры и усилий, чтобы сами кадры прекрасно понимали, как и чему готовить. С одной стороны. С другой стороны, да, нужна диверсификация. Простому человеку, который будет там стоять у штурвала и направлять корабль, ну, хотя нет, этому, скорее всего, потребуется искусственный интеллект, он ему советует что-нибудь. И даже, скорее всего, у станка через какое-то время нужно будет с искусственным интеллектом пообщаться. Но есть условные дворники, очень условные, я не хочу на конкретную специальность, но есть группа людей, которые там что-то крутят, вертят, делают руками, и им сам этот искусственный интеллект будет нужен постольку поскольку. Так с ним иногда пообщаться. Ребята, не забывайте, что на него не надо ругаться, надо нормально ставить задачу. А есть инженеры, которые идут в Яндекс, Сбер и так далее, и потом эти нейросети учат. Но их высшее образование, к счастью, кует. В школе нужно вот и этот начальный уровень, как с Excel, всем показать, как с ним работать. И какой-то продвинутый уровень, если ты туда потом пойдешь. И там нужны разные преподаватели. И нужно осознавать, что самих преподавателей надо по-разному готовить. Такое мое мнение.
0: Вопрос, что считать критерием хорошо освоенного курса и вообще критерием эффективности того, что вот этот предмет внедрен и что мы в конце хотим получить от этого ребенка?
10: Давайте опять чьей точки зрения. Если с точки зрения мы написали методичку, она прекрасна, если ребенок эту методичку оттарабанил, примерно как Толстого или Пушкина, то все отлично. Это такой понятный КПИ, но тут мы далеко не уедем. Да, мы всех познакомили, да, у всех хорошо и отлично, но информатизация после этого будет пробуксовывать точно. Если у нас будет примерно как с точками роста, которые делались для школ, когда появлялось оборудование, когда мы смотрели, сколько олимпиадников идет, вот какие-то такие практические критерии. Когда мы начинаем спрашивать у вузов или у работодателей, насколько они довольны. Ну, к ним приходят дети, которые не знают информатику базовую, в смысле, там, компьютер включил, кнопку включения нашел, а вот дальше что с мышкой делать, что это не инструмент для двух рук, он, к сожалению, не знает. Ну, случается такое иногда. А тут с искусственным интеллектом еще надо будет дополнительно разобраться за то же самое.
0: Но с другой стороны, Эдуард Станиславович, а не получается ли на самом деле так, что, во-первых, содержание курса может устареть быстрее, чем его успеют внедрить во всех школах, учитывая скорость развития технологий, а во-вторых, педагоги столкнутся с тем, что, ну, как бы дети, как это, дети сейчас на практике сами дома изучают этот искусственный интеллект, вольно и невольно, а в итоге получится, что как бы в школе они придут к обязательности теоретизации этого. Но ведь о качестве образования нельзя судить только о том, что он там хорошо знает теорию. Возможно, просто надо как-то акцентировать мнение на том, что... внимание на том, что он хорошо умеет это применять.
10: Я могу ответить только да, вы все правильно сказали.
0: Так.
10: Действительно, надо уметь применять. Но для этого нужно чуть больше, чем методички. Надо не только лес рубить, бумагу делать и печатать учебники, но надо внедрять самые информационные технологии, в том числе в школу. Чтобы не трудовик преподавал информатику, потому что хватает специалистов.
0: На замене.
10: Чтобы дети не в десятером на одном компьютере сидели, а чтобы был какой-то сервер у них в распоряжении. К сожалению, это стоит денег. Информационные технологии реально денег стоят. Да, может быть, нужно их как-то диверсифицировать, но, к сожалению, вообще образование так устроено, что мы даем всем все на всякий случай. Кому что пригодится, не очень понятно.
0: Спасибо.
10: Вот в этом смысле 10-11 классы были показательны.
0: Спасибо, да, Эдуард Станиславович. Я вас благодарю. Эдуард Клышинский с нами был, профессор Высшей школы экономики, академический руководитель программы «Компьютерная лингвистика». Из сообщений, которые здесь есть, Наталья говорит, а не получится так, что мы научимся правильно ставить задачи искусственному интеллекту, да так, что перестанем сами учиться. Наталья, вы удивитесь, но чтобы правильно ставить задачи искусственному интеллекту, надо учиться. Это бесконечная история. Потому что мы с вами сейчас на практике можем наблюдать, даже там, через социальные сети или через вот эти книжки, которые написаны с применением искусственного интеллекта, без пометки ИИ, как это на самом деле выглядит. Если вы напишете «Напиши мне книжку в стиле Льва Николаевича Толстого» и дадите свой текст в просто набор букв, это не будет книжка Льва Николаевича Толстого, это будет жалкое подобие. Поэтому ответ такой – надо этому учиться в любом случае. А учителя готовы такое объяснять или по методичке все будет, а искусственный интеллект меняется каждый месяц. Вопрос – что преподавать, понимаете? Что преподавать и как преподавать? И самое главное – для чего преподавать? А, новости и своя правда.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Николай Патрушев заявил о разработке Лондоном и Брюсселем планов блокады Балтики. Также изучаются схожие варианты в отношении проливов, ведущих в море. Цитата. «Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря, ведущих в него проливов», сказал помощник президента России на встрече с министром транспорта Китая Лю Вэем. Стороны также обсудили участие компании КНР в реализации проекта трансарктического транспортного перехода. В Азербайджане начались протесты из-за введения формы в учебных заведениях. Решение фактически запретило ношение хиджабов в классах как учениками, так и учителями. По информации агентства «Анна Ньюс», акции проходят в разных городах страны. В Баку, по данным МВД, арестованы 37 человек. Их задержали за грубое нарушение общественного порядка. Также в столице на фоне протестов был подожжен автомобиль одного из директоров школы. Правительство Азербайджана в сентябре внесло изменения в правила, регулирующие внешний вид учеников государственных учебных заведений. В Эстонии анонсировали четырехкратное увеличение призыва женщин в армию. Это может произойти к 2035 году из-за снижения уровня рождаемости. Как заявила генеральный директор Департамента оборонных ресурсов республики Анна Рановески, демографическая ситуация затруднит набор необходимого числа призывников мужчин. По ее словам, цитата, «военное руководство рекомендует ежегодно призывать на срочную службу до 4100 человек. Сейчас мальчиков рождается от 4 до 5 тысяч в год». Рановески добавила, что сейчас женщины в Эстонии идут в армию добровольно, власти обсуждают возможность сделать призыв для них обязательным. Синоптики назвали возможные сроки выпадения снега в Москве. Формирование временного снежного покрова может произойти в первые пятидневки ноября. Об этом телеканалу «Москва-24» рассказал главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, цитата, «если выпадут осадки, то это будет, в общем-то, дождь. Может быть, только в самых последних числах октября смешанная фаза. Дождь с мокрым снегом». Конец цитаты. Синоптик отметила, что на этой неделе в столичном регионе продержится очень теплая погода. Температура воздуха в пределах 15 градусов. Далее о валюте и фактической погоде в мегаполисе. Курс юаня на сегодня 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 13 атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: А вы говорите, милит.
13: Я его
12: тоже
13: что?
12: Мне милит.
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 17:06 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Своя правда». И обсуждать мы будем что? Во-первых, мы будем обсуждать Нобелевскую премию. Во-вторых, Нобелевскую премию за защиту международного права. Вот. Может быть, в течение программы все-таки поймем, похоронили мы международное право, или все-таки оно живо, или будет какое-то новое международное право. Напомню, что Нобелевскую премию мира вручили Нави Пилей за защиту международного права. И основная задача, как оценивать это награждение, нуждается ли мир в новых правозащитных механизмах. Сибилла Саламова с нами, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Центра по правам человека Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Сибилла Якубовна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: И Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Евгений Викторович, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
0: Координаты эфира: смски +7 925 888 7948. Телеграм для ваших сообщений — говорит Москобот. Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. И голосование на нашем сайте говоритмосква.ру. В конце программы подведу итоги. Еще раз скажу, что лауреатом Нобелевской премии мира стала юрист, бывшая председатель Международного уголовного трибунала по Руанде, верховный комиссар ООН по правам человека в период с 8 по 14 годы Нави Пилей. Награду присудили за усилия в продвижении мира и международного права. Сибилла Якубовна, давайте с вас начнем, так, по часовой стрелке. Усилия и продвижение мирового мира и международного права. Это вот из серии, что у самурая нет цели, у самурая есть путь?
9: Ну, можно, наверное, с одной стороны сказать и так. С другой стороны, мы с вами должны понимать, что Нави Пилей — это у нас юрист, чей вклад в международное право, он бесценен, на мой взгляд.

0: некоторый политический аспект. Да? Если мы говорим про профессиональное, тут, собственно, я не буду повторяться, тут все очевидно, да, то есть она действительно внесла бесценный вклад в развитие международного права. С другой стороны, мы с вами должны понимать, что Нобелевская премия мира – это всегда у нас не только признание прошлых заслуг, это у нас обозначение некоторого вектора приоритетов. И вот тут, наверное, Нобелевский комитет отметил, что сегодня важно значение международного права в условиях, например, увеличивающегося количества военных конфликтов. Я это вижу так.
1: Евгений Викторович, какой сигнал международному сообществу подает присуждение премии?
2: Ну, в данном случае, ну, как для меня, как для международника, главная новость, что прокатили во второй раз подряд главного, скажем так, человека, кто ожидал эту премию, имею в виду.
1: За прекращение 8 конфликтов,
2: да,
1: в мире,
2: 8. Да? И здесь я, кстати, отмечу, что с прошлого года количество, скажем так, счетчик так и не сдвинулся, потому что год назад он тоже говорил про прекращение 8 конфликтов, хотя, наверное, мог бы он сказать, что он прекратил конфликт в Венесуэле, в Иране уже несколько раз прекратил, но тем не менее. А в данном случае решение Нобелевского комитета, с одной стороны, это такой легенький щелчок господину Трампу по носу, потому что Трамп уже в этом году... Не могу сказать, что прямо неистово желал, потому что в прошлом году целая информационная кампания была построена вокруг получения им Нобелевской премии. В этом году все ограничилось парой заявлений. Ну да, где он в своем эпатажном стиле сказал, что я самый достойный, я самый крутой. Но если вы мне не дадите, то ваша премия ничего не стоит.
1: Но представляете, как Дональд Трамп умудрился закрутить свою пиар-кампанию, что вот в моей вводке ни слова про Трампа не было, ни слова про конфликт в Иране не было, а Евгений Семибратов, международник.
2: А потому что международника позвали на эфир второго
1: аниверсария. Но подождите, мы же говорим про международное право. То есть получается, что как бы Дональду Трампу не дали премию, это важнее, чем того, кому дали премию, за что самое главное дали премию.
2: Ну, смотрите, то, что Нобелевский комитет в целом, если мы все-таки отойдем от Дональда Трампа, конечно, фигура очень важная, эпатажная.
1: Отходите уже, отхожу, Евгений, настаиваю, отходите.
2: У меня профессиональная деформация, это нормально.
1: Меня тоже. Но
2: в данном случае решение Нобелевского комитета – это действительно, скажем так, общая траектория, которая видится именно с полей Западной Европы, которая видится именно из Стокгольма относительно развития будущего международного права. И мы с вами можем много говорить о том, что живо ли международное право, мертво ли международное право, как, опять-таки, международник я могу задаться вопросом, а вообще существует ли международное право в тех условиях, когда система международных отношений после 91 года фактически так и не сформировалась. То есть мы живем с позиции любого уважающего себя международника в подвешенном состоянии, ну, после демонтажа Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Одно дело, когда некие международные правовые акты прописаны на самом высоком уровне, другой вопрос их непосредственного исполнения, потому что с исполнением норм международного права мы можем посмотреть на многочисленные конфликты, а за последние десятилетия все хуже, хуже и хуже.
1: Вопрос тогда, Сибилла Якубовна, вот вам как раз, почему с этим все хуже, хуже, хуже? Во-первых, есть ли международное право, сохраняется ли оно? И самое главное, мне кажется, что международное право как бы реализуется, когда у всех есть воля на соблюдение тех рамок, о которых когда-то договорились.
0: Ну вот, к сожалению, как раз воля есть не у всех, да? И проблема как раз в том, чтобы обеспечить исполнение. На сегодня у нас есть сильные государства, которые имеют возможность... в том числе политическую, не реализовывать решения международных органов. Есть более слабые, которые более зависимы. И, наверное, с этими государствами несколько проще обстоят дела.
1: Так. Но, хорошо, когда-то соблюдение международного права было больше, вот можно привести в пример?
0: Тут мне, наверное, сказать сложно. Тут, наверное, такое более бытовое мое мнение о том, что... Те же 10, 15, 20 лет назад ситуация обстояла значительно лучше.
1: Потому что цена вопроса была ниже.
0: Цена вопроса была ниже. На мой взгляд, такого количества конфликтов и такого яркого противостояния на тот момент не было. На сегодня же ситуация значительно изменилась.
1: Ну просто вопрос, а как в целом понимать международное право, потому что даже текущее как бы вот это вот разрушение прежней архитектуры, по крайней мере, понятной, оно...

0: хорошо видна и как бы определенная, знаете, как симуляция того права, когда вот были Женевские конвенции, их одно время прям вот одну за другой принимали там по запрещенным методам ведения войны, по еще чему-то. Но это такой документ, как вот заседание Генассамблеи ООН. Вроде бы все проголосовали, но исполнять не обязательно. Это какая-то рамка, какой-то ритуал скорее. Вот международное право всегда было ритуалом, или оно ритуальность какую-то приобрело впоследствии?
1: И предполагаю, что все-таки всегда, да. Во-первых, да. Но, во-вторых, наверное, эту ритуальность оно приобретает все больше и больше степени. Проблема действительно не в том, что у нас отсутствует резолюция. Резолюции принимались в большом количестве и на сегодня принимаются. Проблемы в их реализации. Да. Опять же, повторюсь, есть государства сильные, которые не считают нужным исполнять решения международных органов. Угу. Сложно очень что-то
0: сказать. Ну вот вы по детям, вы же специалист как раз по там, защите детей. Вот на вашей практике, если проанализировать, для меня самое удивительное, например, в плане того, что считать защитой детей и как это можно, в принципе, использовать, это, например, ордер на арест президента России и Львова Белова, уполномоченного по правам ребенка России, за то, что из зоны боевых действий были вывезены дети, а потом впоследствии они, как бы, когда семья находилась, их передавали. Но с точки зрения вот этой, как бы, как это, политикума, это вообще перевернули с ног на голову.
1: Да, это нынешние реалии наши. Мы пока ничего с этим сделать не можем. И, к сожалению, в связи с этими событиями достаточно большое количество попало под санкции. И, собственно, очень много негативных последствий было. Хотя шаг был абсолютно оправдан. Мы спасали детей.
0: Евгений Викторович, что скажете по поводу ритуальности международного
2: права? Политикум побеждает здравый смысл и, соответственно, международное право, мне хочется сказать. Вы привели очень важный пример, связанный с введением санкций против нашего президента и против уполномоченной по защите прав детей. В принципе, если бы я, наверное, был бы все-таки журналистом, а не международником, я бы сказал, что это конец международного права. Но я, конечно, воздержусь от таких резких высказываний, но когда международное право используется не как инструмент регулирования, а как инструмент давления, мы в последнее время такие истории воспринимаем, видим все чаще и чаще.
0: Раньше этого не было?
2: Раньше это было в меньшей степени. Вы, кстати, упомянули во время рассуждения такую организацию, как Организация Объединенных Наций. Ведь потому что, если мы посмотрим на ООН как на некий универсальный институт для всех, ведь ее формирование изначально пошло немного не по плану. Есть в русском языке такое выражение очень многозначное и очень полезное с точки зрения жизни, что добро должно быть с кулаками. И если мы посмотрим на историю формирования ООН, там был действительно на первоначальном пункте такой момент, как войска ООН, комитет начальников штабов стран ООН. Но в силу того, что американцы этот инструмент использовали в годы Корейской войны для удовлетворения своих, исключительно своих интересов, а Советский Союз не наложил тогда вето, это, кстати, была большая правовая и дипломатическая ошибка, то в итоге этот инструмент оказался, он не просто невостребованный, то есть он там где-то есть на бумагах еще с 40-х годов, а он не работает. И когда мы с вами говорим про выполнение норм международного права, можем вспомнить геноциды, что там. То есть ситуацию, которая была в Югославии, в Руанде, в конце концов, другие вооруженные конфликты, которые по-хорошему надо было останавливать, Афганистан, Ирак и так далее, можно много чего вспомнить. А почему их никто не мог остановить? Потому что, если мы берем особенно ситуацию после 91-го года, то потому что осталась одна держава. А тот орган, который, казалось бы, должен был регулировать всю эту историю, было добро.
0: Но
2: добро-то без кулаков.
0: Подождите, тогда получается, что как бы поломка-то произошла задолго до, потому что Корейская война была сильно задолго до развала Советского Союза.
2: Поломка произошла, вы совершенно правы, задолго до, но в условиях биполярного противостояния...
0: Баланс был.
2: Совершенно верно, был баланс. И, соответственно, ни одна из сторон, может быть, даже где-то не писанные правила, но если нарушала, то, по крайней мере, не так нагло, как это уже пошло с начала 90-х годов.
0: Сибилла Якубовна, действительно ли перекос произошел после 91-го года, когда баланс сил был нарушен? Или все-таки как бы по чуть-чуть оно все равно не соблюдалось, и как это, количество несоблюдений перешло в качество несоблюдений, и сейчас мы видим на собственном примере трансформацию международного права, когда оно становится как? Мир, основанный на правилах, но вы эти правила не соблюдаете, это какие-то другие правила, и оно подменило собой международное право.
1: Ну, я бы, наверное, не стала так утверждать. На мой взгляд, все-таки действительно события 90-х имели...
0: Чуть поближе, пожалуйста.
1: События 90-х имели большое значение для, собственно, в целом отношения к международному праву. И да, не произошло это в один день. Да, наверное, если мы говорим про отдельные государства, мы можем говорить о том, что появилась некоторая привычка не соблюдать, да. Но, опять же, тут надо говорить про каждую конкретную ситуацию, про каждое конкретное государство и про те события, в рамках которых это происходит. То есть тут не было единого рецепта, по которому все развивалось. В каждой конкретной стране были некоторые отличия.
0: А здесь проблема в том, что как это, все себе позволяли чуточку не соблюдать, или все-таки не было встречной силы, которая могла бы, например, как говорили, да, Организация Объединенных Наций должна была быть таким арбитром, который говорит, нет, теперь надо соблюдать.
1: Ну вот как мы можем, в принципе, обязать? Либо это должно быть принуждение, либо это должна быть добрая воля.
0: Как правило, к праву, да.
1: Принуждение у нас в ситуации, когда противная сторона сопротивляться не может. Соответственно, добровольно у нас, как правило, это такой широкий жест со стороны сильных государств, когда они могут сказать, да, мы добровольно согласны.
0: Угу.
1: Ну, все остальные механизмы, на мой взгляд, они не действуют в отношении тех государств, которые могут себе такое позволить.
0: Речь идет именно о каких-то как бы фундаментальных вещах на уровне того, что государство не соблюдает. Вот опять же, так как вы по детям, другой пример. Есть племена...
1: Я в большей степени даже не по детям, по заключенным.
0: А, вы по заключенным.
1: По детям в том числе, но заключенным.
0: Вот, допустим, да. Да, хорошо, по заключенным. А есть, например, американское право, оно экстерриториально. И оно тем самым ломает вообще всю систему. И у нас очень часто бывает, что добиться освобождения какого-то человека, которого мы считаем незаконно удерживаемого, можно только в рамках какого-то политического обмена заключенных. Но смотрите, как так случилось, что, в принципе, право одного государства стало экстерриториальным и, получается, выше международного права?
1: Это нынешние реалии. Я считаю, что есть отдельные государства, которые могут себе позволить. Соответственно, не всех государств это касается.
0: Ну хорошо, а когда мы принимаем решение над тем, что, например, там нормы ЕСПЧ или решения, точнее, ЕСПЧ не являются для нас как бы там, системообразующими, наше право все равно выше. Это попытка защититься от несправедливости трактовок, от несправедливости суждений или что-то еще, или это просто общая тенденция?
1: А в некоторых ситуациях, да, мы должны с вами понимать, что ряд решений ЕСПЧ, они были политизированы.
0: ЕСПЧ, да.
1: ЕСПЧ, да. ЕСПЧ, угу. Они были политизированы, да.
0: Угу.
1: Поэтому в этой ситуации мы себя защищали. Да, и вот, опять же, в нынешних реалиях это было оправдано.
0: Евгений Викторович, а вопрос международного права, вот смотрите, в данном случае, если все признают, что оно вот... А, кстати, надо оно вообще или не надо? Вот давайте так. Да,
2: в каком-нибудь прекрасном мире с розовыми пони и с...
0: Наоборот,
2: и где все хорошо. Нет,
0: шторм.
2: Нет, международное право действительно нужно.
0: Так.
2: Но я скажу так, оно без доли иронии нужно. Но вот вы вот упоминали то, что у Соединенных Штатов Америки есть экстерриториальный принцип. Объясните это Николасу Мадуро, который уже с 3 января сего года находится в нью-йоркской тюрьме, который вроде как был главой государства, легитимно избранным, признанным большей частью международного сообщества, у которого, в конце концов, на которого распространялся дипломатический иммунитет. И где его иммунитет? В оранжевой робе американской тюрьмы?
0: Нет, а вопрос еще Косово и Крыма, пожалуйста.
2: Ну, конечно, конечно, здесь и Косово, и Крым, и Абхазию, и Южную Осетию сюда можно же дополнить. И, кстати, Приднестровскую и Молдавскую республику.
0: И два Судана еще можно сюда добавить.
2: Для полного счастья мы сейчас можем много чего вспомнить. В любом случае, международное право, какое оно на бумаге, какое оно фактически существует, это результат потенциалов, как правило, крупных политических игроков, и результат их взаимодействия по тому или иному вопросу. Угу. Вот вы упомянули Крым. Мы прекрасно знаем то, что вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации признается юридически до сих пор, там буквально считанным количеством государств, даже, кстати, Республика Беларусь, по-моему, до сих пор не признала вхождение Крыма в состав России. Да, Лукашенко пугал одно время, что будут прямые авиарейсы из Симферополя в Минск, но до реализации этих решений так и не дошло, насколько я понимаю. по разным причинам. И в этом плане, то есть, условно говоря, мы в свое время смогли реализовать право жителей Крыма на самоопределение.
0: Жители Крыма смогли свое право.
2: А мы обеспечить в том числе безопасность.
0: Вот это важно. Вот
2: да.
0: Это
2: а
0: важно.
2: Мы обеспечить безопасность, что, как говорится, и уже, соответственно, их волеизъявление воплотить жизнь.
0: Так.
2: Потому что без политической воли Российской Федерации, как говорится, голосуйте, голосуй, не голосуй. Объясните это Приднестровью, которое еще в 2006 году проголосовало за вхождение в состав Российской Федерации, и где оно сейчас по-прежнему находится.
0: Так, вам, Сибилла Якубовна, есть что сказать?
1: Я бы хотела сказать, да, относительно международного права, все-таки мы с вами должны понимать, что оно нам нужно не только для регулирования войн, да?
0: Так.
1: Дипломатические отношения, вопросы там гуманитарные, вопросы, связанные с беженцами и так далее. Это все международное право. Поэтому, да, кризис есть. Кризис, в первую очередь, есть исполнение решений, связанных с такого рода.
0: Кризис трактовок.
1: Трактовок я бы не сказала, но все-таки, да, я бы сделала акцент на исполнение решений. Но вопросов гораздо больше, поэтому без международного права у нас никак с вами.
0: Но даже вопрос хорошо дипломатических отношений, пожалуйста, там выселение российских дипломатов, плюс невыдача виз российским делегациям, плюс история там с российскими артистами, спортсменами, кем угодно.
2: Российских граждан задерживают в третьих странах.
0: В третьих странах задерживают российских граждан. И плюс еще, ведь это же касается истории. То есть вот вы говорите все, Евгений Викторович, по поводу того, что все пошло так в 91-м году, имея в виду, что определенным образом там наши интересы ущемляются. Но есть же другие, более, простите, пожалуйста, более комичные и истории, ироничные. Это, например, сейчас битва Дональда Трампа с... Нет, вру. Битва Израиля с Международным уголовным судом, с конкретным судьей за выдачу ордера на Нетаньяху. То есть, по сути, получается, что весь этот процесс, он как бы просто сконцентрировался в текущее время, но он не касается конкретно интересов России там во всем мире, а он касается в целом всех. Как так вышло? Прежние методики просто перестали работать, от них все устали. Мы подошли к тому, что у всего есть срок годности, в том числе и у международного права, Сибилла Якубовна.
1: Тут вот старая добрая поговорка, котлеты и мухи должны быть отдельно.
0: Да.
1: Право и политика, их надо разделять. К сожалению, все смешалось. Все смешалось, отсюда вот то, о чем вы говорите, происходит на сегодня.
0: Но оно смешалось как это? Ему дали возможность смешаться, или просто условно политика стала более агрессивной, как бы как это, более точечной, то есть шантаж, угроза, манипуляции по персональным санкциям, например, у конкретного взятого, там, не знаю, какой-нибудь американец придет, или кто-то там, не знаю, какой-то иностранец, какой-нибудь атташе придет к какому-нибудь судье и скажет: я вижу все твои там, значит, делишки, если ты там что-то сделаешь, мы тогда. То есть вот так это выглядит, как вы думаете?
1: Нет, мне кажется, все-таки это единичный случай.
0: Да?
1: Да, я надеюсь, все-таки, да. Хотя, с другой стороны, вот еще раз повторюсь, у нас, к сожалению, политика плотно вошла в право и диктует, да, то, каким образом правое решение должно принять.
0: А когда-то было иначе, Евгений Викторович? Политика и право.
2: Так уж сложилось.
0: Да.
2: Не просто так была придумана концепция трех независимых друг от друга властей, исполнительная, законодательная и судебная. И судебная здесь стояла очень даже особняком, потому что исполнительная и законодательная, они, как правило, друг другу всегда были ближе. То контроль над всей этой историей всегда отдавался, как говорится, в третьи руки. Если мы с вами посмотрим на многочисленные исторические периоды, конечно же, если мы с вами хотим увидеть примеры зависимости, скажем так, права от политики...
0: Так.
2: Мы эти примеры всегда найдем и в истории Древнего Рима, и в истории, там, которая была 1000 лет назад, 500 лет назад, 200, 100 лет назад, 50 лет назад. Потому что право — это в любом случае те рамки, которые создают люди. А другое время будут ли... другая история, будут ли сами люди придерживаться этих рамок. Потому что в какой-то степени это тоже противоречит даже не столько... так, политическим каким-то устремлением, но и в равной же степени психологии человека, который всегда вот хочет что-то
0: нарушить.
2: Что-то где-то придумать, схемку или что-то в таком духе. Как бы это нормально. Но еще раз подчеркну, почему я вот так вот упираюсь в период холодной войны. Когда действительно можно говорить об относительном, конечно, с кучей своих исключений, но все-таки говорить о том, что право, оно работало. Потому что был баланс, был противовес. Угу. И сейчас, когда, кстати, мы говорим о многополярном мире, о многополярной системе международных отношений, вот та инициатива, которую выдвигает Россия, которую поддерживают наши партнеры по странам глобального юга и восточные страны, она упирается в то, что мы призываем таким образом создать, восстановить, если хотите, порядок.
0: А вы думаете, что порядка будет больше? Одно дело двуполярный мир, а другое дело многополярный мир.
2: А это уже мы с вами скатываемся к концерту европейских держав века, так 18-го. Но другой момент, потому что когда мы с вами говорим про многополярный мир в нынешней интерпретации, это в первую очередь Россия, Китай, Индия и наведение порядка в отношениях между этими странами, в первую очередь между Китаем и Индией, во многом мог бы продемонстрировать позитивный пример.
0: Евгений Семибратов с нами, Сибилла Саламова. Сибилла Яковлевна, с вас начнем после информационного выпуска. Пока новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударе по целям на Украине. Поражены два сухогруза, которые доставляли военное имущество в порты Николаев и Одесса. Ведомстве уточнили, что оба судна были уничтожены при переходе морем. Кроме того, в Николаевской области днем был нанесен удар по логистическому центру Новой почты, который использовался для хранения грузов двойного назначения. Суд вынес второй приговор по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьеве. 5 фигурантов дела получили до 17 лет лишения свободы. Аксен Манукян, Денис Терехов, Анвар Джон Малаев, Юсуф Тамалов и Артур Юсупов организовали преступное сообщество. Химкинский городской суд Подмосковья также назначил каждому из них штрафы от 1 до 2 миллионов рублей. В мае эта же инстанция вынесла обвинительный приговор четверым таксистам, которые в Шереметьеве похищали деньги у пассажиров. Они получили от 10 до 17 лет колонии. По данным следствия, злоумышленники подмешивали жертвам, среди которых были участники СВО, седативно-снотворные вещества, завышали цены на поездки и под угрозой насилия навязывали услуги. Во Владимирской области 4 человека обвиняются в убийстве девушки, среди них 3 женщины. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, установлена причастность к преступлению 39-летней жительницы Судогды, ее 17-летней и 20-летней дочери, а также проживающего с ними 20-летнего уроженца Ярославской области. Они были задержаны в Белгородской и Ярославской областях. По версии следствия, 6 октября 21-летняя жительница Судогды пришла в гости к 20-летней обвиняемой на Пролетарской улице. Они начали распивать спиртные напитки, и на почве ревности хозяйка квартиры стала избивать гостью. Затем к ней присоединились ее родственники и молодой человек младшей сестры. После убийства они перенесли тело в лесной массив и продали личные вещи убитой. Погибшую нашли 8 октября в лесу возле улицы Бякова. Журнал «Ньюсвик» назвал кандидатов на смену Владимиру Зеленскому в списке 4 человека. Издание считает, что среди основных претендентов бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, экс-глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, бывший руководитель военного ведомства Михаил Федоров и экс-президент Петр Порошенко. Автор статьи называет Залужного главным соперником Зеленского. Он приводит данный опрос, по которому бывшему главкому доверяют 64% респондентов. Порошенко и Буданов внесли в России в список экстремистов и террористов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 13, атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускайте. Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
11: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
11: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
0: 17.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем про Нобелевскую премию мира, которую вручили Нави Пилей за защиту международного права. Она, в частности, она была бывшим председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, когда там геноцид был. Сибилла Саламова с нами, Евгений Семибратов. Сибилла Якубовна, с вас обещала начать. История какая? Если говорить про ваш профиль, это защита заключенных и, соответственно, и детей. Нужны ли миру новые международные суды и, например, контрольные органы, или все-таки необходимо прежде всего повысить эффективность уже действующих институтов, потому что все придумано, зачем городить огород?
1: Ну, в целом, можно сказать о том, что у нас международная система защиты прав человека, она нуждается в совершенствовании. Но это не значит, что решение проблемы заключается в том, чтобы создать новые международные организации, суды, комиссии и так далее. У нас в целом есть уже достаточно серьезная разветвленная система международных организаций. Проблема, опять же, в том, что решения этих организаций, они не исполняются. Вот над этими механизмами мы должны работать. Поэтому, на мой взгляд, суды новые международные или другие организации нам не нужны.
0: Но они перестают работать, потому что они вызывают вопросы. Вот даже в перерыве мы с вами говорили. Отношение, например, к заключенным в разных странах. Вот и террорист, прям нацист Андерс Брейвик. По всему миру грандиозный скандал был, когда узнали условия содержания в его там, двухкомнатном, по-моему, там, тюремном номере. И точно совершенно были возмущены, естественно, и сами жертвы, и родственники жертв. А вот в других странах тоже были, потому что там сравнить, как у нас содержится пожизненный заключенный, как содержится Брейвик, это там небо и земля. И есть международные суды, международные организации, которые, в общем, или тихо в стороночке, или же включаются, когда нужна какая-то политическая дискуссия. Вот только так.
1: Вот у нас любят ругать нашу правовую систему. Я бы тут в этом смысле поругала бы некоторые правовые системы некоторых государств европейских. Допустим, очень удачный пример с Брейвиком. Да. Наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению. Если оно не соразмерно, оно смысл всякий теряет. Вот в этой ситуации оно потеряло смысл. Да? Опять же, можем чуть-чуть поругать нашу тюремную систему. Ее есть за что ругать. Но она не самая плохая. И в целом мы можем говорить о том, что преступники иной раз получают по заслугам. Тут вот этот баланс, соблюдение баланса, оно очень важно. А если говорить про, опять же, международное законодательство, то все-таки в этой сфере должен быть приоритет национального законодательства. Да? Мы должны учитывать, мы должны обязательно принимать к сведению, но в том числе ориентироваться на наши реалии. Они сильно могут отличаться от реалий других государств.
0: Угу. Ну, это да, это, кстати, к вопросу еще о смертной казни. Сколько у нас-то мораторий на смертную казнь, и то периодически, когда какие-то чудовищные преступления совершаются, сразу же возникает вопрос, а может быть, ее все-таки снять? Или же есть, например, действительно, как вы сказали, Евгений Викторович, там какие-то элементы шоу, которые включаются, там в Америке, по-моему, публично хотят расстрелять человека. И есть еще, например, Белоруссия, единственная страна в Европе, где сохранилась смертная казнь, и тут, по-моему, какого-то там педофила, преступника тоже сейчас ликвидировали, приговорили к смертной казни. Вот здесь вопрос. Это какая-то, скажем так, попробую сформулировать, существует ли мода... То есть, условно, почему международное право становится в какой-то степени инструментом для понуждения государства к вхождению, не знаю, в какие-то организации, условием вхождения в какие-то организации? Потому что одно дело, когда ты внутри себя разбираешься, это окей, но когда тебе говорят, ты должен исправиться, чтобы войти в клуб лучших, это выглядит как манипуляция.
1: Абсолютно точно, это манипуляция есть, это политическое решение, и не факт, что это решение выгодно самой стране. Поэтому... Тут каждому приходится принимать для себя решение, что для него более выгодно. Отказаться от некоторых своих взглядов на те или иные вопросы, либо, собственно, вот это вот важное для него решение политическое, которого он добивается, допустим, вхождение в тот или иной... Там,
0: клуб.
1: Клуб, да, по интересам.
0: Пассе, например, да.
1: Да, ну вот как в любом общежитии, да, если мы входим в какую-нибудь группу, мы от чего-то отказываемся, где-то себя удержим. Если нам это не очень выгодно, то мы, наверное, удержимся от вхождения в эту команду, группу, компанию и так далее.
0: Евгений Викторович, почему все-таки возникает такая история, когда международное право, с одной стороны, становится способом давления на одних и отстаиванием прав других, но эти права, они как бы понимаются несколько иначе?
2: Ну, как и все в этом мире под луной, естественно, используется как инструмент давления. Учитывая то, что современное международное право было заложено в первую очередь западными странами, и тут я хочу вспомнить такую фамилию, как Хантингтон, столкновение цивилизаций, и современные нормы международного права, если мы смотрим на их универсальность, то так или иначе они построены именно на основе западного там
0: видения мира, кстати.
2: Да, западного видения мира на основе там континентального права, там,
0: прецедентного,
2: который характерно для Великобритании или для США. То есть все вот именно правовая система построена на опыте и наработках именно западных стран. И это тоже факт. Потому что если мы посмотрим на те традиции правовые, если можно, конечно, так выразиться, которые существуют там в тех же странах Африке, странах Восточной, Южной Азии, то это вообще другой мир. Латинскую Америку я здесь, пожалуй, оставляю именно, скажем так, в западном мире. Все-таки мы с вами прекрасно понимаем, что современная Латинская Америка — это такая очень интересная интерпретация Европы, а не наследники империи инков и так далее. Может ли вот в современной ситуации, когда мы говорим про окончание Европы-центричной мировой структуры во всем, мировой политике, в технологиях и так далее, в уровне жизни, в развитии, так, ну, во всех, в принципе, жизненных показателях, говорить о преобладании западного права, вот это, кстати, очень хороший философский вопрос, потому что, в принципе, основные достижения в целом всей цивилизации построены на основе западных достижений последних столетий, в том числе и правовых. Соответственно, однозначный отказ, как говорится, на зло, по принципу «на зло маме отморожу уши», то это уже будет говорить о какой-то степени коллапсе, в том числе и правовой системы. Но в то же время вопрос учитывания учета национальных особенностей, мне кажется, он чрезвычайно важный. И это та история, которая, она не дорабатывается. Вот, кстати, вот еще маленький аспект, если позволите. Вот, вы вот упоминали условия содержания осужденных. Кстати, ведь в конце 90-х годов вышла одна российская комедия «Хочу в тюрьму» называется. В принципе, там эта история с тем, что в западных странах условия содержания в тюрьмах, ну, можно сказать, на уровне хорошего санатория в большинстве стран мира. Там она обсмеивается, в принципе.
1: Все-таки
2: она...
1: не мира, а Европа, да. Наверное.
0: Европа, да. А вы согласны, Сибилла Якубовна, с тем, что международное право, именно Европа, как-то западноцентричное, вот как раз оно выхолащивается, и на его смену придет что-то другое, или нет?
1: Пока сложно спрогнозировать, потому что, мне кажется, мы с вами живем в такое время, когда прогнозы практически никакие не исполняются, либо исполняются самые страшные прогнозы.
0: На завтра,
1: да?
0: Прогноз погоды есть, и слава богу.
1: Да, и то не факт, что он подтвердится. На всякий случай зонтик возьмем. Так вот, тут мы, наверное, также должны действовать. На всякий случай зонтик возьмем. Да? А что оно будет, тут предсказать очень сложно.
0: Наш слушатель как раз, видимо, вам вопросы задает. Смотрите, наказание не должно быть карой, а оно должно возвращать в социум. В Голландии тюрьмы закрываются за ненадобностью или сдаются соседям, а у нас все любят кричать: «Распни его, распни». Ну, извините, в Голландии как бы и много чего другого разрешено, что, в принципе, у нас неприемлемо.
1: Но мы тут тоже можем сказать, что у нас каждый день практически закрываются тюремные учреждения, поэтому тут, наверное, пример с Голландии, он не самый, наверное, удачный. А тут вопрос в другом. Одна из целей наказания – это и кара в том числе. А почему
0: должна
1: нет?
0: Должна быть кара, конечно.
1: Конечно, да. Это одна из целей наказания. Естественно, воспитание, перевоспитание осужденных. Тут совершенно другие вопросы, которые тоже можно на отдельной, наверное, программе поднять. Да, соглашусь со слушателем относительно того, что ресоциализация, социальная адаптация, она пока не очень хорошо работает. Но в этом направлении у нас очень много шагов уже сделано, поэтому мы ожидаем хороший эффект.
0: Евгений Викторович, а вот интересный такой момент. Смотрите, про международное право, чувствительность к теме международного права, международных правовых систем, очень часто действительно выказывали европейские страны и так далее. На примере, допустим, Майдана. Ужас, кошмар, дети, вот это все надо наказать и так далее. Потом, правда, было 2 мая, вообще никакого международного ничего не было. И вот здесь вопрос. Не превращается ли поддержка международного права в инструмент все-таки политической легитимации и какой-то собственной позиции в международных конфликтах, и даже в общественных конфликтах? И плюс, есть ли разница в чувствительности трактовок международного права, применения международного права, например, западноцентричной культурой и определенной индифферентность восточной культуры?
2: Ну, это действительно очень серьезный вопрос.
0: Чуть поближе, пожалуйста, да.
2: Потому что, рассматривая в целом украинский, скажем так, кейс 2014 года, абстрагируясь специально от того, что происходит сейчас, вот насколько можно было дискредитировать международное право в контексте всего происходящего, настолько оно было и дискредитировано. Потому что мы можем вспомнить известные медийные события, раскрутку определенных образов, которому, кстати, право-то и никак не воспрепятствовал. Можем вспомнить ту же самую «Небесную сотню» и так далее, из которых сделали героев. Можем вспомнить действительно защитников Одесского дома профсоюзов. И где это расследование? Угу. Можем, кстати, вспомнить, если уже немножко углубимся в внутриукраинскую тематику именно 2014 года, губернатора Харьковской области Кернеса, на которого тогда было покушение, и которое тоже так не было раскрыто, уж Кернес давным-давно ушел в мир иной, как говорится, по естественным
0: северные потоки
2: причинам. Северные потоки, если уже мы с вами оказываемся в 2022 году, с точки зрения такой ретроспективы. Давайте сделаем еще шаг там на несколько десятилетий назад, площадь Тяньаньмэнь, Китай, 89-й год, как все действительно кричали, что ай-яй-яй, Китай нарушает международное право, подавляет, как некоторые считают, цветную революцию тогда еще, потому что по классике цветных революций считается, что все-таки была первая в Сербии в 2000 году бульдозерная революция, но некоторые считают, что первый цветник все-таки был тогда в Китае. И в целом, то есть картинка селективного применения норм международного права, она действительно очень актуальна. И вот, как вот я вот в первой части программы очень много об этом говорил, о необходимости баланса. Угу. Сейчас баланса нет. Соответственно, кто-то применяет, интерпретирует, обвиняет. Когда мы говорим о сломе в целом системы международного права, это тоже не выход. Потому что когда, условно говоря, мы воспитаны в том числе в западной правовой системе, у нас есть определенная система ценностей, а предположим, может быть, где-то на планете Земля существует страна, где, ну, скажем так, в том числе приведение смертной казни там путем забивания камнями в яме является некой нормой. И вот, как говорится, вот как вот это все совместить, и чтобы это все было нормально, это очень такой серьезный вопрос.
0: А есть еще, Сибилла Кубна, вот опять же, по да, у нас Евгений Викторович по международке, а вы, соответственно, по заключенным и по детям. Не является ли проблемой, опять же, такого, знаете, девальвирования международного права, что оно перестало применяться даже, простите, в каких-то бытовых вещах? Например, есть особенности в некоторых странах, это детские браки, абсолютная дичь. И там, ну, как бы, это не выносится на... Иногда где-то Управление по правам человека ООН где-то что-то скажет, еще что-то. Только внутри этих стран, если там президент принимает такое решение и жестко отслеживает, это да. Хотя, по сути, влияние как бы большинства и предъявление того, что это полная дичь, наверное, поспособствовало, чтобы эта проблема ушла. Например, использование детского труда, рабского труда. Абсолютно дикая история, которая существует в некоторых африканских странах. Это там девочковое обрезание, например, есть такие процедуры, абсолютно дикие, которые объясняются там культурными особенностями. И там сами правозащитники, в том числе и из нашей страны, подвергаются большой опасности, когда пытаются защитить этих детей, этих матерей, этих детей от этих калечащих операций. Но почему-то на данном этапе само международное право почему-то не работает. Это даже не про какие-то большие геополитические конфликты. Это вот оно здесь, казалось бы, оно могло бы работать. Почему этого не происходит?
1: Ну, во-первых, эти вопросы в правом плане не урегулированы. То есть там законодательно не закреплена возможность, допустим, того же самого детского обрезания. Да? Происходит это, естественно, неофициально. И тут, наверное, вопрос вмешательства в первую очередь внутренних правозащитников. Если внутри страны правозащитная система не работает, она в этих странах, как правило, не работает, и эти обозначенные проблемы не решает, то, скорее всего, и международное, наверное, правозащитное сообщество этим вопросом пока не озадачено на том уровне, на котором оно должно быть озадачено. Да, вот те самые единичные случаи, вы привели пример наших, в том числе волонтеров, которые выезжают, да, я тоже слежу за ними, очень активно слежу, так как муравей, который пытается потушить огромный огонь, вот, капелькой, которую он пытается донести. Будем надеяться, что когда-то придет время решения вот таких проблем, насущных, важных, которые имеют огромное значение.
0: То есть пока, получается, мы приходим к тому, что проблема с международным правом во многом связана с тем, что оно не работает даже в решении каких-то таких насущных бытовых гуманитарных вопросов.
1: Я бы сказала, что в этих вопросах оно практически не работает.
0: Практически не работает. Да. А где вот, кстати, работает, Евгений Викторович, международное право, где оно работает?
2: Ну, смотрите, все-таки отдельные эпизоды, связанные с обеспечением прав конкретных граждан, в целом безопасности международное право применяется, но нужно...
0: Ну, смотрите, Красный Крест или там кто-то хотел отправить гум-конвой к берегам Газы, а Израиль говорит нет. Он говорит, ну окей.
2: Ну, смотрите, я тогда уж, коли мы вспоминали украинскую тематику, да, тоже напомню, что в свое время гум-конвой в зону АТО, как это называлось на Украине в свое время, тоже отправляло Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, а не какие-либо международные организации. Европейский Союз попробовал отправить гум-конвой, как говорится, по другую линию фронта. Правда, вместо тушенки гречки они отправляли туда холодильники и кондиционеры, как говорится, то, что надо под обстрелами. Но в лучших украинских традициях европейский гум-конвой до Донбасса так и не доехал, будучи разворованным где-то по пути между Киевом и еще даже Днепропетровском, не приближаясь уже непосредственно к зоне военных действий. Поэтому есть ли примеры, где международное право все-таки срабатывало? Я думаю, что они есть. Но еще раз...
0: Только вы их не помните.
2: Нет, слушайте, если мы говорим именно актуальную повестку, то здесь, конечно, привести примеры достаточно сложно, потому что вопрос именно исполнения, о чем мы, в принципе, и говорим весь сегодняшний эфир. Исполнение, нормальное исполнение норм права, любого как национального, так и международного, возможно только с использованием силы. Причем если на уровне государства, потому что только у государства есть монополия на применение силы, это возможно, потому что государство применяет, условно говоря, вот кто-то из нас сейчас пойдет на улицу, совершит административное правонарушение, может подойти дядя полицейский, там, соответственно, отвести участок, составить протокол, тем самым государство проявит свою силу. А вот возвращаемся к любимым американцам, которые устроили веселые каникулы...
0: Они ваши любимые.
2: Да, я их обожаю.
0: Да, да.
2: Николаса Мадуро в Нью-Йорке. А вот какой вот дядя полицейский подошел к Дональду Трампу и сказал ему: ай-яй-яй, Донни, вот нельзя так вести, тем более в рождественский сочельник, и портить людям праздник. Никто так не сделал, потому что...
0: Это не задача полицейского. Полицейский не имеет экстерриториальной вот этой вот всей...
2: Полицейский, я имею в виду с точки зрения некого инструмента международного контроля.
0: А нет такого международного полицейского.
2: Вот, да? Все осудили, все сказали, что это нарушение.
0: Нет,
2: а кто делать будет?
0: Не,
2: а делать некому.
0: Не придут, да, Сибилку?
1: А у нас целого международного контроля нет.
2: Ну, я в начале программы говорил про инструмент войск ООН, там определенных военных комитетов в структуре ООН, и я подчеркнул, что эта история так и не заработала.
0: Особенно там на границе вот Сербии и Косово, там вот международный, хорошо отметился международный конвой, да.
2: Конечно.
0: Смотрите, Вадим тут, кстати, вспоминает чувство юмора иранцев, которым нельзя отказать в нем. Мне понравилось заявление Ирана к Франции: остановите бесчеловечное насилие силовиков к протестующим.
2: А вот это, кстати, вот тоже очень яркий пример. Как говорится, протесты в Минске в 2020 году это плохо, у нас в 2011 тоже плохо. А в Париже можно, и причем это далеко не первый пример, вспоминаем.
0: Даже Майдан можно.
2: Конечно, желтые жилеты вспоминаем. Знаете, один классик говорил: Багдад — это не Берлин. Но в данном случае, я думаю, справедливо будет сказать: Париж — это не Минск.
0: Да и сейчас, да, Сибилла Кубна, есть вам что добавить к этой части? Вопрос трактовок, наверное.
1: Ну, наверное.
0: Может быть, это всегда так было? Вот мое стойкое убеждение, что это, в принципе, так было всегда. Просто это сейчас настолько нас коснулось, когда деньги заморозили, когда самолеты экспроприировали и не дали, за которые деньги были уплачены, когда, соответственно, трактовка конфликта идет в одностороннем порядке. Есть ощущение, что просто вот наш черед настал удивляться тому, что это не работает. До этого в Руанде удивлялись, там, в Иране удивлялись, везде удивлялись. Как вы думаете?
1: Ну, вот мне кажется, все циклично.
0: Циклично, да.
1: Да, все,
0: да,
1: циклично. Да. И мы как на каком-то пике из этих циклов сегодня находимся, поэтому это время удивления.
0: По
1: масштабу. Да. Но опять же, цикл он когда-нибудь должен закончиться, и будем надеяться, что в ближайшее время затишье некоторое настанет.
0: Затишье настанет. А вопрос еще, Евгений Викторович, к вам. Вот смотрите, что предпочтительнее: создать новый международный механизм с более широкими какими-то полномочиями или реформировать существующие институты? Вот говорят про реформы ООН. Все критикуют, мы говорим, что надо что-то менять, европейцы говорят, надо что-то менять, турки говорят, надо что-то менять, все говорят, надо что-то менять, что менять не очень понятно.
2: Ну, давайте я вам сейчас предложу две бочки дегтя. Первая бочка принципиальная перезагрузка любых международных систем, как правило, происходит после крупных вооруженных конфликтов. Будь то история ООН, будь то история ее предшественника Лиги Наций, будь то история, ну, в конце концов, давайте вспомним конец наполеоновских войн, так называемый Священный Союз, тоже был в свое время определенным инструментом международного контроля в реалиях того времени. Что касается реформирования.
0: Так.
2: О реформе ООН говорят, ну, фактически
0: с момента основания
2: ООН, особенно острые баталии идут вокруг Совета Безопасности, а, как говорится, ВОЗ и ныне там.
0: Так.
2: Поэтому здесь я боюсь, что нет какого-либо хорошего решения.
0: Просто понимаете, когда говорят про реформу ООН и говорят, что этот институт вообще не работает, зачем он нужен и так далее. Но если говорят про реформу, значит, те, кто говорят про реформу, думают, что ее можно реорганизовать таким образом, чтобы она приносила дивиденды. Как вы думаете, Сибилла Якубовна?
1: Ну, наверное, в целом, да.
0: Да?
1: Почему бы и нет?
0: Ну вот, например, комитет хорошо по защите прав человека, который в том числе и занимается, например, вопросами там заключенных и так далее и тому подобное. На вашей памяти можно привести пример, когда это эффективно работало? Или так не вспомните?
1: Я, наверное, сейчас конкретно пример не вспомню, потому что в большей степени занимаюсь нашими осужденными.
0: Да.
1: Но могу сказать о том, что эффективность, она измеряется чем?
0: Вот.
1: Измеряется восстановленными правами, скажем так. Либо защищенными, либо восстановленными правами. Если право нарушено, его восстановили, то есть мы считаем, сколько было нарушенных, сколько из них восстановили. И вот тут простая математика дает нам понимание эффективности.
0: А не кажется ли вам, что еще проблема в том, что считать нарушение прав? Ну, как бы все считают по-разному. То есть вот эта сама идея универсальности международного права, она утопична, потому что 198, по-моему, государств в мире, и у каждого своя система ценностей.
1: Ну, наверное, в большей степени утопично. Есть у нас права, которые признаны во всех государствах, а есть те, которые все-таки имеют некоторые свои особенности относительно того или иного государства. Да? Поэтому итог, универсальности нет.
0: Итоги не голосования у нас какие? Мы спрашивали у нашей аудитории, нуждается ли мир в новых механизмах защиты прав человека? 6% говорят «да», потому что нынешние неэффективны. 31% говорят «нет», нужно обеспечить выполнение существующих норм, и ничего придумывать нового не надо. 38% говорят «нужны новые механизмы, независимые от политического влияния». То есть та самая судебная вот это международное право должно быть выше всего. И проблема не в механизмах, а в отсутствии политической воли, 25%. Спасибо вам большое. Сибилла Саламова и Евгений Семибратов были с нами. Ждем снова.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18:00. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области один человек погиб в результате удара ВСУ. 9 местных жителей ранены, сообщает оперштаб. Там рассказали, что в селе Купино Шебекинского округа беспилотник атаковал автомобиль. Один человек погиб, двое пострадали. В Шебекине при уничтожении дрона ранен мужчина. В поселке Ракитное при взрыве БПЛА пострадали 6 человек. Они самостоятельно обратились в местную больницу. Кроме того, в Белгороде повреждены 8 легковых автомобилей и фасад коммерческого объекта. Россия объявила безвизовый режим для граждан Вьетнама. Указ подписал Владимир Путин. Жители этой азиатской страны могут находиться в России до 30 дней без необходимых документов. Также сообщается, что меры будут действовать до 15 октября 2027 года. Дональд Трамп назвал верным решение заключить сделку по дизелю с Россией. Такое мнение президент США выразил в соцсети Truth Social. Цитата. «Евросоюз заплатил России $250 миллиардов за энергоносители, но лживые СМИ не хотят даже приближаться к этой истории. Я сделал правильный выбор для американцев», — написал глава Белого дома. 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам лидер США заявил, что была достигнута договоренность с президентом России о поставках дизельного топлива из нашей страны. Позднее в правительстве объявили о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизеля. В Кабмине уточняли, что мера на первом этапе позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля. В Москве после реконструкции открыли Шлепихинскую набережную. В церемонии принял участие мэр Сергей Собянин. Общая протяженность пешеходных и велодорожек составила 4 километра. Цитата. «Мы за 3 года реконструировали в районе Большого Сити 7 участков набережных Москвы с правого и с левого течения реки. Сегодня закончили реконструкцию Шлепихинской набережной на всем ее протяжении. Ранее на этом участке были в основном депрессивные территории. Часть из них была вообще промзоной. Сегодня это общественное пространство, доступно для машин, для отдыха, для занятий спортом», — сказал городоначальник. В пресс-службе мэра добавили, что с учетом ранее построенного участка набережной от Белорусского моста до ТТК организован сквозной проезд по набережным Москвы-реки от 3-го транспортного кольца до живописного моста общей длиной около 7 километров с выездами на проспект Багратиона, Шелепихинский мост, северо-западную Хорду и проспект Маршала Жукова. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Москва.
15: 94,8 FM.
16: Доллар, Форд, демократы, республиканцы.
15: Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
18: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
16: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Столица России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Добрый вечер всем, друзья. Ну что, мы начинаем, как обычно, с нашей традиционной географической переклички из чата Ютуба. На первом месте Раменская. Раменская ждет. Долгопрудный ждет и всех приветствует. Черчик, Узбекистан, ждет, как всегда. А Москва, улица Маршала Тухачевского, ждет. Чебеньки, Оренбургская область, тоже ждет. Кустанай ждет. Бельцы с нами. Ташкент ждет. Астрахань, Буденов здесь. Польша, Зеленая Гора ждет. Бобруйск всегда по возможности смотрит прямой эфир. Караганда ждет. Штутгарт в шоке от событий, ждет объяснений. Деревня Старая Московской области прильнула к приемнику. Рудный Казахстан, деревня Романькова Тульская область, Черноморская Крым. Дизель в России, подожди, куда, вот он. Дизель в России разве дешевле, чем в США? Не поверите, да. Удивительно, да, но факт. Бердск приветствует всех. На улице Красный плюс 26. Всем продуктивной недели, особенно товарищу Трампу. У Трампа и так каждая неделя продуктивная, улица Красная. Плюс 26. Нормально вообще? Лето у людей случилось опять. Термес, Узбекистан на связи. Зеленоград с любовью. Болгария верит и ждет. Зюзина, Москва здесь. Абакан здесь. Шаргород ждет. Ульянов ждет. Балаково, Севилья, Испания. Симферополь очень ждет. Рубцовск, Алтайский край ждет. Бабушка из Симферополя тоже с нами. Ханты-Мансийский округ, Югра, ждет Афины уже у телевизора. О, у телевизора. Вот, понимаете, да, до чего дошел прогресс. Вроде как на радио, а вот в Афинах уже у телевизора. Вот как-то так и живем. Скаломор ждет аналитики. Греция, Благовещенск передает всем привет. Саратов, Беверунген, Германия ждет с нетерпением. Южный Урал, Челябинск, Эдмонтон, привет из Латвии. Венгрия приветствует, Северная Осетия тоже, Алма-Ата, еще раз Греция, Нижний Тагил, Казахстан, Орша.

За Амурская область, Феодосия, Казань, Златоуст. Привет всем из Дрездена, Лиски, Воронежская область, Даугавпилс, Телецкое озеро, на связи Горный Алтай, Лиссабон, Поварова здесь, Берлин, Дуйсбург, Барнаул, Калининград и так далее. В общем, прекрасная история. Подтягиваются у нас еще. Вот Уссурийск подтянулся, Наукоград, Королев, Ивантеевка, Серпухов, Бутово, Черноголовка, Тульская область. Отлично, отлично. И вот Василий сразу спрашивает: так Саон наш Трамп или нет? Ну, как вы можете сомневаться, Василий? Конечно, он наш, слоняра, да, как принято сейчас говорить. Айрвайлер, Германия, Медведкова. Прекрасно. Таллин подтянулся. Так. Так. Нарафаминск, Ганновер. Ну что, друзья, на самом деле, просто огромное количество новостей. Просто огромное количество новостей, при этом они сыпались одна за другой. Начиналось все с Рубио. Во всем виноват Рубио, я понял. Начиналось все с Рубио. Рубио тут съездил в Грецию. И, видимо, щедрое солнце древней Эллады сделало свое дело с этим госсекретарем США. На фоне Акрополя Афинского. Вы же были в Афинах, да? Акрополь, вот это вот все. Вообще странные там такие люди работают. Я имею в виду вот те, которые... Ну, кто они там, экскурсоводы или кто? Они очень странные, очень. Я хотел сфотографировать, помните, Амели фильм, да? И там клоун какой-то, не клоун, а гном все время присылал какие-то типа фотографии, да, из разных мест. Вот у меня была такая тоже игрушка, ребенок хотел ее, он положил ее на древние камни Акрополя и хотел сфотографироваться с этой игрушкой. Вот такая мягкая игрушка. Они прибежали, говорят, нельзя фотографироваться, да вы что, это же древний Акрополь, господи, боже мой, что такое. Но, тем не менее, в общем, Рубио тоже туда съездил, и что-то с ним там стало происходить. И Рубио, тот самый Рубио, который нам с вами, помните, недавно рассказывал, что Америка не может быть посредником в этом конфликте между нами и Украиной, потому что Америка четко играет на стороне Украины. Это же говорил Рубио, это не мы с вами говорили, это Рубио говорил. Мы вводим санкции против России, мы же не вводим санкции против Украины, говорил Рубио. Мы поставляем оружие Украине, мы же не поставляем оружие России. Угу. Мы даем Starlink, мы разведданными делимся не с русскими, а с украинцами. Поэтому, как можно вообще, в принципе, считать нас посредниками в этом противостоянии? Это полный абсурд, и это не соответствует действительности. Конечно же, говорил Рубио, мы на стороне Украины. Ну, что это такое? Какой дух анкориджа? Ну, мало ли, там, я не знаю, встретились там два мужика, поговорили. Ну, и что, после этого что-то должно было поменяться, что ли? Да не должно было ничего меняться. Да не существует никакого духа анкориджа, он уже улетел. И в отличие от человека с пропеллером, вернуться не обещал. Просто улетел, испарился, все, нету никакого духа анкориджа. Это был Рубио. И это было совсем недавно, буквально месяц назад, по-моему, если я не ошибаюсь. И тут вдруг он едет туда. Я же почему говорю, что во всем виновато солнце и лады? Он едет туда. Там, видимо, еще больше, чем на улице красная температура. И с Рубио что-то начинает происходить. И он говорит: подождите, мы занимаемся урегулированием этого конфликта, но у нас случился дипломатический тупик. Мы в тупике, говорит он. В тупике. Мы не знаем, что делать. Почему мы в тупике? Потому что для того, чтобы договориться или убедить стороны выйти на какое-то мирное соглашение, нужно, чтобы и та, и другая сторона продемонстрировала свою готовность к компромиссу. А мы не видим этой готовности. Одни уперлись, и другие уперлись. Москва не хочет отказываться от своих условий, и Украина не хочет отказываться от своих условий. Поэтому мы оказались в тупике. А что значит этот самый тупик? У него спрашивают, что такое тупик? Как-то же можно, наверное, все-таки где-то там... Он говорит, нет, вернее, да, можно.

0: Но нет, ну не очень хорошо. Это можно будет выглядеть нехорошо. Почему, говорит он? Потому что, скорее всего, будет продолжаться эскалация. Будет продолжаться эскалация этого конфликта, потому что и те, и другие не готовы к компромиссу. Мало того, что будет продолжаться эскалация, эта эскалация может вообще выплеснуться за территорию Украины. Это все может уже охватить этот пожар, это пламя, противостояние двух упершихся в свои условия сторон. Это пламя захватит, охватит там половину, а то, может быть, и весь европейский континент, в том числе и этот древний Акрополь. И Олимпийский стадион, и вообще все, что есть в Греции, тоже может быть поглощено этим пожаром войны. Ну, потому что все очень опасно, говорит он, очень опасно. Есть еще один вариант, но не знаю, получится или нет. Этот вариант называется «одна из сторон должна победить». Ну, то есть, если идут боевые действия, я его понимаю, это логика понятна. Если идут боевые действия, ни те, ни другие договариваться не хотят, значит, эти боевые действия будут идти до того момента, когда одна из сторон потеряет возможность к сопротивлению в силу сложившихся на тот момент обстоятельств. Но, говорит же, есть европейцы, которые не собираются прекращать поддерживать Украину. Именно поэтому это пожарище противостояния может поглотить и тех, кто не собирается прекращать поддерживать Украину. Ну, при чем здесь Америка, говорит Рубио? Мы попытались. Нет, мы, может быть, еще будем пытаться. Но если никто не хочет, почему мы должны хотеть? Ну, я послушал, в принципе, говорит понятные вещи. Немножко противоречит самому себе, потому что говорил же, что не посредники, а тут, оказывается, посредники, у которых просто не получается. Ну, поговорил вроде бы и ладно, и разошлись. Поехал там куда-то. Рубио, все остальные выключили телевизоры и тоже куда-то поехали. Но тут, видимо, Зеленский включил телевизор в Киеве. И началось. Что-то случилось с Зеленским, он просто, ну, Остапа понесло в прямом смысле слова, потому что вы же видели это видео, да? Он стоит рядом с британским министром иностранных дел в Киеве и прям его несет. Министр иностранных дел Британии, он стоит просто как лапочка, молчит, боится посмотреть в сторону Зеленского и думает, хотя бы не ударил. Потому что Зеленского просто несло по всем направлениям. Он говорит, да это вообще что такое? Да как они вообще посмели что-то говорить вообще в принципе про Украину и еще и предъявлять там какие-то претензии, что мы не готовы там к чему-то, к каким-то там компромиссам. Да мы готовы. Мы готовы провести там в любом месте трехстороннюю встречу, кроме Москвы. Я готов встретиться с Путиным. Американцы, да какой тупик, о каком тупике вы говорите? Эй, ты, Рубио, тфу на тебя, о каком тупике ты говоришь? Нет никакого тупика. Вы должны нам дать здесь и сейчас все, все, что у вас есть. Оставьте себе свою только статую свободы. Остальное сюда, быстро. И вот тогда мы покажем вам, что мы можем сделать. И вы увидите, что значит тупик, которого не существует. Где? Где Старлинг? Почему отключили позиционные отряды Старлинка в некоторых местах? Они должны покрывать всю территорию России. Кто такой этот Маск, что он посмел ограничивать работу Старлинка, который нам нужен? А разведданные? А где разведданные? Нормальные разведданные, не вот это вот фуфло, которое вы нам даете. А вот те данные, которые нам нужны. А ракеты где? Да и бабки, в конце концов, сколько можно ждать? Не боитесь, что мы поставим вас на счетчик? Вы обязаны нам давать деньги, но вы их не даете. Я серьезно говорю. Вот это практически было так. Министр этот вот стоит и думает, господи, куда я попал? Почему именно при мне? Ведь до меня же сюда приезжал этот Мерц. Надо было во время Мерца, вот, пока Мерц здесь был, надо было вот это все нести. Ну почему именно я оказался сейчас вот в этой ситуации, что я стою и не знаю, что сказать? Скажу, что, ну, старик, немножко успокойся, так и мне же попадет. А не скажу, выгляжу идиотом. Из двух зол надо выбирать меньшее. Вот выбрал второй вариант. И стою, молчу, и сам себя за это ругаю. И Зеленский просто и давай, и давай, и давай. Да мы закроем вообще сейчас все. Вы должны закрыть все небо над Россией. Вы что, совсем с ума сошли? Ну, посмотрите, когда Израиль, так вы сразу. А когда мы, так вы еще о чем-то думаете. Да мы санкции введем в отношении вас, в конце концов. Кто вы такие все? Говорил Зеленский. Все наблюдали за всем за этим. Ну и потом, значит, опять разошлись. Все пошли думать. Все пошли думать. А Зеленский не успокаивается. Говорит, да я вообще сейчас отправлю своих центровых пацанов в Штаты. И они там мозги вправят все. И перечислил там всю эту вот опять шайку, которую он отправляет на переговоры в Майами. Они, говорят, сейчас туда приедут, и мы посмотрим. Там за океаном замерли в ожидании, эти туда приехали, начались переговоры, но, вот тот самый слоняра, про которого нам только что писал наш слушатель, он сломал всю игру, всю красивую игру взял и сломал. Совести у человека нет, вернее, она есть, но, видимо, стопроцентная, он ею не пользуется. Что он сделал? Он взял и позвонил президенту Путину. Он позвонил Путину. Они говорили полтора часа. При этом Путин ему говорит, слушай, давай уже пойдем, а? Он говорит, я не могу заставить себя положить трубку. Трамп не хотел класть трубку. Путин говорит, ну ладно, будем продолжать разговаривать. Полтора часа они говорили. Потом вторые полтора часа, потом, наверное, третий, ну нет, все-таки всего было, да? Ну хорошо, всего было полтора часа, но никто не хотел класть трубку. Это значит, что это было прикольно. Вот я не могу ни с кем, ну честное слово, я вообще не люблю разговаривать по телефону. Ты любишь разговаривать по телефону? А ты? Вот никто не любит, ну врут же. Часами, наверное, разговаривают. А я не могу, у меня рука текает, я не могу держать телефон в руках. Может, что-то не то с моими руками. Я вообще, в принципе, не люблю телефонные разговоры. А здесь никто не хотел класть трубку. Вот мне говорят, ну вы писатель-фантаст. Да какой я фантаст, я вам пересказываю на самом деле. Все, вот ровно все так и было. Что вы думаете? Я вам просто нормальным человеческим языком рассказываю. Без всех этих протокольных историй. Они поговорили, и тут же... И тут же пошла фактура. Обычно происходит как? Вот они встречаются, а потом, значит, появляется помощник президента Ушаков, который говорит, разговор был очень хороший. Разговор был дружелюбный, стороны обсудили, целый спектр вопросов. Достаточно много времени было уделено Украине. Конечно же, ситуации на Ближнем Востоке. Стороны договорились продолжать контакты. Россия сказала, что она выступает за дипломатическое регулирование конфликта на Ближнем Востоке. Россия поделилась своим видением того, как можно договориться с Ираном по итогам встречи российского президента и президента Ирана на территории Туркмении, где проходил саммит СНГ. До американской стороны была донесена эта позиция, в том числе и Ирана. Конечно же, говорили про ситуацию на Украине. Россия в очередной раз заявила, что она готова вести переговоры, что Россия настроена на мирное урегулирование этого конфликта и с пониманием относится там, к тому-то, к тому-то и к тому-то. Ну вот и все, и можно было бы вот так. Но нет, посмотрите, и сразу пошла... Прям вот пошла фактура, подробности и подробности. И выясняется, что оказывается, мы договорились с американцами, что мы начинаем поставки дизельного топлива в Америку. Трамп попросил Путина, Путин ему не отказал. Путин сказал, хорошо, окей, вообще вопросов нет. А, уже прям сразу же было решение, значит, снять ограничение на продажу дизельного топлива, которое у нас действовало. Появились заявления Новака, ну, вообще всех наших вот представителей, значит, нашего энергетического сектора о том, что наших мощностей хватит для того, чтобы покрыть нужды внутреннего рынка, ну, и, соответственно, мы готовы поставлять и на мировой рынок. Начинается прямо здесь и сейчас, а на следующий день мы с вами узнаем, вот вы посмотрите, какие скорости. Мы с вами узнаем, что уже танкер первый, он уже на восточном побережье США. Что один телефонный разговор делает? Танкеры перемещаются со скоростью гиперзвука. Вот поговорили, и он уже на восточном побережье США и готов выгрузить какое-то огромное количество тысяч тонн дизеля. Все вначале удивились, потом начали думать, потом посмотрели, какое количество километров, а скорость среднюю прикинули танкера, плюс-минус там туда-сюда, еще там на что-то там как-то, и пришли к выводу, что, оказывается, этот самый танкер должен был стартануть числа 21-22 сентября для того, чтобы в этот день быть уже на восточном побережье США. А это значит, что, оказывается, скорее всего, 99,9%, что эти договоренности случились задолго до того, как они поговорили по телефону, и никто не хотел класть трубку. И тут я вспоминаю, что у нас шли новости, что наш спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, он же был в Америке, он же встречался и с Уиткофом, и с Кушнером, и о чем-то же они все говорили, и о чем-то же они, наверное, договаривались. Я думаю, что, наверное, в том числе и по этому поводу, потому что по-другому такую скорость передвижения танкера с огромным количеством тонн, собственно, топлива, ну, просто объяснить нельзя. А это значит, что контакты пошли, контакты стали реализовываться очень быстро, очень быстро. И понятно, что вот здесь предполагают, что танкер вышел в 2014 году. Ну, может быть и так, но тогда какой-то это совсем-совсем тихоходный танкер. Но все-таки не до такой же степени, да? Ну, ладно. Случилось вот это вот дизельное соглашение, как его сейчас все называют. Зеленский, только ему дали успокоительный или вкололи, там что-то вот после всех этих заявлений Рубио, и тут вдруг он приходит в себя, а ему говорят, а ты в курсе? Он говорит, нет. Говорит, да ты что? Трамп же сказал, что как бы все. Они договариваются с русскими, а про нас вообще никто ничего не говорит. И, скорее всего, речь идет не только о дизеле. Речь, скорее всего, будет идти еще и о снятии каких-то санкций с русских. Ну и серия номер два. Остапа опять понесло. То есть он был ошеломлен. Ну, это был удар, на самом деле, да, такой поддых. Удар поддых. И начались заявления, которые, ну, в Киеве, стали, значит, звучать следующие вещи. Мы не понимаем, как это может быть. Как такое вообще, в принципе, возможно. Вместо того, чтобы... А в первой серии, когда он пылил, да, он говорил... Да заткните рот русским, задавите их вообще окончательно санкциями, чтобы они вышли на переговоры. И вот во второй серии он говорит, да как вообще, как вы могли? То есть в то время как? А вы берете и еще и даете им возможность зарабатывать деньги, вы покупаете у них это все. В Америке ему говорят, слушай, возьми себя в руки и немножечко успокойся, потому что неужели ты не понимаешь, что нам нужно, чтобы у нас цены на дизель перед промежуточными выборами как минимум упали? Для того, чтобы они упали, нам этот дизель нужен. Где нам его еще брать, этот самый дизель? Поэтому давай-ка ты не будешь ничего говорить. Но нет, он же уже набрал обороты и понеслось. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Киеве полностью уничтожена генерация электроэнергии. Это произошло из-за ударов баллистическими ракетами, заявил директор Украинского центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, в городе раньше были генерирующие мощности около 1,3 гигаватта, которые могли покрывать значительную часть потребностей украинской столицы. 9 октября Харченко заявлял, что свет в Киеве могут отключать на срок до 18 часов в сутки. Накануне мониторинговые каналы сообщали, что до 70% потребителей города остались без энерго- и водоснабжения. Более 100 тысяч многодетных семей оформили выплату по ипотеке через госуслуги. Через портал в этом году были поданы заявления на перечисление 450 тысяч рублей. Как уточнили в Минцифры, за все время сервисом воспользовались около 670 тысяч раз. Выплату могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030. Средства можно направить только на погашение действующей ипотеки. Если долг меньше 450 тысяч рублей, то средства идут на выплату процентов. Великобритания обвинила Иран в связи с инцидентом у авиабазы Фэрфорд. Лондон намерен принять санкции в отношении Тегерана, заявил премьер Энди Бёрнам. По его словам, случившееся рядом с военным объектом, цитата, «с высокой долей вероятности было скоординировано в Исламской Республике», конец цитаты. 27 сентября неподалеку от авиабазы Фэрфорд был объявлен режим ЧС. Рядом с ней задержали нескольких мужчин. Позднее в полиции объявили о проведении расследования. Контртеррористическое подразделение спустя два дня сообщила, что не нашло взрывных устройств в автомобилях, связанных с расследованием возможной подготовки теракта на военном объекте. В Уэльсе археологи нашли форт 4 века. Оборонительные сооружения мог заложить римский император Магн Максим. Были обнаружены монеты той эпохи, сообщает газета «Гардиан». Цитата. «Теория о том, что император основал военный лагерь недалеко от холма Фрэнни Фавор в Уэльсе, до сих пор основывалась на фольклоре. Однако находки позволяют предположить, что средневековая история имела под собой реальные основания», говорится в статье. Уточняется, что крепость обнаружил специалист по римской истории Оксфордского университета Марк Мерони. Он изучил спутниковые снимки местности, на которых увидел очертания форта в заросшем травой поле. Размер крепости 180 на 150 метров. Предполагается, что там могли размещаться около 500 солдат. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 13 атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама.
4: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh, my goodness!
6: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, Москве, 18:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира и телефон для СМС-сообщений вы знаете. Для сообщений в Максе и в Телеграме у нас есть боты. Вижу все ваши сообщения, то есть вы тоже знаете все про эти боты. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах, на Рутюбе, у нас на странице ВКонтакте, на Ютюбе она тоже продолжается. Сколько человек нас смотрит на Ютюбе сейчас?
5: 1604.
4: 1604. Отлично. Трамп мало того, что договорился с Москвой, так он же еще и без тормозов тоже, так же, как и Зеленский. Почему? Потому что он, например, выступает там на митинге в Сиракузах, да, по-моему, была его встреча, да, там со сторонниками в Сиракузах. Он выступает в этих Сиракузах, значит, и говорит следующее, смотрите, это то, о чем мы, то, в чем мы действительно нуждаемся, так что спасибо, русским спасибо, значит, это публично говорит спасибо, то есть, ну, совсем тоже бессовестный человек, да, то есть, вот он, мало того, что вот так вот нож в спину воткнул Зеленскому, так еще и вдобавок ко всему продолжает еще им ковыряться, потому что он, давай спасибо скажем там на митинге, а давайте дадим интервью, и в этом интервью там всем этим средствам массовой информации, и нашим, и не нашим, я имею в виду с его точки зрения, и нашим, и не нашим, то есть хорошим и нехорошим. Всем им будем про это говорить и говорить о том, что это было правильное решение. Это решение отвечало интересам американского народа. Это все просто здорово. Русские просто молодцы. Еще раз скажем им спасибо за то, что они протянули нам руку помощи. А вообще все эти проблемы, они же начались из-за того, что... Нет, не про Иран, если вы сейчас подумали. Нет, не до такой степени. Это все из-за того, что Зеленский наносил удары по русским нефтеперерабатывающим заводам. Я же ему говорю, говорит Трамп, что прекращай бить по МПЗ. А он меня не послушал и продолжал бить по МПЗ. И поэтому у нас случился рост цен на дизель. И поэтому я был вынужден принять то решение, которое я принял. Отвечает на вопрос CNN он и говорит, они у него спрашивают, а когда война на Украине закончится? Вот помните, нож, спина Зеленского, да, и ковыряется, да, ковыряется. И вот он отвечает и говорит, да я думаю, что в военном отношении Украина потерпела поражение. Вы об этом не узнаете, если читаете фейковые новости, но в военном отношении они проиграли. То есть он все продолжает ковыряться в спине. Зеленскому, естественно, не очень хорошо. Его откачивают, ему говорят, ну, надо взять себя в руки, все. Но у него не получается. Он тут же, значит, зовет всех, свистать всех наверх и делает заявление. Ну, во-первых, отозвать нашу делегацию. Делегация, она улетела, она же только прилетела в Майами и тут же улетела. Причем, как она улетела, тоже было очень интересно. Она просто исчезла. Она вначале исчезла с радаров. То есть, американцы даже не поняли, куда они делись, все эти люди, потому что вот они были, и тут их ищут, а их нет. И они просто оттуда соскочили. Почему? Потому что Зеленский сказал, да мы не будем больше ни о чем говорить с этими предателями, давайте возвращайтесь назад, и они все оттуда улетели. А параллельно с этим Зеленский говорит, мы будем продолжать бить по русским МПЗ. Украина будет готова остановить удары по российским МПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и с реальными гарантиями. Да, но есть нюанс. Вот опять эти нюансы, которые всегда все портят. Вот есть нюанс. Мне кажется, что Зеленский, он так и не понял, что когда Трамп ему говорит о том, что необходимо прекратить бить по МПЗ, это вовсе не то же самое, что бить по, допустим, теплоэлектроцентрали или по каким-нибудь станциям или подстанциям. Это совершенно другое, другая история. МПЗ – это МПЗ. А вот эти вот все электрические штучки – это совсем другая опера. Про это вообще речи нет. И поэтому, когда Зеленский пытается все это в один флакон, Трамп говорит «нет». Не пойдет эта история, поэтому вы уже проиграли. Вы проиграли. Но Зеленский говорит, не-не-не, ребята, что-то тут не то. И вообще, мне кажется, что Трамп казачок засланный. Все, что он говорит, вернее, как он это сформулировал, он говорит, при всем уважении к президенту Трампу, мы на это на все не пойдем. Трампу тоже докладывают. Это я прям вижу, как это все выглядит. Вот одному здесь докладывают, другому здесь докладывают. Это тут же реагирует, потому что в холле стоят, там в приемной стоят пул журналистов, их запускают, делается заявление, они раз это все дело расшарили. Тут же этот услышал, также из холла заходят другие журналисты уже там в Киеве, он делает заявление, опять расшаривается. И вот эта вот перепалка, мы с вами ее наблюдали на протяжении последних нескольких дней. И закончилось тем, что Трамп сказал, да ты меня достал уже, ты меня уже достал, и поэтому я считаю, что у Украины должен быть другой президент. Бэнк, и все. В это время Маск, он ехал на работу, он услышал это заявление Трампа и говорит, ну, тут нужно подыграть. И он говорит, Зеленский зашел чересчур далеко. А Маск это Старлинг, это тот Старлинг, который вроде бы у Украины какой-то есть, поляки за это платят, но которого вроде бы как недостаточно. И если Маск говорит, что Зеленский зашел далеко, можем ли мы с вами предположить, а еще с учетом того, что Трамп назвал Маска национальным достоянием США, Трамп предложил ему какую-то там очередную должность где-то там в каком-то Пентагоне, да, то есть... Они же вначале как разошлись, поругались, да, ну, характеры. А теперь они снова дружат. Маск уже продемонстрировал свою лояльность снова Трампу, заявив в адрес Зеленского, что тот зашел далеко. Можем мы предположить, что дальше американцев, выполняя свою часть работы, если мы с вами вспоминаем Анкоридж, а мы не можем его забыть, да, так или иначе, в свете вот этих происходящих событий, потому что, судя по всему, я не про танкер, но вообще про все остальное, об этом говорилось еще на Аляске. Об этом говорилось на Аляске. Наверняка Путин говорил Трампу, что, слушай, ну, Зеленский это не тот человек, который согласится остановить там конфликт. Он будет тебе мешать. Он и тебе будет мешать, и нам он будет мешать, потому что за ним там стоят англичане, европейцы, там еще кто-то, да. Давай уже там что-нибудь сделать для того, чтобы его убрать. Я думаю, что об этом речь шла на Аляске. Но как-то процесс буксовал, и вдруг вот сейчас эта тема снова появляется. И Трамп говорит, там должен быть новый президент. Зеленский говорит, нет, это должен решать народ Украины. Трамп говорит, ну, пускай народ Украины решит. Но на Украине должен быть новый президент. И Зеленский тут начинает реализовывать стратегию. Стратегия заключается в следующем. Стратегия заключается в том, чтобы тянуть время. Ну, вот банально просто на самом деле тянуть время. Во-первых, он включается, насколько вот я понимаю, и слушаю вот его эти заявления и вижу их, да, он включается в предвыборную кампанию на стороне демократов и глобалистов, это совершенно очевидно. Вообще всех врагов Трампа, где бы они ни находились, внутри Штатов, за пределами Америки, он включился в эту игру. Абсолютно точно. Потому что то, что говорит Зеленский, это практически слово в слово, например, то, что говорит там Блюменталь, вот этот вот, светлый человек, да, который требует все этих адских санкций, и который рассказывал, что Трамп вот сейчас должен, вот прям это тот самый исторический момент, когда нужно добить русских этими адскими санкциями. Зеленский говорит то же самое, что Блюменталь. Или Блюменталь говорит то же самое, что и Зеленский. Это внутри Штатов. Ну и за пределами Америки европейцы были в шоке, потому что когда Еще до того, как испарится украинская делегация начинала разговор с американцами, они сразу сказали, что в этих переговорах будут принимать участие и представители Европы. Ну, хорошо, но потом испарились. И в Европе тоже недоумевают. Как же так? Мы тут разрабатываем 22-й пакет. 22-й или 23-й? 22-й. 22-й пакет санкций. Мы опять выделяем деньги Зеленскому и Украине, потому что они сдерживают орков, этих современных варваров, ценой собственной жизни, а те, на кого мы рассчитывали, они взяли и поступили так, как они поступили. Ну, Трамп это тоже послушал опять. И снова заводите. Заводите, журналист. Они снова заходят, и он говорит, значит, послушайте. Вот эти вот лицемеры, которые только что посмели что-то сказать по поводу вот этой вот великой сделки, которую мы заключили с президентом Путиным, за что ему большое спасибо, огромное ему спасибо. И еще раз спасибо России. Россия уже победила, Украина проиграла. Если бы я был президентом Соединенных Штатов, никогда бы этой войны не было. Никогда не было. Но она случилась. Это нелепая война, но Россия уже победила. А теперь по поводу того, что они сказали. Вот эти вот европейцы, они лицемеры. Они на 250 миллиардов купили у русских сжиженный газ. На 250 миллиардов. Что интересно, это абсолютная правда. Так оно и есть. И самый большой лицемер вот во всей этой компашке, это французы. Это французы. Они бьют все рекорды по закупкам сжиженного газа нашего. Я видел эти новости по французским закупкам. Там еще, по-моему, полгода назад, что ли, они там чуть ли не на 3 с лишним миллиарда закупили. И сейчас опять. Вообще, в принципе, они говорят, с 22-го года, то есть с момента, когда Россия начала специальную военную операцию, то есть с того момента, как они считают, когда вот мы превратились в орков, которых нужно сдерживать, да, на этих вот священных границах сада цветущего, они с этого момента, с 22-го года по сегодняшний день, действительно, там 250 миллиардов уже нам отдали за вот этот самый газ. Последняя история, которую они проплатили, это, по-моему, 4,5 миллиарда. Сейчас я найду цифру эту. Ну, найду. В общем, это где-то, да, 4,5 миллиарда, если я не ошибаюсь. Значит, тех денег, которые они, европейские деньги, которые они отдали России за этот самый газ. И эти люди, говорит Трамп, рассказывают мне там что-то по поводу того соглашения, которое я заключил с Путиным. Да кто вы такие, говорит он. И вообще, если вы будете дальше продолжать заниматься вот этой ерундой, мы попробуем, может быть, пересмотреть, может быть, он так подвешивает ситуацию. Мы пересмотрим вот это вот участие Соединенных Штатов вот в программе, которая внутринатовская программа, да, есть такая, она называется PURL, да, по-моему, как-то приоритетные закупки там для нужд Украины, как-то это расшифровывается, да. Мы, говорит, еще посмотрим, может быть, мы, говорит, и этот момент пересмотрим. То есть Трамп конкретно начал выполнять домашнюю работу. Он начал говорить про выборы на Украине. Он начал говорить о том, что Украина проиграла. Он начинает им рассказывать о том, что они могут потерять разведданные, которые получают Америка. Была информация, что Уитков и Кушнер на этих самых переговорах той делегации, которая еще в тот момент не пропала, им вроде бы как пригрозили, что, ребята, если вы будете упираться, то мы перестанем поставлять вам разведданные. Но разведданные, ладно, тут вот знающие люди говорят, что американцы, конечно, поставляют разведданные, но параллельно, даже если они выйдут из этой схемы, разведданные идут и от европейцев, там, от французов и от англичан. То есть разведданными, даже если американцы перестанут они как-то с ними разберутся с этой историей. А вот Starlink, Starlink, это уже штука серьезная. Ну и плюс, конечно же, вот эта самая программа, которая, ну там схема была какая. То есть европейцы покупали деньги, это покупали оружие у американцев. Что-то такое вот, что им крайне необходимо, там, ну, 155-миллиметровые, допустим, там, снаряды, да, европейцы покупают у американцев, выплачивают им деньги, американцам хорошо, и это все в приоритетном порядке на нужду Украины, это внутринатовская история. И американцы говорят, ну, если вы будете продолжать вот в эти игры играть, ребята, то мы попробуем, может быть, даже и пересмотреть свое участие вот в этом самом проекте. А это уже серьезная тоже история. То есть это тоже пункт выполнения домашнего задания. То самое, которое Трамп получил в Анкоридже. Причем сам себе, наверное, дал это задание. Потому что ему нужно было выйти на какую-то суперсделку там с русскими. Для этого нужно было сделать так, чтобы Россия осталась при своем интересе. Чтобы у него там девятая или десятая война появилась в списке, который он составляет. Ну и так далее. Ну и так далее. А сейчас это выборы, и тут кто кого называется, потому что с одной стороны получается, что Трамп действительно сейчас, допустим, там как-то стабилизирует цены на дизель за счет наших поставок, понятно, это они могут использовать, собственно, как плюс тем, ну, республиканцы будут использовать это как плюс на этих промежуточных выборах. Соответственно, задача противоположного лагеря заключается в том, чтобы это не сработало, чтобы это все сорвалось, и чтобы Трамп потерял рычаги влияния и контроль после промежуточных выборов над Сенатом, там, Конгрессом и так далее, то есть над кошельком. Желательно. Вот две стратегии, и каждый теперь тянет в свою сторону. Пока был очень сильный ход со стороны Трампа. Но эти продолжают саботировать, используют, конечно же, Зеленского. Зеленский в открытую поддерживает тех, рассчитывая, что после того, как победят демократы, кошелек будет у них под контролем, они откроют финансирование, Украина будет получать деньги, а этих денег сейчас нет, потому что кругом бегом одни проблемы. Урсула фон дер Ляйен пообещала 3 миллиарда, но пообещать не значит жениться, нужно еще дождаться, когда эти деньги придут. А так вообще дыра 27 или 28 миллиардов. ArcelorMittal Group в Кривом Роге остановил свое предприятие окончательно. Дохода за счет продажи всего и вся там за границей нет. Проблемы внутри растут. Электричества нет. Кличко. Тут случилась страшная история. Я даже не ожидал. Я пересмотрел. Думаю, это Кличко или не Кличко? Нет, это был Кличко. Он вначале танцевал. Видели, да, там? Ну, не танцевал, а эти вот боксерская разминка там, да, на остановке. Вот что случилось опять с ним? Зачем это было? Ну, непонятно, да. То есть стоит, хоп-хоп, там, на остановке. Кличко говорит, мы переходим в режим выживания, Киев переходит в режим выживания из-за постоянных отключений электричества, там, отсутствия воды, там, тепла и всего остального. И появляются заявления многих-многих, там и министры, и люди, которые занимаются там проблемами ЖКХ, они все говорят о том, что Киев, скорее всего, стал постепенно уже непригодным для жизни городом, это еще зима не началась, а зимой будет полная катастрофа. Кличко говорит, мы со всем справимся, но вы уезжайте лучше куда-нибудь из города, хотя проблем нет, мы все наладим. Ничего не налаживается, метро остановлено, метро остановлено, трамваи стоят, троллейбусы стоят, электричество там периодически появляется, выключается, появляется, в некоторых местах по 16 часов, это еще зимы нет, по 16 часов нет света, а когда нет света, соответственно, нет всего остального. Ну, вот такая вот история. И Зеленский тут даже, вы знаете, вот русские ударили по ТЭЦ-5, но мы тоже будем это делать, это вообще что-то, и как вот на этом фоне Трамп мог вот это вот все сотворить. Вот такая вот странная вот история. К чему все это приведет, не знаю, пока не знаю, потому что, ну, предположить, что американцы додавят его, и он скажет, я иду на выборы. И там появляются условные, там, Заужные, Будановы, экстремисты-террористы, да. Нам-то с вами без разницы, что один, что второй, что третий. предположить, что вот это вот прямо вот сейчас будет происходить, я не знаю, я почему-то в этом сомневаюсь. Я в этом сомневаюсь. Но есть ли рычаги давления у Трампа на Зеленского? Есть, безусловно. Готов Трамп использовать эти рычаги давления? Отвечаем, судя по тому, что происходит, видимо, он решил, что пора это делать. Ведь мы же много раз говорили о том, что как-то вообще странно, да, то есть у него есть, это понятно, что у него есть эти рычаги давления на киевский режим, но почему-то он не пользуется этим всем. Но сейчас мы наблюдаем с вами, что он потихонечку начинает это делать. Что он еще может сделать? Я думаю, что, конечно же, они должны расконсервировать очередную коррупционную какую-нибудь там историю. Я почти уверен, что есть пленки с голосами и Зеленского, и его жены, и так далее. Думаю, что это один вариант. Вариант второй, это вот лишение всего и вся. Не декларация, что может быть мы там что-то, а вот прям раз и принятие решения, да, отключаем Starlink, перестаем передавать разведданные и выходим из программы Pearl. Потому что за пределами этой программы они и так ничего не дают. Они тут передали несколько установок Patriot саудитам, да, с ракетами. Но те очень быстро все эти ракеты потратили. И вот новость вчера, что саудиты опять говорят, дайте ракеты. Ну, метко стреляют ребята, да. Они так раз, залпами, веером. И опять ракеты закончились, говорит, дайте ракеты, он говорит, ракет нет. Зеленскому так вообще ничего не дали. Давление оказывать на европейцев. Европейцы сейчас в такой ситуации, что они сами прекрасно оказывают на себя давление. Ну, обратите внимание, вот прям берем карту и смотрим, кто там самый крутой, Германия. Ага, берем Германию. Ну, посмотрите, что происходит в Германии. В Германии Мерцу, походу, Мерц капут. Ну, это очевидно. С таким рейтингом ему ничего не светит. Вообще ничего. Мерц капут. Кто придет к власти, не знаю. Альтернатива, есть сомнения, потому что есть нюансы. Нюансы. Сами по себе к власти они не придут. Нужно входить в коалицию. В коалицию, ну, с кем они могут войти в коалицию? В коалицию они могут войти там с Вагенкнехт, да, вот она сегодня зажигала, да, и вчера она такие заявления делала, что ой-ой-ой. Но это тоже все так вот на тоненького. Но настроение ты никуда не денешь, настроение внутри Германии. А настроение внутри Германии, рейтинг альтернативы 30 и стремится к росту. Это вот, это только альтернатива. А там есть и другие партии, которые не симпатизанты вот этой коалиции СДПГ и христианских демократов, которые представляет Мерц. Поэтому в Германии вот так. Во Франции там все хорошо. Там день знаний, затянувшийся день знаний. Все рвутся в школу. Все. Я вот тут увидел видео одно и прям даже расстроился, потому что стоят протестующие и поют «Катюшу», размахивая. Я вот видел флаг Афганистана, видел флаг то ли Алжира, то ли Пакистана. В толпе я так толком не разглядел. И поют «Катюшу» на французском языке. Кстати, клево звучит. Клево звучит, Катюша на французском языке. Я вот думаю, ну, кто спалился? Мы в шаге, на самом деле, от того, чтобы нам это все предъявили. Хотя, может быть, они уже. Не, я видел пока только какие-то маргиналы там выступают на ТФ-1 и говорят, что это русские организовали. Это... Но Катюшу поют. Но это же вообще уже никуда не годится. Представляете, какая тяга к знаниям. Они очень хотят учиться, еще раз учиться. Неважно чему, какая разница. Главное, чтобы в светлых классах, чтобы субботники, инвентарь хороший, уборка территории, покраска бордюра. Они Они светлые ребята. Но, да, да, у нас новость. Продолжим через несколько минут.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 19 часов и 1 минута. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Кая Каллас выразил надежду на усиление санкционного давления США на Россию. Такое заявление глава евродипломатии сделал на пресс-конференции в Брюсселе. По словам Каллас, Западу нужно сфокусироваться на оказании давления на Москву. Она в очередной раз раскритиковала договоренности России и США по поставкам дизельного топлива. Кроме того, Каллас заявила, что Еврокомиссия ожидает завтра открытия еще двух переговорных блоков о приеме Украины в Евросоюз. В Ассоциации туроператоров России спрогнозировали рост турпотока из Вьетнама после отмены виз. Спрос на поездки в нашу страну может увеличиться минимум на 30%. Как сообщили ТАСС, в организации в отрасли считают предоставление безвизового въезда для граждан этой азиатской страны важным шагом для развития въездного туризма в Россию. В Ассоциации также напомнили, что турпоток из Вьетнама по итогам первого полугодия вырос на 69% в годовом выражении. Сегодня Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут приезжать в Россию не более чем на 30 дней в туристических, деловых и иных целях. Мера будет действовать до 15 октября 2027 года. Агенты секретной службы США ездили на Украину для изучения применения беспилотников. Две недели назад на родину вернулись две группы специалистов, которые побывали на передовой. Об этом в эфире телеканала CBS рассказал замглавы секретной службы Мэтт Куин. По его словам, спецслужбы учитывают тот факт, что дроны могут быть использованы злоумышленниками в США. Агент также сообщил, что на Украине его коллегам показали беспилотник, который охотится за другими дронами при помощи искусственного интеллекта и интернета. В Эстонии анонсировали 4-кратное увеличение призыва женщин в армию. Это может произойти к 35-му году из-за снижения уровня рождаемости. Как заявила генеральный директор Департамента оборонных ресурсов республики Анна Арнавески, демографическая ситуация затруднит набор необходимого числа призывников мужчин. По ее словам, цитата, «военное руководство рекомендует ежегодно призывать на срочную службу до 4100 человек. Сейчас мальчиков рождается от 4000 до 5000 в год». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 87 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» – говорит Москва.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Столица России, в Москве, 19 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира, телефон для смс-сообщений вы знаете. Для сообщений в Макс и в Телеграм у нас есть боты. Я вижу все ваши сообщения. Продолжается трансляция нашей программы на наших ресурсах, на Рутюбе, ВКонтакте и на Ютюбе тоже. Сколько у нас сейчас человек на Ютюбе?
8: 2149.
4: О, 2149. Как равнясь смирно прозвучало. Хорошо. Хорошо. Ну вот Кая Калас выразила надежду на усиление санкционного давления США на Россию. Необучаемая какая-то девушка, да? Необучаемая. Грозилась, помните, 19 книг прочитать. Причем-то 19. Говорит, вот я их прочитаю и стану умной. Ну, что-то как-то буксует процесс, потому что, ну, что-то не то с ней, да. Выразила надежду, вот, на усиление санкционного давления США на Россию. По словам Калас, значит, нужно сфокусироваться на оказании давления на Москву. Она в очередной раз раскритиковала договоренности России и США по поставкам дизельного топлива. А потом прозвучала длинная фраза. Помнишь, как в классике, да, на французском, которая требует перевода? Еврокомиссия ожидает завтра открытия еще двух переговорных блоков о приеме Украины в Евросоюз. Что такое переговорные блоки? Не знаю. Ну, ладно, хорошо, переговорные блоки, Украина в Евросоюз и так далее. Ну, вот кругом бегом проблемы у людей, а они вот все свое. Но при этом, все-таки... Продолжают двигаться, на мой взгляд, в неправильном направлении. Польша, Голландия и третья, это Эстония, это ж

0: годна к воинской службе, кто где сейчас находится, где как живет, сколько времени нужно на переподготовку, сколько на это выделять денег там, и так далее. То есть это подготовка кадрового резерва, при этом 100 тысяч в одной стране, 150 в другой, 100 тысяч еще где-то, там еще была третья страна. Эстония говорит, что 50 тысяч человек она готова поставить вдоль наших границ, вооруженных до зубов, в случае, когда все начнется. Никто из них не говорит, на какие деньги все это будет делать, но это, видимо, мелочевка. Но, тем не менее, расчет у них точно такой же, как и у Зеленского, или у Зеленского расчет точно такой же, как и у них, что Трамп сейчас облажается. Трамп потеряет контроль над американскими финансами. Трамп не сможет принимать какие-либо решения. И что самое главное, что Трамп может оказаться под угрозой импичмента. И там уже они рассматривают какие угодно варианты, и торговля, или не торговля, а то, как он пользуется там инсайдерской информацией, то, как он заработал там какое-то количество миллиардов за то время, пока работает президентом, там его сын тоже какие-то там схемы реализовывает, там уже целый список, и они все это дело смакуют, обсуждают, и они к этому готовятся. Ну, Трамп же это тоже знает. И пока Трамп еще работает президентом и будет продолжать работать президентом еще достаточно долгий промежуток времени. Поэтому ждут нас с вами очень интересные события. Посмотрим, посмотрим, на, как это все будет развиваться, да, что там будет происходить там со всеми этими выборами, не выборами на Украине. Но первый, как говорится, шаг уже сделан в этом направлении. Мы слышим сейчас от Трампа то, о чем говорил все время Москва. Давайте обменяемся мнениями, друзья. Я сейчас наушники возьму. Телефон нашего прямого эфира 8-495-7373-94-8. Так. Так, наушники взял. Ну, поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
1: Здравствуйте, Иван Георгиевич.
0: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот да, было бы, конечно, хорошо, Трамп наконец разозлился, но ну, в очередной раз на Зеленского, и также, как и принял решение о действительно ответ данных о стрельбе, реализовал да, вот эти свои угрозы. Это, ну, ожидаемо, не гарантированно. И так было бы, так было бы хорошо, если бы руководство России приняло решение по поводу вот этой злосчастной политической инфраструктуры киевского режима. Я не объясню, вот в чем проблема. Просто так же, как сейчас вот в СУ, значит, попадали к Яндексу и создали проблемы да, граждан России, также, не дай бог, они могут попасть по каким-то важным энергетическим объектам в России. Это тоже с учетом того, что все мы движемся в сторону зимы, так сказать, это тоже может быть крайне для нас болезненно и чувствительно. Вот в этих, так сказать, аспектах, то есть, с одной стороны, конечно, мы все говорим, вот Трамп, когда он, наконец, решит вот вопросы с разведданными и со Старлинком, и, ну и, наверное, тоже и руководство России должно как-то решать вопросы вот с этим киевским режимом. В принципе, после заявления Трампа действительно военно-политическая реальность изменилась. Вот после, и после вот этой дизельной сделки между Россией и США. Поэтому хотелось бы, конечно, и ПВО сейчас пока лежит украинское. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы этим моментом прежде всего, Россия воспользовалась.
0: Но мы пользуемся, мы... еще как пользуемся.
1: Да, да, конечно, да.
0: Еще чтобы... как пользуемся. Прям не да. хватает уже памяти, как говорится, запомнить те объекты, которые мы поражаем каждый день и каждую ночь, и каждый день даже. То есть мы же да. берем круглые сутки, да, то есть уже можно запутаться.
1: Да, да, совершенно верно. Но при этом вот тот же пресловутый Зеленский продолжает угрожать России ответными, так сказать, чувствительными ударами. Еще раз, слава богу, ну, пока, да, Яндекс сейчас восстанавливает свои системы. Ну, еще раз, не дай бог, вот эти вот какие-то ключевые энергетические объекты России. Это тоже опасность и проблема. Поэтому, ну, у России есть все возможности и все

0: шансы дожать вот этот киевский режим злосчастный.
1: Спасибо.
0: Добить.
1: Спасибо.
0: Добить. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман Георгиевич.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман Георгиевич.
1: Здравствуйте.
2: Тульская область пробивается сквозь дебри интернета и плохой связи сегодня, что-то очень плохо. Ничего не слышно. Вашу передачу практически половину только слышу. И вас сейчас не слышу. Я за войну с Эстонией.
1: А, вот, так даже, да? Не, ну зачем вот так кошмарить нас, а,
2: война пойдут, с Эстонией? Пойдут пленные. Я бы сразу двух взял бы как крепостных. Соседи бы тоже взяли. Поднимать сельское хозяйство надо. Вот тут вот пасти овец некому у соседей. Коровка, то все. Поэтому надо. Вот. Спасибо.
1: Понятно, понятно. Вот, видите, это называется «ищи позитив». Вот человек таким образом пытается найти позитив, да. Не хочется, на самом деле, ни с кем никакой войны. Уж тем более крепостные. Кому нужны сейчас крепостные, я вас умоляю. Но я, в принципе, юмор понял, да. «Европейцы одного не понимают, — говорит Валерий, — у нас внутри страны нет никаких сочувствующих им. Ни родных, ни друзей, ни тещи, ни сестры, ни у кого нет. Их прямое участие чревато для них». Григорий, Санкт-Петербург. В 2002-2003 годах Путин в переговорах с Бушем заверил, что Россия продолжит наращивать добычу и экспорт нефти, чтобы сдержать рост мировых цен в преддверии войны в Ираке, в обмен на обещание Штатов учитывать российские экономические интересы в послевоенном Ираке. Хорошо, а что это к чему сейчас было, Григорий? Они не учитывали? А мне кажется, они учитывали. Ну, я просто хорошо знаю эту тему. Там и теплоэлектростанцию наши строили, и продолжали строить, даже в тот момент, когда американцы там находились, да, в Юсуфии, продолжали строить. И работали там наши представительства наших нефтяных компаний. У нас, по большому счету, там, если и были проблемы, то я бы не сказал, что их было очень много. Ну, хорошо, идем дальше. Подскажите, нет, да, это понятно. Рексы лютые эти эстонцы, Миша Николаев пишет. Не, ну, они же сами заявили, что 50 тысяч человек, они вот, да. Так, через радиоприемник нас лимузин слушает, это хорошо. Ну что, Трамп опять хороший, если дело так и дальше пойдет, не ровен час США присоединится к БРИКСу, вот тогда всю Америку дешевым дизелем зальют по самые уши. Ну а по большому счету у Трампа, как он сам любит говорить, больше нет карт. Николай. Ну, Николай, ну как же нет карт? Мы же сейчас достаточно подробно про это говорили. Карты есть. Карты есть, нужно просто, чтобы еще и это совпало с желанием пользоваться этими картами. Просто он должен был понять, с самого начала, мы же с вами говорили об этом много раз, еще с того самого момента, когда Трамп стал президентом. Мы говорили, что, ну, конечно, Трамп точно, как говорится, там, не пророссийский никакой президент, нет. Просто из двух зол, как говорится, да, выбираем меньшее и понимаем, что при Трампе ситуация может быть лучше, чем, допустим, при демократах. Ровно это мы с вами и получили. 350 миллиардов, там, постоянная была подпитка Украины и оружием, и деньгами, там, при том же самом Байдене, о чем Трамп все время и говорит. Ему же это просто мысль покоя не дают, он спать не может. При Трампе они деньги им не дают. Оружие, по большому счету, тоже не дают. Посмотрите, вот сейчас они могли бы и продать там ракеты Патриот, но не продают. И не только Патриот, и там много всего остального тоже есть, но не продают. Более того, еще и, собственно, пытаются какое-то давление оказывать, по крайней мере, сейчас. Мы понимаем, что Трамп это такой интересный персонаж, который может завтра взять и передумать. Это мы, как говорится, плавали, знаем. Но пока то, что вот мы видим, это ровно так. А плюс, он, мне кажется, еще и закусился. Это, по-моему, Нью-Йорк Таймс или Financial Times написали, что полная деградация отношений между Трампом и Зеленским, потому что расчехлились оба. То есть и этот, как говорится, прет на пролом, а этот, чувствуя, что все-таки там европейцы за спиной, пытается перечить и тоже включился в антитрамповскую вот эту игру. Но рычаги давления есть, карты, как вы говорите, есть. Например, та же самая коррупционная история. Почему нет? Есть. Он Мадуро, он сидит, они его обвиняют, в том числе и в коррупционных преступлениях. А почему бы не сделать то же самое с Зеленским, к примеру, если там присутствуют американские деньги? Ну, это как вариант. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Евгений, Москва.
1: Да.
3: Скажите, пожалуйста, а если Трамп им оружие не продает, а чем же они тогда воюют?
1: А что, Трамп продает им оружие?
3: Ну, если бы он не продавал бы, у них, наверное, оно закончилось уже.
1: Ну, значит, пока еще не закончилось.
3: Значит, пока продает.
1: Значит, пока продавали. Но не продает, Трамп не продает оружие. Идут продажи этого самого оружия в рамках вот той самой программы, про которую я говорил. Спасибо.
3: А почему, вот, почему вот эта тема с Эстонией возникла? Это разве что-то Россия хочет нападать на Эстонию?
1: Ой, я не знаю. Я не знаю.
3: Или это просто пропаганда? Или это просто
1: все вот пропаганда.
3: Западная очередная?
1: Все пропаганда. Западная очередная. Да вот это не западная, это наша пропаганда. Эстонцы вообще ничего такого не говорят. Это мы здесь вам лапшу на уши вешаем. Спасибо. Почему возникла тема с Эстонией? Ну, вот как ответить человеку, почему возникла тема с Эстонией? Ну, наверное, характер у них плохой. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер.
1: Добрый.
4: Иван на связи.
1: Да.
4: Вот такие размышления у меня по теме сегодняшней.
1: Угу.
4: Да, то, что Трамп сейчас говорит, это, очевидно, некий сигнал о переломе отношения Америки к конфликту.
1: Ну, это, по крайней мере, пока. Пробный... Вот надо делать поправку это... все-таки на то, что это Трамп. Пока это так, да.
4: Да, но это пробный сигнал. То есть это пока что на ощупь пробуют посмотреть, как среагируют те или иные заинтересованные группы, скажем так. Если пойдет дело, то Америка сейчас уже пытается выбрать сторону. По крайней мере, проявилась тенденция, выбирает сторону за Европу, за Россию. Естественно, она займет сторону победителя, как обычно. Но так как уже нащупывается, значит, уже вроде бы вероятность, что выберут нашу сторону, есть. Это понятно, что игра большая. Теперь по поводу Европы. Вот в прошлый понедельник я тоже звонил.
1: Угу.
4: И там вот вы говорили о неких переломных моментах, которые могут возникнуть. Что у Европы, какой переломный момент, на мой взгляд, может возникнуть?
1: Угу.
4: У нее есть два пути. То есть сейчас накопленные проблемы, миграция, ожидание комфорта и реальность комфорта жизни в Европе, снижение производства и так далее. Куча всяких проблем. Они... у них назревает серьезные изменения в их структуре. И, в общем-то, смутное время грядет у них.
1: Ну, если назревают, они, вот смотрите, на внешней проблеме они назревают, на войне... Да, вы меня слышите, да? Они назревают, да. Но мы же имеем дело сейчас с новой Европой, да? Потому что, я почему про это говорю? Потому что вот это самое назревание, это не значит, что это... действительно во что-то выльется. Почему? Потому что, ну, вот в Румынии тоже назревало, да, но они быстро раз и обнулили, да. Сейчас там во Франции назревает, там, Ле Пен и Меланшон, они лидируют по всем абсолютно, как говорится, опросам, и не только опросам, они вообще в принципе лидируют. Одну позицию занимают, другой занимает диаметрально противоположную позицию. То есть промежуточных каких-то там партий вообще в принципе нет. Это значит, страна на развилке. Говорят, что если случится второй выбор, то разгромно, как говорится, победит Ле Пен. Может быть. Но это в том случае, если ей дадут довести это все дело, всю эту предвыборку, до финала. Но в Европе может быть абсолютно все. Завтра скажут, нет, мы что-то вот тут вот покопались и обнаружили у нее какие-то там скелеты. Они с папой там или с дядей там кого-то там убили, там соседи по даче, понимаете, и все, и сняли с выборов, да. Поэтому назревает еще не значит, что он созреет.
4: Мысль свою немножечко вот закончу. Да, спасибо, все правильно вы говорите. Вот о том, что вот эти мелочи, как бы для нас это так представляется, но я смотрю, пытаюсь смотреть, по крайней мере, более как бы масштабно. То есть Европа, она стоит на развилке между внутренней, между усобицей ближайшие там 10 лет, это а-ля наши 90-е, когда любой внешний игрок может легко вмешиваться в их дела, понимаете, формировать там вектора различные, развития и так далее, забирать у них экономику и так далее. Конечно, США в том числе это будут делать, мы и так далее. Для Европы это невыгодно, для их еще сохранившейся как бы самоидентификации это невыгодно, и для англосаксов, которые там управляют. Они хотят сейчас создать проблему на границе. Все лишние, как говорится, и недовольные пойдут на войну и так далее. То есть их задача сделать внешний конфликт. Соответственно, наша задача не допустить этого конфликта. Вот, ну, я думаю, что это уже вопрос как бы занимаются, понятное дело, кто. Не,
1: да, спасибо.
4: Непростые люди. Вот. Спасибо.
1: Да, их задача создать конфликт. Ну, не знаю, наверное, все-таки скорее не соглашусь, чем соглашусь. Почему? Потому что было бы, может быть, и неплохо с точки зрения там определенных персонажей, да, которые рулят процессами в Европе. Но при этом нужно быть все-таки еще и реалистом, то есть нужно каким-то образом понимать, в состоянии ли ты вступить в конфликт с такой страной, допустим, как Россия, у которой вот такая армия, как сейчас, набравшаяся опыта, там, у которой экономика работающая, там, ну, ВПК, да, чего стоит один, у которой там технологии, о чем они сами пишут. И плюс, конечно же, ядерный потенциал. Вот в состоянии они это сделать? У меня большие сомнения. Можно по-разному к ним относиться, да, но все-таки не до такой степени. Рассчитывать на то, что 100% американцы будут на их стороне, но при сегодняшнем Трампе, про которого мы с вами все понимаем, ну и они же тоже про него все понимают, у него, ну, человек настроение, там, сегодня так, завтра по-другому, от ситуации зависит, да, ситуативно реагирует на происходящие в мире, как говорится, процессы. Могут они на 100% быть уверены, что в случае, если вдруг что, Трамп будет на их стороне? Не могут. А можем мы быть уверены, что в случае, если вдруг что-то, Трамп не будет на их стороне? Тоже не можем, потому что мы имеем дело вот с таким человеком, как Трамп. Поэтому они, конечно, могут заниматься там подготовкой кадрового военного резерва. Они могут разворачивать сеть командных пунктов. Они могут прокладывать дороги, не обозначенные на картах, и все понимают, на самом деле, особенно речь идет вот про Финляндию в последнее время, что это дороги для переброски в случае необходимости там военной техники и подразделений. Они это все могут делать. Там, госпиталя готовить, в том числе и под землей, разворачивать койко-места, говорить о том, что специалисты военно-полевой медицины им будут нужны. Это они все делают. Но готовы ли они в реальности завтра схлестнуться с Россией? Большой-большой вопрос. Большой-большой вопрос. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вы знаете, смотря кто готов с кем схлестнуться, то есть если мы говорим о народе, это избиратели, скажем так. Если это элита, это элита. Если это те, кто правит миром, это отдельная история. Те, которые, как вы сказали, будут в бункерах, защищены и так далее. А кто решает сегодня, я, к сожалению, не знаю, наверное, и вы не знаете. Кто дает команды канцлеру Германии идти вперед, кто поддерживает эту ситуацию. Мы знаем одно, что вот действительно старое выражение «королева гадит», вот так никогда от нас не отстанут. Но самое главное то, что кто готов перейти Рубикон, это точно не мы. Это точно не наше правительство. И это точно не разумные люди. А психа хватает везде, это точно.
1: Это правда, да, это правда. И всегда хватало, да. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 19.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация, меры приняты по соображениям безопасности. Владимир Путин разрешил называть роты и батальоны в честь погибших бойцов. Президент подписал указ, расширяющий порядок присвоения почетных наименований подразделениям Вооруженных сил России. Согласно документу, их смогут получать батальоны, роты и приравненные к ним подразделения, не являющиеся отдельными. Их можно называть в честь выдающихся государственных военных деятелей, а также посмертно в честь защитников Родины, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Решение о присвоении будет принимать министр обороны и руководители соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Основанием могут служить отвага и мужество личного состава при выполнении боевых, учебно-боевых и служебных задач, а также успехи в подготовке. Далее новости от информагентств. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации. Подробности через полчаса. В Майкопе ужесточили меры безопасности после убийства женщины в детском саду. Начиная с завтрашнего дня у родителей или законных представителей воспитанников дошкольных учреждений будут требовать именные пропуска с фотографиями. Об этом сообщили ТАСС в Комитете по образованию горадминистрации. Бабушкам и дедушкам нужно будет иметь при себе ксерокопию паспорта и доверенность. Ранее в главке Следственного комитета по Адыгее рассказали, что вечером 7 октября 69-летний мужчина на территории детского сада в Майкопе нанес несколько ударов ножом своей жене. Между ними произошел конфликт. Пострадавшая скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. Центробанк внес Сбер в реестр криптообменников. Это следует из сообщения на сайте регулятора. Кроме этой кредитной организации, список насчитывает на данный момент 8 участников, в том числе ВТБ и Т-Инвестлаб. Ранее Сбер был включен в реестр цифровых депозитариев, которые будут вести учет криптовалют и цифровых прав. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 54 копейки, доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 13 атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
10: Я все знаю! Ты убил его!
9: Нет, Люк. Я...
11: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Веды уже год объясняют, почему растут цены. Кого первым заменит нейросеть, тебя или твоего начальника? И куда все-таки деть свою зарплату, чтобы получить прибыль? Помогаем разобраться в деньгах в 20, чтобы не страдать от долгов в 40. Веды. Медиа для 20-летних от первого лица. Смотри, читай, слушай. Веды. Медиа от редакции «Ведомостей». Возрастное ограничение 16+.
14: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
17: Внимание! Говорит Москва.
18: 94,8.
19: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
20: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
19: Авторская программа Романа Бабаяна.
1: Столица России, Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Есть боты у нас в Максе, есть бот в Телеграме для ваших сообщений. Продолжается трансляция нашей программы на Рутюбе, на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
21: 2061.
1: 261. Хорошо. Евгений Абрамчик уже 26-е сообщение прислал про программу Алексея Гудошникова. Евгений, не будет больше программы Алексея Гудошникова по одной простой причине, что Алексей Гудошников не работает больше на радиостанции «Говорит Москва». Это уже случилось давно. Давно, да. А ведь бывший яндексовец Волош работает сейчас на Плантер. Совпадение? Не думаю, пишет Цитрус. Натали говорит: Роман, есть вопрос. Почему Трамп в топливном коллапсе винит удары Киева по нашим МПЗ? Разве мы были основными поставщиками? Но, Натали, вот представьте ситуацию, да, что... Вы взяли, развязали войну с одной страной, которую десятилетиями вы давили, душили санкциями. Вы ее душили, давили, давили, душили. Заблокировали все ее, ну, почти присвоили, скажем так, все ее активы, деньги. В какой-то момент вы решили, что вот он, настал этот исторический момент, мы сейчас окончательно решим с этой страной вопрос. То есть раз, обрушимся на нее, и все, и победим. Начинаете войну, но вдруг с удивлением обнаруживаете, что не получается. Не получается. Как-то вот сильно сопротивляется эта самая страна. А плюс ко всему, оказывается, что у этой страны еще какая-то интересная география. Вы очень удивились, когда про это узнали. У нее очень интересная география. И она взяла, перекрыла шлагбаумом дорогу, которой пользовались все те, кто продавал нефть на мировой рынок. Вы говорите, ну подожди, что ты делаешь? Кто тебе разрешил поставить здесь шлагбаум? Где разрешение из управы? Они говорят, а нам не нужно никакое разрешение из управы, мы теперь сами по себе вот решили поставить здесь шлагбаум, и он будет стоять. А еще все подходы к этому шлагбауму взяли и заминировали. А еще, вдобавок ко всему, начали стрелять, совсем нехорошо себя повели, начали стрелять по всем вашим военным базам, которые находились вокруг. Бьют и бьют, бьют и бьют, бьют и бьют. А еще взяли и, собственно, договорились со своими друзьями, которые находятся в соседнем дворе, и те тоже начали с другой стороны тоже бить по тем, кого вы считали своими друзьями и союзниками. Вы бы и рады были, на самом деле, уже свернуться и уйти, но они говорят, нет, мы тебя не отпускаем. Вот пока ты не выполнишь теперь наши условия, мы тебя никуда не отпустим с этой войны. Ну вот вы на месте Трампа признались бы в том, что вы сами заварили эту кашу? Думаю, что, наверное, нет. Потому что у вас выборы, вот это вот все, ну как-то не очень хорошо бы вы выглядели. И поэтому милое дело просто сказать, что вся эта история с дизелем на заправках, это потому что по нашим МПЗ бьют. Вот и все. Ну нам-то с вами это выгодно на данный момент? Выгодно. Да и вся эта ситуация с этими шлагбаумами и соседями нам тоже выгодна. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
0: Здравия желаю, Роман. С точки зрения конфликта на Украине, что изменилось для России за последние, ну там, одну-две недели? Это, по сути, ничего. Продвижение российских войск на фронте как шло, так и продолжается. Это правильно, это хорошо, это плюс. Удары, массированные по объектам на территории Украины, продолжаются. Опять большой плюс. В результате чего, так или иначе, сопротивление их будет снижаться, и оно уже снижается. И никуда они от этого не денутся. Но Америка-то все равно продолжает помогать Украине. Ну, так или иначе. Если они даже... Они давно уже напрямую Украине оружие не поставляют. Но они поставляют оружие Европе. Там, а куда там оружие девается, они, как говорят, это не наше дело там. Теперь система управления войсками Украины, ну, активно поддерживает Соединенными Штатами. Вы упоминали про Starlink. Рычаги давления Трампа, если бы он захотел сделать так, чтобы киевский режим что-то там подписывал и руководствовался интересами России, там хотел бы заключить какое-то соглашение именно на 10 лет вперед, он бы это сделал. Ему это не надо просто. Еще никто достоверно и объективно не подсчитал, во что Трамп и его политика обошлась в России с точки зрения наших потерь в ходе спецоперации и в целом для страны и ее экономики. Вот любые какие-то плюсы политики Трампа относительно России связаны не с желанием Вашингтона установить там какие-то взаимовыгодные, хорошие, нормальные отношения с нашей страной, тем более оказать какую-то реальную помощь, о чем, очевидно, шла речь в Анкоридже. Это делается только ради национальных интересов, выгоды России, пускай там ежеминутные, ежедневные или там еще или дальновидные, все равно выгода США превыше всего, национальные интересы России, наплевать на них. Вот политика США. Потом, ну, никакого перелома отношения США к конфликту на Украине и в интересах России, если кто-то ждет, не будет, и не рассчитывайте на это. Это будет пыль в глаза. Будет все равно осуществляться политика с целью на перспективу максимально ослабить Россию. Потому что мы мешаем Соединенным Штатам, ровно как и Китай, а мы даже в большей степени мешаем им так или иначе, к чему они стремятся, продолжать быть гегемоном в мире. И надо ставку делать на свои возможности, на свою силу и использовать это в максимально возможной степени и меньше оглядываться на США и Европу. А если оглядываться, то только с единственной целью, чтобы знать их агрессивные планы, своевременно вскрывать их и не допускать их. Спасибо.
1: Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Соглашусь, что, ну, конечно, конечно, американцы, с чего бы им, собственно, быть заинтересованы в том, чтобы мы там укреплялись или мы становились там крутыми? Ну, конечно, нет. Они действуют так, как им выгодно, да. Но в данной ситуации, это вот именно ситуативная история, в данной ситуации нам это тоже выгодно. То есть мы зарабатываем, они же сами почитали, да, 4,5 миллиарда мы сейчас поднимем только вот на этом дизеле. 4,5 миллиарда. Ну, 4,5 миллиарда на дороге не валяются. А плюс там говорят еще, что будут какие-то там схемы предложены с одной нашей красно-белой нефтяной компанией, да, там с ее активами за рубежом. Это тоже миллиарды сумасшедшие совершенно. То есть еще какие-то там санкции будут где-то ослаблены, где-то временно отменены. Это ситуативно нам выгодно? Да, нам это выгодно, да. Это особо нам тяжело? Нет, не тяжело. А то, что вообще в принципе американцы к нам относятся именно как там к противнику там, или к сопернику, как угодно можно назвать. Это совершенно верно, так оно и есть. Так оно и есть. Вот Сергей Алексеевич, видите, 91-65 говорит, что сегодня Сергей Алексеевич особенно точен и конкретен. Нечего верить этому нью-йоркскому торговцу воздухом. Вот так вот. Конь-огонь пишет, не трогайте дизель, трамвай идет, Киев недалеко, вопрос, оно нам надо? Угу, понятно. Так, а вот Василий тоже интересная мысль, смотрите, он говорит, самое забавное, что американцы не обратили внимания на противоречивость двух утверждений Трампа, сделанных через запятую. Высокие цены на дизель в Штатах из-за того, что Зеленский уничтожил МПЗ в России. Угу. Второе, а давайте будем покупать дизель в России. Откуда дизель в России, если у нас МПЗ разбомбили? Ну, что-то в этом есть, да. Но он не говорил о том, что они уничтожили МПЗ. Он говорил о том, что они бьют по нашим МПЗ. Ну, и понятно, конечно, что они не уничтожили МПЗ. Трамп балабол, вера ему меньше, чем на персточником у Курского вокзала. А там есть еще на персточнике? Ну, не знаю. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло, я вас слушаю. Алло, что-то сорвался, да, звонок? Ну, хорошо, да, сорвался, убрали. Так, оказывается, Соединенным Штатам нужна страна-бензоколонка. А, ну да, ну да, это вот они нас так и называли, совершенно верно, Григорий. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Добрый.
2: Я хочу позвонить, задать вопрос Роману Бабаяну. Я правильно звоню авторскую передачу?
1: Да, мы вас слушаем уже, вот все вместе, да. Говорите, давайте вопрос. Да.
2: Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Не понял, что я Валерий Пенза.
1: Да.
2: Давно смотрю вашу передачу, но вот решил позвонить впервые, как бы.
1: Давайте, да.
2: В общем, да, я болельщик. Только, пожалуйста, не отсылайте меня в следующую программу «Гол», которая после вас будет.
1: А.
2: Я являюсь болельщиком футбола с 1974 года. Осознанно смотрю. Помню игру Круифа, Бекенбауэра, Ривелина. Ни одного чемпионата не пропускал. Но вот такой момент. 22-го года Пекинская Олимпиада, это стало последнее, которое я смотрел, международные турниры. После беспредела, как нас выгнали со всех соревнований, я не смотрю. Я лучше посмотрю старые матчи, записи. Вот у меня к вам вопрос такой. Вот, смотрите, и моих знакомых много, друзей, и волонтерством занимаются ребята на СВО. Чем могу, сам помогаю, друзья мои помогают. Вот у нас чемпионат идет, ну, возьмем футбол. Команда, грубо говоря, «Восход», условно назовем, подписывает футболиста даже с недручной страны 10 миллионов, 15 миллионов и не рублей. И зарплата далеко не в рублях. Это сколько беспилотников, сколько гераней бегают вот просто так вот по полю. Нельзя ли наших ребят, лучше бы наши молодые пацаны, мне могут возразить, в Великую Отечественную войну тоже играли в футбол. Но там ребята, бойцы и футболисты, и артисты, мы знаем, сколько воевали геройски. И ребята проходили, поддерживали дух, да, наши родные это люди. Но вот как вот эти миллионы, ваше мнение, спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо. С 74-го, да? Ну, может, я тоже с 74-го. Тоже помню имена великих футболистов. Прям такие имена, что, да, вот это вот были имена. А какие были матчи. Ой, ой, это да. Ну, что касается денег, что касается денег. Ну, на самом деле, мы же и так с вами понимаем, что мы живем, ну, в другое время. Странное время вообще, в принципе. Мы платим огромные зарплаты их футболистам. Они там платят огромные зарплаты нашим футболистам. Наших просто меньше играет в их клубах. В том числе и в недружественных странах. Бизнес, знаете, это такая тема, много раз же говорили про это, что есть разные структуры, есть профильные активы, есть активы непрофильные, вместо того, чтобы заняться своими профильными активами, построить дополнительные какие-нибудь там заводы, там улучшить там социалку, еще что-то там покупают, там какие-то там футбольные команды, это все так или иначе вызывает вопрос. Совершенно справедливый вопрос, почему мы платим эти деньги, хотя на эти деньги можно было бы построить там ну, или закупить там беспилотники, или создать там какую-то военную технику. Да, так оно и есть, да. В Великую Отечественную войну очень многие творческие коллективы, да и не только творческие коллективы, там сбрасывались деньгами, покупали на эти деньги там самолеты, танки. На танках было написано, что это вот от нас там фронту, это вот от такого завода, это от такого там, я не знаю, предприятия там и так далее, да. Это все было. Сейчас все по-другому. Я даже не знаю, как вам объяснить, почему. Мир какой-то стал другой, наверное. Я думаю, что как-то так. Не знаю. Но у нас вот под нейтральным флагом спортсмены выступают. Мы же даже по этому поводу с вами договориться не можем. Одни считают там, в нашем обществе люди, одни считают это нормально, заявляя, что ну, они же всю жизнь положили на тренировки, это же смысл их жизни, они должны достичь определенных высот, а другие считают, что выступать без флага, ну, это вообще просто уже никуда не годится. А во времена Советского Союза, например, советская сборная могла себе позволить не выйти на стадион Эстадио Националь в Сантьяго. Почему? Потому что пиночетовская хунта превратила его там в свое время, там, чуть ли не в концлагерь, сгоняя туда людей, да, а по трибунам ходили морские пехотинцы, которые следили за тем, чтобы люди лежали на поле, там, с руками скрещенными над головой, на затылке, да, и мы сказали, а мы не поедем, потому что вот мы не поедем, и все, и тогда советская сборная оказалась чуть ли не впервые на грани вылета с чемпионата мира, да, нам засчитали техническое поражение. Но сейчас вы можете себе представить такую ситуацию? Я, например, не очень. Не очень. Сейчас я вот вижу, как некоторые наши спортсмены меняют гражданство, переезжая там куда-то в бывшие республики СНГ. Это в лучшем случае, а бывает еще и в недружественные страны. Потому что. Поэтому это все, мне кажется, вопрос одного порядка. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Роман Георгиевич, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
1: Да, Сан Саныч.
3: Слушайте, ну я не разделяю оптимизма и радости по поводу этой истории с дизелем, ну, по двум причинам. Первое, экономически это совершенно бессмысленно, нам лишние доллары не нужны, у нас и так профицит внешней торговли там под 100 миллиардов. Мы не можем на эти доллары ничего купить, государство России ничего купить на эти доллары не может. То, что мы хотим купить, нам не продают. Понимаете, а кому они выгодны? Ну, олигархи какие-то яхты свои там поремонтируют или еще что. Что экономически мы получили? Ничего. Хотя бы, какая выгода? Хотя бы нам какие-нибудь там, может, запчасти от Боингов бы нам стали поставлять вместо дизеля. Вот их сейчас приперло, они к нам за дизелем пошли. А у нас самолеты на земле стоят, потому что у нас новые самолеты с гарантией. Нас просто они кинули, Боинг нас кинул, понимаете. На десятки аэропланов стоят на земле, без запчастей и без сервиса. Вот, политически, я считаю, еще хуже, понимаете, там что Трамп, что там какой-нибудь еще, ну, это, знаете, как это, что в лоб, что по лбу. А вот мы пошли как бы в разрез, вот смотрите, Иран жестко свою линию держит, а мы тут как штрейкбрейкеры, понимаете, дизели им подкинули. Очень нехорошо, я считаю. Еще и осудили удары, кстати, на днях. Вот я тут ехал, думаю, ну ничего себе, осудили удары там по какому-то там, я уж не помню почему. Вот. Ну понятно, это либо это иранские были удары, либо, в общем, осудили, короче, и дизель дали. То есть очень, я считаю, такая история, ну, мне
1: про
3: не нравится.
1: Осудили вот удары, вот я не в курсе, ну, какие удары мы могли осудить по аэропорту Эр-Рияда, да, наверное? Да,
3: ну,
1: какие были
3: вот что-то
1: удары?
3: Такое, да, вот удары по аэропорту Эр-Рияда, вот Россия осудила, понимаете, а что, ну, могли бы и не осуждать.
1: А здесь такая они вот ситуация, смотрите, Сан Саныч, она такая вот ситуация, я как раз тоже вот буквально, когда вчера, по-моему, я там с приятелем на эту тему говорил, ну, такая непростая ситуация. Вот с одной стороны, вроде бы как хуситы, да, там, ну, вот Иран, Иран стоит за ними, они там поддерживают Иран. С Ираном у нас прекрасные отношения, да, и вроде бы мы должны поддерживать хуситов. Но с другой стороны, и Саудовская Аравия, и у нас и с Саудовской Аравией хорошие отношения. Вот и как-то вот нужно найти вот эту золотую середину.
3: Значит, не надо ни поддерживать, ни осуждать. Значит, просто спокойненько, а мы это приняли вот как должное. Они там, нас ведь никто, там удары по России, никто не осуждает. Понимаете, в чем фокус? Не бежит впереди паровоза. Поэтому тут, я считаю, история, ну, она, это, конечно, мелочь, понимаете. Да, можно порадоваться, вот у хохлов подгорает от этого дизеля. Понимаете, хорошо от этой истории, там, их там, там, так сказать, там колбасит от этого, и все. А в остальном, ну, конечно, это для нас не очень хорошо. Не стоит так прям вот...
1: Ну, есть такое мнение, Сан Саныч, не буду спорить. Есть и распространенное мнение. Хорошо, спасибо.
3: Ну,
1: спасибо.
3: Вот как-то так.
1: Спасибо. Mm-hmm, да. Ну, я вот, Нигматуллин говорит, если бы я не знал, что наш президент очень хорошо знает историю и вообще очень вдумчивый человек, то я бы, наверное, реально переживал за целесообразность принятых решений. Поэтому я спокойно знаю, что моя страна в надежных руках. Предлагаю дизель штатов за золото слитки продавать. Дизель штатам за золото продавать. Ну, встанет вопрос, что делать с этим золотом. Насколько я вот сейчас понял Сан Саныча, что доллары нам не нужны, потому что на эти доллары мы ничего не купим, отказываемся от них, значит, золото тоже, ну, я не знаю, за золото можем что-нибудь купить или нет. Не думаю, что вот так вот линейно выглядит ситуация с долларами, я думаю, что если они есть, наверное, найдется возможность на них что-то купить, а вот увязать, допустим, с Боингом, эта мысль мне очень понравилась, очень. Слушаю вас, говорите. Оп, говорите вы в эфире.
4: Вы же ее только сорвали-то.
1: Кого сорвали? Я не знаю, зачем сорвали. Кого сорвали? Кто сорвал?
18: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Конь-огонь.
1: Да, Конь-огонь.
18: Я хотел по поводу спортсменов. Не трогайте спортсменов, это герои, которые прославляют нашу страну.
1: Ну да, ну да.
18: Просто ангелы, ну на вот. Самом деле.
1: Ну вот.
18: Корни все золото завоевал. Ну вот. Это в плавании.
1: Вот. Вот.
18: Просто я же про это и говорю, трусу что... выиграл. Это люди, которые творят нашу историю. Это на самом деле это ангелы.
1: Вот.
18: Спортсмены, это люди просто Богом.
1: Это ангелы, помолены. Я понял. Ангелы.
18: Да, это
1: я
18: правда, понял. Это на самом деле.
1: Я понял, да. Спасибо. Не, я понял, видите, я даже не спорю с вами. Не спорю.
18: Вы меня ради Бога извините за слова, но это ангелы. Спортсмены – это ангелы.
1: Спасибо,
18: это
1: спасибо, люди, спасибо большое. Спасибо. А третья группа людей учат других патриотизму и отправляют своих детей выступать за Азербайджан, ничтожь сумняшь, потому что перспективнее. Ну, да, по-разному было. Я же про это только что и сказал, что мы даже по этому вопросу с вами договориться не можем. А тут замахнулись, видите, на разных игроков, которых мы привлекаем в разные свои клубы. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
22: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Юрий Николаевич.
22: Гитлер тоже нуждался в топливе. Так что, мы зря Сталинград держали? Надо было пустить его на Кавказ. Считаю поставки топлива Трампу издевательством над памятью погибших российских солдат и мирных жителей, в том числе по прямой вине США.
1: Понял, Юрий Николаевич, спасибо большое, спасибо. Правильно сделали, что Гитлера не пустили на Кавказ, да, рвался он Грозный, Баку, да, но мы не пустили, и правильно сделали, что не пустили. Б, вот пишет, если они ангелы, то почему живут среди нас смертных? Нет, это не ко мне, пожалуйста, этот вопрос, да. А инженеры Яндекса сейчас не герои, спрашивает Ми или Ме. Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле, спасибо за программу. Одно радует, что все наши обычные люди считают Трампа воздуханом. Но я думаю, что не только обычные люди, хотя все люди обычные, в принципе. Григорий, я думаю так. Запчасти для МПЗ пусть продадут, пишет Григорий тоже. Его словам веры нет, ему плевать, с кем торговать. Главное, выгодно, России сильная, штатам не нужна. Здесь мы согласились уже, да, здесь согласились. Это обычные талантливые люди, но они не ангелы даже без богохульства. Так, да что ж такое-то? Смотрите, как зацепила вся эта история. За золото, пишет нам Артем, купить можно все. Наверное, Артем, наверное. Я никогда ничего не покупал за золото, сложно сказать. Не понял, уважаемого слушателя, разве Китай или Индия не берут доллары с удовольствием? Может быть, да. Ой, здесь в любви признались Евгении Нагорной. А вот у нас сегодня вместо Евгении Нагорной Филипп Клейменов, он уже в студии с выпуском новостей. Я вижу звонки, друзья, давайте уже в следующий час, я не успею взять звонок, да. Сейчас будет выпуск новостей, потом два Георгия, Георгий ББН, Георгий Осипов вам все расскажут про футбол, в том числе и про легионеров. Может быть, вспомнят легендарные сборные там той же самой Германии если мы про имена, да, Карл Хайнц Румениге, Клаус Фишер, Пауль Брайтнер, Пьер Литбарский, итальянцев, Скиллаччи, Росси, вот эти все ребята. А сборная Франции, которая была действительно сборной Франции, Платини, Жорес, Босси, Тигана, там, ну какие были имена, я уже про бразильцев молчу. Эдер, Зико, Эссидоро, Дунга, какая была команда, Аргентина, Марадон, Клаудио Каниджи, Кемпес, центральный полузащитник, да, а мы, видите, вот все с вами про легионеров. Вот они сейчас вам все про это и расскажут. Встречаемся через неделю в этой студии.
17: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 20 часов и 1 минута. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи восстановил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты. Об этом сообщает Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В МИДе выразили надежду на стабилизацию рынков благодаря поставкам дизеля из России. Важно при этом урегулировать ситуацию вокруг Персидского залива, заявил замминистра Георгий Борисенко. 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам лидер США заявил, что была достигнута договоренность с президентом России о поставках дизельного топлива из нашей страны. Позднее в правительстве объявили о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизеля. В Кабмине уточняли, что мера на первом этапе позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля. Кая Каллас назвала своей целью сократить выдачу туристических виз россиянам. По ее словам, также необходимо ограничить передвижение дипломатов из нашей страны. Обсуждение этих мер связано с необходимостью снизить риски безопасности внутри границ Евросоюза на фоне предполагаемых гибридных атак, подчеркнула глава евродипломатии. Ранее в ЕС обсуждались дополнительные ограничения для российских граждан, в том числе бывших военных. При этом единый запрет на выдачу туристических виз всем россиянам объявлен не был. Росавиация одобрила увеличение ресурса «Сухой Суперджет-100» с иностранными комплектующими. Самолеты, выпущенные до 2022 года, смогут использоваться 20 лет вместо прежних 15. Как отметил главный конструктор программы «Сухой Суперджет» Владимир Лавров, новые значения подтверждают надежность конструкции лайнера и увеличивают назначенный ресурс до 40% от изначально заложенных возможностей. В России используются 154 самолета «Сухой Суперджет-100», крупнейшие эксплуатанты авиакомпании «Россия», «Азимут» и «Ред Уинкс». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 54 копейки, доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 13 атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
17: Говорит Москва.
6: 94,8.
7: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
23: Дамы и господа, заводите свои моторы.
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
23: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио-Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
24: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
25: Oh my goodness!
24: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
25: Torres is trying to find him. Broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it!
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 20 часов 8 минут в столице, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире «Голевая передача», и сегодня у нас наконец-таки, друзья мои, возобновилась премьер-лига, российская премьер-лига, и есть о чем поговорить нам
1: с вами. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Не забывайте про мессенджер «Макс» и «Дзен». У нас там есть тоже каналы. Подписывайтесь обязательно. И в видеотрансляциях есть QR-код, который придет вас на бот в мессенджере «Макс». Эдвард присылает мне суперактуальную картинку. Значит, тут доктор, он в мягкой комнате, и тут написано: «Добро пожаловать в дурку. Я отказываюсь в этом участвовать. Я думаю, что это все адресовано к нашему туру Российской премьер-лиги, потому что действительно творится настоящий дурдом. Кстати, мы наконец-таки дождались, у нас был с вами эфир, мы говорили, что целый месяц

0: мы там, условно говоря, всех ждем, пусть развивается и так далее, и, может быть, придет его время и в Барселоне поиграть. Поэтому, вы знаете, мне бы, если я попал в эту историю, казалось бы, что это все какая-то сказка. Ты молодой футболист, играешь в Локомотиве, дают капитанскую повязку, дают 10-й номер, после этого ты переходишь, ну, в большой клуб, давайте его таким образом назовем, в Турции, ты играешь Галатасарай с такими большими звездами, как Асимхен и компания, не будем всех перечислять, а теперь говорят про Барселону, и ты такой, это вообще все со мной происходит? Ну, давайте это оставим на потом, пока у нас есть с вами о чем поговорить, и это, конечно же, 10-й тур российской премьер-лиги, как говорится и как говорю я, начинается самый интересный этап, разгон уже прошел, ну и, конечно же, уже можно делать какие-то выводы. Матчи сборной были, мы разгромили со счетом 5-0, 6-0, я уже не знаю, это не столь важно, поэтому мне кажется, что матч сборной мы оставляем со скобками и переходим к 10-му туру российской премьер-лиги. Вот, честно говоря, хотелось бы спросить, с какого матча бы начать? Я думаю, что нужно начинать с матча тура, это, безусловно, та игра, которая перевернула многое в турнирной таблице, я говорю про Краснодар, который принимал санкт-петербургский «Зенит». Счет 2-3, хозяева проиграли, там вокруг этого матча было много скандалов, потому что Краснодар решил скреативить, Краснодар выбрил, я не знаю даже каким образом правильно это назвать, они выбрали быка посередине своего поля, и делегаты пришли и сказали, ребята, это что вообще, давайте, переделывайте
1: еще
0: скорее.
1: Я знаю, что видел картинки, что кофе выдавали в VIP из этих ложах, и на кофе делали... То ли присыпкой, то ли как-то рисовали, там тоже вперед быки, там они много, в общем, про быков делали в рамках этого матча. Прям готовились сильно. Но матч был бомба. Я не знаю, что-то еще. Какой еще там был скандал?
0: Слушай, ну вот это единственный был скандал. Перед матчем. Я говорю, перед матчем был скандал.
1: Все, слава богу.
0: Больше не было никаких скандалов. Вот нам тут говорят, что пенальти не дали стопудовый.
1: Быканули, выходит, пишет Миша Николаев. Пенальти не дали стопудовый кому?
0: Вот мне тоже вопрос.
1: Потому что, мне кажется, что и «Зениту» тоже не дали стопудово.
0: Не, ну, Григорий СПБ об этом и говорит.
1: А.
0: Это же Григорий пишет.
1: А, все, тогда ладно.
0: Просто, мне кажется, там два момента. Ты тоже, видимо, подумал ровно о том же, о чем и я.
1: Ну, по-моему, у Краснодара тоже просто какой-то, да, был пенальти, который можно было
0: мне
1: дать.
0: Кажется, мне кажется...
1: Но я помню с Глушенковым момент.
0: Мне кажется, что, по сути своей, если бы матч закончился со счетом 3-3, не обижайтесь на меня, Григорий, и не обижайтесь тех, кто болели за... «Зенит», это был бы правильней. Объясню, почему,
1: потому что
0: первый тайм Краснодар вообще спал. Я считаю, что Краснодар проснулся только на минуте где-то так 28-30.
1: Да нет, мне кажется, первый тайм вообще просто в одну калитку.
0: В одну калитку, я об этом и говорю.
1: То первый есть, тайм вообще Краснодар вообще забивал что-то?
0: Нет, они ничего не забили.
1: 2-0
0: счет был. 2-0 счет был.
1: Я все правильно помню.
0: В первом тайме раскатал просто вчистую. Но тут вопрос в другом. Ребята, каким образом, если вы претендуете на первое место российской премьер-лиги, вы играете с принципиальным соперником? Таким образом, расхлябанно и непонятно. Но тут есть у нас и сообщение от Коня
1: Гон. Ты когда-нибудь смотрел главный матч тура Туркмении?
0: Нет.
1: А я теперь могу поделиться таким опытом.
0: Не просто. Там были кони, вопрос.
1: Там было очень много коней, да. Но это фишка Туркмении. Но не просто смотреть оказалось матч-то.
0: Медленная скорость?
1: Нет, не показывает ни одна официальная площадка. Видите, что ты не в России. Нормально тебе не показывает. Там вообще в Туркмении интернет — это история сложных взаимоотношений. Но у меня конкретно был интернет, но все равно мне это не сильно помогало. То есть я искал пиратские трансляции российской премьер-лиги. Кто-нибудь когда-нибудь таким занимался вообще?
0: Я тебе так скажу, даже если у тебя VIP-сервисы какие-то подключены, то наши сервисы начинают блочить.
1: Ну, конечно, да. Поэтому я говорю, пиратская трансляция российской премьер-лиги. Я все пиратил. Я пиратил много раз английскую премьер-лигу, Ла Лигу. Все пиратил. Да. Капитан.
0: Да.
1: Но российскую премьер-лигу еще никогда.
0: Слушай, честно говоря,
1: а вы знаете толк в возвращениях, пишет Миша Николаев.
0: Да, ты в утреннем эфире сказал, что у нас столько тем, и я не буду обсуждать Туркмению. Ты тут решил, да, обсудить?
1: Да, немножко. Но у меня не закрытая
0: история. Я понимаю, но думаю, что на неделе будет еще много шансов. Я не против, если что.
1: Не-не-не, у нас много всего. Давай про матч, значит.
0: Да, давай, самое интересное.
1: До этого ничего не успел еще сказать.
0: Я ничего, я сказал, что первый скандал был, и я сказал, что счет 2-3, и «Зенит» выиграл.
1: Значит, я не знаю, где там Краснодар должен был сравнивать.
0: Ну,
1: по мне,
0: как
1: переигран.
0: Минимум, давай так,
1: переигран.

0: Краснодар был жестко. Глушенков провел гениальный матч абсолютно.
1: И это уже не первый в этом сезоне.
0: Да, то, во-первых, гол, который он забил. Есть два гола, в моем понимании, в этом туре, которые претендуют абсолютно точно на гол тура. Это вот гол Глушенкова, когда он перекидывал.
1: И гол Камличенко, когда он чуть не упал.
0: Нет, абсолютно точно нет. Про этот матч мы тоже еще поговорим. И гол Облякова. Когда вот это вот они разыграли штрафную, он пушку в
1: честно говоря, там и
0: положил.
1: От кругового был шикарный гол.
0: Да, но это, но Облякова просто фантастически. Я думал, что историю с Глушенковым, ну, это, типа, не перебить. Ну, вот, не знаю, вот эти два гола, в общем, они у меня борются. Глушенков фантастический матч провел. Причем последний гол «Зенита», который Соболев забивал, там же тоже Глушенков.
1: Да,
0: там он просто не смог реализовать выход один на один, да, но так или иначе, все равно это тоже было, его роль там была достаточно большая. Наверное, он главный игрок тура, в моем понимании. А Краснодар, ну, слушай, они вышли супер разобранными. При том, что я понимаю, почему. Все вышли разобранными на этот тур.
1: Не понимаю, вообще ни одного оправдания здесь не найду.
0: На этот тур вышли все разобранные.
1: А, все команды?
0: Все команды,
1: ну, после,
0: да,
1: сборной.
0: Да,
1: ну,
0: после, понятно, это не просто сборная.
1: Это три недели. Это три недели,
0: это кошмар,
1: ребята.
0: Да.
1: Это не просто кошмар. Я такого не помню за всю историю. Такого и не было. Ну,
0: не
1: просто
0: было никогда,
1: по ощущениям, я вообще думал, что сейчас пауза на межсезонье какой-то.
0: Нил Майкл говорит, я пиратил, видишь, говорит, в Турции.
1: Да, в Турции. Ну, да. Я же вам рассказывал, весь
0: вот
1: чемпионат мира я пиратил.
0: Вот,
1: тоже.
0: Немножечко. Что... Чемпионат мира окей.
1: Ну, примерно.
0: Чемпионат мира, да, я говорю, российскую премьер-лигу. Вот это мощно. Да, там для вас целую улицу очистили, пишет Эдвард. Потом, ладно, потом. Конь-огонь, говорит, Глушенков, помоги Локомотиву, вернись. Ну вот, кстати говоря, такой футболист, как Глушенков, мог бы даже что-то там и натворить, каких-то делов. Ну, потому что действительно талант, конечно, ну, чувствуется. Вот он, дай бог, у него не будет травм. Я не могу сказать, что я болельщик «Зенита».
1: Так, продолжай свою мысль, интересно.
0: Но...
1: Я не могу сказать, что я болельщик «Зенита», а дальше что будет?
0: Ну, вперед, ну, вперед, Санкт-Петербург.
1: Я тоже думал, что он сейчас скажет.
0: Такой, когда футболист играет в такой футбол, на таком уровне, за этим приятно наблюдать. И хочется, чтобы это продолжалось. Вот я хочу видеть такого Облякова, я хочу видеть такого Глушенкова, я хочу видеть такого...
1: Такого Камличенко.
0: Мостового, пускай будет там Мостовой.
1: Что ты хочешь? Камличенко красавчик.
0: Хорошо, пускай будет Камличенко.
1: Лучший игрок матча.
0: Я хочу видеть такого Кругового, я хочу видеть хороших, там, Барко, Угальды и все. Я хочу видеть, в общем, вот эту вот Тюкавина хочу видеть в прайме. Я хочу видеть, чтобы команды играли на высочайшем уровне все наши. И Глушенков, абсолютно, он же лучший бомбардир сейчас, правильно?
1: Да, он вышел благодаря этому матчу. У него лучший показатель, у него бешеное какое-то количество. Ну, пока на 10
0: 7
1: туров.
0: Голов у него.
1: 7 голов и 2 или 3 голевые,
0: да.
1: Что-то
0: да,
1: такое.
0: Да, да. Ну, там просто заглядение.
1: Мощное, мощное.
0: А Краснодар победу, да и ничего не заслужил, в моем понимании, в этом матче. Здесь все было логично. «Зенит» их переиграл.
1: Ну, слушай, ничья была бы близка. Я почему?
0: «Зенит»
1: я
0: расслабился. То есть
1: я
0: «Зенит» тоже. «Зенит» начал просто... дал «Зениту».
1: Вот смотри, вот в этом и главный мой тезис, что
0: даже посередине,
1: они по-моему расслабились и должны были быть за это наказаны. И они были близки к тому, чтобы быть наказаны,
0: не, ну,
1: потому что в конце
0: было
1: был отменен
0: моментов
1: гол. Ну, слушай, так невозможно. Ну, нельзя вести...
0: А что у них был отменен гол? За что он был?
1: За офсайд.
0: А, офсайд
1: он
0: был. Да-да-да, точно.
1: Ну,
0: точно,
1: слушайте,
0: да.
1: Гол был... Я, честно говоря, я подскочил.
0: Хороший,
1: я не болею за «Краснодар», я не болею тем более за «Зенит», но как вот футбольный
0: он болеет
1: болельщик...
0: головой, поэтому он за «Лока».
1: Да. Да. Лока в атаке. Ага. Так вот, и хочется сказать,
0: на
1: что...
0: адекватно. Ну, да, слушайте, ну...
1: хочется сказать, мне нравится такой футбол. Вот эта игра была образцово-показательная,
0: да,
1: и счет 3-3 мне бы прям совсем залетел, если бы Краснодар в концовке забил.
0: Для счета это было бы, конечно, заглядение. Но...
1: Я просто, знаешь,
0: но
1: я
0: было бы
1: вот эти вот очки бы отнял только за то, что «Зенит» дал в очередной раз какую-то непонятную расслабленность и слабину.
0: Угу.
1: То есть, ну, их просто начали переигрывать в какой-то момент. Как будто бы тумблер включили, и Краснодар побежал.
0: Низ Майкл пишет, скверный характер, конечно, он ему мешает. Про непразднование
1: кому?
0: Голов вообще молчу. Про Глушенков. Кстати, обратили
1: слушайте
0: внимание, что он за гол Соболева радовался сильно больше, чем за оба своих?
1: Ну, это все обратили внимание. Я не понимаю, в чем прикол.
0: Ну,
1: в
0: такой
1: чем
0: человек.
1: Ну, в чем прикол? Ну, уже,
0: ну человек ну... такой. Так бывает. Вот такой человек. Это правда ему мешает. Но талантлив, зараза. Ну, играет
1: я
0: в фантастический
1: понимаю,
0: футбол.
1: Я не понимаю тогда. Знаешь, я при просмотре этого матча задавался одним и тем же вопросом, когда Глушенков творил вот эти чудеса вот эти.
0: Угу.
1: Почему он до сих пор в России? Ну, угу, то есть он же действительно на уровне играет.
0: Очень просто. Я тебе отвечу на этот вопрос. Почему он до сих пор в России?
1: Ну, давай. Твой вариант.
0: Деньги.
1: Ну, я думаю, что...
0: Таких денег ему не заплатят нигде, думаю, кроме Саудовской Аравии.
1: Я думаю, что там как раз вот этот характер играет ключевую роль. Вот я к этому выводу пришел, что он не переходит, потому что какие-нибудь там условия не согласовывают.
0: Да нет, может быть... ну какие, он таких денег, как ему в «Зените», нигде не
1: так
0: заплатит.
1: Так он же торгуется, он же еще и почему, сейчас бы установил. Обычно игроки так играют, когда торгуются.
0: Когда контракт, да, надо, да,
1: он,
0: да,
1: ему
0: да,
1: нужен
0: да,
1: контракт,
0: да,
1: да, у него да, есть да. хороший контракт, но он хочет
0: ну, допускай.
1: Больше денег.
0: А, значит, давай дальше. Это был матч лучший тура. Матч тура да, по да. всем показателям.
1: Я думаю, отрывом. Что это даже может быть пока лучший матч всех 10 туров. Ну вот по страсти такого я не помню.
0: Ну, может, но тяжело сейчас. Я,
1: ну, давай да, оставим, это... подвесим этот вопрос.
0: Да, а, значит, самое интересное, что он там написал кто-то, что... Эдвард пишет, парадоксально, но в «Зените» делают разницу русские ребята. Да, это правда так. Соболев и Глушенков.
1: Про Соболева у меня тоже нет комментариев, ребят. Это ему футболисту можно целый эфир посвятить. Это феномен.
0: Но он делает разницу,
1: правда. Он феномен, реально.
0: Это то правда парадокс.
1: Его, этого человека... И мы здесь, и я лично, и все. Ну, я не, ну, к нему, слушайте, странно отношусь.
0: Вы говорите парадокс.
1: Как футболисту.
0: А в какой команде сейчас, кроме «Спартака», разницу не делают русские ребята? Во всех делают. В Краснодаре русские делают, в ЦСКА русские.
1: Кто делает?
0: Кривцов. Ну, его ну, сейчас нету.
1: Ну, нет, там Кордоба делает разницу, я считаю. Ну, мое мнение, что там Кордоба делает разницу.
0: Ну, делал Кривцов, делал Спирсян.
1: Ну, если уж прям совсем докопаться, у Спирсяна армянское гражданство.
0: Ну, оно должно быть полученное же. Он же его получал.
1: Ну.
0: Он же гражданин России, получил спортивное гражданство.
1: Да, можно поспорить на эту тему. Мне кажется, что...
0: Но это не легионер.
1: Нет, он не легионер.
0: Ну, ЦСКА чисто русский.
1: Да, да, да, молодые ребята делают разницу.
0: Локомотив. Когда, не, ну, а там... когда были, кто делал разницу, это были свои. Ну, то есть, вообще
1: стоп,
0: так оно работает.
1: Камличенко. Что
0: ну
1: ты,
0: и Камличенко, да, да.
1: Почему
0: да.
1: ты, как сегодня,
0: ну,
1: Джек
0: давай,
1: Воробей,
0: ну,
1: одним
0: давай,
1: глазом
0: давай,
1: смотришь?
0: Локомотив. Это
1: ну,
0: уникальный бумаг.
1: У меня впервые
0: бумаг.
1: За 10 туров есть вообще повод порадоваться.
0: А ты
1: порадоваться.
0: Считаешь, что это повод порадоваться?
1: Нет.
0: 5-0 обыграл Локомотив «Факел». Но при этом вот здесь ничья. Это, вот это парадокс. Вот это же был ничейный матч. «Факел» «Локомотив» же был ничейный матч.
1: Вообще,
0: причем он должен был закончиться счетом 2-2. Вот 2-2,
1: вот,
0: логичный
1: вот
0: счет.
1: Смотри, я тебе так скажу. Вот если в Краснодаре первый тайм не было Краснодара, то первые 25 минут я вообще не понимаю, каким образом «Локомотив» не напускал голов. Потому
0: да,
1: что
0: «Факел» мочили их.
1: 25 минут «Факел» их задавил.
0: Да.
1: Ну, а потом в какой-то определенный момент просто вот фарт у масти, знаете, так говорят. И поперло.
0: Кто так говорит?
1: Не буду говорить.
0: Выйдет на свободу Хачик, да, и достанет нашей Тане мячик.
1: Да,
0: да.
1: Ровно он и говорит. А, так вот, я просто рассказывал, я был в ресторане
0: у
1: Ашхабад,
0: него
1: ты
0: него
1: был
0: уже...
1: в Ашхабаде, практически,
0: в
1: Туркмении.
0: Да,
1: был,
0: я был
1: поэтому...
0: в Туркменбаше. Он же Красноводск. Это далеко от Ашхабада.
1: Кстати, когда я сказал, что мой друг сейчас в Туркменбаше, они говорят, нет, в Красноводске он.
0: Да, а, там такие,
1: да?
0: Да,
1: да, да.
0: Мускульчики,
1: да. Я не рад, слушайте, ну потому что это ни о чем не говорит. Да,
0: это
1: из Воронежа крайне тяжело возить очки. Ну, там все обжигались.
0: Слушай,
1: больше
0: а
1: одного
0: вот есть
1: не
0: тема,
1: забивали.
0: Что они сливают тренера. Слышал
1: они уже
0: слили
1: тренера, официальная информация. Ну, не,
0: ну,
1: я
0: что,
1: не знаю. Стоп, это не обвинение, стоп. Тренер уволен, вот
0: да.
1: я так скажу.
0: Ну, типа, это был матч, где они специально слили тренера. Mm. Но в некоторых моментах, вот как раз с голами Камличенко, ну, там же вообще не, просто люди не борются в обороне. Они даже не пытаются выпрыгнуть. И сыграть головой. Я не знаю. Может быть, так бы, учитывая, мне мешают эти первые 20 минут.
1: 25.
0: Даже 25. Потому что первые 25 минут, они катком проходятся по локо.
1: Это правда.
0: Бьют,
1: да.
0: чуть не забивают,
1: поэтому, сносят. Поэтому я тоже не верю в эту теорию.
0: А потом
1: я не верю.
0: Полный слив.
1: Я не верю в это. Не верю.
0: Вот Игнат пишет, что это лучший матч тура. Да, но при этом вот даже при счете 5-0, даже при учете того, что «Факел» сливал, типа сливал матч, в моем понимании 2-2 должен был быть счет.
1: Не, ну не 2-2. Локомотив
0: ну,
1: сыграл лучше, но просто у них все залетало. И...
0: А чем ну, лучше?
1: Вот, слушайте, вот меня,
0: я
1: знаете, кто расстроил?
0: Не
1: вот
0: вижу
1: максимально...
0: абсолютно... Да, Пеняев тебя
1: да,
0: расстроил.
1: Да, Пеняев меня расстраивает с каждым матчем. Ага. Сергею большая любовь у меня. Классный игрок. Вообще надежда российского футбола была. Ну то, что он творит.
0: Ну он классную передачу мне... отдал.
1: Одну. Вот одну.
0: Ну,
1: вот до этого момента я готов был телевизор разбить просто.
0: Он бежит, бьет.
1: Бежит, бьет. Вот вправо, вот это, да уже, Серег, да, ну, хочется сказать, бежит, братан, бьет, бежит, серый, бьет. Вот хочется вот так сказать, серый, уже все поняли, что ты делаешь один и тот же трюк. Хорош, да. Вот это как на коробке, знаешь, хорош уже, все уже тебя разгадали.
0: На коробке я с такими людьми играл, там, знаешь, сколько трюков бывает? Да. Вообще-то перед вами сидит сейчас человек, который за эти трюки обычно... Конечно. О, этот как играет в футбол. Если бы... Знаете, Стиви Вандер, перед тем, как стать великим, смотрел на его игру.
1: Я не отрицаю, слушай. Но люблю очень побегать с мячом.
0: Они с Рэем Чарльзом вместе сидели тогда на этой игре.
1: Hit the road, George.
0: Да-да-да. Джорджа in my mind, это про него, на самом деле. Все это время была песня.
1: Да не, ну слушайте, радоваться нечего. Ну просто факел тяжелая команда, если они сливали тренера. Я вам скажу, я в это не верю, потому что они 25 минут играли хорошо.
0: Давайте просто они посыпались. Порадуемся за Локомотив, которые даже в гипотетической ситуации, когда сливают тренера, они все-таки смогли взять очки и, главное, даже и накидать кучу голов.
1: Я такого давно просто не
0: видел. Представляешь, если факел... Действительно, ну гипотетически еще раз, да, решили слить тренера. И они выбрали Лока для этой задачи. И Лока им проиграл бы все равно, даже когда они в футбол не играли.
1: Ну, слушай, давай это сейчас, был бы фиаско, давай братан. Серьезно, вот возвращение Камличенко, оно дает какую-то хотя бы надежду на то, что хоть что-то будет получаться. Возвращение Монтеса, я его уже давным-давно жду. Если там Монтес, договорятся,
0: кстати, вот это, Монтес красавчик. Это единственный человек, который действительно...
1: Митрюшкин, как всегда, вопросов ноль. Бакаев, мне нравится. Пеняев, Бакаев. Титков мне нравится. Титков хорошо вошел в эту команду. Да но нет, можно ли сказать, что этот набор футболистов какой-то топовый и действительно есть командная игра? Да нет, я с там этим соглашусь. С тобой согласен. Радоваться вообще абсолютно нечему. Не рад, я просто порадовался чисто за Камличенко, реально, потому что вот у него получилось, за Монтес порадовался.
0: Монтес действительно был по этому матчу на фоне остальных неплох. Но здесь радоваться...
1: Я не радуюсь, как болельщик Локомотива, если вы радуетесь или тоже вот эти вот чувства переживаете, как и я, напишите, будет интересно поделиться с вами.
0: Значит, это что касается Локомотива. Что у нас еще есть из-за такого, да, на коротенечко?
1: Ну, слушай, был абсолютно обычный матч Ростова. Ну, типа Ростов-Акрон 1-0.
0: Как любой матч Ростова.
1: Ростов поменял тренера. У них новый тренер, при новом тренере... Но
0: это еще надо смотреть.
1: Первая победа. Я смотрел этот матч. Вот, честно говоря, бывший главный тренер Ростова тренирует сейчас Родину. Я смотрел матч Родина-ЦСКА, я уснул. Я не знаю, с чем это было связано. Может, я просто был уставший, но я поспал.
0: Это, видимо, был ты просто уставший.
1: С 46-й по 60-ю я вот уснул и поспал.
0: Ну, матч как раз ЦСКА-Родина...
1: Мы обсудим с тобой его обязательно, но просто...
0: ЦСКА?
1: Я тебе так... Я все красивые голы-то посмотрел практически.
0: Ну, это же было действительно хорошо.
1: Это очень хорошо было. Я причем выделяю гол кругового, который...
0: Так там все хорошие голы же были.
1: Да, я к чему вспомнил про этот матч, потому что ротация тренеров произошла. Альба из Ростова перешел в Родину, а бывший главный тренер Ростова вернулся обратно, я помню фамилию, Кириченко.
0: Проспал и говорит, что скучный матч. Ну да.
1: Не, матч был топ. Тот матч, который смотрел я, был топ.
0: Что вы ожидали? Подождите, это же Георгий Вячеславович Осипов.
1: Тот
0: это
1: матч, же, который я посмотрел во сне, это была пушка-гонка.
0: Я даже комментировать не буду, я все
1: испорчу. Я рассказывать даже вам не буду, что там было.
0: У нас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Волгограда приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Ограничения введены по соображениям безопасности. По данным мониторинговых каналов, в Волгоградской области объявлена ракетная опасность. МИД России призвал стороны конфликта на Аравийском полуострове воздержаться от насилия. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Георгий Борисенко. По его словам, у Москвы есть контакты с движением Ансар-Алла. Дипломат также сообщил, что ограничений на поездки россиян в Саудовскую Аравию нет. Борисенко добавил, что в МИДе внимательно следят за развитием ситуации. За последние дни международный аэропорт Эр-Рияда неоднократно подвергался атакам. В результате удара 10 октября погибли 12 человек, ранены 309. Накануне жертвой атаки стал один человек, 11 пострадали. Далее новость Интинформагентств. В Минобороны сообщили, что в течение дня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника. Подробности через полчаса. В Кабмине объявили о выделении дополнительных средств Почте России. Из резервного фонда направят 7 миллиардов рублей для выравнивания финансовой ситуации в государственном операторе. Об этом сообщил, выступая в Госдуме, глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, несколько регионов выделяют значимое софинансирование в сумме от около 1 миллиарда рублей. Отдельно министр поблагодарил власти Татарстана. Регион даст почти 100 миллионов рублей из местного бюджета. В Москве после реконструкции открыли Шлепихинскую набережную. В церемонии принял участие мэр Сергей Собянин. Общая протяженность пешеходных и велодорожек составила 4 километра. Цитата. «Мы за три года реконструировали в районе Большого Сити 7 участков набережных Москвы с правого и слева течения реки. Сегодня закончили реконструкцию Шлепихинской набережной на всем ее протяжении. Ранее на этом участке были в основном депрессивные территории, часть из них была вообще промзоной», — сказал градоначальник. В пресс-службе мэра добавили, что с учетом ранее построенного участка набережной от Белорусского моста до ТТК организован сквозной проезд по набережным Москвы-реки от третьего транспортного кольца до живописного моста общей длиной около 7 километров с выездами на проспект Багратиона, Шлепихинский мост, Северо-Западную Хорду и проспект Маршала Жукова. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 54 копейки, доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 13 атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8.
4: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
6: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
7: каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:37, Москва говорит. Говорит Москва.
2: Москва.
1: Наше радио так называется. 12. Я хотел бы быстрее произнести, все испортил. 12 октября, понедельник, Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабан, всем добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер, голевая передача, это забыл сказать. Значит, продолжаем.
2: Зато Москва говорит.
1: А что, не говорит?
2: Говорит.
1: Ну вот и все. Какие вопросы? Значит, давайте быстренько, хочется все успеть просто. ЦСКА «Родина». 3-0. Это матч, который, на котором
2: уснулось. Это он про свою любовь говорит. ЦСКА, Родина. Он две вещи любит.
1: Что бы это означало? Я, ну, Родину я люблю.
2: Ну, и ЦСКА тоже. Тут вот тебе говорят.
1: Ты любишь только Локомотив. А ты любишь только Локомотив.
2: Да, мы паровозы.
1: Да, правильно? То есть ты Родину-то не любишь?
2: И Родину
1: тоже. Ты только что сказал «да».
2: Нет, Локомотив.
1: Ты только что сказал «да». Куда ты лезешь?
2: Опять.
1: Ну, куда ты лезешь?
2: Шарлатан.
1: Только ты думал, что ты завязал, как я затянул тебя обратно, понимаешь? Ты из этой... Ну,
2: так, если власти Туркмении меня сейчас слышат, заберите, пожалуйста. Вот такой хороший кадр, заберите просто.
1: Не лезь.
2: Будет работать свой.
1: Не лезь ко мне, я тебя сожру. Ну, не лезь.
2: Ты коня жрал?
1: Ну, нет.
2: И меня не сожрешь.
1: Нет. Тебя... Просто не осилю такую тушу. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, да. Николаев. Ладно, значит, как можно судить работу тренера по одному туру?
2: Подождите, а кто судит?
1: Ты говорил про Ростов, ты говорил про Родину.
2: Я сказал, что в контексте перехода тренера была вот эта параллель. И все, больше ничего не говорил. Как можно? Нельзя. Ни Кириченко там нельзя пока судить. Ну, хотя можно по его каким-то прошлым... там, не знаю, победам. Но мне кажется, что его тогда увольняли при очень плохом Ростове, а сейчас вернули. Ну, Ростов в плохой ситуации финансовой. Об этом многие говорят.
1: Значит, давай про матч ЦСКА против Родины. На самом деле, ЦСКА, не могу сказать, что выдали какую-то сверхъестественную игру. Просто в конкретных моментах, конкретно несколько футболистов, давай их перечислим.
2: Давай.
1: Это, безусловно, Обляков.
2: Это круговой.
1: Это, безусловно, круговой. Это два лучших футболиста матча. Тяжело даже понять, кто из них лучше, да? А это, ну, наверное, я скажу, что это Кисляк.
2: Ну и Камличенко. Просто потому, что он лучше везде.
1: И Матео Салвис. Я вот еще Матео Салвис отмечу. Вот конкретно за момент с голом. И то вот из этих
2: цехов, наверное,
1: на последнем месте да. будет он.
2: Я бы его не выделил.
1: А так, просто. Ну тогда вообще только Обляков, Кисляк и круговой.
2: И все.
1: Не, круговой.
2: Ну, хорошо.
1: Я бы даже сказал, ну, Кисляк третий.
2: Нет, подожди,
1: списке.
2: Круговой,
1: Обляков.
2: Обляков, а вот Кисляк для меня на третьем,
1: конкретно матч. Да, да, да, да, да. Ну, вот,
2: я просто...
1: и забили просто роскошные голы. В остальном, ну, типа, у Родины были моменты. Родина моменты создавала. На один гол они могли наиграть. То есть, это опять, это счет, я не перестаю повторять. Это ЦСКА. Во многом косплеит Локомотив прошлого сезона. Результаты ЦСКА лучше, чем должны быть. При Нгисамове, вот Нилс Майкл пишет, 6 побед, 4 ничьих без поражений, по игре-то ничего не выдающегося играют просто. Значит, везет. Я вот ровно об этом сейчас и говорю. То есть это, как в деревнях говорят, оверперформанс.
2: Я не верю в то, что бывает так, что может просто так вести.
1: Ой, как это?
2: Ну, я не знаю.
1: Локомотив в прошлом сезоне.
2: Слушай, у Локомотива в прошлом сезоне было много хороших, положительных моментов, как и по игре, так и конкретно индивидуально. Ну, хорошо, но я хочу сказать, что не бывает просто так первого места. Первого.
1: Они не на первом, они на втором.
2: Ну, на втором.
1: На первом «Динамо».
2: Еще смешнее, понимаете?
1: Это вообще бред.
2: Ну, типа, у них 22 очка, они делят.
1: Российская премьер-лига — это чудо-лига. Это на данный момент самая интересная лига в Европе.
2: Ну, результаты турнира
1: круче, таблицы, чем у нас, нигде нету.
2: Интриги. Я не поверил, я думал, что у коллег опечатка. Коллег. Я когда начал смотреть турнирную таблицу по телевизору,
1: да.
2: Я думал, что что-то не то посчитано.
1: Ты про «Динамо», про ЦСКА?
2: Да, я зашел на сайт,
1: да.
2: Начал смотреть, я потом понял, ну, ты же не всегда в голове держишь, тем более пауза большая была.
1: А это тяжело держать, очков? Там у тебя еще они так все
2: да, плотненько, они все перемешаны они между
1: зато
2: собой.
1: Все
2: да.
1: Раскидались.
2: И я думал, чего?
1: Ну да.
2: Типа, а такое возможно? Да, это возможно, это да. Так и есть.
1: Самая классная вообще турнирная таблица в Европе, ни у кого такого нет. Может быть, вот я не помню, какие расклады у итальянцев, сейчас я быстро посмотрю, но в остальном ничего даже близко такого, как у нас нет. У итальянцев Интер, Лацио, Рома, Кальери, ну, у итальянцев примерно. Да, хорошо, вот итальянцы примерно так же. Кома на 7-м месте, у них 11 очков, у Интера и Лацио 16 очков.
2: Плотненько.
1: Плотненько, да, у них тоже плотненько. А, у них туров поменьше, правда, сыграно. Слушай, но у нас прям вообще на расстоянии 2 очка там все.
2: Вот если сейчас...
1: И четко отсекается по 5-е место. Потому что
2: с 6-го по 12-е место в следующем туре все проигрывают. Да. Локомотив выигрывает, он становится 6-м.
1: Да,
2: то есть
1: да.
2: И тут тоже плотно.
1: Да, плотно.
2: Тут
1: да.
2: Супер плотно.
1: Да, плотно. А, Осипов, вам не кажется, что ББН предвзят по отношению к Лок?
2: 100%. Это факт.
1: Это бред.
2: Это факт.
1: Это абсолютно бред. Ну, это правда
2: бред. Вот и поговорили. Мне реалист. Наш эфир.
1: Просто не нравится. Правда не нравится. Правда глаза колют. Я, понимаете, у меня есть фишка, которой нету ни у кого почти. Из тех, кто обозревает отечественный футбол.
2: Подождите, надо выходить из студии, потому что ЧСВ сейчас заполнит.
1: Это не ЧСВ.
2: Все пространство студии.
1: Нет, я ни за кого там не болею.
2: Нам не хватает Даши места.
1: Я никого, я знаю, в профессии. Есть любимая команда. Есть те, кто очень хорошо это скрывает, но у них есть любимая команда.
2: Есть, кто хорошо это скрывает.
1: И каждый раз, когда они слышат где-то, кто мы, они в душе отвечают на этот вопрос. Обычно так. У меня
2: тоже все скрыто в глубине души.
1: Нет. Нет.
2: А нет, знаешь, чей ответ? Болельщика ЦСКА.
1: Кони, лохи, мясо, блядь, мы болеем за Кубань.
2: Не, я думаю, что ты за ЦСКА болеешь. Вот я к этому все.
1: Теперь уже за ЦСКА. Короче, это оверперформанс. Здесь нельзя обольщаться сильно. Эта команда не играет в футбол лучше, чем играют многие, которые находятся на данный момент под ней. Она еще оступится. Вот это пока просто...
2: Я не хочу, чтобы никто оступался,
1: честно. Но вот эти
2: и
1: ребята...
2: И в первую очередь ЦСКА. Объясню даже почему. Мне эта команда в этом сезоне импонирует. Во-первых, Игди Самов. Главный тренер. Мне он нравится. То есть я понимаю, что, наверное...
1: Так это не категория нравится, не нравится.
2: Я еще раз говорю. Я в глубине души, вот как ты выражался, хотел бы, чтобы они нормально закончили, чтобы у него получилось у этого тренера. Мне хочется, чтобы получилось у Кисляка. Мне хочется, чтобы получилось там условного там Олейникова, Облякова и так далее.
1: Кстати, Олейников, вот кого надо было еще выделить по этой игре. Он был неплох.
2: Ну, можно
1: включая
2: сказать,
1: голевуху.
2: Да. Иногда классно. Он мешал. Ну, голевуха на кругового-то мешал.
1: На Облякова.
2: И на Облякова тоже. На кругового.
1: На кругового тоже он. Простиль тебе говорю. Я тебе говорю про то, что они просто набрали слишком много очков.
2: Я выйду еще... ночью в поле с кисляком.
1: О, с кисляком.
2: Коня огонь пишет. Почему? А это такая кричалка, песня?
1: Не знаю.
2: У вас на трибунах?
1: На кругового тихо подаем. А, пароводик, который смог, но нет, пишет Миша Николаев. ЦСКА чемпион, пишет Павел Африка. Но чемпионом, конечно, может здесь кто угодно стать. Ну, давайте Спартак. Сейчас вот... Те, кто любит думать, что я не люблю Локомотив и ЦСКА, я, конечно же, люблю Спартак, да? Ну, давайте Спартак. Отвратительный матч у Спартака. У Спартака я могу выделить одного человека.
2: Максименко.
1: Нет. Помзуна.
2: Я думал, ты про Максименко пошутишь.
1: Потому что наш.
2: Помазун красавчик, да.
1: ЦСКовский, конечно, да. Вот то, что он сделал.
2: Какие панчи он стелит, да?
1: То, как он вышел. В этой... Ну, во-первых, что сделал Максименко? Это вообще что было? Да? Ну, зачем это делать?
2: А я считаю, что там не вся вина на Максименко. Я считаю, что и защита накосячила. Угу. Таким образом сыграв. Ну, слушайте, все оставлять
1: защита,
2: на вратаря
1: нельзя. Защита, конечно, накосячила. Зачем удаляться? Ты зачем...

0: команду подводишь? Зачем давайте, в такой ситуации удаляться? Удаляться всегда хуже, чем гол пропустить.
1: Я вас верну на энное количество эфиров назад. Я говорил, что ходят слухи, что болельщики «Спартака» недовольны Максименко. И мы тут с тобой разгоняли тему, что да нет, вроде бы нормально и так далее. Ну вот как будто бы что в сборной, что здесь. Максименко накосячил. И в сборной... И в клубе.
0: Оборона провалилась.
1: Действительно провалилась.
0: Удаляться зачем в начале матча?
1: Мне больше, я вот еще раз, это субъективное мнение, мнение не болельщика «Спартака», мне Помазун по конкретному даже матчу, и в тех матчах, в которых он играет, это был кубок.
0: И в этом матче Помазун лучший вратарь тура.
1: В кубке он уже доказывал, что он лучше там.
0: Он если игрок. Бы не Помазун, «Спартак» 0 очков увозил бы.
1: Не знаю.
0: 0 очков.
1: Мне Александр Максименко как человек симпатичен, нормальный парень.
0: Да, ну ты все как человек. Я
1: вот так.
0: Я их вообще всех не знаю, как людей. Мы пока
1: про
0: футбол разговариваем.
1: Я про то, что Помазун лучше объективно на этой позиции, на позиции вратаря. Я думаю, что он и займет строчку на поле.
0: Если не Помазун, шелушиться будет, пишет Миша Николаев.
1: Я думал, что только суббота-воскресенье может такие сообщения писать.
0: Нет, можно всегда. Да мы молимся весь матч, когда Максименко в воротах, пишет Эдвард. Но здесь была проблема. Ну вот, Спартак одна из тех команд, я говорил, что Спартак одна из тех команд, которые эта пауза не идет в плюс. И вот мы с вами увидели, собственно, почему они были на ходу. И в этом матче мы увидели, что ну, не работают. Вообще ничего не работало. У «Спартака» ну, слушай, Барку не работал, у Гальды забил гол
1: у них
0: чисто на шару.
1: У них был отличный соперник. Давай похвалим все-таки соперника. Я считаю, что «Крылья Советов» очень неплохо стали играть при новом тренере. Это Сергей Булатов. Прям очень хорошо раскрывает Салтыков, который в аренде из «Локомотива». Горшков вписался из «Зенита», который перешел, да, свободным агентом. Вообще, хороший у них неплохой такой. Вот. Не хороший, а неплохой. Нет, состав набирается.
0: Смотри,
1: крылья
0: я бы похвалил бы крылья.
1: На 100%.
0: Я бы точно похвалил крылья, если бы мы не говорили про игру 11 на 10. То есть крылья сделали ровно то, что и должна делать команда профессиональная, когда она в большинстве. Они свое с этого взяли. Они не добрали очков
1: разный
0: в этом матче.
1: Уровень команд.
0: Нет, это но это команды. Ты играешь в большинстве, и они из этого они сделали все как надо.
1: Слушай, я нашел
0: они переиграли
1: сейчас
0: «Спартак»
1: вот
0: по матчу.
1: 22 удара укрыли. 22.
0: У «Спартака» меньше, правильно?
1: 9.
0: Ну да. Я говорю, они переиграли. Это чувствовалось. Они переиграли «Спартак».
1: Они
0: если
1: боялись
0: бы не Помазун,
1: они не боялись этот «Спартак».
0: Если бы не Помазун, крылья выигрывают. Только он. Я не знаю, дали ему игрока матча или не дали, но должны были. Столько сейвов, сколько он сделал, ну просто мертвые какие-то вытаскивал. При этом гол забили на
1: нет,
0: шару.
1: Нет, даже далеко не лучше.
0: Не дали лучше.
1: Ну вот, самое высокое... Я не знаю, кому дали, я смотрю по оценкам.
0: Так это... На...
1: У Гальды.
0: Мы с тобой Гальды. Эти... Это
1: давай,
0: оценки конкретного
1: давай
0: издания.
1: Давай посмотрим. Они. Сейчас посмотрим.
0: Хороший состав звучит в устах Осипова насмешкой, пишет Игнат. У «Спартака» качественный футболист, а у «Крыльев» хороший.
1: Да, да, есть.
0: Браво.
1: Таким образом мы работаем.
0: Ай, браво.
1: Игнат хорош.
0: Да, у «Крыльев» хороший. Смешно. Ну, короче, вот «Спартак» — команда, которая в этом туре разочаровала, и не должны были даже одно очко они увозить, в моем понимании.
1: Слушай, да, Помазун признан лучшим игроком.
0: Ну, все, видишь, все логично. Они отскочили. Здесь чисто отскочили благодаря Помазуну. Если бы не он, ничего бы не вышло.
1: Я просто забыл, я даже видел эту фотографию его с наградой.
0: И что у нас еще с тобой осталось?
1: У нас с тобой...
0: У нас осталось еще «Динамо».
1: Да, динамский матч давайте обсудим, если хотите. Потому что это все-таки лидер нашего
0: я
1: чемпионата.
0: Я признаюсь честно, вот этот матч я не смотрел. Вот матч «Динамо» я не смотрел.
1: Абсолютно сухой, как и любой матч.
0: Мне очень жалко, потому что «Динамо» в итоге на первое место вышли. Я
1: как и любой матч с «Рубином».
0: Да. Но это правда, «Рубин» — команда, которая сушит.
1: Да, честно говоря, по мне, «Рубин» даже был лучше. Где-то. Удаление ранее сказал, Самошникова удалили.
0: Да.
1: А под конец еще и Рубенса удалили у «Динамо». Но долгое время просто «Динамо» играло в большинстве.
0: Но «Шварц» ты все еще
1: но
0: не
1: был
0: это,
1: автогол.
0: Да?
1: А? Шварц? Что «Шварц»?
0: ты не котируешь все еще Шварца.
1: Нет, а я не вижу.
0: Лидер
1: там,
0: чемпионата.
1: Я не вижу там ничего.
0: Ну смотри, вот когда у тебя команда, которая ничего не делает. Да, конечно, ровно они и есть. Когда у тебя команда, которая демонстрирует отвратительную игру в обороне, на шару забивает голы, но при этом ты говоришь, результат есть, значит, хороший тренер, значит, все делает правильно. А здесь на первом месте идет команда, но ты говоришь, нет, не вижу, игры нет. Чисто двойные стандарты.
1: Слушай, мне не нравится, во что играет «Динамо». Вот и все. Просто «Динамо» может лучше. У них крутой состав. Ты понимаешь? Вот у них очень хороший состав. У них есть
0: Тюкламин, подожди, крутой или очень хороший?
1: Гладышев.
0: Ты теперь должен быть аккуратен с этим, да.
1: Очень хороший.
0: Я не согласен. А что прям крутой?
1: Слушай, ну
0: прям
1: хороший крутой состав. Хороший состав. Уверенный, сыгранный.
0: Качественный.
1: Пусть будет качественный.
0: Отечественный. Отечественный.
1: Да. Мне кажется, что просто... Эта команда должна играть более ярче. Именно в атакующий футбол. А они пока играют непонятно во что. Но давайте так, победители не судят. Угу. Я все время говорил эту фразу, и она ко всем подходит сейчас. Победители не судят. «Динамо» на первом месте. Какие могут быть вопросы?
0: Да нет, а вот в моем понимании вопросы есть. Я считаю, что «Динамо» там тоже заскокный персонаж.
1: Ну, мы то же, вот тех... я начал.
0: Я
1: вот
0: еще
1: говорят,
0: считаю, что
1: сегодня за... без теории Осипова, да. А Эдвард... Вы не правы, вы вроде подключились
0: слава
1: к этому моменту.
0: Богу,
1: я сказал, что 10 туров прошли, разгонка, вот она.
0: А 10
1: вот сейчас,
0: у нас?
1: Да. Вот
0: не
1: сейчас,
0: 15, нет, 10
1: 15
0: было?
1: Это полчемпионата.
0: Все, хорошо. 10.
1: Вот 10. Сейчас пойдет настоящая жара.
0: Ага.
1: Сейчас все команды вышли на свой «Детка, ты мой прайм». И сейчас будут показывать. Я эту теорию, кстати,
0: я
1: озвучил
0: думаю, что
1: в
0: этот
1: начале.
0: Раз твоя теория немножко корректируется паузой на сборной.
1: Пауза, конечно.
0: Поэтому
1: пауза сыграла.
0: Вот либо мы увидим, либо 11-й надо будет делать рубеж, либо 9-й надо было делать. Но так как пауза многое поменяла, я думаю, что все-таки вот посмотреть надо будет, как будет в 11-м. Очень сильно сейчас поменяются команды. Итого, «Динамо» на первом месте по факту делится с ЦСКА по 22 очка у другой команды, у «Зенита» 21 очко, точно так же, как у «Краснодара», это 3-4 место, «Спартак» 20 очков, 5 место, и дальше вот уйдет уже совершенно другая лига, это «Динамо», «Махачкала», «Балтика», «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов», у них по 12, у «Ахмата» 11 очков, и они на 11 месте, точно так же, как «Ростов», но они на 12 месте, у них тоже 11 очков, на 13 месте вырывается из дна турнирной таблицы «Локомотив», у них 10 очков.
1: Но все же остается на дне.
0: Дальше идет «Акрон» 8, «Родина» 5 и «Факел» 3 очка. Как будто вот «Факел», конечно, явно команда, которая...
1: Накиньте «Родине» 10 очков, потому что «Родина» не может быть так низко в турнирной таблице.
0: Я бы у «Манчестер Сити» забрал и «Родине» бы накинул.
1: А ты видел, что там продолжение скандала? Там международный скандал между Эмиратами и Британией.
0: Конечно.
1: Там уже прям мочило жесткое начинает. Там да. На новый уровень эскалации.
0: А потому приходит. Что не надо делать вид, как будто вы не понимаете, что делают Эмираты.
1: Ну да.
0: И зачем им футбольный клуб в Британии? Делать вид, вот под дурачка косить, не надо. Но это совершенно другая программа. Это. Да, это уже вот не про то. Поэтому давай про Лигу чемпионов поговорим. Шоколад
1: у нас
0: с фисташками.
1: Завтра.
0: Да. Это да. У нас завтра Лига чемпионов.
1: Да, я уже сказал, что месяц пролетел очень быстро. Мне казалось, что столько ждать этого, а уже как будто бы середина октября, и вот она Лига чемпионов.
0: Значит, смотрим на те матчи, которые, да, надо выделить.
1: Атлетико Мадрид, Манчестер Юнайтед,
0: безусловно. С одной стороны. Но с другой стороны, Манчестер Юнайтед, с кем они сейчас играли в Англии? Вот только что тур у них был.
1: Не могу тебе сказать.
0: Я же смотрел этот матч. Сейчас я тебе скажу. Это просто, это было невозможно смотреть. Тоттенхэм! Это был Тоттенхэм.
1: Я тебе, знаешь,
0: на
1: почему,
0: это смотреть было просто невозможно.
1: Выделят матч, да, для всех, для нас. Потому что есть такой матч, как, условно говоря, Сабах, Славия.
0: С Ливерпулем играл.
1: Спортинг. Ну, такие, типа. А это хотя бы вывеска.
0: С Ливерпулем Сити играл. И там как раз все было в порядке. Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм. Манчестер Юнайтед, это просто ужас. Я в Туркмении, там был торговый центр с супермаркетом. И там был корзинка с футбольными мячами, еще с какими-то мячами был. И вот там был мяч, какой-то китайский, вот знаешь, самый дешевый, представляешь себе мяч? И на нем был герб Манчестер Юнайтед. Это был единственный мячик футбольный, и на нем был герб Манчестер Юнайтед. Я вот думаю, насколько силен бренд все-таки Манчестер Юнайтед, что они уже 15 лет средняк английского футбола, а до сих пор в Туркмении единственный мяч с гербом это их герб.
1: Это, слушай, огромное количество болельщиков.
0: Но эта команда, это просто ужас. Поэтому матч с Атлетико Мадрид, я думаю, что Атлетико Мадрид их вынесет в одну калитку, честно говоря. Галатасарай Барса.
1: Да, я этот матч выделил в самом начале нашего эфира с вами.
0: Батраков голевую передачу делает.
1: Да, в матче с...
0: Да, с... Это вот да, туда, да, это да. Тебе.
1: Я не
0: да.
1: буду сейчас.
0: Против Барсы. Барса невероятно отбатрачил, Миша Николаевич, 100%. Барса в невероятной форме. Вот сейчас я видел много было мнений, типа, вот Хетафе, Бардаласа. Вот это команда, которая такие вещи, как Барселону, они их ломают. Это Костоломы, это, значит, прессингом задавят, сломают. Просто сами не выиграют, но не дадут играть. Ну, как я видел, прикол на эту тему был. Ханси Флик уволен из Барселоны, потому что он не смог выиграть со счетом 5-0, он выиграл всего лишь со счетом
1: 3-0. Ну вот по поводу Ханси Флика я говорил в самом начале, но с Майклом напоминает, что даже об Батракове он сказал пару слов. Это крайне приятно. Да, он в матче в интервью... Да, сказал.
0: Я не видел.
1: Ему сказали, что вот есть Батраков, он говорит, да, супер талантливый футболист и так далее. Он говорит, он мечтает в Барселоне, типа, оказаться.
0: Ну, спасибо тому человеку, который вкинул это. Может быть, это когда-нибудь произойдет.
1: Я говорю, буду за Батракова супер рад. Если я был бы на месте Батракова, я бы себя щипал бы бесконечно, потому что я подумал, что это сон.
0: И знаешь, я тут периодически попадается мне, как Александр Глеб дает разные интервью, рассказывает про свой период в Барселоне, и он там... поссорился же с Гвардиолой в какой-то момент. И да. Вот он говорит, что я, конечно, тогда молодой был, вел себя как дурак. Не понимал, где я нахожусь. И не понимал, думал, что, типа, достоин большего, еще что-то там, с тренером как-то ссорился. А сейчас понимаю, что я в тот момент, ну, я в сказке был. И надо было просто батрачить больше, работать на тренировках, играть, заслуживать игру, при том, что Гвардиола-то давал ему играть.
1: Да, у него были шансы.
0: А он играл у него. В основе причем играл. Очень часто, я прекрасно помню этот сезон. И вот типа жалеет, короче, он о том, что так себя вел в какой-то момент. И вот я представляю, просто Батраков в Барселону. Ну,
1: круто.
0: Это было бы, да. Но это будет классная игра, потому что в гостях все-таки в Турции Галатасарай, болельщики, вот эта вот вся атмосфера. Барсе будет нелегко. Я думаю. Но Барселона на данный момент это лучшая команда с отрывом.
1: Самый лучший матч этого тура в Лиге Чемпионов, по моему мнению, я думаю, ты со мной согласишься, это Манчестер Сити ПСЖ.
0: Манчестер Сити ПСЖ. Я бы Рому Мадридский Реал бы тоже выделил. Вот... Ну, во-первых, Мадридский Реал. Вот, слава богу, Винисиус Джуниор сам вышел и подтвердил, что он никакой не двойник. Что это он.
1: Это вообще просто
0: потому что
1: кринж.
0: Вот никто не мог так подтвердить, кринж. Что это он. Он я, для тех, кто не видел, он... дернул оппонента своего за дреды в момент борьбы, обогнал его, после этого в этой контратаке забил гол, радовался так, как будто выиграл чемпионат мира, а потом удивился, когда его удалили за то, что он типа за волосы дернул на футбольном
1: это
0: поле.
1: Кринж.
0: Со своей этой челюгой, значит, ну, это Мадридский Реал, но они вот, они обозленные сейчас. Рома на подъеме. Рома это система, это Гасперини, против Мауриньо, который прям злой, он даже на пресс-конференцию не вышел. Сказал, если я что-то открою рот, типа, меня удалят надолго. Типа, они прям злые. Двойник Винисиус. Ну, в общем, там все у них вместе.
1: Злость не всегда играет в плюс.
0: Да, он случайно схватил за волосы, он не виноват, это все Лига Негрейры, это вы Реалы, я в голос. Да, они, кстати говоря, так и...
1: Да.
0: Да. Поэтому я думаю, что это интересный матч. Ну, а Манчестер Сити ПСЖ, вывеска крутая, но обе команды ПСЖ что-то прям кризисный...
1: Мешочки.
0: Хотя мешочки. ПСЖ, справедливости ради, в этом общем этапе они всегда так себе, они же на тоненького выходят. Каждый раз, ты помнишь, в последнем туре они выходят.
1: Да.
0: Ну так да, наверное, это самый крутой матч. Ну и вот, да и все, наверное, да?
1: Больше нечего выделить.
0: Арсенал-Лиль?
1: Нет, больше нечего.
0: Да. Ну, короче, есть что посмотреть. Барса-Галатасарай, Атлетик-Мадрид, Манчестер Юнайтед, Манчестер-Сити-ПСЖ, Рома-Реал-Мадрид. Вот такая Лига Чемпионов. Голевая передача, Георгий Васильев.
1: И Георгий Бабаев.
0: Счастливо.
1: Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21:01, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области в районе села Крутой Лог. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль, мужчина скончался на месте, сообщили в оперштабе. В Белгороде дрон попал по парковке, пострадала женщина, ее доставили в больницу. Еще одна местная жительница ранена в селе Белянка Шебекинского округа, где беспилотник ударил по легковому автомобилю. Мужчина пострадал в Шебекине из-за атаки БПЛА, его госпитализировали. В поселке Ракитное при взрыве FPV-дрона ранение получила женщина. Она также доставлена в больницу. Средства ПВО за день сбили над регионами России 33 дрона ВСУ. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Их уничтожили в период с 8 утра до 8 вечера над Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областями. Николай Патрушев заявил о разработке Лондоном и Брюсселем планов блокады Балтики. Также изучаются схожие варианты в отношении проливов, ведущих в море. Цитата. «Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов», сказал помощник президента России на встрече с министром транспорта Китая. Стороны также обсудили участие компании КНР в реализации проекта «Трансарктического транспортного перехода». В Минцифры назвали возможные сроки подключения малых поселений к сетям ЛТИ. Речь идет о населенных пунктах, в которых проживает от 100 до 1000 человек. Как заявил в Госдуме глава ведомства Максуд Шадаев, планируется, что они будут обеспечены доступом к мобильному интернету по такой технологии до конца 2030 года. По словам министра, за последние 6 лет этой связью было обеспечено свыше 8000 населенных пунктов. Курс юаня на завтра 12 рублей 54 копейки, доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 13 атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите, Милин.
5: Я его что?
4: Тоже мне Милин.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
8: Союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
11: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы в программе «Умные парни». И наш умный парень Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Здрасте, Герман Сергеевич. Это Герман Сергеевич фотографирует.
12: Да, я фотографирую.
11: Опубликуете,
12: да,
11: потом?
12: В работающем надо. Ну,
11: в работающем.
12: Пока еще работающем.
11: Пока еще работающем,
12: да. В социальных сетях, да, то есть вот, я, естественно, опубликую.
11: И доказательство того, что я настоящая, кстати,
12: ну,
11: да.
12: Кстати, да, то есть, да.
11: Вот, и я распознаю, видите, вот в чем плюс офлайна и человеческого общения, понимаете? Вот у меня ребенок сейчас с Алисой ругался, потому что она не могла произведение Глинки распознать. А все понятно, почему не могла. Потому что проблемы с дата-центрами.
12: Но сейчас, вы знаете, вот давайте так скажем, сейчас на Яндекс списывают вообще все.
11: Да? Ну, на перебой Яндекса списывают
12: плохую погоду, еще что-то там делают, да, то есть вот поэтому, ну, да.
11: А плохую погоду списывают, потому что в окно отучились смотреть.
12: Ну, вот вы, вам смешно, да? А я вот перед выходом смотрю в погоду Яндекса.
11: Серьезно?
12: Не обязательно в погоду Яндекса, а в какую-то... Ну, это же надо встать.
11: Слушайте, да.
12: Это же... Потом это не спортивно. Потом это сохранение вайба. Модное же слово, правильно?
11: Угу. То есть, вот, если цифрового.
12: У вас вайб, конечно же. Если цифровой вайб, ну, что там за окном ты увидишь, да? Ну, увидишь
11: но
12: там...
11: Ну, вы сейчас издевательски, да, со мной говорили по поводу того, что я вот адепт офлайновой торговли в магазине хожу.
12: Ну, почему издевательски? Я правду говорил. Те,
11: правда,
12: кто...
11: что да, это да, ради да, нас да. пока еще офлайновая торговля но, существует.
12: Но, слушайте, но обочина цивилизации выглядит сейчас прилично. Не как у Стругацких, да? Вполне себе
11: это
12: даже
11: правда.
12: Там с кусвилами, там еще с чем-то, да? То есть мы стараемся. Обратите внимание, вот если раньше мы просто выкидывали, ну, прогресс выкидывал, а то мы сейчас заботаем.
11: Как
12: забот.
11: В Спарте, как в Спарте с
12: конечно,
11: Каскалы.
12: А мы сейчас не так, мы, пожалуйста,
11: нет?
12: ради бога. Да.
11: То есть электрическая экономика будет жива, несмотря ни на что?
12: Ну, там и газ будет.
11: И газ будет, все будет. Да. Но хорошо, оценка-то последствий атак на дата-центры, можно сейчас ее дать?
12: Ну, смотрите, во-первых, конечно, мы сейчас с вами займемся откровенным популизмом, да, дело в том, что я объясню сейчас. Не то, что нет данных, да, вот по моим прикидкам, вот знаете, я, не знаете, максимально напоминает историю Аэрофлота. Помните, когда
11: да,
12: его...
11: Да, мы с вами это обсуждали.
12: Да. И помните, как это было? Письма хакеров, что 1000 серверов уничтожено. Все в панике, все... Ну, кстати, факты неприятности были. Непонятно, как взлетали самолеты, действительно, не работало программное обеспечение. И действительно была серьезная угроза. Это же, вот так если серьезно говорить обо всем этом, то да, в мире есть примеры, прям реальные примеры. Когда угу. стирали программное обеспечение компании, и они больше не поднимались. Потому что, когда миллионы человек часов вложено, да, их восстановить-то быстро не получается, нужны, извините, бэкапчики. Да, то есть,
11: конечно.
12: Ну, куда, на, да. Вот. А в случае с Яндексом, с одной стороны, парадоксальная история, что все понимали, что что-то подобное будет. Не было понятно, Яндекс, не Яндекс, может, Сбер бы попал, да, еще что-то, да. Вот. Но что-то такое должно произойти, тем более мы еще начали атаки на Киеве, да, на дата-центры, и явно там есть некая такая синхронность, она наблюдается. Да? Вторая часть. То, что сейчас произошло, ну... Давайте так скажем. Я думаю, что, в принципе, все проводили, ну, давайте так скажем, вообще проводили все мероприятия, собирали. Тонкость в том, что дата-центр, конечно же, это инженерное серьезное сооружение с мощными энергетическими подводами, как следствие с очень мощной системой пожаротушения. То есть, вообще, теоретически, там ничего не должно сгореть. Пеной засыпать, пожалуйста. Углекислотой вообще не вопрос, да, для этого. То есть, но вот такого поражения железу там не должно быть нанесено. Более того, пока там все вот это тушится, да, в этот момент включаются источники бесперебойного питания, и данные куда-нибудь прячутся, куда-нибудь в другое место. Это я сейчас вам рассказываю идеальный сценарий происходящих событий.
11: А теперь реальный.
12: Нет, а реальный сценарий, ну, слушайте, во-первых, смотрите, нам мало рассказывают. Я даже понимаю, почему. Да, потому что я на вас смотрю, а вижу уже в глазах тревогу.
11: У меня
12: искренне,
11: никакой.
12: Вижу, искренняя тревога. Вот, но тем не менее, да, то есть на самом деле Яндекс говорит нам простые вещи. Ваши данные целы, раз, да,
11: так.
12: И мы как-то будем восстанавливаться. И какой-то процесс восстановления, у меня есть несколько товарищей, которые имели счастье или несчастье, выясним чуть позже, да, хранить свои продукты на серверах Яндекса, на облаках. Часть проектов у них стала восстанавливаться, нормально дышащая история. И в целом как бы процесс, как говорят, пошел.
11: Угу.
12: Вот. Более того, я думаю, что будет примерно как все с Аэрофлотом. Если вот есть мой прогноз на всю эту историю давать, то он в целом, ну, в общем-то, любая система дает ошибки. Вообще не существует систем безошибочных, да. Система хорошая, когда она справляется со своими геморроями, да?
11: Сразу
12: то
11: же,
12: есть, форс-мажорами.
11: Да.
12: Вопрос, каково, сколько времени мы даем системе типа Яндекса, да, то есть сотни тысяч серверов, непонятно, что там происходит. Клиенты, паника, это же все мешает сильно, да, форс-мажор надо дать должное, в общем-то, не рядовой, да. Сколько времени мы дадем? День, два, три. Если мы с вами даем час, то проблема у нас с вами какая-то, да, то
11: есть, давайте скажем честно. Проблема вообще у тех, кто что-то ожидает.
12: Не-не-не, ну подождите, обычно. Ну ожидать-то все-таки хотелось бы, нет, ожидать. Слушайте, у меня просто товарищ, который, вот у него один, у меня три, у двух все хорошо, а у одного, он самый дешевый тариф выбирал в Калуге.
11: Ага.
12: И самое главное, еще копии не поставил, да, то есть, ну, чтобы во внешнюю историю. Там,
11: да,
12: где-то хранить, да,
11: облаком не пользовался, да?
12: Нет, он пользовался облаком, но облаком да. калужским одним. А можно же еще хранить там в разных местах. И как, допустим, крупные банки или крупные магазины, один сервер погас, мы же все эти истории проходили без ППЛА. Бизнес, коммерция наша проходила и так. И магазины всегда арендовали сервера в нескольких, у нескольких хостеров, там, например, у Ростелекома и у Транстелекома. И они одновременно работали. Один основной, второй запасной. Основной выходил, кабеля же... То есть, другой вопрос... что на три дня никто не прерывался, но перерывы всегда были какие-то. И они переключались на там, запасной резервный. Вот коллега сэкономил, у меня там 40 проектов, и они все

0: малейшем сбое, хорошо отработанная история, у тебя все красиво. Поэтому мы нарвались с вами, ну, на такую историю. Вопрос. Вот 10 лет, когда все хорошо, и один день плохо. Это стоит того? Или надо сейчас заложиться на все вот эти бэкапы, построить металлические стены, получить цену в 3 раза больше, только за счет этого всего, но зато, кстати, нарваться на другой какой-нибудь черный лебедь. Ну, вы же понимаете, все равно что-то произойдет, да?
1: Конечно.
0: Поэтому вот с моей точки зрения вопрос заключается в чем? Сейчас Яндекс в основном работает, как я понимаю. Хотя мне сегодня коллеги писали, что почта не ходит у кого-то, да? То есть, вот, хотя, ну, вроде я посмотрел, вроде идет. Там сегодня что-то было с такси. Вот я как раз когда к вам ехал, да, то есть я уехал только на 4-м, да. Все 3 приезжали, всех 3 почему-то отменялись.
1: Сами
0: в одно я даже успел сесть.
1: И все равно.
0: И мне так водитель так смотрит, говорит, а только что заказ отменили. Причем он был доволен. И когда он приехал, заказ отменяет, там же денежка платится, да, то есть вот. Он на 4-й я просто сразу сел и прям поехал к вам сюда. Да,
1: так.
0: То есть, вот. Я думаю, слушайте, я не паникер вообще ни разу, да, то есть мне кажется... Вот, вот
1: в история... ваших глазах тревоги не читается, это правда.
0: А, смотрите, есть хорошая новость.
1: Да.
0: Во-первых, нас больше будут любить.
1: Кто?
0: Вы.
1: Я?
0: Конечно. Ну, и вы, я имею в виду народ. Народ, который сейчас сидит и психует, что к нему не приехала лавка за 15 минут, а приехала за 20, да?
1: Так.
0: Это же трагедия, понимаете, да, то есть трагедия.
1: Ну, мне непонятно, эта трагедия, и я на метро езжу, не на такси.
0: Вы в меньшинстве.
1: Это правда, да, из этих, кого со скалы, Спарта.
0: Нет, на самом деле, это лишний раз мы сейчас, мы получаем уроки роста классического, да, то есть мы сэкономили очень много, получили очень много хорошего, да, но в результате вот нам показывается какая-то плохая картинка, да, с ней надо как-то работать. Вот я привожу этот пример уже там второй день, я был на встрече с застройщиками дата-центров. Они тоже строятся, это обычные люди, нормально, не 7-5 во лбу. Бизнес, ничего страшного. Да, вот при мне сидит застройщик, хороший мужик, 100 лет его знаю, он говорит, что-то поговорил, вот так, да, слушай, подожди. Берет ручку, говорит, звонит своему подрядчику, кто строит. Говорит, слушай, а у нас там от дронов-то что-то мы предусмотрели.
1: Так.
0: Я говорю, мужики, ну вы даете. Да?
1: Прям то сейчас.
0: Есть, ну, то есть, ну, можно же было там год назад, да, можно было полгода назад, можно было, когда Wildberries начался, да. Вот, понятно, что много не предусмотришь, ну, в силу каких-то простых историй достаточно, да, потому что оружие не продают, но пассивная защита в целом посильна всем.
1: А как же сейчас много рассуждений по поводу того, чему, в принципе, нас это учит, и учит это тому, чтобы это все заземлять, под воду опускать, распределительные центры строить и так далее?
0: Сейчас бы сюда... Ну, я вообще-то... Давайте я сейчас перекидываюсь в экономиста, да, все-таки у меня есть экономическое образование, да. В экономике есть такое слово «себестоимость». В эту себестоимость входит и охрана, да, то есть, соответственно, всегда возникает проблема. Когда в государстве появляется террорист, да, у вас есть несколько путей. Первое, везде поставить проходники, охрану посадить, да, это паразитическая часть экономики, да, то есть, либо победить террористов каким-то другим способом, но не ставить в каждый дом, в каждый подъезд, в каждый магазин людей. Здесь та же самая история. Вы же понимаете, чтобы зарыть дата-центр, вообще не вопрос зарыть дата-центр. Собственно говоря, экскаваторы есть, метро строить, Сергей Семенович, если попросит, я вас уверяю, мы сейчас там все устроим, да? Я тут посмотрел на карту, слушайте, я было время, я знал наизусть все станции метро. Я гордился тем, что я был на всех станциях метро. Я сейчас захожу, у меня просто, ну, без сопровождения, простите, я начинаю чувствовать себя как бабушка где-то в те годы, когда я таким городом ходил, я знал, где какие переходы, как они там, ну, там же какие-то были же какие-то вот эти вот лайфхаки, да? Вот. Но, вы понимаете, это удорожит строительство дата-центров раза в 3, если их взрывать, например. Да? Если еще на каждой ставить по панцирю, возникает большой вопрос. У нас поднимется, соответственно, цена на интернет, поднимется на всю историю. А оно надо в будущем? Как мы оцениваем? Да, я оцениваю наше будущее, как из этого все. Уроки же не про уроки, а уроки про СВО. Уроки про то, что... Не надо пренебрегать, ну, вот, знаете, как я сейчас как обиженный скажу, знаете, я переключусь сейчас, у меня первое образование военное, я сейчас переключусь на военное образование, космическое у меня образование. Я очень хорошо помню, как мы ходили в Министерство обороны, будучи уже гражданскими наглыми людьми, то есть, ну, там должны быть по уровню где-то полковниками все, да, то есть вот мы гражданскими людьми реально пошли и говорили про дроны, и говорили про Starlink, что надо делать. Нас оттуда вежливо послали, это было лет 15 назад. Прямо послали. И потом нам еще рассказали про батуты.
1: Помню.
0: Так вот, на самом деле, это же иллюстрация. Из этого надо делать выводы не для того, чтобы кого-то наказывать. Не надо никого наказывать. Да? А нужно как-то так выстраивать историю, чтобы научные изменения и прогресс, да, шли и в армию тоже. Да? Тогда бы у нас сейчас бы не было бы такой истории, как сейчас. Поэтому, мне кажется, из всего этого это хороший урок. Я уверен, что Яндекс выстоит, абсолютно уверен, да, то есть вот я тут даже, ну, в том смысле выстоит, в том смысле, что я не вижу такого будущего, при котором...
1: Все схлопнется.
0: Ну, вот, скажем так...

0: как мы же сами понимаем, что Wildberries понес убытки какие-то колоссальные. И самое главное, за собой еще потянул огромный пласт, о которых мы с вами, кстати, не слышим и не видим, да, потому что они сдохли, у них даже денег нет там написать, адвоката нанять. Масса малый компаний, бизнес, да? Малый бизнес там, ну, тысячами, давайте скажем честно, тысячами, да, то есть там же все сгорело, и да, конечно, Wildberries пытается тоже делать все, что может, пытается делать, но мы с вами понимаем, что огромный пласт людей потерял бизнес, деньги, сейчас в долгах, и вряд ли кто-то в суде, когда они придут, скажут, а вот у нас все сгорело, скажут, ну, это же предпринимательство на свой страх и риск, да.
1: Да, там еще ДК, пользовательское соглашение обновленное какое-нибудь
0: будет. Да, но, тем не менее, я думаю, что это будет хорошим уроком в системе. Мне бы не хотелось, чтобы наши депутаты по традиции, знаете, у нас есть традиция, да, когда происходит какое-то событие, бить по хвостам. Что это значит? Это значит, что сейчас принят будет закон, что дата-центры должны соответствовать. Дальше
1: потом много, сроки вправо будут откладываться.
0: Многомудрые дяденьки какие-то появятся, которые расскажут, что нужно зарыть, нужно стенку толщиной 1.5 метра. Да, то есть
1: списки составить.
0: Все что угодно. Сертификаты, штаты. Да, и у нас в результате мы с вами получим на конце резкое замедление развития и резкий рост цен. Зачем? Непонятно, когда на самом деле надо все-таки решить какие-то другие проблемы, надо решать в этой истории.
1: Но вот на поверхности,
0: чтобы дроны не долетали.
1: Дроны не долетали, да, но сейчас на поверхности какие еще стоят?
0: Чтобы дроны не долетали.
1: Только это.
0: Только это. Точнее, даже не так. Вы знаете, тут надо, конечно, разбираться, но я думаю, что вот эти дата-центры выбраны, обратите внимание, в глубинке России, да, они все носят некий признак региональности. Я очень хорошо помню те времена, когда они строились. Вот по вторым я не знаю. Вот первый, это простая история, 2014 год, Рязань. И там льготные тарифы на электричество, льготная... Кабель, правда, протягиваем подключение за счет области. Да, и, конечно же, Яндекс согласился, да, построить там дата-центр. Но никто не думал, что там еще надо все-таки... Там стройку я посмотрел, фотки были этого дата-центра. Ну, там просто, ну, вот как вот. Был, ну, не сарай, конечно, извините, да. То есть, ну, был какой-то цех большой, да. Вот, это не дело, да. То есть, вообще дата-центры... Тут, понимаете, вообще во всей этой истории парадокс в том, что дата-центры теоретически... Ну, у нас есть же... Извините, я в детали сейчас, знаете, вот я так не люблю вот этих военных экспертов, да, которые там рассуждают о новых видах вооружения, да, но давайте вот по-простому. Дрон, который прилетел сейчас в Яндекс, да, это ерунда, и не ерунда, это такая фигня, которая летит со скоростью 60-80 км в час. У него основная задача, у него проблема, либо бензин, либо бомба, да, поэтому, конечно, соответственно, чем дальше летим, тем меньше бомба. Цинично, да. Вот то, что там остается, да, оно теоретически вообще никак дата-центру повредить не могло. Потому что у дата-центров, еще раз повторюсь, самая важная фича – это противопожарная безопасность. Там вообще ничего не должно было сгореть. Там загореться нечем. Там, ну вот, просто, да? Но... Там масса вот этих всех огнетушителей, пенные. Я просто присутствовал однажды, это было давно, правда, было, но я уверен, ничего не изменилось, да? Но если взяли в старое здание, да, то там же наверху крыша, гудрон, да? Ну и так далее, да? То есть классика жанра. А так как в тот момент представить себе, что что-то прилетит, ну, было, наверное, в верхнем степени идиотизма. Да?
1: Потому что вы пошли как гражданский, и вам сказали вот так, все закольцевалось.
0: Я думаю, вы знаете, я тут как бы вообще был бы не против, да, что, еще раз, экономика, чем мы тратим меньше, вы вспомните, вы не помните времена, в силу вашей молодости, а вот слушатели наверняка есть, помнят. Помните, ракушки были в Москве?
1: Я помню это.
0: А помните, было повалье металлических дверей? Откуда оно взялось? Паника, что бандиты двери вышибают.
1: Скрывать будут, да.
0: И все строили эти двери. Понятно, на этом построили бизнес. На ракушках построили бизнес. Потому что почему? Потому что ты выходишь утром, а у тебя в автомобиле что? Нет колес, да? Или а что? Нет дворников, да? А или что? А не дай бог, ты купил Мерседес, да? А у меня был 140-й кузов. Если кто-то из старичков помнит, это просто мечта. Я его пригнал из Германии. Он говорит... И там была вот эта вот штучка, ее все время срывали, да, вот, и тогда не было, конечно, Алиэкспресса, да, но я как-то из Германии позвонил, мне по доллару привезли 10 штучек таких, да, и когда очередной раз детишки цыганского вида подошли, такого, и сказали, давайте купите по 50 долларов обратно то, что мы выиграли, я, у меня есть 10 долларов, понимаете, и потом мы тогда заводили ракушечки, еще что-то делали, но обратите внимание, какие нагрузки на экономику паразитным бизнесом, поэтому государство, собственно говоря, весь смысл охраны, весь смысл безопасности в том, что государство вовне строит чистокол, а мы с вами, простите, я грубо скажу, коровки, да? Мы же плохо даем молоко, если нервничаем.
1: Так.
0: А если не нервничаем, то хорошо. А если у нас еще музыка Баха, так вообще прекрасно, да? То есть вот оно как-то вот так вот.
1: А, вопрос тогда, который тоже возникает, ответственность, хорошо, как и кто должен защищать цифровую инфраструктуру? То есть здесь роль бизнеса-то какая? Заключается все в
0: знаете, я могу сказать, что нас должно защищать государство.
1: Только.
0: Нет, а кто еще, простите? Я учился... Нет, стоп, можно я сейчас приду пример? Да. Вы мне можете дать автомат.
1: Так.
0: Я к нему прикручу, я сейчас по-простому, да, прикручу к нему этот, как его, бинокль.
1: Так.
0: Да. Куплю на Алиэкспрессе несколько платочек и быстренько построю систему для отражения полетов дронов. Она будет кривоватая, но стартап-то будет хороший. Я туда подключу искусственный интеллект. Разрешите мне автомат купить, пожалуйста. Но если вы мне не разрешаете покупать, пожалуйста, автомат, то чего от меня хотите? На самом деле, будете смеяться, вот эти истории башенки, которые, знаете, в фантастических фильмах показывают, да? А на Западе стартапы, которые стреляли не пинбольными шариками, они уже очень давно. То есть их ставят на охрану на даче, чтобы пострелять кошечек или ворон пострелять, да? То есть это известнейшая очень история. Другой вопрос. Я сейчас очень просто говорю, слушатели, если там есть слушатели, там, еще раз поймите правильно, сарказм, умноженное на. Я учился, вот прямо сейчас, на искусственный интеллект, аналитику данных, программирование, да? Я не учился на защиту беспилотников, правильно же, да? А мне кажется, что этим должны заниматься те, кому идут бюджет.
1: Но...
0: Либо государство должно сказать, коллеги, а давайте мы тендер объявим. Или, слушайте, я был бы в дичайшем восторге, если бы государство сказало, я беру тендер на, допустим, башенку защиты от дронов, да? Вот компания приходит, она должна быть, существовать 5 лет, иметь 100 программистов, ну и так далее, да?
1: Но,
0: мы
1: кажется,
0: вам даем автомат. Подождите, зачем вы сейчас? Я тоже знаю все ответы на все вопросы. Поэтому в этих условиях, конечно же, давайте скажем первое. Конечно, должно государство заниматься. Но мы с вами понимаем, что государство технически не может. Оно должно значить какие-то простые вещи, да, то есть, очень простые вещи, да, то есть, что такое обеспечить дрон, обеспечить дата-центр, обнести его хотя бы решетками, да, в принципе, затраты. Причем мы с вами можем сказать сразу, специально разговариваю со строителями, что если заранее, то это вообще даже никак не повлияет на цену.
1: Конечно.
0: А если мы с вами вдруг, внезапно хотим что-то пригласить, это, конечно, деньги.
1: Когда все начнут ставить металлические двери,
0: да,
1: понятно,
0: да,
1: что металлические двери вырастут.
0: А мы с вами, вот я сейчас пну кого-то, но я аккуратно пну, да, вот, а мы с вами помним, что когда вот вам говорят, надо срочно что-то сделать, да, там вы ставите деньги, а бухгалтер к вам придет и скажет, мы не можем это сделать. У нас это нет по основному виду деятельности, поэтому будет еще из прибыли, да. Но вам тогда начальник скажет, мы разрешаем вам, да, а потом придет налоговый и скажет, конечно, разрешать может кто угодно, но можно как-то законодательно оформить. Вот у нас есть смешная история. У нас привлекли сейчас, по-моему, две компании, которые дроны поставляли. На 1,5 миллиарда одна, на 1,5 миллиарда другая. Там уголовные дела. За что у них уголовные дела? За то, что они умудрились, посмели китайские дроны нам продать. Понимаете? Они посмели продать китайские дроны. Оказывается, дерешь наклеечку, да?
1: Да.
0: А там китайский дрон. А можно вопрос? А у нас
1: свои-то
0: есть? А я знаю, как был диалог. Ребята, нам срочно нужны дроны. Они говорят, так, а, пожалуйста. А у нас же по законодательству здесь еще отечественные должны быть, да? Ну, что-нибудь там пошаманьте, а мы вас прикроем. Причем люди уважаемые. И люди согласились и поверили. Вот теперь, пожалуйста, будут сидеть по десяточке. Поэтому, поэтому на ваш провокационный вопрос пассивная защита еще как-то можно. Пассивная, знаете, решеточка. Слушайте, лучшая защита. Знаете, какая лучшая защита? Езжайте на Орловский сталепрокатный. Я когда-то к нему имел отношение, да? Там есть сетка, рабица.
1: Покупать ее.
0: Рулонами.
1: Так,
0: и огораживать.
1: Обносить.
0: Да.
1: Обносить
0: дача рулоны. Там, еще что-то.
1: Ну, ладно, хорошо. А вопрос переноса дата-центров из Москвы в Сибирь?
0: Это не имеет ровно счета никакого смысла.
1: Потому что дроны туда долетают.
0: Или да что? Куда угодно, какая разница.
1: Да?
0: Слушайте, во-первых, московские дата-центры, я уверен, на порядок лучше защищены. На порядок лучше. Еще смотрите, сейчас идеологически даже вот там ничего вообще не должно было сгореть. Потому что те дроны, которые прилетают... Вот мы сейчас атакуем мосты в Киеве, да? Там же тоже известнейшая история, да? То есть мы дронами, мы не можем сломать опору, да? Мы можем попортить только дорогу. Формально то же самое должно быть и с дата-центрами. Это особое сооружение. Еще раз, дата-центр — это особое... Ну, извините, как бы так сказать прилично. Если туда закатят 10 мегаватт, да? То есть это такая, вот такая труба электрическая, да? То там внутри должно быть, ну вот прям, знаете, вот огнетушитель на огнетушителе. Прям еще песок, конечно, знаете, помните, классическое там.
1: Да, конечно.
0: Обязательно должна быть.
1: Да.
0: И бронзбойт. Знаете, еще вода, если. Причем, вы же понимаете, да, то есть это шутка, но там в целом это должно тушиться как-то по-другому. Это же энергетика, да. Там тушится это все СО2. То есть там теоретически, даже если пожар придет, там все должно остаться целым. Понимаете? Вот просто целым. Поэтому никаких рисков потери данных. Вот, ну, понимаете, это примерно как вот у Вайлдберриз склад. Сгорел склад. И с ним сгорело все имущество, только сгорело окончательно. У нас, допустим, даже если вдруг случайно с дата-центром что-то произошло, берем данные, берем диски и переносим их.
1: Ну, а вот это хорошо, паника-то, которая сейчас есть, связано-то это все равно с чем? И вот эти поломки, которые
0: связано с тем, что, скорее всего, пострадали как раз не катастрофично, да, но пострадали на уровне, вот дата-центра серьезнее зависит. Вот если дорога, например, бы на склад Wildberries взорвалась, да, ну, ее бы быстренько цементом бы засыпали, да, или чем-то там, и все, и поехали бы дальше. А, нормально, да, правильно, доски бы кинули наши водители, да. Здесь большой, там, кабель оптоволокна. Не один, кстати. Если они пострадали, то это надо найти, привезти, врезать, оттестировать. Это достаточно серьезная задача. Если еще перебили энергетику, еще раз, вот как вот помните, когда иранцы нам угрожали, да, то есть еще надо понимать, что наша система хрупкая. Она достаточно надежна, как ни парадоксально, потому что есть обходные пути, но хрупкая.
1: Так.
0: Это значит, что вы можете перерубить, ну, как северные потоки, простите, да, то есть вот, только это не под водой, а вот они где-то лежали, да, то есть вот если это рядом было, ну, рядом с домом попал дрон, ну, вот у меня сейчас нет ни энергетики, ни оптоволокна, стоит ящик, коробочку. В нем, возможно, даже все работает, да, то есть все целое, да, а что делать, никто толком пока не понимает. Это я сейчас утрирую, потому что нет никаких данных, да, но общий принцип для дата-центров — это важная часть истории.
1: Вот история с подорожанием, о которой сейчас тут же начали все говорить.
0: Да, само собой, да.
1: Оно в любом случае будет дороже, даже если нет на это повода или что?
0: Да нет. Я не думаю, что это как-то связано. Я думаю, что если действительно на рынок выйдет спрос там сотня тысяч серверов, если бы, допустим, они бы сгорели, то это всплеском скажется.
1: Но пока таких данных нету. По сути, это же предположение.
0: Как только Яндекс, если он вытащит на рынок заказ подобного свойства, то да, возможно, это приведет к росту цен.
1: Роль, заговорили очень много про Казахстан, про Киргизию, про то, что они как-то будут помогать Яндексу.
0: Ну, даже если вдруг они нам сейчас захотят чем-то помочь, цикл строительства дата-центра — это не один месяц, да, это год, два, три, в зависимости от объемов, да, там на самом деле действительно там очень проблемно кабеля и электричество, да, то есть оптоволокно и электричество. Поэтому даже если они сейчас нам захотят помочь, то практически нам помочь они смогут года через три. Я искренне надеюсь, что через три года нам это все будет не надо.
1: Герман Клименко с нами, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Герман Клименко здесь, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Говорим про цифровую экономику, потому что не на все, несмотря на всякие неприятные вещи, чрезвычайные происшествия, цифровая экономика все равно жива, и у нее есть будущее. Вопрос будущего, кстати, Герман Сергеевич, цифровой экономики в ближайшее время и наших задач по ее дальнейшему обустройству, несмотря на все эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся.
0: Ну, вы знаете, с одной стороны, все вроде неплохо идет. В том смысле, если мы с вами убираем термины импортозамещения в вычислительную технику процессора. Если мы оставляем все как было, да, то есть Яндекс развивается на серверах Intel и так далее и тому подобное, сети связи строим там на тех станциях, которые есть. То есть мы не выбираем, мы не говорим, что нам нужны наши отечественные кирпичи, да, то есть мы берем любые кирпичи отовсюду, у нас все неплохо. То есть вот на днях запустился, там Ростелеком очередной построил трансграничные, по России построил там 11 тысяч километров кабеля. Ну, нормально, да, то есть почему нет? Почему? А и перспективы, они абсолютно, мы же сейчас там, да-да-да, но обратите внимание, все новинки у нас появляются. А что нас ждет? Она ждет роботизация, она неизбежна, мы могли бы ее в ней идти чуть в более другом месте, да, то есть вот, но тем не менее все равно и роботы пойдут, и беспилотные автомобили пойдут, а это рост потрясающий трафика. Вот, просто вот рост, да. А дальше мы же понимаем с вами, что, знаете, есть такое, мы как-то гадали, кто будет цифровизовываться, да, первым, да, то есть оказалось, что лучше все цифровизуется то, что уже оцифровано, да. Ну, вот, то, что оцифровано. Вот то, что не оцифровано, оно как-то пока там не очень, да, а вот с каждым следующим витком идет цифровизация того, что еще лучше и лучше, и лучше, и лучше. Поэтому, с одной стороны, очевидно, если совсем глобально футуристически говорить, будет выбиваться чиновничество. То есть все, что касается перекладывания бумажек, все, что будет принятие решения, ну а что, чем чиновники занимаются, простите, как вы думаете? Надо построить дом. Да?
1: Но кто это такая нужен? такая социальная непростая история.
0: А, слушайте, я уверен, что половину чиновников уже можно в стране уволить, просто уволить, они не функциональны, да, почему? Потому что главное тайна и знание чиновника, оно и тайна, и знание, да, где находится документ, да, потому что, чтобы построить
1: МФЦ.
0: Дом, а сейчас в МФЦ, но да. Еще хуже, да, вы даже можете кнопочку нажать и увидеть, кто документ задержал, на ком он висит, нет больше никакой тайны, да. А нет никаких проблем с дистанционным управлением. Да? Если мы с вами в регионе, не очень понятно, зачем нужны министры цифрового развития. Да? То есть вообще непонятно зачем. Да? Потому что принимаются все решения. Даже пример приведу вам совершенно хороший. Цифровой рубль, простите, пусть он трижды там проклят или наоборот упомянут или счастлив. Да? Цифровой рубль. А ведь когда появлялись коммерческие банки, о чем все говорили? Что центральный банк не в состоянии обслужить частных лиц, это не его. Хочу заметить, цифровой рубль прекрасно себя обслуживается в центральном банке. Все его. Технологии все это подменили. И у нас сейчас было 2000 банков в свое время, сейчас 300.
1: И можно еще меньше сделать?
0: Не просто, ну, можно, нужно.
1: А деньги кто будет зарабатывать?
0: Оставшиеся 10-20 банков.
1: И все. То есть перераспределение прибыли просто, ну, получается, монополия?
0: Ну, не монополия, но она сейчас уже есть. Во-первых, смотрите на Германа Оскаровича, да, то есть Сбербанк зарабатывает больше половины прибыли всей банковской системы. Но мы с этим как-то живем. Вот, поэтому ничего здесь страшного не вижу.
1: А вопрос, хорошо, вопрос суверенитета тогда, потому что где цифровая экономика, там суверенитет, и там вот это волшебное слово импортозамещение. А нам придется все-таки выбирать и как бы понимать разницу между цифровым технологическим суверенитетом вопреки всему, чтобы были свои кирпичи, или все-таки мы в какой-то степени будем более лояльны?
0: Конечно, мы будем более лояльны, да? Конечно, да. Если мы хотим пользоваться всем современным, так как современность тоже пользуется нами, да, то есть мы пользовались процессорами Intel, они пользовались Касперским. Если мы хотим, чтобы где-то, да, пользовались нашими продуктами, да, то надо что делать? Знаете, как
1: продвигать
0: мне иногда
1: их.
0: Напоминает, я помню, знаете, я как-то рассказал в одном приличном обществе, состоящих из чиновников и депутатов, классическую байку, которую преподают прямо на любом курсе успешного успеха. Прямо вот на любом курсе успешного успеха выходит вот этот бизнес-коуч и говорит, у вас есть компания все, ну да, да, да, она зарабатывает все, ну да, да, да, у вас есть два подразделения. Одно убыточное, а другое прибыльное. Да, все, ну, в принципе, вообще очень похоже все, да, то есть у всех. Говорю, кому, вот у вас заработали прибыль, да, как вы, ну, вот отдадим деньги вот этой убыточной, да, чтобы она там, нет.
1: Прибыльному надо,
0: да. Надо прибыльной, да, то есть это вообще теория блудного сына, да, когда помогают заблудшимся, а помогать надо тем, кто кажется сильным, да, то есть на самом деле наше государство еще немножечко, да, и оно все-таки поймет, что нас... Нет, нас же не любят, Яндекс не любит. Знаете, сколько радующихся людей?
1: Нас это кого?
0: Айтишников. Конечно, конечно. Вот. Но если говорить серьезно, то помогать надо сильным. Там, где у тебя есть прорыв, да, у нас не будет прорыва по отечественным процессорам. Вот что бы мы ни делали с вами. Это надо либо изменить полностью технологический цикл, там, какие-то биопроцессоры, да. Вообще любое догоняние всегда отставание, да, вот всегда отставание, да. А если мы хотим обогнаться, тогда нужно биопроцессоры вкладываться, еще куда-то. А с другой стороны, лучше вспомнить, что есть прекрасный Касперский, да, есть прекрасные программные продукты, которые у нас туда заходили нормально. У нас есть игроки, которые там играют. Да. Если мы сильны в программировании, объясните мне, почему мы вводим технологический сбор для развития радиоэлектронной промышленности, который у нас в перспективе, ну вот прям, я даже, знаете, вот я...
1: Чтобы помочь радиоэлектронной
0: промышленности. Хорошо, теория вероятности. Может быть, пусть она как это... Знаете, есть такая притча про дохлую лошадь, да? То есть, вот, знаете, как там много разных советов есть, да? Там, как ее стегать, там, знаете, поменять седло, там, перековать копыта. А можно просто слезть, понимаете, да? Или и сесть на что-то другое, чтобы потом тебе там позволило, да? Ну, там бы позволило, да?
1: Но у нас, как это, почему с этим много плотно работают и пытаются это реанимировать? Потому что в этом видят технологический суверенитет, что весь цикл
0: нет,
1: был
0: я могу сказать, что
1: внутри.
0: Это было прямо при мне, когда меня назначили советником, началась следующая история, очевидная история, да? Они должны были, давайте, они мы замкамуфлируем слово, они оставим их как вот они, там мы не будем их расшифровывать, кто не это, будет. Некие, да? Давайте их назовем реальный сектор экономики. Они должны были что сделать? Они должны были поступить как американский сектор, да, то есть принести себя в жертву нам, цифровой экономике. Прийти и сказать, вот вам деньги, вот вам, а мы сдохнем, да, то есть, вот, ну, примерно так. Там, конечно, не совсем так было, да, но вперед. А у нас получилось, мы хотим возглавить вас, потому что вы молодые, вы неопытные. Я чуть-чуть, но вот прям вот я вас уверяю, ко мне прям в кабинет приходили и говорили, Герман Сергеевич, ну вот где вы и где 4 триллиона? Я говорю, 4 триллиона это что? Я первый раз услышал цифру. Ну, цифровую экономику мы оценили в 4... Они пришли-то, они же даже до этого момента не приходили. Но когда выступил, кто-то подготовил доклад Владимиру Владимировичу, что цифровая экономика это 4 триллиона, они тут же все пришли, прямо вот реально в кабинете, и объясняли мне. Вы знаете, я поверил.
1: В 4 говорят, триллиона?
0: Дима Сергеевич, нет. То, что а где я и где 4 триллиона? Ну, кто я такой? Да, мне же ничего не надо. Они говорят, ну вот вы же, вот вам что-то надо, вы, ваша индустрия, я говорю. Ну, я не сказал, что мне надо, чтобы вы сдохли, да, это, конечно, не очень хорошо звучит, да, я сказал, вы, ну, понимаете, прекрасная реклама, а ты отойди, ну, мы же без вас хорошо справлялись, мы разобрались с электронной коммерцией, вот ВкусВилл стал возить что-то, да, вот там видео стало что-то возить, да, мы прекрасно разобрались с банками, вообще великолепна цифровая экономика, мы со СМИ вообще просто их, все стало шикарно, да, вы нам отдайте, пожалуйста, там, грузовые перевозки, автомобили, мы все заберем, нам денег не надо, так. А они приходят и говорят, нет, мы вам дадим деньги, там важно все время забывать одну вещь. И заберем дольку. Угу. Слушайте, честно вам скажу, если бы они хотели забрать дольку, мы бы дали. Но мы же не дебилы. Но они-то хотели не просто забрать дольку, а возглавить и забрать не дольку, а доляну. Угу. Может быть, слушатели старше 50 понимают, в чем разница. Там есть разница, я вас уверяю.
1: Ну, хорошо, и как быть? То есть вы говорите, что в какой-то степени все-таки дойдет.
0: Я верю в геронтологию. Естественно, ход вещей.
1: В науку, я поняла.
0: Нет, не в науку, а имею в виду возраст, да, что просто, ну, отойдут, и вот мы придем и все заберем.
1: А будут какие-то еще новые молодые?
0: Ну, и...
1: И вы к ним тогда придете и скажете, мы вас главим.
0: Нет, я думаю, нет. Я думаю, как раз нет. Кстати, почему? Это же хороший вопрос на размышление, да, но мы уже думаем вместе, да, то есть, в принципе, никаких принципиальной разницы между такими, как я, ну, таких я мало, да, то есть, ну, имеется в виду именно, кто в индустрии, да, то есть, живет. Но мы с молодыми вполне нормально коммуницируем. Нет никаких противоречий.
1: Ну, хорошо, а почему вот этот технологический суверенитет, когда полный цикл внутри, это утопия? Сразу же приводит
0: потому
1: в пример
0: что,
1: как раз те же самые...
0: Потому что вы хотите... У вас какой телефончик?
1: Яблочный.
0: Яблочный. А я хочу сейчас, знаете, я хочу... У меня здесь раскладушечка самсунговская, да?
1: Да.
0: Я хочу трифолд себе из трех.
1: Трифолд это...
0: Ну,
1: а,
0: три
1: экранчика. Трильяж.
0: Очень
1: вот
0: хочу, прям реально очень хочу, да. Потому что мне надо, понимаете, да?
1: Ну.
0: Вот если мы с вами оба хотели одного, мы бы хотели с вами, помните, классика жанра, да, то есть вот крутящийся телефон такой, да?
1: Да,
0: то
1: конечно.
0: Есть, вот, если мы с вами хотели, вообще не вопрос, один телефон такой мы можем с вами производить. Один телефон, один причёск, один трусы, один
1: не
0: брюк, один юбка. Простите. Но так как мы с вами хотим много...
1: Так.
0: То основа сейчас современной экономики, кто-то ее называет, проклинает потребительской, это разнообразие. Но для разнообразия у вас должны быть и рабочие места, и люди, и квалификация. А мы где-то потеряли эту историю.
1: Но смотрите, да? Но логика же вот этого замкнутого круга, когда все внутри свое, оно же в чем? В том, что у нас, если это свое, у нас это не отнимут.
0: Тогда соглашайтесь на телефон с диском.
1: Да?
0: Да.
1: То есть это риски.
0: А еще самое главное, хоть забыл добавить, цвет тоже один.
1: Почему даже у радуги 7 цветов?
0: Вы что, не помните телефоны дисковые? Они все были черные.
1: Нет, у меня был красный.
0: Кстати. Это уже потом, это уже, знаете, разврат Советского Союза.
1: Да.
0: Их стало несколько, понимаете? А у меня до сих пор, у меня стоит 40-х годов какой-то телефончик мне подарили. Он нормальный, черный аппаратик с кнопочками.
1: Ну, смотрите, а Дональд Трамп, хорошо, который хочет эти самые редкоземельные металлы себе, производство всю себе, цифровизацию всю себе, чтобы больше никому не досталось. Это разве не про технологический суверенитет?
0: Ну, он хочет на себя забрать как можно больше веса.
1: Это он тоже хочет один телефон одного цвета?
0: Нет. Что? Он хочет, чтобы мы приходили к нему и говорили, дедушка, дай. Дональд, дай нам там айфончики, трифолдики дай нам, трильяжи, дай нам еще это, маечки нам дай 100 видов, да? Вот, и он это делает, только он хочет делать на территории Америки, а не на территории Китая.
1: О, а мы не так хотим. Наш технологический субъект несколько иначе
0: выглядит. У нас нет, слушайте, давайте так, у нас нет четкого понимания, чем мы хотим. Хорошо, я важный.
1: Мы
0: хорошо,
1: хотим, чтобы нас не отняли, смотрите, чтобы нас не отняли.
0: Чем нас не отняли? Мы все, что надо, уже продаем. Что у нас можно отнять? Мы все продаем. Мы, у нас не покупают.
1: Ну как, у нас не было своих самолетов, у нас вон приземлили сколько самолетов. Ну, до сих пор все забрать не можем.
0: Ну да, но я имею в виду, что мы же в целом, мы сами не знаем, чем мы хотим. Мы дергаемся все время.
1: Мы хотим суверенитета.
0: Время... Слушайте, мы в 60-х годах были лидерами по... Это звучит сейчас, сейчас соберитесь, да? Лидерами по... электроники.
1: Круто.
0: Мы лидерами.
1: Но
0: были.
1: Это прежняя цивилизация.
0: У нас были...
1: была. Куда все растерялось?
0: Нет, нет, нет. Оно уже, понимаете, оно уже как растворилось. А мы потом решили, что нам нужно перейти и на ЕСовскую технику, на IBM.
1: Да.
0: И мы убили все, что у нас было, и перешли на что-то еще. Хотя могли. Мы несколько раз могли что-то сделать. Даже больше того скажу, что мы 10 лет назад могли, даже 12, если бы государство прям впилилось в эту тему, мы бы сейчас выглядели в искусственном интеллекте крайне неплохо. Были бы третьими. Прям хорошо, хорошими
1: третьими. Мы сами все это, в общем, мы...
0: В какой-то момент времени, он, так как у нас нет плана, вот чем хорош Китай?
1: У них план.
0: Чем хороша Америка? Последовательностью. Мы с нашей последовательностью, да, то есть у нас еще очень сложно, мы где-то, мы же действительно, возможно, отчасти азиаты, отчасти европейцы, да. Что азиатчина предполагает? Азиатчина предполагает, у меня был прекрасный опыт работы в время в Казахстане, я туда приехал, мне говорят, Гер, приходи к нам. Ну, это уже когда там уехали все русские руководители, да, я там сделал автоматизацию какой-то страховой команде, говорит, приходи к нам, будешь у меня замом. Я говорю, а почему не директором? Он говорит, Гер, у нас так не принято. Директором должен быть я буду в поле, да? Там будет кумыс, там будет еще, ты будешь приезжать, ты будешь директором, как было всегда, да, то есть, ну, просто будет называться должность замом, да, и все, я просто так принято, да. Вот, а европейская другая модель, а мы постоянно, и поэтому у нас получается, еще раз, вот то, что сейчас произошло с цифрой, про медицину могу много рассказать, та же самая история, да, мы не можем договориться, и
1: чё
0: здесь надо либо,
1: а? Что нам надо, да?
0: Ну да, да, причем договориться никак, мы договариваемся, ну вот я привожу пример, значит, когда я только стал советником, я говорю, цифровая медицина, вперед, все, о, классно, ко мне приезжает академик, выдающийся академик, медик, на него молиться надо, и говорит, Герман Сергеевич, я с тобой, так. Но вот эти твари пусть сдохнут. А следующий приезжает другой академик и говорит, я говорю, коллеги, вы понимаете, что мы можем только все, так устроено наше, вот, ну, все вместе. Они, понимаете, они все вместе не могут, нет культуры. И таким образом мы в результате сейчас, Китай, я очень хорошо помню, ко мне китайцы приезжали как раз в 2016 году, наверное, брали у меня интервью, они говорят, мы все поняли, вы сейчас все соберете, и нас всех тут вот прям и положите, потому что Владимир Владимирович прозрел, и вот он будет все делать. Я попытался, у меня ничего не получилось. Вообще ничего, давайте так скажем. Ну, точнее, какая-то попытка, что-то получилось, да, но в результате вероятность того, что... уже невероятно, раньше была вероятность, что мы купим чужое оборудование, и там будет стоять чужой софт, который будет прекрасно разбираться в наших легких, еще в чем-то. Вот вероятность этого сейчас стала неприлично высока, давайте так скажем. Ну, нет такой, знаете, 100%. Вот эти 99% нашего там не будет.
1: Хорошо, а можно ли тогда рассуждать, допустим, какие направления нашего IT в ближайшие 2-3 года будут развиваться быстрее всего, какие рискуют отстать?
0: Нет, ну рискуют отстать то, что завязано хоть как-то на железо, потому что мы сейчас, я думаю, на ближайшие 2-3 года не решится вопрос карточек NVIDIA. И не решится вопрос с китайцами, мы с ними разговариваем много, они нам помогают, но как-то так помогают, знаете, вот как это, знаете, вот... То есть вот они здесь всегда, то есть, знаете, как это конгресс.
1: У них нет слова «нет», кстати, да, в культуре. Они не могут говорить «нет».
0: Вот. Но нам нужно современное оборудование. Искусственный интеллект во многом завязан на железо. Да? Поэтому все, что не будет подвязано к железу, математика, физика, химия, ну, я имею в виду в этой части, да, то есть, что сейчас применяется, будет очень хорошо. У нас все хорошо. Знаете, как все изменения, которые сейчас происходят, которые мы с вами просто не видим, да, то мы видим с вами мультики какие-то, да, мы видим с вами, вот я, слушайте, я прям в диком восторге, я сейчас, вот, я, мне надо что-то наговорить, я никогда не был столько пишущ, да, у меня трудности, у меня говорить могу, писать не получается, знаете, какой-то разрыв такой, да, я сейчас говорю.
1: И он вам в тексте переводит.
0: А потом говорю, отредактируй, пожалуйста, я читаю, я плачу, понимаете? Вы
1: говорите, это
0: так
1: правда.
0: Вот, нет, я имею в виду, вот эти истории, то, что это не... То есть железо, к сожалению, фундаментально, да, то есть понятно, что если у нас не будет процессоров нормальных, обычных, у нас не будет условного Яндекса, если мы не будем это покупать, да. Вероятность того, что когда-то появится, нет, это надо нас, слушайте, надо...
1: А восстановить это по следам?
0: Мне очень бы хотелось, чтобы все, кто принимает решения, сходили на курсы анонимных алкоголиков. В чем там основная тема? Сказать, что я алкоголик.
1: А здесь это важно сказать.
0: Скажи, у нас нет отечественной радиоэлектронной промышленности. Ее постройка займет 30 лет. Через 30 лет та, которую мы сейчас будем строить, она догонит нынешнюю, да, она никому не будет нужна. И нам надо прямо сейчас
1: понять. Квантовый скачок совершать.
0: О, кстати.
1: Квантовый компьютер же у нас есть.
0: Слушайте, хотите, я честно скажу?
1: Да.
0: Я думаю, что это такая же ересь, которую придумали, чтобы хотя бы был шанс какой-то. Знаете, вот, а что делать? Квантовый скачок. А что там квантовый? Квантовые компьютеры, кубиты.
1: Да.
0: Квантовые провода, квантовые датчики. У нас проводами занимается, квантовыми проводами РЖД отвечает за это. Квантовыми процессорами отвечает Росатом, по-моему. Я не помню, как там поделили.
1: Надо министерство кванта создать какое-нибудь. Вот
0: министерство
1: они будут...
0: квантовой промышленности создать. Да. На самом деле, конечно же, да. То есть нужно... Слушайте, если я скажу, в эфире так нельзя говорить. Я хотел бы сказать, знаете, искренне хотел бы сказать, надо вешать. Что так на меня смотрите?
1: Я дальше кадровый жду.
0: Офицер. Раз вот. Но я так самое... не скажу, я так не скажу.
1: Роскомнадзор,
0: да.
1: Осторожнее,
0: Георгий Сергеевич. Да, а, ну да, конечно же, да. Призывы, там, это все нехорошо. Но мне кажется, что государство должно как-то изменить свое отношение. Вот давайте скажем, в 40-х, 50-х, 60-х годах государство финансировало науку. И я не знаю, как так получалось. Это сложный вопрос, как так получалось, да? Но наука в результате выдавала. Сейчас наука находится в сложном положении. Давайте корректно скажем. Мы должны соблюдать действительно Роскомнадзор. Тут я бы сейчас еще круче бы сказал, конечно, если бы мне дали волю, да? Но кто же ее даст? Надо соблюдать чистоту русского
1: языка. Потом я просто пойду к вам устраиваться на работу, если что.
0: Вот, не-не-не, ну что вы, нет-нет-нет. Ну, я в смысле чем придумаем, но так-то не надо. Вот. Конечно же, надо как-то менять отношение к науке. Докторов наук бесконечно, кандидатов наук бесконечно. Столько никогда не было ни кандидатов, ни докторов. Столько не было докторских диссертаций, статей научных, а результата не было столько, чтобы не было столько
1: результатов. То есть в теории мы хороши, а в практику не можем.
0: Мы восхитительны в теории. Это даже читать невозможно. Это даже чат GPT так никогда не писал, да?
1: Угу.
0: Там я как-то вот... У меня был сегмент умных кроватей, да? То есть, ну, там, как-то вот подешевле сделать, да? А потом выяснилось, что Минпром, Минэк и все, они финансируют это исследование каждый год по десятку. Там за 30 лет набралось, там, не знаю, на комнату исследования. Да, я начал читать. Ну, надо как-то вот все-таки, знаете, вот если вернуться к первому, то, что не разрешает Роскомнадзор, как-то надо, знаете, там поднять всех, да. То
1: почему есть, на остатках хорошо погибшей цивилизации невозможно это сделать? Ну, не знаю, книжки там какие-то.
0: Гранаты не той системы. Просто гранаты не той системы. А-а-а. Физически. То есть есть понимание. Причем, кстати, ну вот если мы говорим и в медицинском сообществе, и в ряде других сообществ, там вы прям берете людей 70+, да, которые, ну, еще как-то остались, и, кстати, вполне себе надо отдать должное вменяемое, да. И берете людей удивительных 30+, да, которые благодаря еще подпитке с современным программным обеспечением тоже эффективны. Вы не можете их совместить, к сожалению. Принципиально другой опыт. Это прям, я, знаете, раньше я бы, наверное, посмеялся. А вот сейчас в компании содержать одновременно 70-летнего и 30-летнего, полнофункциональных, очень важно,
1: да,
0: сейчас говорю, невозможно.
1: То есть это просто культура взаимодействия,
0: да,
1: культура...
0: Это просто культура взаимодействия. Вы получите колоссальный конфликт, да, то есть и не получите результата вообще никогда.
1: А, хорошо, какой-нибудь тогда, не знаю, управленческий опыт...
0: Сейчас, знаете, напоминаете мультфильм? Помните,
1: какой?
0: Когда медведь лезет? Я уж как-нибудь, я уж где-нибудь. Вам и так говорят нет, и так говорят нет, и так говорят нет.
1: Но дверь не открывает, лезь в окно. Это же из этой серии, разве нет?
0: Я примерно про это.
1: Хорошо, опыт, например, там, тех же самых китайцев или опыт американников.
0: На пустом месте. Вы сперва сносите, и только потом настроите. Была попытка это сделать в Сколково. Есть много вариантов создания Сколково. Я видел один. Еще раз повторю, я не претендую на 100%. Это просто было одно из течений. Знаете, как обычно бывает. И тогда речь шла о чем? Когда я спрашивал, зачем, мне говорят, Гера, ты понимаешь, если мы сейчас дадим существующим институтам, оно даже не все украдут. Но они все будут делать по-старому. А мы хотим по-новому. Нет, то, что получилось, получилось, мотив был следующий. На пустом месте создать, повторить как раз. Ничего нового, сколько, кстати, нет в этом плане, да, в мире. Да? То есть вы берете пустое место, называть его Сингапур, например. Да? То есть, вот, пожалуйста, там с точки зрения объема, ну, не сколько, конечно, побольше, но тем не менее. Да? Вот. И, к сожалению, это тоже не получается.
1: Много в эти дни, когда вот эти атаки были на дата-центры, несколько публикаций разных было, вот, по поводу сравнения устойчивости цифровой инфраструктуры на примере, допустим, даже вот наших крупных компаний и там до того же самого Телеграма. Это вообще имеет смысл как-то анализировать?
0: Нет, вообще нет.
1: Это, знаете, потому что мне это привлекло, это, потому
0: конечно,
1: что это кислое с красным.
0: На уровне обычного потребителя, ну, Телеграм, Телеграм, Яндекс, Яндекс, да, а на практике, безусловно, если к Павлу Дурову будут применять такие же методы, да, то есть воздействие, да, то есть я
1: физически
0: думаю,
1: вышибать
0: сервера,
1: вот эти,
0: да,
1: сервера.
0: То есть, по суду, там же тоже можно что-то придумать, он же где-то это арендует. невозможно сравнивать, давайте так скажем, невозможно сравнивать. Это другое. Тут одно государство воюет против другого государства, это вообще накладывает отдельные истории, это вы совершенно правы, это как кислое там с теплым сравнивается. Оно как бы, с одной стороны, в назывном порядке, да, вот, а потом, если мы с вами говорим про устойчивость, на что устойчивость? Государство ставит своей целью, я же прокомментирую, что это вы задали вопрос, а вы не задали вопрос, но я его прокомментирую, да, то есть вот Телеграм для основной части населения его больше нет. Для этого надо поставить сервис VPN. И давайте честно скажем, конечно же, многие говорят, что он у всех, но на самом деле нет. Да? То есть огромный пласт людей прекратил пользоваться и запрещенным Фейсбуком. Телеграм не запрещен, но мы видим статистику, да, она регулярно падает у Телеграма. Да? То есть она падает именно за счет продажи рекламы. Еще раз, это нехорошо. Я бы вообще бы не то чтобы его не закрывал, я бы добился от Павла, чтобы он на Россию по запросу Роскомнадзора прекращал вещание каналов, которые там транслируют убийство русских солдат. Если там они хотят это смотреть, ну, я бы от него добился бы этого.
1: Он вроде как удалял даже какое-то время назад.
0: Он удалял каналы, он тогда, это была иранская, по-моему, история, да, то есть его там начали блокировать, он сказал, я сам все справлюсь со всем, но это нереалистично. Это вообще не, это, нет, это не так будет построен мир. Мир будет построен по сервису, который каждая страна будет сама модерировать.
1: То есть границы просто цифровые будут границы, да. И без паспорта не пустят, без загранпаспорта.
0: Без виртуального паспорта, без виртуального. Вы, если вы законопослушный, смотрите, если вы законопослушный,
1: да,
0: вы
1: вас
0: их вообще
1: базах,
0: не увидите, кстати. Вы их даже не увидите, вас это вообще не коснется, да? Более того, если совсем будет хорошо, то вам никто не позвонит и не спросит, где у вас там сберкнижка или что у вас там произошло. Вам не напишут, это как мне сейчас пишут аккаунты, там полумертвые, это, которые говорят, а вот дай взаймы там $10,000. Да? То есть это, то есть мы наводим порядок сейчас. А другой вопрос, что можно перехлестнуться, и, возможно, неприятно это. Я к коллегам хорошо отношусь, но, учитывая все, что сейчас происходит, военная история, да, то есть может просто быть перехлёст туда, потом не очень понятно, как откатывать, да, то есть вообще не в лучшее время мы решили бороться с мошенниками, именно не лучшее в том смысле, оно надо было 10 лет назад это делать, да, то есть вот сейчас было бы проще все, вот, но неизбежно.
1: Но все страны идут по пути как раз вот построения вот этих виртуальных цифровых границ. Чем все-таки это фундаментально, с чем это связано? Всем надоел анонимный открытый интернет?
0: Нет, нет, нет. Экономика, как только появляются деньги, сразу все становится. Да? То есть пока ездили лошади, никому ни в голову не приходило ехать знаки ограничения скорости. Когда появились автомобили, тут же все стало понятно. Нужно разводить, нужно делать правила, нужно еще куда-то двигаться. Правила нужны, когда появляется бизнес, давайте так скажем. Бизнес, пока есть анархия, существует в милых художники, Малевич, еще что-то, рисуйте, делайте. Там нет порядка, там кто-то сказал, это стоит 100 миллионов, пожалуйста. Я, конечно, утрирую, но общий смысл. Как только появляются деньги, они появились в экономике, деньги у нас виртуальные, стало реально. Там должны быть правила.
1: Ну, хорошо, а до каких как бы пор, как это должно в идеале выглядеть, и как это пока выглядит?
0: В идеале, слушайте, надо посмотреть пример Европы, цифровой кодекс. Посмотрите Америку, свое законодательство. Посмотрите Китай, свое. Но у него все развивается. Мы находимся, мы не определились. Я лет 10 говорю, коллеги, давайте сядем и начнем писать цифровой кодекс. Ну, от начала, понятийный аппарат. Слушайте, понятийный аппарат. Что такое сайт? Вот прям, знаете, как начинается? Не срок,
1: не срок,
0: а сайт, страничка, ссылка, группа, канал, да? Это уже нету. Оно все появляется либо в каких-то решениях дополнительных, которые потом, знаете, подвешиваются, да? То есть нужен цифровой кодекс. По сути, виртуальная жизнь стала такой, что нужно уже своя система пожаротушения. Ну, какая-то, имеется аналогия виртуальная, да? Перекрытие каналов, когда идут атаки, да? Это все должно быть регламентировано, потому что правила должны быть. И только тогда все поедут. То есть у нас же основная проблема в этом.
1: Герман Клименко был с нами, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, и потом я снова с вами.
2: Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Есть города, которые хочется фотографировать, а есть те, где почему-то перестаешь доставать телефон. Вологда как раз такая. Здесь взгляд все время цепляется не за одну яркую достопримечательность, а за мелочи. Резной наличник, деревянный дом с чуть покосившимся крыльцом, отражение куполов в спокойной воде реки. Гулять по Вологде лучше без спешки. От Кремлевской площади свернем к реке. Вода здесь движется медленно, будто и ей некуда торопиться. На другом берегу стоят деревянные дома. Настоящие, жилые, не музейные декорации. Где-то хлопнет калитка, проедет велосипед, запахнет свежеспиленной древесиной. Вологда – один из немногих крупных российских городов, где историческая деревянная застройка сохранилась не отдельными зданиями, а целыми улицами. Именно они создают ощущение, что время здесь идет немного иначе. Пока идем вдоль реки, трудно представить, что еще в XVI веке сюда приезжал Иван Грозный. Он хотел сделать Вологду одной из главных крепостей русского государства и начал строить каменный Кремль. По легенде, во время осмотра строительства с высоты на царя упал кирпич. Грозный счел это дурным знаком и вскоре покинул город. Историки до сих пор спорят, насколько эта история правдива. Но Кремль так и остался незавершенным. А Вологда сохранила удивительное сочетание большого замысла и северного спокойствия. От реки можно свернуть на тихие улочки. Здесь почти за каждым поворотом встречаются кружевные узоры. В музейных витринах, сувенирных лавках, а иногда и на занавесках в окнах. Вологодское кружево плетут на коклюшках, небольших деревянных палочках. Когда мастерица работает, они тихо постукивают друг об друга. И этот негромкий ритм столетиями был привычным звуком городских домов. Уже в XIX веке вологодское кружево знали далеко за пределами России. А сегодня этот старинный промысел продолжает жить не только в музеях, но и в мастерских, где все так же рождаются тонкие узоры, похожие на морозные рисунки. Когда нагуляешься, приходит время северной кухни. Если хочется почувствовать местные вкусы без лишнего пафоса, стоит заглянуть в ресторан «Паровозов». Здесь готовят томленую говядину, северную рыбу и щи по старым рецептам. Если настроение на что-то более современное, библиотеки подают блюда из локальных продуктов – судака, лесные грибы, домашние десерты. А за настоящими пирогами и ароматной выпечкой, хорошим кофе многие заходят в пекарню «Хлебник». И, конечно, невозможно уехать из Вологды, не попробовав настоящее вологодское масло. Его знаменитый ореховый вкус появился еще в XIX веке благодаря Николаю Верещагину, который придумал особую технологию нагревания сливок перед взбиванием. С тех пор вологодское масло стало одним из самых узнаваемых гастрономических символов России. Если захочется задержаться, лучше выбрать гостиницу в историческом центре. Небольшие отели здесь стоят рядом со старыми деревянными кварталами. И утром можно просто открыть дверь, вдохнуть прохладный северный воздух и продолжить прогулку. Из Москвы добраться совсем несложно. Самый удобный вариант – ночной поезд. 7-8 часов пути. Билеты обычно стоят от 1,5 до 2 тысяч рублей за сидячее место или плацкарт. Есть и прямые рейсы. Лететь около 1,5 часов. А авиабилеты чаще начинаются от 6,5 тысяч рублей. Вологда не старается произвести впечатление. Она просто живет своим размеренным ритмом. Река течет так же спокойно, как несколько веков назад. Деревянные дома по-прежнему встречают прохожих резными наличниками. Где-то негромко постукивают коклюшки, а на стол все так же ставят свежий хлеб и масло. И, может быть, именно поэтому отсюда увозишь не фотографии, а ощущение, что несколько часов мир вокруг двигался немного медленнее. Иногда именно этого нам и не хватает. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Вы слушаете «Радио говорит Москва».
6: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
7: Внимание! «Говорит Москва».
8: 94,8 FM.
9: Повтор лучшего.
6: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Столица России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Добрый вечер всем, друзья. Ну что, мы начинаем, как обычно, с нашей традиционной географической переклички из чата Ютуба. На первом месте Раменское. Раменское ждет. Долгопрудный ждет и всех приветствует. Черчик, Узбекистан, ждет, как всегда. А Москва, улица Маршала Тухачевского, ждет. Чебеньки, Оренбургская область, тоже ждет. Кустанай ждет. Бельцы с нами. Ташкент ждет. Астрахань, Буденов здесь. Польша, Зеленая Гора ждет. Бобруйск всегда по возможности смотрит прямой эфир. Караганда ждет. Штутгарт в шоке от событий, ждет объяснений. Деревня Старая Московской области прильнула к приемнику. Рудный Казахстан, деревня Романькова Тульская область, Черноморская Крым. Дизель в России... Подожди, куда? Вот он. Дизель в России разве дешевле, чем в США? Не поверите, да. Удивительно, да? Но... факт. Бердск приветствует всех. На улице Красный плюс 26. Всем продуктивной недели, особенно товарищу Трампу. У Трампа и так каждая неделя продуктивная, улица Красная. Плюс 26. Нормально вообще? Лето у людей случилось опять. Термес, Узбекистан на связи, Зеленоград с любовью, Болгария верит и ждет, Зюзина, Москва здесь, Абакан здесь, Шаргород ждет, Ульянов ждет, Балаково, Севилья, Испания, Симферополь очень ждет, Рубцовск, Алтайский край ждет, бабушка из Симферополя тоже с нами, Ханты-Мансийский округ, Югра ждет, Афины уже у телевизора, о! У телевизора. Вот, понимаете, да, до чего дошел прогресс. Вроде как на радио, а вот в Афинах уже у телевизора. Вот как-то так и живем. Скаломор ждет аналитики. Греция. Благовещенск передает всем привет. Саратов. Беверунген, Германия, ждет с нетерпением. Южный Урал, Челябинск. Эдмонтон. Привет из Латвии. Венгрия приветствует, Северная Осетия тоже, Алма-Ата, еще раз Греция, Нижний Тагил, Казахстан, Орша, Беларусь, Донбасс, поселок Металлстрой, Санкт-Петербург, Бугульма, Гагаузская Народная Республика здесь, привет передает Камрад, нам улица Героев Памфиловцев присоединяется, Мехико ждет, вот так вот, Кетшин, Польша, это 100 километров от Калининграда, тоже нас приветствует, Верниковне, где это? Не-не-не, выше, это выше. Так. Ну ладно, так, подожди. Вот, Чимкент ждет, Воронеж, Пермь, Самарканд, Хельсинки, Волгоград, Каскелен, Калуга, Вичуга, Новосибирск, Пенза, Амурская область, Феодосия, Казань, Златоуст, привет всем из Дрездена, Лиски, Воронежская область, Даугавпилс, Телецкое озеро, на связи Горный Алтай, Лиссабон, Поварова здесь, Берлин, Дуйсбург, Барнаул, Калининград и так далее. В общем, прекрасная история. Подтягиваются у нас еще, вот Уссурийск подтянулся, Наукоград, Королев, Ивантеевка, Серпухов, Бутово, Черноголовка, Тульская область. Отлично, отлично. И вот Василий сразу спрашивает: так Солон наш Трамп или нет? Ну, как вы можете сомневаться, Василий? Конечно, он наш, солоняра, да, как принято сейчас говорить. Айрвайлер, Германия, Медведкова. Прекрасно. Таллин подтянулся. Так. Так, так, так. Наро-Фоминск, Ганновер. Ну что, друзья, на самом деле, ну просто огромное количество новостей. Просто огромное количество новостей, при этом они сыпались одна за другой. Начиналось все с Рубио. Во всем виноват Рубио, я понял. Начиналось все с Рубио. Рубио тут съездил в Грецию. И, видимо, щедрое солнце древней Эллады сделало свое дело с этим госсекретарем США. На фоне Акрополя Афинского. Вы же были в Афинах, да? Акрополь, вот это вот все. Вообще странные там такие люди работают. Я имею в виду вот те, которые... Ну, кто они там, экскурсоводы или кто? Они очень странные, очень. Я хотел сфотографировать, помните, Амели фильм, да? И там... клоун какой-то, не клоун, а гном. Гном все время присылал какие-то типа фотографии, да, из разных мест. Вот у меня была такая тоже игрушка. Ребенок хотел ее, ну, он положил ее на древние камни Акрополя и хотел сфотографироваться с этой игрушкой. Вот такая мягкая игрушка. Они прибежали, говорят, нельзя фотографироваться. Да уж что, это же древний Акрополь. Господи, боже мой, что такое? Но, тем не менее, в общем, Рубио то, что туда съездил... И что-то с ним там стало происходить. И Рубио, тот самый Рубио, который нам с вами, помните, недавно рассказывал, что Америка не может быть посредником в этом конфликте между нами и Украиной, потому что Америка четко играет на стороне Украины. Это же говорил Рубио, это не мы с вами говорили, это Рубио говорил. Мы вводим санкции против России, мы же не вводим санкции против Украины, говорил Рубио. Мы поставляем оружие Украине, мы же не поставляем оружие России. Угу. Мы даем Starlink, мы разведданными делимся не с русскими, а с украинцами. Поэтому, ну как можно вообще в принципе считать нас посредниками в этом противостоянии? Ну это полный абсурд, и это не соответствует действительности. Конечно же, говорил Рубио, мы на стороне Украины. Ну, что это такое? Какой дух анкориджа? Ну, мало ли, там, я не знаю, ну, встретились там два мужика, поговорили. Ну, и что, после этого что-то должно было поменяться, что ли? Да не должно было ничего меняться. Да не существует никакого духа анкориджа. Он уже улетел. И в отличие от человека с пропеллером вернуться не обещал. Просто улетел, испарился, все, нету никакого духа анкориджа. Это был Рубио. И это было совсем недавно, буквально месяц назад, по-моему, если я не ошибаюсь. И тут вдруг он едет туда. Я же почему говорю, что во всем виновато солнце и лады? Он едет туда. Там, видимо, еще больше, чем на улице красная температура. И с Рубио что-то начинает происходить. И он говорит: не, ну подождите, а вообще вот... мы занимаемся урегулированием этого конфликта, но у нас случился дипломатический тупик. Мы в тупике, говорит он. В тупике. Мы не знаем, что делать. Почему мы в тупике? Ну, потому что для того, чтобы договориться или заставить, или не заставить, нет, убедить стороны выйти на какое-то мирное соглашение, нужно, чтобы и та, и другая сторона продемонстрировала свою готовность к компромиссу. А мы не видим этой готовности. Одни уперлись, и другие уперлись. Москва не хочет отказываться от своих условий, и Украина не хочет отказываться от своих условий. Поэтому мы оказались в тупике. А что значит этот самый тупик? У него спрашивают, ну что такое тупик, вот, ну как-то же можно, наверное, все-таки где-то там. Он говорит, нет, вернее, да, можно, но нет, ну не очень хорошо. Это можно будет выглядеть нехорошо. Почему, говорит он, потому что, скорее всего, будет продолжаться эскалация. Будет продолжаться эскалация этого конфликта, потому что и те, и другие не готовы к компромиссу. Мало того, что будет продолжаться эскалация, эта эскалация может вообще выплеснуться за территорию Украины. Это все может уже охватить этот пожар, это пламя, противостояние двух упершихся в свои условия сторон. Это пламя захватит, охватит там половину, а то, может быть, и весь европейский континент, в том числе и этот древний Акрополь, и Олимпийский стадион, и вообще все, что есть в Греции, тоже может быть поглощено этим пожаром войны. Ну, потому что все очень опасно, говорит он. Очень опасно. Есть еще один вариант, но не знаю, получится или нет.

Именно поэтому это пожарище противостояние может поглотить и тех, кто не собирается прекращать поддерживать Украину. Но при чем здесь Америка, говорит Рубио? Мы попытались. Нет, мы, может быть, еще будем пытаться. Но если никто не хочет, почему мы должны хотеть? Ну, я послушал, в принципе, говорит понятные вещи. Немножко противоречит самому себе, потому что говорил же, что не посредники, а тут, оказывается, посредники, у которых просто не получается. Ну, поговорил вроде бы и ладно, и разошлись. Поехал там куда-то. Рубио, все остальные выключили телевизоры и тоже куда-то поехали. Но тут, видимо, Зеленский включил телевизор в Киеве. И началось. Что-то случилось с Зеленским, он просто, ну, Остапа понесло в прямом смысле слова, потому что вы же видели это видео, да? Он стоит рядом с британским министром иностранных дел в Киеве и прям его несет. Министр иностранных дел Британии, он стоит просто как лапочка, молчит, боится посмотреть в сторону Зеленского и думает, хотя бы не ударил. Потому что Зеленского просто несло по всем направлениям. Он говорит, да это вообще что такое? Да как они вообще посмели что-то говорить вообще в принципе про Украину? И еще и предъявлять там какие-то претензии, что мы не готовы там к чему-то, к каким-то там компромиссам. Да мы готовы. Мы готовы провести там в любом месте трехстороннюю встречу, кроме Москвы. Я готов встретиться с Путиным. Американцы, да какой тупик, о каком тупике вы говорите? Эй, ты, Рубио, тьфу на тебя, о каком тупике ты говоришь? Нет никакого тупика. Вы должны нам дать здесь и сейчас все, все, что у вас есть. Оставьте себе свою только статую свободы. Остальное сюда, быстро. И вот тогда мы покажем вам, что мы можем сделать. И вы увидите, что значит тупик, которого не существует. Где? Где Старлинк? Почему отключили позиционные отряды Старлинка в некоторых местах? Они должны покрывать всю территорию России. Кто такой этот Маск, что он посмел ограничивать работу Старлинка, который нам нужен? А разведданные? А где разведданные? Нормальные разведданные, не вот это вот фуфло, которое вы нам даете. А вот те данные, которые нам нужны. А ракеты где? Да и бабки, в конце концов, сколько можно ждать? Не боитесь, что мы поставим вас на счетчик? Вы обязаны нам давать деньги, но вы их не даете. Я серьезно говорю. Вот это практически было так. Министр этот вот стоит и думает, господи, куда я попал? Почему именно при мне? Ведь до меня же сюда приезжал этот Мерц. Надо было во время Мерца, вот, пока Мерц здесь был, надо было вот это все нести. Ну почему именно я оказался сейчас вот в этой ситуации, что я стою и не знаю, что сказать? Скажу, что, ну, старик, немножко успокойся, так и мне же попадет. А не скажу, выгляжу идиотом. Из двух зол надо выбирать меньшее. Вот выбрал второй вариант. И стою, молчу, и сам себя за это ругаю. И Зеленский просто и давай, и давай, и давай. Да мы закроем вообще сейчас все. Вы должны закрыть все небо над Россией. Вы что, совсем с ума сошли? Ну, смотрите, когда Израиль, так вы сразу. А когда мы, так вы еще о чем-то думаете. Да мы санкции введем в отношении вас, в конце концов. Кто вы такие все? Говорил Зеленский. Все наблюдали за всем за этим. Ну и потом, значит, опять разошлись, все пошли думать, а Зеленский не успокаивается, говорит, да я вообще сейчас отправлю своих центровых пацанов в Штаты, и они там мозги вправят все. И перечислил там всю эту вот опять шайку, которую он отправляет на переговоры в Майами. Они, говорят, сейчас туда приедут, и мы посмотрим. Там за океаном замерли в ожидании, эти туда приехали, начались переговоры, но, вот тот самый слоняра, про которого нам только что писал наш слушатель, он сломал всю игру, всю красивую игру взял и сломал. Совести у человека нет, вернее она есть, но, видимо, 100%.

0: понятное, он ею не пользуется. Что он сделал? Он взял и позвонил президенту Путину. Он позвонил Путину. Они говорили полтора часа. При этом Путин ему говорит: слушай, давай уже пойдем, а? Он говорит: я не могу заставить себя положить трубку. Трамп не хотел класть трубку. Путин говорит: ну ладно, будем продолжать разговор. Полтора часа они говорили, потом вторые полтора часа, потом, наверное, третий, ну нет, все-таки всего было, да? Ну хорошо, всего было полтора часа, но никто не хотел класть трубку. Это значит, что это было прикольно. Вот я не могу ни с кем, ну честное слово, я вообще не люблю разговаривать по телефону. Ты любишь разговаривать по телефону? А ты? Вот никто не любит, ну врут же. Часами, наверное, разговаривают. А я не могу, у меня рука текает, я не могу держать телефон в руках. Может, что-то не то с моими руками. Я вообще, в принципе, не люблю телефон, телефонные разговоры. А здесь никто не хотел класть трубку. Вот мне говорят: ну, вы писатель-фантаст. Да какой я фантаст, я вам пересказываю, на самом деле. Все, вот ровно все так и было. Что вы думаете? Я вам просто нормальным человеческим языком рассказываю. Без всех этих протокольных историй. Они поговорили, и тут же пошла фактура. Обычно происходит как? Вот они встречаются, а потом, значит, появляется помощник президента Ушаков, который говорит: разговор был очень хороший. Разговор был дружелюбный, стороны обсудили, целый спектр вопросов. Достаточно много времени было уделено Украине. Конечно же, ситуация на Ближнем Востоке. Стороны договорились продолжать контакты. Россия сказала, что она выступает за дипломатическое регулирование конфликта на Ближнем Востоке. Россия поделилась своим видением того, как можно договориться с Ираном по итогам встречи российского президента и президента Ирана на территории Туркмении, где проходил саммит СНГ. До американской стороны была донесена эта позиция, в том числе и Ирана. Конечно же, говорили про ситуацию на Украине. Россия в очередной раз заявила, что она готова вести переговоры, что Россия настроена на мирное урегулирование этого конфликта и с пониманием относится, допустим, там, к тому-то, к тому-то и к тому-то. Ну вот и все, и можно было бы вот так, но нет. Посмотрите, и сразу пошла, прям вот пошла фактура, подробности и подробности. И выясняется, что оказывается, мы договорились с американцами, что мы начинаем поставки дизельного топлива в Америку. Трамп попросил Путина, Путин ему не отказал. Путин сказал: хорошо, окей, вообще вопросов нет. Уже прям сразу же было решение, значит, снять ограничения на продажу дизельного топлива, которое у нас действовало. Появились заявления Новака, ну, вообще всех наших вот представителей, значит, нашего энергетического сектора о том, что наших мощностей хватит для того, чтобы покрыть нужды внутреннего рынка, ну, и, соответственно, мы готовы поставлять и на мировой рынок. Начинается прямо здесь и сейчас, а на следующий день мы с вами узнаем, вот вы посмотрите, какие скорости. Мы с вами узнаем, что уже танкер первый, он уже на восточном побережье США. Что один телефонный разговор делает? Танкеры перемещаются со скоростью гиперзвука. Вот поговорили, и он уже на восточном побережье США и готов выгрузить какое-то огромное количество тысяч тонн дизеля. Все вначале удивились, потом начали думать, потом посмотрели, какое количество километров, скорость среднюю прикинули танкера, плюс-минус там туда-сюда, еще там на что-то там как-то, и пришли к выводу, что оказывается этот самый танкер должен был стартануть числа 21-22 сентября для того, чтобы в этот день быть уже на восточном побережье США. А это значит, что оказывается, скорее всего, 99,9%, что эти договоренности случились задолго до того, как они поговорили по телефону, и никто не хотел класть трубку. И тут я вспоминаю, что у нас шли новости, что наш спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, он же был в Америке, он же встречался и с Уиткофом, и с Кушнером, и о чем-то же они все говорили, и о чем-то же они, наверное, договаривались. Я думаю, что, наверное, в том числе и по этому поводу, потому что по-другому такую скорость передвижения танкера с огромным количеством тонн, собственно, топлива, ну, просто объяснить нельзя. А это значит, что контакты пошли, контакты стали реализовываться очень быстро, очень быстро. И понятно, понятно, что вот здесь предполагают, что танкер вышел в 2014 году. Ну, может быть и так, но тогда какой-то это совсем-совсем тихоходный танкер. Но все-таки не до такой же степени, да? Ну, ладно. Случилось вот это вот дизельное соглашение, как его сейчас все называют. Зеленский, только ему дали успокоительный или вкололи, там что-то вот после всех этих заявлений Рубио, и тут вдруг он приходит в себя, а ему говорят: а ты в курсе? Он говорит: нет. Говорит: да ты что? Трамп же сказал, что как бы все, они договариваются с русскими, а про нас вообще никто ничего не говорит. И, скорее всего, речь идет не только о дизеле. Речь, скорее всего, будет идти еще и о снятии каких-то санкций с русских. Ну и серия номер два. Остапа опять понесло. То есть он был ошеломлен. Ну, это был удар, на самом деле, да, такой под дых. Удар под дых. И начались заявления, которые, ну, в Киеве, стали, значит, звучать следующие вещи. Мы не понимаем, как это может быть. Как такое вообще, в принципе, возможно. Вместо того, чтобы... А в первой серии, когда он пылил, да, он говорил: да заткните рот русским, задавите их вообще окончательно санкциями, чтобы они вышли на переговоры. И вот во второй серии он говорит: да как вообще, как вы могли? То есть в то время как? А вы берете и еще и даете им возможность зарабатывать деньги, вы покупаете у них это все. В Америке ему говорят: слушай, возьми себя в руки и немножечко успокойся, потому что неужели ты не понимаешь, что нам нужно, чтобы у нас цены на дизель перед промежуточными выборами как минимум упали? Для того, чтобы они упали, нам этот дизель нужен. Где нам его еще брать, этот самый дизель? Поэтому давай-ка ты не будешь ничего говорить. Но нет, он же уже набрал обороты. И понеслось. У нас сейчас новости. Продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
5: об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
6: Повтор лучшего.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, Москве, 18:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира и телефон для СМС-сообщений вы знаете. Для сообщений в Максе и в Телеграме у нас есть боты. Вижу все ваши сообщения. То есть вы тоже знаете все про эти боты. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах. На Рутюбе, у нас на странице ВКонтакте. На Ютюбе она тоже продолжается. Сколько человек нас смотрит на Ютюбе сейчас?
9: 1604.
0: 1604. Отлично. Трамп. Мало того, что договорился с Москвой, так он же еще и без тормозов тоже, так же, как и Зеленский. Почему? Потому что он, например, выступает там на митинге в Сиракузах, да, по-моему, была его встреча, да, там со сторонниками в Сиракузах. Он выступает в этих Сиракузах, значит, и говорит следующее, смотрите. Это то, о чем мы, то, в чем мы действительно нуждаемся. Так что спасибо, русским спасибо. Значит, это публично говорит спасибо. То есть, ну, совсем тоже бессовестный человек, да? То есть, вот он, мало того, что вот так вот нож в спину воткнул Зеленскому, так еще и вдобавок ко всему продолжает еще им ковыряться. Потому что он, давай спасибо скажем там на митинге, а давайте дадим интервью, и в этом интервью там всем этим средствам массовой информации, и нашим, и не нашим, я имею в виду с его точки зрения, и нашим, и не нашим, то есть хорошим и нехорошим. Всем им будем про это говорить и говорить о том, что это было правильное решение. Это решение отвечало интересам американского народа. Это все просто здорово. Русские просто молодцы. Еще раз скажем им спасибо за то, что они протянули нам руку помощи. А вообще все эти проблемы, они же начались из-за того, что... Нет, не про Иран, если вы сейчас подумали. Нет, не до такой степени. Это все из-за того, что Зеленский наносил удары по русским нефтеперерабатывающим заводам. Я же ему говорю, говорит Трамп, что... Прекращай бить по МПЗ. А он меня не послушал и продолжал бить по МПЗ. И поэтому у нас случился рост цен на дизель. И поэтому я был вынужден принять то решение, которое я принял. Отвечает на вопрос CNN он и говорит. Они у него спрашивают, а когда война на Украине закончится? Вот помните, нож, спина Зеленского, да, и ковыряется, да, ковыряется. И вот он отвечает и говорит, да я думаю, что в военном отношении Украина потерпела поражение. Вы об этом не узнаете, если читаете фейковые новости, но в военном отношении они проиграли. То есть он все продолжает ковыряться в спине. Зеленскому, естественно, не очень хорошо. Его откачивают. Ему говорят, ну, надо взять себя в руки, все. Но у него не получается. Он тут же, значит, зовет всех, свистать всех наверх и делает заявление. Ну, во-первых, отозвать нашу делегацию. Делегация, она улетела. Она же только прилетела в Майами и тут же улетела. Причем, как она улетела, тоже было очень интересно. Она просто исчезла. Она вначале исчезла с радаров. То есть американцы даже не поняли, куда они делись, все эти люди, потому что вот они были, и тут их ищут, а их нет. И они просто оттуда соскочили. Почему? Потому что Зеленский сказал, да мы не будем больше ни о чем говорить с этими предателями, давайте возвращайтесь назад, и они все оттуда улетели. А параллельно с этим Зеленский говорит, мы будем продолжать бить по русским МПЗ. Украина будет готова. готова остановить удары по российским МПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и с реальными гарантиями. Да, но есть нюанс. Нюанс. Вот опять эти нюансы, которые всегда все портят. Вот есть нюанс. Мне кажется, что Зеленский, он так и не понял, что когда Трамп ему говорит о том, что необходимо прекратить бить по МПЗ, это вовсе не то же самое, что бить по, допустим, теплоэлектроцентрали или по каким-нибудь станциям или подстанциям. Это совершенно другое, другая история. МПЗ – это МПЗ. А вот эти вот все электрические штучки – это совсем другая, другая опера. Про это вообще речи нет. И поэтому, когда Зеленский пытается все это в один флакон, Трамп говорит «нет». Не пойдет эта история, поэтому вы уже проиграли. Вы проиграли. Но Зеленский говорит, не-не-не, ребята, что-то тут не то. И вообще мне кажется, что Трамп казачок засланный. Все, что он говорит, вернее, как он как это сформулировал? Он говорит, при всем уважении к президенту Трампу, мы на это на все не пойдем. Трампу тоже докладывают. Это я прям вижу, как это все выглядит. Вот одному здесь докладывают, другому здесь докладывают. Это тут же реагирует, потому что в холле стоят, там в приемной стоят пул журналистов, их запускают, делается заявление, они раз это все дело расшарили, тут же этот услышал, также из холла заходят другие журналисты уже там в Киеве, он делает заявление, опять расшаривается. И вот эта вот перепалка, мы с вами ее наблюдали на протяжении последних нескольких дней. И закончилось тем, что Трамп сказал, да ты меня достал уже, ты меня уже достал, и поэтому я считаю, что у Украины должен быть другой президент. Бэнк, и все. В это время Маск, он ехал на работу, он услышал это заявление Трампа и говорит, ну, тут нужно подыграть. И он говорит, Зеленский зашел чересчур далеко. А Маск это Старлинг. Это тот Старлинг, который вроде бы у Украины какой-то есть, поляки за это платят, но которого вроде бы как недостаточно. И если Маск говорит, что Зеленский зашел далеко, можем ли мы с вами предположить, а еще с учетом того, что Трамп назвал Маска национальным достоянием США, Трамп предложил ему какую-то там очередную должность где-то там в каком-то Пентагоне, да, то есть... Они же вначале как разошлись, поругались, да, ну, характеры. А теперь они снова дружат. Маск уже продемонстрировал свою лояльность снова Трампу, заявив в адрес Зеленского, что тот зашел далеко. Можем мы предположить, что дальше американцев, выполняя свою часть работы, если мы с вами вспоминаем Анкоридж, а мы не можем его забыть, да, так или иначе, в свете вот этих происходящих событий, потому что, судя по всему, я не про танкер, но вообще про все остальное, об этом говорилось еще на Аляске. Об этом говорилось на Аляске. Наверняка Путин говорил Трампу, что, слушай, ну, Зеленский это не тот человек, который согласится остановить там конфликт. Он будет тебе мешать. Он и тебе будет мешать, и нам он будет мешать, потому что за ним там стоят англичане, европейцы, там еще кто-то, да. Давай уже там что-нибудь сделать для того, чтобы его убрать. Я думаю, что об этом речь шла на Аляске. Но как-то процесс буксовал, и вдруг вот сейчас эта тема снова появляется. И Трамп говорит, там должен быть новый президент. Зеленский говорит, нет, это должен решать народ Украины. Трамп говорит, ну пускай народ Украины решит. Но на Украине должен быть новый президент. И Зеленский тут начинает реализовывать стратегию. Стратегия заключается в следующем. Стратегия заключается в том, чтобы тянуть время. Ну вот банально просто на самом деле тянуть время. Во-первых, он включается, насколько вот я понимаю и слушаю вот его эти заявления и вижу их, да, он включается в предвыборную кампанию на стороне демократов и глобалистов, это совершенно очевидно. Вообще всех врагов Трампа, где бы они ни находились, внутри Штатов, за пределами Америки, он включился в эту игру. Абсолютно точно. Потому что то, что говорит Зеленский, это практически слово в слово, например, то, что говорит там Блюменталь, вот этот вот, светлый человек, да, который требует все этих адских санкций, и который рассказывал, что Трамп вот сейчас должен, вот прям это тот самый исторический момент, когда нужно добить русских этими адскими санкциями. Зеленский говорит то же самое, что Блюменталь. Или Блюменталь говорит то же самое, что и Зеленский. Это внутри Штатов. Ну и за пределами Америки европейцы были в шоке, потому что когда еще до того, как испарится украинская делегация, начинала разговор с американцами, они сразу сказали, что в этих переговорах будут принимать участие и представители Европы. Ну хорошо, но потом испарились. И в Европе тоже недоумевают. Как же так? Мы тут разрабатываем 22-й пакет. 22-й или 23-й? 22-й. 22-й пакет санкций. Мы опять выделяем деньги Зеленскому и Украине, потому что они сдерживают орков, этих современных варваров, ценой собственной жизни. А те, на кого мы рассчитывали, они взяли и поступили так, как они поступили. Ну, Трамп это тоже послушал опять. И снова заводите. Заводите, журналист. Они снова заходят, и он говорит: значит, послушайте. Вот эти вот лицемеры, которые только что посмели что-то сказать по поводу вот этой вот великой сделки, которую мы заключили с президентом Путиным, за что ему большое спасибо, огромное ему спасибо. И еще раз спасибо России. Россия уже победила, Украина проиграла. Если бы я был президентом Соединенных Штатов, никогда бы этой войны не было. Никогда не было. Но она случилась. Это нелепая война, но Россия уже победила. А теперь по поводу того, что они сказали. Вот эти вот европейцы, они лицемеры. Они на 250 миллиардов купили у русских сжиженный газ. На 250 миллиардов. И что интересно, это абсолютная правда. Так оно и есть. И самый большой лицемер вот во всей этой компашке – это французы. Это французы. Они бьют все рекорды по закупкам сжиженного газа нашего. Я видел эти новости по французским закупкам. Там еще, по-моему, полгода назад, что ли, они там чуть ли не на 3 с лишним миллиарда закупили. И сейчас опять. Вообще, в принципе, они говорят, с 22-го года, то есть с момента, когда Россия начала специальную военную операцию, то есть с того момента, как они считают, когда вот мы превратились в орков, которых нужно сдерживать, да, на этих вот священных границах сада цветущего, они с этого момента, с 22-го года по сегодняшний день, действительно там 250 миллиардов уже нам отдали за вот этот самый газ. Последняя история, которую они проплатили, это, по-моему, 4,5 миллиарда. Сейчас я найду цифру эту. Ну, найду. В общем, это где-то, да, 4,5 миллиарда, если я не ошибаюсь. Значит, тех денег, которые они, европейские деньги, которые они отдали России за этот самый газ. И эти люди, говорит Трамп, рассказывают мне там что-то по поводу того соглашения, которое я заключил с Путиным. Да кто вы такие? Говорит он. И вообще, если вы будете дальше продолжать заниматься вот этой ерундой, мы попробуем, может быть, пересмотреть, может быть, он так подвешивает ситуацию, мы пересмотрим вот это вот участие Соединенных Штатов вот в программе, которая внутринатовская программа, да, есть такая, она называется PURL, да, по-моему, как-то приоритетные закупки там для нужд Украины, как-то это расшифровывается, да. Мы, говорит, еще посмотрим. Может быть, мы, говорит, и этот момент пересмотрим. То есть Трамп конкретно начал выполнять домашнюю работу. Он начал говорить про выборы на Украине. Он начал говорить о том, что Украина проиграла. Он начинает им рассказывать о том, что они могут потерять разведданные, которые получают Америка. Была информация, что Уитков и Кушнер на этих самых переговорах, той делегации, которая еще в тот момент не пропала, им вроде бы как пригрозили, что, ребята, если вы будете упираться, то мы перестанем поставлять вам разведданные. Но разведданные, ладно, тут вот знающие люди говорят, что американцы, конечно, поставляют разведданные, но параллельно, даже если они выйдут из этой схемы, разведданные идут и от европейцев, там, от французов и от англичан. То есть разведданными, даже если американцы перестанут, они как-то с ними разберутся с этой историей. А вот Starlink, это уже штука серьезная. Ну и плюс, конечно же, вот эта самая программа, которая, ну там схема была какая. То есть европейцы покупали деньги, покупали оружие у американцев. Что-то такое вот, что им крайне необходимо. Там, ну, 155-миллиметровые, допустим, там, снаряды, да. Европейцы покупают у американцев, выплачивают им деньги, американцам хорошо. И это все в приоритетном порядке на нужды Украины. Это внутринатовская история. И американцы говорят, ну, если вы будете продолжать вот в эти игры играть, ребята, то мы попробуем, может быть, даже и пересмотреть свое участие вот в этом самом проекте. А это уже серьезная тоже история. То есть это тоже пункт выполнения домашнего задания. То самое, которое Трамп получил в Анкоридже. Причем сам себе, наверное, дал это задание. Потому что ему нужно было выйти на какую-то суперсделку там с русскими. Для этого нужно было сделать так, чтобы Россия осталась при своем интересе. Чтобы у него там 9-я или 10-я война появилась в списке, который он составляет. Ну и так далее. А сейчас это выборы. И тут кто кого называется. Потому что, с одной стороны, получается, что Трамп действительно сейчас, допустим, там как-то стабилизирует цены на дизель за счет наших поставок. Понятно. Это они могут использовать, собственно, как плюс тем, ну, республиканцы будут использовать это как плюс на этих промежуточных выборах. Соответственно, задача противоположного лагеря заключается в том, чтобы это не сработало, чтобы это все сорвалось и чтобы Трамп потерял рычаги влияния и контроль после промежуточных выборов над Сенатом, там, Конгрессом и так далее. То есть над кошельком желательно. Вот две стратегии, и каждый теперь тянет в свою сторону. Пока был очень сильный ход со стороны Трампа. Но эти продолжают саботировать, используют, конечно же, Зеленского. Зеленский в открытую поддерживает тех, рассчитывая, что после того, как победят демократы, кошелек будет у них под контролем, они откроют финансирование, Украина будет получать деньги, а этих денег сейчас нет, потому что кругом бегом одни проблемы. Урсула фон дер Ляйен пообещала 3 миллиарда, но пообещать не значит жениться, нужно еще дождаться, когда эти деньги придут. А так вообще дыра 27 или 28 миллиардов. ArcelorMittal Group в Кривом Роге остановил свое предприятие окончательно. Дохода за счет продажи всего и вся там за границей нет. Проблемы внутри растут. Электричества нет. Кличко. Тут случилась страшная история, я даже не ожидал. Я пересмотрел, думаю, это Кличко или не Кличко? Нет, это был Кличко. Он вначале танцевал, видели, да, там? Ну, не танцевал, а эти вот боксерская разминка там, да, на остановке. Вот что случилось опять с ним? Зачем это было? Ну, непонятно, да, то есть стоит, хоп-хоп, там, на остановке. Кличко говорит, мы переходим в режим выживания, Киев переходит в режим выживания из-за постоянных отключений электричества, там, отсутствия воды, там, тепла и всего остального. И появляются заявления многих, там и министры, и люди, которые занимаются там проблемами ЖКХ, они все говорят о том, что Киев, скорее всего, стал постепенно уже непригодным для жизни городом. Это еще зима не началась, а зимой будет полная катастрофа. Кличко говорит, мы со всем справимся, но вы уезжайте лучше куда-нибудь из города, хотя проблем нет, мы все наладим. Ничего не налаживается, метро остановлено, метро остановлено, трамваи стоят, троллейбусы стоят, электричество там периодически появляется, выключается, появляется, в некоторых местах по 16 часов, это еще зимы нет, по 16 часов нет света, а когда нет света, соответственно, нет всего остального. Ну, вот такая вот история. И Зеленский тут даже, вы знаете, вот русские ударили по ТЭЦ-5, но мы тоже будем это делать, это вообще что-то, и как вот на этом фоне Трамп мог вот это вот все сотворить. Вот такая вот странная вот история. К чему все это приведет, не знаю. Пока не знаю. Пока не знаю, потому что, ну, предположить, что американцы додавят его, и он скажет, а, ну, хорошо, ладно, я иду на выборы. И там появляются условные, там, заужные Будановы, экстремисты-террористы, да. Нам-то с вами без разницы, что один, что второй, что третий. А, предположить, что вот это вот прямо вот сейчас будет происходить, я не знаю. Я почему-то в этом сомневаюсь. Я в этом сомневаюсь. Но! Есть ли рычаги давления у Трампа на Зеленского? Есть, безусловно. Готов Трамп использовать эти рычаги давления? Отвечаем, судя по тому, что происходит, видимо, он решил, что пора это делать. Ведь мы же много раз говорили о том, что как-то вообще странно, да, то есть у него есть, это понятно, что у него есть эти рычаги давления на киевский режим, но почему-то он не пользуется этим всем. Но сейчас мы наблюдаем с вами, что он потихонечку начинает это делать. Что он еще может сделать? Я думаю, что, конечно же, они должны расконсервировать очередную коррупционную какую-нибудь там историю. Я почти уверен, что есть пленки с голосами и Зеленского, и его жены, и так далее. Думаю, что это один вариант. Вариант второй, это вот лишение всего и вся, не декларация, что может быть мы там что-то, а вот прям раз и принятие решения, да, отключаем Starlink, перестаем передавать разведданные и выходим из программы Pearl. Потому что за пределами этой программы они и так ничего не дают. Они тут передали несколько установок Patriot с аудитом, да, с ракетами. Ну, те очень быстро все эти ракеты потратили, и вот новость вчера, что саудиты опять говорят, дайте ракеты. Ну, метко стреляют ребята, да, они так раз, залпами, веером. А. И опять ракеты закончились, говорят, дайте ракеты, и говорят, ракет нет. А, Зеленскому так вообще ничего не дали. Давление оказывать на европейцев. Европейцы сейчас в такой ситуации, что они сами прекрасно оказывают на себя давление. Ну, обратите внимание, вот прям берем карту и смотрим, кто там самый крутой. Германия. Ага, берем Германию. Ну, посмотрите, что происходит в Германии. В Германии Мерцу, походу, Мерц капут. Ну, это очевидно. С таким рейтингом ему ничего не светит. Вообще ничего. Мерц капут. А, кто придет к власти... Не знаю, альтернатива, есть сомнения, потому что есть нюансы, сами по себе к власти они не придут. Нужно входить в коалицию, ну с кем они могут войти в коалицию? В коалицию они могут войти там с Вагенкнехт, да, вот она сегодня зажигала, да, и вчера она такие заявления делала, что ой-ой-ой. Но это тоже все так вот на тоненького, но настроение... Настроение ты никуда не денешь. Настроение внутри Германии. А настроение внутри Германии, рейтинг альтернативы 30 и стремится к росту. Это вот, это только альтернатива. А там есть и другие партии, которые не симпатизанты вот этой коалиции СДПГ и христианских демократов, которые представляет Мерц. Поэтому в Германии вот так. Во Франции... Там все хорошо. Там день знаний, затянувшийся день знаний. Все рвутся в школу. Все. Я вот тут увидел видео одно и прям даже расстроился, потому что стоят протестующие и поют «Катюшу», размахивая. Я вот видел флаг Афганистана, видел флаг то ли Алжира, то ли Пакистана. В толпе я так толком не разглядел. И поют «Катюшу» на французском языке. Кстати, клево звучит. Клево звучит «Катюша» на французском языке. Я вот думаю, ну, кто спалился? Мы в шаге, на самом деле, от того, чтобы нам это все предъявили. Хотя, может быть, они уже... Не, я видел пока только какие-то маргиналы там выступают на ТФ-1 и говорят, что это русские организовали. Но «Катюшу» поют. Но это же вообще уже никуда не годится. Представляете, какая тяга к знаниям? Они очень хотят учиться, учиться, еще раз учиться. Неважно чему, какая разница. Главное, чтобы в светлых классах, чтобы субботники, инвентарь хороший, уборка территории, покраска бордюр. Они светлые ребята. Но, да, да, у нас новость. Продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилотов.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
12: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
12: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Столица России, в Москве, 19:07. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира, телефон для смс-сообщений вы знаете. Для сообщений в Макс и в Телеграм у нас есть боты. Я вижу все ваши сообщения. Продолжается трансляция нашей программы на наших ресурсах, на Рутюбе, ВКонтакте и на Ютюбе тоже. Сколько у нас сейчас человек на Ютюбе?
13: 2149.
0: Ох, 2149. Как равняясь смирно прозвучало. Хорошо, хорошо. Ну вот Кая Калас выразила надежду на усиление санкционного давления США на Россию. Необучаемая какая-то девушка, да? Необучаемая. Грозилась, помните, 19 книг прочитать. Почему-то 19. Говорит, вот я их прочитаю и стану умной. Ну, что-то как-то буксует процесс, потому что, ну, что-то не то с ней, да. Выразила надежду. Вот на усиление санкционного давления США на Россию. По словам Калас, значит, нужно сфокусироваться на оказании давления на Москву. Она в очередной раз раскритиковала договоренности России и США по поставкам дизельного топлива. А потом прозвучала длинная фраза. Помнишь, как в классике, да? На французском, которая требует перевода. Еврокомиссия ожидает завтра открытия еще двух переговорных блоков о приеме Украины в Евросоюз. Что такое переговорные блоки? Не знаю. Ну ладно, хорошо. Переговорные блоки, Украина в Евросоюз и так далее. Ну вот кругом бегом проблемы у людей, а они вот все свое. Но при этом все-таки продолжают двигаться, на мой взгляд, в неправильном направлении. Польша, Голландия и третья это Эстония. Ой, это ж вообще. Да, по-моему, это Эстония была или Литва. Ну, кто-то вот, да, кто-то важный. Ну, не важно. Важный, но не важно. Нет, важно. Короче, и Польша, и Голландия. Они готовят кадровый резерв военный. Это именно так и называется. Они это так не называют, но я думаю, что все понимают. Они пытаются провести аудит, что ли, это или как это называется. Они пытаются понять, какое количество людей у них годно к воинской службе, кто где сейчас находится, где как живет, сколько времени нужно на переподготовку, сколько на это выделять денег там, и так далее. То есть это подготовка кадрового резерва, при этом 100 тысяч в одной стране, 150 в другой, 100 тысяч еще где-то, там еще была третья страна. Эстония говорит, что 50 тысяч человек она готова поставить вдоль наших границ, вооруженных до зубов, в случае, когда все начнется. Никто из них не говорит, на какие деньги все это будет делать, но это, видимо, мелочевка. Но, тем не менее, расчет у них точно такой же, как и у Зеленского, или у Зеленского расчет точно такой же, как и у них, что Трамп сейчас облажается. Трамп потеряет контроль над американскими финансами. Трамп не сможет принимать какие-либо решения. И что самое главное, что Трамп может оказаться под угрозой импичмента. И там уже они рассматривают какие угодно варианты. И торговля, или не торговля, а то, как он пользуется там инсайдерской информацией, то, как он заработал там какое-то количество миллиардов за то время, пока работает президентом. Там его сын тоже какие-то там схемы реализовывает. Там уже целый список, целый список. И они все это дело смакуют, обсуждают, и они к этому готовятся. Ну, Трамп же это тоже знает. И пока Трамп еще работает президентом и будет продолжать работать президентом еще достаточно долгий промежуток времени. Поэтому ждут нас с вами очень интересные события. Посмотрим, посмотрим, на, как это все будет развиваться, да, что там будет происходить там со всеми этими выборами, не выборами на Украине. Но первый, как говорится, шаг уже сделан в этом направлении. Мы слышим сейчас от Трампа то, о чем говорил все время Москва. Давайте обменяемся мнениями, друзья. Я сейчас наушники возьму. Телефон нашего прямого эфира 8-495-7373-94-8. Так. Так, наушники взял. Ну, поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
14: Здравствуйте, Иван Георгиевич.
0: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот да, было бы, конечно, хорошо, Трамп наконец разозлился, но ну, в очередной раз на Зеленского, и также, как я принял решение о действительно ответ данных о столетии, реализовал да, вот эти свои угрозы. Это, ну, ожидаемо, но это не реализовано. И так было бы, так было бы хорошо, если бы руководство России приняло решение по поводу вот этой злосчастной политической инфраструктуры киевского режима. Я не объясню, вот в чем проблема. Просто так же, как сейчас вот в СУ значит, попадали Яндексу и создали проблемы да, граждан России, также, не дай бог, они могут попасть по каким-то важным энергетическим объектам в России. И это тоже с учетом того, что все мы движемся в сторону зимы, так сказать, это тоже может быть крайне для нас болезненно и чувствительно. Вот в этих, так сказать, аспектах, то есть, с одной стороны, конечно, мы все говорим, вот Трамп, когда он наконец решит вот вопросы с разведданными и со Старлинком, и, ну и, наверное, тоже и руководство России должно как-то решать вопросы вот с этим киевским режимом. В принципе, после заявления Трампа действительно военно-политическая реальность изменилась. Вот после, и после вот этой дизельной сделки между Россией и США. Поэтому хотелось бы, конечно, и ПВО сейчас пока лежит украинское. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы этим моментом прежде всего, Россия воспользовалась.
0: Но мы пользуемся, мы... еще как пользуемся.
14: Да, да, конечно, да.
0: Еще и чтобы... как пользуемся. Прям не да. хватает уже памяти, как говорится, запомнить те объекты, которые мы поражаем каждый день, и каждую ночь, и каждый день даже. То есть мы же да. бьем круглые сутки, там, то есть уже можно запутаться.
14: Да, да, совершенно верно. Но при этом вот тот же пресловутый Зеленский продолжает угрожать России ответными, так сказать, чувствительными ударами. Еще раз, слава богу. Ну, пока, да, Яндекс сейчас восстанавливает свои системы. Ну, еще раз, не дай бог, вот эти вот какие-то ключевые энергетические объекты России. Это тоже опасность и проблема. Поэтому, ну, у России есть все возможности и все шансы дожать вот этот киевский режим. злосчастный.
0: Спасибо.
14: Добить.
0: Спасибо.
14: Добить. Понятно. Спасибо.
0: Спасибо.
14: Спасибо.
0: Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
15: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Роман Георгиевич.
0: Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Роман Георгиевич.
0: Здравствуйте.
15: Область пробивается сквозь дебри интернета и плохой связи сегодня, что-то очень плохо. Ничего не слышно. Вашу передачу практически половину только слышу. И вас сейчас не слышу. Я за войну с Эстонией.
0: А, вот так даже, да? Не, ну зачем вот так кошмарить нас, а, война
15: с Эстонией? Пойдут пленные. Я бы вот сразу двух взял бы как крепостных. Соседи бы тоже взяли. Поднимать сельское хозяйство надо. Вот тут вот пасти овец некому у соседей. Коровка, то все. Поэтому надо. Вот. Спасибо.
0: Понятно, понятно. Вот, видите, это называется «ищи позитив». Вот человек таким образом пытается найти позитив, да. Не хочется, на самом деле, ни с кем никакой войны. Уж тем более крепостные. Кому нужны сейчас крепостные, я вас умоляю. Но я, в принципе, юмор понял, да. Европейцы одного не понимают, говорит Валерий. У нас внутри страны нет никаких сочувствующих им. Ни родных, ни друзей, ни тещи, ни сестры, ни у кого нет. Их прямое участие чревато для них. Григорий, Санкт-Петербург. В 2002-2003 годах Путин в переговорах с Бушем заверил, что Россия продолжит наращивать добычу и экспорт нефти, чтобы сдержать рост мировых цен в преддверии войны в Ираке, в обмен на обещание Штатов учитывать российские экономические интересы в послевоенном Ираке. Хорошо, а что это к чему сейчас было, Григорий? Они не учитывали? А мне кажется, они учитывали. Ну, я просто хорошо знаю эту тему. Там и теплоэлектростанцию наши строили, и продолжали строить, даже в тот момент, когда американцы там находились, да, в Юсуфии, продолжали строить. И работали там наши представительства наших нефтяных компаний. У нас, по большому счету, там, если и были проблемы, то я бы не сказал, что их было очень много. Ну, хорошо, идем дальше. Подскажите, нет, да, это понятно. Рексы лютые эти эстонцы, Миша Николаев пишет. Не, ну, они же сами заявили, что 50 тысяч человек, они вот, да. Так, через радиоприемник нас лимузин слушает, это хорошо. Ну что, Трамп опять хороший, если дело так и дальше пойдет, не ровен час США присоединится к БРИКСу, вот тогда всю Америку дешевым дизелем зальют по самые уши. Ну а по большому счету у Трампа, как он сам любит говорить, больше нет карт. Николай. Ну, Николай, ну как же нет карт? Мы же сейчас достаточно подробно про это говорили. Карты есть. Карты есть, нужно просто, чтобы еще и это совпало с желанием пользоваться этими картами. Просто он должен был понять, с самого начала, мы же с вами говорили об этом много раз, еще с того самого момента, когда Трамп стал президентом. Мы говорили, что, ну, конечно, Трамп точно, как говорится, там, не пророссийский никакой президент, нет. Просто из двух зол, как говорится, да, выбираем меньше и понимаем, что при Трампе ситуация может быть лучше, чем, допустим, при демократах. Ровно это мы с вами и получили. 350 миллиардов, там, постоянная была подпитка Украины и оружием, и деньгами, там, при том же самом Байдене, о чем Трамп все время и говорит. Ему же это просто мысль покоя не дают, он спать не может. При Трампе они деньги им не дают. Оружие, по большому счету, тоже не дают. Посмотрите, вот сейчас они могли бы и продать там ракеты Патриот, но не продают. И не только Патриот, и там много всего остального тоже есть. Но не продают. Более того, еще и, собственно, пытаются какое-то давление оказывать, по крайней мере, сейчас. Мы понимаем, что Трамп это такой интересный персонаж, который может завтра взять и передумать. Это мы, как говорится, плавали, знаем. Но пока то, что вот мы видим, это ровно так. А плюс, он, мне кажется, еще и закусился. Это, по-моему, Нью-Йорк Таймс или Financial Times написали, что полная деградация отношений между Трампом и Зеленским, потому что расчехлились оба. То есть и этот, как говорится, прет напролом, а этот, чувствуя, что все-таки там европейцы за спиной, пытается перечить и тоже включился в антитрамповскую вот эту игру. Но рычаги давления есть, карты, как вы говорите, есть. Например, та же самая коррупционная история. Почему нет? Есть. Он Мадуро, он сидит, они его обвиняют, в том числе и в коррупционных преступлениях. А почему бы не сделать то же самое с Зеленским, к примеру, если там присутствуют американские деньги? Ну, это как вариант. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
16: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: Евгений, Москва.
0: Да.
16: Скажите, пожалуйста, а если Трамп им оружие не продает, о чем же они тогда воюют?
0: А что, Трамп продает им оружие?
16: Ну, если бы он не продавал бы, у них, наверное, оно закончилось уже.
0: Ну, значит, пока еще не закончилось.
16: Значит, пока продает.
0: Значит, пока продавали. Но не продает, Трамп не продает оружие. Идут продажи этого самого оружия в рамках вот той самой программы, про которую я говорил. Спасибо.
16: А почему вот почему вот эта тема с Эстонией возникла? Это разве что-то Россия хочет нападать на Эстонию?
0: Ой, я не знаю. Я не знаю.
16: Или это просто пропаганда? Или это просто
0: все вот пропаганда,
16: западная
0: вообще...
16: очередная?
0: Все пропаганда.
16: Западная очередная.
0: Да, это не западная, это наша пропаганда. Эстонцы вообще ничего такого не говорят. Это мы здесь вам лапшу на уши вешаем. Спасибо. Почему возникла тема с Эстонией? Ну, вот как ответить человеку, почему возникла тема с Эстонией? Ну, наверное, характер у них плохой. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
17: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
17: Роман, добрый вечер.
0: Добрый.
17: Иван на связи.
0: Да.
17: Вот такие размышления у меня по теме сегодняшней.
0: Угу.
17: Да, то, что Трамп сейчас говорит, это, угу, очевидно, некий сигнал о переломе отношения Америки к конфликту.
0: Ну, это, по крайней мере, пока. Пробный... Вот надо делать поправку это... все-таки на то, что это Трамп. Пока это так, да.
17: Да, но это пробный сигнал. То есть это пока что на ощупь пробуют посмотреть, как среагируют те или иные заинтересованные группы, скажем так. Если пойдет дело, то Америка сейчас уже пытается выбрать сторону. По крайней мере, проявилась тенденция, выбирает сторону за Европу, за Россию. Естественно, она займет сторону победителя, как обычно. Но так как уже нащупывается, значит, уже вроде бы вероятность, что выберут нашу сторону, есть. Это понятно, что игра большая. Теперь по поводу Европы. Вот в прошлый понедельник я тоже звонил.
0: Угу.
17: И там вот вы говорили о неких переломных моментах, которые могут возникнуть. Что у Европы, какой переломный момент, на мой взгляд, может возникнуть?
0: Угу.
17: У нее есть два пути. То есть сейчас накопленные проблемы, миграция, значит, ожидание комфорта и реальность комфорта жизни в Европе, снижение производства и так далее. Куча всяких проблем. Они... у них назревает серьезные изменения в их структуре. И, в общем-то, смутное время грядет у них.
0: Ну, если назревают, они, если вот смотрите, на внешней проблеме, они назревают, на войне... Да, вы меня слышите, да? Они, да, назревают, да. Но мы же имеем дело сейчас с новой Европой, да? Потому что, я почему про это говорю? Потому что вот это самое назревание, это не значит, что это... действительно во что-то выльется. Почему? Потому что, ну, вот в Румынии тоже назревало, да, но они быстро раз и обнулили, да. Сейчас там во Франции назревает, там, Ле Пен и Меланшон, они лидируют по всем абсолютно, как говорится, опросам, и не только опросам, они вообще в принципе лидируют. Одну позицию занимает, другой занимает диаметрально противоположную позицию. То есть промежуточных каких-то там партий вообще в принципе нет. Это значит, страна на развилке. Говорят, что если случится второй выбор, то разгромно, как говорится, победит Ле Пен. Может быть. Но это в том случае, если ей дадут довести это все дело, всю эту предвыборку, до финала. Но в Европе может быть абсолютно все. Завтра скажут, нет, мы что-то вот тут вот покопались и обнаружили у нее какие-то там скелеты. Они с папой там или с дядей там кого-то там убили, там соседи по даче, понимаете, и все, и сняли с выборов. Да. Поэтому назревает еще, да, не значит, что он созреет.
17: Мысль свою немножечко вот закончу. Да, спасибо, все правильно вы говорите. Вот о том, что вот эти мелочи, как бы для нас это так представляется, но я смотрю, пытаюсь смотреть, по крайней мере, более как бы масштабно. То есть Европа, она стоит на развилке между внутренней, между усобицей ближайшие там 10 лет, это а-ля наши 90-е, когда любой внешний игрок может легко вмешиваться в их дела, понимаете, формировать там вектора различные развития и так далее, забирать у них экономику и так далее. Конечно, США в том числе это будут делать, мы и так далее. Для Европы это невыгодно, для их еще сохранившейся как бы самоидентификации это невыгодно, и для англосаксов, которые там управляют. Они хотят сейчас создать проблемы.

0: точки зрения там определенных персонажей, да, которые рулят процессами в Европе. Но при этом нужно быть все-таки еще и реалистом, то есть нужно каким-то образом понимать, в состоянии ли ты вступить в конфликт с такой страной, допустим, как Россия, у которой вот такая армия, как сейчас, набравшаяся опыта, там, у которой экономика работающая, там, ну, ВПК, да, чего стоит один, у которой там технологии, о чем они сами пишут. И плюс, конечно же, ядерный потенциал. Вот в состоянии они это сделать? У меня большие сомнения. Можно по-разному к ним относиться, да, но все-таки не до такой степени. Рассчитывать на то, что 100% американцы будут на их стороне, но при сегодняшнем Трампе, про которого мы с вами все понимаем, ну и они же тоже про него все понимают, у него, ну, человек настроение, там, сегодня так, завтра по-другому, от ситуации зависит, да, ситуативно реагирует на происходящие в мире, как говорится, процессы. Могут они на 100% быть уверены, что в случае, если вдруг что, Трамп будет на их стороне? Не могут. А можем мы быть уверены, что в случае, если вдруг что-то, Трамп не будет на их стороне? Тоже не можем, потому что мы имеем дело вот с таким человеком, как Трамп. Поэтому они, конечно, могут заниматься там подготовкой кадрового военного резерва. Они могут разворачивать сеть командных пунктов. Они могут прокладывать дороги, не обозначенные на картах, и все понимают, на самом деле, особенно речь идет вот про Финляндию в последнее время, что это дороги для переброски в случае необходимости там военной техники и подразделений. Они это все могут делать. Там, госпиталя готовить, в том числе и под землей, разворачивать койко-места, говорить о том, что специалисты военно-полевой медицины им будут нужны. Это они все делают. Но готовы ли они в реальности завтра схлестнуться с Россией? Большой-большой вопрос. Большой-большой вопрос. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, смотря кто готов с кем схлестнуться, то есть если мы говорим о народе, это избиратели, скажем так. Если это элита, это элита. Если это те, кто правит миром, это отдельная история. Те, которые, как вы сказали, будут в бункерах, защищены и так далее. А кто решает сегодня, я, к сожалению, не знаю, наверное, и вы не знаете. Кто дает команды канцлеру Германии идти вперед, кто поддерживает эту ситуацию. Мы знаем одно, что вот действительно старое выражение «королева гадит», вот так-то никогда от нас не отстанут. Но самое главное то, что кто готов перейти Рубикон, это точно не мы. Это точно не наше правительство. И это точно не разумные люди. А психа хватает везде, это точно.
0: Это правда, да, это правда. И всегда хватало, да. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва.
4: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем.

0: работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Есть боты у нас в Максе, есть бот в Телеграме для ваших сообщений. Продолжается трансляция нашей программы на Рутюбе, на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
1: 2061.
0: 261. Хорошо. Евгений Абрамчик уже 26-е сообщение прислал про программу Алексея Гудошникова. Евгений, не будет больше программы Алексея Гудошникова по одной простой причине, что Алексей Гудошников не работает больше на радиостанции «Говорит Москва». Это уже случилось давно. Давно, да. А ведь бывший яндексовец Волош работает сейчас на Плантер. Совпадение? Не думаю, пишет Цитрус. Натали говорит, Роман, есть вопрос. Почему Трамп в топливном коллапсе винит удары Киева по нашим МПЗ? Разве мы были основными поставщиками? Но, Натали, вот представьте ситуацию, да, что... Вы взяли, развязали войну с одной страной, которую десятилетиями вы давили, душили санкциями. Вы ее душили, давили, давили, душили. Заблокировали все ее, ну, почти присвоили, скажем так, все ее активы, деньги. В какой-то момент вы решили, что вот он, настал этот исторический момент, мы сейчас окончательно решим с этой страной вопрос. То есть раз, обрушимся на нее, и все, и победим. Начинаете войну, но вдруг с удивлением обнаруживаете, что не получается. Не получается. Как-то вот сильно сопротивляется эта самая страна. А плюс ко всему, оказывается, что у этой страны еще какая-то интересная география. Вы очень удивились, когда про это узнали. У нее очень интересная география. И она взяла, перекрыла шлагбаумом дорогу, которой пользовались все те, кто продавал нефть на мировой рынок. Вы говорите, ну подожди, что ты делаешь? Кто тебе разрешил поставить здесь шлагбаум? Где разрешение из управы? Они говорят, а нам не нужно никакое разрешение из управы, мы теперь сами по себе вот решили поставить здесь шлагбаум, и он будет стоять. А еще все подходы к этому шлагбауму взяли и заминировали. А еще, вдобавок ко всему, начали стрелять, совсем нехорошо себя повели, начали стрелять по всем вашим военным базам, которые находились вокруг. Бьют и бьют, бьют и бьют, бьют и бьют. А еще взяли и, собственно, договорились со своими друзьями, которые находятся в соседнем дворе, и те тоже начали с другой стороны тоже бить по тем, кого вы считали своими друзьями и союзниками. Вы бы и рады были, на самом деле, уже свернуться и уйти, но они говорят, нет, мы тебя не отпускаем. Вот пока ты не выполнишь теперь наши условия, мы тебя никуда не отпустим с этой войны. Ну вот вы на месте Трампа признались бы в том, что вы сами заварили эту кашу? Думаю, что, наверное, нет. Потому что у вас выборы, вот это вот все, ну как-то не очень хорошо бы вы выглядели. И поэтому милое дело просто сказать, что вся эта история с дизелем на заправках, это потому что по нашим МПЗ бьют. Вот и все. Ну нам-то с вами это выгодно на данный момент? Выгодно. Да и вся эта ситуация с этими шлагбаумами и соседями нам тоже выгодна. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
2: Здравия желаю, Роман. С точки зрения конфликта на Украине, что изменилось для России за последние, ну там, одну-две недели? Это, по сути, ничего. Продвижение российских войск на фронте как шло, так и продолжается. Это правильно, это хорошо, это плюс. Удары, массированные по объектам на территории Украины, продолжаются. Опять большой плюс. В результате чего, так или иначе, сопротивление их будет снижаться, и оно уже снижается. И никуда они от этого не денутся. Но Америка-то все равно продолжает помогать Украине. Ну, так или иначе. Если они даже... Они давно уже напрямую Украине оружие не поставляют. Но они поставляют оружие Европе. Там, а куда там оружие девается, они, как говорят, это не наше дело там. Теперь система управления войсками Украины, ну, активно поддерживает Соединенными Штатами. Вы упоминали про Starlink. Рычаги давления Трампа, если бы он захотел сделать так, чтобы киевский режим что-то там подписывал и руководствовался интересами России, там хотел бы заключить какое-то соглашение именно на 10 лет вперед, он бы это сделал. Ему это не надо просто. Еще никто достоверно и объективно не подсчитал, во что Трамп и его политика обошлась в России с точки зрения наших потерь в ходе спецоперации и в целом для страны и ее экономики. Вот любые какие-то плюсы политики Трампа относительно России связаны не с желанием Вашингтона установить там какие-то взаимовыгодные, хорошие, нормальные отношения с нашей страной, тем более оказать какую-то реальную помощь, о чем, очевидно, шла речь в Анкоридже. Это делается только ради национальных интересов, выгоды России. Пускай там ежеминутные, ежедневные или там еще или дальновидные, все равно выгода США превыше всего, национальные интересы России, наплевать на них. Вот политика США. Потом, ну, никакого перелома отношений США к конфликте на Украине в интересах России, если кто-то ждет, не будет, и не рассчитывайте на это. Это будет пыль в глаза. Будет все равно осуществляться политика с целью на перспективу максимально ослабить Россию, потому что мы мешаем Соединенным Штатам, ровно как и Китай, а мы даже в большей степени мешаем им так или иначе, к чему они стремятся, продолжать быть гегемоном в мире. И надо ставку делать на свои возможности, на свою силу и использовать это в максимально возможной степени и меньше оглядываться на США и Европу. А если оглядываться, то только с единственной целью, чтобы знать их агрессивные планы, своевременно вскрывать их и не допускать их. Спасибо.
0: Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Соглашусь, что, ну, конечно, американцы, с чего бы им, собственно, быть заинтересованным в том, чтобы мы там укреплялись или мы становились там крутыми? Ну, конечно, нет. Они действуют так, как им выгодно, да. Но в данной ситуации, это вот именно ситуативная история, в данной ситуации нам это тоже выгодно. То есть мы зарабатываем, они же сами посчитали, да, 4,5 миллиарда мы сейчас поднимем только вот на этом дизеле. 4,5 миллиарда. Ну, 4,5 миллиарда на дороге не валяются. А плюс там говорят еще, что будут какие-то там схемы предложены с одной нашей красно-белой нефтяной компанией, да, там с ее активами за рубежом, это тоже миллиарды сумасшедшие совершенно, то есть еще какие-то там санкции будут где-то ослаблены, где-то временно отменены. Это ситуативно нам выгодно, да, нам это выгодно, да, это особо нам тяжело, нет, не тяжело, а то, что вообще в принципе американцы к нам относятся именно как там к противнику там, или к сопернику, как угодно можно назвать. Это совершенно верно, так оно и есть. Так оно и есть. Вот, Сергей Алексеевич, видите, 91-65 говорит, что сегодня Сергей Алексеевич особенно точен и конкретен. Нечего верить этому нью-йоркскому торговцу воздухом. Вот так вот. Конь-огонь пишет, не трогайте дизель, трамвай идет, Киев недалеко, вопрос, оно нам надо? Угу, понятно. Так, а вот Василий тоже интересная мысль, смотрите, он говорит, самое забавное, что американцы не обратили внимания на противоречивость двух утверждений Трампа, сделанных через запятую. Высокие цены на дизель в Штатах из-за того, что Зеленский уничтожил МПЗ в России. Угу. Второе, а давайте будем покупать дизель в России. Откуда дизель в России, если у нас МПЗ разбомбили? Ну, что-то в этом есть, да. Но... Он не говорил о том, что они уничтожили МПЗ. Он говорил о том, что они бьют по нашим МПЗ. Ну и понятно, конечно, что они не уничтожили МПЗ. Трамп балабол, вера ему меньше, чем наперсточникам у Курского вокзала. А там есть еще наперсточники? Ну, не знаю. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло, я вас слушаю. Алло.
3: Ну, что-то сорвался, да, звонок? Ну, хорошо, да, сорвался, убрали.
0: Так, оказывается, Соединенным Штатам нужна страна-бензоколонка. А, ну да, ну да. Это вот они нас так и называли, совершенно верно, Григорий. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
4: Добрый вечер.
0: Добрый.
4: Я хочу позвонить, задать вопрос Роману Бабаяну. Я правильно звоню авторскую передачу?
0: Да мы вас слушаем уже, вот все вместе, да. Говорите, давайте вопрос. Да.
4: Здравствуйте, Роман.
0: Здравствуйте. Георгиевич. Здравствуйте.
4: Не понял, что я Валерий Пенза.
0: Да.
4: Давно смотрю вашу передачу, но вот решил позвонить впервые, как бы.
0: Давайте, да.
4: В общем, да, я, Валерий, только, пожалуйста, не отсылайте меня в следующую программу «Гол», которая после вас будет.
0: Но.
4: Я являюсь болельщиком футбола с 1974 года. Осознанно смотрю. Помню игру Круифа, Бекенбауэра, Ривелина. Ни одного чемпионата не пропускал. Но вот такой момент. С 22-го года Пекинская Олимпиада, это стало последнее, которое я смотрел, международные турниры. После беспредела, как нас выгнали со всех соревнований, я не смотрю. Я лучше посмотрю старые матчи, записи. Вот у меня к вам вопрос такой. Вот, смотрите, и моих знакомых много, друзей, и волонтерством занимаются ребята на СВО. Чем могу, сам помогаю, друзья мои помогают. Вот у нас чемпионат идет, ну возьмем футбол. Команда, грубо говоря, «Восход», условно назовем. Подписывает футболиста даже с недружной страны 10 миллионов, 15 миллионов и не рублей. И зарплата далеко не в рублях. Это сколько беспилотников, сколько гераней бегают вот просто так вот по полю. Нельзя ли наших ребят, лучше бы наши молодые пацаны, мне могут возразить, в Великую Отечественную войну тоже играли в футбол. Но там ребята, бойцы и футболисты, и артисты, мы знаем, сколько воевали геройски. И ребята проходили, поддерживали дух, да, наши родные это люди. Но вот как вот эти миллионы, ваше мнение, спасибо большое.
0: Спасибо, спасибо. С 74-го, да? Ну, может, я тоже с 74-го. Тоже помню имена великих футболистов. Прям такие имена, что, да, вот это вот были имена. Какие были матчи. Ой, это да. Ну, что касается денег. Ну, на самом деле, мы же и так с вами понимаем, что мы живем, ну, в другое время. Странное время вообще, в принципе. Мы платим огромные зарплаты их футболистам. Они там платят огромные зарплаты нашим футболистам. Наших просто меньше играет в их клубах. В том числе и в недружественных странах. Бизнес. Знаете, это такая тема. Много раз же говорили про это, что есть разные структуры. Есть профильные активы, есть активы непрофильные. Вместо того, чтобы заняться своими профильными активами, построить дополнительные какие-нибудь там заводы, там улучшить там социалку, еще что-то там покупают, там какие-то там футбольные команды. Это все так или иначе вызывает вопрос. Совершенно справедливый вопрос, почему мы платим эти деньги, хотя на эти деньги можно было бы построить там... Ну, или закупить там беспилотники, или создать там какую-то военную технику. Да, так оно и есть, да. В Великую Отечественную войну очень многие творческие коллективы, да и не только творческие коллективы, там сбрасывались деньгами, покупали на эти деньги там самолеты, танки. На танках было написано, что это вот от нас там фронту, это вот от такого завода, это от такого там, я не знаю, предприятия там и так далее, да. Это все было. Сейчас все по-другому. Я даже не знаю, как вам объяснить, почему. Мир какой-то стал другой, наверное. Я думаю, что как-то так. Не знаю. Но у нас вот под нейтральным флагом спортсмены выступают. Мы же даже по этому поводу с вами договориться не можем. Одни считают там, в нашем обществе люди, одни считают это нормальным, заявляя, что ну, они же всю жизнь положили на тренировки, это же смысл их жизни, они должны достичь определенных высот, а другие считают, что выступать без флага, ну это вообще просто уже никуда не годится. А во времена Советского Союза, например, советская сборная могла себе позволить не выйти на стадион
3: Эстадио Националь в Сантьяго. Почему? Потому что пиночетовская хунта превратила его там в свое время там, чуть ли не в концлагерь, сгоняя туда людей, да. А по трибунам ходили морские пехотинцы, которые следили за тем, чтобы люди лежали на поле там с руками скрещенными над головой, на затылке, да. И мы сказали, а мы не поедем, потому что вот мы не поедем, и все. И тогда советская сборная оказалась чуть ли не впервые на грани вылета с чемпионата мира, да, нам засчитали техническое поражение. Но сейчас вы можете себе представить такую ситуацию? Я, например, не очень, не очень. Сейчас я вот вижу, как некоторые наши спортсмены меняют гражданство, переезжая там куда-то в бывшие республики СНГ, это в лучшем случае, а бывает еще и в недружественные страны, потому что. Поэтому это все, мне кажется, вопрос одного порядка. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
5: Роман Георгиевич, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
3: Да, Сан Саныч.
5: Слушайте, ну я не разделяю оптимизма и радости по поводу этой истории с дизелем, ну по двум причинам. Первое. Экономически это совершенно бессмысленно. Нам лишние доллары не нужны. У нас и так профицит внешней торговли там под 100 миллиардов. Мы не можем на эти доллары ничего купить. Государство России ничего купить на эти доллары не может. То, что мы хотим купить, нам не продают. Понимаете? А кому они выгодны? Ну, олигархи какие-то яхты свои там поремонтируют или еще что. Что экономически мы получили? Ничего. Хотя бы какая выгода? Хотя бы нам какие-нибудь там, может, запчасти от Боингов бы нам стали поставлять вместо дизеля. Вот их сейчас приперло, они к нам за дизелем пошли. А у нас самолеты на земле стоят, потому что у нас новые самолеты с гарантией. Нас просто они кинули, Боинг нас кинул, понимаете. На десятки аэропланов стоят на земле, без запчастей, без сервиса. Вот. Политически, я считаю, еще хуже, понимаете. Там что Трамп, что там какой-нибудь еще, ну это, знаете... как это, что в лоб, что по лбу. А вот мы пошли как бы в разрез, вот смотрите, Иран жестко свою линию держит, а мы тут как штрейкбрейкеры, понимаете, дизеля им подкинули. Очень нехорошо, я считаю. Еще и осудили удары, кстати, на днях. Вот я тут ехал, думаю, ну ничего себе, осудили удары там по какому-то там, я уж не помню почему. Вот. Ну понятно, это либо это иранские были удары, либо, в общем... Осудили, короче, и дизель дали. То есть очень, я считаю, такая история, ну, мне
3: про
5: не нравится.
3: Осудили вот удары, вот я не в курсе, ну, какие удары мы могли осудить по аэропорту Эр-Рияда, да, наверное? Да,
5: ну,
3: какие
5: вот
3: были
5: вот что-то
3: удары?
5: Такое, да, вот удары по аэропорту Эр-Рияда, вот Россия осудила, понимаете, а что, ну, могли бы и не осуждать.
3: А здесь такая они вот ситуация, смотрите, Сан Саныч, она такая вот ситуация, я как раз тоже вот буквально, когда вчера, по-моему, я там с приятелем на эту тему говорил, ну, такая непростая ситуация. Вот с одной стороны, вроде бы как хуситы, да, там, ну, вот Иран, Иран стоит за ними, они там поддерживают Иран. С Ираном у нас прекрасные отношения, да, и вроде бы мы должны поддерживать хуситов. Но с другой стороны, и Саудовская Аравия, и у нас и с Саудовской Аравией хорошие отношения. Вот и как-то вот нужно найти вот эту золотую середину.
5: Значит, не надо ни поддерживать, ни осуждать. Значит, просто спокойненько мы это приняли вот как должное. Они там, нас ведь никто, там удары по России, никто не осуждает. Понимаете, в чем фокус? Не бежит впереди паровоза. Поэтому тут, я считаю, история, ну, она, это, конечно, мелочь, понимаете. Да, можно порадоваться, вот у хохлов подгорает от этого дизеля. Понимаете, хорошо от этой истории, там, их там, там, так сказать, там, колбасит от этого. И все. А в остальном, ну, конечно, это для нас не очень хорошо. Не стоит так прям вот...
3: Ну, есть такое мнение, Сан Саныч, не буду спорить. Есть и распространенное мнение. Хорошо, спасибо.
5: Ну,
3: спасибо.
5: Вот как-то так.
3: Спасибо.
5: Угу, да.
3: Ну, я вот, Нигматуллин говорит, если бы я не знал, что наш президент очень хорошо знает историю и вообще очень вдумчивый человек, то я бы, наверное, реально переживал за целесообразность принятых решений. Поэтому я спокойно знаю, что моя страна в надежных руках. Предлагаю дизель штатов за золото слитки продавать. Дизель штатам за золото продавать. Ну, встанет вопрос, что делать с этим золотом. Насколько я вот сейчас понял Сан Саныча, что доллары нам не нужны, потому что на эти доллары мы ничего не купим, отказываемся от них, значит, золото, ну, золото тоже, я не знаю, за золото можем что-нибудь купить или нет. Не думаю, что вот так вот линейно выглядит ситуация с долларами, я думаю, что если они есть, наверное, найдется возможность на них что-то купить, а вот увязать, допустим, с Боингом, эта мысль мне очень понравилась, очень. Слушаю вас, говорите. Оп, говорите вы в эфире.
6: Если ее только сорвали, да.
3: Кого сорвали? Я не знаю, зачем сорвали. Кого сорвали? Кто сорвал?
7: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Конь-огонь.
3: Да, конь-огонь.
7: Я хотел по поводу спортсменов. Не трогать ни спортсменов, это герои, которые прославляют нашу страну.
3: Ну да, ну да.
7: Просто ангелы, ну на вот. Самом деле.
3: Ну вот.
7: Корни все золото завоевал. Ну вот. Это в плавании.
3: Ну вот, вот.
7: Просто я про это и говорю, трусов что... выиграл. Это люди, которые... творят нашу историю. Это на самом деле это ангелы.
3: Вот.
7: Спортсмены это люди просто Богом.
3: Это ангелы, помолены. Я понял. Ангелы.
7: Да, это правда, понял. Это на самом деле.
3: Я понял, да. Спасибо. Не, я понял. Видите, я даже не спорю с вами. Не спорю. Вот.
7: Меня ради Бога, извините за слова, но это ангелы. Спортсмены – это ангелы.
3: Спасибо,
7: это
3: спасибо, люди, спасибо нам... большое. Спасибо. Спасибо. А третья группа людей учат других патриотизму и отправляют своих детей выступать за Азербайджан, ничтожь сумняшь, потому что перспективнее. Ну, да, по-разному бывает. Я же про это только что и сказал, что мы даже по этому вопросу с вами договориться не можем. А тут замахнулись, видите, на разных игроков, которых мы привлекаем в разные свои клубы. Слушаю вас, говорите в эфире.
8: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Юрий Николаевич.
8: Гитлер тоже нуждался в топливе. Так что, мы зря Сталинград держали? Надо было пустить его на Кавказ. Считаю поставки топлива Трампу издевательством над памятью погибших российских солдат и мирных жителей, в том числе по прямой вине США.
3: Понял, Юрий Николаевич, спасибо большое, спасибо. Правильно сделали, что Гитлера не пустили на Кавказ, да, рвался он Грозный, Баку, да, но мы не пустили, и правильно сделали, что не пустили. Б, вот пишет, если они ангелы, то почему живут среди нас смертных? Нет, это не ко мне, пожалуйста, этот вопрос, да. А инженеры Яндекса сейчас не герои, спрашивает Ми или Ме. Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле, спасибо за программу. Одно радует, что все наши обычные люди считают Трампа воздуханом. Но я думаю, что не только обычные люди, хотя все люди обычные, в принципе. Григорий, я думаю так. Запчасти для МПЗ пусть продадут, пишет Григорий тоже. Его словам веры нет, ему плевать, с кем торговать. Главное, выгодно, Россия сильная, штатам не нужна. Здесь мы согласились уже, да, здесь согласились. Это обычные талантливые люди, но они не ангелы даже без богохульства. Так, да что ж такое-то? Смотрите, как зацепила вся эта история. За золото, пишет нам Артем, купить можно все. Наверное, Артем, наверное. Я никогда ничего не покупал за золото, сложно сказать. Не понял, уважаемого слушателя, разве Китай или Индия не берут доллары с удовольствием? Может быть, да. Ой, здесь в любви признались Евгении Нагорной. А вот у нас сегодня вместо Евгении Нагорной Филипп Клейменов, он уже в студии с выпуском новостей. Я вижу звонки, друзья, давайте уже в следующий час, я не успею взять звонок, да. А сейчас будет выпуск новостей, потом два Георгия, Георгий ББН, Георгий Осипов вам все расскажут про футбол, в том числе и про легионеров. Может быть, вспомнят легендарные сборные там той же самой Германии. Если мы про имена, да, Карл Хайнц Румениги, Клаус Фишер, Пауль Брайтнер, Пьер Литбарский, итальянцев, Скилаччи, Росси, вот эти все ребята. А сборная Франции, которая была действительно сборной Франции, Платини, Жорес, Босси, Тигана, там, ну какие были имена, я уже про бразильцев молчу. Эдер, Зико, Эссидоро, Дунга, какая была команда, Аргентина, Марадон, Клаудио Каниджи, Кемпес, центральный полузащитник, да, а мы, видите, вот все с вами про легионеров. Вот они сейчас вам все про это и расскажут. Встречаемся через неделю в этой студии.
9: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Далек тот день.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мою душу не мучь. Уже засыпаю, и горы, и степь, и пес наш хромучий, лохмато дремуч, ложится и лижет соленую цепь. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи. Ничего не попишешь, но знай, что не видишь.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, что причина бессонницы? Ревущее море, деревья в мольбах, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может не чья-то, а просто моя. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи.

любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться. И надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться, сорваться вдвоем,

всем топотом, и ветви всем ропотом, и всем своим опытом пес на цепи. А я тебе шепотом, потом уже молча, любимая, спишь.

Внимание! Говорит Москва! 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: В Москве за долгие века

0: опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло. Летом в нем прохладно, а зимой тепло. Хоть весь мир обшарно краше не найдешь нигде, чем наше, чем столичное, отличное метро.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Нет

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от вин...

весну, і море чуть колишеться. В шорохе волн мне вновь твой голос слышится, что-то шепнет

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые смотрят в

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

моложе вдруг, припомню сразу песенку о солнце, о мальчике, нарисовавшем круг. Когда-нибудь не зарекайтесь, люди, ведь времени не остановишь век. Седыми станем, да, бабушками будем.

0: помним журавли. Когда-нибудь заглянем с вами дальше, в такой же день, в такой же точно час. Любимый мной и вами вальс о вальсе объявят, как стариннейший романс. Годам подвластны песни, как и люди, своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что спела я, конечно, это будет, но не сейчас. Потом, когда-нибудь.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Вот, наконец, я в Донбассе, вот беленький домик ее. Седая хозяйка на чистой террасе спокойно стирает белье. Стою я в сторонке безмолвно, душа замирает в груди. Прости меня, Галя, Галина Петровна, не знаю, за что она прости.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: охраняя свои снега.
1: Лениво охраняя свои снега.
2: Как-то раз пингвины в полном сборе к морю на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видят в море. Огромный черный айсберг дымит трубой.
1: Огромный черный айсберг дымит трубой.
3: Струсили пингвины, что же будет? И откуда ветер к ним пригнал гостей? Видит, как на льдину

0: Сергей Кругозор. Джастин Бин и знаю.
1: Баха знают.
2: Стихи пингвины знаю и знаю спорт.
3: Стихи пингвины знаю и знаю спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом, слушают.

0: любимый.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Любого все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я теперь солдат.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

да коротки. А еще груди тревога, а еще душа болит.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: У дедушки за печкой

0: сверчок. Как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь.
1: А там
0: веселая компания за печкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу.
1: А там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания по крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен, а в голубое небо.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи, за

больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами,

Я был против. Начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

0: страдать.
1: И теперь с новым смыслом и целью я, как птица,

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина будет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.

тебя, словно в клетке поселится. В тихую ночь, где случайные гости встречаются,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
2: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.